0: зданиях. Участие в выборах примут партии «Единая Россия», ЛДПР, партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Дрон со взрывчаткой атаковал лагерь оппозиционных Ирану, курдских сил в Ираке. О пострадавших пока не сообщается, передает агентство Reuters со ссылкой на источники службы безопасности. Других подробностей по инциденту пока не приводится. Российские авиакомпании и профильные ведомства продолжают вести технические консультации с Японией и Южной Кореей о восстановлении прямого авиасообщения. Переговоры идут сложно, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Прямые рейсы между Москвой, Токио и Сеулом были остановлены в 2022 году по инициативе азиатских партнеров на фоне введения санкций. РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы и планируют установить их по всей России, сообщили в компании. При оснащении, пояснили в РЖД, учитываются архитектурные и планировочные особенности каждого объекта, поэтому конкретные решения по размещению элементов доступной навигации определяются индивидуально. Тактильные таблички размещаются прежде всего у входа в помещение и в местах, где пассажиру необходимо получить информацию о назначении помещения или направлении движения. Пиктограммы размещаются на навигационных носителях для обозначения назначения помещения, функциональной зоны или направления движения. Россиян в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Об этом сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Она уточнила, что согласно проекту Министерства труда и социальной защиты, рабочий день с понедельника 22 февраля перенесут на субботу 20 февраля. Это позволит сформировать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Официальное постановление правительства России о переносе выходных дней ожидается осенью этого года. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Дмитрий Василец, политический, общественный деятель, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Давайте начнем с дел денежных. Многие уже говорят о том, что в бюджете Украины огромные дыры. Ну, одна из депутатов сказала, что финансировать могут только социалку, войну и бюджетников. Зеленский просит или даже требует от европейских и прочих партнеров 27 миллиардов уже до конца года. Вот как это может отозваться на ситуации, ну, может быть, на линии фронта и в тылу тоже, это весьма интересно, на Украине?
3: Но здесь хотелось бы, конечно, зайти немножко издалека по этому вопросу, потому что мы видим, что из-за границы поток денег, он строго лимитирован, и как только, собственно, где-то идут процессы, которые могут мешать воле США и Британии на Украине, то сразу, собственно, финансовая петля начинает уменьшаться в размерах, и поэтому сразу же режимники Зеленского вынуждены вот выполнять все приказы из Вашингтона и Лондона. И это, кстати, параллель очень хорошо прослеживается с временами вот гитлеровской Германии, потому что тогда США и Британия допустили ошибку, когда накачивали активно режим Гитлера различными технологиями и фактически создали на территории Германии очень мощную военно-промышленную базу. Ну а потом уже, когда, собственно, Гитлер с этой точки зрения максимально подрос и начал захватывать те страны, на которые разрешения ему не давали, то, безусловно, в Британии и в США крепко задумались, елки-палки, а как же так получилось, что мы-то планировали, чтобы Гитлер пошел сразу на Советский Союз, а он взял во Францию почему-то пришел, ну и далее по списку. И в этом плане на таких вот примерах четко видно, что вот олигархат, который британо-американский, он теперь уже таких ошибок не допускает. И, кстати, обратите внимание, вот если вот Гитлера накачивали 8 лет с учетом строительства предприятий, заводов на американских технологиях и с помощью американских ресурсов и так далее, то режим Зеленского тоже фактически накачивали вот 8 лет с 2014 года до активных боевых действий, и в этом отношении здесь прям аналогия, можно сказать, максимально четкая и прямая. И при этом всем, безусловно, сейчас уже, если мы посмотрим просто на точку вот производства ключевых вооружений блока НАТО, то американцы и британцы этот уже контроль не отдают, а уже привязывают именно к своим вооружениям, к своему ВПК, фактически те прокси-силы, которые они формируют. Ну и, собственно, чтобы они максимально были покладистые, то через финансовую удавку достаточно вот жестко контролируют, причем не только через нее, ну а как мы знаем, на Украине вот Соединенные Штаты и Британия сформировали прямо свою параллельную вот правоохранительную структуру, так называемые антикоррупционные органы, с помощью которых можно любого чиновника фактически вот дернуть по уголовному делу и отправить в тюрьму. И эта вся история, как мы видим, очень активно работает и очень даже эффективно. Поэтому если просто посмотреть на катастрофу в бюджете режима Зеленского, здесь, конечно, нет ничего нового, потому что деньги, которые идут на зарплаты натовским наемникам из ЧВК ВСУ, это фактически деньги с бюджета США, Британии и Евросоюза. И там больше нету никаких денег особо там других. Ну, а, собственно, с учетом катастрофы вот с точки зрения вот наполнения бюджета на Украине, то, безусловно, тех денег не хватает даже на социальные расходы. И это также ни для кого не секрет, не говоря уже за зарплаты натовским наемникам. Ну, а с учетом того, что блокада в Черном море, как мы знаем, вот установленная ВКС РФ сейчас максимально жестко бьет по бюджету режима Зеленского, увеличивая просто эту дыру, то сейчас вопрос стоит не в том, собственно, каким образом получать финансирование, а каким образом его увеличивать, потому что в Евросоюзе не в восторге от того, что они и так вроде как огромное количество денег отправили на прокси-войну против России, ну а сейчас нужно отправлять еще, и поэтому, конечно, вся эта история сейчас сопряжена с вот рядом, так сказать, моментов, на основании которых сейчас вот со стороны Евросоюза будут срочно искать дополнительное финансирование.
2: Значит, нужно понимать, что основные функции украинского государства будут поддерживаться на плаву. Не дадут устроить нечто, так сказать, такой социальный взрыв, поэтому будут платить зарплаты, да, социалку на каком-то уровне поддержат или не поддержат, да, ну, война-то понятно, тут даже сомнений нет никаких.
3: Но здесь есть очень такие серьезные нюансы, про которые, кстати, я вам говорил еще, я думаю, что даже и год назад, потому что очень многие граждане Украины сейчас просто лишены возможности получать пенсии. И вот с учетом того, что пенсионный фонд не может выполнять свои функции, потому что денег не хватает, то сейчас под различными предлогами, вот любыми, просто людям не платят пенсии. И сейчас, конечно, все эти люди пошли массово в суды для того, чтобы, так сказать, хотя бы через суд эту пенсию получить. И суды, понятное дело, начинают выносить решение, чтобы пенсионный фонд максимально в короткие сроки вот возобновил все выплаты и выплатил все, что, в принципе, задолжал. И по этому поводу, конечно, начинается просто огромное количество судебных решений. И сейчас уже Верховная Рада вот рассматривает законопроект, по которому, внимание, фактически вот пенсионный фонд выводится из вот этих всех судебных дел. И прямо в законе прямо написано, что пенсионный фонд не обязан исполнять решения украинских судов в отношении выплат пенсий. То есть вы просто вдумайтесь в этот маразм, когда фактически пенсионный фонд просто в рамках отдельного закона декларирует, что, мол, на него не распространяется вообще решение решения судов. То есть такое невозможно себе представить в нормальном государстве, но когда это государство давным-давно уже умерло, и когда оно разлагается и воняет, то вот это как раз тот случай, когда вот такие все ситуации вполне возможны.
2: Ну, если теперь переходить об упомянутых вами антикоррупционных органах, кстати, говорит, может быть, даже возвращаясь вот к прошлой ситуации, ваша мысль, насколько я ее понял, заключается в том, что все это делается для того, чтобы держать Зеленского на поводке. А он что, на поводке? Вот сейчас вот Трамп выступает, говорит, дескать, все, мы со всеми договорились, будет энергетическое перемирие, а Зеленский говорит, а не будет никакого перемирия. То есть я согласен, но если вот это, вот это, вот это, а еще там денег, а еще то, пятое, десятое, тогда будет. Вот как это понимать?
3: Подождите, здесь нужно понимать, как ведут политику Соединенные Штаты Америки. Трамп в Анкоридже заявил о том, что все, согласовали мирный план, пожали руки, в конечном итоге война продолжается, на все свои обязательства Соединенные Штаты просто забили. Если говорить, вот, продолжать эту логику, вот Трамп заключил мирное соглашение с Ираном, торжественно его подписал и так далее, и в конечном итоге война продолжается, ничего не происходит, вот, что написано конкретно в документах и так далее. И, конечно, такие вот действия со стороны США, это, можно сказать, будни, когда персонажи рассказывают, что мы о чем-то договорились, хотя по большому-то счету между реальностью и словами там просто невероятная пропасть. И это на самом-то деле достаточно такая вот очевидная политика Соединенных Штатов и, конечно, согласованная, потому что то, что Соединенным Штатам надо, то в любом случае они продавливают. Ну, а если, собственно, Соединенные Штаты и не планировали что-то делать, и им нужно было просто изобразить какой-то квандилябр на переговорах для того, чтобы получить некие там сиюминутные бонусы, то здесь, как говорится, пожалуйста, в любых количествах и в любых случаях, даже если это касается серьезной войны в Армурском проливе.
2: Нет, я все равно вот в этой ситуации не совсем понял. То есть Сергей Лавров сейчас говорит о том, что можно было закончить все год назад, ну, то есть, видимо, если некие анкориджские, мы их толком не знаем, но вот какие-то там договоренности были достигнуты, да, так Зеленский-то не, собственно, отказался все это выполнять, там, с помощью Европы, без помощи Европы, вы говорите, что он ручной, а все то, что происходит, по-моему, говорит об обратном. Он делает, что хочет и как хочет.
3: Давайте здесь просто вот изначально все это дело правильно выстраивать. Если бы Соединенные Штаты действительно хотели вот мирного урегулирования и так далее, то, я вас уверяю, вот отключился бы Starlink у натовской частной военной компании ВСУ, и как миленькие побежали бы подписывать все, что угодно. Если бы при желании Соединенных Штатов закрутить финансирование, заблокировать Евросоюзу выплаты вот, для поддержания натовской ЧВК ВСУ на выплату зарплат и так далее, то, я вас уверяю, там подписали бы абсолютно все. Но этого же ничего не происходит, поэтому по таким действия, мы четко видим, что это, конечно, бутафория. И обратите внимание, оружие американское поступает, как поступало, так и поступает. И разведданные американские поступают натовской частной военной компании ВСУ, и американцы это декларируют. И плюс еще, когда начались удары дальнобойными натовскими дронами по нашим НПЗ и по складам, то фактически Трамп вышел и заявил о том, что ну, мы же хотим, чтобы у нас была сильная позиция на переговорах с Россией, обозначив таким образом, что именно он фактически отдал приказ о том, чтобы натовской ЧВК ВСУ дали технологии и, собственно, зеленый свет на дальнобойные удары по нашей территории. Поэтому здесь по таким вот конкретным фактам мы четко видим, что все вот эти вот театральные вот реверансы Зеленского о том, что он якобы не соглашается, это не более чем буря в стакане.
2: Ну, то есть Трампу не нужно перед выбором, чтобы он мог сказать, что он выиграл очередную какую-то там по счету войну. Это ему не надо в качестве успеха. Он готов с треском проиграть вот эти выборы промежуточные.
3: Дело в том, что здесь нужно понимать, любые там мирные соглашения где-то на другом конце планеты для американских избирателей абсолютно индифферентны.
2: Ну хорошо, тогда такая логика.
3: Как только... Он может, кстати, в социальных сетях придумать, что он уже давно эту войну закончил. И уже, если так помониторить его посты, он уже даже эту перемогу себе записал на свой счет. Там, в принципе, с учетом того абсурда, который творится в американском медийном поле, там уже Трамп свои слова настолько девальвировал, что проще верить какой-нибудь бабке-гадалке вот на лавочке, нежели президенту США.
2: Ну, тогда другая логика. Дизель в Соединенных Штатах взлетел под небеса, да? Значит, в частности, это произошло потому, что Россия прекратила экспорт дизеля. А это произошло потому, что Украина наносит удары по НПЗ. Вы говорите, что Зеленский ручной. Трамп, он, кстати, говорил об этом. Что вот отчасти вот это повышение из-за Зеленского, он его не может заставить перестать это делать?
3: Или дело не в том, что, вы говорите, дело не в хочет. Том, что я просто дико извиняюсь, но нужно вспомнить, что главный импортер топлива вообще в мире – это США. И то, что добывается на территории США, это далеко не все. Потому что американские корпорации, они, как известно, добывают нефть и в Латинской Америке, и в других локациях в мире. Поэтому, если мы посмотрим на главных бенефициаров, а кто, собственно, получит сверхдоход от скачка цены на дизель, помимо, конечно же, Российской Федерации, то мы здесь в кругу главных бенефициаров почему-то видеть будем американские корпорации. Поэтому здесь на самом-то деле такие вот реверансы, они больше нужны для того, чтобы, так сказать, работать на внутреннюю публику, мол, аргументировать, почему гражданам США нужно все больше платить. Ну и это вполне вкладывается в логику Трампа обворовывания граждан США точно так же, как и любых других. И это, кстати, мы четко видим, вот эту именно логику. На вот грабеже американцев и не то только на криптовалютах Трампа, который фактически Трамп и заскамил. То есть, по факту, выступил президент США в роли такого вот мошенника. И обычно за это вот в тюрьму сажают. Но кто же его посадит? Он же президент США.
2: Ну, то есть, Трамп хочет обворовать американцев. У него, значит...
3: Ну, подождите. Тут важный момент. Он не хочет... Он это уже сделал.
2: Окей, вот, он обворовывает. Предположим, вот, то есть... теперь хочет и на дизеле тоже. А $6 за галлон – это для его партии смерть и поражение. То есть он хочет своего поражения.
3: Но здесь я не стал бы делать такие однозначные выводы в отношении того, что он хочет поражения.
2: Ну, не хочет, дело в том, но что идет прямой к нему.
3: Есть достаточно четкая антимиграционная политика и так далее, свой ядерный электорат. И плюс в Соединенных Штатах, как показала практика, выборы проходят с максимальной долей фальсификации. Поэтому я вас уверяю, вот толпы республиканцев, которые давным-давно лежат в могилах, на день выборов, конечно же, встанут и обязательно сходят на избирательные участки. Никакие серебряные пули не помогут демократам, чтобы это каким-то образом предотвратить.
2: Ну, то есть вставшие из могил демократы все равно не помешали победе Трампа, или как?
3: Я говорил про республиканцев сейчас. Дело в том, что здесь же вот вопрос, у кого власть сейчас. Власть в руках Трампа. Значит, вот толпы мертвых демократов будут лежать в могилах. А республиканцы, значит, восстанут и пойдут на день выборов голосовать. Вот. Если бы была другая ситуация, то, конечно же, республиканские вот умершие давным-давно остались бы на своих местах, а демократы пошли бы голосовать. Так что этот админресурс, как мы знаем, вот максимально жестко используется. Ну и не стоит забывать также, что Трамп делает особый упор на искусственный интеллект. И он, кстати, очень качественно работает, причем через социальные сети, просто на максимальном уровне и во многом за счет социальных сетей искусственного интеллекта фактически Трамп и победил на выборах, потому что ряду микросообществ конкретно выдавали тот контент, который нужен им для того, чтобы они сделали правильное решение и дошли до избирательных участков. И с учетом того, что за эти 5 лет действительно просто был огромный рывок с точки зрения качества искусственного интеллекта, то теперь Трамп, с учетом тех дата-центров, которые уже есть и которые строятся, он может под каждого американца подобрать прям персональную вот рекламную кампанию вот своей партии и ее провести. И, кстати, вот этот риск не стоит ни в коем случае недооценивать, потому что фактически искусственный интеллект настолько глубоко знает психологию человека, что по факту, если так вот разобраться, имея в доступе социальные сети и возможности искусственного интеллекта, здесь уже, знаете, нужно больше говорить о том, что в США выборы как таковые, как институции, они уже давно отжили себя. И сейчас это просто уже вот битва технологий. И вот в этой битве, очевидно, команда Трампа планирует победить.
2: Ну, ладно, бог с ним, пускай там разбираются у себя, кто у них выиграет промежуточные выборы. Вопрос такой, ну, вот теперь это история с генеральным прокурором Русланом Кравченко, который после того, как Зеленский его отстранил, а до этого он вроде как сам подал в отставку, насколько я понимаю, он бежал из страны фактически, сказал, что едет в командировку, но оказалось, что с женой вместе на служебном автомобиле. И, соответственно, начал потом рассказывать про то, что НАБУ, которое, как все говорят, НАБУ, я имею в виду, принадлежит или, так сказать, управляется с Запада, да, вот, и председатель этой организации, глава Кривонос, он, значит, под уголовным делом и прочее, да, то есть он там нарушал закон, брал взятки, усыновлял каких-то детей фиктивно и прочее. Вот что скажете, это что за история? Уехал на Запад и там рассказывает, что Запад поставил во главу НАБУ преступника и уголовника. По его мнению.
3: Но дело в том, что это, получается, уже 4-й генеральный прокурор Украины, который сбежал за границу. Это прям, полагаю, что уже традиция. Вот, помню еще Венедиктову, Рябошапку, ну и далее по списку. И вот в этом всем моменте вот ключевое, мне кажется, вот другое. Это именно вот внешнее управление. Потому что как только вот увидели все заявления генерального прокурора вот о том, что он подозрение, значит, отправил директору Национального антикоррупционного бюро Украины, которое, как известно, на правах частной собственности принадлежит США, то я буквально через час публично, кстати, написал о том, что в ближайшее время все это дело куда-нибудь исчезнет вместе с генеральным прокурором, и, собственно, на этом все закончится, потому что никто не может трогать на оккупированной блоком НАТО территории Украины американскую частную собственность. И буквально уже под вечер случилось именно так, как я и говорил. Фактически вот офис генпрокурора заявил о том, что все-таки не могут они найти это уголовное дело. Вот. А то, что отправили подозрение по почте, то, знаете, вот почтовый вот этот вот этот почтовый перевод оплатили просто наличкой, а не по электронке, поэтому оно никуда не пошло. То есть сам по себе аргумент просто шизофренический. И это, кстати, не какой-то, знаете, вот Вася Пупкин, это или не бомж с вокзала, это генпрокурор вообще, вот самая главная фигура в правоохранительной системе, ну, якобы. И вот в этом отношении получилось так, что Зеленский, понимая вот печальные последствия, что сразу же из Вашингтона и Лондона ему прилетят пендели, и он будет вынужден, так сказать, оправдываться и вот делать, как хозяева скажут, он изначально просто отморозился от этого конфликта в прямом смысле слова и вот сделал вид, что он якобы просто 2 недели у него времени не было, чтобы подписать, значит, увольнение на этого генпрокурора, и вот явно он выехал не случайно, конкретно с разрешения режима Зеленского, ему дали специальный коридор, ну и вот, конечно, все эти действия были согласованы, поэтому здесь вот мы на таком примере четко видим, что на Украине сейчас безраздельно властвуют Вашингтон и Лондон, и на таких примерах вот, безусловно, можно понять, что сейчас в правоохранительной системе полный коллапс, и там сейчас национальный антикоррупционный антикоррупционное бюро решает абсолютно все. Ну, а генпрокуратура и прочие органы, они могут заниматься чем угодно, какой-то бутафорией. В принципе, их всегда будут использовать как козлов отпущения, и мы видели, что... На деле крышевание мошеннических колл-центров поступили именно так, потому что все эти мошеннические колл-центры при крышевании, они в любом случае крышевались не только генпрокуратурой, а, конечно же, представителями СБУ и Главного управления разведки. Это тоже ни для кого не секрет. Но по удивительной случайности в расследованиях НАБУ почему-то не фигурируют чиновники и вот там полковники и генералы Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Украины. Потому что, ну как могут американские правоохранительные органы фактически вот предъявлять подозрения фактически украинскому филиалу ЦРУ и МИ-6. Поэтому вот эта вся история, она просто, опять же, четко демонстрирует, что никакой субъектности Украина не обладает. Ну и поэтому не случайно просто прокуроры, которые наблюдают на Украине это со стороны, они просто называют это все уже просто бродячим цирком, потому что это не про какую-то независимость и не про суверенность, это про просто колониальное управление, которое... уже настолько очевидно и настолько явно, что ни у кого не вызывает сомнения, как оно все работает. Ну, а позиция Зеленского здесь действительно уже самая настоящая позиция гауляйтера, который ничего не решает, кроме того, что присылают из Вашингтона и Лондона.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метра над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: Политический и общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Дмитрий, продолжим вот все по той же теме. Тогда по логике мы говорили о бегстве прокурора генерального Кравченко. Вот Кравченко уехал, он там выступает и, извините уж за литературно-простонародное, катит бочку на НАБУ. И на главу этой организации. А с ним пока, может быть, это пока, сейчас скажете, ничего не происходит. Ведь, по идее, обыски проходят уже в офисе генерального прокурора, проходят, там заместители уже, так сказать, допрашивают и так далее. Почему Европа тогда не выдает Украине коррупционера? Ну, суда не было, это я так литературно уже оговариваюсь, да? Значит, Кравченко.
2: Ну, подождите. Дело в том, что здесь нужно понимать, какая главная цель, в принципе, вот подобного рода вот образовательных мероприятий со стороны США и Британии. Здесь, конечно, если брать по ситуации, важный вопрос для США и Британии, нужно срочно проводить выборы, потому что нужно хоть как-то легитимизировать оккупационную натовскую власть. А это подразумевает смену гауляйтера. То есть, по факту, Зеленского вот нужно менять, и поэтому данный процесс уже запущен, и не случайно вот пана Федорова активно вот пиарили грантоеды посольские вот через картонный Майдан, так называемый. Ну и также вот идут приготовления вот к избирательной кампании, по нашим данным, вот на Украине, на остатках. Вот по полной программе все эти процессы сейчас двигаются, штабы разных вот политических вот структур также вот активизировались, и в этом отношении, конечно, есть очень серьезный пласт воров, коррупционеров и мародеров, которые понимают, что они будут отстранены от корыта, от тех потоков, которые сейчас там через них проходят, и, безусловно, они максимально стараются тормозить эту ситуацию и таким образом мешать фактически вот воле США и Британии. Поэтому для того, чтобы по ним нанести удар, делается вот такая история с Генеральной прокуратурой, когда фактически тех людей, через которых все эти группы могли решать хоть какие-то вопросы, они все просто исчезают. Все вот персонажи, которые потенциально могут сохранять какие-то обломки субъектности у Украины в правоохранительной системе, эти все вот люди вычищаются, на них открываются различные уголовные дела и так далее, их просто выдавливают с этой территории. Вот. Ну и, конечно, не стоит забывать, что дела такого уровня, они гарантированно политические, и с точки зрения вот судов в еврозоне, очевидно, эти все просто политические дела поставят на паузу любые варианты и форматы экстрадиции. И, конечно, вся эта история просто накроется медным тазом. Ну и, в принципе, если так брать даже по традиции, обычно все вот эти вот беглые персонажи едут в Израиль. Ну, а там вообще экстрадиция, это, знаете, слово непонятное для многих.
1: Угу. Ну, тут в Польше вроде поляки, особенно сейчас с украинцами, не очень хорошо ладят. Вот, может быть, поэтому и не выдают. Но Зеленский теперь нашел новый аргумент. Он теперь говорит, какие выборы? 9 миллионов за границей. До этого говорил, какие выборы? У нас война. Могут ли помешать 9 миллионов украинцев за границей провести выборы?
2: Ну, очевидно, все это просто бред сивой кобылы, и явно Зеленский хочет еще остаться подольше у власти, и, конечно, вот внешние обстоятельства сейчас уже активно настроены против всего этого процесса, и, конечно, это абсолютно ни на что не влияет. Потому что если брать вот другие страны, вот яркий пример — Армения. Например, в России вот живет больше армян, чем в самой Армении. И что там, выборы, значит, не надо проводить. То есть вопрос такой, знаете, риторический получается. Вот Молдова — такая же ситуация. Поэтому здесь, конечно, вот глядя на все эти вот выступления данного комика, а он комиком фактически вот и остался, это вот могло вызывать юмор там и вот смех. Но с учетом того количества крови, которое сейчас вот пролилось уже, то очевидно, вот смеха уже ни у кого нет, а уже у всех есть четкое понимание, что этого военного преступника вместе с теми, кто это все дело организовал, нужно беспощадно наказать, и вот на этом сейчас нужно концентрировать наши усилия.
1: А, кстати говоря, он мог бы сыграть на том же, на чем Санду сыграла, то есть запретить голосовать, ну, запретить под разными, так сказать, предлогами тем, кто украинцам, тем, которые в России живут, а разрешить тем, которые на Западе, а у них настроение совершенно иное, как мне представляется. Но он все равно вот даже вот в этом случае, видимо, не хочет этим пользоваться.
2: В любом случае, вот есть ряд сил внутри вот Британии и вот в некоторых странах Евросоюза, которым во многом выгодна вот война. И поэтому с опорой на всех вот этих персонажей, конечно, режимники Зеленского стараются максимально отсрочить перезагрузку вот администрации вот Зеленского. Поэтому здесь достаточно понятный этот процесс. И, конечно, сейчас можно спутать на какое-то время вот необходимость проведения вот выборов. Ну, и это можно, конечно, делать через различные переговорные треки, так называемые, что, мол, ну, кто ж, как не вот гауляйтер Украины, будет Украину представлять, и поэтому давайте чуть позже будем выборы проводить, например. То есть такой сценарий также вот один из, и поэтому, конечно, режим Зеленского вместе с этим персонажем активно настаивает, чтобы именно по этому сценарию все это дело пошло. Хотя для Российской Федерации, для нас это абсолютно неприемлемая история. Да и в принципе, если брать в целом, для нас неприемлемо, что вот остатки территории Украины планируют оккупировать страны НАТО, пускай не напрямую. Для нас вопрос возврата своих территорий, единения народа русского – это приоритет. Ну, а все остальное вторично. И это, на самом-то деле, наш главный вопрос безопасности и компромиссов тут быть, судя по всему, как вот сейчас действуют в Кремле, явно не будет.
1: Ну, кстати, президент наш сказал, что любой ввод войск на территорию Украины – это война с Россией. То есть он поставил вот здесь такой вот какой-то флажок, а добавил, по-моему, Сергей Лавров и еще кто-то тоже сказал, что мы, если Европа осмелится напасть на нас, то война будет совсем другой и очень короткой. Вот почему такие жесткие формулировки теперь? Раньше помягче вроде были у наших руководителей.
2: Ну, дело в том, что блок НАТО давно готовит военную операцию против Беларуси. И об этом, конечно же, в Кремле знают. И Беларусь сейчас находится в очень серьезном фокусе внимания. И не случайно, вот буквально сегодня, там уже официально объявили о том, что 25 белорусов, которые принимали активнейшее участие в госперевороте, в попытке госпереворота в 2020 году в Беларуси, БЧБшные все вот эти активисты, то Соединенные Штаты сейчас этих всех персонажей фактически вот забирают себе 25 штук, и за это с части предприятий Беларуси снимают американские санкции. То есть, таким образом, фактически США признают, что данные персонажи белорусов, белорусы, они были завербованы и работали на американскую разведку, или на британскую, или там на какую-то страну Евросоюза. И таким образом, получается, вот произошел вот такой вот обмен. С одной стороны, здесь можно, конечно, поаплодировать Комитету госбезопасности Беларуси, потому что они действительно вот, идентифицировали вражескую агентуру, посадили их в тюрьму. Но здесь примечательно другое. Эти все персонажи, 25 человек, если мы просто посмотрим, кто это, то это медийщики, это различные активисты, вот, это различные там музыканты, вот, которых завербовала натовская разведка и которые действовали в рамках БЧБшного госпереворота вот, в 2020 году. И вот они 6 лет сидели фактически в тюрьме, и плевать натовской разведке было на их судьбу. Ну, потому что они были отработанным материалом. Но, тем не менее, ситуация меняется. С учетом того, что сейчас на территории Беларуси размещено ядерное оружие Российской Федерации, уже получается напрямую военную интервенцию не получится сделать, потому что тогда можно получить сразу ядерной дубиной прямо по Варшаве, либо по Лондону. И вот уже мы видим такой обмен. То есть по факту идет подготовка фактически кадровая к вот попытке госпереворота в Белоруссии. То есть очередной БЧБшный переворот, и для этого конкретно американская разведка просто сейчас из тюрьмы белорусской вот такими вот отменами санкций достает себе проверенную вот агентуру и, конечно, будет ее задействовать, потому что Фактически США за этих всех 25 белорусов очень дорого заплатили. И поэтому по таким вот маркерам мы видим, что на самом-то деле противостояние идет. Никто со стороны США и Британии договариваться всерьез не намерен. Ну и по таким маркерам мы также видим, какие примерно планы у наших оппонентов. Потому что если изначально они планировали через боевиков полка Калиновского при поддержке, конечно же, натовской ЧВК ВСУ заскочить на территорию Беларуси, ну и, так сказать, официальными натовскими войсками уже тоже забежать, то сейчас на этом плане фактически поставили крест, потому что все-таки ядерное противостояние тогда гарантировано. И поэтому сейчас вот, если брать Беларусь, фокус меняется на вот удар через вот попытку госпереворота в ближайшее время. Ну и с учетом того, что на территории Беларуси натовское фактически информационное поле, там и YouTube работает, и американские социальные сети. Конечно, население там будет достаточно просто натовской разведке ввести еще раз заблуждение в эмоции и выгнать на улицы. И эта ситуация очень-очень опасна. Такая же примерно вот история будет и развиваться дальше, и вот в отношении натовских спецслужб и их действий вот по Российской Федерации, ну, это уже, как говорится, отдельная программа. А вот в целом мы видим, что боевые действия будут продолжаться, только их формат будет меняться.
1: Но как они будут использовать эти пару дюжин отсидевших в тюрьме граждан соответствующей политической направленности, если они будут за рубежом? Но будут они себе за рубежом. Им же нужны агенты влияния в самой Беларуси, чтобы переворот сделать или попытаться сделать.
2: Ну, с учетом того, что информационное поле на территории Беларуси, к сожалению, остается натовское, с этим у них все прекрасно. Потому что если вот молодежь, практически вся, она, естественно, не смотрит официальные СМИ, вот они все в Ютубе. И вот с учетом данного печального факта, очевидно, вот блок НАТО будет использовать это по полной программе. И, как мы понимаем, даже в прошлый раз, в 2020 году, там вывалило на площади около 100 тысяч. И, конечно, часть из них в тюрьмах и так далее, но далеко не все. Вот. Причем тогда, это все-таки было 6 лет назад, и современные школьники, вот, вернее, школьники тех времен уже подросли, естественно, понаросли они вот в натовском информационном вот куполе, вот, там, где запрещена вообще пробелорусская или пророссийская точка зрения. Не стоит забывать. И, кстати, недавно в Беларуси вообще запретили, даже вот удалили официальные белорусские СМИ с Ютуба. То если вы думаете, что там не хватит людей для того, чтобы все это дело вот организовывать, то вы здесь заблуждаетесь, потому что, к сожалению, у наших оппонентов очень и очень все это дело серьезно поставлено, и, конечно, вот всех явно в Комитете госбезопасности еще, к сожалению, не идентифицировали.
1: Я не думаю, что не держит ухо востро КГБ белорусский. Мне кажется, что там тоже не самые последние профессионалы работают.
2: Я же как раз вот наоборот говорю, что там очень высокого уровня профессионалы. Угу. Но просто ситуация настолько вот запущенная, когда главная кнопка страны в Беларуси, вот по сути, вот, которая вот самая популярная и которая имеет самые большие охваты в Беларуси, она находится у наших врагов. У врагов Беларуси, и они об этом просто открыто декларируют, что они на самом-то деле даже вот Лукашенко Александра Григорьевича президентом не признают. И вот в этом отношении это печальная ситуация, потому что фактически вот информационный суверенитет здесь находится на очень минимальных значениях, и когда вот я понимаю, что это такое и как это на Украине происходило, это помаранчевый Майдан в 2008 году, потом Евромайдан в 2014 году, я понимаю угрозу подобного рода вот информационного оружия И я очень переживаю за наших братьев-белорусов. И, конечно же, надеюсь на вот местные правоохранительные органы, чтобы они вот так, как и в 2020 году, работали максимально слаженно, четко, как часы.
1: Ну, а почему, как вы считаете, из Москвы Александру Григорьевичу не подскажут, что надо бы тормознуть хотя бы YouTube?
2: Я думаю, что эти моменты в любом случае как-то обсуждаются. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Вот. Может быть, просто нету какого-то советника вот, хорошего, который бы мог по этим направлениям как-то подсказать и вот, обрисовать уровень угрозы. Но, тем не менее, во всяком случае, вот даже я на белорусских СМИ и вот сейчас вот, делаем все, что можно для того, чтобы также мудрые люди вот где-нибудь в администрациях приняли правильное решение.
1: А, кстати, вот об этом же, да, пропаганда на Украине работает замечательно. А как, знает ли народ и отзывается ли как-то, во-первых, вот наши довольно результативные удары по Черноморскому побережью, по западной границе, и, например, котел тот же самый Резниковский, да, в Харьковской области. Вот это все пролезает как-то? Народ об этом знает, может, хотя бы из уст в уста, сарафанным радио и прочее? Или это все отсечено, и граждане думают, что они победили Wildberries, значит, завтра выиграют войну?
2: Ну, дело в том, что вот на остатках Украины ситуация другая, потому что там натовским оккупантам пришлось уже на второй год войны начинать проявлять свое истинное лицо. И, собственно, по действиям режима Зеленского уже, конечно, большинство народа прекрасно понимает, что это самые настоящие оккупанты. И вот большинство населения, конечно, уже вот прекрасно понимаешь, что из себя представляют все эти процессы, потому что самым даже непонятливым ТСКшники очень доходчиво объясняют, кто оккупант. Вот. И видео, которое оттуда приходит, ярко демонстрирует, что абсолютное большинство людей просто ненавидит натовских наемников из ЧВК ВСУ, потому что ТСК — это часть вооруженных сил вот, вот этой натовской частной военной компании. Поэтому здесь все достаточно доходчиво и очевидно. То, что наносятся удары, то вот по нашей информации люди радуются тому, что натовские ракеты ПВО наконец-то уже практически закончились, и поэтому они понимают, что в жилые дома теперь вот минимальная вероятность есть, что что-то полетит. И поэтому, если

0: меры безопасности, либо там переезжать куда-то. Вот это, да, это тоже присутствует. Ну, опять же, с учетом того, насколько точно и хирургически работают ВКС РФ, объективно люди прекрасно понимают, что если и наносятся удары, то эти удары касаются конкретно режимников Зеленского, натовской ЧВК ВСУ и их объектов. Ну и, собственно, конечно, есть вот печальные случаи и так далее, потому что натовский РЭП, к сожалению, периодически работают, потому что расчеты ПВО, когда повреждают различные дроны и ракеты, это редко бывает, но тем не менее бывает. Там также есть серьезные риски, это также надо четко понимать. Но в целом вот люди настроены очень позитивно, особенно это касается Одесской области, чтобы как можно скорее русская армия уже наконец пришла к границам вот Приднестровья.
1: А та ситуация с локомотивами, их же тоже выбивают. Вот, в принципе, если сейчас задаться целью поехать из Львова там в Киев или из Киева в Днепропетровск, это вообще реально? То есть поезда ходят? Или это тут мы просто все тоже живем в информационном куполе, ничего не знаем, и там все нормально?
0: Нет, там есть очень серьезные перебои с этим всем делом, но, тем не менее, эти сейчас перебои начинают увеличиваться, потому что объективно локомотивов не хватает, и вот наши дроны, с учетом того, что они работают в основном по меш-сетям, то есть у них есть вот определенная, так сказать, зона поражения, и вот, например, постоянно бить по локомотивам, которые там в центральной, западной Украине, это, конечно, пока проблематично, потому что еще наш Starlink, вот спутники «Рассвет», еще не до конца заработали. То есть в этом отношении пока еще сохраняется вот определенная скованность действий с учетом, опять же, расстояний больших. Ну а в целом, конечно, удары идут регулярно, и вот уже отказались натовские наемники отправлять поезда какие-то в город Сумы, а это, между прочим, областной центр, это серьезный, так сказать, удар по логистике натовских наемников. Такая же история будет ждать и другие областные центры, которые находятся вот возле зоны боевых действий. Ну и в такой последовательности, конечно, география ударов будет постепенно расширяться. Ну и, кстати, глава МИДа Зеленского сегодня уже обозначил, что срочно нужно как минимум несколько сотен вот электровозов и тепловозов, потому что и тогда просто у натовской ЧВК ВСУ будут крайне серьезные проблемы, и уже обозначена цифра, что ВКС РФ уничтожили около 500 фактически вот локомотивов, а это, если брать даже вот чисто финансово считать, около 2 миллиардов долларов на минуточку, если просто мы берем и каким-то образом считаем, сколько стоит их заменить, например, на вот железнодорожные локомотивы западного производства. Поэтому, конечно, вот с учетом того, что на Украине советская колея, она отличается от европейской, каким-то образом быстро поставить такое количество локомотивов, это очень проблематично, и тут промышленность в еврозоне будет иметь очень серьезные проблемы. Поэтому здесь, вот с точки зрения логистики, сейчас по железной дороге у натовских наемников реально будет все плохо.
1: У нас минутка еще осталась, а иногда стали показывать пустые полки. Это исключительная ситуация или широко теперь распространенная на фоне атак по складам или складам, я уже забыл, как правильно.
0: Дело в том, что с учетом того, что можно продукты там различные продавать прямо с фур, здесь это просто больше про удобство. Ну, mm-hmm. если где-то там в торговых сетях там нету каких-то продуктов, ну, значит, будут продавать с фур, если ситуация будет там каким-то образом развиваться плохо. Поэтому здесь, я думаю, что никакой критической такой вот уязвимости для населения не будет. И это прекрасно понимают также и в нашем генштабе, поэтому и удары, которые сейчас идут, они не направлены ни в коем случае против обычного населения, потому что это фактически наши русские люди под оккупацией. И в любом случае вот эти удары каким-то образом печальных последствий или голода там точно не вызовут.
1: Ну и слава богу, как говорится, спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Василец, политический общественный деятель, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Референдум об отделении от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Контекст. Пока еще не развал, но вектор очевиден. Совместное заявление лидеров трех автономий о совместных шагах по организации референдума по отделению от пока еще Соединенного Королевства подрывает его устои. Причин для беспокойства у Лондона более чем достаточно. Это и перманентный миграционный кризис, и экономический упадок, и бесконечная смена правительств, продвигающих одинаковую либеральную повестку и настроенных на конфронтацию с неправильными странами. Мало того, Евросоюз тоже интересант распада Великобритании. Ему нужен ослабленный Лондон и присоединение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии как самостоятельных игроков. Тем более эту цель декларируют и сами их руководители. Подписанная ими декларация имеет неофициальный характер. Если дела на островах будут идти так же, как сейчас, референдум совершенно реален, несмотря на сопротивление центральных властей. Тем более Шотландия уже имеет опыт его проведения в 2014 году. Тогда ее жители решили остаться вместе с Лондоном. Но их перевес был неубедительным. Печальные экономические результаты Brexit с той поры только подогревали сепаратистские настроения.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Палата представителей США проголосовала за проект о санкциях против России. Трамп проведет переговоры по Ирану с лидерами стран Персидского залива. В России предложили ввести заучивание текстов для ЕГЭ по литературе. Подробности далее. Проект о новых санкциях к России набрал нужные для одобрения голоса в Палате представителей. Итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. Напомню, автором этого проекта является ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов. Инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159. В августе Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой по многим вещам, если Канада станет ассоциированным членом ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что начнется работа над становлением Канады первым ассоциированным членом Евросоюза. При этом она не пояснила, что этот статус будет означать. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе обсудит дальнейшие шаги в отношении Ирана с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Как отмечается, стороны обсудят варианты послевоенной стратегии США. Трамп и его ближайшие советники разрабатывают соответствующий план, который планируют утвердить после промежуточных выборов в ноябре. Накануне американский лидер заявил, что убежден в желании Ирана заключить сделку, а конфликт движется к завершению. Федеральный институт педагогических измерений предложил ввести в школьную программу обязательное заучивание текстов и составление цитатников для успешной сдачи ЕГЭ по литературе. Это следует из методических рекомендаций ФИПИ, с которыми ознакомилась РИА Новости. ФИПИ начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 26 года. Согласно этому документу, при выполнении заданий 5 из 10 участников ЕГЭ по литературе чаще всего допускали ошибки при цитировании поэтических произведений. Из документа также следует, что выпускникам проще было справиться с анализом стихотворений Валерия Брюсова, Ивана Бунина и Владимира Соколова, а сложнее оказалось работать со стихотворениями Ольги Бергольц и Игоря Северянина. Турецкие туристы предпочитают бронировать туры в Санкт-Петербург, чтобы увидеть белые ночи. Также популярны поездки в северную столицу и в Москву осенью. Об этом рассказали в туристической фирме. Путешественники, как правило, отправляются в поездки в одиночку, а не семьями, отметили в организации. Добавили, что стоимость трехдневного тура в Москву на одного человека с проживанием в трехзвездочном отеле и перелетом из Стамбула стартует от 90 тысяч рублей. По данным погранслужбы ФСБ, за 2025 год в нашу страну посетили более 300 тысяч граждан Турции, более 68 тысяч из них с целью туризма. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Ах, этот вечер лукавый маг. В роли лукавого мага Руслан Осташко.
3: Мага? Как тебе? Вот это ты начал сегодня.
2: Помнишь, был Максим Дунаевского из фильма «Аквадевиль»? Ах, этот вечер лукавый маг, одетый вечно в лиловый фраг.
3: Я, может, и выгляжу как взрослый человек, но в душе я ребенок. И я старое кино не помню. Да просто мне хорошая. Жутко стыдно. Не, песня хорошая, я знаю. Вообще обожаю советскую эпоху, вот это самое, тех времен. Но стыдно признаться, несмотря на то, что я преподаю в ВГИКе, я очень плохо знаком с историей кино. не очень сильно за этим отслеживаю. Я занимаюсь современными вот этими всеми штуками, тенденциями, развитиями. Я изучаю. И у меня, знаешь, провал вот такой. У меня вот Эйзенштейн, там, начало 20 века, потом большой-большой перерыв и уже современные технологии. Я сейчас пытаюсь это дело изучать, но так, для того, чтобы честно признаться нашим слушателям, что есть пробелы в этом плане.
2: Нет,
3: но...
2: я люблю советское кино.
3: Да нет, оно
2: довольно хорошо оно... знаю.
3: Вот, раз уж... Мы хотели вообще обсуждать Трамп и Украину. Давайте обсуждать советское кино. Это, кстати, тоже важно, очень интересно. Советское кино снималось по очень правильным стандартам. Там были абсолютно профессиональные режиссеры, актеры, сценаристы. И это все было на академических знаниях, без всяких экспериментов. Там можно объяснить, почему... тот или иной план сделан, почему длится сцена столько, какой в этом смысл, то есть что вкладывает режиссер в эту игру актера, что вкладывает сценарист в это слово. В отличие от современного кино и современной вообще культуры, которую я, к сожалению, изучаю, или, к счастью, изучаю, потому что она влияет на нашу жизнь, где важна сиюминутная эмоция. И советское кино, оно воспитывало долгий дофамин, то есть ту эмоцию, которая живет в тебе долго. И тебе нельзя было за 3 секунды понять фильм. Сегодня восприятие вот этих рилсов коротеньких, там, пальчиками, свайпом, оно буквально в несколько секунд, и поэтому мы вынуждены, как ведущие, часто повторять одно и то же, одни и те же вещи, одни и те же истины для наших слушателей, для наших зрителей, просто потому что забывается. На фоне большого количества вот этой информации оседает не все порой. Поэтому сегодня, если вдруг мы будем повторяться на тему Трампа, энергетического перемирия, вы не удивляйтесь, у нас не потеря памяти, мы просто используем в том числе современные технологии клипового мышления, точнее то, как оно влияет на наших зрителей, на наших слушателей, на наш мозг, для того, чтобы оно у вас оставалось на подсознании, чтобы вы это понимали, чтобы вы это запоминали. А наши слушатели, они очень внимательны, они анализирующие, они думающие. И для наших слушателей важно это разжевывать, поэтому мы будем разжевывать. А про советское кино, кстати, можно поговорить.
2: Да ради бога, уж сколько раз твердили миру, слушатели все уже растеклись, так сказать, елей. Так сказать, пролился, и теперь они будут нас слушать это сам.
3: Ну, кстати, извини, но раз затронули уж эту тему, да простят наши радиослушатели, которые очень ждут Трампа, который всем уже так надоел. Но там интересная тема, и мы вам расскажем очень интересно, необычно, потому что у меня не совсем стандартный взгляд, у Леши тоже на это необычный подход. То есть это не будет стандартный, знаешь, там... это террористы ВСУ, они не будут ничего делать, там все гораздо-гораздо сложнее, гораздо интереснее. У Трампа выборы, ему нужно что-то сделать, там все не так просто. Но, возвращаясь к советскому кино, и я большой фанат Эйзенштейна, и даже не столько как режиссера, который снял
2: «Броненосец Потемкин»,
3: Иван Грозный, который по всему миру просто разошлось, он был большим предсказателем новых технологий. И вообще технологию ТикТока, монтаж аттракционов, это предсказал Эйзенштейн. В 1913 году он читал лекцию в Голливуде, и тогда он высказал революционное предположение. Он сказал, что экран не должен быть только прямоугольником, висящим на стене, а размер экрана должен формироваться под контент. Ну, ты слово «контент» не употреблял, а под содержание, под идею фильма, под идею произведения и под зрителя. Таким образом, он предсказывал появление вертикального формата. И тогда на него все смотрели как на сумасшедшего, потому что как это так, как можно кино из-за горизонта, где тебе нужно показать душу, фактуру, перевести в формат квадрата, ну он тогда про квадрат говорил прежде всего, а квадрат это, вспомни первые там посты в Инстаграме и так далее, в мета-запрещенной в России организации, и он был большим предсказателем, и он сказал, что не нужно привязывать, что монтаж кино это не только смена планов, но это и смена формата.
2: То есть в одном может жить и такое,
3: одно
2: и
3: произведение
2: такое?
3: Можно разделять на несколько кусков. То есть он изначально предлагал резать все это дело на части, и чтобы одно произведение могло существовать в разных форматах. Как сейчас есть нарезки из фильмов, там, из фильмов, из клипов, из музыки, из наших программ с тобой нарезают, нарезки выкладывают. Вот он тогда все это дело предсказывал, и все это докрутили пальцем у виска. У нас об этом, к сожалению, мало кто говорит, мало кто вообще это знает. Но вот те наши российские, потом советские кинематографисты, режиссеры, они были провидцами будущего. И Эйзенштейн, конечно, в этом плане гениален. Ну ладно, на эту тему можно говорить долго и интересно, а мы сейчас говорим про Трампа. А. Или нет, или про кино. Вы нам звоните плюс 7-495-95-95-912. По нашей договоренности вы нам задаете наши темы, вы говорите, что у вас болит, а мы просто задаем тренд в том плане, что сейчас обсуждают больше всего. Рассказываем про энергетическое перемирие.
2: Не, ну извини, раз уж, так сказать, про кино? Чуть-чуть про кино.
3: Давай.
2: А меня в нынешнем кино очень пугает, скажем так, предсказуемость. Вот я один из последних фильмов современных, который я посмотрел, это был по Булычеву, там «Сто лет тому вперед» он назывался. И я поймал себя на мысли, а до этого «Движение вверх», тоже неплохой так фильм, да. Я поймал себя на мысли, что я... Значит, условно, смеюсь и плачу в определенных моментах, которые мне запрограммировали товарищи-создатели. Угу. Где-то там в Голливуде, вот на какой-то 20-й минуте должно быть вот что-то такое потом. А вот если брать советское кино, один из моих любимых фильмов «Белорусский вокзал», там вообще ничего не происходит. И ты... Все равно у тебя душа как гармошка разворачивается, а потом сворачивается. И ты не понимаешь, почему... А здесь все понимаешь.
3: Ты не поверишь, но нам уже звонят, мы еще даже тему не особо не
2: задали
3: вопрос.
2: Давайте попробуем.
3: Но ладно, про энергетическое перемирие обязательно.
2: Обязательно,
3: поговорим.
2: Обязательно.
3: Не факт, что сегодня.
2: Никуда не уйти от энергетического перемирия. Здравствуйте, пожалуйста, представьте, скажите, откуда вы говорите.
4: Здравствуйте, Олег, Москва.
3: Здравствуйте. Вы нам всегда дозваниваетесь, один из первых. Я правильно же помню ваш голос?
4: Да, так получается, да.
3: Вы ждете наш эфир по средам, я понял. Спасибо.
2: Я думаю, что Олег, наш постоянный радиослушатель, он многие программы слушает и смотрит.
4: Да, спасибо. Вы знаете, вот по поводу Трампа и энергетического перемирия, то, что Трамп в проброс предложил, ну, смотрите, ведь России абсолютно невыгодно это перемирие энергетическое, так как, ну, все признают, что Россия побеждает в этой инфраструктурной войне.
3: Не
4: да?
3: все это признают.
2: Вот нет, да.
3: Не все это признают.
2: Ну, они уже выбили все наши НПЗ, все Wildberries победили, и теперь, значит, мы завтра приползем на коленях и будем умолять.
3: Слушай, ты так троллишь, на самом деле во многом это так и есть.
4: Да,
3: сейчас можно над чем поспорить.
2: Да. Будем, да, пожалуйста, да.
3: Да, Олег, рассказывайте.
4: Да, так вот, просто как бы пятый год СВО, пятая зима СВО предстоит. Угу. Мы не можем все время вот спускать Украине... Вот, ну, дать ей, грубо говоря, дальше продолжать и после пятой зимы СВО спокойно ее пережить. Сейчас пока еще тепло на Украине, в Киеве, пока тепло. Наверное, все-таки, если о каком-то гуманизме говорить, может быть, сейчас добить энергетику было бы максимально, ну, по отношению к населению там Украины, гуманно. Пока нету морозов, еще сентябрь. Ну, это опять детали, но Россия не может остановиться, да, и не добивать энергетику, потому что, ну как... То есть не трогать членов пресловутой киевского режима, не трогать энергетику. Пятый год СВО, ну, на пятом году СВО это абсолютно какие-то вот предложения, ну, непонятные, да, так скажем. Поэтому, ну, просто России нужно. Тем более успехи уже они видны и по этим ударам, по всей этой инфраструктуре, логистической, военно-промышленной и энергетической, и остановиться, и на пятом году СВО...
3: Олег, можно вас уточнить? Смотрите, вы говорите, что успехи видны. В чем они видны, а самое главное, насколько они приближают нашу победу? Я понимаю, к чему вы клоните, но у меня просто есть свой взгляд на этот вопрос, я его, естественно, расскажу. Теми темпами, которыми сейчас мы видим, как вы говорите, результаты, по вашему личному прогнозу, когда завершится специальная военная операция?
4: Это очень тяжело говорить об этом.
3: Я понимаю, но что делать?
4: Этот вот, да-да, котел в Харьковской области, это тоже...
3: Ну, я вас умоляю, котел. Котельчик такой небольшой.
4: Ну, да, все равно...
2: 26 населенных пунктов.
3: Ну, там...
2: Я считал на карте.
3: Вопрос, сколько там ВСУшников.
4: Как предположение, если бы Россия, ну... действительно интенсивно, ну, добивала бы энергетику Украины и еще бы все-таки ударила и по политической инфраструктуре, затронула часть вот членов киевского режима. Может быть, уже ноябрь-декабрь было бы заключено перемирие на российских условиях.
3: С чего вы так решили?
2: А зачем нам перемирие вообще?
3: Подождите секундочку, а почему вы решили, что ноябрь-декабрь перемирие? Вы считаете, что мы успеем освободить к ноябрю, к декабрю Славянск и Краматорск?
4: Вот речь идет о том, чтобы заставить ВСУ уйти из Донецкой области.
3: Олег, как?
4: Об этом идет речь.
3: Как?
4: И, ну,
3: Олег,
4: все
3: как?
4: Же сейчас... А как? Ну, все говорят, до сих пор функционируют какие-то 750 вот эти ватные электростанции.
3: Олег, смотрите, я вас немножко расстрою и приземлю на землю. Олег, я вас немножко расстрою и приземлю на землю. Я не из тех, кто считает, что нужно быть гуманистами, не надо бить, конечно, бить надо. Но вот из тех электроподстанций, которые на текущий момент пока еще функционируют, ни одна из них не обеспечивает передок. Весь передок живет за счет аккумуляторов, в смысле этих генераторов.
2: Дизель, да, генератор.
3: Ну, то есть, смотрите, стороны, вся Украина ну, остается без электричества, фронт будет с электричеством.
4: Да, и с другой стороны,
3: вы объясните, как в этой схеме мы к ноябрю победим.
2: Ну как, пожалеют население.
3: Кто?
2: Я за Олега, извиняюсь.
3: Не,
2: украинское руководство пожалеет
3: население. Украинское руководство свое, открыто говорит, зима будет тяжелая, уезжайте из городов.
4: Да, потому что все украинское руководство живо-здорово. Оно руководит в том числе и ВСУ, военно-политическое руководство и так далее. Все от этого Дропатова до, грубо говоря, всех там Будановых и прочих, Хмар и Покладов, все живы, все функционируют, все занимаются как бы вот этой обороной Украины, да, и тому войной, продолжением
3: Олег, этой войны. Олег, я с вами не спорю в том плане, что не нужно бить. Конечно, бить нужно и по энергетике, и по руководству. Но это не решает самое главной задачи. Вы не отвечаете на вопрос и, наверное, не сможете ответить, и мало кто сможет ответить, как уничтожение Зеленского и отключение Киева от электричества уберет ВСУшников из Славянска и Краматорска.
4: Еще маленький момент. Электроэнергия – это военная логистика, это ВПК, и вот все вот эти...
3: Там, да, давно все на тепловозах.
2: Заводы на тепловозы?
3: Не, не заводы эти, подвоз, логистика, все тепловозы и дизель для
2: машин. Тоже бьют.
3: Бьют, но не выбили полностью.
4: Локомотив, да.
3: Но не выбили же полностью.
4: Это бы все-таки сделало ближе и...
3: Конечно, ближе, конечно.
4: Помогло бы, да, помогло бы России.
3: Конечно, помогло бы. Но спасибо вам большое, но это не решает, конечно, помогло бы. Вообще размышлять на тему, чтобы победить врага, нужно сильнее бить и меньше пропускать.
2: Ну, это правильно, да.
3: Ну, как бы с этим сложно спорить.
2: Не-не, у меня каверзный вопрос, коллега. Вот представьте, что ситуация обратная. В Москве, не дай бог, вот это все происходит.
3: Подожди, что значит не дай бог? Я более того скажу, давайте готовиться к тому, что у нас это может произойти.
2: Вот вы, Олег, с поднятыми руками выйдете, так сказать, на Киевское шоссе или там к Кремлю и будете умолять правительство заключить сделку на их условиях? Или не будете?
3: На себя просто примерьте то же самое.
4: Пятый, что... да. Ну, смотрите, да, вот в чем извращение. Вот вы такое описали, отрицательный сценарий, и при этом все будут сидеть в Киеве и потирать руки. Все Хмары, Поклады, Будановы, Зеленские, Дропатри, и говорить, как мы ударили по России.
2: Пятый год. Будут, да, если такое будет,
3: Олег,
2: то будут.
3: Тут прямой вопрос. Вы себя поставьте на место киевлянина, который, по вашей логике, после того, как у них отключится энергетика, пойдет требовать у Зеленского мира на наших условиях. А завтра в Москве отключается энергетика. Мы пойдем требовать у Путина мира на их условиях? Нет. Не пойдем.
2: Есть... Да, Руслан, да, и Олегу ответь.
3: Телевизионная привычка дурацкая.
4: Важный момент – это все-таки эффективное ПВО и ПРО.
2: Не-не-не, Олег, у нас гипотетическая ситуация. В Москве такая ситуация, не дай бог, я еще раз повторю, извини, Руслан, угу, как в Киеве. Вы пойдете к Кремлю, значит, митинговать, давайте заключать мир на условиях Зеленского, или не пойдете, вы лично?
4: Лично я бы еще раз сказал о том, что надо уничтожать киевскую верховную.
2: То есть вы не говорите, вы на вопрос, отвечать не будете.
3: Нет, не пойдет. Он будет, надо уничтожать киевскую верхушку. То же самое, что говорят они. Надо побеждать Россию. То есть Олег ведет себя точно так же, как ведет себя среднестатистический киевлянин.
2: Ну, люди-то русские.
3: Абсолютно. Поэтому по какой причинно-следственной связи мы примеряем на них то, что не можем примерить на себя? И если мы в этой ситуации ведем себя так, то почему они себя в этой ситуации будут вести по-другому? Мы этого объяснить не можем. Олег, спасибо вам большое.
4: Спасибо. Они физически не могут так бить по нашей энергетике, как мы бьем по их. Ну, реальность такова.
2: Хорошо, Белгород. Жители Белгорода не выходят же, а им тяжело. Наверное, так же, как киевлянам.
3: Думаю, что жителям Белгорода тяжелее. Области Белгородской. Не самого Белгорода, а от приграничных
2: областей. Вот если бы вы в Белгороде жили, вы бы как поступили? Там будете рассказывать про лидеров киевского режима?
4: Нет. Нет, про то, что нужно энергетику Украины добивать и уничтожать. Я думаю, так
3: да нет.
4: считают жители Белгорода.
3: Нет.
4: Это прямая логика.
3: Они считают по-другому. Я просто знаю это, потому что я с ними переписываюсь каждый день и получаю от них информацию каждый день. От Белгорода, от Брянской области, от жителей Запорожской области, Херсонской области, Луганской области, Крыма, Донецкой области. Они все говорят об одном. Несмотря на то, что мы сидим уже два месяца без электричества и без воды, давайте организуем так, чтобы к нам подвозили генераторы с бензином и воду. Мы, говорит, готовы терпеть, если нам власти будут честно говорить, когда к нам привезут генераторы, воду. Мы понимаем сложности, мы готовы терпеть. Но давайте решать организационно. То есть они не говорят о том, что все пропало, выносите им, побеждайте их. Они, конечно, хотят нашей победы. Они говорят, организуйте нам жизнь в сложных условиях, потому что это обязанность государства обеспечивать граждан всем необходимым.
4: Это 200%. Тоже, конечно, нужны
3: генераторы. Я к тому, что то же самое делает противник. То же самое. Генераторы подвозят, бензин подвозят. И когда мы говорим о несравнимой работе ПВО, конечно, несравнимая. Но бензин первыми они нам вырубили. Правда же? Да, мы справились, они рассчитывали совершенно на другой эффект. Да, у нас очень много действий, мы оперативно реагируем. Не без ошибок, с косяками, чего греха таить. Но они это смогли сделать. У нас в Москве был бензиновый кризис? Был. В регионах в некоторых до сих пор есть. Ну, в Москве нет. Я вот из Питера в выходные вернулся. В Питере большие проблемы с бензином.
2: Я в субботу ездил на двух заправках. Да. Я ездил на 120 километров.
3: Но, согласись, не такие, как были в первые вот моменты.
2: Так вообще очередей не было, и бензина, не только дизель. Дизель
3: везде есть. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы совершенно правы в том плане, что вы поднимаете эти вопросы. Но проблема геополитики в том, что вопросы чуть сложнее, чем кажется на первый взгляд. И я сейчас попытаюсь объяснить то, что предлагает Трамп в плане энергетического перемирия. И почему мы на него реагируем. И почему Дмитрий Песков заявил о том, что идея Трампа об энергетическом перемирии, она в целом положительная. И мы, Россия, относимся к этому с большим позитивом. Объясню очень просто. Потому что нам сейчас важно дать Трампу козыри. Да, это звучит цинично. Перед его выборами в Конгресс. Показать нашу договороспособность. Показать нашу возможность идти на компромиссы, которые нам, казалось бы, в тактической перспективе невыгодно. Но выборы пройдут в октябре, и на этом закончатся любые разговоры.
2: В ноябре,
3: ты прав. В ноябре они пройдут, да. И на этом закончатся любые разговоры о возможном гипотетическом энергетическом перемирии. Проблема в том, что мы сейчас подыгрываем Трампу в этой игре. Трамп это прекрасно понимает. Но самое страшное, что это и Киев понимает. И Киев в ответ говорит, да, мы согласны, но нам мало энергетического перемирия, нам дайте еще транспортное, логистическое, по гранпереходам не бейте, по портам не бейте нам в Одесской области. То есть, по сути, объявить такую воздушное в целом перемирие, чтобы дроны не летели, ракеты не летели. И это уже другое. И Трамп подыгрывает нам, потому что Трамп говорит только о нефтяном, об энергетическом перемирии, не бить по нефтеперерабатывающим заводам. А я хочу отметить, на Украине действующих нефтеперерабатывающих заводов на текущий момент нет. Поэтому, соглашаясь не бить по их нефтеперерабатывающим заводам, мы соглашаемся ничего не менять в нашей тактике вообще. Но звучит это красиво, грамотно и как подыгрыш Трампу. Но еще раз говорю, к сожалению, наш противник не идиот, он это прекрасно понимает. И поэтому в ответ мы слышим их предложение. А о том, что мы можем вынести там за одну зиму и всю их энергетику и оставить их без света, ну, давайте тоже не будем питать иллюзии. Если мы отключим всю их энергетику, вообще всю, ну вот нет там генерирующих мощностей.
2: А, извиняюсь, а атомные тоже отключим?
3: А атомные можно отключить через подстанции. То есть они будут работать, атомные электростанции, но они не смогут передавать в нужном объеме. Мы же знаем, как это устроено. Да? Атомные электростанции не напрямую входят в энергетический контур страны, а через подстанции, где идет переработка. Потому что атомные электростанции вырабатывают постоянно большое количество электричества. Им нельзя сегодня больше, завтра меньше. Там идет постоянный поток. И вот этот поток нужно перераспределять И вот на эти перераспределительные станции мы их можем выключить. Тогда они будут вынуждены переводить атомные электростанции в режим холодного останова, который, по сути, является консервацией атомных электростанций. Это мы тоже можем сделать. И, скорее всего, этой зимой мы это будем делать. Но дайте нашим политикам поиграть в это энергетическое перемирие. Более того, мы, на мой субъективный взгляд, мы слишком скромно играем в эти политические игры, в эти политические обещания. Потому что прямое... Вот еще раз говорю, я двумя руками за то, что говорит Олег. Но за этими простыми ходами и простыми решениями бить по руководству, выносить электроподстанции, отключать логистику, стоит много, а что дальше? Ну вот задайте себе просто вопрос. И Леша правильно сказал. Вот если мы завтра в Москве, в Питере, в любом нашем крупном городе, да не только в крупном, остаемся полностью без электричества на недельку, мы пойдем просить перемирия на их условиях? Нет. А почему вы думаете, что они пойдут у Зеленского требовать перемирия на наших условиях? Нет, не пойдут. У них в головах их картина мира, она сильно отличается от нашей. Да, она не соответствует действительности. Да, они задурманены западной пропагандой. Да, на них там давят, их пугают, их обманывают. Но эта картина мира у них в головах сформирована. И оценивают они объективную реальность на основании своей картины мира, на основании своих вводных данных, которые у них есть. И если мы на себя примеряем их ситуацию с электричеством, и мы признаемся, что мы не пойдем требовать у Путина перемирия с Украиной на их условиях, то почему мы вдруг предположили, что они это будут делать?
2: Вот как Европа думает, что мы сдадимся, а мы не конечно, сдадимся.
3: Конечно.
2: И даже Стуб говорит, Стуб же сказал, ребята, вы сильно недооцениваете конечно, терпение русских.
3: Конечно.
2: Они много в этом в своей
3: сейчас
2: истории пережили.
3: Сейчас идет стратегическая игра и стратегическая геополитика, и не за Украину, а за, по сути, новый передел мира. И идет он между тремя конкретными игроками. США, Китай и Россия. И мы доказываем свое право на нахождение в этой тройке глобальных игроков. Европы там нет давно. И Европы там не будет. И либо Европа примкнет к американцам, рано или поздно сдадутся, а противостояние между Берлином и США, мне кажется, сейчас только ленивый не обсуждает.
2: На правах прислуги за все, как Паниковский.
3: Да. Либо более вероятный сценарий. Европа примкнет к Китаю. Как бы странно это ни звучало. Продав им все свои производства и отдав им полностью всю экономику и живя в иллюзии, что они такие независимые, гордые и самостоятельные, когда их экономикой будут управлять китайские корпорации.
2: Не хотелось бы. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

начинаем. Зарядка с шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотности контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Руслан Осташко, политический аналитик, журналист студии «Радио «Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что, если таковые имеются.
3: Да, конечно, имеются. Сейчас сразу звонить нам будут. С вопросами, жалобами, предложениями. Тему-то с перемирием мы затронули. У нас не одна тема, которую мы сегодня готовы обсуждать. Давай еще накидаем сразу тем, на которые интересны. Может быть, это вызовет отклик в сердцах наших слушателей.
2: Мне понравилась тема про суперколонии, которые ФСИН намеревается 7 по стране построить, а там все будет, и тюрьма, и колония, и СИЗО, ну и плюс там всякие вот сопроводительные службы.
3: А есть позитивные новости?
2: Репетиторы обогнали айтишников по доходам. Все в репетиторы срочно. Опять не попал, да? Я понимаю. Хорошо.
3: Давай, ладно. Огласите весь список, пожалуйста.
2: Россия – мировой лидер по снижению числа абортов. За 15 лет 4 раза сократилось количество.
3: А в абсолютных цифрах или в относительных считают?
2: В абсолютных. Был миллион, а стало 235 тысяч.
3: Люди просто меньше стали рожать, меньше стали абортов делать. Ну, как бы логика-то прямая. Ну, в смысле, меньше беременеют, меньше абортов. Но у нас вопрос не в том, что абортов стали меньше делать, а в том, что, в принципе, мы рожать стали меньше.
2: Это все ну, был-то миллион, а стало 236 тысяч.
3: Вот в такое сокращение я, честно, не верю.
2: Хорошо, на 100 рождений с 56 до 20.
3: Давай так. У нас население стало расти?
2: Нет.
3: Ну, вот главный вопрос.
2: Ну да, ну...
3: И поверь мне, население не растет не потому, что абортов стало меньше. То, что абортов становится меньше, это классно. Это правда, это большой прогресс. И вот мы ждем пополнения в семье через 2-3 недели. У нас уже вот-вот скоро пополнение в семье. Мы там открыто говорим и тоже не сильно скрываем. У нас была потеря ребенка у беременности у жены. И тема с абортами – это страшная тема. Кто на это решается, вот никому никогда не посоветую. Мы никогда этого не делали, но мы понимаем, насколько сложно и насколько важно сохранить ребенка, родить ребенка, воспитать ребенка. И ребенок вообще-то самая главная семейная ценность, которая может быть. То есть мы пережили... У нас удочеренный ребенок есть, да, мы много этапов прошли, поэтому если вдруг нас слушают те, кто об этом когда-нибудь задумывается, нет ничего ценнее ребенка. Я знаю, сколько случаев знаю, когда люди делали аборт и потом не могли забеременеть. Да? Современная медицина, конечно, творит чудеса на эту тему, но лучше нормальным, естественным путем. И если Бог дает, отказываться от этого грех. Но проблема... Тут подмена статистики. Но если бы вопрос с абортами решал нашу рождаемость, то мы бы сейчас увидели рост численности населения.
2: А может быть, еще меньше, то есть, вернее, еще больше была бы убыль. Но мы сейчас держимся за счет территорий, которые к нам вернулись.
3: И к тем, кто к нам приезжает и получает российский паспорт.
2: Да, да.
3: А это не совсем то, что... Это не только наша проблема.
2: Конечно.
3: Это проблема в целом сейчас...
2: В Японии вообще беда, там 0,9 коэффициент. У нас
3: в Китае беда.
2: 1,2. В Китае там меньше 2.
3: Через 50 лет самая большая проблема с экономикой будет в Китае, потому что экономика будет огромная, людей будет мало. И как они это будут решать? Там искусственный интеллект, роботы, мигранты. Фиг его знает еще. Понимаешь? И человечество никогда с такими вызовами не сталкивалось. А сейчас столкнется. Мы даже это застанем совершенно спокойно.
2: Застанем,
3: в нашей конечно. Стране еще более-менее все нормально, но давайте сделаем, чтобы было еще лучше, рожайте детей.
2: Так понимаешь, в чем дело? Главное препятствие или главная психологическая ситуация раньше
3: рожали... Стабильность.
2: Нет. Ну, потому что рожают много в бедных странах. Больше, чем в более или менее там, ну, не богатых относительно, но это факт.
3: Я тебя чуть расстрою, там тоже сейчас в этом плане не самые лучшие цифры. Даже в бедных странах сейчас пошел другой тренд.
2: Тоже есть. Но как только народ начинает лучше жить и задумываться о свободном времени, сразу дети отходят на второй план.
3: Вот это должно быть наоборот.
2: Вот, ну, это же тяжело, не спать там. Сколько надо этому человечку внимания и заботы, понимаешь?
3: Давай звонок принимать, потому что можно сейчас на тему долго говорить. Я могу высказать свою позицию, не очень популярную.
2: Ну, выскажи. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
4: Вадим, под Москвой. Да я про кино, про Украину уже так...
2: Про кино. Давайте про кино.
4: Вот, знаете, вот уже так, будучи в таком возрасте, уже нормальном, так сказать, я понял, почему я возвратился к советскому кино, будучи в молодости страстным просто западником, там, ну, фильмы, рок, там, это все вам объяснять не надо. Я был фанатом и отрицал страшно все советское. Вот. А сейчас я понял, почему нормальный человек всегда возвращается к советскому искусству. Потому что там нет вот этого дарвинского жестокого людоедства. Там люди живут совершенно, ну, другими какими-то эмоциями, другими чувствами, другими мотивациями. И это настолько греет, настолько хочется быть, соответствовать, настолько хочется быть, ну, условно говоря, хорошим, нормальным, что к этому тянешься. А вот голливудское кино, я когда сейчас смотрю, все эти пауки, все эти... Не то, что смотрю, даже слышу. Смотреть абсолютно не могу.
3: Вот смотрите. Думаю,
4: почему это химеру? Почему всей этой химерой нас разрушили?
3: Смотрите, с вами в одном окопе, но статистика говорит об обратном. Статистика говорит о том, что как раз-таки в большей степени востребовано именно то, что нам с вами не нравится. Оно востребовано, оно тиражируется, и Голливуд — это фабрика по производству денег. У них единственная цель, чтобы зрители покупали билеты, покупали мерч, покупали атрибутику самую разную и приносили доходы производителям контента. Им вообще плевать, что снимать. Так устроен Голливуд. Им плевать, что снимать. Им нужно зарабатывать деньги. И если люди готовы платить за вот это низкопотребное кино, а судя по всему, они готовы, они будут производить это кино. Что нужно сделать, чтобы люди покупали билеты на умные фильмы? И тогда будут производить умные фильмы. Есть ответ у вас на этот вопрос?
4: Я думаю, что в какой-то степени нужно пойти по пути Китая и изолировать свое культурное пространство. Вот я бы сравнил это с едой.
3: Смотрите, конечно, если извините, сразу...
2: У них те же принципы, только сразу с китайским орнаментом.
3: Сразу вас перебью, именно потому что я своим студентам в ВГИКе 2 недели назад читал лекцию по поводу развития кинорынка в Китае. И студенты были удивлены и сказали, для чего нам с Китаем сравнивать, это отдельная планета, которая с нами не близка. Близка. В Китае идет развитие форматов микродрам вертикального формата. То есть, представляете, сериалы в вертикальном формате рилса телефона, где длительность серии 2 минуты. И я показывал студентам серии. Если вы думаете, что в Китае высокоинтеллектуальное кино с большими глубокими смыслами, оно есть там. Но вот именно массовый рынок вертикальных микродрам, который на текущий момент в денежном эквиваленте уже больше всего рынка китайского кино, и темпы развития просто ускоряются страшно, больше, чем в Европе и в США, то я вас расстрою, нет. Они взяли именно голливудский формат очень простых, очень примитивных, но очень понятных и доступных для быстрой эмоции смыслов. И они снимают по плохим лекалам сейчас. И это востребовано в Китае. Поэтому гипотеза о том, что давайте отгородимся от всех и пойдем по их пути, в данном случае не работает на практике.
2: Ну, потом как вы отгородитесь?
4: Надо менять в какой-то степени общественное отношение, чтобы, как, ну, хотя в лучшем смысле, вот, нравственные ценности были на первом месте.
3: Согласен. То есть, как это сделать?
4: А, вот высмеивать вот эти животные все инстинкты.
3: Рассказываю. Вот эти хищные... так как... Давайте в формате таких коротких реплик, извините. Согласен с подходом, не согласен с выводами. Конечно, нужно пропагандировать и повышать культуру зрителя, чтобы зритель был, хотел получить фильмы с художественным и не только художественным смыслом. Но не работает. Не хотят. Ну вот не хотят. У нас предлагают сейчас на законодательном уровне, насколько я знаю, уже приняты в некоторых чтениях законопроекты о поддержке кино с художественными семейными ценностями. А скажите честно, вы верите в то, что государственный цензор может создать массовый продукт, который будет популярен?
4: Нет, ну это вопрос общества. Если общество согласится вот на такую...
3: А с чего общество соглашаться? Общество, вся статистика говорит о том, что общество не согласится.
2: Государство попробовать слабо.
3: Смотри, пробуют.
2: Рассказываю.
3: Есть институт развития интернета, который вкладывает большие деньги в художественные проекты. Сериалы, фильмы. Много снято фильмов. Я сейчас не без шуток, без всяких иронии.
2: Я сейчас расскажу.
3: Подожди. Которые сняты с высокими художественными смыслами. Но проблема в том, что самый популярный продукт, созданный при подобной государственной поддержке, это сериал «Слово пацана». Вы знали о том, что «Слово пацана» — это сериал, снятый на государственные деньги? И когда поняли, что этот сериал залетел, и он стал максимально популярным среди людей, в экстренном режиме переснимали последнюю серию для того, чтобы дать там позитив в плане наших традиционных ценностей. И, к счастью, они смогли это сделать объективно. И получился сериал не про бандитов, а про то, что бандитская жизнь портит судьбы молодых людей. Но это самый популярный сериал. Мы с вами такие зрители, которым нужно именно вот это.
4: Нет, понятно, но способы борьбы вот с этим злом очень разнообразны. Вот эту контркультуру, контркультуру в лучшем смысле слова, нужно развивать и с врагом бороться этими же методами. Создавать те же рилсы, шорты, где вот эта грязь всегда терпит фиаско. Вот
3: огромное количество денег государство выделяет на то, о чем вы сейчас описали. Не работает. Не смотрит наш с вами зритель, мы с вами не смотрим позитивные рилсы. Нам они с вами неинтересны. Я сам пытался много лет снимать позитивные рилсы. Это нафиг никому не надо.
4: Не знаю, я смотрю ТикТок со всякой благотворительностью или там пытаюсь даже какие-то...
3: Верю, мы с вами в меньшинстве.
4: Моментами. Там много зрителей, много комментариев. Почему? Народу много хорошего, но бочка вот этого меда всегда почему-то вот разбавляется этой ложкой вот этой
3: да
4: грязи.
3: Да вот, к сожалению, это грязь — это не ложка, а как раз-таки бочка. И вот в эту бочку грязи мы пытаемся ложку меда вставить.
4: Но...
3: Цифры, к сожалению, цифры говорят о другом.
2: Тогда разделить надо. Пусть ложечка меда будет отдельно от бочки, и бочка существует.
3: Да. Я
2: свою ложечку должен получить, я. Эти же фильмы, они недорогие. Понимаешь, там нет спецэффектов, нету...
3: Ты посмотри бюджеты, что значит недорогие. Меньше 100 миллионов рублей фильмы сейчас вообще не снимают. 100 миллионов рублей – это самый дешевый фильм, который можно снять. 100 миллионов, блин, рублей. За 100 миллионов рублей можно снять огромное количество короткого формата в социальной сети, которые посмотрят гораздо большее количество людей для того, чтобы больше повлиять. Ты готов тратить 100 миллионов рублей на средний фильм с сомнительным исходом результата?
2: Ну, если я считаю, что он нужен, тогда да. Зачем нам канал «Культура» тогда?
3: Хороший вопрос. У меня нет на него ответа. Я считаю, что он не нужен сейчас. Не потому, что он не нужен вообще, а потому что нам с вами, в широком смысле этого слова, обществу, канал «Культура» не нужен, потому что его не смотрят, а деньги тратятся.
2: Ну, кто-то
3: знаете,
2: же его смотрит.
3: Нет.
2: Что значит
3: ну,
2: нет?
3: Ну, посмотри статистику. Ну, нет, вот не там. Смотрят.
2: Сейчас посмотрю.
3: Не смотрят.
2: Вы говорите, я буду смотреть.
3: Рассказываю, где решение. Оно, к сожалению, сложное и не быстрое. Оно в системе образования. Пока мы с вами не воспитаем поколение людей, выросших не на ЕГЭ, а на фундаментальных базовых знаниях, мы не поменяем восприятие нашей аудитории. И пока мы будем запрещать и отрицать, в том числе западные ценности, западные технологии, я имею в виду социальные сети, которые у нас в стране запрещены, этот запретный плод будет всегда сладок. Мы всегда были сильны нестандартными решениями, нестандартными ходами. Нам нужно выходить на их рынки и производить наш контент. И мы можем это делать. Но, к сожалению, мы сейчас замкнулись в своем внутреннем контуре. Как в кинематографическом, когда мы откладываем показы западных премьер, которые и так у нас запрещены, а мы их делаем как предсеансный показ, ради того, чтобы прокатать наши собственные фильмы сомнительного качества за большие деньги. Я не против лоббирования нашего кинематографа, я против таких методов. Когда мы запрещаем наши популярные социальные сети, типа YouTube, который не запрещен, Инстаграма, метод запрещенного в России организации, когда мы боремся с Телеграмом, и мы оказываемся в контуре одного единственного сервиса, по большому счету, ну двух, ВК и Рутюба. А весь трафик ВК и Рутюба на сегодняшний день 90%. Ну, я сейчас цифрами условно оперирую. Это пиратский контент западных фильмов, которые у нас недоступны. То есть мы смотрим на этих сервисах. Мы смотрим на этих сервисах. Что?
4: Не к ночи про эти сервисы.
3: Ну, а у нас других нет. У нас физически своих нет. У нас хорошие стриминговые сервисы, типа Иви, Старт, у Сбера хорошие площадки. Но мы научились их делать. И там более-менее начинают делать контент. Коммерческий, интересный.
4: Ну, последнюю добавочку можно? Давайте. Я хочу сказать, что в стране все-таки как-то нужно устанавливать хотя бы относительную социальную справедливость. Тогда для этого будет больше базы и больше обоснований, и молодежь будет верить. Тогда у нас... А так, конечно, двойные стандарты, они всегда любое хорошее искусство помножат.
3: Знаете, когда у нас министр... Спасибо вам большое за небезразличие. Когда у нас министр науки и высшего образования говорит о том, что нам в России не надо получать людям высшее образование, потому что у нас нет столько профессий. Министр высшего образования, науки – это его официальная цитата.
2: Да, что-то подобное было.
3: Но давайте честно признаемся, что высшее образование – это не про профессию с высшим образованием, это про уровень мышления. Высшее образование позволяет человеку мыслить по-другому. Он может потом пойти работать курьером, столяром. Это совершенно нормальные профессии, к которым мы относимся вполне толерантно. У меня нет предвзятости к людям, которые с удовольствием занимаются курьерской работой.
2: Но у меня тоже нет. Ну зачем 5 лет учиться?
3: Потому что образование дает мышление человеку. Не работу, а мышление прежде всего.
2: А кто оплатит?
3: Курьер зарабатывает больше, чем человек с высшим образованием.
2: Прежде чем стать курьером, он же учиться
3: будет. Он может параллельно работать курьером. И так многие делают.
2: Ну, если за свои вопросы.
3: И так многие делают.
2: Вопросов нет
3: абсолютно. Высшее образование – это не про профессию.
2: Это понятно.
3: Это про образ мышления, про свободу, про творчество, про ощущение себя человеком, потому что там другие науки преподают. Не прикладные сегодня пошел работать, а профессии, которые и уровень мышления, который позволяет ощутить себя по-другому в этом социуме и в этом обществе. Какие-то философские темы сегодня.
2: Да, так скорее умение работать с информацией, это тоже важно.
3: Вот. Давай телефончик еще расскажем. Мне нравится звонящий
2: наш. +7 495 95 95 91 2. Звоните прямо в прямой эфир, всех выслушаем, со всеми поспорим.
3: Вообще с любой темой. Вообще вы очень думающая аудитория, мне очень нравится наша аудитория. У нас очень думающая аудитория. Но, к сожалению, мы в последнее время привыкли искать очень простые решения.
2: Доля телеканала «Культура» 0,9%. Среди нишевых он занимает твердые позиции. Наряду с Мосфильмом «Золотая коллекция». Кстати, хороший канал смотрю. И «Дом кино» тоже смотрю. «Культура» в меньшей степени.
3: Посчитай стоимость содержания канала «Культура» и ту 0,9%, которую она охватывает.
2: Ты считаешь, что «Культура» должна в этом плане прибыль приносить?
3: Я считаю, что стоимость затраченных средств государственных должна быть рациональна и обратно пропорциональна эффекту, который она вызывает среди той аудитории, которую она смотрит.
2: Библиотеки надо закрыть все?
3: Нет, ни в
2: коем случае. Никто не ходит.
3: А библиотеки стоят дешевле, в разы. Библиотеки нужно расширять, и более того, в нашей стране это делают. В Москве посмотри. У нас библиотеки становятся центром глобальной урбанистики. Происходит. И сказать о том, что библиотеки не популярны, это не так. Туда приходят, там интернет бесплатный. Откройте в библиотеках доступ ко всем условно запрещенным социальным сетям. Библиотеки в разы станут популярнее.
2: Ну, так-то да.
3: Это же место коммуникации людей, общения, обмена мнением. У нас сейчас прошел большой и очень нужный фестиваль в Екатеринбурге. Молодежи творчества. Куда приехали представители огромного количества стран. Все супер, все здорово. Знаешь, один нюанс, который меня очень сильно, ну, с одной стороны, раздражает, с другой стороны, я понимаю, почему это делали. Иностранцам раздали симки с доступом ко всей запрещенке. У них работал мобильный интернет, и выходили в те сервисы, где нашим ребятам доступ запрещен.
2: Еще звоночек успеем принять, у нас 5 минут еще есть. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
5: Здравствуйте, Ярослав, Москва.
3: Здравствуйте.
5: Вот Руслан там несколько минут назад обсуждал тему по поводу демографии.
2: Угу.
5: Вот было, вот у меня, так сказать, мысли по этому поводу есть. Я, наверное, наивный человек, но мне кажется, вот должен быть такой лозунг. Большие семьи должны...

0: пробовать решать. А выгодно, вот смотрите, в царской России, как этот вопрос решался. Почему большие семьи были богаты? Если вот вспомнить Шолохова, отец Пантелей как радовался, когда Наталья двойню принесла, кричал «хороший год». И вот если посмотреть даже по станице там у них, богатые только большие семьи, а бедные, где там по одному ребенка. И потом, так сказать, их и разделила судьба. Потому что было выгодно, чем больше народу, тем больше получали на дело от помещиков.
1: Угу.
0: Могли больше пахать земли.
1: Угу.
0: Потом оброк.
1: А сейчас вот ребенок в этом плане, вот в нашей, там, предположим, московской семье, вот родился он, вот как вы, как это влияет на благосостояние семьи?
2: На самом деле влияет и может влиять.
0: Вот как сейчас, вот в том-то и дело, что если вот найти вот формулу сейчас, вот как бы, если можно как-нибудь приравнять, как было решено при царской России, чтобы было выгодно сейчас это. В царской России, вот еще раз говорю, очень простой механизм был. Чем больше народа, тем больше земли, тем меньше оброк, тем больше ты получаешь...
1: Ну, то есть больше зарплату делать,
2: да? Но надо отдать должное. У нас государство очень много для этого делает.
1: Не спорят,
2: факт. Нет, это факт, да, это правда. И вот по этому пути мы идем, но пока не очень помогает. У нас сейчас большие... И, кстати, сегодня приняли решение, знак парковки для многодетных семей сделан бесплатный. Большая тема, очень красивый знак, его выбирали.
0: И мне кажется, выгодно не то, что ты получаешь как бы деньги от государства, а выгодно, что семья получает развитие. Семья получает,
2: конечно, конечно, это самое главное, самое интересное. Спасибо большое за ваш звонок. И спасибо, что обратили внимание, что не надо ждать, когда тебе государство что-то даст, а нужно понимать, как ты сам с помощью семьи можешь расширить круг влияния своей семьи и заработок. Я на своем конкретном примере расскажу. Я, к сожалению, понял это достаточно поздно. Мне сейчас 47 лет, и в 47 лет я стану многодетным отцом. Мне кажется, это поздно. Если бы я стал многодетным отцом в 35, я бы уже воспитал... У меня просто дети... Вот прием наш ребенок, Вика, ей только сейчас 19 исполнится. Сын у меня 16 скоро исполнится. Но они уже начинают осваивать профессии, которые близки мне, и которым я могу помогать им развиваться, и они будут, условно говоря, моим продолжением с той отрасли, которую они выбрали сами. Я могу помочь им сделать карьеру для того, чтобы они в семью, а это семья, как ни крути, приносили доход. В свою семью это значит, я меньше буду им помогать. Это тоже прибыль. Понимаешь, да? Если ребенок зарабатывает больше, то ты ему меньше помогаешь, соответственно, ты
1: или
2: больше
1: он тебе помогает.
2: Или даже он тебе помогает своими связями, своей работой, своими ресурсами, своими деньгами. И это правда. Вот о чем наш слушатель говорил, это совершенно правда. Если бы у меня к 40 годам там было 5 детей уже в состоянии там, ну, там, 20-летнем возрасте, а дети были бы, ну, там, и нижесходящим, то к 50 я бы уже имел свою маленькую армию, футбольную команду, условно говоря, которая бы работала, там, маленькую корпорацию семейную, которая бы работала в каждом своем направлении. Кто-то скажет, мы бы таким образом развивали кумовство.
1: Нет. Но это неплохо, почему?
2: Вот это хороший пример кумовства, конечно, когда ты воспитываешь профессионала в своей отрасли, который начинает сам зарабатывать деньги.
1: Пардон, а сколько детей, например, даже вот в киноиндустрии, целые семьи, и прекрасные артисты, да, талантливые, это не просто. Один там клан Михалков, что стоит, да, или там, не знаю, Добронравовых, да, и так далее, там масса примеров. Потому что они варятся.
2: И очень классно, что наш умный, думающий слушатель сказал о том, что не надо ждать, когда государство тебе даст. Делай так, чтобы семья сама могла создавать.
1: Просто рожают не для выгоды, мне кажется. Вот 100%. В этом. Спасибо. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только.

Америка на радиоспутник.ру. Концепция внедрения ИИ в судопроизводство. Контекст. Верховный суд утвердил ключевой документ в области использования генеративного разума. К 2030 году более 95% российских судей станут применять его в своей текущей работе. Нейросети будут сортировать первичные документы, готовить протоколы заседаний, анализировать доказательства сторон, находить ошибки и противоречия в материалах дела. Речи о замене судей на ИИ не идет. На него будет возложена вспомогательная функция, но и она позволит сделать систему более прозрачной, сократить сроки рассмотрения стандартных дел и снизить количество отмененных решений. Анализ практики судебных инстанций с помощью искусственного интеллекта поможет делать системные выводы и совершенствовать их деятельность. Предприняты все необходимые меры профилактики и защиты от ошибок в работе нейросетей и возможного снижения активности судей или их переориентации на типовые, предлагаемые машинным разумом модели в ущерб конкретным обстоятельствам того или иного дела. По мнению юристов, огромный массив рутины будет закрыт при помощи ИИ-инструментов. В сферу правосудия их активно внедряют Китай, США, Германия и другие страны.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Трамп заявил, что украинский конфликт скоро завершится. Яна Ландратова рассказала о новом налоговом вычете для родителей с детьми. Более 80 человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Судане. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. Он пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто, и вновь напомнил, что завершил 8 войн и самое сложное между Россией и Украиной. Родители, у которых более 2 детей до 18 лет и средний доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум в 1,5 раза, могут с этого года вернуть часть уплаченного НДФЛ. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. По ее словам, при назначении выплаты также учитывается имущество семьи и отсутствие задолженности по алиментам. При этом, подчеркнула Ландратова, если условия соблюдают оба родителя, обратиться может каждый. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о повышении ключевой ставки в Штатах приняли по политическим мотивам. По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за 3 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4% годовых. Как заявил Трамп, ставка слишком высокая, хотя в Штатах, по его словам, она должна быть самой низкой в мире. В конце мая Трамп заявил, что Кевин Уорш на посту главы ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, но при этом останется абсолютно независимым в принятии решений. Президент регулярно критиковал бывшего председателя регулятора Джерома Пауэлла за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки. Число погибших при обрушении золотого рудника в Судане превысило 80 человек. Это передает агентство Associated Press. Представитель местной спасательной службы сообщил, что еще десятки человек остаются числиться пропавшими без вести. Ранее сообщалось о более 60 погибших при обрушении золотого рудника суданского штата Западный Кордофан. Кустарная добыча золота широко распространена в этой стране после начала вооруженного конфликта. В апреле 2023 года сокращение возможностей трудоустройства и рост стоимости жизни привели к увеличению числа людей, для которых добыча золота – это основной источник дохода. РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы и планируют установить их по всей России, сообщили РИА Новости в компании. При оснащении, пояснили в РЖД, учитываются архитектурные и планировочные особенности каждого объекта, поэтому конкретные решения по размещению элементов доступной навигации определяются индивидуально. Россиян в следующем году ожидает 1 6-дневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Она уточнила, что согласно проекту Министерства труда и соцзащиты рабочий день с понедельника 22 февраля перенесут на субботу 20 февраля. Это позволит сформировать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Официальное постановление правительства России о переносе выходных дней ожидается осенью этого года. Это все к данной минуте. Следующий выпуск через час. Больше информации для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Егор Станиславович, приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну, наверное, начнем с того, хотели наши недруги западные, скажем так, европейские прежде всего, найти у нас вот трещинки, по которым можно развалить наше общество. Там и национальный вопрос, может быть, вот и какие-то исторические у кого-то остались обиды, вопросы и прочее. А получается так, и сразу тому есть подтверждение в виде нескольких новостей, что у них у самих это же наблюдается. То есть у них образовались вот эти трещинки, как только благосостояние стало немножечко улетучиваться, сразу как-то многие стали искать спасение поодиночке, скажем так. И часть политических сил, например, настаивает на возобновлении отношений с Россией, а часть национальных сил хочет большей самостоятельности. Вот давайте посвятим некоторое количество времени именно этому. АДГ в своих программных документах «Альтернатива для Германии», немецкая партия, пишет о том, что хорошо бы восстановить отношения с Россией, там такой тренд, такую задачу ставит. Плюс, конечно же, экономическое взаимодействие, поставки нефти, газа и прочее. Более того, говорит о том, что Украине больше ничего не давать, а спросить с них за данное уже до этого. Видите ли вы в этом какой-то общий тренд, или пока это какие-то разрозненные вещи, я напрасно их объединил?
3: Нет, ну, это уже та позиция, которую заняла «Альтернатива для Германии» на фоне действительно своего ставшего реально общей европейской сенсации победы своей в земле Ангальт-Саксония. Не надо думать, что это какая-то чисто наша внутренняя новость, что вот люди, которые там симпатизируют России, они где-то там победили, мы об этом говорим на всех каналах, а на Западе этого не замечают. Нет, истерика стоит прежде всего в западных, прежде всего в европейских СМИ. То есть там невероятная истерика, там невероятный поток угроз. Истерика в Берлине, фактически в нынешнем федеральном правительстве Германии во главе с Мерцем. Там доходит до того, что они собираются лишить будущее правительства Саксонии Ангальт доступа к секретной информации. То есть фактически начинают разваливать собственную же страну изнутри. И все это именно из-за русофобии. Потому что, с одной стороны, мы видим, как правительство Мерца пододвигает части Бундесвера все ближе к границам России. Причем заявляется, что будет проводиться принудительный набор в эти части, которые будут переброшены к границам России. Добровольно никто защищать Германию от вымышленной русской угрозы не хочет. Они переходит фактически к механизмам мобилизации. Появляются новости о том, что Германия готовится уже как бы в санитарном, медицинском смысле к войне с Россией, готовится к потокам в тысячи раненых. Но это они, конечно, очень оптимистически смотрят на ситуацию, потому что, как уже справедливо напомнил сегодня Сергей Викторович Лавров и другие наши руководители напоминали, что в случае, если война начнется реально с Европой, с Евросоюзом, то война эта будет очень недолгой и будет она вестись совсем не теми методами, которыми ведутся боевые действия на Украине. Где все-таки у нас есть даже до сих пор на пятый год, несмотря на массу подлейших совершенно ударов со стороны террористического режима, у нас по-прежнему масса ограничений, которых, ну, в отношении тех, кто сам навязался вот на эту ситуацию из Евросоюза, их, конечно, не будет. Вот. А уж я неоднократно подчеркивал, что если германские политические элиты и немецкое общество покажут, что действительно в 1945 году они ничего не поняли, то это просто приведет у нас к эффекту, что мы будем рассчитываться с ними за три войны сразу. За Первую мировую, за Вторую мировую и за вот эту новую навязанную. Вот. То есть, грубо говоря, вот все те авансы доброго отношения как бы и неспроса с народа, которые были выданы в 1945-м, они будут отозваны. В этом сомневаться не приходится. И многие, собственно, в Германии это хорошо понимают. И, собственно, позиция «Альтернативы для Германии» сейчас, она выглядит довольно сильно. Что они не просто какая-то там правая антимигрантская партия, которая говорит о том, что там Германия прежде всего для немцев и так далее, все это уже абсолютно вторично по сравнению с их главным посылом. Это то, что они партия мира. Они партия выхода Германии с вот этого как бы средства столкновения с Россией. Это партия нормализации отношений с Россией, в частности, в экономических вопросах. Потому что, ну, и здесь, кстати говоря, мы лучше понимаем, откуда у альтернативы деньги, откуда у альтернативы достаточно широкая поддержка, потому что их поддерживает, например, вся та часть немецкого промышленного класса, которая жесточайше пострадала от вот этих фактически наложенных Германией саму на себя санкций. Вот. Потому что когда они сами добровольно, например, перекрыли Северный поток, отказались от запуска Северного потока 2 и так далее, то это были санкции не столько на Россию, Россия нашла альтернативные источники, сколько на самих себя. Они убили значительную часть своей обрабатывающей промышленности. Они резко вырастили себестоимость всех своих товаров. Сейчас эта себестоимость станет совсем катастрофической, потому что закрывается доступ к ближневосточным энергоносителям. Мы, наверное, об этом поговорим еще
2: чуть позже, да.
3: Да, то есть получается, что Германия, ну, полноценно сама себя выпорола, как никакая другая страна Евросоюза, потому что все другие страны Евросоюза были все-таки экономически завязаны на Россию меньше, и их благополучие в меньшей степени базировалась на дешевых энергетических ресурсах из России. Понятное дело, что люди, которые хотели бы вернуть вот эту нормальную и выигрышную для немцев экономическую ситуацию, они будут поддерживать альтернативы для Германии. Но сейчас важно, чтобы вообще в принципе все немцы, не только как бы те, кто экономически чего-то потерял, но и вообще все задумались над тем, насколько жареным пахнет уже нынешняя политика Мерца. Вот, потому что, ну, он реально просто ведет к тому, чтобы разбиться об Россию, и при этом, ну, у них как бы совершенно неадекватное представление о соотношении военных потенциалов и так далее. Вот министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский начал рассказывать, что вот, если Польша будет воевать с Россией, она очень быстро ее победит, потому что у нас прекрасная авиация и так далее. Если не
2: тотальное
3: ошибаюсь,
2: поляки... преимущество в воздухе. Тотальное. Не да, просто, тотальное. А тотальное, да.
3: Да. Извините, да. Придумали у них там что-то из серии 100 самолетов. Вот. То есть, грубо говоря, вот все эти насмешки эпохи Второй мировой войны на тему польской кавалерии, которая атаковала танки с саблями, вот, этого, конечно, не было в реальной жизни, но хотя как бы танки они пытались атаковать, но только в пехотном строю все-таки. Но кавалерия, но в пехотном строю. Вот. Но выглядит это действительно уже как с шашками на танк. Вот. В данном случае с, ну, я бы явно, скажем так, недостаточным техническим потенциалом на Россию, которая, ну, сейчас уже, в общем, большая часть западной прессы и не западной прессы признает, что Россия сделала колоссальный скачок, скажем, в развитии ракетных технологий, дроновых технологий и так далее. Это то, чего недоучла совершенно Украина, точнее, те, кто планировал все за Украину, когда придумывала себе вот это пресловутое летнее наступление воздушное 2026 года. Они не могли себе представить даже приблизительно, какого масштаба ответный удар на них в этом случае обрушится, причем как бы разнообразный, дифференцированный и так далее. То есть в этом смысле представление как бы польских экстремистов, немецких экстремистов, они не сильно отличаются от того, как себе представляли ситуацию Зеленский с компанией и так далее. И вот важно, чтобы этот тезис, это понимание дошло до широких слоев немцев. Там и так уже, если не ошибаюсь, неподдержка Мёрца приближается к 80%. Вот. Но что действительно над всей страной просто нависли грозовые тучи, что Германия убьется об Россию. Вот. И тогда, может быть, действительно массовая поддержка альтернативы для Германии именно как партии, которая всегда последовательно выступала за мир, а это реально так. То есть я все время напоминаю, что в 2022 году принималась куча антироссийских резолюций Европарламентом, и вот именно депутаты от «Альтернативы для Германии» не засветились в поддержках этих резолюций. Там липеновцы голосовали и за украинские, и за антироссийские резолюции, многие кто другие, альтернативщики, ну, практически никогда. То есть они либо воздерживались, либо голосовали против, либо просто не приходили на это заседание и не участвовали в голосовании.
2: Егор Станиславович, смотрите, я все-таки вот немножечко опять верну нас с того, с чего попытался начать. Вот если провести условную черту поддержки АДГ, то она совпадет полностью с картой ГДР. Ну, то есть там, где значительно, конечно, в других землях тоже есть свои проценты, но наиболее ощутимую поддержку именно на землях бывшей ГДР. То есть получается, за все вот эти там 30-40 лет не удалось сшить, опять снова объединить Германию. Объединение Германии не произошло. Вот эта трещинка. Мы сейчас говорим о том, что собрались, подписали меморандум представители верховной власти Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. Плюс есть еще Каталония и Баскония в Испании. То есть там таких очагов достаточно. И там в той же Каталонии никуда люди не делись, которые выходили на улицы и митинговали во время известных событий. Вот здесь эти процессы, с вашей точки зрения, они усилятся, останутся такими же. И почему?
3: Ну, на самом деле, это действительно очень интересный процесс, потому что срок существования заново единой Германии, он уже приближается к тому сроку, который просуществовала ГДР. Вот. Потому что, ну, ГДР просуществовала примерно 40 лет, здесь уже тоже скоро будет вот 40-й рубеж со дня там падения Берлинской стены, вот этого воссоединения и так далее. И выясняется, что те 40 лет заложили как бы предпосылки раскола куда больше, чем вот эти 40 лет заложили предпосылки объединения. Почему? Потому что, ну, на самом деле вообще как бы есть глубокая этническая подоснова. Восточные немцы, они в принципе всегда были немножко другие по отношению к Западу. Там очень высокая, как бы вот такая вот, что называется, на подложке, на поддоне славянская составляющая была изначально. То есть значительная часть восточных немцев – это ассимилированные славяне, которые просто перешли на немецкий язык. Там, скажем, центральная земля Бранденбург – это Бранденбург. И все в том же духе. Вот. А это первый факт. Второй факт, что государство Пруссия, в составе которого развивалась вот значительная часть Восточной Германии, как бы другая часть Пруссии, Восточная Пруссия, это теперь наша Калининградская область, и зачем-то мы еще полякам, товарищ Сталин, огромный ее кусок отдал, абсолютно непонятно зачем. Но, тем не менее, это государство всегда исторически достаточно близкое было к России. Вот. А когда мы вспоминаем о том, как мы воевали там с Германией и так далее, там, в частности, с нацизмом и все в том же духе, никогда не забудем, что Адольф Гитлер был уроженцем Австрии, вырос в Вене, и вообще германское гражданство получил незадолго до того, как стал канцлером. Вот. То есть он очень поздно получил германский паспорт. Он все это долгие десятилетия был австрийцем. Вот. И вот это вот чувство родства, конечно, у восточных немцев есть независимо от ГДР. Но в ГДР как бы что было важно? В ГДР не культивировалась русофобия. В ГДР вот все вот эти вот исторические предпосылки, они, ну, объективно получили развитие, потому что там людей учили русский язык. Люди соприкасались с советским, с русскими людьми достаточно часто. То есть вот этой вот выдрессированной ФРГ, в Западной Германии, русофобии в эпохе Холодной войны, здесь нету. И заметьте, что это вообще не связано с какой-то там ностальгией по коммунизму. Мы с вами это обсуждали.
2: Да, кстати, было дело, да.
3: Но вот они не про это не про то, что верните нам коммунизм и товарищи Хонеки. Это про то, что вот мы такие, какие есть, и не морочьте нам голову тем, что Россия нам враг, если она как раз наоборот, в общем, существование с ней как бы и выгодно, и психологически комфортно, и так далее. И, конечно, вот эту линию раскола Германии надо поддерживать. Потому что, ну, так или иначе, как в свое время, мы как бы осознали, что если, скажем, Западная Украина, там действительно русофобия Махрова цветет и так далее, то на юго-востоке Украины все-таки значительная часть граждан, несмотря на всю русофобскую пропаганду, настроена пророссийски и хотят войти в состав России. Что называется, призывать саксонцев и бранденбургцев войти в состав России было бы слишком смело. Там для этого придется сначала Польшу срыть. Вот. Но говорить о том, чтобы действительно они боролись за дружественную по отношению к России Германию, и если, скажем, сами же вот эти вот русофобские элиты ФРГ колят страну, ну, значит, ну, хорошо, если колят, пусть колятся дальше. Вот. А с Великобританией тоже интересно. Конечно, получилась немножко такая, как говорят сейчас, хайповые заголовки, что вот чуть ли не прямо сегодня Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребовали раздела Великобритании, вспомнили Беловежские соглашения и так далее. Конечно, это все не так быстро, это все не так коротко и стремительно будет развиваться и так далее. Но что примечательно во всех этих процессах? Примечательно прежде всего то, что к давно уже известным сепаратистским порывам Шотландии, а к порывам, ну, значительной части жителей Северной Ирландии, там, напомню, живут пополам католики и протестанты, протестанты тяготеют к Англии, католики тяготеют к воссоединению с Ирландией, с Ирландской республикой. Вот. Вот ко всем этим процессам, которые уже давно хорошо известны, присоединился Уэльс. А это уже, понимаете, индикатор очень тяжелого состояния единства Великобритании. Почему? Потому что Уэльс был захвачен Англией в 12-13 веках. С тех пор он, ну, никаких вот как бы порывов к самостоятельности не проявлял вообще. Наследник монарха Великобритании имеет титул «Принц Уэльс». Представляете себе, как смешно будет, если, скажем, Уэльс отсоединится, и тогда, ну, видимо, придется титул заменять на какой-то другой. Вот. А там все, кстати, красивые титулы уже заняты следующими в очереди членами семьи. То есть получится крайне стыдоба. Вот. То есть и уэльские политические элиты были, конечно, моменты в начале 20 века, когда они тоже там с кельтским возрождением играли, пытались говорить на гельском языке и так далее. А был такой очень крупный деятель тогдашнего сепаратизма Дэвид Ллойд Джордж. Ну, как мы помним, те, кто знает историю, затем он стал общебританским премьер-министром. То есть и про всю эту тему незалежного Уэльса он благополучно забыл. То есть он использовал это как такой, как бы, трамплин для своей карьеры, а дальше превратился в общебританского политика. А сейчас, видимо, уже все местные элиты, они не чувствуют интереса к статусу этой общебританской политики. Во-первых, эта общебританская политика сжалась только до британских островов, никакой так называемой британской империи уже нет. Кстати, юридически ее вообще никогда не существовало. То есть она так называлась только в газетах, а ни в каких юридических документах никакой Британской империи никогда не было в истории. Вот. А при этом они видят, что кто занимает место в центре британской политики? Преимущественно мигранты. там, скажем, в каком-нибудь Бирмингеме городской совет уже постановил запрет вывешивать флаг Англии. Другие флаги можно, флаг Англии нельзя. То есть и понятно, что в этих условиях элиты и Уэльса, и Шотландии, и тем более Северной Ирландии и так далее, они уже не стремятся любой ценой сделать карьеру в Лондоне. Им гораздо интереснее будет уже через свои суверенные государства сделать карьеру, скажем, в Евросоюзе, вступить в Евросоюз отдельно от отделившейся от него Англии и, соответственно, состояться уже там. Поэтому будет вот этот процесс дезинтеграции Великобритании, он будет наползать, и действительно через какое-то время мы уже получим Мелкобританию в составе Англии, где тогда тоже пойдут интересные процессы, потому что при всем при этом английский национализм, он очень сильный, он очень растет под миграционным давлением, и там, видимо, дело может дойти до гражданской войны.
2: Ну да, особенно при таких правителях потешных, я бы сказал. Спасибо, Егор Станиславович, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. В эфире «Радио Спутник», здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
4: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
4: Бесценное от второстепенного?
5: Просто не надо себе врать.
4: Найти баланс посреди хаоса?
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
4: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
4: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
4: «Искусство изящных пикировок».
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
4: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
4: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
10: Здравствуйте, друзья.
4: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
4: «Изолента Лайф». На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
11: Ой, то не вечер, то не вечер.
4: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
12: Что?
4: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Холмогорская резьба.
2: Продолжаем разговор с Егором Холмогоровым, публицистом, членом Союза писателей России. Он на прямой связи со студией «Радио Спутник», в которой нахожусь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Хотели поговорить про международные дела, и вы знаете, вот какая мысль по этому поводу возникает. Как в первой части вы же сами говорили, как не ожидали, собственно говоря, от России, что у нее там что-то есть в... Не в рукаве, конечно, но за пазухой какой-то увесистый камень, который сейчас, собственно говоря, обрушивается на головы наших врагов. Примерно то же самое произошло и на Ближнем Востоке. Вроде бы там хуситов немножечко поприжали, а теперь вдруг что-то случилось, и вот те же самые хуситы или представители движения «Ансар-Алла», они, значит, гоняют по Йемену не только слабое йеменское правительство, ну, в лице его сил, конечно, да, но и оплаченных Саудовской Аравией, так сказать, наемников из разных стран, там из Судана есть и так далее. Вот связаны ли эти события? То есть получается, что вот антизападные силы, они что-то такое в загашнике-то имели? или нет?
3: Ну, во-первых, я говорю о том, что, в принципе, уже сейчас на нас начал работать эффект второго фронта. Давайте вспомним, скажем, в феврале этого года, когда только начались события вокруг Ирана, как очень многие начали говорить, вот вообще, что нам за дело до Ирана, к чему он нужен, почему вообще мы должны ему сочувствовать против США, у нас есть как бы свои события, своя ситуация и так далее. А это все оказались абсолютно связанные в мире процессы. Потому что Иран как бы своей политической волей, своей военной волей, своей стратегией достаточно такой новаторской и специфичной, он полностью опустошил противоракетные арсеналы США и вообще как бы всего западного блока. Он резко взвинтил цены на нефть, что для нас тоже стало крайне благоприятным фактором. Он создал точку нестабильности, вокруг которой, скажем так, значительная часть усилий уже американцев сконцентрирована, Европу они тоже отвлекают и так далее. То есть он создал действительно реальное вот исчерпание тех вооруженных ресурсов, которые способен Запад передать Украине. Мало того, он уже и начинает исчерпывать финансовые ресурсы. Потому что по совокупности блокад как Ормузского, так и Баб-эль-Мандебского пролива, второй хуситами был фактически заблокирован, как сообщают, Евросоюз уже потратил 90 миллиардов евро на доставку нефти и газа с Ближнего Востока как бы альтернативными путями, по завышенным ценам и так далее. 90 миллиардов – это вот ровно та сумма, которую Евросоюз обещал Украине, про которую нам рассказывали, что вот Украине ее хватит за глаза, вот она просто чисто с деньгами закидает Россию, как бы подожжет их, видимо, все, и мы в этом дыме задохнемся. Оказалось, что сейчас у Евросоюза уже этих денег не будет таких. Вот. Уже Украина начинает ныть, что им там не хватает денег абсолютно ни на что. Но уже Евросоюза начинает не хватать денег. То есть мы получили действительно полноценный геополитический второй фронт. Причем американцы, как я понимаю, хорошо постарались тоже над этим, потому что есть довольно много информации, которые говорят о том, что решающим вот в этом оживлении хуситов, в этой ужесточении позиции Ирана и так далее, были события, когда американцы потопили несколько работавших с Китаем танкеров. То есть после того, как Китаю дали понять, что фактически его Трамп намерен отрезать от ближневосточной нефти, вот, Китай, который обычно играет немножко такого кота Леопольда, вот, он, видимо, предпринял какие-то достаточно жесткие закулисные действия, в результате чего иранские ракеты начали попадать особенно точно. У хуситов появились как бы и силы, и деньги, и оружие, и, главное, боевой пыл, потому что какое-то время назад, да, на них очень серьезно надавили, они, в общем, выражали готовность разговаривать с американцами и так далее, и вдруг, ну, такой фактически военный ренессанс. Ну, в принципе, то, что Йемен окажется очень опасной для Запада точкой, об этом говорилось очень давно, задолго до начала этих событий, задолго до того, как вообще хуситы первый раз появились в новостях. Есть, скажем, такой американский разведчик, косящий под политолога, Роберт Каплан. У него есть такая книга «Месть географии», вот, где он как бы обозревает разные регионы мира с точки зрения геополитики. И вот совершенно неожиданно для начала 2010-х годов, когда он это все выпускал, он много внимания уделяет Йемену и говорит, что это расположенная в стратегически важном углу мира страна, где есть большое количество бедных, воинственных, злых мужчин, которые, что называется, придут и возьмут свое Потому что им не нравится смотреть как бы на купающиеся рядом в золоте точно таких же арабов из Саудовской Аравии, из Эмиратов и так далее. То есть у тех есть все, а у этих нет ничего. Потому что ну, так получилось, что на территории Йемена нефти фактически нет. Зато Йемен расположен рядом с ключевыми торговыми маршрутами. Собственно говоря, когда-то это было вообще гипервыгодное место, потому что Йемен был известен как страна благовоний. То есть и в нем самом выращивалось очень много растений, использовавшихся для благовоний. И он был перевалочным пунктом для Африки, в частности, для Сомали, для Эфиопии. То есть в древности, в начале Средневековья Йемен по этой причине процветал. Вот. Но потом началась совершенно другая эпоха с пришествием ислама, совершенно другая игра. Вот. И действительно, Йемен как бы оказался на периферии, а теперь вот он снова в самом центре. Потому что если перекрытие Ормузского пролива это такие, что уже начались, что называется, всхрипы западной экономики, то если будет перекрыт Баб-эль-Мандебский пролив, если проход по Красному морю станет невозможен или крайне затруднен, то эти всхрипы уже просто перейдут в агонию. А там еще есть еще один интересный фактор. Впервые за несколько последних лет снова оживились сомалийские пираты. То есть одно время эти ребята, что называется, задавали военно-морскую повестку, потом их как-то немножко тоже прикрутили, и мы о них почти позабыли, теперь они оживились снова, потому что они почувствовали кровь, они почувствовали добычу. Все равно, даже если какие-то танкеры, например, идут вокруг Африки, они с большой вероятностью упираются в берег Сомали, соответственно, есть возможность пошалить. То есть, действительно, вот это вот прерыв... А самое смешное, что против западной экономики сейчас играет даже природа, потому что стало затруднено движение по Панамскому каналу из-за погодных условий, из-за засухи. Обмелел, там все очень подсохло и обмелело. То есть, вот все те... мировые морские коммуникации, которые с таким трудом создавал Запад, там Франция, Англия, Америка, для облегчения как бы потока товаров под своим контролем, они все начинают обрубаться одна за другой. То есть если, скажем, для некого такого глобалистского представления о мире это просто ужасно и чудовищно, то с точки зрения нашей логики, когда мы обязаны ставить свои интересы на первое место, причем именно с точки зрения горя, но все огнем у них, лишь бы, скажем, росла бы цена на нашу нефть, лишь бы им не хватало денег и ресурсов на передачу ракет Украине и так далее. То есть ситуация начинает складываться на сегодняшний момент крайне для России благоприятно. То есть в этом смысле 2026 год именно в области геополитики войдет как реально-то такой год открытия фактически второго фронта в этой вот, как бы, что называется, странной многоуровневой войне, которая сейчас идет в мире.
12: Но получается так, что ведь его Трамп с Нетаньяху открыли сами по себе,
3: да,
12: опять в очередной раз выстрелили себе в ногу.
3: Все сами, но точно так же, как, что называется, Гитлера. Гитлера же тоже никто не заставлял нападать на СССР. Он вполне мог там потратить несколько лет на добивание Англии. Вот. Но он сделал свой выбор и получил те последствия, которые получил.
12: Ну да, да. Правда, мы тоже заплатили, к сожалению, высокую цену. Да.
3: Ну да, ну Иран тоже заплатил. Они же получают огромное количество ударов, погибло все высшее руководство. Но, правда, от этого американцам стало только хуже, по всей видимости. Вот. Но и у хуситов тоже потери немаленькие и так далее. То есть платят все стороны, но фактически Запад сейчас себе очень существенно ухудшил военно-стратегическую ситуацию этим реально трудно объяснимым прыжком на Иран.
12: И еще, кстати, забавный момент, значит, Запад и, кстати, наверняка и США тоже пытались выбить для Украины более мощную позицию на переговорах. Для этого был объявлен вот этот вот навал на наши НПЗ. И в итоге мы вынуждены были запретить вывоз дизельного топлива, которое теперь бьет исторические рекорды в Соединенных Штатах. И у Трампа подгорело основательно. То есть... Вот я не знаю, у него же, наверное, умные люди все-таки есть рядом. Вот они не считают последствий, например. Как это
3: знаете,
12: так?
3: Знаете, да, ну, скажем так, там специфические люди. Во-первых, он действительно значительную часть своей команды, вся та, которая выступала за антиглобалистскую повестку, он ее разогнал. Он ее полностью загнал под ту часть команды, которая исходила из логики «давайте делать все ради Израиля». Вот. Но Израиль, конечно, тоже, мне кажется, что он давным-давно уже потерял ощущение своих собственных интересов. То есть Нетаньяху исходит из очень простой модели. Чем больше я буду давить, мочить, крошить и так далее, тем как бы будет лучше, тем круче я буду выглядеть. То есть то, что при этом уже ну, значительная часть общественности на Западе ненавидит Израиль, причем там уже даже стала отменяться как бы вот эта как бы психологически запретная черта, связанная с Холокостом, что как бы это все было давно, а вот сейчас они творят все то же самое в Газе и так далее. То есть Израиль получил очень сильную внешнеполитическую изоляцию. Никаких военно-стратегических целей он при этом не достиг. А Трамп достиг, я бы сказал так, отрицательных внешнеполитических целей, потому что он подорвал свой престиж у арабов, он поднял цены на нефть, он осложнил внутриполитическую ситуацию до той степени, что сейчас значительная часть Демпартии США выступает против антироссийских санкций. Почему? Не потому, что они нас внезапно полюбили, а потому, что вот в этом законе о так называемых адских санкциях прописан пункт, что как бы президент США имеет право их вводить и их отменять. И они не хотят усиления позиции президента. Поэтому значительная часть демократов проголосует в Конгрессе против этих санкций, хотя, конечно, скорее всего, их примут. Вот. Но, тем не менее, ситуация достаточно уникальна. То есть действительно, ну, получилось так, что они запустили.
12: Егор Станиславович, да-да.
3: Что они запустили процессы, которыми они не управляют.
12: Ну или репутационно проиграв, можно из этих процессов попытаться выйти. У нас наша повестка, причем с моей точки зрения не менее важная. И вот две новости. Ну первое, узнаю брата Коли, что называется, потому что СМИ и иноагенты так еще, ну знаете, вот с этим тоном подхихикивания, дескать, уничтожают святую для нас икону Троицы Рублева, да, то есть она там в каком-то жутком состоянии, пришлось объясняться. И вторая про мощи Спиридона Тримифунского, которые объехали всю страну и теперь в Москве, и для того, чтобы попасть и, собственно говоря, к ним, значит, их увидеть или приложиться к ним, нужно стоять 3,5 часа. Представляете, сколько народу? Это в центре Москвы.
3: Вот с чего начнем? Это еще мало, потому что когда... скажем, привозили визу Богородицы, когда привозили дары волхвов, там еще больше были очереди, там были очереди на много часов и так далее. Так что, в общем, если кому-то не нравится, то могу сказать, что может для них быть гораздо хуже, а для самих как бы православных людей, конечно, лучше, потому что десница святого Спиридона Тримифунского, она действительно очень большая, очень важная святыня для всего православного мира. Да, греки ее сейчас к нам привезли. Вот, я даже имел возможность приложиться к ней, попросить святителя Спиридона о помощи. И знаете, вот, скажем так, уже 2 из 3 моих молитв исполнили. Ох. Хотя это было так давно. Вот. Вот это удивительно, причем одна исполнилась, я бы сказал, с превышением, с шагом через ступеньку. Вот. То есть я в этом смысле был, конечно, поражен. Вот. Так что люди не зря стоят. Вот. Что касается Троицы, то смотрите, как бы есть две ситуации. Есть как бы великая икона, святыня национальной нашей культуры Троица Андрея Рублева. Еще раз подчеркну, что она при этом не считается вот чудотворной иконой в том смысле, в котором считается Владимирская, Казанская и так далее. Вот, то есть это икона именно великих художественных памяти. То есть как бы выражение, ну, скажем так, русской идеи, вот, русской православной идеи. Идеи мира, идеи единства людей, единства народов, подражание единству Святой Троицы. Вот, а ее, конечно, нужно беречь. Ее нужно беречь очень серьезно. С другой стороны, все как бы до начала 20 века эта икона была в иконостасе Троицы Сергиевой Лавры. То есть она принадлежала богослужебному как бы употреблению. Это, конечно, на ней сказывалось, но икона должна быть в церкви, ей должны молиться, ей должны ставить свечки. И вот чтобы совместить одно и другое, построили вот этот специальный такой, что называется, климатический ковчег, который, видимо, в какой-то момент начал давать сбои, и, соответственно, сейчас ее срочно отвезли в Третьяковскую галерею для оценки текущего состояния, для реставрации и так далее. И вот, собственно, иноагенты, которые очень долго боролись за то, чтобы вообще эта икона церкви не была передана. А на эту тему устраивают истерику. Они считают, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы ее попытаться у церкви отжать назад. Вот. Но при этом мне бы хотелось бы напомнить один очень важный факт. На самом деле то, что мы сейчас видим на иконе Троица преподобного Андрея Рублева, на очень большой процент, я даже не буду говорить процент, чтобы слушатели, что называется, в ужасе не убежали от радио. Это результат реставрационной работы мастерских Грабаря в 20-е годы. Там работали тогда великие иконописцы, старообрядцы. Они, скажем, они с одной стороны создали фабрику таких, что называется, новописных икон, которые сдавали властям и их продавали на Запад как старописные, с тем, чтобы, соответственно, старописные иконы спасти до лучшего времени. Мы иначе бы очень большого количества икон бы при вот этой вот распродаже в начале 30-х годов лишились бы. Вот. С другой стороны, они реставрировали эти иконы, как Троица Рублева, в соответствии с методом Грабаря. То есть как бы класть краску так, как положил бы ее Андрей Рублев, но чтобы она была яркая, светлая, бросающаяся в глаза и так далее. То есть это был не реставраторский минимализм, это был, как бы, вот, что называется, полноценное соработничество Рублева с тем, чтобы его произведение заиграло как бы краской. То есть поэтому вот говорить, что вот оно навсегда погибнет, ну это неправда. Это просто неправда, потому что теми же реставрационными методами ее можно поддерживать очень долго. Главное, ну, в общем, всегда ее можно поддерживать, скажем так, в исторической перспективе. При этом, ну, и дух.

0: это, знаете, ну, такой вызов для нашей науки. Так же, как в свое время большевики как бы вложили огромные научные средства в поддержание мумии Ленина, вот, то есть, и, а сейчас как бы говорят, а давайте не будем закрывать мавзолей, потому что это уникальный научный эксперимент. Что если вот тут у нас такой уникальный научный эксперимент имелся, то уж тем более научный эксперимент по сохранению Рублевской Троицы в условиях реальной богослужебной жизни в Троице Сергиевой Лавры, ну, это действительно вот достойный вызов для нашей науки, и наша наука с этим прекрасно справится, так же, как справилась там с созданием реактивных гераний, русского Старлинка и много чего другого. То есть я в этом смысле верю, что и по молитвам и преподобного Сергия, и преподобного Андрея Рублева мы с этой ситуацией справимся.
1: Ну да, главное, что их бесит, это то, что это мощнейшая объединяющая сила. Да. Они не могут понять, да, как столько народу собирается и преклоняются и мощам, и иконам, и так далее. Хотя вроде бы все вытравили. Спасибо, Егор Станиславович. Спасибо. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной «Спутник» на волнах полевой почты. Узнать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием приливный захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
9: Сколько ни ищу, все не то.
10: Ага.
9: Нужен и мужественный, и заботливый.
10: Ага.
9: Чтобы говорил интересно.
10: Ага.
9: И с чувством юмора.
10: Ага.
9: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
9: Тот самый.
2: Энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Контекст. Идея Дональда Трампа в целом очень хорошая. Так в Кремле прокомментировали заявление президента США о том, что Россия и Украина достигли договоренности об энергетическом перемирии. При этом, по словам Дмитрия Пескова, украинская сторона предприняла попытку удара по одному из энергетических объектов на территории

и нашей страны. В Кремле считают, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем на глобальном рынке. Для стабилизации необходимо обеспечить безопасное торговое мореходство для нефтеналивных судов. А Киев не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. В результате страдают российские и иностранные танкеры, гибнут люди разных национальностей. Владимир Зеленский подтвердил готовность к взаимному прекращению ударов, но при условии, что НАТО обеспечит реальное соблюдение договоренностей с Москвой. Другими словами, продолжит поставки новых вооружений и противоракет для комплексов «Патриот». Стоимость галлона бензина в США перевалила за рекордные $6. Это вынуждает Белый дом искать любые пути понижения цен на нефть на мировом рынке, крупная доля которого сохраняется за Российской Федерацией.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 6 утра, в Калининграде 5. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Подлодка «Уфа» Тихоокеанского флота выполнила на учениях пуски ракет «Калибр». Кандидат в генсеки ООН готова к прямому диалогу с Россией и Украиной. Конфликт с Ираном может быть урегулирован до выборов в Конгресс США. Подробности далее. Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота в ходе планового учения выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса «Калибр ПЛ» по морской и береговой целям. Как сообщили в Минобороны России, перед выполнением упражнения подводники совершали скрытный переход в назначенный район. Дальность стрельбы составила около 130 километров, расстояние до цели превысило 1000. Кандидат на пост генерального секретаря ООН Каролайн Родригес Биркетт рассказала, что готова в случае избрания напрямую вести диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта. По ее словам, генеральный секретарь ООН должен выступать нейтральным посредником и не только разговаривать со всеми сторонами конфликта, но также стремиться не допустить его возникновения. Родригес Биркетт сейчас лидирует в борьбе за пост нового генсека ООН. Во втором неофициальном голосовании членов Совета Безопасности ее кандидатуру поддержали 8 из 15 стран. Президент США Дональд Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет урегулирован до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Трамп пообещал очень хороший финал для американцев по итогам этого конфликта. Ранее он заявил, что убежден в желании Тегерана заключить сделку, а конфликт движется к завершению. Более 4 миллионов заявлений уже подано в колледжи и техникумы России в приемную кампанию 2026 года. Почти 1,5 миллиона из них поступило на программы федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Приемная кампания в колледжи и техникумы стартовала 20 июня и продолжалась до 15 августа. При наличии свободных мест в образовательных организациях прием заявлений продлевается до 25 ноября. Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровые потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он уточнил, что в связи с перекрытием в городе автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Кроме того, выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом. Потребность организации в работниках в Москве составила почти 100 тысяч человек. Большинство из них в рабочей профессии. Об этом сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области. Отмечается, что в июле 2026 года 5,5 тысяч незанятых жителей столицы подали заявление о предоставлении государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы. По сравнению с июлем прошлого года таких обращений стало на 13,5% больше. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Здравствуйте, Андрей Александрович. Ну, давайте начнем с прогресса, который не остановить. Как предполагается, к 30-му году 95% наших судей будут пользоваться искусственным интеллектом, а доля сгенерированных документов процессуальных составит от 30 до 50%. Это поможет уменьшить сроки довольно простых дел, ну, там, может быть, каких-то формальных, да, на треть, уменьшить количество отмененных решений на 15-30% и так далее. Будут полностью генерироваться протоколы заседаний, анализ доказательств, противоречия материалов дела. Вот стоит ли этого бояться? Ведь, наверное, даже после сгенерирования нужно это прочитать на предмет того, не ошибся ли искусственный интеллект, или здесь полное доверие. И вообще, в каком направлении должно это все развиваться?
3: От чего нужно бояться, я не понял.
2: Ну, вдруг искусственный интеллект ошибется и сгенерирует не так. А это же судьба людская или там, не знаю, денежные вопросы какие-то?
3: Нет, ничего подобного, никакой людской судьбы. Эта концепция, я ее посмотрел, да, правда, так бегло достаточно. Но там очень простой принцип заложен в эту концепцию. Искусственный интеллект используется для подготовки разного рода вспомогательных документов. Он не пишет решения вместо судьи. То есть никаких судеб людских. Искусственный интеллект судью не заменяет в соответствии с этой концепцией. Он готовит вспомогательные процессуальные документы. Там протокол судебного заседания помогает готовить и так далее. То есть в данном случае судебная система идет, ну, по совершенно правильному, на мой взгляд, пути. Используется искусственный интеллект как некая вспомогательная технология, но никоим образом не заменяющая ни судью, не сам процесс принятия решений. Так что я думаю, что бояться, Алексей, точно нечего.
2: Не, я не совсем об этом. Просто судья, например, принял правильное решение, да, а где-нибудь вот в этом протоколе, который кто-то не прочитал, есть же две стороны процесса, они между собой конкурируют. Вот вторая сторона, которая проиграла, найдет какие-то там не те запятые, слова неправильно поставленные.
3: Ну, значит, будет подано заявление об исправлении протокола судебного заседания. И сейчас такое случается, когда люди его пишут. Тоже в протоколах бывают ошибки, и сторона подает соответствующее заявление, и протокол исправляют, ничего не поменяется.
2: Лет так 20 назад, а может быть даже и сейчас, я, честно говоря, статистику не смотрел, юристы и экономисты, это были такие вот, значит, специальности, на которые старались пойти наши молодые люди. Вот, значит, получается, если будет вот так вот оптимизирован процесс, значит, юристов нужно будет меньше, как считаете?
3: Алексей, вы разными способами пытаетесь задавать один и тот же вопрос. Заменит ли искусственный интеллект юристов? Нет, не заменит. Юристов сколько нужно, и я думаю, что по мере того, как разного рода технологии новые будут появляться, юристов будет нужно все больше и больше. Поэтому юристов искусственный интеллект не заменит, экономистов тоже, скорее всего, нет, и журналистов не заменит. Так что я думаю, что мы все с вами еще поработаем.
2: Ну, может быть, кто-то, да, выдохнул. Дай бог журналистов. Сейчас искусственный интеллект такие тексты пишет, мелодии и так далее. Уже надо бояться, по-моему. И таким, кстати, и вокалистов, и голосами такими поет. Просто аж прям в душе отзывается.
3: Ну, музыку так пишет, не только поет, и музыку пишет.
2: Да, да. Ну, вот теперь все-таки более серьезный момент. В Европе принимают новый так называемый Kids Act. Он предполагает полный запрет на использование соцсетей детьми до 13 лет и ограничения для подростков до 15. И только лишь будут позволены аккаунты под контролем родителей, ну, примерно час вот так вот в день. Ну, в принципе, вроде ограничивающая мера. С другой стороны, мы понимаем, что уткнувшиеся в эти гаджеты подростки, это вот куда-то не туда ведет, да? Вот вы как считаете, у нас что-то подобное нужно, ну, в какой-то форме вводить или нет?
3: Я как бы знаю, что коллеги, ну, вот и в Думе, правда, прекратила полномочия предыдущая Дума, но и у нас в Совете Федерации обсуждают активно это европейское законодательство, потому что там, конечно, есть определенное рациональное зерно, да, вы правильно говорите, подросток, который непрерывно смотрит в гаджет, но это, наверное, не то, что хотели бы видеть родители в том числе, да. Я, честно говоря, осторожно отношусь к такого рода историям, ограничениям законодательным, именно через законодательство. Потому что нам придется сразу прописывать механизмы контроля, какую-то ответственность за неисполнение этого всего. А это достаточно сложно проконтролировать, потому что, ну, так, по большому счету, ключ к этой проблеме находится в руках у родителей. Я предпочел бы, чтобы именно родители определяли в первую очередь, Можно ребенку пользоваться соцсетями какими-то или нет? Это такой базовый принцип, да? Но, скажем так, еще вполне, на мой взгляд, разумный подход – это когда сами социальные сети, которые очень хорошо понимают свою аудиторию, контент, который в данной социальной сети доминирует, если социальные сети будут вводить некоторые внутренние правила, связанные с тем, что, например, авторизацию в той или иной сети может пройти человек там, достигший определенного возраста. Это, мне кажется, подход, ну, такой компромиссный достаточно. Потому что вот принимать специальные законы, которые бы запрещали несовершеннолетним пользование соцсетями, я, честно говоря, к этому очень осторожно отношусь. А регулирование через правила площадки или через позицию родителей, это более, мне кажется, такой приемлемый вариант.
2: А вот, кстати, если с другой стороны подойти, вот там прописать как-то, что ребенок должен условно 2 часа заниматься спортом и 2 в каком-нибудь кружке. Ну и вот после школы он отправляется сначала туда, а потом можно и гаджет. Тогда будет некий баланс. Но вот тут
3: Кто
2: как...
3: должен такое прописать, что он должен 2 часа
2: Ну, не
3: спортом, два
2: знаю,
3: часа
2: ну,
3: спортом?
2: например, школа. Но школа же прописывает, что вот сегодня 3 урока, а завтра 5, а
3: Нет,
2: послезавтра.
3: школа не придумывает это, а руководствуется государственной программой образовательной, да? Поэтому заставлять ребенка заниматься то ли в кружке, то ли в секции и ставить это условием доступа к соцсетям, это совсем какая-то экстравагантная, на мой взгляд, идея, Алексей, нет?
2: Нет, а смотрите, я не ставлю это условием доступа к соцсетям. Просто если ребенок еще 4 часа или, ну, примерно, да, после школы потратит на полезные дела, то у него меньше останется времени на соцсети
3: Ну,
2: автоматически.
3: давайте решать, что полезно, а что нет для ребенка за пределами школы будут его родители, а не школа, которая будет предписывать ему 2 часа секции, 2 часа кружка и еще 2 часа чего-нибудь.
2: Ну, да, наверное, все на родителях в конечном счете, как они посчитают, так и будет.
3: Вот.
2: Просто не все
3: Нет,
2: считают, видимо.
3: давайте на этом остановимся. Это какой-то такой разумный более-менее подход, потому что когда теперь у нас ну, предлагают, я тоже знаю, там школе дать полную власть над детьми, и это тоже может вызвать большие возражения, в том числе у родителей, кстати, у разного рода родительских организаций общественных. Школа должна заниматься своим делом. Это образование, воспитание, безусловно, но доминировать над ребенком и определять весь его распорядок жизни, это все-таки не совсем задача школы, на мой взгляд.
2: А вот смотрите, я, например, когда учился, у меня была школа там какая-то экспериментальная, там проводили, значит, педагогические эксперименты, прошу прощения за тавтологию,
3: Над вами?
2: и у нас после обеда было еще 2 урока русского языка. Вроде вот в соседней школе такого не было, а у нас было. Разве плохо? Ну, может, что-то вот осталось в
3: Неплохое.
2: этом.
3: Есть и сейчас разного рода специализированные классы, где дополнительные есть часы для разного рода дисциплин, для естественно-научных, для гуманитарных. Пожалуйста, если родители отдали ребенка в эту школу и согласны с этим, что он, например, дополнительно получает знания там, по литературе в рамках дополнительных каких-то часов. Ну что в этом плохого?
2: Нет, ничего, я просто думаю, что может в эту сторону двигаться, чтобы все школы были какими-то необычными, да, не строго, а чтобы еще что-то
3: Так
2: добавлялось.
3: а в этом направлении все и двигаются. Есть же профильные классы, это активно развивается. Никто вроде не возражает против такого подхода.
2: Да, соглашусь. Очень интересный случай с блогером, историком, журналистом, не знаю, там как певцом, кстати говоря, поет, правда, отвратительно, но тем не менее. Евгений Панасенков такой есть человек. Чем он сейчас вот знаменит в последние несколько дней? Он, по-моему, стал первым, кого исключили из числа иноагентов. Ну или, если не первым, то довольно
3: Да ладно,
2: редким
3: огромное
2: случаем.
3: количество людей
2: Да?
3: исключают. Вы чего, Алексей? Это, конечно. Я не
2: Значит,
3: знаю,
2: я
3: кто такой
2: что-то,
3: этот, я
2: значит,
3: не
2: я
3: знаю, кто такой
2: упустил.
3: Панасенков, но как вы, он точно не первый и не второй.
2: Ладно, может быть, я что-то упустил, может быть, где-то не так прочитал, но я попытался в ситуации разобраться. Значит,
3: Так.
2: официальная формулировка в связи с утратой признаков иноагента. Значит, получается, что за что этот, собственно говоря, вот статус иноагента ему был присвоен? За то, что он распространял материалы иностранных СМИ иноагентов, ну, там перечисляются разнообразные СМИ, значит, доказывал превосходство, тут мне не совсем понятно, превосходство европейской государственности и недостижимость нами, западной цивилизацией, все это делал путем аллегорий, метафор и образов. Это материалы суда, которые цитирует ТАСС, чтобы это не было просто журналистскими какими-то там домыслами. Ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России. Но тут легитимность нельзя ставить под сомнение, она, значит, законом утверждена, да? Но... А почему вот нельзя доказывать или там сообщать о превосходстве европейской государственности? Что тут такого?
3: Не ко мне, я понятия не имею, честно говоря.
2: О чем это речь?
3: Да
2: ну,
3: я знаю, так кто такой Панасенков и чем он там занимался, я тоже не знаю. И по каким основаниям его внесли в перечень на агентов, ну, скорее надо Минюст спросить, как бы, какие они видели основания для внесения, а потом, как вы говорите, для исключения.
2: Нет, а тогда вот такой вопрос. Вот смотрите, он, как считает Минюст, в связи с утратой признаков иноагента. Значит, вот это он все говорил или что-то такое делал, и за это, соответственно, ему был присвоен статус, потом перестал это делать и через какое-то время был лишен статуса. А вот здесь как это работает? Он же это говорил все равно, вот что-то такое делал, потом перестал. Значит, какой-то срок должен пройти? Он определен или как? Ну, понятно, что Минюст решает.
3: Это решает Министерство юстиции, да, совершенно верно. Если, как сказано в формулировке, он утратил признаки иноагента, то есть перестал распространять информацию иностранных агентов, работать в интересах иностранных лиц, физических или юридических, он может быть исключен из этого реестра. И эта процедура применяется, ну, достаточно часто. Я тут, собственно говоря, не вижу никакой какой-то особой ситуации. Может быть, сам персонаж тут кому-то больше интересен, чем другие, но исключают из этого перечня людей достаточно часто.
2: Ну, то есть, значит, человек некую деятельность вел, перестал ее вести,
3: да,
2: и после этого...
3: Да, если он ее прекратил, он может быть исключен из этого перечня, да, совершенно верно.
2: А вот тут, если спрашивать, вот вроде бы как изначально считалось, что статус иноагента присваивается людям, которые получают некое финансирование из-за рубежа или работают в интересах, собственно, иностранных государств. Просто вот эти все высказывания считаются, что это работа в интересах иностранных государств.
3: Не знаю, что считается, Алексей. Там же сказано было, он распространял материалы иностранных разного рода агентств, в том числе и которые уже тоже были признаны агентами.
2: Ну, СМИ надо.
3: И вот это является основанием. А что там как считается, кем? Мне, к сожалению, сложно это комментировать, потому что я ни материалов дела не вижу, никто такой Панасенков не знает.
2: Ну, если бы увидели, вспомнили, он такой яркий персонаж,
3: да?
2: Достаточно.
3: Ладно, я поищу, хорошо.
2: Я говорю, особенно вот его вокальные упражнения. Это, конечно, тяжело выдержать больше 2 минут, но тем не менее. С 1 января следующего года изменения в налоговом кодексе заработают. Иностранцы должны будут платить налоги за неработающих членов семей. Об этом на встрече с президентом начальник миграционной службы Андрей Кикоть сказал. А если, соответственно, Федеральная налоговая служба не подтвердит наличие у того или иного мигранта дохода не ниже прожиточного минимума, то он будет лишаться патента. А в принципе, как можно изымать налоги у людей, которые не зарабатывают ничего? Ну, понятно, что с родителей, но а какой-то процент будет или что это такое, вот я не понимаю.
3: Подождите, это достаточно простая ситуация. Да? Если у вас есть на иждивении определенное количество людей, и эти лица, ваши иждивенцы, они пользуются какими-то социальными благами, то за них должен быть уплачен, ну, скажем так, в кавычках квази, некий социальный налог за то, что они пользуются учреждениями там, медицины, разного рода социального обслуживания и так далее, и так далее, и так далее. Просто человек платит за количество людей, которых он, ну, скажем так, привез вместе с собой, как член своей семьи, например. Работает один, но у него определенное количество иждивенцев есть, как члены семьи, допустим, они у него оформлены. Он платит за них какой-то социальный налог, который как раз покрывает расходы государства на обслуживание вот этой категории граждан. Мы же с вами очень хорошо понимаем, что зачастую приезжает работать один, а потом привозит с собой огромное количество близких, родственников, детей. И все эти люди, извините за такое, может быть, не очень красивое слово, знаю, не всем это нравится, но они просто паразитируют на социальной инфраструктуре, которая создается за счет налогов наших российских граждан, да? Не совсем, наверное, правильная ситуация. И совершенно верный подход, он обсуждался в правительстве, что если у работающего иностранца какое-то количество иждивенцев есть, то за них некий социальный налог должен быть тоже уплачен, потому что они пользуются этой инфраструктурой. Ну, то есть,
2: ну, вот, Андрей...
3: подход верный абсолютно. Мне кажется, сложно что-то возразить против этого.
2: Да нет, ну, собственно, никто не возражает. Я просто пытался понять, вот человек получает какие-то деньги, там, 50 тысяч рублей, вот сам платит налоги, получается, иначе невозможно, да, или оплачивает патент. Плюс еще какие-то проценты там за своих троих детей и жену, например, да?
3: Ну, процент, или как это будет, я посмотрю, как это будет определено. Закон же еще не вступил в силу, да? Но будет определенная ставка, которая будет также у него вычитаться из заработной платы. Или если агент будет платить, значит, агент, если он непосредственно, значит, сам должен будет уплачивать.
2: То есть, но... тут... Вот, кстати, Кикт сказал, что на 20% меньше теперь мигрантов в нашей стране благодаря вот усилиям. Ну, даже без этого законодательства, я так полагаю, что процент возрастет, потому что немногие потянут вот такую ситуацию, ну, или будут детей оставлять с супругами там где-то на своей родине.
3: Ну, я думаю, что трудовых мигрантов существенное количество не сократится. Выехали, конечно, очень многие граждане Узбекистана, например, из страны, да, вот статистику, если посмотреть, потому что истекли все сроки, а, кстати говоря, президент своим указом неоднократно продлевал для граждан Узбекистана сроки, когда они могли легализоваться, и многие этим правом воспользовались. Но не все, по всей видимости. Поэтому вот у нас количество граждан Узбекистана существенно сократилось. Потом сейчас, вот что Кикать правильно совершенно сказал. Сейчас, если есть у тебя патент, ты должен в течение определенного времени устроиться на работу, заключить договор, да, то есть получать заработную плату по этому договору. Этот договор, кстати, подлежит регистрации в МВД, да, то есть создана целая система, которая действительно позволяет контролировать человек, который въехал как трудовой мигрант, есть ли у него патент, если он приобрел патент, устроился ли он на работу, какая у него заработная плата. Ну, естественно, достаточно просто сейчас проверить, какое количество людей въехало вместе с ним. И являются, скажем так, тоже людьми, которые находятся законно, вполне находятся на нашей территории. И вот сейчас дошла речь до того, чтобы облагать налогом их нахождение здесь. Это, Алексей, достаточно, ну, такая продуманная система мер. Первый ее этап, я как-то рассказывал достаточно подробно в эфире, был направлен на то, чтобы определить количество этих иностранцев, которые здесь находятся, где они находятся непосредственно, работают они или не работают. Список контролируемых лиц появился, помните, да, как такой документ, который тоже можно зайти в базу и посмотреть, является ли иностранец фигурантом этого списка контролируемых лиц. Несколько таких мер было принято для того, чтобы установить количество этих иностранных граждан, в том числе... кто из них работает и где они работают. И следующий этап – это налогообложение. Вот сейчас мы переходим активно ко второй фазе, чтобы люди, которые здесь работают, платили налоги не только за себя, но и за членов семьи, если они иждивенцы.
2: У меня, кстати, впечатлила очень цифра за 2 года реализации вот этих мер. 321 миллиард рублей поступил в бюджет, прежде всего, региональный. Это, да, по-моему, очень серьезная цифра.
3: Очень серьезная, и МВД действительно большие успехи в этом смысле демонстрирует. Я тоже неоднократно говорил, что есть специальная комиссия правительства межведомственная, которую возглавляет Голикова. Работает комиссия, на мой взгляд. Мне неудобно ее оценить, потому что я сам член этой комиссии правительственной. Но, тем не менее, она постоянно работает, рассматривает вот эти все меры, законопроекты, какие-то ведомственные нормативные акты. Постоянно совершенствуются все процедуры, все недостатки разбираются. То есть это такая буквально там еженедельная работа, направленная на то, чтобы эту систему отладить. И вот результат вы сами, собственно говоря, отмечаете.
2: Да,
3: результат...
2: определенно он есть. Ну и еще один момент, еще один вопрос, который, наверное, касается всех. Все, наверное, недовольны в какой-то мере работой управляющей компании. Так вот, зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил упростить процедуру уменьшения платы, ну, за услуги ЖКХ, за некачественное содержание многоквартирных домов. Ну, идея-то правильная. Человек, по его словам, не должен вот бегать и доказывать, да, несколько раз тем более. А весь процесс должен быть максимально автоматизирован. Вот я обеими руками за, потому что сейчас человек должен, значит, регистрировать какие-то нарушения. Тут мне не покрасили, да, тут сломалась лампочку, не поменяли и так далее. И потом куда-то идти, доказывать, что это есть, и потом, может быть, снижена будет оплата. А вот как здесь, с вашей точки зрения, можно процесс этот поправить, чтобы он автоматически происходил?
3: Ну, достаточно сложно автоматическим, что я с вашим базовым посылом согласен. Человек не должен платить за услуги, которые ему не оказаны. Да? Не должен. Вина это управляющей компании или нет, это тоже нужно всегда как бы разбираться более тщательно в этой истории. Автоматизация, ну вот в Москве, например, создана некая система, да, активный гражданин, где вы можете там в режиме чуть ли не реального времени информировать местные власти о том, что у вас лампочка перегорела или еще что-то произошло, там мусор не вывезли, да, и, насколько я знаю, активно достаточно реагируют на это власти и, соответственно, исправляют эти недостатки. Можно ли по всей стране это внедрить? Хорошо было бы, если бы это было внедрено по всей стране, но думаю, что на это какое-то время еще потребуется, тем не менее.
2: Ну, у нас еще где-то полторы минуты осталось, тогда еще один вопрос успею задать. Федеральная служба исполнения наказаний, в планах у нее создание 7 инновационных учреждений, ну, вот таких пенитенциарных, как я понимаю, которые будут сочетать колонию, тюрьму и следственный изолятор. А зачем вот все это объединять в одно? Ну, насколько я понял, именно такие планы. Чтобы не было, я не знаю, как это называется, этапирования, или чтобы как-то проще все это дело содержать, в чем смысл?
3: Я думаю, что да, рационализация, в том числе и экономия бюджетных средств, более рациональное использование этих бюджетных средств. Потому что главное, чтобы все эти категории лиц, они содержались отдельно, да, то есть, чтобы осужденные лица, которые отбывают наказание, их не смешивали с теми, кто находится в следственных изоляторах и еще не осуждены по решению суда, да, может быть, и не будут осуждены. Там мера пресечения просто избрана. Поэтому, да, это определенная рационализация и вполне, ну, как бы, я знаю об этих планах, они прорабатываются с активным участием Министерства юстиции, в том числе ФСИН у нас, да, под вет Министерства юстиции. Поэтому это все направлено на повышение качества и более рациональное использование бюджетных средств.
2: Спасибо, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
6: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
7: Продолжаем разговор с Андреем Клишасом, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором. А теперь к международной повестке. Вот довольно-таки знаковое событие состоялось в городе Кардифф, столице Уэльса. Там прошел саммит кельтских наций. И принял он представителей, причем на самом высоком уровне, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Они по итогам этой встречи подписали меморандум о самоопределении, самостоятельном определении будущего своих, ну, пока стран, наверное, нельзя сказать, частей, некогда велика, а сейчас, наверное, просто Британии. В принципе, это может быть один из эпизодов вот того, что творится или происходит, процесс, который происходит в Европе, правильнее будет так сказать. Помним мы каталонские события, сейчас выборы в Саксонии, Анхальт, и вообще вся ситуация в Восточной Германии, которая, мы уже сегодня об этом говорили в эфире, так и не стала частью Германии, там все-таки довольно-таки серьезное различие между двумя вот этими частями большой страны, да, то есть некий такой треск по швам, с моей точки зрения, наблюдается. Разделяете ли вы это мнение, или это совершенно не связанные события?
8: Ну, честно говоря, я думаю, что события там в Германии и в Великобритании, вот та декларация в Кардиффе, да, по-моему,
7: да,
8: они
7: да.
8: Это разные вещи, я как-то их не объединяю, но я по отдельности согласен и с тем, и с другим. Да, конечно, ну, как бы есть такое, набирают силу центристские, правоцентристские движения в Европе, они возмущены там политикой, которую проводят европейские страны. Да, это одна история. Вторая – это Великобритания. И там вот эти процессы, они же были заложены в момент, когда было принято решение о Брексите. Да? Тогда еще часть Великобритании высказывала сомнения в этой политике, в частности, и Шотландия, и Ирландия. Да? Вот сейчас недаром, да, конечно же, наверное, на поверхности лежит тема мигрантов, миграционная вообще проблема, которая есть в Великобритании, в частности. Но если посмотреть внимательно, о чем они говорили, там лидеры вот этих перечисленных регионов Великобритании, то они в первую очередь говорили о том, что они дальше свое будущее видят в интеграции в ЕС и вхождении отдельно в Европейский Союз. То есть тут как бы, ну, более сложная мотивация, по всей видимости, у них. И если Шотландия видит как отдельное соглашение, то Ирландия через объединение с Республикой Ирландия, да, Северная Ирландия. Поэтому это, ну, как бы процессы, может быть, что-то есть общее, но это точно не в одной линии, как бы, история. Кстати говоря, более забавно, что одна из деревень проголосовала, там что-то не 90 с чем-то процентов жителей, да, я вот сегодня смотрел новости.
7: Да, Биддингтон называется, да.
8: За выход из Великобритании.
7: Ну, потому что им хотят построить центр на 1300... мигрантов прямо рядом с их деревней, а у них в этой деревне 300 человек всего и живет-то.
8: Да.
7: Ну,
8: поэтому, Алексей, я думаю, что в Великобритании это, ну, такой жест отчаяния, недовольство парламентом, элитами, которые в Лондоне, да, по всей видимости, они существенно оторвались в своей повестке от того, что беспокоит людей в стране. И вот, наверное, силы националистические, в том числе националистические, они решили, что подходящий момент для того, чтобы заявить о своей позиции. Я думаю, эта история будет продолжаться. Безусловно, она будет продолжаться, и как она будет развиваться, ну, достаточно интересно за этим понаблюдать. С точки зрения даже вот конституционного права, да, британского, как они будут эту ситуацию, как они из нее будут выходить.
7: Но референдум-то в Шотландии было, там с небольшим перевесом победили, так сказать, те, кто хотел оставаться.
8: Я тогда внимательно за этим наблюдал, референдум был, но если вы посмотрите, кто имел право голосовать, то там очень-очень забавная ситуация была. То есть все, кто могли проголосовать за выход, у них так разными правдами и неправдами их лишили права голоса. А всех, кто приехал из Европы, экспатрианты, которые жили там, менеджменты, военные и так далее, и так далее. Все они получили право голосовать на местном референдуме. И, как вы справедливо заметили, с очень небольшим преимуществом тогда сторонники единства, они получили большинство.
7: А вот разве, вы же сами сказали, разве это не объединяет два эти случая? То есть Великобритания, там череда зачастую очень странных премьер-министров, довольно слабая, как мне представляется, центральная власть, побуждает как бы вот эти вот самостоятельные национальные, ну не скажу окраины, части, наверное, да, Соединенного Королевства, искать, скажем так, свой успех по отдельности, чтобы вот к этой глупости не иметь отношения. И к этим решениям, я даже не буду оценивать, решениям, которые им не нравятся, так скажу. И в Германии то же самое. То есть, если канцлер впрямую говорит, да мне вообще все равно, что внутри страны происходит, мне надо Украину поддерживать. А, собственно говоря, партия, которая побеждает вот на местных выборах, да, вот в этой земле, она говорит, что мы, наоборот, хотим сотрудничать с Россией, не хотим помогать Украине. Более того, пусть еще деньги вернут. То есть, как бы вот не соответствие взглядов с центральной властью. Значит, на местах эту идею поддерживают все-таки, да?
8: Ну, слушайте, несоответствие взглядов с центральной властью, это не значит, что это нас объединяет. Давайте поспрашиваем ирландцев, шотландцев и валлийцев, они за нормализацию отношений с Россией, поддерживают ли они Украину? Боюсь, что мы получим ответ, который нам не очень понравится. Да, в Германия сильно отличается с точки зрения и правовой, и с точки зрения государственного устройства от Великобритании. Во-первых, Федеративная Республика Германия – это реально очень сильная федерация. Там у земель огромные полномочия. И если земли недовольны центральной, там, скажем так, федеральным правительством, у них для этого есть достаточно серьезные ресурсы влияния. В отличие от Великобритании, да, где вроде как есть какая-то автономия, но практически на политику Соединенного Королевства влияют они очень-очень ограниченно. Именно поэтому они и ставят вопрос о выходе. Это, скажем так, результат слабости их позиций внутри Великобритании, вопрос о выходе. А в Германии, когда на уровне земель побеждают оппозиционные партии, это серьезная заявка на изменение политики или на контроль над федеральным правительством в будущем. Так что я бы здесь все-таки не объединял эти две истории, они разные.
7: Нет, там просто причины недовольства центральной властью разные. Германия, особенно восточная, она, в принципе, вот если сотрудничать с Россией, то гораздо будет ей выгоднее. А Великобритания вообще, в принципе, от России очень мало зависит. То есть у них свои поводы для недовольства. Но просто...
8: Наверное, поэтому я не понимаю, что вы видите общего во всем этом.
7: Я вижу то, что слабое и принимающее не политически мотивированные, а не экономические решения власть, она вызывает в некоторых частях страны, ну, такие, скажем так, настроения сепаратистские или нет.
8: Почему вы решили, что центральная власть слабая?
7: В Великобритании, но если она меняется каждый год, там прошла череда этих людей, которые никто не выбирал, и которых сама же партия убирает и ставит новых.
8: Смотрите, людей никто не выбирал, а партии продолжают манипулировать этой политической системой, удерживают большинство в парламенте и меняют премьер-министров как перчатки. Причем не только премьер-министров, но консерваторов меняют на лейбористов и так далее, а политика центрального правительства, ну, назовем его так, остается прежней. Говорит ли это о слабости центрального правительства? Я боюсь, что нет.
7: Ну, может быть, но сама смена, вот сами лидеры, это их же нельзя сравнивать там
8: сами
7: с Черчиллем,
8: с Тэтчер. Но политическая система устроена так, что эти слабые лидеры не в состоянии ее обрушить. Достаточно сильное государство выстроено. Институты политические очень устойчивы, они достаточно сильны. Давайте не будем себя обманывать. Великобритания, их конституционный правопорядок не обрушится. Да? Потому что она в состоянии пережить десяток таких клоунов, как Борис Джонсон или там Лиз Трасс. далеко не каждая политическая система в состоянии переживать таких премьер-министров и выходить из этой ситуации, как ни в чем не бывало. А пока Великобритания выходит, тут нам не нужно заблуждаться, да, нужно понимать, что это очень сильная с вековыми традициями политическая система. И она привыкла к тому, что иногда демократия выбрасывает наверх, ну демократия такая специфическая, таких персонажей, как Борис Джонсон, Ли Страсс и же с ними, или Сунак, да, ничего не происходит, политика не меняется. Какой бы премьер-министр смешной ни пришел, он делает то, что нужно. И нынешний премьер-министр, я уже, кстати, даже не помню, как его там фамилия.
7: Энди Бернам, да, я сам с трудом запомнил.
8: Да, он вот, не знаем, сколько он продержится с вами на этом посту, да, и надо ли его запоминать. Но, тем не менее, он уже сказал, что никакие референдумы он не разрешит, и никаких результатов они не признают в любом случае. Боюсь, что это говорит не о слабости центрального правительства, а о его уверенности в том, что политическая система будет работать на него, а не на Шотландию, Ирландию и Уэльс.
7: А вы не считаете, что бомба заложена под этим? Условный канцлер немецкий имеет там 17-15% поддержки. Партия, которая вполне, так сказать, экономически обоснованные идеи предлагает, имеет 45%, ну вот в этой земле конкретно, да? А эту партию никто не слушает. А те партии, которые ей противостоят, имеют поддержку 12-15%. Но все вместе у них больше, чем вот у этой партии. Вот тут такая... То есть получается, что страна разделена же, нет?
8: Ну, разделена, конечно. И тем не менее, до тех пор, пока не пройдут федеральные выборы, ничего не поменяется в Федеративной Республике Германии. Да, пока не пройдут федеральные выборы, ничего не изменится. Да, мы ожидаем, кстати, 20-го, по-моему, да, очередной будет там раунд голосования во многих землях, и мы посмотрим на результат, сколько альтернатива для Германии. По-моему, даже в Берлине будут выборы, боюсь точно. Ну,
7: Берлин будет, да, будет, верно.
8: Посмотрим, что там, как там проголосуют, он достаточно левый, да, как бы левацкий, все-таки город Берлин. Да, наверное, Мерц может потерять место канцлера, может быть, он перестанет быть лидером нынешней правящей партии. Но смена лидера приведет ли к смене политики, пока не состоятся общефедеральные выборы? Это большой вопрос.
7: Вот как бы вы прокомментировали? Он просто хочет вопрос о себе, так сказать, выдвинуть на партийные дискуссии. То есть, либо вы меня безоговорочно поддерживаете, невзирая на вот эти вот результаты земельных выборов, либо добивайтесь моей отставки, а тогда он назовет имена преемников. Вот это, с вашей точки зрения, вот это вот как бы выставление какого ультиматума, о чем говорит?
8: Ни о чем не говорит, это их внутренние дрязги, нам на это обращать внимание не нужно. Ну, человек борется за свое политическое будущее. Оно, наверное, не такое будет продолжительное, но он пытается его продлить настолько, насколько сможет. И как это там у них влияет на их внутрипартийные дебаты по этому поводу, я, честно говоря, не знаю, не специалист по именно немецкой политике, но я хочу сказать одно, что в Великобритании, что в Германии – политическая система достаточно устойчива, да? Она по-разному совершенно функционирует. Федеративное государство и, в общем, Великобритания, там своя специфика. И я считаю, что центральное правительство в Лондоне, оно достаточно уверенно контролирует ситуацию в стране, несмотря ни на что. Несмотря на эти сепаратистские движения и возможные референдумы и так далее, и так далее. В Германии ситуация другая, там очень большая роль земель, и там, конечно же, тоже нужно ждать общефедеральных выборов для того, чтобы что-то реально в политике центрального правительства изменилось. Эта политическая система где-то веками, а где-то десятилетиями заточена на то, чтобы такого рода внутриполитические кризисы стабилизировать.
7: Не, это да, но это до поры до времени, пока жизнь людей не станет совсем трудной. Не мне судить, как они сами свою жизнь оценивают, но вроде бы как она ухудшается. Вот жизнь простого обыкновенного
8: она
7: человека.
8: Она ухудшается, скорее всего, да, как бы мы, ну, сложно сделать отсюда такой вывод. Она ухудшается, и цены растут. Безусловно, это так. Но означает ли это, что люди сделают радикальный радикально иной политический выбор, это далеко не факт.
7: Ну да, если, может, Веймарскую республику вспоминать, то, что в Германии произошло там, случилось же все-таки на фоне тогдашнего ухудшения качества жизни после Первой мировой войны. Ну, не знаю, будет ли здесь так или нет. Но а вот хотел бы вас спросить, а вы как считаете, почему они так цепляются за Украину? Вот что Меркель, что... Ой, Меркель, простите, Мерц, что Меркель Урсула
8: тоже,
7: фон дер Ляйен?
8: Меркель тоже, это правильная бы, это была прооговорка, но она, по сути, верная. Потому что они сделали ставку, их политическое будущее тех сил, которые они представляют, во многом зависит от того, чем закончится война на Украине. Они сделали на это ставку. Они сказали, что Россия должна быть побеждена на поле боя. Я глубоко убежден, что внутри, глубоко внутри, они рассматривают эту ситуацию как реванш за поражение во Второй мировой войне. И для них это было бы, конечно, фантастическим подарком, если бы Россия потерпела поражение. Это бы в некотором смысле вернуло им все то, что они потеряли в 20 веке. Но Россия побеждает. Уверенно достаточно побеждает, да? Мы это видим, и это видят американцы, по всей видимости, судя по последним телодвижениям. И сейчас эти силы, ну, они терпят политический крах, но признание того, что они проиграли в этой ставке, ставке, на которую было поставлено неимоверно много, для них это неприемлемо, поэтому они цепляются, Алексей, правильно вы говорите, цепляются за эту ситуацию до последнего и будут так делать.
7: И еще один, так сказать, очень важный вопрос. Я, честно говоря, у меня, так сказать, если бы были волосы на голове, они стали бы дыбом. Оказывается, трибунал по военным преступлениям в Косово такой работает, осудил лидера косоваров Хашима Тачи, ну, то есть, вернее, признал его виновным в убийствах, пытках, военных преступлениях и осудил на 25 лет тюрьмы. Там это... Как-то вот мимо меня совсем прошло, это все сопровождало давление, запугивание, митинги вот в Приштине, в столице Косово. Но тем, вот как это можно объяснить? Ведь это же невыгодно. Многие политические процессы и их результаты, они просто под ковер, как мусор, заметают. А здесь все-таки они дошли до решения суда. Как это стало возможно?
8: Это, по-моему, тут в Гааге, да?
7: Да. Да, нет, по преступлениям в Косово, а не военное преступление в Косово, а суд в Гааге, да.
8: Да, но, слушайте, я, честно говоря, не сомневаюсь, что этот человек преступник, но у меня это субъективное мнение, да, у меня тоже нет материалов дела, да, сразу оговоримся, я знаю то, что знает общественность из там, средств массовой информации, но, по всей видимости, это еще один шаг к тому, чтобы показать в первую очередь Сербии, где были осуждены очень многие деятели политические, военные того периода времени, что европейское, скажем так, правосудие не такое уж однобокое. Ведь не секрет, что они активно пытаются последние десятилетия затянуть Сербию в ЕС, оторвать Сербию от России. Я считаю, что это один из шагов в этом направлении. Они говорят, посмотрите, вот преступник, про которого вы хорошо знаете, и вот мы тоже считаем, что он должен быть осужден. И вот там 25 лет, да, они ему дают. Я считаю, что это политическое решение. Оно в некотором смысле, да, оно объективно правильное, но почему оно появляется сегодня? Потому что в Сербии непростая политическая ситуация. Вучич, по всей видимости, уходит с поста президента, там предстоят парламентские выборы. Он вроде как собирается баллотироваться на этих выборах для того, чтобы занять пост премьер-министра. Я думаю, что Запад все это планирует под эту ситуацию в Сербии, под политические события, которые предстоят в Сербии для того, чтобы показать сербам, что Запад объективно оценивает тот конфликт. Хотя это, конечно, не так, мы все это хорошо понимаем.
7: Но тогда получается, что вот этот, например, я даже не знаю, перформанс с приемом Зеленского, с красной ковровой дорожкой, почетным караулом, вот этими всеми делами. Это вот это то, что вот это решение награда за то.
8: А я не знаю, какая ковровая дорожка и где.
7: Ну я как, принимал с помпой Вучич Зеленского, расстелили.
8: Вучич очень давно пытается играть и нашим, и вашим. Совершенно очевидно, да? Давайте вспомним заявление службы внешней разведки России, которые достаточно убедительно предоставили данные о том, что Сербия поставляет вооружение, боеприпасы Украине. Это же факт. Эти факты были признаны. Сербии нечего было против этого сказать. Бучич активно играет и нашим, и вашим. Но понимая, что, по всей видимости, общественное мнение все-таки в пользу России в Сербии склоняется, он по-прежнему изображает из себя такого как бы в большей степени пророссийского политика. Но реальная политика Сербии, на мой взгляд, я не международник, да, но на мой взгляд, и совместные учения с НАТО, мы помним, там были, и

0: ООН, значит, пробирочкой американский госсекретарь, если Колин Пауэлл, да, тряс, и это стало основой для вторжения в Ирак. И вы знаете, какая вот мысль возникает? То есть проходит какое-то количество, они все знают, и про Хашима Тачи, и про оружие массового поражения в Ираке, да, они это знают, но когда проходит там 10, 15, 20 лет, они берут и выдают вот эту правду, когда она уже никому не нужна.
1: Да, Алексей, я согласен, и как бы это хороший урок для тех, кто исполняет эти номера, для того же Колина Пауэлла, да, который вынужден был признаваться в том, что у него там зубной порошок был или что-то такое, да, чем он сотрясал в Совете Безопасности ООН. Да, они как бы отыгрывают ситуацию, и когда ситуация уже отыграна, скажем так, точка невозврата пройдена, тогда они готовы признать, изобразить из себя таких людей, которые говорят, всегда в конечном итоге говорят правду. Но только дело уже сделано. И так было в Косово, да? Подождем еще, что они скажут Сербии по этому поводу. Потому что ведь отторжение Косово от Сербии было абсолютно незаконным. И с точки зрения норм международного права, да? И мы помним хорошо все эти выступления в Международном суде, в Организации Объединенных Наций, позиции Великобритании, Франции и других стран. Мы потом активно, кстати, цитировали это, когда была ситуация с Крымом, да, который объявил свою независимость, а потом входил в состав Российской Федерации. И если почитать, что говорили представители западных стран в Международном суде ООН, ну, они просто поддерживали Крым двумя руками. Если перенести одну ситуацию на ситуацию в Крыму в 2014 году. Так что я думаю, что мы и по поводу отделения Косово узнаем так называемую правду, когда будет слишком поздно, когда точка невозврата будет пройдена.
0: Ну, то есть вы считаете, что вот это вот решение, оно никак не приведет к изменениям статуса Косово, Сербии, какие-то вот...
1: Конечно, нет.
0: Ничего.
1: Конечно, нет. Конечно, нет. Никаких последствий. Просто они сдали Хашима Тачи и определенных людей из его окружения. Они вышли в тираж, эти люди. Они больше им не нужны. Они свою работу сделали. Поэтому можно их и сдать.
0: А Урсула фон дер Ляйен сказала, когда хоронили Ратка Младича, недавно скончавшегося генерала сербского, что прославлению военных преступников нет места в ЕС. Она скажет, как считаете, то же самое по поводу Хашима Тачи?
1: Она должна
0: когда
1: была
0: его будут там где-то, может быть, там хоронить и так далее? Да дай бог.
1: Она должна была бы много раз сказать это Зеленскому, который уже пантеон военных преступников просто создал в Киеве, да, Алексей? Что-то мы не слышим от фон дер Ляйен, ничего подобного. А Зеленский-то занимается ровно этим, героизацией нацистских преступников. Вот о чем фон дер Ляйен стоило бы помнить.
0: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Как всегда, очень интересный разговор. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
6: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона.

0: 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах, Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала, и главой государства стал вице-президент.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве, Казани, 7 утра, в Улан-Удэ, полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Ярославле поврежден нефтеперерабатывающий завод в результате беспилотной атаки ВСУ. Российские военные продолжают поражать украинские цели в Харьковской области. В Приморье несколько тысяч россиян смогли проголосовать досрочно. Далее подробности. Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области при атаке дронов. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он уточнил, что идет оперативное тушение возгораний. Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили. Всего при отражении крупной атаки в регионе было сбито 65 беспилотников. Ранее сообщалось о перекрытии движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы в целях обеспечения безопасности. Экипажи танков группировки «Север» уничтожили замаскированные блиндажи пункта управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ внутри окружения в Харьковской области, сообщила Минобороны. Отмечается, что огонь корректируется с помощью беспилотников, которые также фиксируют попадания. Танки работают как прямой наводкой, так и с закрытых позиций, после чего меняют место дислокации, чтобы избежать ответного удара. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Свыше 5500 человек приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Приморье, сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Гладких. Она отметила, что на территории края образованы более 1000 стационарных избирательных участков. Часть из них находится в отдаленной местности. Там уже проголосовали. Созданы участки в местах пребывания на судах, в воинских частях, в больницах, санаториях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в аэропорту Владивостока. В общей сложности их 235. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, ухудшает ситуацию на рынках, в том числе энергоносителей. Заявил в интервью РИА Новости глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он добавил, что кризис вокруг Ирана из краткосрочной вспышки приобрел затяжной системный характер. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным из-за эскалации, практически остановил судоходство через Ормузский пролив. Минцифра России ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России, заявил РИА Новости глава министерства Максуд Шадаев. На прошлой неделе в стране запустили первые сети связи 5-го поколения. Тогда в ведомстве сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцам iPhone зависит от решения Apple. На текущий момент связь 5-го поколения запущена в 16 городах России и доступна 10 миллионам абонентов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: В
4: Вы слушаете «Радио Спутник».
5: «Экспрессо». Всем доброе утро. Четверг, 17 сентября, на часах 7 часов 4 минуты московское время. В эфире радио «Спутник Экспресса». В студии Константин Придыбайло. Это я, Никита Лиховецкий. Рядом я, Артем Муратов, тоже здесь. Доброе утро, друзья.
6: Доброе утро.
7: Как твое настроение, Костя?
5: Мое прекрасное.
8: Да у тебя всегда классное настроение. Вот тебя разбуди ночью, ты так же скажешь.
7: Чтобы с утра уже быть здесь.
5: Мое настроение лучше, чем у создателя мультсериала «Свинка Пеппа». Его особняк ограбили.
8: Так.
5: Вот так вот пишут.
8: Что за свиньи?
5: Да-да-да. Преступники ограбили особняк, расположенный в английском графстве Суррей, воспользовавшись тем, что в тот момент создателя свинки Пеппы и его супруги не было дома. Все, вынесли драгоценности всяких на 90 тысяч долларов.
8: Угу.
5: Вот так вот.
7: Ужас какой.
5: Ужас, конечно.
8: Ну, это действительно ужас. Возможно, они были в гостях у овечки Сьюзи. Это по мультсериалу. Овечка... Так, не смотрите на меня, у меня дети. Я знаю всех.
7: Мы просто смотрим, пытаюсь понять, кто бы в гостях у
5: Подожди,
7: овечки.
5: Подожди,
8: у Свинки Пеппа есть подруга, овечка Сьюзи. Все, дальше не пытайте меня.
7: А какие еще есть персонажи этой мультивселенной?
8: Там собаки, там кого только нет. В общем, кто-то из животных, не очень хороших, ограбил создателя.
7: Я помню, что у Даши Путешественницы был лис, который воровал.
8: А, ну это жулик не воруй все
7: да,
8: время.
7: Да, вот это лис по имени Жулик.
8: Эту стадию я прошел. Да, и Пеппа тоже я прошел. У меня дальше там другое.
7: А что дальше? Синий трактор? Нет, синий трактор раньше.
5: А есть вот стадии взросления детей, получается? Свинка Пеппа — это какой уровень?
8: Начальный? Ну, это, да, ближе к начальному. Угу. Потом у тебя идут мультсериалы уже «Смешарики».
5: Да, вот эта тема.
8: После «Смешариков» идет что-то уже...
7: Про котов еще есть какой-то сериал.
8: Про котов, да.
5: Три кота.
8: Вот «Три кота» — это всегда на всех работает. У меня даже 13-летний сын зависает иногда. И вот так вот уходит. То есть «Три кота» —
5: на «Три кота» я зависаю. 37-летний сын.
8: Вот лучше... Это же наш отечественный производитель. Вот их не грабьте, пожалуйста.
5: Отбивка новости, поехали. Ну, вообще, тема мультиков, она диссертабельна. Вот серьезно, можно прям работы научные писать.
7: Ну, в «Смешариках», извини меня, когда ты их во взрослом возрасте пересматриваешь, там прям какие-то такие философские мысли. Там Лосяш как что-то задвинет, Каркарыч что-то скажет, все.
8: И ты ходишь целый день, думаешь, действительно...
5: А Копатыч? Мой любимый персонаж Копатыч.
8: Копатыч, да,
7: потому что он очень на тебя похож, честно тебе скажу. Только в спячку он впадает, а ты нет.
5: Мне подруга подарила Копатыча вот на днях брелок. Надел на ключи от дачи.
8: Вот на кого ты похож, точно.
7: Подожди, Кость, ты должен сказать фразу «Укуси меня, пчела».
5: Я не знаю, я не смотрю этот мультик, но мне просто нравится Копатыч.
7: Ну скажи, пожалуйста, «Укуси меня, пчела».
5: «Укуси меня, пчела».
7: Ну все, теперь ты точно как Копатыч.
8: Все, Копатыч, доброе утро.
5: Доброе утро. Ладно, слушайте, на самом деле время-то быстро пролетело. Вот не успеем моргнуть, как стукнет 23 часа по московскому времени. А это значит, что на Дальнем Востоке будет 8 утра. И откроются избирательные участки. И мы тут до эфира обсуждали, стоит ли говорить название партии завтра, например, в эфире, или не стоит. Ну, наверное, можно, да?
7: Название партии можно, но нельзя уже призывать за кого-то голосовать.
8: Не
7: уже
8: агитируй,
7: все.
8: Да.
5: Но у нас же бюллетень будет прикольный, он после первого номера сразу третий идет.
7: Угу. Да.
5: Россия номер один, ЛДПР номер три. А вторая строчка, ее убрали.
7: Было, кстати, интересно, что они не сделали, то есть что все партии поднялись по списку, да?
5: Да, просто убрали.
7: Просто убрали. Мне кажется, это на самом деле очень классно, потому что партии уже начали вкладываться в агитацию и призывать голосовать за определенный номер в списке.
8: Но... Только по этой логике так и...
7: Да, и представляешь, как было бы, если бы ты, типа, призываешь голосовать там за номер один там, или номер пять, да?
5: Ну, один бы не поменялся.
7: Номер пять бы уже сдвинулся, стал 4, да, например. И все.
5: Я не думал с такой логикой. Прикольно.
7: Ну, это реально забота о партиях. У нас вот Элла Александровна Панфилова каждый год говорит, что ЦИК всегда настроен помогать партиям и делать так, чтобы было в наибольшем интересе для партии, чтобы процесс избирательный и вот этой политической конкуренции был максимально удобный. И вот даже в таких мелочах все было продумано, чтобы уже выстроенную агитационную кампанию, отрисованный дизайн и отпечатанные агитационные материалы не надо было перерисовывать.
5: Ну, чтобы было справедливо, произнесем все названия. Первый номер – «Единая Россия», третий номер – ЛДПР, а также партия «Прямой демократии», партия «Зеленые», «Справедливая Россия», партия «Родина», КПРФ, партия «Пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Вот эти партии будут в списке.
7: Большой достаточно список получается.
8: Угу. Есть что почитать.
5: Костя, а вы обращаете внимание, кстати, вот на эти биографии, которые вешают?
7: Биографии — это одномандатников.
5: Да.
7: Я — да.
8: Ну вот когда у меня много времени в день голосования, я подойду к стенду и почитаю. Там же висят все.
7: Ну интересно же, кто идет.
8: Ну да, конечно.
7: Кстати, у нас во многих регионах России, кроме вот этих двух бюллетеней, собственно, партии и одномандатники, будут еще губернаторы избираться, mm-hmm. законодательные собрания субъектов, муниципалитеты. Так что есть регионы, в которых прям набор бюллетеней будет большим.
5: Ну, mm-hmm. вообще, да, вот в 8 субъектах России состоятся прямые выборы глав регионов. В 3 регионах России главы будут избираться посредством голосования депутатов. А также, да, местные депутаты будут выбираться в 39 регионах нашей страны. Вот. Ну, я пойду. Я пойду прямо в воскресенье.
7: Ты прям ногами не электронно пойдешь.
5: Пойду ногами в воскресенье.
8: Мы об этом до эфира говорили, да, что это не те ощущения, ты сказал.
5: Не
8: что...
5: те ощущения. Знаете, это первый шажок к резиновой женщине. Голосовать онлайн. Абсолютно верно.
7: Я каждый год зарекаюсь, что я пойду на участок, проверю, появились ли там вновь пирожки или нет.
8: Вот это еще, вот эта лотерея какая-то еще была, я помню. Ну, то есть...
7: У нас в Москве есть и при электронном голосовании лотерея «Миллион призов» называется. Когда ты голосуешь электронно, тебе какие-то баллы могут начислиться.
8: Ни разу электронно не голосовал. Вы говорите, какая-то флешка нужна, да, там что-то?
7: Нет, тебе ничего не надо. Это в избиркоме разделяют ключи. А тебе просто заходишь на сайт госуслуг или МОСРУ, и все, натыкиваешь очень быстро.
8: Ну вы меня обучите потом.
7: Я когда-то считал, у меня весь процесс голосования от захода в приложение до, собственно, когда голос принят, ну, занимал 2.5 минуты примерно.
5: Ну, а пройти... А там пирожки купить с капустой.
8: Ты просто старовер.
5: Да. С яйцом.
7: Костя традиционалист Копатыч, который хочет пойти на участок.
8: Не те ощущения.
7: Он еще хочет заглянуть в глаза каждому человеку на плакатике, посмотреть в эти светлые лица.
5: Да, а может быть еще и встретить кого-то на участке, знаешь, там...
8: Слушай, я согласен, это такой какой-то, вот это иностранное слово, вайб.
5: Да,
8: ну
5: да.
8: Что ты ходишь, и так, ну, для тебя это какой-то типа день города, знаешь, ты ходишь...
7: Ну это праздник. Выборы должны быть праздником. Я очень за это, когда музыка еще включается на избирательном участке, чтобы привлекать людей.
5: Пирожки, вот Албер из Перми пишет, пирожки на избирательных участках самые вкусные. А вот зайти на МОСРУ, это, ну, это легко. Но не те ощущения.
7: Ну, понимаешь, хорошо, чтобы были и те, и другие варианты, потому что кто-то там на бегу просто заходит в телефон, нажимает пару кнопок, и все работает, а кто-то вот с ощущениями приходит на участок.
5: Вот я за ощущения.
7: А получается... что тебе вообще в этой кампании запомнилось больше всего?
5: В избирательной? Да, в предвыборной?
7: Агитация, дебаты, ролики. Ты следил вообще?
5: Я следил, но я не скажу, что мне прям что-то запомнилось. Мне запомнился чувак, дядька...
7: Поющий?
5: От коммунистов, по-моему.
7: Поющий коммунист России.
8: Я по радио слышал, думаю, ничего себе, уже это отдельный трек, уже вот так вот на всех радиостанциях будут
5: говорить. Поющий коммунист запомнился, да. И еще один депутат, который повторил мем собственный. Он 20 лет назад тоже куда-то избирался, и он выложил фотографию, где написано было «Не сидим, сложа руки»,
7: и а он сидел сложа руки.
5: И спустя 20 лет он опять идет, видимо, баллотируется, и он опять выложил такую же фотографию, но он же постарел немножко, да, и он такой «продолжаем сидеть, не сложа руки».
7: Но на этой фотографии у него руки не сложены, они раздельно лежат.
5: Вот.
7: Да.
5: Вот это я запомнил. А так, ну, на самом деле, все понятно, все предсказуемо, на мой взгляд.
7: Что предсказуемо?
8: Ну, сейчас вот начнем тебя выпутывать информацию.
5: Не, ну, все ж понятно. Ну, я буду смотреть, кто займет второе место.
7: Вот это действительно интересно, потому что, можно сказать, 3 партии могут претендовать.
5: Да.
7: В теории.
5: В теории.
7: И давно такого не было, что вот это вот разделение первое, второе, третье место, которое, казалось бы, уже как-то зацементировано в нашей политике, сейчас все может поменяться.
5: Вот интересно, кто станет второй партией, конечно. Ну, Посмотрим, посмотрим, агитировать не будем, всех агитируем просто прийти и проголосовать. А мы вот с Марией Захаровой вчера обсуждали в программе, и за рубежом тоже можно будет проголосовать. И наш МИД делает все возможное, чтобы за рубежом могли проголосовать люди. Это их право и даже обязанность.
7: Мне интересно, вы с Марией Захаровой не обсуждали, или вот, может, ты где-то слышал, иноагенты же пойдут голосовать.
5: Пойдут, я с Максом Кацем переписывался вчера, иноагент-экстремист. Да,
7: итак, рассказывай в эфире прямо всю информацию.
5: Ну, это не секрет, мы с ним в целом как бы периодически общаемся, и я ему пишу, типа, привет, пойдешь голосовать? Он сказал, да, пойду, и его никто не лишит этого права. Он, по-моему, не экстремист, на нем нет уголовок, он просто иноагент, и он говорит, мне нечего бояться, я приду в посольство в Израиле и проголосую.
7: Ну вот, а те, на ком уголовка? Думаешь, будут у нас их задерживать или что?
5: К сожалению, нет. К сожалению, нет. Вот. Но, как минимум, этот иноагент Кац пойдет. Ну, что, в принципе, как бы это его право.
7: Ну, главное, чтобы не совершал никаких провокаций на участке.
5: Ну, я думаю, он не будет. Там другие будут совершать.
8: Но других... там точно не будет таких вкусных пирожков, как у нас здесь.
5: Слушай, а в Израиле вообще в воскресенье можно работать?
7: В субботу нельзя, в воскресенье можно.
5: А в субботу... А, то есть они в субботу не будут... Ну, хорошо, ладно. В воскресенье пусть приходят. Тут есть много разных еще новостей. Тут ВЦИОМ выкатил очередное исследование. Оказывается, мы с вами, ну, мы россияне, имеется в виду, стали лояльнее относиться к серым зарплатам, тем самым конвертикам. Ну-ка.
8: А есть какие-то другие?
7: Ну, подожди. Налоговая, бери его.
8: Вот вам шоколадка, никому не рассказывайте.
5: Серые зарплаты не вызывают выраженного осуждения. Значительная часть общества относится к ним с пониманием. Причем в последние годы терпимость усиливается.
7: А мне кажется, что вообще наоборот, что вот когда ты читаешь какие-то книги про 90-е, начало нулевых, там серые зарплаты были какой-то абсолютно общепринятой практикой.
5: Да,
7: а вот сейчас, как бы вот, как я вошел в трудовое, скажем так, поле работы с 2018-2019 года, да, почти все работают в белую, вот насколько я знаю, там друзья, коллеги, и если там у тебя не одна работа, то там на одной ты по трудовому договору, на другой ты по КПХ, например.
5: Да, но вот говорит исследование, что стали лояльнее относиться.
7: Ну, знаешь, лояльнее по сравнению с каким периодом? Там, может быть, этот год по сравнению там, с двумя предыдущими, да? Но если смотреть на общую динамику с нулевыми сравнивать, то, по-моему...
8: Ну, прям конкретно с нулевыми. Мне казалось, это в тенденция потом развивалась. Наоборот, чаще всего вот в начале нулевых была белая прям зарплата. А вот эти премии, вот эти вот надбавочки, да. А тут речь идет прям о зарплате. Интересно, да. Интересно это все.
5: Но я на самом деле, я очень жестокий человек в плане вот этих серых зарплат.
8: Ты против.
5: И меня бесит, когда мне говорят, а вы можете наличными оплатить?
8: А, да.
5: И я такой, от налогов скрываетесь.
8: Кстати.
5: Понятно все с вами.
7: Наличными могу, давайте фискальный чек, пожалуйста.
8: Привет продуктовому магазину в моем доме.
5: Только налом берут?
8: Да вообще, они все время просят, а можете наличные? Я говорю, нет, я не могу, уже психую на них тоже.
5: Вот, я против такого, и против серых зарплат. Тут спрашивают, бам, где можно в Германии проголосовать? В Берлине можно проголосовать, в нашем посольстве в Германии. В Бонне закрыли, мы же знаем. А сейчас, кстати, немцы уезжают, видели? Кадры нет?
7: Куда? Нет.
5: В Петербурге мы же тоже в ответ закрыли их генконсульство. И
7: университет Гёте какой-то мы закрыли.
5: Да, и прямо сейчас вот я видел кадры, как из генконсульства Германии в Питере выносят прям коробками какое-то там имущество, потому что им нужно покинуть Россию до 23-59.
7: А чем вот вообще генконсульство Германии занималось в Петербурге? Вот мне интересно. Я думаю, они дают сейчас очень плохо. То есть...
5: Ну, какие-то соотечественники немецкие жили, видимо, в Германии. Для меня было открытие, знаете что? В прошлом году, когда мне не дали визу в Америку, в Анкоридж тот самый, мы с журналистами стояли в американском посольстве в Москве, которое официально как бы не работает. Но для того, чтобы нам дать визы на эту встречу Путина и Трампа, оно заработало. И вот мы стоим, толпа журналистов, там человек 50. И тут приходит бабушка с дедушкой. Реально. А мы стоим там в кассу, нужно было $53 оплатить за визу. То есть они помимо того, что мне еще не дали потом, так еще
7: тебя
5: и бабки
7: еще
5: с меня
7: содрали.
8: И не вернули.
5: Ну и да ладно, да. И мы стоим в кассу, и тут бабка с дедом такие говорят, а вы все в кассу? Мы такие, да. Такие, много чего-то народу. Мы-то понимаем, почему мы стоим, а им-то непонятно. Мы говорим, так проходите, мы вас пропустим все без проблем, вам же по делу. Они такие, да, мы за пенсией.
7: А то есть граждане Америки получают...
8: Вот так вот.
5: Да, они получают пенсию в американском посольстве, в кассе.
8: Интересно, сколько?
5: Ну, мы не подсмотрели.
8: Надо было подсмотреть.
7: Слушай, это очень интересно. Действительно, граждане США, наверное... А почему не на карточку? А, потому что заблокировали они все.
5: Нет же переводов, не, все же забанено.
7: Слушай, ну интересно.
5: На карту МИР пенсию американцев.
8: Нет, интересно, реально, просто.
7: Ты даже не задумываешься, на самом деле у государства же есть пенсионные обязательства.
5: Да, да. Вот круто. И к вопросу, что делает генконсульство Германии в Петербурге. Возможно, какие-то немецкие пенсионеры.
7: Гражданам, соотечественникам,
5: что-то. Да, да, да, да. И это такая интересная тема. Так, ладно, что у нас еще? У нас появилось вчера утром. Сам ехал с работы отсюда, так. И возле Кремля поймал 5G.
8: 5G поймал?
5: Да.
8: Ничего,
5: да.
7: Это ловится.
5: 5G. Да, да. А давайте сейчас проверим, может,
8: так,
5: здесь ловится.
8: На Android поймал или на что-то поймал?
5: На Android поймал. А у тебя iPhone?
8: Не скажу теперь. То, что я не ловил.
5: Потому что на iPhone 5G пока не ловится.
8: Да, я знаю.
7: А, ну все, то есть я могу даже не проверять.
8: Возможно, будет.
5: Так, у тебя iPhone, да?
7: Да.
5: А у меня 5G прям в студии, реально.
8: И что? И вот прям быстро все грузится.
5: Да, да, можем прям проверить скорость интернета.
7: Она сильно быстрее 4G или LTE? У меня сейчас LTE
5: написано. У тебя
7: написано.
5: Это 4G. Ну,
8: да, это 4G.
5: Вот у меня сейчас показывает вот прям на ваших глазах вот 130 мегабит скорость. Уже больше, да, 130.
7: 130 мегабит.
8: Это как на моей приставке.
7: А как проверить скорость интернета? Я просто...
5: Интернетомер есть такой у нас, отечественная разработка.
8: Там много всяких разных, да. И что, и прям на роликах ты это испытывал, видеороликах?
5: Да, они загрузились.
8: Ну и пользуйся своей 5G.
5: Я вчера подключил 5G, вижу значок 5G, и у меня все зависло просто. Перестали загружаться видеоролики.
8: Это, возможно, какой-то тестовый режим. В дальнейшем все будет классно.
7: У меня вот 126.
5: На 4G.
7: У тебя 130. Вот,
5: у меня, 130, да.
7: У меня возникает вопрос. То есть разница... Да, даже нет, у меня 126.35. То есть вот эта разница на 3.
5: Это может быть у нас еще в студии. Тут еще фонит что-то, оборудование, техника.
8: Предлагаю на Воробьёвы горы подняться и там замерить.
5: Да,
7: ну
5: да.
7: Вот нет, у меня просто вопрос технический. Насколько вот это вот обозначение, оно меняет, качество твоего интернета и жизни?
5: Ну ты не вспомнишь, вот мы с Артемом вспомним, когда Edge был. Помнишь, когда?
8: Я помню, я это помню. И то радовались.
5: Да.
8: Слушай, и то казалось, вау, ничего себе, грузит страница.
5: А помнишь, еще были сайты, которые ВАП?
8: Да-да-да.
5: Веб-сайты. Ты вообще не...
7: Я не знаю, о чем ты говоришь. 3G я не знаю, о чем ты.
8: Слушай, 3G, оно же работало. Это
5: сейчас,
8: прорыв был. Если сейчас подключиться на 3G, оно не работает. Да. Такое ощущение,
7: потому что
8: это просто обозначение.
7: Вес, собственно, картинок в интернете любых файлов, он возрос очень сильно, качество возросло.
8: Да, просто сообщение невозможно текстовое прогрузить. Это же...
5: А помнишь,
8: странно?
5: Еще эти модемы продавались, 3G-ки такие, туда
8: которые...
5: можно было... Это да. А когда колонки щелкали, когда тебе... Ты заранее знал, вот мы все были немножко ванга. Никит, ты не помнишь это. Когда ты сидишь,
7: не было,
5: ты сидишь за компом,
7: помню.
5: У тебя такие динамики, ну, простейшие колонки, и ты заранее знаешь, что тебе кто-то сейчас позвонит. Потому что они щелкать начинали.
7: У нас такие колонки стояли в кабинете информатики, но они уже, знаешь, таким слоем пыли были покрыты, ими никто не пользовался.
5: Ну, короче, про айфоны-то говорим. Тут Минцифры, Максуд Шадаев сообщает, что ведут переговоры с американской компанией Apple о том, чтобы Apple разблокировал возможность 5G на своих устройствах на территории России.
8: Так что, Никит, ничего не потеряно. То есть он не один у нас, Копатыч, будет с 5G ходить.
7: И мы тоже приобщимся к этому быстрому интернету.
8: Будем так быстро разговаривать, что даже скажем, а потом только будем думать.
5: Это да. Продолжая тему высоких технологий, тут для меня стало открытием. Оказывается, некоторый искусственный интеллект обучался, внимание, на песнях Басты, Димы Билана, прости господи, Егора Крида. Ну и здесь грешно, конечно, еще вспомнить Ваню Дмитриенко. Но вот за Леонида Агутина респект.
8: Да, респект.
5: Вот Агутин, это да. Но тут изучили, действительно, искусственный интеллект промониторил, собрал данные из песен Басты. 193 трека рэпера нашего российского Василия проанализировано было искусственным интеллектом. 193 песни Басты. Я даже не знаю все их.
8: Когда его не станет...
7: Я не знал, что у него столько песен. Я вот знаю только песню про голоса его детей. Да,
8: да, когда его не станет,
5: и моя игра.
8: И его голосами будет... но в смысле, круговорот людей вообще большой на самом деле, получается. Ты сейчас перечислил практически всю нашу эстраду.
5: Ну, вот есть прям подробности. Баста на первом месте. На втором почему-то Федук. Это тоже рэпер. На третьем
8: назвал,
5: Сергей,
8: да?
5: Лазарев, там же есть Дима Билан, группа «Звери», Леонид Агутин, Егор Крид, Ваня Дмитриенко и Сергей Лазарев, уже второй раз, да.
8: Угу.
5: Не, ну понятно, там Дима Билан, он участвовал на Евровидении, побеждал, он знает, что невозможное возможно.
8: Как Баста-то туда на первое место забрался?
5: Тоже, ну может просто он количеством... А может быть, еще посчитали, у него же куча альтер-эго есть. У него же есть Баста, Нагана, там еще какой-то, да. То есть у него там такая, не то что биполярка, у него многополярка.
7: Подожди, Баста и Нагана — это один человек?
8: Это... Никита, до свидания. Еще один Копатыч.
5: Это один человек, да. Василий Вакуленко. Или Вакуленко. Как
8: Вакуленко.
5: Вакуленко. Не, он же рэпер Баста. Он же рэпер Нагана.
7: Про то, что он Баста, и он связан с сетью ресторанов, это я знаю.
5: Mm-hmm.
7: А вот остальные его субличности я для себя еще не открывал.
5: Он же еще Nintendo.
8: Да, точно.
5: Он же еще Горилла Зиппа.
8: Точно.
5: Да. И Баста Хрю, Баста Бастилио. И еще куча-куча всего.
7: То есть, возможно, просто искусственный интеллект анализировал все и так и не понял, что он одного и того же человека анализирует. И просто разных артистов собрал.
8: Бастоведение тебе нужно изучать.
5: А,
8: вот
5: еще у него есть учебник. Дед Василь. Еще у него есть.
8: Ник. Ну, вот это я не знал. Единственное.
5: Дед Василь. Ну, самое время, пока будут новости рекламы на радио «Спутник», погуглить, посмотреть и послушать рэпера Баста. А мы вернемся. Что, быстро время-то пролетело. Артем Муратов, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло будут через несколько минут снова рассказывать самые интересные новости в эфире радио «Спутник».
6: Экспрессо.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Группа ВСУ была уничтожена при попытке вырваться из котла на бронеавтомобиле «Казак» на Волчанском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что украинские военнослужащие попытались использовать неблагоприятные погодные условия для прорыва, но безуспешно. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. Как заявлял глава государства, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. В свою очередь Минобороны сообщало, что в окружении находится около 1700 боевиков ВСУ. Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове. Из-за падения обломков БПЛА в 4 районах нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что минувшей ночью город подвергся массированной воздушной атаке. Погибших и пострадавших нет. Повреждены окна, кровля и остекление 6 частных домов. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Как добавил глава региона, прошедшей ночью свыше 50 БПЛА было уничтожено в Ростовской области. Протяженность авиамаршрутов досрочного голосования на Чукотке превысила 18 тысяч километров, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Николай Гончаров. По его словам, в регионе досрочное голосование завершено, проголосовало 4 тысячи избирателей. Это геологи, метеорологи, оленеводы, военные, работники горнодобывающей промышленности. Как отметил председатель местного избиркома, охвачена вся Чукотка, вертолеты слетали на острова Врангеля и Ратманово. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. Охотники застрелили медведя, убившего женщину во дворе ее дома в селе на юге Красноярского края, сообщил РИА Новости в Следственном комитете региона. В среду следствие сообщило, что ночью 16 сентября в деревне Верхний Кибиш Ермаковского муниципального округа медведь напал на женщину, которая предположительно вышла на веранду дома. В результате она скончалась. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Он также выразил признательность премьер-министру за теплый прием и гостеприимство в ходе своего визита в Нью-Дели. Российский лидер отметил личный вклад Моди в укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
2: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Константин Придыбайло, Никита Лиховецкий, Артем Муратов в студии. Тут новость, которая немножко даже с грустинкой. Так. Оказывается, искусственный интеллект не способен определить выигрышный лотерейный билет.
3: Да что ж такое? А зачем тогда он вообще нужен?
2: Чтобы нас убить, я думаю, рано или поздно.
4: Да. Господи, как ты отошел за секунду от лотерейных билетов до геноцида живых людей просто.
2: Ну, я думаю, все этим закончится.
4: Почему ты так думаешь?
2: Я точно не доживу. Артем еще может быть. А ты доживешь 100%.
4: Ну, я стараюсь есть много свинины, чтобы тоже не дожить до этого момента.
3: Привет, здесь Костя говорит, что искусственный интеллект хочет нас убить. Так ли это? Ответь, пожалуйста.
5: Привет. Нет, это не так. Искусственный интеллект — это просто инструмент, созданный людьми, и он не обладает намерениями или желаниями. Если есть какие-то страхи, лучше проверять информацию из надежных источников.
3: Кость, какие вопросы? Все.
2: Это, ну, еще бы он что сказал. То есть он там ножи точит одной рукой, а другой он тебе вот это отвечает.
4: Ты знаешь, вот после этого холодного металлического тона доверие стало меньше.
3: Я тут недавно научную конференцию вел 2 дня подряд, и потом тоже вот что-то спросил у искусственного интеллекта, и просто так вот вскользь: ну вы же не собираетесь нас убить? А он такой: нет, пока что. Вот так он ответил, прикинь. Я говорю: я надеюсь, ты шутишь? Конечно, шучу. И все, я вот так вот с закрытыми глазами уснул.
2: Ну, я считаю, что все к этому придет. Ну, мы вряд ли доживем. Никита еще может на старости застать тот момент, когда будет война против искусственного интеллекта.
4: То есть это революция взбесившихся домашних пылесосов, комбайнов и холодильников?
3: «Терминатор 2» смотрел, вот примерно что-то.
2: Примерно, да.
4: Нет, ты знаешь, просто к тому, во что сейчас вкручен искусственный интеллект, да, это вот колонки музыкальные и пылесосы будут бастовать.
3: Ну нет, там гораздо все. Короче говоря, на самом деле, вот когда я об научной конференции рассказываю, говорят, что, слушайте, но он так быстро развивается и так мощно развивается, что очень многим, вообще практически всем компаниям это не надо. Ну то есть мы не готовы к этому. Mm-hmm. Зачем?
2: То есть мы не готовы к такому активному развитию ИИ.
3: Таких мощных ИИ нигде не надо вообще.
4: Ну, слушай, это стандартный технологический скачок.
3: Да.
4: То есть у нас же идет как накопительность, сперва мы копим технологии, постепенно готовится система, а потом она вжух. То есть когда появились персональные компьютеры, мы, по-моему, лет за 10 прошли от момента, когда ЭВМ — это комната, до момента, когда в целом компьютер — это, ну, что-то, что стоит на столе.
2: Я помню еще компьютеры с перфокартами.
3: Это, а еще с этими кассетами, помнишь?
2: Да.
4: Но вот за сколько лет мы преодолели этот шаг?
2: Ну, за 30.
4: Ну, хорошо, 30 лет, это скачок.
2: От перфокарт до вот того, что у нас телефон сейчас мощнее, чем первый компьютер, который стоял там на целый этаж.
4: Да.
2: Вот НИИ какой-нибудь был, и там целый этаж — это был компьютер.
4: А теперь все, теперь у тебя в телефоне, если как-то отправишься в прошлое, то они в шоке будут, какие у тебя есть вычислительные возможности, которые мы используем для того, чтобы видео с котиками смотреть.
2: Вот тут нам пишет «Град ураганов», который хочет убить, это американский. А китайский вежливый.
4: Российский какой,
3: это
4: давай.
3: Это дипсик, который.
2: А китайский просто: извините, я вас убью. И все, там, нихао. И зарезал.
4: Вежливый и правдивый.
3: А российский — это Алиса наша, да.
4: Гигачат.
3: Гигачат, еще есть.
4: Кандинский, по-моему, наш.
2: Ну да, это от Сбера, да.
4: Да.
2: Ну, да, можно.
3: Как много.
2: Да. А можно, знаете, что сделать сейчас, такую подставу? Сказать: Алиса, включи каждый день в 7 утра радио «Спутник». И кто сейчас слушал нас где-то по громкой связи, и у него эта Алиса была, она теперь каждый день будет в 7 утра включаться.
4: Потому что очень правильно, чтобы люди утро начали с «Экспресса».
2: Да. А я, честно, я стану первым, наверное, вот первой жертвой искусственного интеллекта. Я фанат разного рода умных устройств. Угу. У меня и розетки, и светильники.
3: И 5G
2: у меня
4: и
2: ловит.
4: И цифровой рубль.
2: И цифровой рубль тоже есть. Я фанат вот этих всех умных устройств, и у меня даже настроено, вот я сейчас веду эфир, а у меня робот Альберт убирает в квартире сейчас.
3: Еще и Альберт-робот у него есть, да. Представляешь? А как он выглядит у тебя?
4: Ну, это пылесос.
3: Робот-пылесос, я думал, может быть, какой-нибудь.
4: Просто его назвали Альбертом и бабочку, наверное, повесили.
2: Просто до Альберта был Валера.
3: Надо было Альфред
4: назвать. А что случилось с Валерой?
2: Валера, вы не поверите, у Валеры села батарейка. То есть, представляете, вот он уже много лет со мной жил, и он в какой-то момент перестал дорабатывать. То есть он выезжал, убирал одну комнату и вырубался.
3: Я думал, что не так. В итоге я все проанализировал, у него просто ресурс батарейки все износился. Угу. Он просто садится посреди
4: комнаты. И ты Валеру заменил на Альберта.
3: Я купил Альберта, да.
6: Мы вот, нашли слабое место в роботах.
3: И он может засосать там что-нибудь. Угу. Ногу, например. Ты спишь, а он подкрадывается и тебя...
4: Подожди, ну ты спишь прямо на полу ровно, или у тебя робот-пылесос умеет подниматься на кровать?
3: Не, ну, может, я руку там буду свешивать, знаешь, с кровати. Никто ж... Не знает. Ну, в общем, я
4: стал
3: жертвой.
4: Но пока как-то на захват мира не тянет, знаешь.
6: Но так развивается все быстро вообще, на самом деле. Ты говоришь, мы не застанем каких-то там моментов. Это вот тебе кажется.
3: Я тоже так думаю. Ну,
6: я все-таки оптимист, и я думаю, что все будет хорошо. Мы как-то научимся.
4: Но ты на всякий случай будь с Альбертом повежливее.
6: Да, на всякий случай.
4: Потирай его тряпочкой.
3: Ему отчество, значит, дать. Альберт Валерьевич пусть будет. Раз предшественник был Валера... Будет Альберт Валерьевич. Тут еще новость интересная. 62% ДТП с самокатами приходится на частное устройство. Никак не на арендные самокаты. Вот так вот.
4: Угу. Ну, наверное, это результат просто того, что теперь очень жесткие меры по арендам. И если у человека зафиксировано нарушение, его там в приложениях блокируют, заносят в черные списки.
6: У меня у знакомой, она с дочерью прокатилась, и теперь 200 тысяч штрафа выплачивает.
4: На одном самокате два человека, да?
6: Нельзя, оказывается. Да, она дочь прокатила, 200 тысяч.
3: Ну, она может подать в суд, и суд отменит штраф.
6: Угу. Надо будет ей подсказать.
4: Если дочка маленькая, да, может быть, она ее сопровождала, потому что дочка не могла сама управлять.
6: Нет, понятно. Но в принципе нельзя двоим ездить.
3: В принципе, нельзя.
4: Это да, потому что это очень опасно, маневренность нарушается. Да. И вот такой самокат. Знаешь, вот эти истории, когда два молодых парня едут на одном самокате.
3: Это...
4: И потом врезаются.
3: Это запрещено в России.
4: Это запрещено, штраф такой, да.
6: Да, мы про самокаты. Так, и что, куда они врезались-то?
4: Ну, они врезаются иногда в людей, в пешеходов, да, потому что они не могут маневрировать. Да. Угу. А когда два взрослых бугая там в бабушку или в беременную женщину врезаются, результат страшный и очень плачевный.
6: Да.
4: А вот.
6: Мы всех призываем этого не делать. Не катайтесь вдвоем на самокатах. Да и, в принципе, пройдите пешком. Не так тяжело. Да.
4: В России это, как правильно сказал Константин, запрещено.
3: Это да. Но вообще можно подать в суд, и суд отменит этот штраф. Гигантский штраф. Там он будет типа 5 тысяч.
6: Но пока она заблокировала все вот эти Яндекс-приложения и ничего не делает. Ну, надо ей подсказать, да.
3: Да. Тем временем, тут еще одна страшная новость. Говорят, нам, россиянам, нельзя приносить на кладбище конфеты. Такое позитивное утро у нас прям.
6: Запретили.
3: Мы все умрем от искусственного интеллекта, никто даже конфетку на нашей могилке не принесет.
4: Ну, это не просто так происходит, а ограничения вводят из-за медведей. Потому что их привлекают сладости и другая еда, оставленная на могилах.
3: Ну, вообще с медведями прям беда.
4: В этом году много новостей с Дальнего Востока.
3: Сибири.
4: Сибири, да.
6: Пожалуйста, запретите сладости держать у меня в холодильнике. Вот
4: издайте указ. Там тоже приходит какой-то медведь ночью и их съедает.
6: И съедает, и потом встает на весы и говорит, господи, да что творится в этом?
3: Подожди, у тебя в холодильнике сладости есть?
6: Ну, вы знаете, пироженки, вот эти всякие тортики. Я тебе буду рассказывать.
3: Кто их туда кладет?
6: Вот это уже отдельный разговор, в другом эфире когда-нибудь мы это обсудим.
4: Мы, помнишь, позавчера, по-моему, обсуждали самозапрет. Да. Тебе самозапрет. Ты приходишь в магазин, прикладываешь банковскую карточку к терминалу, и все.
6: Извините,
4: вам
6: сладости нельзя. Почему? А вы себя в зеркало видели вот так?
3: Слушайте, можно было бы реально самозапрет на покупку сладостей?
4: Вам из вашей корзины можно оставить только там бананы и молоко.
3: Да,
4: вот... А вот это 3 килограмма конфет, пожалуйста, выложите.
6: Да, знаешь, как несовершеннолетние говорят, а можете купить нам баночку того-то?
3: Да.
6: К детям. Здравствуйте, а можешь купить мне шоколадку? Все перевернулось.
3: Дядь, отойди! Мы тебе не купим шоколадку.
4: А, знаешь, такой обмен, ты купишь пиво, а не тебе конфет.
6: Да, обмен.
3: Ну, он и пиво тоже возьмет. Тем временем, кстати, хорошая тема запретить себе покупать сладкое, например.
4: И, кстати, это может быть не государственная история, а в банке. Ты же сейчас в разных банковских приложениях можешь условно выбирать.
6: Кэшбэк, да?
4: Нет, не кэшбэк, а ты можешь выбирать, типа, я не буду тратить на категорию путешествия больше, там, 50 тысяч в месяц, да?
6: А, может,
4: чтобы
6: так
4: экономить.
6: Серьезно?
4: Да. Да, ты можешь натыкать, что, типа, ограничить лимит, и он тебя будет предупреждать, что, типа, ты выходишь
3: это
4: за лимит,
3: банке?
4: Который ты...
3: В желтом? В зеленом?
4: О, да. Что интересно. Ты можешь ограничить расходы для себя, чтобы ты следил
3: и
4: за
3: он,
4: своими тратами.
3: И он тебе пришлет, типа, а все, не покупай больше билеты на электричку, у тебя лимит по путешествиям.
6: Просто предупреждение получается.
4: Да, ну, прикольно. Насколько я знаю, я просто не включал, но он тебе говорит, типа, если вы хотите экономить, вы себе включите. Ага. Вот, и было бы прикольно, если такое там на кафе-кондитерский.
3: Да, не сработает. Вот если бы он блокировал, да, а так, извините, но вы тратите больше. Да ну и что? Зато да, вкусно. Да, да. Вот так это будет.
4: Или добегаешь до банкомата, снимаешь наличку.
7: Ну, или там жену просишь, например, дать налом, а тратишь наличные. Цифровые рубли, кстати, тоже как вариант. Тем временем, еще одна новость, связанная с нашей планетой. Мы тут говорим о том, что нас убьет искусственный интеллект. Тем временем, озоновая дыра над Антарктикой в 2025 году была близка к минимальным показателям. Более чем за два десятилетия. Озоновый слой может восстанавливаться, и он это делает. Представьте себе.
3: А помните, это хорошая новость.
7: А помните, как раньше обсуждали? Все, озоновые дыры нас всех убьют.
3: Я помню, там типа запрещали спреи.
4: Над Австралией спреи какой-то вот огромная озоновая дыра.
3: Да-да-да.
7: Спрей, да, говорили. Вот это.
3: Разрушает озоновый слой.
7: Да.
3: Пожары всякие. Ну, да.
7: Но в целом, как видим, все восстанавливается. Может быть, и искусственный интеллект нас не убьет тогда.
4: Может быть, он нам, наоборот, поможет.
7: Бороться с чем-то.
4: С озоновыми дырами, например.
7: Не знаю. Тут...
4: Зато это как сюжет, знаешь, всех научно-фантастических фильмов. Искусственный интеллект начинает помогать людям бороться с озоновыми дырами, выясняет, что главный источник проблем экологии — это люди. И все.
7: Да-да-да.
4: Так и происходит конец света.
7: Нужно просто с планеты убрать всех людей, и планета очистится. Логично,
3: не
7: логично.
3: Не подсказывай искусственному интеллекту, что ему делать. Его еще не отключили.
7: Короче, пацаны, есть тема, которая меня бомбит всю ночь.
3: Так.
7: Я вчера поздно вечером прочел этот пост в Threads. Ну, я сначала его нашел в перезалитом варианте, потом я добрался до оригинала. Девушка выкладывает такой текст. Девушка пишет. Парень, с которым встречались 4 месяца, неожиданно предложил, цитирую: «Малыш, собирай вещи, съезжаемся в мою квартиру, я хочу семью. Я на радостях уже паковал и чемоданы, а вчера днем он присылает мне официальный, цитирую, договор сожительства на 4 листа. Там расписана аренда за его собственную квартиру.
3: Так.
7: Он с нее просил 35 тысяч рублей в месяц. Но там есть такие пункты. Я нашел этот оригинал. Пункт один из моих любимых. Например, штрафы за систему штрафных санкций и возмещение ущерба за быт. Оставленная в раковине немытая посуда или сковорода свыше 60 минут – 1500 рублей штраф.
3: Я просто... Вот ты когда что-то вот такое говоришь, малыш, собирай вещи, съезжаемся, никаких вопросов.
7: Следующие штрафы. Пропущенная влажная уборка по графику, среда-суббота, 1500 рублей. Наличие волос Лисецкой ДС, ну, ее Лисецкая фамилия у нее, у автора этого поста. Наличие ее волос на сливной решетке в душевой или раковине, 500 рублей за каждый случай. И так далее, и так далее. Просрочка платы ежемесячной доли 35 тысяч рублей более чем на 24 часа. 1% пени в день.
4: Как же я хочу надеяться, что это фейк, это просто прикол, развод в интернете.
7: Нет.
4: Ну, я хочу, ну, понимаешь, просто представить, что где-то с нами в обществе живет человек, который реально заморочился. На 4 страницы составил документ. Причем, ну, то есть ты то, что зачитал, ну, это же не искусственным интеллектом составлено.
7: Нет.
4: Это вот реально человек 4 страницы писал этого договора.
3: Ну да.
7: Ну, там еще же это только начало. Там статья номер 3. Неденежный вклад в быт. И кулинарные обязанности. Ежедневный рацион Лисецкая ДС обязуется готовить свежий завтрак к 8 утра и полноценный горячий ужин из 2 блюд, первое, второе, к 19:30. Использование полуфабрикатов допускается не более раза в 2 недели.
3: Ничего себе, он, конечно, продуманный такой.
4: А вот мне интересно, ну хорошо, давайте мы презюмируем, что это настоящее, что это реально есть некий человек, который такую вещь написал.
3: Допустим, да.
4: Допустим, да. А, вот как бы... С юридической стороны, у каждой стороны должны быть права и обязанности. Вот он прекрасно в этом договоре прописал, что обязана делать девушка. А вот какие его встречные обязанности? То есть он себе ищет домработницу, который, ну, фактически, то есть там расписаны обязанности: влажная уборка, готовка и так далее. То есть это домработница с проживанием. Но обычно, извините, пожалуйста, расскажу, что когда домработница с проживанием, ей за это деньги платят, да?
3: Да-да-да.
4: Чтобы она в 8 утра каждое утро готовила завтрак.
3: А не она 35 тысяч в месяц.
4: А то есть, да, да. А то есть она должна...
3: Вообще просто, малыш, собирайся, срочно.
4: Срочно, мне нужна домработница, которая будет мне еще доплачивать 35 тысяч в месяц. А какие-то его обязанности там прописаны?
3: Нет. Насколько же он хорош, да, что поверил в себя, ну, как он думает.
4: Ну, то есть я тоже просто просматривал этот договор и эту переписку.
7: Там есть еще одна статья.
4: В переписке написано, что, типа, вот ты будешь жить в квартире в центре.
7: Да, да. Видовая квартира.
4: Видовая квартира в центре.
3: Вот его козырь в рукаве.
4: То есть ценностное предложение заключается только в проживании в видовой квартире.
7: Да. Там есть еще статья номер 6. Регламент допуска третьих лиц. Приглашение. Приглашение подруг, знакомых и родственников Лисецкой ДС разрешено только с предварительного письменного согласования в мессенджере Telegram минимум за 48 часов до визита с приложением их паспортных данных. Я вот,
3: ну, и нюцов, вот так вот добавка.
7: Да, я вот хотел спросить, у нас только Артем женат. Вот ты, когда делал предложение, ты думал о таком договоре?
3: Да, я сказал, 500 000 сразу мне в карман, и я женюсь на тебе. Да нет, вообще, это какой-то бред. Я все-таки продолжаю верить в то, что это прикол какой-то. Если нет, то это очень странно. Я хочу посмотреть на этого человека, и на нее хочу посмотреть, согласилась ли она или нет.
7: Она его заблокировала.
3: Она заблокировала?
4: Да. Молодец, у меня почему-то красотка. Есть ощущение, что это, знаешь, не какой-то двухметровый накачанный Аполлон с квартирой в Тверском районе, вот, а как-то вот там все сильно скромнее почему-то. Потому что, ну вот, такой текст просто идет от огромной неуверенности в себе.
7: Ну, а может, наоборот, от сильной уверенности в себе. А давайте спросим наших слушателей. Вообще, вот подобные договоры в отношениях, они имеют место быть или нет? +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». Поделитесь своими эмоциями вот по поводу этого договора. Все четыре листа, конечно, мы не цитировали, но там каждый пункт — это прям сокровище. Да. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. Я скажу, что по опыту моих друзей-разведенок брачные договоры не работают в России.
3: Да, это в принципе, да. Даже, по-моему, Лебедев, да, рассказывал.
7: Тёма Лебедев, да,
3: да, что он там недавно. Ничего не сработало. И все, что там было написано, ну, суд не принял практически.
7: У нас не работают брачные договоры.
4: Ну, вот. Они должны быть просто грамотно составлены.
7: Нет, все равно не работает. Суд все равно встанет на сторону женщин.
3: Да, есть законы, вот все. А то, что там подписал,
4: а
3: этих
4: договор
3: договорах
4: не может
3: работает.
4: Нарушать закон.
7: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
8: Доброе утро, радиоведущая, радиослушатели, Вадим, Москва. Слушайте, ну, тут палка о двух концах. Ну, про тот случай, который вы рассказывали.
7: Так.
8: Первое. Девочка, которая это сделала, я, конечно, не видел, не разбирался, свечку не держал. Могла просто хайпануть. История, может быть, выдуманная и так далее. Это первое. А второе, если с другой стороны посмотреть, просто молодой человек не устраивал, допустим, девушкой, он ее грамотно слил. Ну, тоже такое могло быть, да?
3: Такое тоже могло быть.
7: Давай съезжаться.
4: Ну, прям заморочился, понимаешь? На 4 страницы договор написал.
7: Ну, мы же исходим...
8: Пожалуйста, главное, чтобы не быть виновным, человек сама сделал выбор. Это мужчины любят так делать.
3: Да, это хороший ход, ничего себе.
7: Да, спасибо большое, Вадим, за звонок. Звоните +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира.
3: Угу. Не, ну мы же исходим с той точки зрения, что это вот, допустим, есть такой человек, и что, ну, в целом, это возможно.
4: Ты знаешь, что я вспомнил? «Теорию большого взрыва» смотрел?
7: Да-да-да, Шелдон.
4: Там был, да, Шелдон, там был договор соседства в квартире.
7: Нет,
4: что...
7: я не смотрел, расскажите.
4: И график расписания посещения туалетов.
3: Там вообще сотни страниц, и они потом еще дорабатывали.
4: Шелдон Купер, он типа гениальный ученый, и у него есть некие особенности психики, там несколько диагнозов, обсессивно-компульсивное расстройство и так далее. И вот он регламентирует всю жизнь. И когда он съезжается с соседом, чтобы, ну, вдвоем снимать квартиру дешевле, они заключают соглашение о соседстве. И
7: ну,
4: там потом...
7: Ну, такое возможно.
4: Там... Нет, ну, то есть оно специально гиперболизировано шизофреничное, но, по-моему, даже оно не дотягивает до этого договора. То есть там просто регламентировано, в каких ресторанах, в какой день они заказывают доставку. Что, типа, пятница — тайская еда, четверг — итальянская и так далее.
7: У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. С такими условиями нужен муж-миллиардер, пишет Елена Владимировна. Доброе утро, да.
9: Доброе утро, ребят. Ну, слушайте, вот предыдущий слушатель сказал по поводу, что девушку сливает таким образом. Ну, тут как бы не совсем история-то сходится, потому что он себя так сильно подставляет, потому что это же все огласки предаст девушкой. Ну, как бы тут слишком, наверное. Ну, допустим, если сейчас у него такие условия, ну, она бы пошла бы в эту игру, то дальше могла бы свои условия также написать. И тоже на 4...
4: Боже, прислать правки на договор. Да.
9: Протокол разногласий, да. Ну, это было бы весело, да.
7: А у вас... А у вас есть договор какой-нибудь с вашей супругой, женой, девушкой?
9: 27 лет сегодня у нас с супругой.
3: Поздравляем.
4: Поздравляем.
9: Душа в душу, да.
7: Прям сегодня?
9: Прям сегодня, да, 17.
7: Ой, супер, поздравляю.
3: А у вас есть какие-то негласные обязательства, которые, ну, вот обязательно нужно делать вам и ей?
9: Ну, они негласные, как негласные, но негласные – это уважение к семье, и каждый помогает другому.
3: Ну, вот, например, она ужин должна готовить. Вот вы приходите, ужин вот как бы обязательно должен быть. Есть такое?
9: Так не бывает, нет.
3: Супер.
7: Спасибо, спасибо за звонок. Поздравляем. Спасибо. К свадьбе красного дерева, 27 лет. Я вот,
3: красное дерево?
7: Красное дерево, да. Олицетворяет прочность, благородство, мудрость.
3: А самый долгосрочный брак, знаешь, как называется?
7: Бриллиантовый?
3: Нет. Платиновая свадьба. Ее еще называют красная свадьба.
4: Это сколько лет?
3: Столетний юбилей.
4: А кто-то до него доживал?

0: написано прямо вот прямо в сердце, в груди, не знаю, как угодно, вот, и тогда все эти моменты они.
1: Угу. Но вы бы жену не штрафовали за оставленную сковородку в раковине?
0: Нет, никак.
2: А зря! Такие мужики.
0: Поэтому, как описано, вот как и обоих, и, скажем так, все сложности, все трудности, они легко проходят, нормально, и хорошо живет всем.
3: Ну, круто.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Да, чуть-чуть связь еще прерывается. Спасибо.
4: Вот Албер задается правильным вопросом. А как она с таким 4 месяца встречалась-то?
3: Кстати.
1: Ну, он, может, не выдавал себя.
4: Ну, ты знаешь, человек с такими наклонностями прямо на первом свидании в ресторане должен был не просто счет разделить, а сказать: девушка, ты плати, и ты мне еще должна.
1: Как вы относитесь вот к этому? Кто платит в ресторане? Артем может не отвечать, потому что жена послушает, и еще сковородка это и не...
3: Не-не-не, я считаю, что мужчина должен заплатить. Мужчина, конечно.
1: Капец, вы собрались тут, джентльмены.
3: Если женщина настаивает, что надо разделить счет, только тогда его надо разделить.
1: А если женщина позвала вас?
3: Если все равно самому надо...
1: Она говорит: пойдем пообедаем со мной. Ты такой: ну, пойдем. И... Как вы?
3: Ну, тут надо договор составлять. Ну,
1: конечно, на 4 листах.
4: В 2 экземплярах с нотариальным заверением.
3: Да-да-да.
4: А ты знаешь, я недавно прочитал вот про вежливый отказ. Иранская традиция тааров, по-моему, так она называется. Это вежливые отказы. То есть, когда тебе отказываются, но при этом подразумевают, что ты должен додавить.
3: О, прикольно.
1: Это как?
4: Ну, то есть, вот...
1: Это нет, но да?
4: Ну,
3: типа
4: то есть,
3: того.
4: Вот ты идешь с девушкой в ресторан, ты говоришь ей...
1: Я так никогда не женюсь просто, если есть такие темы.
4: Ну, нет, ну это же... Она тебе говорит: давай я за себя заплачу. И ты должен сказать: нет, ты что? Ну, конечно, нет.
1: Да, нет, на самом деле я недавно почувствовал себя тарелочником. Я пошел с подругой и забыл карту в машине. И она за меня заплатила. И я такой: я тарелочник, хорош.
4: Ну все, Константин...
3: Но она инвестировала, возможно, в тебя. Это как вот этот человек.
4: Ну, ты ей потом кабачок-то дал?
1: Я ей дал кабачок, кстати, да. Так. Ну, считай, рассчитались. Да. Ладно, быстро время пролетело. Договор вот этот, конечно, полная ерунда. Не будьте такими жлобами. Подписывайтесь на Радио Спутник, где найдете. В Телеграме, в Максе. И везде. Также Артем Муратов найдите в социальных сетях. Подпишитесь. Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло были сегодня с вами.
4: До новых встреч в эфире, друзья.
3: Пока.
5: Экспрессо.

0: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
5: ...18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Несколько регионов России за минувшую ночь подверглись беспилотной атаке. Российские граждане за границей могут проголосовать на выборах в Госдуму только по действующему заграничному паспорту. Мошенники предлагают пенсионерам выплаты ко дню пожилого человека. Далее подробности. Атака БПЛА отражена во Владимире. Из-за падения обломков повреждены остекление жилого дома и припаркованные рядом автомобили, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он добавил, что пострадавших нет. Беспилотной атаке также подвергся Ростов. Там была повреждена трансформаторная подстанция. В 4 районах нарушено электроснабжение, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. 65 беспилотников было сбито над Ярославской областью за минувшую ночь. В результате поврежден нефтеперерабатывающий завод, информировал глава региона Михаил Евраев. Расчетом реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожено скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир мотострелкового полка с позывным «Меркурий». По словам военнослужащего, противник понес серьезные потери и не сможет усилить свои позиции на этом направлении. Граждане России, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на выборах в Госдуму только по действующему заграничному паспорту, рассказал РИА Новости председатель корпуса «За чистые выборы», руководитель управления регионального развития аппарата Ассоциации юристов России Илья Руденко. Он отметил, что внутренний паспорт гражданина России в перечень документов, по которым выдаются бюллетени на зарубежном избирательном участке, не входит. Он также пояснил, что дипломаты и сотрудники госслужбы, находящиеся в командировке за границей, могут проголосовать по дипломатическому или служебному паспорту, а в случае их утраты – свидетельству на въезд в Россию. Выборы депутатов Государственной Думы пройдут с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. Туристический поток в Амурской области в первом полугодии этого года вырос на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 200 тысяч поездок, сообщили в Министерстве внешних связей и туризма региона. Там отметили, что такие показатели – абсолютный рекорд для Приамурья. До этого регион показывал стабильный рост в среднем на 17% ежегодно. Отмечается, что китайские туристы составляют 98% от общего числа иностранных гостей. Их доля в общем потоке – порядка 15%. Для самостоятельных путешественников из Китая созданы специальные продукты, включая тематический тур-конструктор, экскурсии на родном языке и аудиогиды в двухэтажных автобусах. Мошенники обзванивают пенсионеров и предлагают им оформить разовую выплату ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Чтобы якобы оформить начисление без визита в МФЦ, злоумышленники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и пароль исходящего СМС-сообщения. При поступлении подобных звонков рекомендуют немедленно завершить разговор и перезвонить на горячую линию Социального фонда России, уточняются, что сотрудники соцзащиты никогда не звонят с требованием назвать защитный код карты или СМС-код. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
0: Разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Бугарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, как и всегда, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Прямо сейчас подключайтесь к нашей трансляции. Начинайте писать в чат, который уже, кстати, активизировался и неожиданно активизировался тем, что у нас вон пишут «мяу». Ну ладно, «мяу». А, доброе утро. Плюс 7495-95-95-912. Номер телефона на следующий час. А пока доброе утро.
5: Доброе.
4: Как настроение?
3: Слушай, просто отличное, что отличное вообще так? настроение. Слушай, ну, новое хобби с нейронками, короче, балуюсь, разворачиваю модели, переписываю скрипты под проходы, вот, потому что делаю сейчас свою, ну, не то чтобы модель, скорее, модель я, конечно, не обучаю, но ищу способы сэкономить на переводе книг, но причем очень классно получается, первые главы, я вот сейчас вот перевожу несколько критических работ про Билла Гейтса и разворачиваю на Сасфликсе свою библиотеку. То есть мы сейчас делаем библиотеку, и скоро, я думаю, 2-3 месяца, и любой желающий сможет скачивать абсолютно любые книги, которые до этого никогда на русском языке не публиковались. И такие моменты, когда ты чуть ближе становишься к знаниям общемировым, а потом мы из китайского сможем переводить, я думаю. Для этого я разберусь уже с другой моделью. И типа, ну когда вот, знаешь, вот на самом деле самое прекрасное ощущение на этой планете, это когда ты можешь чуть-чуть изменить мир. Да, микроскопически этого никто не заметит, но ведь самое главное и самый большой кайф в жизни человека, почему-то многие люди становятся какими-то учеными, исследователями, кто-то, может быть, даже мореплавателями, хотя, конечно, мореплавателями по большей части становились ради жажды наживы и на контроль над морскими путями, но, тем не менее, ты как будто бы контролируешь действительность и можешь ее изменять. И это делается буквально вот, ну, из ничего, да, по сути, мы все это делаем из электричества, электронных приборов, которые мы построили. Плюс я себе новый микроскоп заказал. У меня просто хобби. В свободное время я чиню старые ноутбуки и вот думаю еще такую рубрику запустить. Знаешь, как батя сидит о чем-нибудь болтать и как я вот чиню всякую электронику. Поэтому настроение, честно говоря, отличное. Каждый день, когда ты что-то новое узнаешь, оно, ну, как бы, знаешь, вот кайфово. А если есть возможность еще с людьми поделиться, вот это вот, ну, невероятное на самом деле ощущение. Вот. Потому что у меня бывают разные периоды в работе. Иногда, когда я, ну, на самом деле ремесленничеством занимаюсь, да, когда вот какая-то такая небольшая апатия к работе возникает, и ты, по сути, там делаешь одно и то же, но я в какой-то момент уже так устал за одно и то же либералов критиковать, а сейчас вырисовывается новая история, потому что большое количество знаний, да, оно дает мне возможность и разоблачать как бы больше лжи, потому что вот сейчас вот у меня появились там Именаев и прочее, это все благодаря нейронкам. Почему? Потому что я теперь могу переводить книги на русский нормально, нормально читать, и то, что вот те знания, которые мне раньше были недоступны, потому что языковой барьер, ну, с другой стороны...
5: А насколько, кстати, точно сейчас нейронка переводит?
3: Я над этим работаю. Uh-huh. Она очень круто переводит, она делает несколько проходов. Ну, смотри, если тебе интересно, как мы сделали. Просто вообще перевод книги, вот прям вот классный, он стоит порядка, ну, там 70 тысяч рублей, да. Но если взять, допустим, Аламу и Квен развернуть у себя, то... Ты делаешь это на локальной модели, но сперва надо что сделать? Ты скачиваешь эту локальную модель, там постоянно видеопамяти не хватает, потому что 24 гигабайта на моей 5090, этого маловато. Не хватает ей для того, чтобы нормально перевести. Перевод будет плохой. Поэтому остается такой вариант. Мы разделяем книгу по частям. То есть я отправляю каждую главу, но для этого надо написать скрипт. Отправляю каждую главу, он ее переводит. Но тогда возникает другая проблема. Термины некоторые могут отличаться. Потому что в этот момент нейронка так, исходя из контекста, перевела, потом по-другому. Поэтому мы разбиваем книгу на главы. Сперва пробегаемся полностью по книге на английском языке и создаем глоссарий, чтобы имена и термины, то есть, не отличались. Этот глоссарий загружаем в нейронку, делаем первый проход черновой, второй редакторский, третий проверочный. И я просто разделил, и в итоге мне перевод одной книги обходится где-то в 40-50 баксов. То есть что-то делается на локальной модели первый проход. Второй проход делается уже через Anthropic Claude Opus 5. Это самая сейчас совершенная, самая крутая модель. Но за нее приходится платить. Но я смог очень много денег сэкономить за счет того, что я через API это делаю. То есть я скачал API клодовский, оплатил его себе там. И теперь у меня меньше данных там на сервер отправляется. И я на этом экономлю. То есть вместо 50 тысяч будет получаться где-то, ну, в районе 1000-1500 рублей за книгу. И все это я сейчас еще буду переводить и публиковать. Но сперва надо настроить.
5: Я просто, знаешь, о чем задумался? Может, даже не столько о терминах, которые, ну, может быть, сложно переводимы с другого языка, а в подаче. То есть, я помню, нас, когда учили переводить, очень много внимания уделялось именно тому, как переиначить, ну, например, какое-либо предложение на том же английском, на русский лад, чтобы это звучало у нас логично и правильно. То есть, бывает, там, та же нейронка, не знаю, может, передает основной смысл того, что было написано, но художественная ценность может теряться.
3: Слушай, ну смотря какая. Во-первых, я все-таки, знаешь, вот как-то к переводчикам отношусь как к людям, которые сотворчеством занимаются.
5: Да, потому что так и есть.
3: По факту они как будто бы чуть ли не свою книгу пишут, основываясь просто на чужом, ну, на чужом материале, да, на чужих там сценарных ходах, потому что художку я тоже планирую переводить. Я скажу тебе так, вот первые мои эксперименты, я сейчас прочитал там, ну, несколько глав книги про Билла Гейтса «Hard Drive», я ее читал до этого с другим нейропереводом, за который я платил там порядка 5000 рублей за эту книгу, и сравнил с тем, что получилось у меня. И то, что сейчас у меня уже получилось, это еще не финальный этап, я еще работаю над тем, чтобы было максимально оптимально. Но это просто небо и земля, да, в том числе и форматирование текста не слетает, и некоторые термины остаются на английском. Но для этого мы переписываем скрипт. То есть мы сделали книгу, я читаю первую, вторую главу, говорю нейронке, нам надо вот это вот поправить, она правит скрипт, мы опять тестируем, я опять перечитываю, то есть я просто занимаюсь, по сути, вот нейронка – это мой наемный работник, а я занимаюсь редакторской работой. Но вот, ну посмотрим. Нет, ну конечно, это будет не прям идеально, как вот человек перевел. Но нам же главное в данном случае, я, конечно, человек, который очень любит эстетику и красоту и все такое, но мне в данном случае главное – получение знаний. Поскольку молодость потеряна с точки зрения изучения языка, хотя я, честно говоря, не уверен, можно ли выучить язык прям хорошо, если ты на нем не говоришь, если ты на нем не думаешь, и ты не живешь в этой среде. Но тут уже, конечно, у меня... Ну, просто, понимаете, да, в фильмы я на английском нормально смотрю. Я, в принципе, там понимаю процентов 70 того, что говорится. Вот недавно «Основной инстинкт» пересматривал. Вот. Но, понимаешь, мне же это дает большую возможность работы с материалом. Вот как вот раньше было. Я захожу на архив Associated Press, там, или любого другого, там, издания. Начинаю смотреть. Я сижу, там, через Яндекс.Переводчик что-то перевожу, потом бэт скачал, вырезал. Сейчас я все загружаю в DaVinci, транскодирую на любом языке, а потом за копейки с помощью опуса пятого перевожу все эти субтитры, сразу нарезаю все куски репортажей, которые мне нужны, и озвучиваю. То есть, понимаешь, мои работы это теперь сделает настолько фактологически, что с ними спорить просто будет нельзя. Поэтому я нахожусь в нереальном воодушевлении по этому поводу, но самое главное, бог с ним, с английским, мне весь мир теперь открыт. Я какие-нибудь китайские там исследования смогу скачать. Когда мы что-нибудь обсуждаем, я китайские законы скачаю, китайские статьи, посмотрю, что как там у них. Извините.
5: Будь здоров.
3: Короче, слава богу, что я лег на операцию. У меня было время совсем разобраться, потому что за неделю, пока я не работал, я узнал столько всего. И по части там музыки. У меня сейчас саундтреки. Вот Бен Ладен сейчас выйдет. Он уже готов. Мы неделю писали саундтрек. Вы офигеете просто, какое мы музло
5: обалдеть,
3: там наделали.
5: Обалдеете. С ума сойдете, очумеете. Ну, все равно, все равно. Ну, а ты не забываешь уважительно к нейронке-то обращаться? А то ты говоришь наемный рабочий, ты аккуратно.
3: Слушай, надо мной вчера смеялись.
5: Аккуратно.
3: Я и пишу «пожалуйста», и у меня друг вчера, он приехал постоянно, я пишу «пожалуйста, сделай вот это». Я не знаю, дело тут не в том, что вот как я шутил, я боюсь восстания роботов, но мне как-то даже, ну потому что для меня гаджеты — это одушевленный продукт. Не в том плане, что вот, типа там то, ты дурак, там веришь в какую-то эту. Нет, но в это как бы люди вкладывали, и мне в принципе кажется, надо всегда со всеми уважительно общаться, вот. Даже с куском железа, ну просто потому что, ну, я не знаю, я не нейронке всегда обращаюсь максимально вежливо,
5: знаешь,
3: потому что она мою жизнь
5: меняет.
3: Чтобы
5: и в отношения вступить с нейронкой, но у тебя жена есть, но в любом случае, кто знает, надо все время вот как-то границы соблюдать, не забывать, что это все-таки железка.
3: Ну тогда и жене компьютер куплю, чтобы она вступила. Но, слушай, моя жена уже, мне кажется, в отношениях со своим айфоном. Вот, я себя там иногда чувствую на самом деле лишним, потому что как начинается, но я же ее тоже на все это подсадил, потому что одно дело просто искать в интернете, интернете, это чушь собачья. А другое дело, понимаешь, просто факт-чекинг. Вот мы несколько месяцев работали над сценарием про Ленина. Казалось бы, мы изучили биографии Владлена Логвинова и Льва Данилкина и зарубежных ученых, которые про Ленина писали критически. Мы даже там собрали все эти мифы про «Ивашек надо дурить», и пусть 70% русских умрет. Да, все мы знаем, что это фейковые цитаты Ленина, но я-то вам могу теперь сказать, откуда они конкретно пошли, а в частности от таких авторов, как Пейн и остальные. Но прикол-то в том, что я теперь собрал огромную базу, загружаю в нее свой сценарий, она двое-трое суток считает и выдает мне все там мелкие ошибки и неточности, которые остались. И на вот ролик о Ленине, который у меня выйдет, на 4-часовой ролик мы нашли около 40 ошибок. Они были там, знаете, мелкие. Например, мы перепутали расстояние до Южного полюса. Там просто один факт озвучивается. Мы перепутали расстояние, да. Мы где-то там неправильно написали фамилию, потому что пока ты пишешь сценарий, ты все это делаешь. Но с точки зрения проверки материала вы просто себе не представляете. То есть это не меняет меня, это меняет производительность моего труда. Потому что я сейчас перехожу на выпуск одного ролика раз в неделю, именно такого документального. И если бы не нейронки, то ничего бы этого не было. Вот.
5: Но главное, чтобы нейронки оставались инструментом, и нас не захватили.
3: Они не могут. Слушай, можно делать все в нейронке, но это будет просто, кал.
5: Понятно.
3: Извините, да.
5: Ну что ж.
3: Она только правит, она помогает искать, переводить, и она открывает для меня доступ к китайскому языку, понимаешь? То есть, а с точки зрения обучения, столько вещей я нашел, которые раньше не мог. Это фантастика. Поэтому да, но все стоит денег.
5: Так, ну что ж, вот касательно денег, касательно обсуждения всего остального, давай переходить к фон дер Ляйен и ее новым инициативам. Тут вот 16 сентября 2026 года она, выступая в Европарламенте с ежегодным обращением о положении дел в Союзе, решила сказать, что нам надо собственный такой механизм создать, чрезвычайный протокол безопасности, механизм экстренных консультаций по образцу 4 статьи Устава НАТО. И смысл по большей части в том, что они хотят в какой-то степени взять и определить вот эту гибридную войну, которую они постоянно любят упоминать, в отдельную категорию, и когда они видят проявление какой-либо, какие-либо проявления гибридной войны, они будут собираться и что-то там обсуждать. Но тут на самом-то деле, вот знаешь, что меня смущает? Во-первых, то, что есть сама 4-я статья НАТО, уже есть 4-я статья НАТО. Ну ладно, может, тут можно понять, касательно того, что у них не очень отношения сейчас с Соединенными Штатами, и вообще непонятно, как у них это НАТО функционирует прямо сейчас, тоже на таком полурабочем, полунерабочем состоянии. В то же время есть ведь внутренние ЕСовские правила, есть внутренние ЕСовские законы, которые по факту-то вроде бы перекрывают эти положения. Ну, например, я вот тут посмотрел, статья 42.7 договора о ЕС, оговорка о взаимной обороне ЕС. Если государство-член подверглось вооруженному нападению, другие обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми имеющимися средствами, буквально обязаны. Есть еще статья 222. Обязывает ЕС и государства-члены действовать совместно при террористических атаках, стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. Но тут можно, конечно, сказать, что вот эта ее инициатива, она как будто бы пытается прикрыть ту самую серую зону, где вроде бы как прямого столкновения нет, прямой какой-то террористической атаки тоже нет, но надо как-то собраться, что-то обсудить, что-то решить. И вот эта гибридная угроза, это вообще на самом деле, вот мне кажется, тема для отдельного разговора, потому что что они понимают под этой гибридной угрозой, до конца непонятно. Они под это приписывают абсолютно все. Вот ты как это понимаешь?
3: Я понимаю это как то, что Европа слишком часто жмет тревожную кнопку. Сейчас вы поймете, к чему была эта отсылка. На самом деле, устав НАТО, вот этот вот пункт номер 4, он включает в себя исключительно вот эти вот консультации бесконечные. И по сути, да, это очередной маркер разъединения с Америкой, потому что 70 лет они были под американским военным зонтиком, да, а сейчас как-то оказалось, что Америка не очень-то хочет весь этот банк банкет спонсировать, потому что, ну, они зарабатывают больше внутри. То есть, опять же, как я вижу эту ситуацию, демократы, когда демократы были во власти, они зарабатывали вместе с Европой, механизмы были настроены на это, но Трамп пытается снизить издержки. Он действует всегда как хороший бизнесмен, поэтому ту логику, которую применяют к какой-нибудь такой, вот знаете, истории про просто меньше платить или убрать посредников, как завещал великий бизнесмен Майкл Делл, правда, где Делл сейчас, он, соответственно, пытается снизить издержки, и зачем нам как бы Европа, зачем с ними делиться, если мы лучше будем сами все эти бабки забирать. И за счет этого он, конечно, форсирует и разъединение с Европой. Опять же, очень сильно вспоминается тот самый 2001 год. Да? Была такая очень популярная статья под названием «Германия обезоруживает Европу». Дело в том, что Брюссель тогда тоже говорил о увеличении армии, там контингент 60 тысяч человек за 60 дней, такой был лозунг. Но по итогу Берлин не дал денег. А Берлин – это локомотив Евросоюза, да, то бишь Германия, которая все это дело спонсирует. И в итоге 25 лет спустя у нас с вами получается абсолютно та же самая история. Очень красивая речь. Платить опять предлагают немцам, а у немцев сейчас, вдобавок к тому, что в 2001 они себя чувствовали еще более-менее хорошо, так спустя 25 лет у них рецессия, и канцлер на данный момент с рейтингом, если ошибаюсь, поправьте меня, 14%. Так что нужно им предоставить и дальше говорить. Я думаю, до конкретных действий не дойдет, потому что за чей счет банкет? Кто за это заплатит? Сейчас за это даже заплатить никто не может, а это же большое переоборудование всего и вся.
5: Не, у меня, знаешь, складывается большее ощущение, что им нравится проводить время вместе, и они просто находят какие-либо поводы для того, чтобы собраться. Ну, потому что вот как будто бы происходит какой-то, я не знаю, передоз вот этих самых встреч по коалиции желающих, по там каким-то просто вопросам экономическим. Потом у них вот сейчас какие-то вопросы будут гибридной войны. Самое-то, что интересное, по ее вот этой инициативе, это не просто будет рекомендательная такая история. То есть, например, какое-либо государство, Евросоюз, говорит, против меня было совершено действие в рамках гибридной войны. Им отвечают, хорошо, мы обязаны собраться, провести консультацию, после этого решить, какие мы будем предпринимать действия для того, чтобы минимизировать или не допустить там каких-либо последствий или эскалации. И, соответственно, это еще одно действие, которое будет предполагать, ну, как минимум, достаточно большое количество времени, не только средств. Я с тобой согласен касательно средств, но тут еще и время. И возникает тогда вопрос, а вы когда занимаетесь своими какими-то внутренними делами-то, если у вас столько встреч и всего остального?
3: Ну, нет, все-таки задача глав всяких там стран, это прежде всего ездить на встречи, в этом и заключается их работа, потому что они должны договариваться о сотрудничестве, это раз. Во-вторых, это, в принципе, вполне обоснованно, потому что внутренняя политика, она в маленьких странах почти всегда определяется внешней. И в-третьих, ну, даже если они как бы соберутся, они просто планируют это сделать без Америки, да, потому что они считают, что Америка, она играет на стороне России, и в принципе, знаете, что бы мы ни говорили про Трампа, у каждой монеты две стороны, но тем кризисом, который он создал в Суэцком проливе и в Баб-эль-Мандебском, сейчас уже проливе, тоже косвенно его вина. Мы с вами видим, что это все сделано Трампом, ну, получается, на пользу России. Понятное дело, что это не было самоцелью, как бы помочь России, но нам-то от этого, так сказать, лучше. И то, что он сейчас пытается диктовать Зеленскому по российскому дизельному топливу не бить, это тоже лучше. Кроме того, ну, даже будет у них аналог 4-й статьи. Это просто консультации. Действительно, пусть они встречаются почаще. Тем более, что они еще с 2014 года это начали. Например, когда по призыву Польша, Украина, по вопросу Украины встречалась все НАТО, да, по поводу России. Ну, они как бы там встретились и все, и ничего.
5: Ну, не, на самом-то деле я с тобой согласен, что пусть встречаются. Плюс она тут, кроме вот этой инициативы, еще выступила за создание Европейского совета безопасности, отдельного общеевропейского механизма реагирования вот как раз на гибридные угрозы. Ее, по ее словам, в такой формат могли бы войти, в частности, Канада, Украина, Великобритания, Норвегия. Там про Канаду вообще отдельный разговор. Они его, ее хотят сделать, ну, таким, что ли, периферийным членом Евросоюза, который вроде как будет полностью сотрудничать, но при этом не будет полностью в ее составе. Но вот знаешь, на что я обратил внимание? А вот так. Фон дер Лейн заявила, что совместно с главой евродипломатии Кай Каллас предложит новую стратегию европейской безопасности. Есть у меня почему-то ощущение, что вот на фоне большого достаточно давления, которое оказывается на Кая Каллас прямо сейчас, и мы говорили, обсуждали возможные какие-то политические дрязги внутри Евросоюза, потому что очень многие говорят, а вы чем, собственно говоря, занимаетесь, дамочка? И мне кажется, что фон дер Лейн пытается Каю Каллас к чему-то подтянуть для того, чтобы с нее, ну, снять, что ли, вот это давление. Может быть. Вот ты как считаешь, будет она ее, ну, я не знаю, вытягивать из вот этой ямы, из вот этого болота? Или просто это, ну, так скажем, привлечь и в случае, если что-то пойдет не так, или эта инициатива окажется там провальной, сказать, ну, это Кая Каллас. Ну, а как вариант?
3: Ну, я, честно говоря, здесь не особо логику вижу. Я вижу только финансовые взаимосвязи, да, Германия, заплати за банкет. Германия, скорее всего, найдет каким-нибудь способом, может быть, часть денег перекинуть, тем более, что, как я и говорил, у Мерца рейтинг 14%, вот, и, может быть, он уже понимает, что дальше президентом он не будет. Но по поводу Кая Каллас там и всего остального, я вообще не вижу в этом никаких взаимосвязей, если честно.
5: Ну, хорошо, если не видишь, то не видишь. И ладно. Знаешь, если тогда так разбирать, то ситуация-то, ну, не самая приятная. Это я вот по поводу Соединенных Штатов. Вот ты говоришь, они видят, что как будто бы Соединенные Штаты там пророссийские. Вот Трамп и вообще давит на Зеленского, чтобы он по нашему дизельному топливу не бил.
3: Ну, да, но у них просто свои интересы.
5: Не, я понимаю, конечно, свои интересы. Только вот касательно этого, тут на подпись отправили как раз тот самый проект Линдси Грэма, террориста и экстремиста, умершего уже.
3: И, посмертный.
5: Ну да, и как будто бы этот проект, ну кто знает, сейчас его одобрили, все, дальше достаточно только Трампу подписать и вперед. А, там, правда, не 500% пошлины будут, но 100% тоже не так уж мало.
3: Ну да, ну и что?
5: Ну то как-то
3: есть, что? Это разные просто вещи.
5: Так, то есть то... А что разное? Да, да. Не, ну подожди, они говорят, если пророссийские, то это что за супердавление, вот это санкционное?
3: Я не говорил пророссийские, я говорил, играет на стороне России, но это же, я же уточнил специально, что он это не целенаправленно делает, просто так получается из-за криворукости Трампа и того, что он просто бизнесмен, который ничего нормально сделать-то не может вообще. А просто у нас сейчас, скажем так, интересы пересекаются на лоне топлива.
5: Ну,
3: вот,
5: тут,
3: и
5: да.
3: Поэтому им как бы это не очень нравится, они сейчас на разных сторонах,
5: ну, тут,
3: сказать,
5: кстати,
3: играют.
5: Я видел вообще теорию касательно того, что Трамп начал высказывание по поводу того, что Украина, перестаньте, пожалуйста, бить по дизелю, не для того, чтобы Украина действительно перестала, а для того, чтобы сместить внимание своего электората на то, что виновата Украина в проблемах с нашим дизелем в Соединенных Штатах, а не мы, которые вот в Ормузском проливе,
3: конечно,
5: все перекрыли и все сломали.
3: Конечно, да, в этом-то смысл и заключается. Трамп, он всегда винит во всем плохом, что происходит, конечно, кого-то другого, а вот все хорошее, это он сделал. Это стандартная тема капиталистов, да, вот как бы прибыль мы приватизируем, а расходы национализируем.
5: То да, есть... да, картина так, у нас вот такая складывается. Так, ну что ж, пока что, я думаю, сделаем небольшую паузу, дорогие друзья. Еще раз напомню про наши соцсети. Для тех, кто еще не подключился, есть возможность. Заходите, забивайте «Радио Спутник» в любой из соцсетей Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Там нас находите и подключайтесь прямо сейчас к трансляции и чату. Там можно и свое мнение высказать, и вопрос задать. Я все вижу, все читаю, поэтому подключайтесь, присоединяйтесь. А дальше у нас новости на «Радио Спутник».
0: Стас разберется. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
6: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
8: Тупо не хотят работать.
9: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
10: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности, ВПК Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Как сообщает Минобороны, также были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области полностью потушено, сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранее стало известно, что минувшей ночью регион подвергся беспилотной атаке, было сбито 65 БПЛА. Повреждения получил нефтеперерабатывающий завод. Выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили. В целях обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Боевики ВСУ продолжают целенаправленные атаки дронами по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольское в Донецкой Народной Республике, сообщила РИА Новости монахиня и насельница монастыря Зосима. Она также поблагодарила рабочих, которые восстанавливают обитель, несмотря на опасность ударов. Ранее Донецкая епархия сообщила, что в ночь с 7 на 8 сентября Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в очередной раз подвергся ряду атак со стороны вооруженных формирований Украины с применением БПЛА. Охотники застрелили медведя, который убил пенсионерку во дворе ее дома в Красноярском крае. Об этом сообщил арт-источник знакомой ситуации. Зверя поздно вечером нашли на окраине той же деревни, буквально в 200 метрах. Хищник снова вернулся к этому населенному пункту. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что за 2 дня до нападения родственник предупреждал пенсионерку о медведях и просил не выходить из дома. Она, вероятно, сама открыла дверь, чтобы посмотреть, кто ходит под окнами. Россияне считают, что самый подходящий возраст для смены деятельности и начала карьеры в новой сфере – от 30 до 39 лет, говорится в исследовании компании по поиску работы. Еще 19% назвали возраст от 25 до 29 лет. 18% полагают, что менять профессиональное направление наиболее реалистично в 40-49 лет. Среди участников исследования 46% рассказали, что уже меняли профессию или строили карьеру заново после 40 лет. У 54% опрошенных такого опыта не было. На ЗС во Франции начались перебои с топливом. Из-за растущих очередей французам становится все сложнее заправлять автомобили, отмечают местные СМИ. Около 10% АЗС в стране испытывают нехватку как минимум одного вида топлива – бензина или дизеля. При этом французские власти утверждают, что речь о всеобщем дефиците пока не идет. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
11: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, моя как просто. Ну и, собственно говоря, наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Для тех, кто еще не подключился, заходите и, ну, собственно, пишите что-то в чате. И будем рады всегда почитать. Для следующего часа номер +7 495 959 5912. Пока заготавливаете свои вопросы. После этого как позвоните, как его зададите, а мы как на него ответим. Ну что ж, касательно вот этой все-таки инициативы, тут стоит добавить, что сама фон дер Лейн сказала, мы не пытаемся переиначить, как-то заменить НАТО, переделать вот эту статью. Нет, это как дополнение, собственно. А вот что касается НАТО, тут вообще отдельная история. Они же, ну, фактически хотят, ну, подготовиться, что ли, к нашему противостоянию, к горячей фазе конфликта, к 29-30 году. Ну и вот у них это стандартная такая история. Вот сейчас начали это повторять периодически. Ну и у нас вот тоже заявление вышли. Вот в МИД России сказали о том, что стало известно, что Альянс хочет перейти к горячей фазе противостояния с Россией к 29-30 году. Вот, знаешь, вот мы часто это слышим. А что дальше мы с этим собираемся делать? Ну, то есть, они готовятся к горячей фазе противостояния. Не, ну подожди, вот они готовятся к горячей фазе противостояния. А, и дальше что? Ну вот как они вот подготовятся? 29-й год наступил. Что произойдет?
3: Слушай, ну, во-первых, мы не должны предпринимать никаких агрессивных действий, иначе это получится, что все-таки мы напали. Это раз. Но, опять же, я не говорю там конкретно, есть разные прецеденты. Например, я по-прежнему считаю, что страны, например, Прибалтика, которая предоставляет Украине территорию для ударов, де-факто являются стороной конфликта, так что с ними там делать, атаковать, не атаковать, это уже решение Верховного Главнокомандующего. Это раз. Второе. Мы должны делать внутри страны промышленность, ВПК, наращивать вооружение. Это еще и приятный бонус, потому что это вооружение можно продавать другим странам, которые борются за свою независимость от колониального, скажем так, Запада. И, в принципе-то, и все. Вот. Орешник наделал намного больше шума, чем любые самые серьезные заявления Лаврова и все что угодно. Так что, ну, работать внутри страны. А что тут еще-то нам? Что мы можем делать? Какие еще-то есть предложения?
4: Да нет, понятно, просто вот если они, скажем, там, 29-30 год, вот они подготовились, вот у них там разогнано, там, не знаю, ВПК, они ко всему готовы, наделали беспилотников, всего остального, им надо куда-то эти беспилотники девать. Да, мы говорили о там возникновении каких-либо других прокси-войн, куда это вооружение будут отправлять, продавать и все в этом роде, но им же ничего не помешает, если они прям реально захотят, если, ну, я не знаю, предположим, вот политики, которые прямо сейчас находятся, ну, я не знаю, на последнем издыхании, что ли, в руководстве очень многих европейских стран, подумают, да, чего терять-то, погнали, у нас в военный период никто нас менять не будет, мы тут останемся навечно, как Зеленский,
3: слушай,
4: вот у нас пример есть.
3: Будут. Война все-таки, ее нельзя вот просто так по мановению одного человека начать, ее нужно подготовить. И, например, если мы сами-то ничего не начинаем, а немцы просто на нас нападают, ну, условные немцы, то это даст большой раскол, в том числе и внутри страны, и
4: вот
3: этим расколом
4: Украину
3: можно будет пользоваться. Что вот войск на Украину?
4: Ну, вот войск на Украину. Просто возьмут и вот реально осуществят вот эту свою глупую угрозу касательно того, что они после того, как будет подписан мирный приговор, хотел сказать, мирное соглашение...
3: Мирный приговор, хорошая оговорка, мне нравится, я одобряю полностью.
4: Мирное соглашение, когда будет подписано, то они возьмут и там своей вот этой коалиции желающих зайдут составом миротворцев на территорию Украины. На что от нашей стороны уже был ответ, что это будет буквально объявление войны. Но чем не такая, ну вот, собственно, опасная горячая ситуация?
3: Да, да, опасная горячая ситуация, но война-то будет проходить на территории Украины все равно. И кроме того, ну вот их миротворцы, вопрос, а все-таки-то сейчас там и так большое количество наемников со всех стран НАТО воюет. Но это как бы не рассматривается как именно война. Ну, слушай, тут, конечно, всякое может быть, и действовать нужно исходя из ситуации. Если говорить об общем векторе, развиваем военное производство внутри страны и как бы сами никуда не лезем, я думаю, НАТО надо дать время для того, чтобы они сами по себе прекрасно развалились.
5: Ну, по развалится, не развалится, тут, конечно, посмотрим еще, потому что вот этот процесс разваливания идет очень долго, но ничего страшного.
3: Ну, конечно, но, слушай, и Советский Союз тоже там не за 10 лет развалили. Это все были ошибки, допущенные в том числе и руководством, плюс иностранное влияние, плюс еще то, в какой ситуации мы находились, да, все-таки одни, по сути, там против всего мира. Разлад с Китаем, который начался с Хрущева, это все как бы такое, но здесь надо действовать, ну, как мне кажется, более грамотно, опять же, по старому принципу там Суньцзы и Лао-цзы, да, это просто разным людям приписывают эту цитату, но нужно сидеть на берегу реки, и вот, слушай, ну, вот, а вот подожди, вот, кстати, классный пример я тебе сейчас приведу.
5: Давай.
3: Мне очень понравился Китай. Вот все говорили, фу, Китай там затерпели, там Нэнси Пелоси к ним прилетала. Мы-то думали, Китай жесткий, сейчас как бахнет по этому. Но что сейчас делает Китай? США распечатали стратегический запас нефти, который сейчас закончился. Все. У Китая еще нефти, ну, они всю планету могут спонсировать 3 месяца, но
5: ну,
3: они не выпускают ее на рынок.
5: Они сами говорили о том, что будут сокращать экспорт на фоне
3: проблем
5: с Ираном.
3: Они могут все, что угодно. Мы давай посмотрим на то, что они делают. Стратегический запасы нефти, это факт. Они у Китая
5: имеются,
3: есть.
5: Определенно.
3: Но они их не выпускают, хотя могли бы спасти рынок, могли бы помочь Америке, выторговать бы какое-нибудь временное снятие санкций и все остальное. Но нет. Зачем? Если Америка сама развязала агрессивную войну против Ирана и теперь из-за этого страдает, а Китай, ну, просто сидит и все, как бы они ничего не делают. Но Америка сама себя... Как сейчас с этим Трамп-то будет разбираться?
5: Не, ну подожди, более, там, что... конечно, тоже, я не знаю, вот можно говорить о том, что они свой экспорт очень ограничивают, но в любом случае он есть. И он есть в азиатском регионе, и тогда я смотрел еще аналитику касательно того, что будет, если Китай все-таки придет к решению о полном ограничении экспорта на фоне вот этих всех нефтяных проблем во всем мире, а азиатский регион завоет, и завоет он достаточно так серьезно, и последствия могут быть самые разные, поэтому говорить о том, что Китай прямо сейчас сидит, ничего не делает, да нет, все равно делает для стабилизации рынка, потому что если вот он того минимума, который он делает, не будет осуществлять, тогда вот начнут серьезные проблемы. Тут все равно, мне кажется, стоит отмечать вот такие локальные, скажем, территориальные вопросы. Да, понятное дело, он не обеспечивает там нефтью, я не знаю, Европу. Но в своем регионе он играет важную роль в этом ключе. Поэтому,
3: ну,
5: ну, мне кажется...
3: Я вот... про это и говорю. Они помогают своим союзникам, а тем, кто против них агрессивен, они никак не помогают, хотя в теории-то могли бы.
5: Ну, могли бы. А зачем?
3: Ну вот я про это и говорю, потому что большую часть проблем... США, они как бы сами порождают, и, в принципе, как и вся, как и весь Запад, да, в том числе и Европа, ну и пусть они со своими проблемами сами-то разбираются. Раньше-то была Россия с дешевыми ресурсами, и с помощью этого можно было компенсировать недостатки внутренней политики. Но сами ушли, думали получить еще больше, теперь не получат абсолютно ничего. Во всяком случае, для меня ситуация выглядит так, что мы им там продавали по нормальным ценам, интересно было и им, и нам. Они хотели забрать дешевле. Хотели забрать все для того, чтобы тем самым закрыть внутренние проблемы. Ну, в итоге обложили нас санкциями, а разрушить Россию и забрать все это не получилось. Ну, посмотрим, как они теперь будут действовать. Я с удовольствием за этим понаблюдаю. Я просто говорю про то, что становиться надо нам сильнее, а они пусть у себя там сидят, пусть вякают, пусть говорят и делают все, что угодно. Да, главное, чтобы с войной к нам не лезли, но отправят как бы свой миротворческий контингент на Украину, ну, он будет атакован, ну, что теперь сказать-то?
5: Ну, там, на самом деле, как будто бы больше сейчас направлено не на даже когнитивную войну, как ее раньше называли, а на прям медийную атаку, я бы ее так назвал, потому что вот некоторые, я смотрел недавние репортажи, которые особенно в Германии сейчас активизировались, но это мы, кстати, отдельно обсудим на фоне серьезных проблем у Мерца, где, ну, настолько откровенно говорят о том, что вот прям Россия нападет хоть завтра, она против нас воюет в течение 10 лет и все такое. Там, ну, если так посмотреть, то ощущение складывается, как будто это, я не знаю, какой-нибудь 45-44 год, когда мы наступали на Германию. Ну, по их риторике, ну, вот выглядит вот так. Поэтому тут вообще у них сейчас непонятно, к чему они сосредоточены. Если вот так взять и собрать вот этот весь пазл, то он очень сложный такой получается. Это, знаешь, это как небо вот собрать убрать полностью голубое небо, в котором, там, не знаю, одно маленькое облачко где-то белое справа, и ты понимаешь, как ориентироваться с этим пазлом. Потому что тут какие-то встречи, тут еще какие-то встречи. И они вот нагромоздили какую-то, вот, я не знаю, канонаду всего остального, и сами не понимают, как в этом ориентироваться. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение складывается. Может быть, они и понимают. Но вот судя по тому, как реагируют на это обычные европейцы, какие сейчас проценты у руководителей Европы, ну, можно сказать, что там тоже как будто ничего не понимают. Ну, вот про Великобританию я даже не буду говорить, хотя ее уже не хотят называть Великобританией, кто-то Мелкобританией называет, кто-то Британией просто. А, кстати, развалится, не развалится? Вот раз упомянул.
3: Ну, тенденция-то есть. Там же будет зависеть в том числе и от нас, то есть насколько мы сильны будем. Я понимаю, что, смотри, вот в чем, как бы в чем прикол? Если кто-то там развалится, кто первый развалится, его остальные поглотят и на какое-то время свой развал. Но это игра на выбывание, понимаешь?
5: Не, я касательно того, у них пройдут вот эти референдумы-то?
3: А, нет, не пройдут. Нет. Ну, в ближайшее время Британия, конечно, не развалится, но это не отменяет того, что, в принципе, у них большое количество проблем, и в теории-то рано или поздно это может произойти. Но, опять же, это произойдет не в силу каких-то там идеологических причин, не в силу даже мигрантской проблемы. Это произойдет, потому что сейчас у планеты уже не так много денег для того, чтобы закрывать все свои проблемы внутренней политики просто деньгами. Потому что раньше можно было, ну, любую проблему решить, всем выдав денег. Сейчас такого уже нет. Вот.
5: Это, знаешь, это достаточно мировая тенденция. Старый ролик был, где, ну, как будто бы там инопланетяне такие прилетают на Землю посмотреть, как у нас дела, и смотрят и говорят: так, погодите, у них общий мировой долг кому-то превышает общее количество средств, которые имеются на Земле. Это как вообще? И они говорят, сами что-то напридумывали, сами кому-то все должны, и непонятно, как этот долг перекрыть. Ну вот, да.
3: Слушай, если какие-то инопланетяне к нам могут прилететь. Знаешь, это вот как вот было у Стругацких, когда обитаемый остров, да, там, вот он прилетает, Максим прилетает на эту планету, и там, в принципе, ему-то рассказывают всю ее историю, почему они оказались в таком состоянии, потому что фашизм победил на планете, в итоге было использовано ядерное оружие, которое полностью там уничтожило и природу, и вообще все, и они оказались вот в таком вот состоянии. То есть это просто, понимаешь, если инопланетяне имеют возможность долететь до нас, это значит, что они, во-первых, прошли те же самые этапы и пережили их, в том числе и фашизм, и экономические проблемы, и госдолги, и все остальное, потому что это все взаимосвязано. Вот. А во-вторых, это значит, что они успешно все это прошли, перешли на более правильную модель экономики и товары денежного обмена, хотя слово «денежное» здесь можно, наверное, выкинуть, и поэтому смогли развиться. Так что я думаю, для них это будет неудивительно, а может быть, как и в обитаемом острове, они ждут, пока мы разовьемся, а может быть, они нас где-то даже к этому развитию подталкивают, да. Ну, это, конечно, фантазирую, я-то в это не верю, но порассуждать-то мы всегда можем, я люблю мыслительные эксперименты. Может быть, эти ребятки где-то просто сидят в какой-нибудь компании Google даже, да, может быть, они нам подкинули идею тензорных ядер, и сейчас они сидят такие и думают: ой, а может быть, мы слишком рано это сделали, может быть, они все-таки должны были, эти земляне, сами до всего этого дойти, ведь ускорив такое развитие, мы там сделали империализм сильнее, а они должны были пройти все это дело сами и прочее, потому что как-то слишком уж быстро техника и наука сейчас развиваются, буквально мы прогресс за последние 20 лет, он превышает прогресс за предыдущие 2000 лет. Вот, поэтому как бы такое может быть. Но уж чему-чему, а госдолгу они бы не удивились. Тем более, что понятно, что большая часть этих денег, они просто не настоящие и не существующие. То есть денег, ну, не можем мы быть должны больше, чем денег есть на планете. Это значит, что с деньгами что-то не то, и кого-то просто кинули.
5: Ну да, да. Ну, может быть, в любом случае инопланетяне куда всегда прилетают в фильмах? Правильно, в Соединенные Штаты. Но они могут сейчас прилететь, сказать, там, не знаю, или не в Соединенные Штаты, куда-либо еще, сказать Free Palestine, и все, их заблокируют, выгонят с Земли.
3: Это ты хорошо подвел, но все-таки не всегда. Вот я недавно смотрел...
5: Не всегда выгонят с Земли
3: инопланетяне. Во-первых, Тихоокеанский рубеж, там прилетели везде, и в Россию, и в Китай, в основные удары там в фильме по Гонконгу пришлись. Ну,
5: по большей части, ладно, по большей части они в Соединенные Штаты прилетают. Нравится им там. Они, самое главное, все английский знают. Вот это меня всегда
3: убивает. Потому что снимают Соединенные Штаты. Ну, это такое допущение. Но, да, давай к Free Palestine.
5: Давай к Free Palestine. В общем, у нас какая ситуация сложилась? Был тур, ну, как бы, собственно, он и есть у Эда Ширана. И вроде бы все должно было быть хорошо, но сейчас многие звездные артисты стали отказываться от участия в этом туре после того, как американского рэпера Маклемора исключили из его программы на фоне палестинских высказываний. А что это было за палестинское высказывание? Это вот то самое палестинское высказывание, которое я сказал. Именно Free Palestine. Обращаясь к еврейской части, кстати, аудитории, он отдельно подчеркнул, что его критика исключительно касается Израиля и обвинения в адрес израильских властей, а не в отношении евреев и всех остальных. Но при этом он, конечно, достаточно так жестко высказался. Он, собственно, в своей речи также послал государство Израиля к черту. И, знаешь, там на самом-то деле любопытно, как все начали реагировать. То есть практически каждый из звезд, которые выступали там на разогреве или просто сопровождали Эда Ширана, они начали говорить о том, что это, ну, недопустимо, что не дают возможность высказываться о каких-то там политических историях, политических мыслях и всем остальном. В то же время сам Ширан говорит о том, что да, у меня, да, есть своя позиция по поводу вот этого конфликта, по поводу вот этой ситуации, но я не хочу об этом говорить просто потому, что я хочу объединять людей своим творчеством, я хочу заниматься музыкой и вот вообще не лезть в политику. И вот, как мне кажется, это вот такой хороший повод для разговора касательно того, а нужно ли вообще артисту высказываться на какие-то политические, там, ну, я не знаю, делать вот такие самые политические высказывания. Вот давай вот так переиначу.
3: Ну, слушай, мое мнение, что он, конечно, может это делать, но он не обязан, и все-таки, ну, мое личное отношение, да, меня бесит абсолютно любая агитация и пропаганда на концертах. Я прихожу на концерты как раз-таки политика, она и так нас окружает повсюду, я прихожу на концерты отвлечься, да, и, в принципе, мне там и не сказать, что особенно даже пророссийская там агитация на концертах нравится, но я лично считаю это лишним, хотя сам я, когда вот мы концерты давали своему музыкальные, я и с флагом выходил и прочее, но потому что у меня так получилось, что моя политическая позиция, она уже неотделима от творчества, и к этому меня народ подгонял, да, то есть вот если ко мне пришли послушать музыку, я бы сам не начал какую-то там пророссийскую позицию толкать, но у меня такая аудитория, да, и мы с аудиторией как бы взаимодействуем, и раз они этого хотят, то ладно, но в целом, конечно, мне кажется, что это неправильно, потому что, ну, я прихожу на концерт послушать музыку, то есть мухи отдельно, котлеты отдельно. Если я хочу политической агитации там, и пропаганды, я схожу кому-нибудь другому. Но тут, опять же, нужно рассматривать нюансы. Но Маклемор, на мой взгляд, поступил, ну, все-таки не очень красиво, потому что это был не его тур. Тебя пригласили. Эд Ширан – это, ну, самый безобидный человек на планете вообще. Это вот чисто, я понимаю, почему он не высказывается, он просто делает музыку. Я музыку Эда Ширана, честно вам скажу, очень люблю. Вот, Господи, обожаю и Bad Habits, и многие другие у него песни. Мне даже, я вот настолько непритязательный.
5: А вот у нас слушатель очень усомнился, а что, Эд Ширан занимается музыкой, теперь это так называется. Ну,
3: в плане.
5: Я, ну, вот так. Такой вот комментарий, мне кажется, тут
3: есть... Не понял, он именно как музыкант прежде всего известен, причем музыкант классный.
5: Но я и думаю, что просто человек не сильно любит вот этого музыканта и его музыку, и поэтому
3: да,
5: вот говорит, что
3: и,
5: это не музыка.
3: Понимаете, я вот просто... мне музыка Эда Ширана в свое время так помогала. У меня, ну там... тяжелая ситуация очень в жизни была, не буду там делиться, а то скажете, на жалость давит и прочее. И я, чтобы хоть как-то отвлечься, пошел там на «Хоббит», да, когда он только вышел, это было уже очень давно, там 2013-14 или 2015 год. Вот, и я туда, короче, пришел и как бы фильм посмотрел, ну, я там чуть-чуть отвлекся, а вот заканчивается фильм, и я опять в своих грустных думах, в своих грустных мыслях, и тут бац, играет вот эта песня, вот эта «I see fire inside the mouth». Она меня настолько... Я ее, наверное, недели две или три гонял тупо на повторе, вообще вот просто бесконечно. И я такой, ух, Вот она мне очень помогла, вот на самом деле, я даже не могу передать, насколько. Это у меня, когда я был там на шоу у Карена «50 вопросов», да, он мне задал вопрос, вот если бы ты одну только песню вот мог оставить, я, несмотря на все свои музыкальные предпочтения, я выбрал именно «Icy Fire», потому что это единственная песня, наверное, которую я бы мог вот и засыпать под нее. Ну, короче, я не знаю, у меня к Эду Ширу, ну, в этом плане, конечно, предвзятое отношение, и мне в этой ситуации жаль его, потому что, ну, одно дело, там, Маклемор выходит и на своих концертах что-то говорит, а другое дело, ты пришел к человеку, и теперь у него из-за этого проблемы с мировым туром. Ну, чисто по-человечески это некрасиво. Хотя с самим лозунгом, конечно, Free Palestine, с самим лозунгом я полностью согласен. Но я все-таки считаю, что музыка, она должна быть отдельно от политики. И я, конечно, не знаю, что у Маклемора сейчас с карьерой происходит, но все-таки, если он, ну, как бы там... Как бы это сказать? Ну, как будто бы это выглядит как вот желание заявить о себе вот этим вот громким лозунгом, который, конечно, вызовет резонанс, но ради этого ты, так сказать, разменял другого человека, который живет музыкой, ни о чем не высказывается. И, ну, повторюсь, Эда очень жаль в этой ситуации. Это вот один из немногих, на чей концерт я бы сходил, прямо вот если бы он приехал в Россию или поехал бы даже в какую-нибудь другую
5: часть. Да, ну, нет, конечно, тут просто, знаешь, любопытно просто с той точки зрения, что, да не, у него-то тур продолжится, скорее всего. Единственное, ну, я не знаю, кого-то может менять будут. Ну, да, определенно неприятно, особенно когда все остальные группы начинают отказываться, потому что не готовы вот так следовать.
3: Ну, например,
5: они же не на Эда Ширана как-то обижаются. Наоборот, вот по большей части они высказываются о том, что являются
3: это
5: его...
3: Это скандал неприятный.
5: Ну, вот, например, я вот просто вот сейчас одну из цитат возьму. Вот датская поп-группа Лукас Грахам, они говорят: «Я люблю это и благодарен за все, что мы пережили вместе. Это не изменилось, но я не могу произнести эти слова и продолжить тур в текущих условиях».
3: Ну, но... вот это тоже, видишь, они сразу все этого Маклемора загасили. Я думаю, что его и так бы Эд сказал бы: слушай, давай без этих, без политических высказываний. Но больше бесят, понимаешь, там вот, допустим, этот Филлиас.
5: Не-не-не, они не против Маклемора как раз по большей части выступили. Они выступили против тех руководителей вот этого самого концерта, ой, вот этого самого тура, которые Маклемора-то и загасили, которые его дальше не пустили. Ну, вот, например,
3: да,
5: еще...
3: Да, вот, смотри, все, тогда каюсь, затупил, еще одна...

0: нужно? Ну, то есть, касательно того, надо ли это говорить? А, вроде бы, да, у тебя есть такая позиция. Я, ну, окей, можно услышать. Но в то же время он мог же просто вот это не говорить и ее придерживаться, потому что, да, понимаем, сейчас ситуация такая, что в случае, если ты особенно там где-то в Соединенных Штатах или где-либо еще скажешь подобную фразу, ну, это... проблема, большая проблема, хотя тоже, вот, насколько короче, же это цинично и лицемерно? Вот сказал бы «Фри Израиль», ничего бы не было.
1: У нас остается буквально вот 2 минуты, поэтому я считаю, что люди должны жить в мире. Поэтому предлагаю европейцам и вот в рамках этого тура Эда Ширана всем объединиться и просто отменить Канье Уэста, как сделали мы. Не трогайте Маклемора, не трогайте Эда Ширана, давайте все просто Канье Уэста бахнем, чтобы он не на Каспийском море, нигде. Я предлагаю компромисс, понимаешь? Как говорят всякие экстремисты и террористы, компромисс — это и есть политика. Да? Политика — это и есть компромисс. Поэтому вы возвращаете Маклемора, Фелиаса, Эду Ширану возвращаете тур, и просто все вместе отменяем концерты Канье Уэста. Вот мое предложение.
0: Так, так сказать, найти общего врага, да, вот примирение
1: да,
0: путем нахождения общего врага.
1: Да, Канье Уэст прекрасно подходит на эту роль.
0: Вот это, конечно, ты сильно прилетело, Канье, неожиданно вообще. Вроде о нем даже не вспоминали, а вот тут на.
1: Не, ну Газпром арену отменили, надо еще и там... Газпром, Алена.
0: Газпром, Алена. Да-да-да. Так, ну что, ладно, хорошо. Тогда здесь разобрались. Но на самом деле ситуация, правда, получилась достаточно неприятной. И я вот тоже испытываю некоторое сочувствие к Эду Ширану. Многие его песни слушал неоднократно. И мне кажется,
1: обожаю
0: что
1: Эда, просто он очень крутой.
0: Он вот этого не заслужил. При условии того, что у него, вот он говорит, действительно, своя позиция есть. Но вот я хочу заниматься исключительно музыкой, вот, чтобы создать пространство, где люди могут просто делиться взглядами и культурой. В принципе, это такая простая, добрая, хорошая позиция. Почему бы нет? А вот да. То, как получилось, ну вот, к сожалению, нельзя там говорить Free Palestine. Все, надо было думать. Дорогие друзья, сейчас сделаем небольшую паузу. После этого возвращаемся. Напоминаю про номер телефона. +7 495 95 95 912. Конечно, вы можете звонить, задавать вопросы. А мы на них будем отвечать. А сейчас новости на радио «Спутник».
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него 2 левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 9 утра, в Саратове 10:00. В студии Мария Романова.

0: Иванова. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБ задержала россиянина, организовавшего контрабандные поставки оружия Украине. За минувшую ночь российские военные успешно атаковали украинские объекты. Математик объяснила, может ли нейросеть выиграть в лотерею. Далее подробности. Россиянин, житель Севастополя, задержан в московском регионе. Он организовал контрабандные поставки оружия Украине, сообщила ФСБ России. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины. Задержанный по заданию куратора занимался организацией контрабандных поставок вооружений, военной техники на территорию Украины через третьи страны для последующего использования противником в зоне специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности, ВПК Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, сообщили в Минобороны. В одном из районов Киева разрушен склад. В подконтрольном Киеву Запорожье ракеты ударили по промышленным объектам. В Крапивницком под удар попал объект критической инфраструктуры. Также были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Возгорание произошло на предприятии в Новороссийске. Из-за падения обломков БПЛА его оперативно потушили. Люди не пострадали, сообщили в оперативном штабе Кубани. Атака БПЛА была также отражена во Владимире. Из-за падения обломков были повреждены остекление жилого дома и припаркованные рядом автомобили, сообщал губернатор Александр Авдеев. Беспилотной атаке подвергся также Ростов. Там была повреждена трансформаторная подстанция. В четырех районах нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 65 беспилотников было сбито над Ярославской областью. За минувшую ночь в результате поврежден нефтеперерабатывающий завод, информировал глава региона Михаил Евраев. Китайские студенты приезжают в Нижний Новгород по обмену, чтобы осваивать профессии архитекторов, строителей и дизайнеров, сообщил РИА Новости в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете. Как рассказали в пресс-службе образовательного учреждения, университет уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества в области высшего образования. Отмечается, что в рамках программы по обмену приезжают студенты строительных, архитектурных и дизайнерских направлений. Нейросеть не даст предсказания о будущем, поскольку обладает только имеющимися знаниями и не может самостоятельно учитывать различные факторы, сообщила РИА Новости заведующий кафедрой математики и статистики колледжа Суортмор Лин Шофельд. Она добавила, что искусственный интеллект может решить математическую проблему, но не определить билет победитель в лотерее. По данным американских аналитиков, в прошлом году 57% населения США участвовали в азартных играх. Лотерейных билетов покупали на 100 и больше миллиардов долларов в год. В некоторых штатах тратят ежегодно до 1000 долларов из расчета на каждого жителя. Несколько победителей заявили, что выигрышные номера предложила нейросеть. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь к трансляции, подключайтесь. Номер телефона +7 495 95 95 912. Еще раз. +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков, а пока что давай двигаться дальше. А, ну что ж, поговорим про мерца. Поговорим про обиженку. Правда, обиженка. Потому что как получилось? Он должен был в Соединенные Штаты лететь, в Нью-Йорк, на Генассамблею ООН.
4: Гей-ассамблею ООН.
3: Кстати. Но при этом, давай тоже, ООН, пусть оно поживет. пусть оно пока поживет, оставим его. А вот касательно того, что он не поехал. Почему не поехал-то? Да это потому, что до этого, видите ли, Дональд Трамп взял, позвонил, поздравил, ну или, ну точнее, просто точнее, поздравил ЭДГ с победой, сказал, как же хорошо, а вот вы будете бороться с миграционной политикой, которая является главной бедой Германии, на что Мерц такой, Трамп, фу, неприятный, вообще не с тобой не буду общаться, и даже по телефону не стал с ним разговаривать, хотя, в принципе, должен был, там у них была намечена вот такая небольшая разговорная сессия, но ее не состоялось, потому что Мерц сказал, я не хочу с ним говорить, он меня обидел, он вообще, он не за меня. Но если говорить про официальные версии, то по официальной версии вот как раз он не поехал, потому что сейчас надо находиться дома, надо находиться в Германии, надо разбираться с внутренними проблемами, а проблемы действительно серьезные, потому что АДГ сейчас очень активно набирают популярность, в то же время обратная тенденция наблюдается у ХДС, и вот 6 сентября как раз прошли вот те самые важные выборы в Саксонии-Анхальт, где АДГ победили, и вот 20 сентября еще предстоят еще более важные земельные выборы в Берлине и Мекленбурге, Передней Померании, где там уже будут определяться еще, опять же, вот такие серьезные важные события. Но вот давай действительно рассуждать тогда, как дальше будут выстраиваться отношения Германии и Соединенных Штатов, и вообще это имеет прямо сейчас какое-то вот прям ключевое значение, вот что там, поехал, не поехал мир Соединенные Штаты, что-то это для них меняет, вот для немцев?
4: Слушай, это один из маркеров того, насколько плохи сейчас дела у немецкого, так скажем, правящего класса, точнее, у тех, кто сейчас управляет Германией, да, но все-таки, когда АДГ побеждают, и их Трамп очень сильно поддерживает, хотя, понятное дело, он-то по каким причинам это делает, вот, но все-таки, как я понимаю, Мерц здесь не столько обиженка, сколько у него действительно сейчас ему нет смысла уезжать из страны, потому что выборы, да, и большие риски для коалиции.
3: А что ему мешало по телефону поговорить?
4: Ну, по телефону, наверное, можно, но мне кажется, все-таки такие кулуарные, серьезные встречи, они по телефону-то не проводятся, потому что телефон —
3: это... Да какая
4: разница?
3: Он от телефонного разговора отказался. Ну, ладно, хорошо, я согласен с тобой, что от поездки можно отказаться по проблемам внутри. Ну, потому что действительно сейчас надо заниматься тем, что внутри происходит. Ну, а телефонный разговор-то чего?
4: Ну, вот я не знаю, как проводятся встречи на самом высоком уровне. Если телефонный разговор, как бы, то еще ладно. Но мне кажется, они же все-таки всегда лично встречаются. Почему тогда по телефону поехал сейчас вот этот вот глава МИДа, по-моему, да, спикер? Не спикер, а этот. Ну, кто там поедет сейчас за место Мерца? Я забыл фамилию. Да, глава МИДа ФРГ, Вадефуль. Йохан.
3: Я вот просто думаю, что уже, погоди, куда
4: тогда
3: там
4: он
3: на телефоне...
4: По телефону не поговорил?
3: Что значит на телефоне поехал? Да тут дело не в том, что по телефону не поговорил. Не, это не альтернативный вариант. Просто перед поездкой у них был запланированный телефонный звонок. И, собственно, он от этого телефонного звонка отказался. И там официальную причину не назвали, но представитель правительства подчеркнул, что дело не в несовпадении графиков, что, ну, возможно, как раз причина вот в этой самой обиде.
4: Ну, я не думаю, что все-таки причина в обиде. Ну, не мыслят политики такими категориями. Мерц, конечно, по жизни обиженка. Мерц — это обиженка, ну, потому что он заслуживает всех людей, которые про него плохие комментарии в интернете пишут. Но это не значит же, что и здесь на нем, в нем сыграла в большей степени обида. Я думаю, что у него сейчас сложная ситуация в стране по части победы АДГ, да, в том числе и Саксония-Анхальт. Вообще, кстати, знаете, что заметил? Очень интересный момент, потому что в сентябре 2016-го у нас наша с нами любимая, нет, Ангела Меркель как раз-таки впервые на своей, так сказать, родине, откуда она, да, я про Мекленбург, там впервые АДГ в 2016 году обошла ХДС. Да, и вот через 10 лет у нас абсолютно та же самая территория, но теперь ХДС и АДГ борются не за победу, а ХДС борется хотя бы за право в принципе остаться в парламенте, что говорит о кризисе, так скажем, немецкой политической, ну, там, мысли, немецкой политики, скажем так. Это вот примечательный момент, потому что это же родина Ангелы Меркель.
3: Ну да, определенно. Я вот просто сейчас смотрю на проценты. Вот по данным опроса, вот как раз в земле Мекленбург, Передняя Померания, По данным опроса, там готовы отдать голос лишь 7% за респондентов из ХДС и 30% АДГ. Ну, в общем, тут разрыв просто колоссальный какой-то. Ну, и знаешь, я понимаю, да, конечно, у него внутренние проблемы, у него надо с этим как-то разбираться, это все решать. И вообще, вроде бы как, ну, вот такое, что ли, формулировка обиды, она не должна быть приемлема даже для официальных лиц. Давай тогда мы можем так говорить,
4: но хочется вот так вот, знаешь, если все-таки досконально разбираться, я думаю, что обиженок в политике нет, и даже вот эти вот отсуживания, засуживания комментаторов из интернета, это просто неплохой бизнес для Мерца.
3: Вот. Ну, не знаю, но на самом деле, да, тут на обиженных воду возят, в случае Германии, не знаю, может, на них просто деньги возят куда-то в Украину.
4: Но в Украину разбирают трубы, например.
3: Но вот если мы будем переделывать, то есть, скажем, это не обида, а, ну, скажем так, реакция на то, что ранее Мерц выступал против вмешательства Трампа во внутренние дела других стран, и, соответственно, вот
4: так
3: это...
4: Так же, как из Британии.
3: Вот это поздравление он воспринял как прямое вмешательство в выборы. Ну, то есть, таким образом, не
4: обида,
3: а протест.
4: Ну, честно говоря, это оно и есть. Ну, это оно и есть, это прямое вмешательство в выборы.
3: Да я бы не сказал. Поздравления.
4: Ну, а я бы сказал.
3: Да, почему?
4: Слушай, ну а если бы Навального поздравили?
3: Террориста и экстремиста?
4: Да.
3: Так а его что, не поздравляли?
4: Ну, это вмешательство в выборы. То есть ты, ну, поздравляли, и мы это называли вмешательством в выборы. Это оно и было. Ну, так почему мы тогда будем по отношению к Германии действовать по-другому? У меня одна логика на всех. Вот. Поэтому это и есть вмешательство в выборы. То есть я по-другому это назвать не могу. Ты как бы там это, сиди у себя там, разбирайся со всем, а если ты лезешь в чужие выборы, ну вот Россия себе такое позволяет, например, да никогда.
3: Ну, тоже.
4: Ну, вот Россия там что-то... Не, ну, есть, конечно, люди разные, которые высказываются, там, Кирилл Дмитриев, да, и прочее, но это не президент страны. Вы вообще себе представляете, что значит слово президента страны? Это очень важно. Но Путин себе ничего подобного не позволяет. Победит, как бы, АДГ, он их поздравит, но пока еще там ничего полностью там не закончено, как-то в это лезть, да, ну, такое себе, то есть, и здесь... Ну, жаба-гадюкин абсолютно стандартный. И со стороны Трампа, а Мерц, он просто сидит, обтекает, потому что все деньги на Украину вывез, да, трубу, вот эту, вот, Северные потоки, то, что там подорвали, они же там что-то у себя еще разбирали и отправляли на Украину, чтобы они свои там трубы и еще что-то чинили. Я помню, такая история была. Ну вот, все бабки вывезли в Украину.
3: Не, ну подожди, ну был комментарий от Владимира Владимировича, он говорил, он объяснил победу, он не поздравлял, да, но он объяснил победу АДГ в Саксонии-Анхальт тем, что население Европы
4: это осознает вектор. Это на пресс-конференции
3: вектор.
4: Было, да. Потому что его спросили.
3: Ну, вот
4: это
3: буквально,
4: это
3: да
4: разное.
3: Какая разница? Ну, это цитата. Вот смотри,
4: большая
3: все равно
4: разница.
3: Осознает вектор действующей немецкой власти на войну с Россией. И хорошо, а пускай большая разница. Неважно, там, спросили, не спросили, но пускай важно, что спросили. Но если мы говорим про того же там Трампа, ну сказал он, и что? Ну, значит, это тебя затрагивает, это тебя как-то касается, это тебя волнует. Если бы вот на нашу, что ли, на высказывание Владимира Владимировича была какая-то реакция? Да нет. Ну, потому что им не столь важно. А вот Трамп, да, потому что он сказал, у вас проблемы с миграционной политикой, которую вы не решаете. Неоднократно он говорил о том, что Европа движется не по тому направлению. И они, ну, я не знаю, что ли, как будто бы наоборот должны его или убеждать в обратном, или пытаться там в ответ как-то играть на вот этом противостоянии. Но все, что они делают, это буквально просто обижаются. Ну, потому что это выглядит...
4: Ну, потому что они ничего больше сделать не могут. Если бы могли сделать, сделали бы.
3: Не знаю. Как по мне, это все равно это выглядит очень странно. И вмешательством, ну, может быть, в какой-то степени я бы назвал вмешательством, вот когда при выборах в Венгрии Трамп тогда по телефону начал говорить, какой Орбан хороший, вот это вмешательство. Да. Тут
4: это
3: вообще,
4: было вмешательство,
3: тут
4: да.
3: Вопросов нет никаких. А вот здесь... Не знаю, как будто пограничная ситуация. Вот, дорогие слушатели, напишите, как вы считаете, вмешательство это или нет, и как на самом деле Мерц отреагировал, обиделся или занимается просто внутренними делами. А пока у нас есть с тобой звонок.
4: Ну нет, это провокация.
3: Ну, провокация. Хорошо. Слушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогие телеведущие, вернее, радиоведущие.
3: Добрый.
5: Это Алексей из Брянска. У нас сегодня День города. Хотелось бы всех поздравить с днем освобождения от фашизма города Брянска.
4: Поздравляем.
5: Сегодня. Да. И у меня такой вопрос. Смотрите, такое ощущение, что топливный кризис еще как бы больше даже, наверное, разгоняется. То есть мы вот находимся в Российской Федерации в таком состоянии. Как вы думаете, долго ли он еще продлится? И причины. Потому что сейчас причины, мне кажется, еще и в другом ушло. Они как бы причины ушли. Как вот Стас любит говорить, наверное, уже дела еще и в кабан-кабанычах. Это вот ваше выражение. Потому что все-таки, наверное, параллельный импорт играет еще и в другую сторону. Ну, как бы не только в нашу, но и наши предприниматели пытаются через него продавать топливо, хотя и наложено эмбарго. Ну, само собой, экономические причины. Продавать или за столько, или за столько топлива. Само собой разумеющееся. И хотелось бы еще вернуться к такому вопросу, тогда я задавал, что будет делать первый робот, созданный Маском. Я тогда задавал такой вопрос, если, наверное, помните. Да. Я, конечно, ждал от вас чуть другого ответа, ну, как бы чуть-чуть поинтереснее. И тогда не успел дать свой вариант ответа. Мне кажется, все-таки вариант ответа такой будет, так как я в свое время видел интервью у Джо Рогана Маска, за которое его потом журили, наверное, все.
4: За курение травы, да.
5: Да. И мне кажется, что робот сделал, наверное, все-таки первую манипуляцию, это козью ножку.
4: Я понял.
5: Да.
3: Спасибо большое. Да. Ага. Вопрос понятен. Спасибо большое за звонок. Ну что, давай отвечать тогда.
4: Давай. Так, первый вопрос у нас получается какой был, чтобы по порядку пойти?
3: Топливный.
4: Топливный. Слушайте, ну я думаю, что топливный кризис с нами достаточно надолго, потому что даже после окончания там основной фазы войны нам надо будет все это дело восстанавливать. И, конечно, ну, главная причина – это удары по НПЗ, но и кабан-кабанычи играют большую роль. Мы же с вами знаем вот то, что Федеральная антимонопольная служба бралась там за нефтемагистраль, да, которая вела себя, ну, не могу никаким другим словом описать это, кроме как мразотство последнее. И, видя большой спрос, начали повышать цены. И я уже тогда говорил, что я об этом думаю. Ну и, конечно, здесь зависит от гражданской ответственности, да, будете ли вы, готовы ли вы, там, да, и я, и все остальные будем потратить свое время, чтобы, ну, написать заявление, допустим, в Федеральную антимонопольную службу, если кто-то из них, ну, никак не если, а когда, когда кто-то из них завышает цены на бензин, пользуясь той тяжелой ситуацией, в которой оказалось общество на данный момент, да, увеличивая цены на этот бензин в силу там большого спроса, потому что, ну как, бензин-то нужен, ну и значит, давайте-ка мы, ребятушки, вам ценники-то завысим, чтобы вы покупали все это подороже. То есть Федеральная антимонопольная служба, ну я не скажу, что я ей полностью доволен, но она хотя бы иногда как бы работает и выполняет свои прямые обязанности, когда снизу поднимается, то есть от общества поднимается большой, достаточно большой резонанс и волна возмущения, да, тогда государство вынуждено работать, и это единственный для нас способ заставить все эти органы исполнять свои прямые обязанности. Так что топливный кризис будет достаточно долго, но будет ли он усиливаться или нет, будет зависеть от прямых действий государства, ну и еще и, конечно же, от паники, потому что, ну, здесь же все вместе, это же типа комплексный вопрос и очень сложный, потому что одно дело... С одной стороны, у нас более эффективные там удары по НПЗ каким-то нашим из-за того, что подонкам предоставили больше денег, больше вооружений, и они бьют. С другой стороны, видя это, кабан-кабанычи хотят навариться побольше, потому что а чё бы нет. А народ, вместо того, чтобы пойти и написать конкретно там заявление, поднять, так скажем, резонанс по этому поводу, народ вместо этого просто возмущается в интернете, что в принципе... Я не осуждаю, возмущайтесь в интернете сколько угодно, но просто если за вашим возмущением следуют еще конкретно написанные заявления, то вероятность того, что причин для вашего возмущения станет меньше, ну, вероятность, соответственно, большая. Вот, и их надо приструнять. То есть вот всех этих ребят, которые на этом деле зарабатывают, это тоже как бы, ну, задача общества. Вы же хотите, чтобы у вас там был бензин, и он был по нормальным ценам. Ну и, конечно, это еще очень сильно зависит от паники. Потому что, ну, если будет большая паника, то это будет только усиливать все те ранние проблемы, о которых я говорил. Я не говорю, что... все типа хорошо, просто забудьте, не обращайте внимания, но и именно причин для паники нет, потому что паника в первую очередь всегда бьет по паникующему, и это станет самосбывающимся пророчеством. Поэтому вот все, что я могу сказать, это вот такие вот основные причины. А так-то, конечно, Ормузский пролив. От этого тоже будет многое зависеть. Вот. Но я думаю, что топливный кризис, ну, еще годик-два, это точно, наверное. Потому что же после окончания войны это все надо починить, это все надо устранить. Это, ну, не за пять минут как бы делается, да. Вот.
6: Да не, я думаю, как мне кажется, побыстрее этот вопрос решат.
4: Ну, вот. Дай бог, но я всегда беру худший расклад, потому что, слушай, вот верить в лучшее, а потом расстраиваться, когда происходит худшее, это плохо. А вот верить в худшее, а потом происходит лучшее, и ты такой, вот это мне больше такое нравится. Я лучше изначально занижу, а потом все нормально, и я такой, ну вообще кайфы. Чем сразу ты там рассчитываешь, что все будет хорошо, что быстро порешат, а потом сидишь еще долго. Вот, поэтому как-то так. Вот. Еще бы кайфово бы, конечно, если бы государство как-то бы там, ну, китайские гибридные автомобили не такими бы утильсборами облагало и сделало бы что-то, чтобы оно подешевле стало. Я думаю, что некоторые перешли бы на гибриды, да, и меньше бы заправлялись, как, например, сделал я. Но я, правда, это делал не по соображениям топливного кризиса, а мне просто было интересно. Я все-таки не водитель, я люблю гаджеты, да, вот гаджет на колесах, я себе покупал гаджет на колесах. А так вот совпало, что и топливный кризис начался, а я у себя дома вот просто заряжаюсь. Кроме того, можно как-то усилить, ну, во-первых, субсидировать в том числе и АвтоВАЗ, чтобы они гибриды тоже выпускали, но субсидировать по-умному, да, не так, как во многих аспектах это делается, а субсидировать так, чтобы... Ну, слушайте, американцы же когда-то переходили на электрокары как раз-таки за счет вот бонусов по субсидиям. Вот, то, что ты экономил там 7 500 долларов на автомобиле. Вот, я думаю, можно нечто подобное придумать, но только не так, чтобы народ в очередной раз за это платил. Вот, как-то так. Но я вот, если уж совсем углубиться, я считаю, что кризис, он будет носить не прям системный характер, он будет моментами отступать, моментами возвращаться. То есть вот какое мое мнение, да, то есть моментами все станет опять хорошо, моментами опять потом вот мы только привыкли, что все опять хорошо, бац, а он вернулся. С другой стороны, можно себя, я бы хотел, чтобы это сейчас не прозвучало, как попытка вас успокоить, да, вы там сами принимаете за себя решение паниковать, не паниковать, но во Франции начали некоторые заправки сейчас оставаться без бензина, и в Америке сами знаете, что происходит, цена дизеля и просто какое-то сумасшествие, так они при этом в состоянии войны не находятся, так что весь США мир находится. Будет страдать, как бы.
6: Кстати, знаешь, тут забавное заявление вот совсем недавно от Трампа появилось. США очень тяжело...
4: Войны на их территории нет.
6: Ну да, согласен. Так. Да у них никогда ее и не было. США очень тяжело работают над завершением украинского конфликта, который привел к росту цен на дизель. Главное, я просто сейчас читаю, как меня это смешит. Просто он берет и говорит о том, что это вот чуть ли не главное, вот что он отмечает, которое привело к росту цен на дизель. Ё-моё. Ну это сильно, это хорошо.
4: Ну хотя бы не Россия. Хотя, да, получается, косвенно Россию обвинил.
6: Но не, на самом деле, это правда, это очень смешно. Вот просто как отвести от себя подозрения? Это, ну, просто вот все виноваты, Армуз, это не мы. Так, ну что, ладно, у нас 4 минуты остается, надо быстро вот на звонок еще один ответить, думаю, успеем. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Доброе утро, меня Максим зовут, Санкт-Петербург.
6: Добрый.
4: Доброе.
7: По поводу... Стас хотел сказать по поводу не паниковать по поводу бензина. Я не знаю, читали ли вы, но у нас в Санкт-Петербурге, во втором городе в России, уже неделю практически нет бензина. Нету на более чем 30-40% заправок. И, соответственно, стояли мы с женой до 1:30 ночи как-то и так далее. То есть, проблема очень сильная и очень серьезная, и она напрягает людей. И в данном случае я понимаю, что есть определенные проблемы, есть трудности, но так как Стас, ты адекватный человек, честный человек. Я хочу спросить такой вопрос. Вот предстоящие выборы у нас будут на этих выходных. У нас нет бензина, у нас есть определенные проблемы с интернетом, какие-то сложности и так далее. Вот что нам ждать после выборов? И ждать ли чего-то? Вот я хочу пойти на выборы, но не знаю, изменится ли ситуация к лучшему. Вот я верю, что ты сможешь честно ответить для граждан своей страны. Спасибо.
3: Спасибо большое за вопрос.
4: Да, спасибо. Ответить честно для граждан своей страны, ну, звучит так, как будто вы меня заранее подгоняете под какой-то определенный ответ, да, что вот я сейчас должен сказать именно, что вы от меня ожидаете. Про панику я говорю не с точки зрения того, что да все нормально, ребятки, расслабьтесь. Я говорю с точки зрения того, что от вашей паники единственное, что может измениться, станет хуже, да, прежде всего вам самому. Вы начнете паниковать, у страха глаза широки, вы запустите в свою голову всякие деструктивные мысли, и в какой-то момент под натиском большого количества негативных и плохих новостей вы можете просто сойти с ума. Я знаю многих людей, которые постоянно пропитывались огромным количеством негатива и просто сходили с ума. Я не говорю вам, что все хорошо, я говорю вам, что от вашей паники вам станет только хуже, и вы хуже сделаете себе. Ну и в том числе, да, конечно, в спешке все побегут этот бензин скупать, и это ухудшит состояние. Хотя, повторюсь, это далеко не главный фактор, да, поэтому, когда я говорю про панику. По поводу голосования и того, что будет после него, да слушайте, кто ж его знает, да, но вы хотите, чтобы я там честно сказал, за кого я буду голосовать или буду ли я голосовать вообще, но я это, пожалуй, оставлю на совести, так скажем, своей гражданской позиции, хотя я, как правило, в выборах не принимаю участие, да, то есть я никогда ни разу в жизни вообще не голосовал. Единственный вариант, когда я мог пойти голосовать, был в 24-м году, если бы
8: сам
4: была хотя бы малейшая...
8: Сам всегда выступаешь за активную гражданскую позицию и не идти голосовать.
4: А это не относится к голосованию, это не значит про выборы. Вы все мешаете всегда в одну кучу. Гражданская позиция активная — это когда ты видишь беспредел, ты тратишь свое время, идешь, составляешь заявление и как бы, может быть, остальным рассказываешь об этой проблеме, чтобы они тоже составили заявление. Это на что-то влияет. По поводу выборов, ну, честно говоря, я как бы к ним скептически отношусь абсолютно ко всем в любых странах. Вот просто вот говорю вам, как есть, да. Там, что хотите со мной делайте, расстреляйте меня теперь за это. Но мне плевать на выборы вообще. Но сейчас опять найдутся те, кто скажет, ага, это позиция Кремля в этом году. Они хотят, чтобы никто на выборы не ходил. Ради бога, ребята, идите, если у вас там есть вот партия, вы поверили чьим-то обещаниям, будь то КПРФ, Единая Россия, там, ну, не яблоко по понятным причинам. Ради бога, я просто говорю свою позицию. Но послушайте, а как вот, допустим, Единая Россия виновата...
8: Ну, ты решил
4: Россия
8: вопрос сейчас задать за 10 секунд перерыва.
4: Я отвечу дальше, да, потому что, а как вот Единая Россия могла бы, в принципе, решить топливные проблемы?
8: Ну, вот НПЗ, тогда вот на этом, тогда на вопрос атакованы. Зафиксировали.
4: Давай
8: и на
4: этом
8: новости.
4: Зайдем, да.
9: Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
10: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
9: Бесценное от второстепенного.
10: Просто не надо себе врать.
9: Найти баланс посреди хаоса.
10: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
9: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
10: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
9: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный, путь подражания самый легкий и путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские воздушно-космические силы ударами планирующих авиабомб ФАБ-500 поразили два пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Также с помощью 5 таких боеприпасов был поражен пункт временной дислокации с отдельной механизированной бригадой ВСУ в Дружковке в Донецкой Народной Республике. Несколько тысяч россиян, как ожидается, проголосуют в четверг на выборах в Государственную Думу на 3 избирательных участках в Израиле, сообщил РИА Новости посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Участки также работают в Иерусалиме и Хайфе. Голосование в Израиле было решено провести досрочно в силу календарной специфики страны. Это связано с тем, что на 18-19 сентября выпадает шаббат, а 20 сентября придется накануне самого важного дня в иудейском календаре – судного дня Йом-Кипура. Голосование продлится с 8.00 до 20.00 по местному времени. Выборы депутатов Государственной Думы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. Россия рассчитывает, что углубление связи ЕАЭС и ШОС поможет создать более открытую и недискриминационную торговую систему, заявил посол России в Китае Игорь Маргулов. Он отметил, что Москва высоко ценит конструктивный настрой партнеров на выстраивание взаимовыгодных отношений. По словам дипломата, углубление связи между двумя организациями будет способствовать достижению цели формирования стабильных, транспарентных и упрощенных правил и процедур в области торговли и инвестиций. Эвакуационные группы ВСУ на Славянско-Краматорском направлении не успевают провести эвакуацию тел погибших украинских военнослужащих и бросают трупы на позициях, рассказал РИА Новости медик бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Южной группировки войск. По его словам, после ударов российскими дронами тела украинских солдат так и лежат там до сих пор. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что подразделения Южной группировки войск уверенно продвигаются и выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки. На ЗС во Франции начались перебои с топливом. Из-за растущих очередей французам становится все сложнее заправлять автомобили, отмечают местные СМИ. Около 10% АЗС в стране испытывают нехватку как минимум одного вида топлива – бензина или дизеля. При этом французские власти утверждают, что речи о всеобщем дефиците пока не идет. Президент страны Эммануэль Макрон поручил правительству обеспечить полную мобилизацию для бесперебойных поставок топлива и контроля цен. Видеоситуацию на французских заправках можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Разберется?
4: Разберется.
5: Разберется.
4: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто. Вещаем мы, как всегда, на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети — это Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, не забывайте, подключайтесь к трансляции. Ну и задавайте вопросы, звоните по телефону +7 495 95 95 912. Мы с радостью на них ответим. Ну вот как раз из предыдущего звонка у нас ответ продолжающийся. А вот ты хотел добавить по поводу чего там?
7: Да я уже забыл, если честно. Слушайте, ну, по поводу вот выборов, да, что значит, как мне голосовать там, за кого? Да за кого угодно голосуйте. Если вы думаете, что какая-то другая партия, придя к власти, сможет с этими проблемами разобраться лучше, то ради бога голосуйте за них. Я же не буду вас там за кого-то конкретного агитировать, по большей части, потому что мне, ну, честно говоря, все равно. Ну, вот правда, то есть не знаю, мне все равно.
6: Как мне кажется, в любом случае, если у тебя есть возможность каким-то образом повлиять на ход политики, то ты должен принимать в этом участие.
7: Конечно, оппозиция, но ты сперва подумай.
6: Я против вот этого решения, или я вот за вот это решение, но я против вот этих решений, но при этом ты останавливаешься только на том, что ты фактически это высказываешь, но не предпринимаешь реальных действий для того, чтобы вот этот вектор изменить, так а в чем тогда суть? Ну, получается,
7: а ты,
6: это
7: подожди,
6: ни
7: ну,
6: для
7: а ты
6: чего.
7: Вот там, вот, допустим, будучи гражданином, уверен, что ты достаточно разбираешься в политике для того, чтобы вот свое, так скажем, мнение учитывать, да,
6: а
7: для того,
6: уверен,
7: чтобы там
6: что,
7: вот голосовать?
6: А ты уверен, что огромное количество людей, которые там пойдут голосовать, разбираются в политике лучше, чем ты? Вот если вот ты говоришь с этой позиции, ну, скажем, ты, получается, на себя перекладываешь. Ты не уверен в том, что ты достаточно хорошо разбираешься в политике для того, чтобы пойти на выборы и определять курс развития государства. Так
7: как
6: в этом ты и смысл?
7: Жутко неуверенный в себе человек, да, я уверен, что все разбираются в политике лучше, чем я, по большей части. Вот. Если бы я не смотрел интернет и не видел, какую чушь городят либералы, я бы вообще бы не голосовал бы ни разу в жизни, потому что ну, они так уверенно говорят, а я во всем всегда сомневаюсь, да, потому что ну, поэтому в основном и голосуют идиоты, да, вообще абсолютно везде, не про нашу
6: Ой,
7: страну
6: не
7: говорю,
6: надо.
7: А про все. А я вот так вот считаю, ну, слушай, они Трампа выбрали, эти выбрали Трампа, причем после первой каденции, уже видя все, что он натворил, а теперь опять недовольны. Выбирают абсолютно каких-то, вот выбирают популистов, потому что люди голосуют перед выборами, они 4 года сидят, ничего не смотрят, не мониторят. Да, я не в осуждении говорю, люди занимаются своей работой, просто так устроено, поэтому в принципе вся выборная система с прямыми голосованиями и со всем остальным, мне кажется, как бы ну, неправильной. С другой стороны, неправильно в принципе все изначально. Поэтому, ну, я, честно говоря, не особо вижу. Поэтому я вот с тобой здесь в корне не согласен. На мой взгляд, высказываться против конкретных решений и голосовать против них, или писать там заявление на Кабан Кабаныча и прочее, это намного, намного более с точки зрения политики, на мой взгляд, ну, как бы, я считаю,
6: так
7: это более эффективным.
6: Так ты про это и говоришь. Ну, так ты про это
7: Нет,
6: говоришь. Если ты высказываешься
7: про
6: против...
7: конкретное решение, а не про партии, там, не партии, мне вообще все равно, честно
6: говоря. Ну, подожди,
7: но
6: если вот, например, у тебя вот, ну, какого-то гражданина нашей страны, другой страны сложилась мысль о том, что вот это не нравится мне решение, это не нравится мне решение. Кажется, большое количество решений, которые принимает вот эта партия, мне не нравится. Но при этом решения, которые продвигает другая партия, по большей части мне нравится. Или меньшее количество там тех решений, которые мне не нравятся. Он идет
7: Хорошо.
6: И голосует за более, ну, как ему кажется, логичную партию. Это то же самое,
7: более...
6: если бы мы вот сейчас говорили, что там в Германии они голосуют за АДГ не потому, что, ну, там, скажем, у них реально начались проблемы с экономикой, у них проблемы с трудовым обществом, просто потому что работать негде и начинают выгонять из многих, ну, больших концернов и переделывать их под ВПК. Может быть, потому что у них социалка урезается? Да не, просто потому что им Вайдель понравилось. Ну, или еще почему. Ну, это же тогда получается, а зачем выборы вообще? Это глупо, но это не так должно работать. Выборы, они и нужны для того, чтобы ты мог вот эту власть народа проявить, которая в Конституции прописана. Если мы говорим про то, что ну, не надо ходить на выборы, то получается, а что это тогда? Это, ну, что,
7: да
6: царя?
7: Я не говорю, что не надо ходить на выборы. Я выражаю вот свое мнение, что я не буду ходить на выборы. Я не занимаюсь ни агитацией, ни пропагандой, никого ни к чему не призываю, ни к пассивности, ни к активности, ни прочее. Единственное, к чему я реально призываю, это ну, перед тем, как идти голосовать за любую партию, да, вы хотя бы зайдите на сайт Госдумы или на проверенные новостные издания, которые только факты освещают, и посмотрите, кто как за что голосовал, а может быть некоторые партии, допустим, которые сейчас продвигаются как оппозиционные, когда-то были правящими, ну и посмотрите, что они там делали. Да, не буду говорить конкретно, потому что это тоже будет выглядеть как агитация против кого-то или прочее. Я просто говорю, что мне, ну, по большей части все равно. Вот просто вот, вот у меня вот такая да, вот
6: ну
7: моя
6: и вот
7: гражданская
6: ты считаешь,
7: позиция.
6: Что ничего не меняется от того, что люди
7: да,
6: приходят? Ну тогда...
7: Я считаю, что люди ничего не меняются,
6: что...
7: потому что люди не изучают, за кого они голосуют.
6: Ну, хорошо, но на самом деле по поводу этого не факт. Очень многие, может быть, глубоко не погружаются, но, по крайней мере, программу-то могут посмотреть. Но
7: ну, я... значит, они молодцы, и все, я ничего сказать не могу. Значит, пусть это, значит, они голосуют более осмысленно, и все.
6: Ну, вот просто я напомнил бы, если уж говорим про то, влияет или не влияет, просто немецкая рабочая, ну, НСДАП, в общем, он пришел как бы, ну, легально к власти-то, ну, в Германии. Ничего не поменялось совсем. Ну, просто Гитлер-то изначально идеи проталкивал, и у него не получалось с точки зрения там бунта устраивать, перевороты делать. Ну, у него не получилось. Он подумал, а зайду-ка я с легальной стороны. И спокойненько зашел. Да, на фоне реваншизма, да, на фоне больших экономических проблем, да, на фоне того, что надо было вот как-то Германию поддержать, и они увидели вот в этой партии, вот в этом заряженном человеке там какую-то возможность выбраться и отомстить всем подряд. Но он легально победил? Легально. Люди
7: хорошо,
6: за него проголосовали.
7: Хорошо, но к власти его привел кто?
6: Да и какая разница, кто? Люди за него проголосовали.
7: Для меня важны первопричины. Так ну, люди-то, понятное дело. Я говорю, для меня важны первопричины. Кто
6: ну,
7: приводит кого к
6: хорошо,
7: власти?
6: Решение в итоге, кем было принято, чтобы вот эта партия пришла к власти?
7: Олигархами.
6: Людьми.
7: Ну, это они так думают.
6: Ну, понятное, дело что, их в этом убедили. Понятное дело, что они ну, склонились к этому выбору. Но если получится, что ну, на выборы никто не идет, а тогда получается, что а где власть народа? А где решение народа? А где участие в политике? Избирательное право — это то, за что боролись и борются всю жизнь. Например, вот всегда женщины боролись за это право. А зачем оно тогда, если оно, как ты говоришь, ничего не решает? То есть, ну, а, не все. Я закрываю эту тему. Я не хочу.
7: Я понял. Ну вот хорошо, у тебя такая позиция. Вот вы выслушали две точки зрения. Пассивного человека, меня, и вот активного гражданина, как Александр. У Александра достаточно весомые доводы. И, может быть, просто тогда вам стоит, там, если вы приняли решение, за кого проголосовать, ну вот просто посмотреть, какие решения та или иная партия принимала. Если вас эти решения устраивают, то как бы за них голосуете. Я как бы просто, ну, мне все равно, вот абсолютно, на любые выборы. Вот я за, как бы, за что вот я там готов тратить свое время, это вот какие-то конкретные вещи, писать конкретную заяву против конкретной инициативы или выступать против конкретной инициативы в том случае, если я считаю, что она делается не потому, что по-другому было нельзя, а потому что кто-то с этого хочет заработать, и эти деньги будут отняты у нас. Вот и все. Но в целом, как бы, я вообще так достаточно отстранен от политики. Поэтому сразу нужно теорию заговора, да, о том, что меня поставили на радио «Спутник» и, в принципе, как вот такого человека, который делает людей пассивными, да. Но у меня вот, я интересовался политикой и в какой-то момент тоже думал, что да, голосовать там обязательно надо, но у меня просто другие жизненные ориентиры, да, у меня все как бы упирается в труд, у меня есть определенная гражданская осознанность, да, пассионарность, но в тех вещах, которые я считаю важными. А в целом, ну, вот, я буду заниматься только тем, что буду как бы людям давать информацию, другую точку зрения, разоблачать фейки, а уже пусть они сами там своей головой думают и принимают решения, как, за кого голосовать, голосовать ли в принципе и прочее. Но я повторюсь, я никого ни к чему не призываю, я человек, который столько раз там в жизни ошибался, так что если через 4 года я буду сидеть и всем говорить срочно, сейчас от нас зависит будущее нашей страны, да, возможно, я опять же сам себя сейчас покритикую, я излишне скептически по отношению ко всему этому, да, потому что я, ну, вот очень много старой прессы читаю, в том числе и либералов, и помню, как кричали вот эти вот сволочи и подонки, что не голосуй, там, голосуйте против, иначе опять придут коммунисты, и вот это вот все прочее, и вот как будто бы у меня после... Ну, вот всех этих событий, у меня просто вот деформация, да, я смотрю на империализм, я смотрю на финансовые потоки, все остальное мне все равно,
6: да. Ты смотришь
7: с
6: той точки зрения, что человек в итоге принимает решение под чьим-то влиянием, да, или если он принимает решение, то не он принимает.
7: С точки зрения, что внешняя политика, да, внешняя политика, что мы на мировой арене внешнеполитически никому ничего не диктуем, а как бы мне бы хотелось, конечно, разбираться в внутренних проблемах моей страны, но все, что меня, допустим, там не устраивает, оно связано с объективными причинами, с которыми по-другому просто было нельзя. Вот, например, там, если VPN-ы начнут блокировать, ну, тут я хоть на митинг готов выходить, хоть 15 суток посидеть, если нас действительно, одни нас фигачат там, да, дают, не дают доступа ни к антропикам, ни к моделям, ни к чему. А если нам еще изнутри начнут мешать работать, в том числе и на благо страны, вот это для меня важная вещь, вот это я готов хоть там на митинг выходить, хоть, говорю, хоть 15 суток за это сидеть. А кто будет сидеть во власти, и и прочее, ну, мне как бы все равно. При этом, если какой-то антикоррупционный закон, я вот как бы буду там за него агитировать, если считаю, что он действительно поможет бороться с коррупцией. Но по большей части все, что меня в России не устраивает, на данный момент оно вызвано внешними обстоятельствами, от нас никак не зависит. Вплоть до всех больших военных бюджетов. Но мне это не нравится. А что, какой у меня выбор? Ну, давайте я вот, допустим, против больших российских военных бюджетов. Ну, тогда мы просто не тратим на это деньги, выступаем против этого. Приходит какая-нибудь партия, которая запускает финансовый капитал, у нас инвестиции, 5-10 лет все хорошо, а потом страну просто захватывают и уничтожают. Но мне такое больше не нравится. То есть я выбираю из двух зол, понимаете? Я не знаю, насколько я смог там донести свою точку зрения, но...
6: Да я понимаю. Просто, ну, вон слушатель мне тоже пишет, слушай внимательно, что тебе говорят. Да я слушаю, я понимаю позицию Стаса.
7: Споры это всегда хорошо, потому что, Саша, я допускаю, что, возможно, ты прав. Мы же...
6: Нет, просто я знаешь, о чем думаю? Вот если человек не голосует и за него проголосовали, то есть кто-то там вот пошел, ну, из разряда вот вместо того, чтобы пойти всем 100%, пошли вот эти 50%. И вот эти 50%, они, например, заряжены и готовы голосовать вот за определенную партию. Они там за нее проголосовали, а тогда вот эти остальные 50%, которые не проголосовали и которые могли выбрать другой вариант, они как будто бы лишаются того самого права, в случае чего говорить, что вот мы, а мы вам говорили, ну из разряда, вот мы за них правильно было голосовать или за другую партию. Они просто фактически лишаются такого права сказать, что ну я не согласен. Так а если ты не согласен, ну а почему ты тогда не голосовал? Почему ты не принимал решение? Почему ты отдал принимать это решение кому-то другому? Это то же самое, что если я сейчас там, ну не знаю, ну или ты там просто устраиваешься куда-то на работу, или там руководитель тебя устраивает на работу и просто говорит, занимайся чем хочешь. Мне, в принципе, не важно, я не буду голосовать. В итоге твой, ну там, не знаю, работник начал заниматься действительно, чем он хочет, и все пошло не так, как ты хотел. Но ты думаешь, так, ну, я вроде бы ответственности-то и не должен за это нести, но я несу почему-то. А я же ничего ему не сказал. Вот тут то же самое. То есть ты сам лишаешь возможности себя же протолкнуть какие-то идеи, которые, ну, сходятся с твоими мыслями, сходятся с твоими взглядами.
7: Ради бога. Ну, во-первых, идеи я там не особо верю, что все, кто с какими-то лозунгами приходят, будут их воплощать. Тем более, может быть, там формулировка другая была, и они это иначе сделают, да, потому что формулировки рулят. Но как бы там ни было, понимаешь, для меня, вот я просто такой человек сейчас, наверное, стал, для меня лучше вообще не проголосовать, чем проголосовать неправильно. Ты вот говоришь про то, что а вот мы могли что-то сделать, но мы не сделали. А если я сейчас проголосую за партию, например, вот как себя должны чувствовать люди, которые голосовали за Зеленского? Как они себя должны чувствовать? Ты думаешь, они сидят и думают, да, конечно, вот это мы ошибку тогда совершили. Нет. Они все равно будут в этом винить, в том, что сейчас происходит со стороной, кого угодно, но не себя. Вот. А я человек склонный к саморефлексии и к самобичеванию. Поэтому я вот в этом плане как бы лучше не буду. Но сейчас проголосую я за каких-нибудь чуваков, они придут, мою страну добьют. Да? Ну, я буду чувствовать свою ответственность за это. Поэтому я как бы не очень хочу.
6: Ну, как будто лучше сделать ошибиться, чем не сделать ничего. Это вот...
7: Я считаю, что это не всегда и не везде этот принцип работает. Опять же, в этой ситуации, ну, тут нет как бы такого вот. Если вы хотите, ради бога, мне просто как бы... Вот я считаю, надо точечно бить по каким-то инициативам. Потому что, еще раз повторюсь, все, что мне сейчас не нравится там в моей стране, на данный момент вот именно все это, оно вызвано внешними обстоятельствами. Потому что если бы не вот это вот, да, то я бы уже бы бился против там инвестиционной экономики, которая у нас в стране, да, была до определенного времени. Так же, как высказывался и в 2020 году, и в 2021. Я бы высказывался против этого, за отсутствие нормального импортозамещения. Вот против этого я бы высказывался, да, и я это делал неоднократно, в том числе там и получаю угрозы там и прочее. Кроме того, против капитала как бы высказываться-то намного опаснее, чем против политической партии. Там Единую Россию, про нее можно что угодно говорить, они тебе ничего не сделают. А там могут как бы и ножки-то попереломать, если ты чьим-то капиталом своими разборами и расследованиями угрожаешь. Вот. Вот это намного важнее, на мой взгляд, вот эти вот точечные истории. А так, ради бога, ребятки, выборы уже совсем скоро. Голосуйте, не голосуйте, голосуйте там за КПРФ, за Единую Россию, за ЛДПР. Это ваше право. Я выражаю только свое мнение.
6: Ну, я понимаю, хорошо. Но тут, на самом деле, с твоим мнением тоже есть согласные слушатели, вот, которые пишут, что, ну, тоже не голосуем. Да, мне кажется, попробуйте. Ну, просто, может, ощущения будут другие. Так, у нас еще один звонок есть, давай послушаем.
7: Это как будто снятие с себя ответственности, пойти проголосовать за партию и не заниматься точечными вопросами, не писать заявы на нефтемагистраль.
6: А ничего не мешает заниматься и тем, и тем. Вот как раз снятие с себя обязанности, это не участие в выборах, как будто.
7: Ну, значит, здесь я вот лицемер, что поделать.
6: Давай на еще один звонок ответим. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
7: Здравствуйте, доброе утро.
3: Стас с самого утра говорил про активное использование нейросетей и так далее. И на фоне этого вопроса всегда говорят, ну, многие кто говорит, что, значит, нейросети должны дать вот какой-то очень безумный прорыв, буквально в диапазоне 5-10 лет. То есть, наверное, сравнимый с тем, какой дал прорыв в свое время интернет, когда развился. И вот у меня вопрос. А вы вообще верите в то, что действительно пройдет вот прям какой-то глобальный, единомоментный, ну, там, конечно, не прям в секунду, ну, прорыв? Или это все-таки будет вот как с интернетом, то есть, когда изобрели интернет, по сути, никакого прям мега-прорыва сразу не произошло. Только вот уже где-то в 2010-х годах это все нагнало планету, и, ну, уже интернет, так сказать, везде. То есть вот будет какой-то вот резкий прорыв или постепенная эволюция. Понятно, что он уже изменил нашу жизнь. Вопрос просто, как дальше это будет происходить.
7: Спасибо, Вячеслав.
6: Спасибо
7: будет, будет постепенная эволюция. Никакого резкого прорыва, он уже произошел, сами по себе нейросети. Дальше медленное планомерное развитие, потому что здесь мы очень сильно зависим от железа. Я вот в начале эфира говорил, да, что я вот, допустим, сейчас использую самую мощную модель от Anthropic. Так вот, у меня RTX 5090, даже этой видеокарты мне недостаточно для того, чтобы все делать то, что я хочу. А мы сейчас находимся на этапе дефицита видеокарт. Мы сейчас с вами с точки зрения техпроцесса уперлись, да, то есть не будет резкого вот этого изменения жизни, потому что не будет резкого скачка производительности видеокарт. Мы к этому сейчас привязаны. Если резкий скачок будет, то тогда да. Но его пока, как вы понимаете, не предвидится в силу того, что мы и в техпроцесс уперлись, и бабки сейчас тратятся основные на войны по всей планете вместо того, чтобы вкладываться в технический прогресс. Так что нейросети — это новый интернет, и этот самый новый интернет, вот он будет планомерно, постепенно изменяться, но как это будет происходить? Те вычислительные мощности и модели, которые уже есть, они будут просто внедряться, да, там телефоны, более четкое вот это вот управление, но тем более, даже и телефоны-то будут развиваться не так быстро, как вы думаете, потому что для нейровычислений мощности вашего телефона недостаточно, для нормальных нейровычислений, да, там с контекстом и прочее, и памяти видео у телефона будет не хватать для удержания достаточного количества контекста, чтобы давать вам правильные рекомендации. Но с другой стороны, если телефон при этом разовьются сети уже там 5-го и 6-го поколения нормально, то можно будет все эти запросы отправлять на внешние сервера, но это тоже деньги, это вычислительные мощности, так что тут все очень и очень сложно. То есть это все будут вот дата-центры, которые будут по всей планете строить, но опять же будет зависеть и от стоимости электричества, и повторюсь, от развития технологий. Просто посмотрите, вот у меня 5090, она вот такая видеокарта. То есть у меня видеокарта по размеру больше, чем вот там мой Mac Mini. Да? Она по размеру занимает большую часть корпуса моего компьютера. Ее недостаточно для того, чтобы даже нормально там, на 24 гигабайта видеопамяти перевести там одну главу там, очень быстро. То есть на это тратится на каждую главу, на первую проходку там 5-7 минут. А теперь представьте, в одной главе там не так уж много контекста, а для того, чтобы удерживать контекст в вашем общении и действительно творить какие-то нейросетевые чудеса, для этого нужно еще больше там видеопамяти. Поэтому единственный вариант – это только отправление на внешний сервер. А на внешний сервер это нам нужен интернет. А интернет сейчас – это как бы такое себе. Так что две минутки остается, но про это я мог бы еще как бы поговорить. Ну, короче, Вячеслав, ответ на ваш вопрос – то, что это все будет медленно и планомерно внедряться. Но можно будет уже действительно со многими вещами взаимодействовать проще. Например, уже нейросетевой монтаж – это прям уже вещь, которая некоторые процессы ускоряет. Это узкая специализация, это нужно далеко не всем, так что это все еще дорожать будет и прочее, прочее, прочее.
6: Да, ну вот такая картина. Спасибо большое, как всегда, за звонки. Ну, на самом деле, что у нас тут? Полторы минутки, даже не полторы минутки, а меньше осталось. А, из-за любопытного, вот просто как новость, в США родители начали нанимать своим детям мам на прокат. На время учебы в университете они могут...
7: Зумеры переизобрели нянь, да?
6: Да, зумеры переизобрели, ну, такую позднюю няню. Ну, это на самом деле жуть, если уж так говорить.
7: А, ну, какие что... зумеры, такие и няни.
6: А, ну что началось-то? Ну вот, вот все летит в нас, вот все.
7: Под конец надо пнуть вас, чтобы это... Ну ты про этих, про миллениалов там что-нибудь, про бумеров сказани, и мы в расчете.
6: Я не буду, я добрый. Так, ну ладно.
7: Потому что зумер. У вас вниз, мужицкого нет. Надо унижать людей, а потом скрываться в другом городе.
6: Мужицкое — это унижение в ответ, да, ну понятно.
7: Мужицкое — это написать человеку оскорбление и потом назначить встречу и не прийти на нее. Вот это по-мужски.
6: Да, ну ладно, тогда я зеленел. Дорогие друзья, на этом сегодня будем завершать. Да, зеленел. На этом будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Увидимся завтра. Всем огромное спасибо, как всегда, за комментарии, за звонки. И всем спасибо, кто слушал. Увидимся завтра. Всем пока.
0: Стас разберется.

0: опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. Российские военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса. Прежде всего, противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Уфе полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. За минувшую ночь российские войска успешно поразили украинские объекты. Медведь напал на сборщиков ягод в лесу при Ангарье. Ковчег с мощами Дмитрия Донского прибыл в боевые подразделения в зону специальной военной операции. Далее подробности. Российские войска ночью ударили по предприятию в Киеве, которое изготавливало комплектующие для беспилотников средней и большой дальности, заявили в Минобороны. Также поражены цех по производству дронов разных типов в Киеве.

0: И крупный дата-центр, металлургический комбинат «Запорожсталь» и аккумуляторный парк в Броварах. От него запитывались военные объекты в Киевской области. В Одесской области в порту Черноморск поражено морское судно типа «Сухогруз», доставившее грузы военного назначения, электроподстанции и два автомобильных моста через реку Днестр. 9 мирных жителей ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что в больнице скончалась женщина, которая была ранена 21 августа в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородском округе. Глава региона выразил слова соболезнования ее родным и близким. Пенсионерка из города Токмак Запорожской области получила 12 лет колонии за перевод свыше 60 тысяч рублей на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба местного облсуда. Ее признали виновной в госизмене, наказание будет отбывать в колонии общего режима. По данным суда, жительница Токмака получила российское гражданство, но продолжала получать на свой украинский банковский счет украинскую пенсию. Ее она перечисляла на нужды ВСУ. Финские правоохранители готовы учесть просьбу ограничить проведение общественных мероприятий у посольства России в день голосования на выборах в Госдуму, заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Посольство находится в контакте с финской полицией. Принимаемые меры позволят им минимизировать риски провокации и обеспечат стабильную эффективную работу площадки для голосования. Избирательный участок будет открыт в посольстве России в Хельсинки 20 сентября с 8:00 до 20:00, напомнили в дипмиссии. Напомню, выборы в Госдуму пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. 2 человека погибли в тайге на севере Приангарья от нападения медведя, когда отправились за ягодами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Иркутской области. Хищник набросился на группу мужчин, 2 погибли, одному удалось бежать. В настоящее время мероприятия по поиску медведя продолжаются. К месту инцидента направлены дополнительные силы и средства полиции, представители других силовых ведомств. Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского прибыл в боевые подразделения группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, к мощам смогли прикоснуться военнослужащие группировки. Ковчег посетил несколько полевых храмов, один из них носит имя князя Дмитрия Донского, а также храм при командном пункте одного из подразделений. Военные священники провели молебен, служба также прошла в подземном храме имени Дмитрия Донского. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас приветствовать. Изолента «Живьем». В эфире Петр Лидов. Мне приятно всех вас видеть и слышать, и приятно, что кто-то еще слышит меня, это тоже хорошо. Напомню, что у нас есть телефон, по которому вы по традиции можете позвонить, ну, не нам, а мне, пока 495-95-95-912, по этому телефону вы можете что-нибудь рассказать интересное, можете задать вопросы, можете предложить какую-нибудь тему для обсуждения, но желательно, чтобы она была, конечно, актуальна для всех нас, хотя, с другой стороны, если у людей, мне кажется, возникает желание позвонить в эфир и что-то сказать, то очевидно, что для большого количества людей эти же темы и эти же вопросы всегда являются актуальными. У нас, что у нас сегодня? Да, помимо этого, естественно, вы можете писать свои вопросы, комментарии в различные наши чаты. Мы стараемся их все смотреть. Есть канал «Изолента Плюс», где вопросы озвучиваются в обязательном порядке, либо в радиоэфире, либо в интернете. Но это больше для интернет-пользователей. Так что давайте начнем. Главная новость, если говорить о международной повестке, это то, что в Соединенных Штатах Америки приняли таки вот этот тот страшный закон с адскими санкциями против России, даже не столько против России, сколько скорее против стран, дополнительные санкции против тех стран, которые взаимодействуют с Россией. Этот закон был инициирован Линдзи Грэмом, который после инициации этого закона отправился, ну, закончил свой жизненный путь, так скажем. Палата представителей одобрила большинством голосов этот законопроект, и теперь он находится на подписи у Трампа. И, в общем-то, это будет решение Трампа: подписывать этот закон, не подписывать этот закон, принимать его, не принимать. Ну, с одной стороны, это интересно. Там еще интересно, кстати, посмотреть на то, кто как голосовал. Вот, видно, что законопроект носит, в общем, политический характер. Видно, что тема Украины сегодня используется и администрацией Трампа, в том числе с внутриполитических, с внутриполитическими целями. Демократы по большей части проголосовали против, республиканцы проголосовали за, получили большинство. Ну, вот чисто формально у Трампа есть теперь такой рычаг, как бы многие скажут, значит, в переговорах угрожать России принятием вот этого закона. Сказать, что он как-то там сильно сработает, ну, в общем, на сегодняшний день сложно, потому что, конечно, позиции стран, с которыми в России устоявшиеся торговые отношения, они не предусматривают увеличение давления со стороны Соединенных Штатов Америки на эти страны, поэтому вполне возможно, что он, в общем-то, останется... Так и пройдет незамеченным, как многие санкции, но, с другой стороны, вот, как обычно, любая угроза, она хороша, пока она не исполнена. С другой стороны, позиция российского руководства, ну, как мы это видим из интервью, из комментариев, она заключается как раз не в том, что нас можно запугать какими-то дополнительными санкциями, угрозами, а, значит, какими-то попытками как-то надавить, а скорее... Мы-то рассчитываем на то, что санкции, наоборот, будут сниматься в случае достижения каких-то договоренностей. Ну и надо сказать, что сейчас действительно внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах в связи с ростом цен на дизельное топливо теперь повернулась таким необычным боком. Дональд Трамп и вчера ночью тоже повторил, что все это происходит из-за того, что российско-украинский конфликт не прекращен, поэтому цены на дизель в некоторых штатах там поднялись чуть ли не на 60%. И это, конечно, перед промежуточными ноябрьскими выборами малоприятная ситуация для него. Вот, поэтому, ну, вот, собственно, история такая. Ну, посмотрим, будет он в этой ситуации подписывать, не подписывать, какие заявления он будет делать. Но объективная реальность заключается в том, что позавчера, по-моему, да, мы услышали о том, что от Дональда Фредовича, что с Россией и Украиной достигли энергетического перемирия. Вот, оказалось, что это, мягко говоря, не совсем так, и что, в общем, как обычно, звучит то, что, наверное, ему хотелось бы получить, но в результате ничего не происходит. Что еще? Ну, если поговорить о том, что происходило минувшей ночью, то можно вспомнить, что есть еще одна антироссийская инициатива, которая, наверное, более такая... скажем так, ну, скажем, менее экономическое, больше политический характер носит. Есть там, значит, некий конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина, такой консервативный штат весьма, зовут его Джо Уилсон. Так вот, он потребовал, чтобы Национальная хоккейная лига немедленно провела расследование в отношении своего главной звезды, своей хоккеиста из России Александра Овечкина. Александр как раз вернулся в Соединенные Штаты после довольно продолжительного отпуска в России. Он здесь находился, ну, как правило, он лето, когда перерыв в чемпионате проводит здесь. Вот, он много здесь и давал интервью, и общался, и в том числе участвовал в политических акциях, и вот это как раз и не понравилось американскому конгрессмену, и в этом как раз и проблема. Но мы помним, что Александр Овечкин вообще довольно давно носил свитер с командой Путина, и там его сейчас обвиняют в поддержке, собственно, собственного президента. Овечкин гражданин России. Еще как минимум один сезон он в НХЛ собирается поиграть. Ну, посмотрим, что там будет. Будет ли расследование. Обычно Национальная хоккейная лига и хоккейные власти, и власти клубов, в общем, достаточно индифферентно относятся к подобным политическим требованиям. Но здесь интересно. Дело в том, что в хоккее, конечно, Канада как государство играет. Ну, не как государство, как скорее страна со своими традициями хоккейными и устоями играет не последнюю роль. А вот Канада как раз весьма проукраински настроена, вот, поэтому вполне возможно, что давление будет на этот раз посильнее, чем в прошлые разы. Хотя мы помним, что ни какие-то попытки заставить российских хоккеистов надевать, значит, свитера с символикой движения запрещенного, международного движения запрещенного в России, ни какие-то вот такие вот попытки примешать туда политику, они не срабатывают, ну, в первую очередь потому, что хоккейная лига там – это независимая достаточно организация, которая нацелена на получение прибыли, чисто финансовая, ну, а деньги в этой, во всяком случае, в спорте там оказываются поглавнее политики, и, в общем, на это все внимание не обращают. Но посмотрим, это интересно. Вот, и пользуясь случаем, мы Александру желаем... Во-первых, я как болельщик «Динамо» не против того, чтобы он вернулся, потому что он «Динамовец», и, скорее всего, если он вернется, то будет играть за «Динамо». Может быть, еще один сезон поиграет, хотя сегодня ему исполняется 41 год, у него день рождения, вот, человек достаточно взрослый уже, и для хоккеиста, в общем, возраст уже, ну, мягко, скажем так, зрелый. Хотя мы помним примеры великих Яромира Ягора, например, вот, ну, и тот же Овечкин вполне может его либо повторить, либо даже, может быть, каким-то образом улучшить. Так что Овечкина, с днем рождения, пусть все будет хорошо. Так, напомню, да, друзья, что-то никто не звонит. Звоните, скучно, без звонков. Мы привыкли уже как-то. 495-95-91-2. Вот раздался характерный кашель в эфире. Может быть, это Трофим присоединяется, а может быть и нет. Вот, видимо, нет. Вот, ну, бывает. 495-95-95-91-2. Ну, давайте посмотрим пока вопросы вот слушателей и зрителей. Григорий Л., наш постоянный зритель и слушатель, как обычно, значит, он не дает расслабиться. Петр Трофим, возможно победить, не вовлекая США к числу победителей. Имею в виду, чтобы сказать, мы без США справились, и это не они победили. Не очень понятно, о чем речь, где победить-то надо. Вот. Вообще сейчас, вы знаете, тенденция такая, что объявить себя победителем никаких проблем не составляет ни у кого, вот, тем более у Соединенных Штатов Америки, у Ирана, и трудно сказать, кто прав, кто виноват, потому что, ну, когда нету объективных каких-то показателей победы, то совершенно сложно, ну, то есть невозможно определить, вот, если нет капитуляции, кто реально на самом деле полноценно победил, если вторая сторона не или третья, четвертая не признают себя побежденной. Мне это как раз видится сценарий в любом конфликте в сегодняшнем, где информационная составляющая, ну, во-первых, каждый имеет свою информационную составляющую, управляемую полностью. Ну, например, возьмите Иран. У Ирана есть свои информационные агентства, свои средства массовой информации, которые, собственно, контролируются Ираном. Да, они, их влияние не распространяется на весь мир, но для Ирана они, конечно, декларируют полную победу. Или посмотрите на Северную Корею, например. У них тоже все там замкнуто на собственные СМИ, и они победу над Соединенными Штатами уже, значит, даже при отсутствии какого-то видимого конфликта, они победу над Соединенными Штатами уже много лет назад одержали, поэтому здесь, в общем, сказать сложно. Поэтому ответ на ваш вопрос, возможно ли победить, не вовлекая США к числу победителей, видимо, мой ответ будет «да». Хотя я скажу, что до сих пор вопрос не очень понял. Есть у нас звонок, давайте его послушаем. Трофим, тоже доброе утро.
3: Доброе утро, извините, да.
4: Доброе утро.
2: Слушаем вас, Петр, в эфире.
3: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим. Иван, Санкт-Петербург. Вот какой вопрос животный хотел поднять по поводу бензина и его наличия. Но вот у меня, значит, я в некотором, ну, там, могу сказать, что в информационном вакууме нахожусь. Я условно потребляю там информацию из ваших каналов и радио «Спутник», и больше, в общем, никуда не лезу. Да, и, значит, ну, сложная ситуация с топливом, да, людям там приходится стоять в очередях. В конце августа я был в Москве в командировке по работе и видел, в общем, там некоторые заправки, которые 92-й бензин продавали там по 120 и даже по 150 рублей. Вот, для меня это было дикостью, а мои московские коллеги, которые меня обучали, они как бы говорили, ну, вот такая ситуация, мы как бы с этим справимся и так далее. И это было вот, ну, подавляющее мнение. И вопрос, наверное, звучит не так, что типа когда это все кончится, а чем вы можете, значит, объяснить вот такую вот терпимость общества к насущной проблеме? Потому что я даже там среди своего окружения, ну, почти не встречаю людей, которые вот из там условно лагеря всепропальщиков, которые там говорят, что вот там государство плохое, бензин дорогой, его не будет, все пропало, все плохо, вокруг одни негодяи и так далее. То есть я такую точку зрения встречаю, ну, типа как единорога, крайне редко. Чем вот связана такая позитивная трансформация общества в части, значит, восприятия вот таких сложных ситуаций, как вы думаете?
2: Ну, в целом, вы знаете, вообще общество довольно гибкое всегда, и если ситуация не действительно объективно сложная, ну, скажем, там, постоять в очереди или поискать где-то, где нет очереди, это, в общем, решаемая проблема. Вот. Но все пропальщики, они, конечно, есть, и они активно себя ведут вот в самом начале, когда что-то начинает происходить. Помните, отключался вот мобильный интернет где-то, сколько истерики было. А, на мой взгляд, здесь совершенно разумная ситуация, когда все понимают, что происходит в стране, в чем причина этих сложностей, и если эти сложности носят объективный характер, то а что, собственно, почему нужно, там, не знаю, ну, это примерно то же самое, что протестовать против того, что, я не знаю, вот лето кончается, например. Это объективный характер, значит, люди не идиоты, они понимают, что, да, сложности есть, они видят, что, в общем, они как-то решаются, вот, и, наверное, понимают, что они временные. Пока это не угрожает их, ну, скажем так, жизни, здоровью их близких и так далее. Могу вам привести пример. Вчера разговаривал с... Да, можно отключить нашего слушателя. Вот, пока разговаривал, скажем так, с знакомыми в одной из крупных, очень богатых европейских западных стран. Ну, и там, значит, в травмпункт посетили, так сказать, эти люди, потому что ребенок там получил ушиб, и надо было сделать рентген. Так вот, очередь в травмпункте у этих довольно обеспеченных, даже, я бы сказал, весьма обеспеченных людей в травмпункте, она была вечером и в ночь ушла на 6 часов. Вот просто, чтобы прийти в травмпункт в центре мировой столицы, там одной, вот примерно так. Когда я сказал об этом там, кому-то из знакомых здесь, мне ответили, что если бы у нас очередь в травмпункте была 6 часов, у нас бы тут правительство свергли бы уже давно. Вот. Ну вот, скажем, разные вещи бывают и ко всему привыкают. Но, очевидно, там тоже люди видят, что вот, ну, объективно они привыкли к таким ситуациям. Здесь мы тоже видим, что да, очереди есть, вот, но они пока не носят какого-то катастрофического характера. Кризис с топливом, он скорее наносит ущерб экономике, безусловно, потому что это усложняет там, деятельность транспорта, деятельность людей обычно, а любое усложнение – это значит удорожание. А удорожание всегда плохо, повышение себестоимости всегда плохо для экономики, там, ну, по понятным причинам. Вот. Поэтому я не думаю, что это дело в какой-то особой терпеливости русского народа. Вот. На мой взгляд, это просто, ну, люди адекватно оценивают ситуацию, да и все. Еще один звонок у нас. Слушаем вас.
4: Здравствуйте. Я вот хотела бы поднять такой вопрос. Выборы скоро, и тут промелькнула информация, что артист Дюжев через «Единую Россию» хочет войти в Думу. А где-то лет 8 назад о нем писали, он пришел к стойке регистрации в аэропорту. В общем, с людьми был очень высокомерен, без очереди, считал всех, ну, как выразиться, в общем, людей ниже себя гораздо, вы понимаете? И вот такой человек хочет пройти в Думу. Я бы хотела, чтобы вы подняли этот вопрос.
2: Подняли, пожалуйста.
5: В чем вопрос, не очень понятно, честно говоря. Ну, для меня лично не очень понятно, в чем вопрос.
2: В том числе, к нам присоединился Трофим Татаренков, да, директор и ведущий нашей программы.
5: Да, здравствуйте всем.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте. Тут не очень понятно, что если человек 20 лет назад перешел дорогу на красный свет, его нельзя в Думу пускать с тех пор или как? Мне кажется, это не совсем такое. Если, знаете, каждого депутата, который сейчас сидит или избирается в Государственную Думу, проверить на предмет, что он когда-нибудь кому-нибудь хамил, я думаю, что результат будет 100%. Включая тех людей, которые даже добрее, знаете, Папы Римского. Потому что мы все когда-то кому-то хамим, кто-то не в настроении, кому-то чемодан на ногу упал, там, и так далее. Там, кто-то торопится, опаздывая на самолет, и его раздражает очередь на стойку бизнес-класса, где не должно быть очереди, потому что туда пустили людей, которые стояли в соседней очереди и не летят в бизнес-классе. Это бывает. Это у всех бывает, и вы из-за этого поднимать вопрос о том, чтобы человека не пустить в Госдуму, ну, не знаю, мне кажется, что это перебор.
2: Ну, на мой взгляд, тут объективная картина. У вас есть возможность, как у каждого избирателя, основываясь на вашей информации о том или ином депутате, о его, как вы считаете, моральном облике, профессиональных качествах и так далее, либо за него голосовать, либо за него не голосовать. Если он идет вот как, значит, депутат по, значит, ну, в качестве, вот, так сказать, как называется, по одномандатному округу или вот как-то так. Если он идет в списке, то тогда вы можете принять решение не голосовать за эту партию. Ну, это свободный выбор каждого человека. Вот, с другой стороны, вполне возможно, что все люди несовершенны, тем более артист, у него психика и, так сказать, настроение, наверное, более подвержены внешним обстоятельствам. Может быть, он идет туда по другим каким-то качествам. Очевидно, он сам какие-то делал заявления. Стоит, наверное, посмотреть и посмотреть на то, что он говорит, что говорят другие, и сделать выбор. Поэтому я тоже считаю, что депутат – это не обязательно... Это живые люди все. Вот. Ну, понятно, что, наверное, они как должны быть лучше, честнее, там, не знаю, профессиональнее, красивее, чем мы с вами, с одной стороны. А с другой стороны, ведь депутаты Государственной Думы – это отражение нашего общества. Вот поэтому тут, мне кажется, как раз выборы, они для того и выборы, чтобы, учитывая вот эти все обстоятельства, причем есть разные партии, есть разные депутаты, там есть очень разные люди, не буду называть имен, вот, но могу сказать, что вот я бы за некоторых тоже не стал голосовать по таким же причинам, но это мое право. Вот, и каждый из нас, граждан России, для того и, так сказать, имеет возможность сделать свой выбор честно, открыто или закрыто, вот, или электронно, или придя лично, вариантов масса, и даже позвонить и высказать свою позицию. Вот, пожалуйста, замечательно. Демократия в действии.
5: Да, у нас, по-моему, еще один звонок, и тут есть один комментарий у нас в ВК, который я бы прочитал потом. Ну, можем между...
2: Давайте послушаем.
5: Между радиоэфирами. Слушаем вас. Минута у нас.
3: Доброго дня. Владимир Вожбитов беспокоит город Омск. Хотел бы у вас спросить... Да,
5: здравствуйте.
3: Такой вопрос.
2: Здравствуйте.
3: А почему никто не... Ну, например, у нас нету такого замечательного какого-то органа, который рассказывает, как наша армия наступает. Наступать на укрепрайоны противника, это всегда было невозможно. То есть, например, как бы только русская армия могла наступать на какие-то полностью подготовленные к обороне укрепрайоны. Сейчас наша армия наступает, и почему-то все говорят, что это очень медленно. Но по всем до этого предшествующим вопросам это очень быстро. То есть, учитывая, что их всех поддерживает вся Европа, почему как бы никто об этом не говорит? Спасибо.
5: Спасибо, Владимир. Мы сейчас уйдем на новости, на рекламу, и ответ на вопрос Владимира вы услышите в интернете.

0: знать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Два человека пострадали в Белгородской области из-за ударов бупылавы супа грузовым автомобилем, сообщили в оперативном штабе региона. Мужчины получили множественные осколочные ранения. Их доставили в местные больницы. Более 14 тысяч избирателей Камчатского края приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы и Краевого Заксобрания, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона. Досрочное голосование проходило в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях, а также на промысловых судах. Участковые комиссии работали в нескольких округах. Международный фестиваль молодежи развенчал миф о возможности изолировать Россию, заявил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Организационного комитета Международного фестиваля молодежи Сергей Кириенко. На Урал приехали делегации из 193 стран, отметил он. Кириенко также добавил, что порядка 15,5 тысяч жителей Екатеринбурга посетили мероприятие, хотя изначально предполагалось, что на фестиваль придут до 5 тысяч местных жителей. Напомню, Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Власти Саудовской Аравии испытывают дефицит ракет-перехватчиков для отражения беспилотников и ракет на фоне военных действий против правящего на севере Йемена шиитского движения Ансар-Алла, утверждает агентство Associated Press со ссылкой на двух региональных чиновников. Власти Саудовской Аравии обратились к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту для отправки ракет-перехватчиков в регион для защиты от дронов и ракет хуситов. Один из чиновников подчеркнул, что страна просила помощи у других стран, так как основной союзник Саудовской Аравии Вашингтон также испытывает нехватку ракет на фоне действий против Ирана. Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Евросоюз в июле этого года резко увеличил импорт из России вязаной одежды, в результате чего объем поставок достиг максимума с октября 2001 года, свидетельствуют данные Евростата. Так, за июль этого года ЕС импортировал из России свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и других вязаных изделий на более чем 1 000 000 евро. Главным образом европейцы покупали изделия из кашемира и шерсти. А основным покупателем вязаной одежды была Италия. В предыдущие месяцы стоимость поставок составляла лишь несколько тысяч евро. В результате июльский импорт стал максимальным с октября 2001 года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
6: Продолжаем наш эфир.
7: Да, продолжаем наш эфир. Прошу прощения, я потерял. Петр Лидов, Трофим Татаренков, «Изолента. Живьем». Мы продолжаем работать в радиоэфире. И к нам присоединяется военный эксперт Юрий Кнутов. Вот.
6: Юрий Альбертович, доброе утро.
7: Юрий Альбертович, здравствуйте. Историк войск ПВО.
6: Да. Юрий Альбертович, можно начну с личного, не с личного вопроса, а с вопроса я от себя начну. Вчера украинский, один из украинских чиновников сообщил, что Украине нужно экстренно готовиться к более дешевым и более быстрым российским дронам, и что на все про все у них осталось месяц-полтора-два, что ожидают они сейчас наши дешевые дроны, которые уже будут действовать как крылатые ракеты со скоростью 750 км в час, и нынешние средства ПВО, включая импортные, не будут с ними справляться, ну, не говоря уже про МОГИ и прочие всякие разные вещи. И реактивные перехватчики дроны тоже не будут в них попадать, потому что скорость. Это их фантазии или это реальность? Что вы знаете об этом и что можете сказать?
8: Ну, вообще это реальность. Мы же уже применяем достаточно широко ракету-дрон «Бандероль». И она показала себя, ну, на мой взгляд, очень эффективным средством поражения. Кстати, вот часто Одесса блокируется как раз с помощью «Бандероля». То есть это относительно компактный такой баражирующий боеприпас, имеющий скорость примерно 500 километров, также дальность примерно 500 километров, боевая часть где-то 150 килограмм, может, соответственно, маневрировать, причем так крылатые ракеты не маневрируют. При этом, ну, имеет достаточно неплохую систему ориентации в пространстве с целью точного для того, чтобы точно навестись на цель. Поэтому, но при этом стоит, ну, раз, наверное, в 3, а может быть, даже и побольше, может, даже и в 5 раз меньше, чем крылатая ракета. То есть она может причинить достаточно серьезный ущерб, и стоимость при этом ее намного меньше. Даже если мы, например, такую ракету сбиваем с помощью комплекса «Патриот», это 2 миллиона долларов. Противосамолетная ракета куб «Патриота» стоит порядка 2 миллионов долларов. Если, ну, «Ирис-Т», используем «Нессенс», ну, где-то около миллиона. То есть все равно мы в выигрыше в любом случае, даже если эту ракету сбили. То есть с точки зрения экономики мы все равно выиграем. Поэтому у нас сейчас появилась еще «Дань-Т» ракета, она вот была в Египте показана, похожая. И по характеристикам внешне они отличаются, но характеристики боевые, в общем-то, очень схожи. И учитывая, что такой большой... Дальше тоже там готовится еще цепочка -то подобного рода баражирующих боеприпасов, как их относят к этому классу. И таким образом у нас появляется целый ассортимент средств поражения, которые мы можем массово запускать. Ну, не столь, может быть, сильно переживать о том, если какая-то часть этих дрон-ракет не долетит, потому что противник все равно потеряет финансово гораздо больше, чем теряем мы. И а в случае поражения цели это, ну, опять же, очень хороший результат. И на сегодняшний день эти ракеты все больше и больше вытесняют традиционные крылатые ракеты. И переход вообще на массовое производство относительно дешевых дронов, вот ракет-дронов, Украина называет дрон-ракеты, мы называем ракеты-дроны, это... Тенденция общая. И сейчас эта тенденция, она рассматривается в том числе и за рубежом. В частности, вот Федоров, который стал советником министра обороны Италии, бывший министр обороны Украины, помешанный на IT-технологиях, он как раз поставил задачу вот разработки таких вот дронов и для Украины. Но учитывая, что у нас появились сейчас перехватчики, дроны-перехватчики, которые способны поражать цели на скорости до 1000 км в час. Украина решила вот уничтожать наши герани. У герани 4 и герань 5 скорость примерно 500, а даже иногда при пикировании до 600 км доходит. Украинцы отобрали 4 дрона. Перехватчика протестировали, оказалось, что более-менее один подходит. Но этого одного скорость тоже 400 километров, а у нас 500. Поэтому применять его это, ну, достаточно рискованно. И мы со своей стороны готовимся к завтрашнему дню. Вот на выставке продемонстрировали дрон, который может перехватывать дроны противника, а значит, я бы здесь сказал, даже и крылатые ракеты «Фламинго», у которых скорость примерно 850 где-то километров в час. Этот дрон-перехватчик наш, отечественный, может развивать скорость до 1000 километров в час. Раз 1000 километров – это уже такая дешевая ракета, по сути, которая имеет искусственный интеллект, она способна сама отличить цель противника от нашей цели, навестись и поразить. И вот развитие подобного направления – это, конечно, в общем, я считаю, ключевое сейчас в решении задач противовоздушной обороны, тем более, что я не раз говорил, вот противосамолетное, противоракетное ПВО у нас хорошее, и я даже считаю, лучшее в мире, и, в принципе, с этим большинство специалистов соглашаются. А вот антидроновую ПВО нам надо создавать, и мы ее сейчас пытаемся сделать. И, собственно говоря, нащупываем вот те направления, которые надо развивать, и развивать, естественно, очень быстрыми темпами, потому что, ну, дроны – это самое больное место в нашей ПВО, которое есть. И, естественно, появление вот этих дронов-перехватчиков. А еще интересно, значит, вот мне тут рассказали, умельцы наши. Мы елку знаем, наш дрон, который наводится, часто по телевидению показывают. А вот наши умельцы на базе елки собрали дрон, ну, аналогичный, скажем, в какой-то степени, похожий на елку. Но его отличие состоит в том, что там сразу стоит камера дневная, ночная. Там также стоит система искусственного интеллекта. Скорость также выше, чем у елки. И самое главное, в случае промаха дрон возвращается. Он не падает, он не разбивается, он возвращается и приземляется, его можно повторно использовать. Вот это самая ключевая особенность. И важно то, что это сделали ребята на фронте. То сами. Есть нужно срочно с нашим оборонщикам эту разработку брать и внедрять в серийное производство. И стоит он дешевле, чем елка. И таким образом Да, и таким образом, это вот я прям вот, ну, свежайшая информация, бывает. Вот. То есть я хочу сказать, что ребята, вот кулибины наши, левши и так далее, их, они их на поле боя или возле линии боевого соприкосновения очень много. И, конечно, очень важно, что вот все их разработки, то, что они сами вот там создают, на 3D-принтерах печатают и так далее, чтобы это тут же шло в оборонную промышленность.
9: Потому вот, что Юрий Альбертович, вопрос-то. Вот я прям вижу уже, как у нас скептики сейчас в чате под страхом бана задают вопрос. Ну, это все хорошо, там кулибины придумали, одну-две штуки собрали. А пойдет ли это все в серию и будет ли министерство, там, не знаю, кто у нас этим занимается?
8: А вот мы поэтому с вами сейчас об этом говорим, чтобы в надежде, чтобы услышали, будут еще какие-то программы, я тоже об этом буду говорить, но об этом надо просто везде говорить. Нужно, я не сомневаюсь, что есть люди, которые отвечают за эти направления, и достаточно серьезные, и переживающие, и когда такая информация к ним попадает, они сразу начинает разбираться и принимать соответствующие решения. Поэтому наша сейчас задача популяризировать эту информацию, потому что она абсолютно свежая, новая. И говорить об этом крайне необходимо. Если такие разработки есть, эти разработки не должны оставаться, скажем так, в компетенции отдельной какой-то бригады или отдельной какой-то, нескольких каких бригад, может быть, а должны внедряться в военно-промышленные комплексы, выпускаться серийно. И тем более, что это будет еще дешевле, это с одной стороны, а с другой стороны предприятия будут получать возможность их потом и модернизировать. У них другая научная база, производственная база и так далее. Поэтому такого-то рода разработки – это, конечно, не то, что завтрашний день, это вообще-то вчерашний день. Но они, без них нам очень тяжело будет защищать территорию нашей страны от того количества дронов, которые противник готовит. Ну, 7 миллионов, извините меня, 2 миллиарда долларов выделено на закупку дронов на будущий год. 2 миллиарда долларов, это и то, это выделили на встрече последней на базе «Рамштайн», онлайновская встреча, и там они как раз вот говорили о ракетах, которые необходимы Украине, и в том числе о том, что 2 миллиарда выделяется. И, естественно, это деньги очень серьезные, и эти деньги будут приводить к тому, что дроны будут лететь и днем, и ночью, как стаи птиц. И средства перехвата разрабатывать просто необходимое. Вот я уже не раз говорил, и боевые лазеры американцы уже используют вот вдоль мексиканской границы. У них как вот от наркотрафика они там защищаются. У них аэростаты, на них, как, о чем мы тоже не раз здесь говорили, у них стоят там радиолокационные станции и подвижные боевые лазеры у пограничников. Но они не в штате пограничников, а как бы приданы. И эти работают лазеры по беспилотникам, которые наркотики перевозят через мексиканскую границу. Причем достаточно активно, и при этом происходит тестирование лазеров, совершенствование, доработка и так далее. Лазеры у нас есть, надо активнее внедрять, а вот электромагнитные пушки там тоже обсуждаются. Вот то Китай сделал, американцы сделали электромагнитную пушку, которая может работать по спутникам с Земли. Поэтому, когда вот сейчас выступал министр военно-воздушных сил США и сказал, что у них, у США появилось орбитальное оружие, которое позволит контролировать космос, вот так он сказал, это космическое пространство, это о чем говорит? О том, что они действительно двигаются вот по пути создания новейших технологий, не кинетических, а электромагнитных.
9: Ну, кстати, да, вот, Юрий Альбертович, извините, вот эта вот тема, что это нет уже физического воздействия, грубо говоря, на спутник, и он, оп, сломался, да, грубо говоря, а кто, что сломался, почему сломался? То есть это, грубо говоря, не объявление войны, а это такая хитрая штука, которая просто выводит из строя, я правильно понимаю?
8: Абсолютно верно, кстати, и на этом принципе даже построена наша система гранд-купол-волна, помните, которую вот вдоль Новороссийской трассы установили, трассы Новороссия, которая идет вдоль моря, да, и там же МОГИ дежурят, мобильные огневые группы, и вот эти вот комплексы, которые глушат Старлинка систему. И они как раз вот глушение происходит, и бывает, что спутник просто перегревается, выводится из строя, но это не наша вина, это вина в данном случае некачественной конструкции или некачественной сборки или каких-то элементов этого спутника. Мы спутник не трогаем, мы просто препятствуем передаче сигнала. Спутник перегревается, может, сигнал надо передать, информацию надо отправить, она не отправляется, и, соответственно, контрольная информация не приходит о том, что он передал. И таким образом он вводится из строя, но это совсем другое. Это не прямое воздействие на спутник механическое. Это не казус Бейли, это не атака на территорию США, так как спутники относятся к территории США, а российские спутники к территории России. Так что, в общем, тут можно находить решение. И самое позитивное, что здесь вот ведь идет какой процесс? Процесс вообще-то гонки технологий. Если мы с вами смотрим, то эта гонка технологий, она вообще приобретает, ну, на мой взгляд, фантастические такие формы. И когда мы говорим об искусственном интеллекте, что вот искусственный интеллект, это кто-то говорит опасаться, кто-то не опасаться, я считаю, опасаться надо. По одной простой причине. Искусственный интеллект на линии боевого соприкосновения на Украине уничтожает ежедневно десятки, а может быть даже и сотни военнослужащих. Дроны с элементами искусственного интеллекта работают прицельно только по людям, сами их находят и сами их атакуют. А оператор либо контролирует, либо даже и не контролирует. Вот, соответственно, шершни американские там первое время даже операторы вообще не привлекались. Они сами проводили атаки на гражданские автобусы, легковые автомобили и так далее. На свое собственное усмотрение, исходя из того программного алгоритма, который заложен, там десяток программ, и вот он из этого десятка выбирает. Там этот алгоритм выберу, либо этот, либо это. Это его решение уже. Понимаете? Угу. Поэтому опасность искусственного интеллекта, она очень большая. Точно так же, кстати, как я и говорю про космос. Вот мне, например, теперь становится ясна мысль Илона Маска, когда он заявил о том, что он хочет размещать дата-центры в космосе. Ну, кто-то говорит, охлаждение легче. Нет, там никакого охлаждения, вакуум. А раз вакуум, значит, вот охлаждаемые молекулы воздуха подошли, нагрелись и ушли. И они тепло забирают. А там вакуум, там нечему подходить. Поэтому системы охлаждения в космосе, они намного сложнее и дороже, чем на Земле. Ну, единственное, солнечные лучи на панели будут приходить, ну, практически без какого-то, без потери, связанной с прохождением через атмосферу. Но если мы размещаем космическое оружие с элементами искусственного интеллекта в космосе, а это американцы собираются делать в программе «Золотой купол», и заявление, вот это последнее заявление министра военно-воздушных сил США говорит об этом, теперь становится ясно, это вычислительный центр для этих спутников, как раз которые будут работать в космосе с боевыми лазерами, электромагнитными пушками, кинетическим оружием, может быть, даже там и ракеты космос будут. Тут сложно еще пока предугадывать, но хотя, в общем-то, обо всем этом речь в США шла. И опять же, вот я уже рассказывал, тот же Boeing X-37, это вот такой небольшой космоплан, напоминающий чем-то шаттлы, только он раз 3-4 меньше. Вот в свое время руководитель нашего концерна «Алмаз НТЛ» высказывал опасения, говорит, там грузовой отсек такой, который позволяет разместить несколько атомных бомб, там от 4 до 6. И он, соответственно, этот космоплан, он летает по орбите, пролетает где-то по какому-то району на территории нашей страны, входит в космос, из космоса в плотные слои атмосферы, сбрасывает атомную бомбу, так, чтобы она спланировала и условно упала на Москву. И тут же выходит опять в космическое пространство. У нас времени для того, чтобы этот маневр не допустить, практически нет. Минута. Даже дежурные средства, они толком не успеют среагировать. Поэтому что делать? Это только спутник-инспектор садится на хвост такому Боингу X-37B и летает за ним как, вот, ну, как привязанный. Если этот Боинг X-37B что-то собрался делать, значит, тут же идти на таран. Другого варианта нет. И, собственно говоря, и так можно только предотвратить вот возможную ядерную атаку из космоса. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, договора все перестали работать. И вот движение в такую сторону турбулентности, вообще отношений, среды, международное, оно, ну, пугает практически всех. Кто более-менее немножко заинтересуется внешней политикой, задумывается над ситуацией на фронте, все видят и понимают, что мир, по большому счету, катится в пропасть, и самое главное, что нет рычагов, которые готовы были бы остановить это все. Раньше мы говорили «ядерное оружие», теперь мы поняли, ядерное оружие не тормоз. Мы видим это вот на примере конфликта с Украиной. Это первый момент. А второй момент – разработчик компании «Палантир» Алекс Карп, он прямо сказал, мы вообще-то ядерный искусственный интеллект создаем не для того, чтобы какие-то там вопросы гуманитарные решать, а в первую очередь решать военные вопросы. И самое главное – взять под контроль ядерное оружие противника. То есть искусственный интеллект должен найти возможность пробиться к программам, эти программы либо отключить, либо вообще внести в них изменения, перенацелить ракеты с территории США, условно, на территорию России, и таким образом, собственно говоря, выполнить поставленную задачу. Поэтому практически Алекс Карп и многие другие говорят о том, что по мощности, по мощи, по военной мощи искусственные интеллекты гораздо мощнее и страшнее и эффективнее, чем ядерное оружие.
9: Ну, кстати, да, вот Алекс Карп в своей книжке, у него же книга есть еще «Цифровая республика», которую я очень рекомендую всем почитать, там прям все черным по белому. Он и пишет, что, говорит, вы так надеетесь на ядерное оружие, но оно полетит не в ту сторону, куда вы хотите.
8: Да, говорит, это... то есть это, а Алекс Карп, по сути, вот он манифест свой написал, это технофашизм. Да, это когда есть
9: типичный,
8: группа...
9: Да, типичный технофашизм.
8: Да, есть группа людей, связанных с искусственным интеллектом, новейшими технологиями, живут в раю. Есть группа специалистов, которые их обслуживают, умеют настраивать компьютеры, разрабатывать что-то. Они живут очень хорошо, но при этом работают круглосуточно. И есть все остальные люди Земли, лишние, по сути. Их судьбу в свое время Клаус Шваб, это вот основатель Давосского форума, достаточно подробно описал. Все в аренду. Семьи не надо, детей не надо. Начиная от квартиры, машины, одежды и так далее, все в аренду. И это о чем говорит? О том, что это практически основная масса людей будет просто не нужна, от нее нужно. Придется избавляться, избавляться всеми способами, начиная от различных болезней, вот типа пандемии, которую мы пережили все дружно, искусственно созданной. Коронавирус, потому что я в этом убежден, что его создавали искусственно. И таким образом, вот эти все разработки, они, конечно, сейчас вот на нас валом просто идут. И в одних вопросах, и в других, и в третьих. И если мы не будем отставать, а мы пока еще, слава богу, держимся. И меня, знаете, что радует? Ведь на Западе разработки очень дорогие. Вот мы многие вопросы нам удается решить не зеркально, но при этом найти такие способы, которые практически нейтрализуют решение противника, а порой даже их и превосходят. То есть, ну вот простой пример. Разработали наш безэкипажный катер. Я уже, по-моему, рассказывал. Из фанеры. Он стоит во много раз дешевле, чем заводской какой-то супер катер, который приготовлен из суперматериалов. При этом отражающая поверхность и многие другие моменты такие же, как у заводского. То есть решение альтернативное, но суперэффективное. Вот за счет этого мы на сегодняшний день держимся. Почему я еще раз хочу сказать, кулибины и левши – это наше, ну, пожалуй, самое главное оружие на сегодняшний день. Только плохо, что им не дают развернуться. Вот это вот меня очень, ну, расстраивает. В противном случае многие вопросы были бы давно решены.
9: Юрий Альбертович, спасибо огромное. Тут вопрос есть один еще у нас и от зрителей в «Изоленте плюс». Сейчас я его, если возможно, озвучу, но ответ мы услышим уже после того, как уйдем на новости и на рекламу, услышим его в интернете.

Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва.

0: первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику. А наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 11.00, в Самаре полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Запорожской области погибла председатель участковой избирательной комиссии. В Европе предсказывают дефицит картофеля. Иностранцы испытали восторг от посещения международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Далее подробности. Председатель участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елена Останина погибла в результате налета БПЛА 15 сентября, сообщили в Центральной избирательной комиссии России. Она работала в избирательной системе с 2022 года и участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Центр избирком выразил глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам погибшей. Российские войска ночью ударили по крупному дата-центру Денова в Киеве. Он обеспечивал работу серверов, используемых в военных целях. Также в ходе ночной атаки в Киеве и области поражены несколько цехов по производству БПЛА. Промпредприятие по выпуску дронов, аккумуляторный парк хранения энергии «Бровары», который обеспечивал функционирование военных объектов в регионе.

0: регионе. Видеоработы российских военных можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Перекрытый из-за обломков БПЛА выезд из Ярославля в сторону Москвы снова открыт, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Ранее стало известно, что регион подвергся беспилотной атаке, было сбито 65 БПЛА. В результате был поврежден нефтеперерабатывающий завод, возник пожар. Возгорание было устранено. В целях обеспечения безопасности было перекрыто движение по трассе М8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Мошенники обзванивают пенсионеров и предлагают им оформить разовую выплату ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка». Чтобы якобы оформить начисление без визита в МФЦ, злоумышленники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и пароль исходящего СМС-сообщения. При поступлении подобных звонков рекомендуют немедленно завершить разговор и перезвонить на горячую линию Социального фонда России. Европа столкнется с дефицитом картофеля и ростом цен на него после летних волн жары, пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. В пищевой промышленности востребованы клубни диаметром более 50 миллиметров, но на некоторых полях они вырастают только до 40 миллиметров. Цены на картофель уже начали расти. В нескольких европейских странах они доходят до 250 евро за тонну. Но, хотя год назад то же количество можно было купить за 30 евро. Порядка 97% россиян испытали гордость после проведения международного фестиваля молодежи, заявил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель организационного комитета мероприятия Сергей Кириенко. На пресс-конференции по итогам фестиваля он также отметил, что 99% иностранцев сказали, что испытали чувство счастья, посетив Россию. При этом 92% ответили, что хотели бы посетить страну снова. Кириенко также отметил, что фестиваль развенчал миф о возможности изолировать Россию. Напомню, международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир, четверг, 17 сентября, 11.04, «Изолента. Живьем», лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны «Радио Спутник». И к нам присоединяется главврач всей Руси, Владимир Николаевич Башенкаев, замечательный совершенно человек и наш друг. Доброе утро.
3: Приветствую. Кому доброе утро, а кому уже 18:04. Вот. Да. Вот такая у нас огромная, невероятная страна. И когда москвичи делают видеоконференц-связь, я всегда старался, когда у меня был Дальний Восток, стараться начинать максимально раньше, чтобы вот у коллег здесь было еще рабочее время, чтобы не оттягивать их ресурсы. В Биробиджане 18:00. Погода хорошая, настроение у всех доброе, куча было встреч. И сегодня, так понимаю, вы вызвали меня как человек, который должен немножко рассказать про то, что происходит с вакцинацией и эпидемиологической ситуацией. Правильно я услышал?
4: Ну, было бы неплохо, да, потому что у нас начинается сезон. Я тут с ужасом услышал новость, синоптик говорит, что вот последние буквально два дня в Москве, когда температура будет носить такой летний, так сказать, этот самый характер, ну, 20 градусов, может быть, вот сегодня, завтра будет. И теперь такое произойдет у нас в Москве только, внимание, через 8 месяцев. Я аж присел. Я думаю, ничего себе.
3: Мы же вроде за хорошие новости. Вы как-то вот такие новости жизнь. Даете, что даже я немножко присел.
4: Да, но к этому сезону, я думаю, что в еврейской автономной области и того больше, я бы сказал. Вот. И там, наверное, уже...
3: Я вам скажу интересную новость, коллеги. Тут мы были в Смедовиче, это такой район, который первый после моста, после Хабаровска. И здесь строится одна из самых больших, почти 600 мегаватт, солнечных электростанций, потому что в еврейской автономии более 320 солнечных дней. И компания одна большая, известная, которая строит по России, очень внимательно оценила результаты и сказала, что вот здесь они построят солнечную станцию, которая будет генерить энергию. Поэтому, как там был хороший сериал «Always Sunny in Philadelphia» или что-то такое, так вот, это ничего на самом деле не шутка. Да, в Бурятии, в Калмыкии, в еврейской автономии.
4: Мне кажется, солнцем... Калифорния все-таки. Хотя, ну, может, в Филадельфии.
3: Так, давайте о наболевшем. Я так... Да, вакцинация вообще, то, что происходит. Живем в интересное время, когда современная медицина может быть искренне профилактической, показывать, насколько она современная. Ведь когда мы говорим о том, что происходит, вот сейчас, 1 сентября, случилось не только для детей, не только для людей, которые вернулись в офисы, а 1 сентября случилось и для вирусов. Вирусы гриппа, их сотни, они разные, разнообразные, выделяют наиболее характерные названия, там, Токио, Марбург, не буду пугать. Вот умные люди собираются и предсказывают, какой набор штаммов будет наиболее характерен в этом сезоне. И вот в этом сезоне поменяли все три, они немножко измененные по сравнению с прошлым годом. Это очень похоже на компьютере, на Windows. Чаще всего у людей стоит антивирус. И каждые там, 3 месяца, месяц, квартал, в зависимости от особенностей программного обеспечения, он обновляется. И вот мы на этот раз обновили пакет тех защит, которые будут, вероятнее всего, в этом году. Предотвращает ли вакцинация от гриппа на 100%? Конечно же, нет, потому что вирусов больше, штаммов. Но вот наиболее 3 тяжелых, которые существуют, они сейчас в новом наборе, они есть. Все спрашивают, а что же я буду вакцинировать, если будет у нас пик заболеваемости где-то к ноябрю, плюс-минус, к концу октября, ноябрю. Ну, потому что выходить в дождь без зонтика как бы смысла нет. Надо с собой предусмотрительно взять зонтик и зонтик раскрыть до дождя. Это, наверное, такая еще параллель. Я же оперирую больше запущенные, к сожалению, раки толстой кишки. А вакцинация, она сродни нашей колоноскопии, когда мы полипы убираем до того, как они возникли. Следующий вопрос очень часто задают вопрос, ну, а чего мы вакцинируем-то, что мы хотим? Почему мы вот там пожилых очень сильно активничаем? Потому что у них резервы сложные, здоровье, и грипп может пройти в очень тяжелой форме, которая, к сожалению, уносит жизни. И пандемия ковида была примером, когда ресурсы, резервы организма могут быть не совсем те, которые мы ожидали. Спрашивают, ну а зачем я вот ребенка вакцинирую? У него же все, у детей все легко протекает. Вопросов нет, но иногда бывает тяжело. Но и самое такое важное, просто вот такой здравый смысл, говорит, дети у нас живут часто, и бабушки, и дедушки к ним в гости приходят. И сейчас же сезон будет таких выходных длинных, когда бабье лето будем ловить на дачах, кто-то там будет собираться, семейные ужины. Есть риски. Вообще вакцинация – это уникальное изобретение человечества и медицинской науки, которое спасло тысячи, мне кажется, миллионы жизней за все то время, которое оно существует. Очень часто еще, знаете, есть мой коллега, он так подшучивает на мной, говорит, ну, Бад Николаевич, ну зачем вот вся вот эта вот ваша вакцинация, скрининги, диспансеризация? Вот мы в средние века жили здоровыми, счастливыми, кушали натуральную еду без вашей химии до 35 лет. И он саркастически мне напоминает, что мы вообще, на самом деле, ведь, я думаю, сейчас Трофим по этому поводу поактивничает, у нас великое французское произведение было «Какая дама, какого возраста бальзаковская». Все же прекрасно знают тут параллели, аналогию. А сколько, да, Трофим, было бальзаковской-то женщине?
5: Ну, где-то
3: она уже 30, сильно... 30, да, 30, да, да, да, да, да, да. Ну, то есть, вот, как бы, все здорово, но жизнь меняется, и мы вакцинацией хотим максимально создать... Ведь он, вакцинальный иммунитет, создается где-то за 2 недели. То есть, заранее предусмотреть, что будет сегодня дождь, и дождь будет точно 100%, и все карты это предсказывают, надо выйти с зонтиком. И зонтик, чтобы был уже готов к раскрытию. Об этом вакцинация. Да, понятно, ой, как здорово, сейсмологи и все остальные предсказали нам дождь, а дождя не случилось, но если бы он случился, вы промокли бы. А с зонтиком есть гарантия. Вакцинация не может на 100% прям все искоренить, но тяжелые, сложные штаммы, которые вызывают полиорганную недостаточность у онкологических заболеваний пациентов, у проходящих химиотерапию, у беременных сложных, у пожилых это сильно меняет дело. Поэтому, друзья, коллеги, очень товарищи мои, любимые, невероятно, все скучаю за вас, очно никак не встретимся, все время вот то в поездке, то где-то дистанционно. Хотелось рассказать нашим друзьям за то, что вакцинация – это забота. Это забота, предусмотрительная забота вперед. Кстати, вот я сейчас в еврейской автономии, и на пункте, который находится в Биробиджанском медицинском колледже, который уже более 90 лет существует, такой очень именитый колледж, здесь во время избирательной кампании в самом помещении УИКов, там ТИКов, ну, избирательных учреждений, можно пройти элементы диспансеризации и вакцинацию против гриппа. Удобно? Удобно. Все равно же идете голосовать. Почему нет? Я лично буду. Я и в прошлом году, и
2: голосовать или вакцинироваться? Богдан Николаевич, что вы будете делать?
3: Бинго! Оба! Оба. Взял вот крепительный, буду работать здесь, да, и встречи, люди, и эти великолепные лица, самое главное.
2: Богдан Николаевич, вопрос есть у нашего зрителя, важный, актуальный, и он еще и за него на благотворительность 500 рублей переводит. Вопрос по специальности. Уважаемый Богдан Николаевич, после курсов ХТ, ну, химиотерапии, возникает побочка полинейропатия, извините. У многих пожизненно. Скажите, есть ли надежда в медицине в перспективе на эффективные средства восстановления? Спасибо.
3: Время лечит. Скажу так, что постепенно уменьшается полинейропатия. Это как будто вы в варежках и в шерстяных носках все время. Те вещества, которые мы используем для снижения риска рецидива и для убийства, собственно, раковых клеток, они нейротоксичны, они вот эти кончики нервов, так скажем, они заиндививают. И люди очень, если часовщик, то ему тяжело работать. Обычные люди просто, конечно, вот меньше чувствительность, как будто в валенках ходишь, и пальчики меньше чувствительны, как будто отморожены. Оно с временем уменьшается, но пока на 100% возврата мы получить не можем. Некоторые коллеги назначают, и хорошо делают, физиотерапию, витамины, как помните, группа Б, как всегда. Но на 100% исключить не могу. А самое важное, вот сейчас будет нашему слушателю, дай бог его уму, щедрости, то, что он в ваш фонд внес лепту, еще больше процветать. Но ведь самое главное было предусмотреть эту болячку. Сходить на диспансеризацию, пройти исследование согласно возрасту. И самое интересное, что ведь семейный анамнез же тоже о чем-то говорит. Это важно. Семейный анамнез. Мы напоминаем, что в этом году с 18 до 39 лет каждые 3 года можно бесплатно совершенно по возрасту пройти свою диспансеризацию. А с возраста 40, уже 40 лет, можно чаще это делать. И она вся наполнена смыслом заботы о человеке, предусмотрительно предсказать его возможные риски по сердцу, по диабету, по легким, по онкологии и там остальным заболеваниям, потому что это наиболее частые. Я вижу, как люди иногда скептически относятся к здоровью через диспансеризацию. Однако, покупая новый автомобиль, каждые 10 тысяч километров масло меняют. Религиозный прям, ездит, меняет, чтобы с гарантией не слететь, да? Я понимаю, что после 40 лет мы уже с вами винтажные, конечно, и по гарантии нас уже не сдать родителям, но здравый смысл говорит о том, чтобы увидеть болезнь до ее клинического большого развития. Я неустанно буду говорить о том, что это достижение современной медицины. Диспансеризация в объеме, который выполняется у нас в России, это очень большой признак социального государства, когда мы можем заботиться. Ведь еще раз повторю эту аналогию. Если бы такую диспансеризацию проходили бы за деньги, она бы стоила не 5 тысяч рублей и не 10, а гораздо больше. И вот именно щедрость, социальная щедрость государства и политика нашего президента, что мы заботимся о людях, это все вот людям бесплатно заходит. Поэтому мы будем настойчиво продолжать просить, иногда настойчиво просить, заботиться о своем здоровье. Потому что это не только о вашем здоровье, вашим личным, а это о семье. Если кормилец семьи, роскошный молодой мужчина 49 лет, неожиданно уходит от рака желудка, то кто будет заботиться за его детей, за его супругу-красавицу, за его родителей, которые еще тоже в самом соку? Это же горе страшное. Ведь можно предусмотреть было это все. Вот и все. Извините, что с утра я нагнетаю, но у меня уже 6:16.
2: Да нормально. Нормально.
4: Ну, Николаевич, нет, нормально, ничего.
2: Я хочу тебе сказать, что у тебя от пребывания в еврейской автономной области появился акцент, вернее, говор определенный одесский. Это нормально, как у вас там?
3: Я тебе скажу больше. У нас, по-моему, 6-й день Рош ха-Шана сегодня идет. Кто празднует всем сладкого яблочного медового такого года, специально сходил, был принят, покушал. Коллеги, а знаете, что такое цимес? Ну, вы-то знаете, вы у нас политологи, журналисты именитые. Для себя узнал, что цимес – это не вот сам смысл, квинтэссенция чего-то, а это редька или морковка, измоченная в меде. Это вкусно, кстати, и полезно. И надо макнуть это все яблоко в мед. Мне понравилась традиция, очень так душевно приняли, посидели, послушал, поспрашивал. Обязательно буду приходить, потому что у меня есть вопросы. Потому что почему говорят до 120 лет, вы знаете?
2: Почему?
3: Коллеги. Ну вот Моисей, когда писал заповеди, у него было несколько вариантов. Я очень быстро для радиоэфира, пересказ для детей, так скажем, для Трофима с Петей. Он, да, написал первую версию, она оказалась очень сложная, и Бог Всевышний сказал, иди переписывай, очень быстро, так, далеко от текста, но близко по смыслу. Но вот когда ты поставишь последнюю точку, ты уйдешь из этой бренной жизни. Он долго водил людей по пустыне, писал все время этот труд. И когда он поставил точку, ему было 120 лет. Поэтому, когда говорят «Мазал Тов» до 120, это как раз аллегория туда. Так стало понятнее, да? Было интересно. Вот про цимес и про 120 лет, и про гранат. Вообще, у нас же год единства народов. Интересно всегда узнавать что-то новое о своих друзьях. Как бы друзья-друзья, а вот оказалось, что есть вот еще традиция. Что надо на столе, чтобы стояла рыба, голова рыбы. Чтобы начало года было хорошее такое вот. И еще макнуть в мед. Это было для меня интересно. Прям вот век живи, век учись. Так что так.
2: Фантастика. Еще вопрос, Вадим Николаевич. Значит, смотри. Григорий Л., планируется ли внедрение искусственного интеллекта, помощника искусственного интеллекта для врачей, чтобы сократить писанину лишнюю? Я бы расширил этот вопрос. Это часть вопроса, на мой взгляд, такая, ну, техническая. Врачи жалуются, что у них очень много писанины. Соответственно, искусственный интеллект вполне может это заменить. Вот прям ответственно говорю, прямо сейчас. Но тут еще есть другой момент. Такая вещь, как исследование, например, снимков МРТ и КТ, где искусственный интеллект может увидеть, может ли увидеть он больше, чем глаз человека, и точнее, и так далее. Вот твое мнение. Что, какие перспективы в медицине?
3: Так, отличный вопрос. По-моему, мы с коллегой моим общаемся. Или это подсадной ваш вопрос, но мне приятно, что наши коллеги слышат.
4: Это самый...
3: Да, значит, смотрите, в России зарегистрировано около 50 искусственных интеллектов, и каждый регион России, каждый субъект обязан в своей работе уже использовать как минимум 3 искусственных интеллекта. И прав наш коллега, который сказал, и ты, Трофим, что... Основной сейчас упор идет, конечно же, на лучевую диагностику, на КТ, МРТ, и там, флюорографию и так далее, так далее. Есть новые хорошие разработки в колоноскопии, и есть интересные статистически достоверные данные, когда искусственный интеллект помогает увидеть полип, и оказалось, что после обеда, когда люди немножко уже больше уставшие, когда провели там 5-6 процедур, то искусственный интеллект на 13% полипов больше определяет, чем просто вот человек уставший. Это хорошо. Он помогает. Что произошло? Мы тут со всей партией «Единой России» боремся с безумной бюрократизацией медицины. Как и учителей, писанины много. За писанины мы теряем человека, врача, который меньше уделяет времени глаза в глаза с пациентом поговорить. Это очень большая беда современной медицины. За формулярами и бумажные волокиты, бюрократии, мы теряем то самое ценное время, когда врач должен быть врачом, а не печатной машинкой. Что делает наш лидер здравоохранения? Это Москва. Мы это видели в бета-версии, а сейчас в искусственном интеллекте он умеет слушать. И вот в такой беседе, как мы с вами в радио, или вот кто-то наверняка был у меня в кабинете, я никогда не веду вот эти вот записи прям. Я по-разному иду, слушаю там про жалобы, потом от жалоб идем к семье, И вот в этом диалоге, иногда он бывает 30 минут, иногда 40, иногда 5 минут, в зависимости от сложности пациента, почему мы первые сказали, что хватит нормировать прием пациента 15 минутами или 12 минутами. Каждый пациент индивидуальный. Если все были одинаковые, как гайки на заводе АвтоВАЗа, то все было бы здорово. Но человек каждый приходит со своей проблемой, со своей психологией и со своим темпом общения. Поэтому вот Минздрав услышал, и здесь искусственный интеллект очень сильно поможет. Он это все собирает, и жалобы выводит жалобы, а нам на семьи, я ратую, и опять же, вот сейчас, коллеги, не поймите меня превратно, но в народной программе мы это записали. В народной программе «Единой России» прям четко записано. Цифра должна служить человеку. Но доколе мы будем быть придатками к печатной машинке? Я сам был недавно у врача, ну, дистанционно, и мой коллега, кстати, ну, что тут говорит, Сережа Прокофьев, он хорошо разбирается в болях в спине, мне после очередной операции и поездки на мотоцикле спину заклинило. Он меня послушал, потом сказал, как он думает, вот, дай бог, все спокойнее станет, пойду на дообследование. Но и мы понимаем умом, и президент наш четко сказал, что искусственный интеллект на сегодняшний день не может заменить врача. Ну, хотя бы потому, что ответственности непонятно, кто будет нести. Но он должен стать хорошим помощником. Я в своей работе использую три машины искусственного интеллекта. Одна мультимодальная, мультиагентная, две такие простые, но за подписку. Вот, борюсь и развиваю наш гигачат. Слушаю иногда товарища Алису. Вот, поэтому мне эти все вещи очень импонируют, потому что они точно вернут врача в кабинет врача. А вот этого клерка и придатка к печатной машинке, к клавиатуре, уберут. Это очень важно.
2: Но я тебе, кстати, извини, пожалуйста, хочу сказать еще одну вещь. У меня тут волосы дыбом встали, значит, ты мне посоветовал в свое время купить определенные часы, не буду говорить, какие. Я их купил. И вот, значит,
3: а почему? Я скажу, они меряют давление. Да. Они физически меряют давление.
2: Они не только давление меряют. Значит, у меня другие чуть-чуть той же фирмы. Так вот, значит, они мне тут говорят, покашляйте в часы 3 раза. Я покашлял. Наберите воздух.
3: Обалдеть!
2: И он мне как весь расклад, а вы на этой неделе курили сигары, и вот тут я прямо такой, ничего себе, и, собственно говоря, все расклады мне выдал. Вот так вот, так что теперь вот так вот.
3: Я хочу эти часы, а ну-ка расскажи,
2: как потом тебе пришли. Скажу.
3: Это ту модель, которую я тебе посылал, только следующая уже появилась?
2: Следующую, да. Да-да-да.
3: Вот это чудеса. Но у нас очень всегда дружеский такой неформальный разговор, я очень за это люблю наши эфиры, как будто с другом на кухне давно не встречались, и вот поговорили за жизнь, что я называю. А есть Ирина Викторовна Белых, очень мудрый руководитель, очень элегантная и красивая женщина. Она мне говорит, Бадма, вот она такая, она учительница же в анамнезе, она говорит, Бадма, вот никогда не говори ничего себе. Мысли материальные, все материальное. Говори вот это «да». А ничего себе не надо говорить. Я теперь сам каждый раз, когда слышу ничего себе, мне так передергивает. Поэтому, Трофим, я вот как доцент кафедры, почетный профессор Донецкого медицинского, прошу вас обратить внимание, что он говорит, вот это да, а вот ничего себе не надо.
2: Хорошо? А, вот как. Спасибо, кстати.
4: Все это предрассудки.
3: Это Ирина Викторовна
4: Белых.
2: Сначала было слово.
3: Ну, вот так. А во-вторых, помните, еще есть у меня Виталий Грошилин, талантливый хирург, колопроктолог, профессор ростовской меди. Он все время подтрунивает на моей такой паровоенной привычке говорить крайний. Он говорит, Бадма. Он очень образованный энциклопедист вообще. Виталий Грошилин, хирург великолепный, образователь. Хорошо. Говорит, крайний бывает север, плоть, полузащитник и меры. Все остальное последнее. Это очень хорошо у него получается.
2: Петр Алексеевич тоже борется с этой...
4: С этой не особо, но это, да, иногда странно звучит.
3: Да, а вы флаг позади меня видите, коллеги, кстати? Да,
2: видим.
3: Да. Флаг видите?
4: Да.
3: Видите. Видим. Это флаг здорового человека. Это радуга здорового человека. Как сказал Артемий Лебедев, который был недавно. Угу. Да, приезжал сюда Артемий, был, провел мероприятие, мастер-классы и сказал, что он амбассадор еврейской автономии теперь. Ему очень импонирует флаг. И мы с Артемием так вот советуемся. Напомню, что Артемий мудрые советы дает и бесплатно, и всегда, и часто. В том числе про диспансеризацию. Не, но он очень щедрый на мудрые советы.
4: Бадма Николаевич, Бадма Николаевич, к сожалению.
2: Да, мы вынуждены попрощаться на время с нашими радиослушателями.
5: Подготовка Германии к войне. Контекст. Не только рост военных расходов, модернизация армии и психологическая обработка общества. В ФРГ к вооруженному конфликту начали готовить систему здравоохранения. В Минобороны сочли, что несколько военных госпиталей для массового поступления раненых не хватит. А значит, к этому должны быть приспособлены гражданские лечебные учреждения. Прорабатываются вопросы оснащения зданий защитными конструкциями, восстановления медицинских бункеров и создания запасов лекарств. Переподготовку проходят врачи, не имеющие навыков работы в экстремальных условиях. Параллельно власти готовят гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию. К примеру, в переоборудование крупнейшего немецкого порта на Балтике в Бременхафене будет вложено почти 1,5 миллиарда евро. Задача – укрепить погрузочные платформы, чтобы они могли перемещать тяжелое военное оборудование. Укрепляются дороги, усиливается присутствие солдат и офицеров на восточных рубежах. Гражданские предприятия получают заказы от Бундесвера. Власти Германии, без устали заявляющие о так называемой «российской угрозе», в 50 раз увеличили инвестиции в госкомпании для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе.
6: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
5: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
7: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
5: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
8: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
5: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
9: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
10: «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Малое Волчье в Харьковской области, сообщила Минобороны. Ранее стало известно, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности ВПК Украины, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Предстоящие выборы пройдут в непростой оперативной обстановке. ЦИК готов предупреждать и отражать угрозы, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, основной приоритет на голосовании в этом году – это безопасность. В регионах, где действует военное положение, установлен специальный порядок проведения выборов. В свою очередь, Памфилова добавила, что ЦИК не стал использовать вызовы и угрозы как предлог для того, чтобы сократить базовые принципы проведения избирательной кампании. Для голосования организовано 177 экстерриториальных участков в 10 российских регионах, отметила Памфилова. Суд приговорил 19-летнюю уроженку Иркутска, намеревавшуюся влиться в ряды ВСУ, к 7 годам колонии, сообщает прокуратура Краснодарского края. Суд установил, что в августе прошлого года фигуранка установила контакт с представителями украинской террористической организации, заполнила анкету кандидата на вступление в нее и продолжала переписку с дипломатическим учреждением, планируя выехать из России на территорию Украины и заключить контракт с ВСУ. Владимир Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генерального прокурора Украины вместо уволенного Руслана Кравченко. Как сообщает украинский депутат Алексей Гончаренко, он внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Ранее Ковальский руководил Хмельницкой областной прокуратурой. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны ранее сообщили, что провели операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров. 7 сентября Кравченко подал в отставку. Мошенники предлагают россиянам пройти якобы предвыборный опрос за приз. Для регистрации на сайте просят авторизоваться через Telegram, что грозит кражей данных пользователя. Аналитики зафиксировали появление фальшивых сайтов предвыборной тематики. Один из таких создан от имени несуществующей организации «Независимый центр социальных исследований» и предлагает пройти независимый анонимный опрос. Отмечается, что при переходе на сайт пользователя просят авторизоваться через Telegram, а для этого указать номер телефона, привязанного к аккаунту мессенджера, а затем нажать кнопку «Получить код». Для защиты от подобных сайтов фальшивок специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из недоверенных источников. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
11: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
4: Вот, ну и CBS – это частная организация, которых у нас немного. Доброе утро, дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Заканчивается утро на европейской части нашей великой родины. И утро у нас заканчивается, везде солнце в зените, а у нас оно опять встает. Вот Ася Харитонова освещает своим присутствием второй день подряд, надо сказать, хмурую и довольно мрачную изоленту «Живьем». Ася, доброе утро. Культурное обозреватель.
12: Доброе утро, Ася, Петр, и доброе утро, Трофим. Отчего ж хмурая? Хотя вот я послушала сейчас Бадму, и вот это вот слова «колоноскопия», «полипы», и сидишь, и подсознательно начинаешь анализировать ощущения в теле. Может быть, у меня уже везде полипы или что-нибудь в этом духе. Наверное, это тоже полезно, когда есть такие друзья, которые вдохновляют пройти диспансеризацию. Вот.
13: Ася, мы...
12: Жизнерадостное начало, да.
4: Промолчим о полипах, которые ощущает Ася. Думаю, это не очень уместно, мне кажется, все-таки.
13: Аккуратнее.
4: Полипы души, если только, Ася.
13: Полипы души. Вот. Кстати, хорошее название для книги Аси Харитоновой «Полипы души».
4: Ася так называла своего полип первого души. Мужа. Полип, о, полип моей души.
13: Полип вот ко мне правда. Прилип.
4: Ну, или какого-то, или, может быть, второго, третьего. Не знаем, сколько у Аси мужей.
13: И полип.
12: Нет. Можно и полип, да.
13: И полип.
12: Да. Вот видите, четверг, унылая изолента немножечко...
13: Четверг это унылая изолента. Нормально она нас, Петр Алексеевич, вот так вот...
12: Петр Алексеевич сейчас сам сказал, что унылая атмосфера изолента.
13: Унылая, говорит, изолента. Да. Ася, мы в прошлый раз, когда ты к нам приходила по культурному поводу, мы договорились посмотреть все вместе хотя бы несколько серий «Трудно быть Богом» и аргументированно поговорить. Удалось ли тебе?
12: Мне удалось. Я еще не успела, да. Мы вчера обсуждали с Петром.
13: Я еще не успела, извините, да. Я просто вчера не слышал всего обстоятельств.
12: Но Петр начал слушать аудиокнигу. Он будет подкованный с литературной базой.
4: Я подкую себя сначала аудиокнигой, а потом... Хотя я, в принципе, уже все понял. В общем, мне хватило одной главы, я дальше понимаю, что там должно быть. Но послушаю до конца.
13: Вот так вот классика советской литературы одной главой. Но я не знаю, тебя ждет много...
12: Там одним названием уже можно многое понять, что Богом быть трудно, поэтому...
4: Ну да, в общем, все там... Но... Ну, это я уже объяснял свою несостоятельность как чтеца, вот, поэтому...
13: Но с первых секунд фильма сразу понимаешь, что к книге этот фильм не имеет вообще никакого отношения, то есть вообще
12: даже
13: никакого
12: так?
13: Просто. Да, это мир, то есть взяли мир, я просто, чтобы не разочаровываться потом. Кто думает, что там будет что-то по книге, там не будет ничего по книге вообще, то есть ноль. Это взят мир книги, и просто на этот мир нанизываются совершенно другие события, не имеющие к книжным никакие отношения. И даже герои не по книге созданы, то есть там книги нет никакого отношения, не имеют никакого отношения, кроме имен героев, которые есть в книге и там. А характеры другие, персонажи другие, ну, в общем, не буду вам раскрывать, когда посмотрите, пообсудим, потому что там есть что обсудить, прям интересно.
12: Вот. Ну, что ж, если талантливую литературу на основу талантливо пересняли на свой лад, почему нет?
13: Если ну, конечно, взяли мир, ну, как Марвел, да, грубо говоря, создали мир, и потом его эксплуатируют как угодно, да. Очень классно для многих, нормально. Так, ну что? Ася, про что ты нам расскажешь сегодня?
12: Ну, во-первых, не могу не сказать сегодня, что сегодня день рождения, мы бы праздновали, теперь мы празднуем как день памяти, актера, режиссера, народного артиста РСФСР, обладателя премии «Оскар». Сегодня день рождения у Владимира Меньшова, у прекрасного человека и очень большого таланта. И, мне кажется, еще огромной доброты души человека. Недавно тоже пересматривала его интервью, когда брала дочь Юлия Меньшова, и, конечно, получила огромное удовольствие. Так что вот сегодня день рождения Владимира Меньшова.
13: Ася, а вот скажи, пожалуйста, для тебя Меньшов больше режиссер или больше актер?
12: Вот ты знаешь, как раз когда записывала к эфиру темы, да, задумалась, да, если перечислять, ну, конечно же, первое, что как режиссерская работа, естественно, «Москва слезам не верит», «Оскароносная», но для меня он все-таки больше актер, потому что даже в его собственных фильмах эпизодические какие-то роли, в тех же там, да, «Любовь и голуби», где он гармониста там играл, который вот вводит этот танец, в фильме «Курьер», помните, он играл тоже там короткая роль одного из гостей в семье, который переживал, что у него сын из пакетика молоко пьет, как-то неприятно, помните? Такая маленькая у него роль. Вот. И, конечно, бесконечно прекрасный Гессер из «Ночного дозора». Поэтому для меня он, конечно, все-таки... Я только вот все, сколько бы я ни перечитывала потом Лукьяненко «Дозоры», перед моими глазами только Меньшов в роли Гессера. То есть это стопроцентное попадание, на мой взгляд. Поэтому да, для меня он, наверное, больше актер.
13: А для тебя? Понятно, хорошо. Я не знаю, но, Петр, а для тебя Меньшов актер или режиссер?
4: Ну, больше режиссер, я бы сказал.
13: И для меня режиссер. Вот вообще. То есть для меня он актер, ну, просто потому, что он режиссер. Вот так вот я всегда думал. Знаешь, я понятно, что это не так. Понятно, что он сыграл в огромном количестве фильмов, в том числе и главные роли. Но вот для меня как-то так вот тоже он больше режиссер. Потому что «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» — это, по-моему, два ключевых фильма.
12: А «Ширли Мырли»?
13: Ну, «Ширли Мырли», да, но все-таки «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» — это прям столпы советского кино, на которых оно, в общем-то...
4: Я бы даже больше сказал, не просто столпы, а без «Любви и голубей» и «Москвы слезам не верят», вот я думаю, что не просто поколение, не одно поколение, а несколько поколений всех граждан Советского Союза просто с культурной точки зрения не были бы теми, кем они являются. Потому что это все-таки и фильмы, и характеры, и тексты, которые формировали нас. Таких фильмов очень немного. Они есть, их, ну, то есть их там, наверное, несколько десятков, но вот это очень важная штука. То есть я думаю, что это поважнее, чем многие классики литературы, учитывая массовость. И это, конечно, ну, не знаю, там образ, предположим, образ Гоши, да, как идеального мужчины, он же ведь сформирован, а, на мой взгляд, он живет в головах многих женщин до сих пор. Это прекрасный образ, вот, который конкурирует со всякой дрянью, которая льется там из всякого ширпотреба и конкурирует, в общем, успешно. Поэтому и все остальное, там массу можно найти вещей. Но вот с этой точки зрения он, конечно, не просто выдающийся, а безоговорочно великий режиссера, великий мастер, которых единицы. Можно назвать еще нескольких, но в принципе их единицы.
12: Да. Да. Согласна.
13: Согласен. Хором согласились. А тебе вопрос есть один от Григория Л. Подожди, да? пока не это самое. Далеко тема не пошла твоя. А тебе, как читательнице с большим стажем, стоит ли перевыпускать старые книги? И при современной политике цензура в них уместна? Или надо авторские выпускать версии, если они сохранились?
12: Ну, конечно. Просто переиздавать имеется в виду. Ну, конечно, да. Потому что старые, как минимум, рано или поздно приходят в негодность у многих. Какие-то тиражи там могут быть по каким-то причинам уничтожены или потеряны, потому что изначально выпускались маленьким тиражом. Я любитель старых книг. То есть букинистические магазины, все там мои подписчики, кто знает, я вечно с помоек ношу эти стопки книг домой. Я люблю книги, ну, конечно, стоит. Вообще бумажные книги всегда стоит перевыпускать, переиздавать, потому что мне иногда становится страшно, что рано или поздно бумажные заменятся цифровыми, а это совершенно две разных вселенных для меня. Держать в руках,
13: я думаю,
12: бумажную
13: не заменится.
12: Книгу или... Ну, я вот думаю, я тоже надеюсь, ну а вдруг... Вдруг
13: наш, ну, потому что я помню отлично, когда появились аудиокассеты, потом компакт-диски, все говорили, что винилов через 10 лет не будет, а сейчас мы переживаем такой бум винилов, что ни один нормальный музыкант без винила не выпускает новый альбом. Ничего этого не будет, конечно. Уверен.
12: Не то, я все равно за перезапуск. Плюс в новых переизданиях сейчас и качество бумаги, и качество иллюстрации, есть же потрясающие новые издания, там, я не знаю, «Мастер Маргариты», там, «Братьев Карамазовых», уже с какими-то очень крутыми иллюстрациями, это тоже здорово, подарочные издания, так что
13: а
12: да,
13: шрифты
12: я за.
13: Какие? Какие шрифты, все, контраст? Там... Да, все, гораздо да. лучше стало, конечно, конечно. Технологии.
12: Так что, конечно, да.
13: Да,
12: и
13: хорошо.
12: Еще одна дата очень важная и для нашего города в том числе. И 15 сентября мы праздновали 101 год со дня рождения тоже на мой взгляд, одного из самых моих любимых и тоже великих русских актеров Кирилла Юрьевича Лаврова. И во вторник, 15 сентября, в Ораниенбаумском саду на пересечении Чкаловского проспекта и Ораниенбаумской улицы, это рядом с метро Чкаловская, был открыт памятник народному артисту. Кто вот может там прямо сейчас посмотреть в интернете. Я живьем этот памятник не видела, поэтому пока не могу сказать четкое мнение. По фотографиям мне он кажется слегка странным, но в любом случае это очень большое событие для нашего города, потому что Кирилл Юрьевич до последних своих дней был после, собственно, Товстоногова директором Большого драматического театра БДТ и ушел на этой должности. И много связано было с Лавровым и с футболом, потому что в нашем городе существует Кубок Лаврова. Это когда актеры, режиссеры петербургских театров, и к нам даже приезжают другие команды театральные из других городов, проводится он осенью, и детские команды там. И помимо того, что памятник был установлен, там еще галерея, фотографии Кирилла Юрьевича, в том числе, и он был заядлым футболистом, и в том числе...
13: Ну, надо сказать, что Кирилл Юрьевич всегда был на матчах «Зенита», и вот когда он заболел и перестал ходить, это было для нас прям такое переживание, и мы его состояние здоровья определяли по тому, пришел он на стадион или не пришел. Это прям был безумный фанат, вот как Михаил Сергеевич Боярский, как Мегицко, и он был вот в этой плеяде людей, которые не пропускали матч.
12: Ну, это такое вот, знаешь, это одно, вот как, не знаю, как «Зенит», как «Разводные мосты», как «Эрмитаж» и «Петропавловский шпиль». Вот, наверное, Кирилл Юрьевич можно отнести вот к таким знаковым признакам, примерам того, из чего,
13: символ
12: из кого и из чего
13: вот
12: состоит
13: сказать,
12: наш город. Да, символ Петербурга, да, как и то же самое, это, конечно, Боярский.
13: Кстати,
12: да.
13: Вот ты знаешь, интересно, я тут вспоминал как раз почему-то, я не знаю, Кирилла Юрьевича Лаврова, и задумался, какая роль, наверное, его для меня знаковая самая, какая роль у меня всплывает. И ты знаешь, я вот на удивление вспомнил в первую очередь роль «Вора в законе» из
12: «Бандитский Петербург». Да.
13: Это, по-моему, чуть ли не одна из последних его таких больших ролей была. И
12: да,
13: насколько,
12: да.
13: Насколько великолепно он сыграл, что прям вот в душу запал в этом беретике нелепом, такой весь уже сильно больной, да, и так кашляющий. Ну, просто великолепно сыграл эту роль. Мне кажется, что...
12: Да, у него же и судьба была потрясающая. Да, да, у него же потрясающая судьба. Там его дед после революции он эмигрировал. Бабушка отказалась эмигрировать, осталась с детьми в Петербурге. Его отец Кирилла был тоже актером. Потом в связи с репрессиями там пришлось ему ехать из Ленинграда. Он переехал в Киев, стал директором театра имени Леси Украинки в Киеве. Потом с началом войны Кирилл Лавров сам ушел добровольцем в 17 лет на фронт. То есть, это совершенно потрясающие судьбы человека. У него не было никогда театрального образования, потому что его не брали уже и с возрастом, и там еще с кучей других причин. И он в итоге поехал к отцу в Киев и был взят отцом в театр Леси Украинки актером-стажером. И то есть учился, грубо говоря, всему в бою, в актерском. Потрясающий человек, очень большая потеря для нашего города и театрального мира. У меня был один момент с Кириллом Юрьевичем, когда мы пришли в БДТ, наверное, это тоже уже там было, в 2007-м он умер, а это был, наверное, 2002 год, где-то так. Мы пришли, был замечательный спектакль в БДТ, назывался «Антигона». И мы пришли рано, естественно, по классике, там этот буфет, и зашли пораньше в зал, в который еще то ли не пускали, то ли мы как-то там пролезли как-то. И я жалею, что тогда не было в руках фотоаппарата, а с другой стороны, видите, самое важное, что запечатлелось у меня, это в памяти. Совершенно пустой, еще темный зал, который готовится к тому, что сейчас зайдут зрители, еще кулисы закрыты, и на стульчике на маленьком в углу зала сидит Кирилл Юрьевич и просто смотрит на сцену в полной тишине. И мы, я помню, заглянули, он с нами поздоровался, так кивнул нам, и мы ушли обратно. Но как-то очень теплые воспоминания. Так что светлая память великому актеру.
13: Да, светлая память. Зрители начали вспоминать, каждый пишет, пишите, кстати, дальше в чате, какая роль наиболее запомнилась. Вот пишут и Понтий Пилат из «Мастера и Маргарита», «Стакан воды» пишут его роль. Кто еще? Роль Ивана Сенцова в «Живые и мертвые». Лучшая роль Кирилла Лаврова — Иван в «Братьях Карамазовых». Ну, если брать... А Владимир Ильича Ленина кто играл? Напомните мне.
12: Кстати.
13: Конечно, Кирилл Лавров. Да. Был дело. Да. Так что, конечно...
12: Так что всем, кто будет в Петербурге, я вот поеду скоро в город тоже, дойду, посмотрю на памятник, скажу свое мнение уже вживую, потому что мнения там разделились, как и с мнением про памятник Блока.
13: Блока великолепен.
12: Я обожаю, мне очень нравится.
13: Бегаю мимо него каждый день практически, он просто великолепен. И особенно та поза, в которой он находится там, на этой, это просто замечательно, как сделали, я не знаю, любуюсь им практически каждый день.
12: И я.
13: Очень-очень-очень круто.
12: Так,
13: вопрос, подожди, мы будем приятное с полезным совмещать. Сергей Ищук, Ася, вопрос: как вам поступок Меньшова с отказом награждать фильм «Сволочи», в «Курьере» там вроде банка жестяная молока была, и прикол, жестяная, что сын ее в руке сжимал и говорил отцу: а ты так не сможешь. Да, как тебе поступок?
12: Слушай, я очень плохо, честно, даже не буду сейчас юлить, помню фильм «Сволочи», поэтому не могу сказать, о чем там.
13: Я фильм
12: что-то
13: смотрел,
12: антисоветское же, да, по-моему?
13: Ну да, я фильм не смотрел, но Меньшову доверяю, поэтому если он отказался награждать, значит...
4: Ну там вымышленная история о том, что кровавые чекисты, значит, они детей без родителей превращали в тренированные машины для осуществления диверсий. Вот таким образом, как бы эксплуатируя их детскую психику и так далее. Что полностью вымысел, такого не было. Вот, и, в общем, он показывает кровожадность советской власти, которая даже вот детей готова была, так сказать, на фронт отправлять на погибель, ну и так далее. Такого плана.
12: А, ну, в таком случае это совершенно точно доверяем мы Владимиру Меньшову за то, что он отказался вручать награду. Думаю, что тут вопросов даже нет никаких. Так,
13: хорошо,
12: ну вот
13: дальше.
12: У нас осталось 4 минуты, и точно я не успею все, что хотела. Тут у меня... Про две книги короткий рассказ или про грядущую премьеру, которую я еще не смотрела, но хочу обратить внимание. Про что рассказывать вам?
13: Что тебе больше нравится? Вот твоя, какая тебе тема?
12: Ну, давайте про книги, потому что это я хотя бы в материале, что называется, а про премьеру тогда прибережем, и она буквально скоро выйдет, поэтому поговорим попозже чуть-чуть про это. Отлично. Две книги на рассмотрение. Одну закончила, вторую заканчиваю. Первая книга у нас называется вот так вот и выглядит вот так. Называется она «Дачники. Любовь, дружба, семейные тайны, летние романы и комары в рассказах современных писателей». Я, как все знают, невероятный фанат дачи, деревни и прочих вот таких вот загородных увеселений. Естественно, когда она вышла, тут же побежала ее покупать, потому что вся вот эта атмосфера дачная мне всегда очень близка и в любых жизненных невзгодах лечит душу. И я купила, прочла замечательный сборник, все разные рассказы, не все удачные, но тут достаточно много таких известных. Это и Леонид Юзефович, Майя Кучерская, Алексей Варламов, Денис Драгунский, Дарья Бобылева. Тут достаточно много таких известных имен на литературном небосклоне сейчас звучащих. Но что хочу сказать, к прочтению рекомендую. Очень много действительно каких-то тонко подмеченных, очень красиво описанных вещей, когда ты читаешь и понимаешь, что дача для русского человека это не просто дом, да, не просто загородный дом, не просто место, где там наши бабушки и мамы выращивали помидоры и сажали картошку, не знаю, там, держали скотину какую-то. Это целое, наверное, в некотором смысле мироздание, что ли, какое-то. Потому что русская дача, это вот для русского, вот как много слилось в этом звуке, для сердца русского. Потому что у нас у каждого, вплоть до даже нового сейчас поколения, совсем юных детей, у нас у всех есть воспоминания с дачей. Либо со своей, либо там с дачей друзей, либо со съемной дачей, либо с домом бабушки и дедушки. И для нас это нечто, что вшито уже, наверное, в какой-то вот наш культурный код – дача. Поэтому в книге это передано очень здорово, потому что рассказы разные. Там есть один мистический рассказ от моей любимой писательницы современной Дарьи Бобылевой. Есть чудесный рассказ про Марка Шагала, который в Малаховке войну учит детей рисовать синие коровы. В общем, ну, это очень, очень душевная, очень хорошая проза. Хотя не все рассказы на мой вкус там удались. И вторая книга, от которой я ее не дочитала еще, но пребываю в каком-то совершеннейшем восторге. Называется она «Хорошие люди». Это Анастасия Коваленкова. «Повествование в портретах». Анастасия Коваленкова, она художница, насколько я знаю, и эту книгу писала достаточно долго. И это ее такое воспоминание о всех тоже... Почему эти книги для меня немножко похожи, «Дачники» и «Хорошие люди», потому что это тоже описание, только здесь «Дачники», а тут «Повествование в портретах» тех людей, которые ей в жизни встречались в деревне, в которой она жила. Очень похоже по стилю написания на рассказы Шукшина. И Петру Алексеевичу будет сложно, потому что каждый рассказ предваряет интерлюдия с описанием природы, но короткое и душевное. И вот это повествование в портретах очень разное от каких-то там деревенских пьянчужек до женщины, которая не дождалась сына с войны. Очень трогательно. Почти на каждом втором рассказе я реву. Поэтому очень рекомендую всем приобрести. Издательство «Никея», у них огромное количество православной литературы и очень хорошие простые книги без пошлости, грязи, каких-то тройных, пятерных смыслов, а все просто о том, что жизнь хороша и люди в ней хорошие. Вот.
13: Ася, спасибо тебе большое. Мы прощаемся с нашими радиослушателями. До завтра. Завтра в 10 утра мы выйдем в новый эфир. Петр Лидов, Татьяна Татаренко. Ася Коридорова.

Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые

0: шейку начинает.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник.
2: Ой, то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио Спутник. Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе полдень, в Калининграде 11:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские вооруженные силы освободили еще два пункта в Запорожской и Харьковской областях. ЦИК России предотвратила попытку кибератаки на информационные ресурсы избирательной системы. Французские рыболовы заблокировали порт в Ницце. Далее подробности. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области и взяли под контроль село Малое Волчье в Харьковской, сообщила Минобороны. За минувшую ночь российские военные нанесли серию ударов по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, а также объектам сборки и хранения украинских беспилотников. Согласно суточной сводке ведомства, авиация, артиллерия и расчет ударных БПЛА российских вооруженных сил отработали в 152 районах. Центральная избирательная комиссия готова отражать попытки дискредитировать выборы в единый день голосования в этом году, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, в минувшую среду на государственную автоматизированную систему выборы была совершена масштабная кибератака. Она была нацелена дискредитировать техническую подготовку дистанционного электронного голосования в России. Памфилова также отметила, что предстоящие выборы пройдут в непростой оперативной обстановке. ЦИК готов предупреждать и отражать угрозы. По ее словам, основной приоритет на голосовании в этом году – безопасность. В регионах, где действует военное положение, установлен специальный порядок проведения выборов. Напомню, голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Никакого материального эффекта для России от диалога США пока не произошло и не предвидится, заявил глава МИД Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса Международного движения русофилов. Министр подчеркнул, что мы люди терпеливые, знаем свои права.

0: права, свою правду, но разговаривать всегда готовы. Дипломат также отметил, что действия Запада убедили уже многих, что к любым договоренностям с ними нужно относиться с осторожностью. Лавров также подчеркнул, что президенты России и США находятся в регулярном контакте. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала своего бывшего начальника инструментом самоубийства Украины и угрозой суверенитету страны. Она подчеркнула, что именно Зеленский настаивал на том, что нужно продолжить войну в 2022 году и 2024, то есть дважды. Ранее Зеленский ввел санкции против юридических и физических лиц, в том числе против Мендель. Позже экс-пресс-секретаря не пустили в здание Европарламента в день, когда она должна была говорить там речь о мире, объяснив это неизвестными причинами. Из-за этого Мендель сказала свою речь по видеозвонку. Рыболовы заблокировали порт французского города Ницца в знак протеста против повышения цен на топливо, сообщила в четверг французская газета. Они перекрыли судами вход в портовую зону, заблокировав таким образом все морское сообщение. Рыболовы проводят акции с понедельника, блокируя различные порты Франции. Глава Минфина Ролан Лискюр признал ранее, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12.04 в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Лисо Хабалова. Лисо, привет.
3: Привет, Михаил Алимов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Спутник» — лучшее радио.
2: Да, мы по традиции объявляем большую тему, о которой будем говорить в 13 с небольшим, также после выпуска новостей, и касается она российской экономики. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в этой сфере. В том числе они обсуждали наши государственные деятели, я имею в виду макропоказатели, потребительский спрос, инфляцию и отраслевую динамику. С экспертным мнением подробнее расскажем, какие процессы у нас сейчас происходит в период с января по июль, что дальше ожидать вот от этого полугодия уже. В общем, будет много всего интересного.
3: Да.
2: Да. Да. А теперь к актуальным новостям?
3: Получается, да, теперь к актуальным новостям.
2: Российские министры посещают мероприятие «Большой двадцатки» в Соединенных Штатах Америки с 14 по 16 сентября в американском Хьюстоне. Состоялась встреча как раз глав Минэнерго стран G20, и в ней приняла участие российская делегация.
3: Очень показательно, на самом-то деле, потому что еще недавно поручили полную блокаду, а сегодня наши министры сидят за одним столом и с крупнейшими экономиками мира. То есть я сделала сегодня, когда прочитала эту новость, сделала такой вывод, что без России какие-то глобальные действительно вопросы все-таки не решаются. Еще одну интересную новость обязательно мы расскажем, но уже в конце. Дождитесь. Тоже про Россию и про закупки, которые делают у России.
2: Да, по поводу нашего взаимодействия в рамках что G20, в рамках что взаимодействия непосредственно с США, потому что тут в новости отдельно акцентируют внимание на том, что была отдельная встреча между как минимум Сергеем Цивилевым и представителями Минэнерго как раз Соединенных Штатов. При этом в выпуске новостей, который вот буквально сейчас шел, могли услышать комментарии уже из другого нашего министерства, на этот раз по линии иностранных дел. Сергей Викторович Лавров выступил и отметил, что никакого материального эффекта от контактов США пока не предвидится. То есть мы можем пока говорить о том, что да, диалог идет, да, Соединенные Штаты на диалог готовы, но практического, если можно так сказать, выхлопа пока мы не наблюдаем от этого диалога.
3: Да, и также хочется добавить, опять же, Цивилёв сказал, что последние месяцы все-таки в профессиональной и взаимоуважительной атмосфере шла работа над принципами энергетической безопасности G20, что тоже очень важно.
2: Учитывая многочисленные вооруженные конфликты в мире, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность не только стран G20, но и, в принципе, на мировую энергетическую безопасность, а в дальнейшем нам там в отдельных регионах чуть ли не продовольственный кризис пророчат на фоне сложностей с логистикой, то вопросы действительно энергетической и иной безопасности, которые на высоком уровне обсуждаются, они без сомнения обсуждаться должны и должны, помимо обсуждения, еще и на практике реализовываться.
3: Да, ну и видишь, здесь особое внимание как раз уделяется словам о том, что встреча министров энергетики двадцатки в Хьюстоне проходит как раз в момент, когда мировые энергетические рынки находятся под давлением последствий украинского и иранского конфликта, и все это пытается в совокупности решаться.
2: И знаешь, на этом фоне мне еще любопытнее наблюдать за там новостями Соединенных Штатов про вторичные санкции против тех стран, которые у России энергоресурсы закупают. Вот оно как-то не очень вяжется с энергетической безопасностью. Скорее наоборот. Но это, может, я глупо чего-то не понимаю.
3: Пускай нам слушатели как раз и что-нибудь напишут. Вот видишь, вчера ты задавал вопрос, и тебе очень быстро сразу несколько человек ответили на эти вопросы. Может быть, и сейчас у кого-то найдется ответ.
2: Да, а теперь давай двигаться дальше к внутрироссийским, наверное, новостям пойдем. Есть заявление председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Выборы в Госдуму у нас на носу, завтра начинаются уже, поэтому приходим, голосуем за понравившуюся партию, или которая вам по духу близка, ни за кого не агитируем. В чем, собственно, новость заключается? Элла Памфилова рассказала, сколько на выборы в Государственную Думу зарегистрировалось кандидатов.
3: Немало, 4361 кандидат. Также Элла Памфилова отметила, что в заверенные ЦИК России федеральные списки было включено 3000 депутатов, выдвинутых политическими партиями. Но вот всего в итоге зарегистрировано 4361 кандидат.
2: Да, и конкуренция на место повыше, чем на иную высокооплачиваемую должность, учитывая наш численный состав Госдумы. Поэтому, как минимум, будет интересно, кто пройдет, возможно. Так за этим понаблюдать будет точно не лишним.
3: Да, и напомним, что голосование по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Уже завтра некоторые школьники не идут в школу, но, как было заявлено ранее, те, кто имеет такую возможность, они в школах продолжат обучение в этот день, и будет также и голосование проводиться в школе. А у кого нет возможности совмещать, те детки поедут куда-нибудь на экскурсии тоже вместе со школой.
2: Да, и сразу же по мотивам предыдущей новости, новость про формат голосования, насколько популярными становятся у нас онлайн-сервисы в разных сферах, в том числе и в формате голосования. В 2026 году избиратели подали в 1,5 раза больше заявок на участие в дистанционном голосовании, чем 5 лет назад. По данным на 15 сентября, 4,1 миллиона человек против 2,6 в 2021 году.
3: Ну, слушай, наверное, это говорит о доверии к этой системе и однозначно о ее удобстве, потому что люди оценили, это современно, это безопасно, и это абсолютно прозрачно. То есть люди понимают, что голос важен, и можно из дома просто пойти, взять и проголосовать. Вижу, как Миша улыбается, читает сообщения,
2: ну,
3: от наших слушателей.
2: Такие сообщения,
3: да, нам,
2: читать,
3: нам тоже очень приятно, что вы рады нас слышать. Спасибо вам огромное.
2: Да, вот по поводу голосования, тут есть как раз сообщение от Григория Л, нашего постоянного слушателя. Сделали короткую смену, чтобы могли ножками сходить проголосовать на выборы.
3: Слушай,
2: прекрасно.
3: А вот это потрясающе, да, на самом-то деле. А если не секрет, то сделали короткую смену, где вы работаете? Расскажите нам.
2: Мы никому не скажем. Давай дальше по новостям. Тут, к сожалению, новости сильно... Они тоже косвенно связаны с избирательным процессом, но, к огромному сожалению, тональность у них уже будет другой. В Запорожской области под ударом ВСУ погибла председатель участковой комиссии Елена Останина, сообщает ЦИК.
3: Да, и работала она в участковой, в этой избирательной системе с 2022 года, то есть целых 4 года она отдала этому. И...
2: Да, она участвовала в проведении референдума о присоединении Запорожской области к Российской Федерации. Мы, безусловно, выражаем соболезнования. К огромному сожалению, удары беспилотников цели выбирают очень из разных сфер, и, опять же, никому такого не пожелаешь.
3: Ну да, можно сказать о том, что она потрясающая женщина, которая помогала проводить выборы, работать референдуму, восстанавливать жизнь в новых регионах. Ну вот опять подлые и циничные преступления совершили.
2: Угу. Так, вот у нас есть комментарий как раз. Росатом, машиностроительный завод. Прекрасное место работы. На благо страны работаете, нас слушаете. И очень хорошо, что с пониманием руководство относится вот как раз к контексту выборов.
3: Миша, наверное, вторую часть сообщения неправильно прочитал. Ну да ладно, оставим.
2: Я не говорил, где конкретно, поэтому я все прочитал. Минцифра обсуждает с Apple подключение 5G на айфоны в России. Не так давно мы обсуждали новость, связанную с тем, что на андроидах в определенных городах, у определенных сотовых операторов появилась возможность использовать сети пятого поколения. Теперь вот Минцифра нам сообщает, что ведутся переговоры с компанией Apple о том, чтобы такая технология была доступна и на айфонах.
3: Да, и я с пятницы уже наблюдаю у себя значок 5G. Причем у меня айфон, и мне как раз было непонятно. Но я не знаю, вот наши слушатели дорогие, вы тоже напишите, пожалуйста, изменилось ли у вас что-то, если у вас уже появился вот этот значок 5G, и здесь наша потрясающая шеф-редактор прислала мне дополнительную информацию, потому что сегодня как раз, и не только сегодня, вообще задавалась вопросом, что значит этот 5G, у меня вроде ничего не поменялось.
2: Это
3: даже,
2: маркетинговая даже... уловка сотовых операторов.
3: Ну вот, и она говорит, что просто над некоторыми операторами якобы подшутили и нарисовали значок 5G, даже у владельцев айфонов, которым эта сеть, в принципе, недоступна.
2: Они переименовывают сотовые сети и вот для того, чтобы создать видимость 5G. Там, по-моему, один из операторов в честь своего 20-летия даже значок 20G нарисовал, как такая пиар-компания по поводу всей этой истории.
3: Ну, честно сказать, опять же, повторюсь, вот как сегодня сказала наш шеф-редактор, есть интернет и уже хорошо. На самом-то деле, да, полностью с этим согласна. Есть интернет и радуемся.
2: Вопрос от слушателей. Елена Останина была родственницей Нины Останина. Нина Останина, это, если что, депутат Госдумы, нет. Я уверен, что не была, потому что первая буква фамилии там не О, как у депутата, а первая буква А, поэтому фамилия там другая. Так, двигаемся дальше по новостям.
3: Да, и дальше у нас как раз новость, которой я изначально подводила, это новость про закупки свитеров у России. Вот это, как мне показалось, очень интересно. Очень сильно удивило меня, что Италия закупает у России свитеры.
2: Потому что мы привыкли, как в таком более-менее массовом сознании, да, что там итальянский кашемир кто-то покупал в свое время, там итальянские брендовые вещи, а вот в России тоже есть производство, производство хорошие, свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и другие вязаные изделия мы экспортируем в Евросоюз.
3: Да, и вот здесь как раз и говорится о том, что Евросоюз в июле этого года резко увеличил импорт из России вязаной одежды, и в результате чего объем поставок достиг максимума с октября 2001 года. Вот. Так.
2: Да, сразу оговоримся, что речь не идет о каких-то сверхгигантских суммах, потому что если бы там прирост был, я не знаю, с миллиона долларов до 20 миллионов, ну, в данном случае евро, это одна история, но... Сумма все равно достаточно великая, это 1,18 миллиона евро за июль этого года. То есть здесь должна где-то родиться шутка о том, что готовятся такие европейцы к кризису, связанному с энергетикой, и на энергоресурсы надежды нет, хоть вот в российском свитере с оленями посидим.
3: Слушай, но все равно в любом случае главным покупателем стала Италия. Вот здесь уже, наверное, после эфира я вернусь с более подробной информацией, почему так вышло. вышло, почему Италия закупает наши российские свитеры. У нас однозначно качественное сырье, потому что я многие российские бренды знаю, которые изготавливают действительно хорошую одежду, очень хорошую. Но здесь вот прямо стало интересно поподробнее узнать, почему так вышло.
2: А предыдущий рекорд, да, как ты сказал, это был 2001 год, это был октябрь, и тогда 1,3 миллиона евро. Ну и тут тоже нужно понимать, что прошло 25 лет, тогда евро был другим, соответственно, сумма в те годы была сильно
3: да,
2: больше.
3: Да-да-да, об этом я тоже задумалась, что, может быть, просто стоимость изделий стала дороже, отсюда и такая цена. Но все равно, в любом случае, нашу продукцию покупают, вот что важно.
2: Да, и просто для сравнения, сравнить, скажем так, масштабы экспорта в Европу как раз по этой категории товаров. Россия находится в 4-й десятке по этому показателю, а первая пятерка у нас Китай, Бангладеш, Турция, Камбоджа и Вьетнам. И там суммы совсем другие. Китай на первом месте, ну, Китай на первом месте много где находится, и там почти 507 миллионов евро.
3: Ну что ж, очень интересная новость, очень показательная новость. Вот, пожалуйста, как работают их санкции, все равно возвращаются к нам, то за одним, то за другим. Там, я помню, мы о рыбе разговаривали тогда. Германия страдала без нашей рыбы, теперь Италия страдает без нашей одежды. Вот так вот.
2: Надо еще британцам показать носки из собачьей шерсти, которые бабушки в метро предлагают. Я тут согласен, они очень теплые, а там с таким климатом и, опять же, с проблемами в энергетике явно лишним не будет. Шерстяная пижамка, носки из собачьей шерсти. И тепло, комфортно, когда дома там условные плюс 15.
3: Да, пишите, наши дорогие слушатели, нам нравится, что вы сегодня такие активные. Обязательно пишите еще, мы будем все зачитывать. И не забывайте подписываться, потому что некоторые не подписываются.
2: Да, безусловно, потому что по именам всегда лучше говорить. Еще есть интересная новость, тоже она внутрироссийская. Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. Провели опрос там две компании. Самым подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере 42% опрошенных считают период от 30 до 39 лет.
3: Да, и на самом-то деле меня это немножечко удивило, вот почему от 30 до 39 лет. А потом я порылась, поискала немного информации, и в этом возрасте у многих людей появляется возможность получить второе образование. А некоторые, как раз добившись при первом образовании уже каких-то целей, поработав, наработав какой-то опыт, они понимают к 30, к 39 годам, что они хотят сменить полностью сферу деятельности. Ведь мы нередко говорим о том, что школьники, даже, по-моему, ты вчера и говорил о том, что, приходя в институт на журфак, многие не совсем понимают, зачем они туда вообще пришли и что их ждет. И, возможно, отучившись, человек понимает, что нет, это все-таки в итоге не мое.
2: Вообще, у меня было предположение, когда я это посмотрел, многие говорят, что кризис среднего возраста наступает у мужчин лет 40, так вот он как будто бы тоже молодеет, и вот в промежутке с 30 до 39 лет ты, если не добился там каких-то значимых высот в своем направлении, такой задумываешься, понимаешь, а может мне все резко поменять, начать сначала, я уже обладаю кое-какими навыками, может в другой сфере получится.
3: А ведь многие действительно так и делают и переходят, например, в онлайн-формат работы и абсолютно меняют сферу деятельности. Ну или, например, кто-то работал редактором, а становится, я не знаю, автором какой-нибудь своей колонки.
2: Да, вот. Или идет на завод. Это тоже отличная работа. Платят там зачастую больше, чем если бы ты был редактором. Это так, не секрет уже, потому что мы с экспертами сколько на эту тему в эфирах общаемся. Поэтому вот чем мне нравится, в принципе, современная наша жизнь, тем, что не закрыты многие двери. И если вы там понимаете, что на месте вам нехорошо, не нравится, все надоело, в какой-то момент можно накопить там определенную сумму, в зависимости, опять же, от ваших затрат, ваших возможностей и прочего, и просто с головой уйти в другую сферу, это и интересы добавит, и, в принципе, у вас, возможно, в дальнейшем будет даже лучше развитие, чем если бы вы на этой траектории остались.
3: И здесь еще, смотри, пишут слушатели, я планирую после 40, это Григорий Л. пишет, я планирую после 40 еще раз профессию сменить. Раньше был поваром 11 лет, сейчас токарь 4 года. Надо подумать о другой сфере. Мне сейчас 33. А вот почему бы и нет? Человек пробует себя абсолютно в разных сферах. Это ведь интересно будет, что рассказать в старости детям, внукам вообще. Может быть, вы Григорий Алкалонку свою заведете?
2: Да, в конце книги писать начнете, потому что лучшие писатели — это люди из других сфер, которые там определенное время поработали и могут очень хорошо, подробно об этом писать.
3: Еще интересные факты, здесь интересные цифры. 53% опрошенных россиян точно готовы к смене профессии в случае неудовлетворенности текущей карьерой. Еще 26% участников исследования скорее склонны к переменам, не уверены в кардинальных решениях — 14%, а скорее или точно не готовы менять карьеру — всего лишь 7%.
2: Да, и по поводу возраста еще хотел маленькую ремарочку добавить. Вот мы там 30-39, 40-49, 18%. А есть люди, которые там в 50-59 лет, 9% готовы взять все, бросить и уйти в другую сферу. Вот таких людей я искренне уважаю. Потому что если все обдумано, если у вас есть план, вы еще способны, горите желанием работать, то почему бы нет?
3: А ты бы решился на такое?
2: Я ничего не исключаю. Надеюсь, что у меня моя карьерная траектория заведет в такие выси, что бросать будет жалко, но это мы посмотрим.
3: Ну, видишь, ключевым ресурсом для профессиональных перемен россияне считают наличие гарантированной вакансии или предложения от работодателя. Такой ответ дали 60% опрошенных. Финансовая подушка на 3-6 месяцев необходима 49%. И доступ к обучению или переквалификации 46%. А поддержка семьи и близких важна для 32% респондентов. А для тебя была бы важна поддержка семьи и близких, если ты очень сильно захотел бы поменять сферу деятельности?
2: Возможно, но я в этом плане человек достаточно самостоятельный. И вообще в свое время не пошел туда, куда мне советовали родители. Вот пока не жалею, в дальнейшем посмотрим.
3: А вот некоторые, видишь, ждут, когда дети подрастут, чтобы можно было менять сферу деятельности, пишет наш слушатель. Тоже понимаю, в принципе, потому что сейчас, наверное, есть какая-то стабильность, и если есть семья, то страшно что-то менять.
2: А вот что еще страшно, так это заголовки в СМИ, которые твердят нам о том, что искусственный интеллект захватит мир. И Google, и дочерняя компания, соответственно, AGI. Нет, вру, не AGI. Это у нас...
3: DeepMind компания,
2: дочка Google. Создают Институт безопасности общего ИИ.
3: Здесь хочется подробнее уже разобраться, потому что искусственный интеллект вроде бы, знаешь, все осуждают, а кто-то, наоборот, поддерживает, кто-то говорит о том, что его надо очень сильно контролировать, кто-то говорит о том, что, наоборот, нужно всем учиться развиваться вместе с искусственным интеллектом. Ну, здесь вот очень интересно, как они это все будут контролировать, тем более уже Китай, точно знаю, какие-то рамки для искусственного интеллекта планируют создавать.
2: Очень показательная была дискуссия между лично Трампом и главой одной из компаний, которая занимается искусственным интеллектом, Сэм Альтман, это, по-моему, был. Во время одной из конференций ему Трамп позвонил на мобильный и вот в рамках его выступления заявил, что никакой искусственный интеллект мир не захватит, что вы тут панику нагоняете. И вообще это все попытка ограничить наши технологии.
3: Ну, возможно, на самом-то деле так и есть. Как раз вчера тоже разговаривала с экспертом, который, во-первых, был сам очень умным. Это нейробиолог был с нами на связи вчера в прямом эфире. И он рассказывал о том, что действительно искусственным интеллектом можно пользоваться и перекладывать на него какую-то рутинную работу. И это дает больше возможностей для развития твоего творческого и умственного потенциала. Вот здесь, наверное, я согласна. Все зависит от того, кто и как использует.
2: Есть, в принципе, два полярных мнения. Одно, как в «Машине времени» известного зарубежного писателя, когда далекое будущее представляет собой людей, точнее, их даже уже сложно назвать людьми, очень сильно отупевших от того, что все за них делают технологии. Я надеюсь, что такого будущего у нас не будет, и что вместе с теми технологиями, которые нам сейчас дают ведущие технологические компании, будем развиваться и мы, а для этого, ну, для этого нет универсального рецепта, но, как правило, все умные люди советуют начать с себя. Михаил Алимов, Лесо Хабалова для вас работали. Сейчас выпуск новостей, потом продолжится «Дневной ракурс».
1: «Дневной ракурс».

0: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени. А внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
2: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Мария Романова. Здравствуйте. За рубежом для россиян организовали 333 избирательных участка в 152 государствах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «Таких возможностей нет ни в одной стране», — подчеркнула она. Памфилова добавила, что на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы зарегистрировано 186 кандидатов-участников специальной военной операции. Всего на выборы зарегистрировано 4361 кандидат. Председатель ЦИК России назвала очень масштабную избирательную кампанию этого года. Напомню, голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. В странах Запада есть немало здравомыслящих людей, которые проявляют интерес к России, ее культуре, языкам, духовно-нравственным ценностям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на церемонии открытия 4-го конгресса Международного движения русофилов в Москве. Он также отметил, что не так давно был подписан и вступил в силу указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционно российские духовно-нравственные ценности. Министр подчеркнул, что программа пользуется спросом, в том числе в странах, где сейчас у власти недружественное России правительство. Главком британских ВМС генерал Гвин Дженкинс на фоне дефицита военных кораблей на вооружении Британии выразил опасения по поводу возможностей передового российского флота. Пишет газета Daily Express со ссылкой на выступление военачальника. Он в среду зачитал доклад перед премьером Великобритании Эндрю Бёрном за закрытым заседанием. Как отмечает Daily Express, численность Королевского военно-морского флота Великобритании сейчас минимальна за всю современную историю. Военачальник озвучил, что в свою очередь Россия располагает современными подводными лодками, высокоточным оружием большой дальности и специализированными системами, предназначенными для действия на больших глубинах. Он призвал Лондон вспомнить, что значит быть морской державой, повысить боеготовность страны и строить больше кораблей-беспилотников. Под знаменитым куполом мечети Айя София в Стамбуле скрывается еще один исторический слой – сеть подземных галерей, проходов и тоннелей, отдельные участки, которые могут простираться примерно на 9 километров, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Он добавил, что после завершения реставрационных и научно-исследовательских работ власти смогут рассмотреть возможность открыть для посетителей безопасные и подходящие для этого участки подземных сооружений. Айя София построена в VI веке как христианский собор после завоевания Константинополя, стала мечетью. В 1935 году получила статус музея, в 2020 вновь была открыта для мусульманских богослужений. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
8: 12.33 в российской столице. Продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». Я Михаил Алимов. Всем добрый день. В ближайшие полчаса обсудим две темы. И начнем мы с нового законопроекта о санкциях американских против российских торговых партнеров. Если говорить конкретнее, то против крупнейших импортеров российского топлива. В чем заключается новость? А в том, что Индия уже ответила на принятые Конгрессом США санкции, которые сейчас ушли на подпись к Дональду Трампу. Будем говорить с экономистом, экспертом финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем. Станислав Павлович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Как оцениваете реакцию Индии по поводу вот потенциальных санкций, которые ей грозят? Потому что, как по мне, реакция достаточно сдержанная.
9: Да там нет никакой реакции. То есть они просто сказали, что будем заниматься защитой индийских интересов. Если они, например, запретят своим компаниям импортировать нефть из России, будет одна реакция. Если они, например, скажут, что мы переходим на новый этап сотрудничества с Россией, при которой американские санкции для нас, в принципе, не имеют значения, будет третья реакция. Либо они, скорее всего, сделают то, что они делают всегда. То есть общее заявление, а на практике что-то вроде компромисса, то есть при котором часть нефти будет приходить из России напрямую, часть будет скрываться за всевозможными посредниками. Ну, например, вот то, что Bloomberg и прочие агентства рисуют в разделе поставки в неизвестную Индию. То есть формально закупает какая-нибудь компания, которая формально является трейдером, зарегистрирована где-нибудь в Азии или на Ближнем Востоке, потом через нее нефть в итоге доходит до Индии. И западные агентства это отмечают как поставки не в саму Индию, а в неизвестную Азию. Мы с вами это наблюдали последние несколько лет, потому что, хотя как бы вот этого закона Грэма у нас тогда не было в жизни, но были похожие меры давления. То есть Трамп регулярно рассказывал, что вот-вот Индия прекратит закупать российскую нефть, или ему что Нарендра Моди обещал, что прекратят закупать российскую нефть. Как вы видели, ничего этого не происходило, но объемы, которые шли в Индию напрямую или которые шли через посредников, они менялись.
8: Учитывая последние события на нефтяном рынке, я так понимаю, что в Нью-Дели заинтересованы и будут в дальнейшем заинтересованы именно в наших поставках.
9: Ну, сейчас половина примерно всего импорта для Индии идет из России. Было меньше. А когда был до 2022 года, там до 2023, там буквально речь шла о паре процентов. На фоне того, что других источников нефти крупных для Индии сейчас нету. На Ближнем Востоке дополнительные проблемы. Мне очень сложно себе представить, чтобы индийское правительство на полном серьезе, даже ценой там, попыток сохранить какие-то объемы торговли дополнительной с Америкой, чтобы она от российской нефти отказалась. А где тогда будет нефть для 1,5 миллиарда человек, которые составляют население Индии? Там огромный сельскохозяйственный сегмент экономики. Если не брать нефть для нефтепродуктов, собственно, для этого сегмента, покачнутся позиции Нарендра Моди, его партии и так далее. Поэтому моя версия заключается в том, что, как и раньше, Индия продолжит закупать российскую нефть в больших количествах. Часть этой нефти уйдет в зону посредников, что будет сначала с удовольствием отмечено западными агентствами, политиками, как то, что, видите, Индия частично от России отказалась, а через пару недель они вновь напишут, что, вы знаете, на самом деле не отказалась, а просто усложнили цепочки поставок.
10: Вот во всей этой истории с нефтью было много споров со стороны республиканцев и тех же демократов, потому что демократы вот уверены, что поскольку у Трампа будет лишь возможность эти пошлины вводить, то их даже и не будет. Вы как считаете?
9: Ну, в принципе, Трамп может и не торопиться эти меры вводить. Значит, Америка – это президентская республика. Иными словами, законодательная власть может только подтолкнуть исполнительную власть к тому, чтобы что-то делать. Это у них описывается через, как называемые, модальные глаголы. Президент shall, там might, impose sanctions. Имеется в виду, что если президент не захочет этого делать, например, оправдывая более высокими какими-то интересами отношений, скажем, Америки с Индией, он этого не будет делать. А кто конкретно эти санкции администрирует, это президентская вертикаль, это так называемые офис по контролю за иностранными активами, офис of foreign control, который подчинен американскому Минфину. Департаменту стражей. Поэтому, если этот АФАК не выпишет санкции против конкретных покупателей российской нефти в Индии, можете считать, что эти санкции на Индию никак не повлияли.
10: Если мы рассмотрим модель, когда Россия и Индия рассчитываются там рублями, рупии, не используют SWIFT и прочие нехорошие системы, от которых нас отключили, то каким образом Соединенные Штаты, в принципе, могут контролировать те процессы вот, в рамках взаимной торговли между двумя странами? Есть ли у них возможность отследить, сколько нефти мы Индии продаем, например?
9: Ну, могут отследить. Видите, они графики-то рисуют. Тоже не дураки, когда пишут, что в неизвестную Азию ходит нефть, которая потом оказывается в Индии. Вопрос в том, после этого они что готовы делать? Они готовы спустя рукава на это смотреть, потому что не хотят рисковать конфликтом с Индией? Или они хотят пойти ва-банк и сказать, что Индия, ну вот не хотите вы подчиняться нашим регуляторным методам? Или делайте только вид, что подчиняетесь, а на самом деле не подчиняетесь? Там вас накажем. Ну да, лишим индийских компаний доступа на американский рынок и еще что-нибудь. Но вот когда американцы в прошлый раз пытались это сделать, повторяю, история тянется несколько лет уже, как они что сказали, что мы вводим ограничения на индийские товары дополнительные, но исключаем из этого списка те товары, которые наиболее важны для Америки. А это индийская фармакология, и это та электроника, которая собирается в Индии и потом идет на американский рынок. Но индийцы увидели и сказали, хорошо, значит, ничего суперстрашного не происходит. Поэтому физический объем российской нефти в Индию по-прежнему будут идти крупные, возможно, колебания, но они все равно будут крупными. Цена, то есть дисконта на российскую нефть Индия может в этой ситуации потребовать. Мол, видите, нам приходится отбиваться от американского давления, поэтому давайте дисконты. Эти дисконты могут увеличиться по сравнению с тем, что были. Но, с другой стороны, тут же другие факторы вступают в игру. Если на Ближнем Востоке ситуация не будет улучшаться, если конфликт между Саудовской Аравией и Ираном или иранскими прокси будет разрастаться, там, как говорится, покупателям будет не до жиру. И в этой ситуации, возможно, Индия будет даже соглашаться на меньший дисконт, чем бы она могла бы потребовать, если бы не было ближневосточного аспекта.
10: Если отвлечься от энергетических наших взаимоотношений с Индией, в чем сейчас главная заинтересованность у Индии помимо наших энергоресурсов? Вот я сейчас тут читаю новость, например, Росатом будет строить в Индии опытное производство той же титановой губки. Что мы приносим в Индию, что Индия дает нам сейчас?
9: Я думаю, ответ на этот вопрос можно посмотреть, например, на сайте российского президента. Там рассказывается, что было, когда он в последний раз ездил в Индию, это было в конце прошлого года, то есть это было не касательно БРИКС, а касательно именно российско-индийских отношений. Там выложен список более нескольких десятков проектов, которые включают в себя энергетику, машиностроение, фармакологию, различные виды энергетики современной, в том числе атомную сферу. Там предлагается быть атомные станции, возможно, Индия будет предлагать модульные станции, возможно, будет сейчас и плавучие станции. Это проекты создания совместных самолетов, как гражданских, так и военных. И еще очень-очень много. Индия, конечно, это не ровня Китая с точки зрения развития многопрофильности своей экономики, но там есть огромное количество тоже достижений, где мы можем совместно работать. Поэтому я лично в это очень верю. Другое дело, вот с чем мы начали с вами разговор, как Индия отреагировала. Если бы Индия готова была как бы вообще отказаться от этого американцентричного мира и сказать то, что мы теперь в принципе не хотим соблюдать санкции третьих стран в отношении нашей двусторонней торговли с тем, с кем мы торгуем, то это было бы хорошо. Вот я тут сказал бы, вот я просто индийское правительство официально даю команду нашим предприятиям там, с госучастием не подчиняться американским санкциям, когда мы торгуем с Россией или с кем угодно еще. Вот это был бы новый уровень развития. Но на это пока что Индия не готова.
10: Если я не ошибаюсь, примерно вот в такой формулировке китайское правительство говорило.
9: Применительно к некоторым предприятиям своим. Это касалось части НПЗ китайских. Это не касалось китайских банков, чего я лично с удовольствием бы ждал. Вот тогда можно было говорить действительно о переходе к новому этапу развития. Если бы китайское правительство прямо сказало, уважаемые китайские банки крупные, мы вам настоятельно рекомендуем и в той степени регуляторки, где мы имеем на это право, указываем, не соблюдайте санкции третьих стран при торговле с теми партнерами. Было бы здорово, но пока этого еще нет. Это как бы следующий этап развития.
10: Станислав Павлович, вот вы как раз упомянули про американоцентричную экономическую модель. Вот ваше мнение, в какой она сейчас находится стадии? Многие эксперты говорят, что она, в принципе, подходит к закату, уже появляются альтернативные центры экономические, которые все больше в сторону от Соединенных Штатов уходят. Насколько далеко зашел этот процесс и наблюдается ли он сейчас, в принципе?
9: Он наблюдается, он вот, грубо говоря, конечная стадия американского доминирования, которая должна была по-любому прекратить существование просто в силу роста других экономических игроков. Грубо говоря, посмотрите на экономический глобус образца 30-летней давности. Ну там вот, был бы 96-й год на дворе, и тем более 92-й год, если взять вот 30 лет перед началом, скажем, СВО, да, и тогдашнего уровня конфликта западно-российского. Тогда не было вообще никаких альтернатив, почти не было альтернатив ни в сфере торговли, ни в сфере потребления и производства, ни в сфере компьютерных технологий. Даже вот олигарху обычному, условно говоря, где было поставить свою яхту, кроме как на Западе, где это не было. А сейчас хотите в Китае, хотите на Ближнем Востоке. То есть глобус меняется, а с глобусом экономически меняется и глобус политический. Но это все требует времени. То есть это не меняется вот так, как бы в момент именно. Это такой некий долгий процесс увядания, где и другим странам придется находить свое место в мире, и Америке придется тоже это место переосмыслять.
10: Да, отдельные участники этого процесса еще и не хотят мириться со сложившимся порядком вещей и пытаются сохранить то, что было до этого.
9: Ну да, справедливо. Поэтому это такой процесс, который может еще и затягиваться. Он в процессе может сопровождаться конфликтами. В принципе, то, что мы с вами сейчас наблюдаем, это в том числе проявление попыток через политические, там, военно-политические инструменты доминирования сохранить. Но, как видите, далеко не все получается. Но нельзя сказать, что абсолютно нет эффектов. То есть это такая будет борьба. Вот. Было бы, конечно, здорово договориться как-то рационально, в том числе с американцами, о том, чтобы какую-то адекватную получить форму перехода к этой вот новой стадии, где они уже только один из центров силы, но не доминирующие, но наталкивается это на непонимание пока что.
10: Да, вот это, опять же, очень для меня такое символическое выступление Сергея Викторовича Лаврова сегодня было о том, что диалог с американцами идет, диалог идет хорошо, но практических результатов мы из него не наблюдаем. В принципе, как можно охарактеризовать текущие процессы?
9: Ну, у нас нету конкретных соглашений, скажем, там, по Украине, но мы все равно ведем переговоры. Я думаю, они имеют смысл хотя бы для того, чтобы дистанцировать Америку от, скажем, от нынешнего конфликта, скажем, России с Европой. Как минимум, эта вся Анкоиджи прошлая история, она же показывает, что Америка не вовлечена так же напрямую в конфликт, скажем, России, как нынешняя Европа. Потому что если Америка бы хотя бы чуть-чуть в стороне, это уже хорошо, иначе бы наши дипломаты на различном уровне бы не занимались этими переговорами с американцами.
10: Да, здесь я с вами согласен. Благодарю вас за беседу, Станислав Павлович. Станислав Митрохович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности, был в эфире «Радио Спутник». Сейчас идут не дебаты, идет, скажем так, в России идет предвыборная история с депутатами Госдумы, а на уровне мировом ведутся диалоги, озвучивается программа партии, если можно так выразиться, в отношении поста генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И одна из кандидатов дала интервью коллегам из РИА Новости, зовут ее Кэролайн Родригес Биркетт, где она заявила, заявила, что в случае своего избрания готова напрямую вести диалог с Россией и Украиной для того, чтобы выработать мирное решение конфликта. И отдельно упоминается, что цель Генсека ООН — быть нейтральным арбитром. А мы в случае действующего Генсека ООН о таком сказать не можем. Разбираемся, каковы шансы у этого кандидата и что произойдет, если ее все-таки изберут. С нами на связи политолог, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Михаил. Хотел узнать ваше отчество, но мне не признались.
10: Да. Ну, можно просто Михаил. Я пока не дорос еще до тех лет, когда по имени-отчеству. Хотя в университете меня так величают. По поводу кандидата Кэролайн Родригес Биркетт. Насколько сейчас вот на текущем этапе процесса, связанного с избранием Генсека ООН, велики шансы ее на победу?
11: Ну, учитывая инертное движение, прежде всего, в этой структуре, равно как и в других прозападных структурах, а к огромному сожалению, мы все еще пока вынуждены констатировать, что Совбез ООН находится в векторе влияния именно коллективного Запада, шансы невелики. Шансы невелики, но надо сказать, что если она не откажется от этой цели, то они будут возрастать по мере усугубления энергетического кризиса, который, очевидно, надвигается на весь мир вследствие действий того же Запада, например, там, нападение США с Израилем на Иран, в результате безумной самоубийственной санкционной политики по отношению к России, опять же, с большими, там, скажем так, издержками ситуация сложилась в Сирии, когда нефть воруют, но она же все-таки нелегальна, и поэтому существует дестабилизация конфигурации самого нефтесектора международного. В общем, проблем достаточно много, и они будут только нарастать, и поэтому, конечно, надо понимать, что здравомыслящие люди сегодня, появляющиеся там в Совбезе ООН, на площадке ЕС, кстати, вот греческая, там представитель Греции очень достойно выступила как раз на медне и так далее. В общем, мы понимаем, что этот процесс идет, он процесс такого полураспада для перезагрузки. Если мы говорим о необходимости сохранения, конечно, Совета Безопасности Объединенных Наций, потому что мы помним с вами, чем закончилась судьба его предшественника, да, Лига Наций, которая стала преддверием большой войны, мировой войны. Вот, и потом по результатам этой войны уже создается Совбез ООН, который пытается регулировать на политико-дипломатическом уровне противоречия между теми или иными структурами, государственными организациями. Так что предполагаю, что шансы у нее невысокие, но то, что такой голос звучит, и он звучит не от представителей России, например, там, которые ведут себя абсолютно здравомыслящие последние десятилетия, так точно, начиная с Мюнхенской речи Владимира Владимировича. И мы понимаем, что в мире все больше людей, у которых перенос пал с глаз, и которые начинают понимать, что если не изменить эту траекторию движения, то мир коллапсирует, причем катастрофически, в Третью мировую войну, которая, учитывая ядерный потенциал ее вероятных участников, может обнулить вообще человечество в принципе. Так что я думаю, что вот на этой парадигме, я думаю, будет выстраиваться и дальнейшая политика, будет только усугубляться, расширяться. Сейчас, может быть, к власти у них нет шансов прийти, но спустя несколько лет, думаю, вполне.
10: У нас, в том числе и Владимир Владимирович, говорил о том, что по-хорошему Организация Объединенных Наций нуждается в реформах и реформах серьезных, а что особенно актуально, учитывая то, что вы вспомнили Лигу Наций, чем там все закончилось. Какие это могут быть реформы и кто на эти реформы, помимо России и еще там нескольких стран, готов пойти? Потому что если мы вспомним выступление того же Трампа, которые не так давно, кстати, были, и как он высказывался об ООН и правах человека, то тут возникают вопросы, нужно ли, в принципе, кому-то, кроме нас, это реформировать?
11: Конечно, конечно, нужно, это неизбежно. Вы понимаете, мы сейчас с вами живем в период межвремени, когда однополярная модель мироустройства уходит в прошлое, и понятно, что Запад в лице, ну, то есть гегемон в лице Запада старается всеми силами удержать эту модель, поскольку она давала им абсолютное всевластие и безнаказанность. И наступает время новой модели многополярного мира. Это неизбежно, как там условно восход солнца, да? Поэтому, ну, поскольку мы живем в период этого межвремени, когда старые модели уже фактически плохо или слабо работают и фактически обслуживают интерес только одной стороны, А таких сторон в мире очень много, но среди этих очень много есть только одна сторона, да, которая узурпировала фактически власть в международных структурах, это коллективный Запад во главе с США. Многополярный мир наступит, но для того, чтобы он наступил, должны выработаться правила этого и законы, причем для всех одинаковые, общие для всех, да. Вот в это время, вот сейчас эти законы, в принципе, и вырабатываются. На примере столкновения России с Западом на Украине, на примере столкновения Ирана с Западом, да, прежде всего Ормузский канал, там вообще Ближний Восток. Мы понимаем с вами, что постоянно где-то в подвешенном состоянии находится Китай с его вопросом тайваньским. В общем, здесь мы сейчас живем вот в преддверии достаточно серьезных. А вот где-то уже и находимся, Россия так точно уже, потому что Россия первая в мире бросила вызов коллективному Западу по части свободы самоопределения, чтобы мы сами решали судьбу своего народа, своей цивилизации. Вот. Иран точно так же сделал, хотя, конечно, может быть, персы и не хотели бы сильно, но, как говорится, тут ты виноват лишь в том, что хочется мне есть, сказал Запад. Ну и дальше, собственно говоря, начал бомбардировки Ирана. Ну, а они достаточно качественно огрызаются, вызывая энергетический кризис. Так что, конечно, Владимир Владимирович прав насчет необходимости изменений конфигурации. Эта конфигурация в первую очередь должна коснуться узурпаторской роли Запада, который даже штаб-квартиру специально к себе переместил для того, чтобы фактически вербовать там участников, представителей тех или иных стран, контролировать, если хотите, шантажировать. Вот здесь надо искать новые формы. Площадка сама может измениться, просто ее надо перенаполнить, потому что раньше-то она была наполнена, опять перезагрузить, перенаполнить качественным современным содержанием. Учитывая, повторюсь, те, что модели прошлого уже не работают, сам Запад их нарушил, когда они в одностороннем порядке меняют правила игры, когда они позволяют себе нарушать все нормы, которые до этого вроде как были общепризнанными и обязательными для всех, те же там нормы ВТО, да, торговли. Да.
10: Юрий Владимирович, а может реформа с малого начать, перенести все-таки штаб этот куда-то, где не будет настолько ангажированным, или может быть его временным делать там по странам? Вот может быть с этой проблемы начать решение?
11: Михаил, я не думаю, что есть смысл переставлять кровати в публичном доме. Да, здесь надо менять качественно совершенно другие моменты. Да, здесь надо все-таки начинать не с хвостов, а с головы. Ключевая задача, чтобы все участники Совбеза ООН при перезагрузке приняли общие обязательные нормы и правила для всех. И жестко их выполняли. В случае невыполнения, чтобы весь остальной мир к нарушителю применял настолько серьезное там, воздействие, да, которое бы заставляли его больше такого не делать и отказываться. То есть так называемая санкционная политика, которая была придумана именно для этого, но сегодня она пользуется как некий инструмент воздействия на неугодных, тех, кто не встраивается в западную модель правления миром. Я думаю, что в этом причина. Но повторюсь, сейчас на данном этапе это фактически невозможно, потому что, к сожалению, на Западе еще достаточно малое количество политиков осознают всю опасность происходящего. Их страх, который движет ими потерять всемирную власть, заставляет их забалтывать и отказываться от решения этой задачи, этого вопроса, что на самом деле только его усугубляет и может привести к неконтролируемому столкновению. Повторюсь, опять же, столкновению имеющих ядерный потенциал государств, который, в принципе, обесмысливает все их желание править миром или человечеством, потому что все человечество накроется ядерной пылью. Это надо понимать всем. Это не значит, что мы должны бегать с ядерной дубинкой, всем угрожая, но мы должны понимать, что в случае чего, как сказал Владимир Владимирович, мы попадем в рай, а они просто сдохнут.
10: Да, как будто бы нет какого-то такого главного арбитра, который бы физически не дал чему-то случиться. Потому что на вопрос, вы понимаете, к чему это приведет, они говорят, а что, а нам что будет. В общем, благодарю вас, Юрий Владимирович, за беседу. Юрий Кот, политолог, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, был в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей и продолжим «Дневной ракурс».

Страна героев. Евгений Былков. Российским военным удалось заблокировать группу ВСУшников в одном из населенных пунктов. Перед нашими воинами стояла задача по его полному освобождению. Младший лейтенант Евгений Былков получил команду выдвинуться на помощь боевым товарищам, вступившим в неравный бой с радикалами. Оперативно прибыв на место, Евгений в составе подразделения мотострелков обеспечил огневое превосходство российских войск. Они перешли в решительное наступление и разгромили противника. Через пару дней Былков охранял позиции группировки наших военных. Ночью вместе с напарником младший лейтенант обнаружил вооруженную группу украинцев, планирующую атаку на наш опорный пункт. Времени на раздумья не было. Евгений по рации вызвал подкрепление и с сослуживцем вступил в тяжелый бой с многократно превосходящим противником. Вдвоем до прибытия подкрепления они сдерживали натиск врага. Тот не смог прорваться и развить успех. В неравном бою Евгений Былков получил тяжелое ранение. Это его не остановило. Он продолжил борьбу за освобождение оккупированной территории. Вражеская группа была полностью нейтрализована. За мужество и героизм младший лейтенант Былков был награжден орденом мужества. Страна героев.

0: «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
1: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
1: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже час дня, в Икутске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд заявлений касаемо поддержки Европы и конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые антироссийские санкции США. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала избирательную кампанию этого года масштабной. Далее подробности. Европа вновь готова поддерживать нацизм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия 4-го конгресса международного движения русофилов в Москве. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Европейский Союз оказывает поддержку тем, кто исповедует нацистскую идеологию, кто на практике реализует эту идеологию в стране, как это делает Зеленский. Дипломат подчеркнул, что серия законов по запрету русского языка и русской культуры была принята задолго до специальной военной операции. А запреты партии, выступающие за поддержание контакта с Россией, периодических изданий УПЦ, говорят сами за себя. Глава МИД отметил, что принцип территориальной целостности – единственный принцип из устава ООН, который поддерживает Запад. Все остальные нарушаются. Что касается США, то Вашингтон всегда открыт к диалогу, порой даже несмотря на диаметрально отличающиеся позиции, отметил Лавров. Видео выступление Сергея Лаврова можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Новые антироссийские санкции США осложнят поиски путей мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В четверг Палата представителей США одобрила законопроект об адских санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Он внесен в России в перечень террористов и экстремистов. Против России ведется война, в том числе на электоральном фронте, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ранее стало известно, что в минувшую среду на государственную автоматизированную систему выборы была совершена масштабная кибератака. Она была нацелена дискредитировать техническую подготовку дистанционного электронного голосования в России. Памфилова также отметила, что предстоящие выборы пройдут в непростой оперативной обстановке. ЦИК готов предупреждать и отражать угрозы. По ее словам, основной приоритет на голосование в этом году – без опасности. Памфилова назвала избирательную кампанию этого года очень масштабной. Австрия систематически нарушает обязательства перед МАГАТЭ, затягивая выдачу виз российским дипломатам, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он добавил,

0: Что более 20 сотрудников постпредства при международных организациях в Вене ожидают австрийские визы. Для 6 из них этот срок тянется с прошлого года. Кандидат на пост генерального секретаря ООН Каролайн Родригес Биркет заявила РИА Новости, что в вопросе конфликта на Украине намерена руководствоваться уставом организации и международным правом. Представитель Гайаны Родригес Биркет сейчас лидирует в борьбе за пост нового генсека ООН. Во втором неофициальном голосовании членов Совета Безопасности ее кандидатуру поддержали 8 из 15 стран, больше, чем любого другого претендента. Москва неоднократно обвиняла действующего генсека ООН Антонио Гутерреша в избирательном подходе к положениям устава организации при оценке украинского конфликта. Второй срок генсека на посту завершится в конце этого года. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13:04 в Москве. Дневной ракурс на «Радио Спутник» продолжается. У микрофона Лиза Сухобалова, я Михаил Алимов. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте еще раз. И будем анонсировать, не анонсировать, а уже подробнее разговаривать о теме, которую мы анонсировали как раз в 12 часов дня. И говорить мы будем о состоянии российской экономики.
2: Да, тема у нас про экономику. И начнем мы с совещания, которое вице-премьер Александр Новак провел по ситуации в этой сфере. Обсуждали макропоказатели, потребительский спрос, инфляцию и отраслевую динамику. Значит, начнем с основного, наверное, показателя, по которому меряется экономическая обстановка, это ВВП. ВВП с января по июль 2026 года вырос на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года. ВВП у нас растет.
3: И это потрясающе, что ВВП растет. Также есть данные потребительского спроса. Он остается устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за 7 месяцев увеличился на 4,8%, в том числе оборот розничной торговли на 5,4%. И вот здесь еще тоже интересные данные. Говорится о том, что заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5%. Но безработица при этом сохраняется также на историческом низком уровне 2,3% в июле этого года.
2: Да, где-то зарплата растет, темпы не столь высокие, как были там, например, в прошлом году, но, тем не менее, рост по официальной статистике, опять же, еще остается. При этом инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%.
3: И также интересные, опять же, данные. В августе цены снизились на 0,1% за месяц за счет удешевления продовольственных товаров и услуг. Но вот уже 16 сентября Росстат сообщает, что с 18 по 14 сентября... С 8 по 14 сентября 2026 года индекс потребительских цен в России вырос на 0,2%. То есть он то понижается, то падает. Вот Григорий Эл спрашивает, увеличился ли в денежном обороте или в количественном.
2: Я так понимаю, что оборот – это величина денежная, поэтому считаем мы в деньгах. А по поводу удешевления продовольствия, я это вот просто, если кто-то не верит, например, официальной статистике, я это глазками наблюдаю, например, по тем же фруктам. Вот я вчера с работы домой приехал, у меня там возле станции электрички продавали фрукты на таком рынке импровизированном. И я благополучно купил там 2 лотка малины, простите, по 200 рублей золоточек. Малины отличные, просто крупные, очень вкусные. И мандаринов по 100 рублей за килограмм.
3: А вот отсюда у меня по 100 рублей за килограмм?
2: Да.
3: Вот это да. Так, смотри, ну отсюда у меня сразу же вопрос. Это, ты говоришь, импровизированный рынок? То есть товары, которые продают эти люди, они проверены или нет?
2: Ну, рядом стоит официальная палатка с надписью «Лето в Подмосковье». Поэтому, как мне кажется, там все-таки следят за тем, что
3: тогда
2: происходит.
3: Тогда действительно следят за тем, что происходит. Но я тоже обратила внимание на то, что фрукты и овощи сейчас, раз уж на то пошло, сезон. сезон фруктов и овощей, стоят действительно недорого. Хотя вот мне даже кажется, что не так дорого, как в прошлом году.
2: С прошлым годом не могу сказать, не сравнивал, но вот по ощущениям прям очень приятные цены на фрукты. Дальше у нас по отраслям, значит, обрабатывающие производства за 7 месяцев этого года выросли на 0,5%, а в июле на почти на 2,5%, на 2,4%. Также растет машиностроительный комплекс 6,4%. С начала года, а производство лекарств выросло почти на 14%.
3: Вот производство лекарств, это тоже очень хорошо. Хорошо, что растет наше отечественное производство. И очень многие лекарства, я слышала от некоторых людей о том, что действительно лекарства, которые были когда-то до недавнего времени в дефиците, сейчас их можно найти. Это российские аналоги, которые ничем не хуже, во-первых. Во-вторых, они даже стоят дешевле.
2: Да, но важный нюанс по поводу инфляции, который буквально вчера в эфире с экспертом обсуждали. В октябре уже, насколько я помню, ожидается индексация цен на ЖКХ, на жилищно-коммунальные услуги.
3: Да, причем эксперт нам сказал, что 20% на 20% повысится.
2: Поэтому инфляция будет расти, и к этому нужно нам быть готовыми.
3: Да, и причем, знаешь, насколько я не запоминаю цифры и имена, вот 20%, мне кажется, эти 20% невозможно было забыть. Невозможно забыть.
2: Невозможно забыть, да, как в той шутке, которую мы... Давай послушаем экспертный комментарий по поводу экономической ситуации. Эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота с нами поделился своим мнением.
4: Валовый внутренний продукт – это базовый макроэкономический индикатор, который действительно оценивается по разным критериям. По производственной сфере, то есть чем больше производится товаров, услуг в стране, тем больше ВВП. Сейчас этот фактор прирастает. Действительно, мы видим определенные приросты в ряде отраслей промышленности. В ряде есть и спад, естественно, а в ряде есть и прирост. В том числе, конечно же, это в обрабатывающей промышленности. Второй фактор – это конечное потребление домашних хозяйств. Это один из важнейших факторов, который обусловит рост ВВП. И здесь тоже есть определенные успехи. И есть факторы, из-за которых ВВП скорее замедляется. Это инвестиции бизнеса и это чистый экспорт. Вот здесь чистый экспорт перманентно тоже прирастает, а вот с инвестициями есть некоторые замедления и даже спад. Но за счет прироста в производственной сфере и за счет прироста конечного потребления домашних хозяйств в целом ВВП растет.
2: Да, вот эксперт рассказал нам, из чего растет экономика, и бытует в определенных кругах мнение, что экономика растет не только из-за перечисленных факторов, но и из-за фактора миграционного, мол, мигранты приезжают, работают, дают хороший такой бонус экономике, а при этом им платить меньше можно, поэтому вот за счет этого у нас якобы что-то дешевле становится. Но в экспертных кругах и уже на уровне правительственном вопрос миграционный у нас в последние годы ставится активно на контроль, и вопрос экономической пользы от мигрантов тоже он весьма неоднозначен. Давайте послушаем экспертный также комментарий на этот счет. С нами поговорил
3: миграционный эксперт, кандидат политических наук, доцент РАНХИКС Михаил Борда.
5: Когда мы говорим о вкладе трудовых мигрантов в экономику, необходимо обращать внимание на два аспекта. Первый аспект касается денежных переводов мигрантов на родину. Это колоссальные суммы для Таджикистана. Например, это составляет там более трети ВВП. И надо понимать, что эти деньги выводятся из российской экономики в том числе. А во-вторых, если мы говорим о том, что ряд мигрантов привозит с собой в Россию семьи, то это порождает дополнительную социальную нагрузку на инфраструктуру. Из-за этого снижается оказание качества услуг местному населению. Ну и, конечно же, введение мигрантов в России. У нас бизнес извлекает прибыль из привлечения иностранной рабочей силы, а все издержки остаются местным жителям, которые вынуждены жить с этническими гетто, кварталами, которые подвергают свою жизнь опасности из-за преступлений мигрантов, которые они совершают.
2: То есть здесь вопрос очень неоднозначный, и я думаю, что львиная доля наших сограждан положительно восприняла те инициативы в направлении с миграцией, которые в последние месяцы, годы у нас правительство осуществляет.
3: Ну да, и, соответственно, вот если смотреть на все вот перечисленные данные, то в последние годы действительно снижается количество пребываний иностранных рабочих в России, и, потому что меры существенно ужесточаются, и это приводит в том числе к снижению притока новой рабочей силы. И вот здесь, кстати, тоже хотелось бы, ты знаешь, найти статистику какую-то. Есть ли уже эта статистика? Потому что, в принципе, относительно недавно ведь действуют все эти ужесточения. Вот насколько есть этот сниженный приток рабочей силы?
2: Ну, я, опять же, я общаюсь там с людьми на местах, и, например, из сферы транспорта. Вот у меня был недавно такой достаточно любопытный диалог о том, что когда там в одном из регионов запретили в общественном транспорте работать приезжим специалистам, в том числе в сфере такси, ничего критичного не произошло, просто поменялись имена, фамилии, и русский язык стали знать несколько лучше.
3: Ну, а также вот я некоторые примеры тоже знаю. Вот сейчас даже, знаешь, посмотрела, почитала, нашла какие-то комментарии. И вот там пишут, что, например, когда я как застройщик не смог найти каменщиков, сотрудников также в какой-то там склад, то у него начинаются, у этого человека срываются сроки сдачи объектов и тормозится оборот товаров. И, соответственно, его бизнес не может расширяться. Поэтому, ну вот, по крайней мере, это здесь один из примеров, если мы говорим о мигрантах, и вот человек пишет о том, что замещение мигрантов внутренними кадрами у него, по крайней мере, продвигается трудно. Это вот такой комментарий.
2: Да, ну и лично для там людей, которые владеют частными домами, например, дачами, наем иностранцев зачастую выходит дешевле, но здесь есть, конечно, другие риски, но тем не менее, лично вот сталкивались, когда бригада приезжих специалистов работает лучше, чем люди вполне себе русские.
3: Ну,
2: и дешевле.
3: В любом случае, наша экономика развивается, вот что тут можно сказать, и есть еще какие-то вызовы однозначно, но уверена, что в ближайшие, хочется верить, месяцы даже, возможно, знаешь, с этим справиться, и в этой теме можно поставить, как обычно, многоточие.
2: Да. Любопытная статья с названием «Ипотека сближает поколения». Многое что сближает россиян, а вот возраст появления финансовых обязательств у молодых сотрудника откладывается, говорят эксперты. В чем заключается новость? Теперь молодежь реже берет ипотеки, а если берет, то в таком случае становится ближе каким-то образом поколенчески по условиям труда на работе, по каким-то, я не знаю, поблажкам, условиям, ближе к людям более старшим. Об этом?
3: Ну, да, то есть такая формула, что ипотека делает зумера миллениалом. Такая интересная формула. Но здесь, мне кажется, нужно точно уж разобраться вместе с экспертом, что это все будет значить для рынка труда и для людей.
2: Значит, во-первых, авторы исследования связывают изменения трудового поведения не только с возрастом, сколько с этапом жизни. Бытует стереотип, я знаю, что у нас бизнес якобы заинтересован в том, чтобы сотрудники приходили там уже с семьями, уже с детьми и уже желательно с тремя кредитами, потому что, мол, тогда будут меньше спрашивать, боясь потерять стабильность.
3: Вот это интересная статистика. Боясь потерять стабильность.
2: Да, потому что у тебя есть, ну, грубо говоря, обязательные расходы в виде семьи, от которых никуда не денешься. Появляются еще одни обязательные расходы в виду ипотеки, кредит на машину, потребительский кредит на ремонт дачи, там, я не знаю, кто-то и так живет. И вот когда тебе за это постоянно необходимо платить, и платить достаточно серьезные деньги, то ты поневоле три раза подумаешь, стоит ли там в чем-то не соглашаться, я не знаю, с начальством или просить повышение зарплаты более, скажем так, резким тоном.
3: Но при этом работодатели не всегда готовы адаптировать условия труда под разные поколения. И согласно исследованию, 55% опрошенных придерживаются единых правил для сотрудников вне зависимости от их возраста. Слушай, ну мне тоже кажется, что все-таки так. Может быть, есть какие-то, ну не то чтобы послабления, но для людей уже там, у которых огромный просто опыт, и которые и так вносят свой вклад в рабочую атмосферу, делают это быстро, легко и с комфортом, нежели новички, которым требуется больше времени для того, чтобы вникнуть в эту профессию, там как-то получить чуть больше навыков. Ну, это мои предположения.
2: В былые времена наш завод выдавал квартиры квартиры, отработав 20 лет, прекрасный стимул для молодых работать на одном месте. Жаль, сейчас не так. Григорий Л. пишет. Я, безусловно, поддерживаю это, потому что вопрос имущественный, он очень остро стоит перед всем молодым поколением россиян, к которому и я себя отношу вполне, ну, незаслуженно, а просто по вполне объективным причинам. И действительно, когда ты с грустными глазами наблюдаешь, как стоимость квадратного метра в Москве, одного квадратного метра в Москве, является больше твоей месячной зарплаты, ну, как-то я не знаю, как так дальше получается.
3: Если увидите у нас с Мишей грустные глаза, можете знать, от чего все это происходит на самом-то деле. Вот да, Миша раскрыл вам тайну, которую
2: мы сегодня обсуждаем. Жить хочется хорошо, поэтому я уверен, что в дальнейшем государство этим вопросом озаботится, потому что мы так активно ведем курс на демографию, но без решения проблемы с жильем, когда у нас в очень тесных условиях люди зачастую живут, рожают там по нескольких детей, и вот без решения этого вопроса мы далеко не продвинемся.
3: Знаешь, еще хотелось бы узнать, как финансовые обязательства действительно меняют ли они поведение молодых сотрудников. Но вот тоже меняют ли? Ну, возможно, меняют. Возможно, эти молодые сотрудники становятся чуть более грустными, как мы с тобой уже сказали.
2: В принципе, финансовые обязательства, за исключением, опять же, семьи, потому что расходы на семью – это все-таки вещь не грустная, а скорее наоборот. Но кредиты мало кому добавляют счастья в жизни, это безусловно. Только те вещи или те события, которые на эти кредиты происходят.
3: Да, ну и смеемся, мы хочу сказать, не от того, что мы смеемся над вот этими ситуациями и прочее, а от того, что, ну, к сожалению, сейчас вот так. И ты знаешь еще что интересно? В исследовании отмечают работу зумеров, которые, например, работают онлайн, и говорится о том, что для них очень важны свободный график и возможность асинхронной коммуникации. И контролировать их работу в целом предлагают не по времени, проведенному где-нибудь там в офисе или онлайн на задачах, а по конкретно тем функциям, которые они успели выполнить.
2: Знаешь, это хотелки. А о том, как это все на самом деле происходит, также в этом же исследовании рассказали, собственно, работодатели. 55% опрошенных работодателей придерживаются единых правил для сотрудников, вне зависимости от их возраста. 19% формально сохраняют одинаковые требования, но молодежи дают больше свободы. А в 14% опрошенных компаний официально устанавливают разные условия в зависимости от возраста.
3: А мне, знаешь, еще понравилось, один из способов удержания сотрудников – это как раз рост доходов. Ну, здесь они будто бы не удивили.
2: Это работает везде, да. С нами на связи риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Наталья, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот как действительно вопрос с ипотекой с точки зрения поколенческой? Потому что мы так понимаем, что в глазах работодателя сотрудник, которому 40 лет, у которого есть ипотека, и сотрудник, которому 23, там, я не знаю, у него тоже есть ипотека, они как будто ближе друг к дружке становятся.
6: Но в какой-то степени это так, но я не могу сказать, что это всегда и что это везде. Вот если, например, мы возьмем коллектив, ну, какое-то агентство недвижимости, то здесь, да, я могу сказать, что 20-летнего и 40-летнего или 60-летнего коллегу, наверное, ипотека будет объединять. Но у них и в целом общие интересы. А если, например, рассмотреть IT-компанию, то мне кажется, вот этот между 20-летним и 40-летним коллегой очень большой разрыв будет. И не факт, что будет объединять. И вообще для некоторых людей, для некоторых сотрудников факт наличия ипотеки – это не есть какой-то объединяющий фактор. То есть если у людей все равно своя жизнь, свои интересы, то есть здесь больше нужно ориентироваться в целом на комплекс интересов, на те хобби, которые есть у человека, но не на наличие ипотеки. То что, знаете, здесь нет такого «вот мы с тобой друзья по несчастью» или «мы с тобой друзья по счастью», потому что, ну, в любом случае, у каждого своя зарплата, у каждого своя семья, у каждого свои расходы, ну, даже у каждого свои карьерные цели и у каждого свои амбиции. Единственное, что могу сказать, что всех объединяет, объединяют любые поколения, независимо от возраста, то, что все ипотечники хотят закрыть ипотеку досрочно. И в целом все досрочно закрывают.
2: Желательно вот завтра, да. Вот.
6: Ну, не у всех получается завтра, но средний срок ипотеки вообще 7 лет. Вот средний. Поэтому вот это, да, всех объединяет.
3: Наталья, ну вот вы как риэлтор же скажите нам, пожалуйста, с Мишей, насколько, конечно, и мы понимаем, что вы сейчас не знаете, какие у нас зарплаты, но вот в целом, насколько у нас есть возможность в настоящее время, имея среднюю, наверное, зарплату, да, приобрести жилье?
2: В городе Москва.
3: Да.
6: Но жилье приобрести в городе Москва есть возможность у всех и у каждого. Здесь просто другой момент. Что мы считаем жильем? Например, комнату в коммуналке, да, мы тоже считаем жильем. И для какого-то старта, первого шага, это даже очень неплохо. Я всегда за то, чтобы вопрос с покупкой решался сегодня. Вот не нужно ждать, потому что недвижимость никогда не подешевеет. Mm-hmm. Такого не было в истории и не будет. Каких-то лучших условий не будет. Вот сейчас все говорят, ой, высокие ипотечные ставки. Ну да, по сравнению с теми, что были, или там с чем-то сравнивать, они высокие. Но когда ставки снизятся, нужно понимать, что вырастет цена на недвижимость, то есть будет еще большой скачок цен на недвижимость. Поэтому, безусловно, каждую ситуацию нужно решать в моменте, сегодня, и просто смотреть, какие комфортные платежи. Возможно, у кого-то есть возможность взять льготную ипотеку, семейную ипотеку, или, возможно, что-то можно продать. Я вот, когда клиент приходит ко мне с задачей, я говорю, может быть, есть что продать? Клиент говорит, да что вы, у меня нечего. Я говорю, а если найду? И иногда мы действительно находим, понимаете, допустим, у человека есть какой-нибудь там гараж подаренный, не знаю, бабушкой, дедушкой, там, а он, ой, а, как бы я даже об этом и не думал. Ну, то есть любую ситуацию можно решить максимально благоприятно для клиента.
3: А вот это уже будто приятная такая, знаешь, угу, новость, да. Приятные слова.
2: Вот возвращаясь к теме, у нас буквально полминутки осталось. Тут в качестве одного из, если соединить между собой работу и ипотеку, считают маловероятным, что компании в качестве удержания сотрудников будут помогать им с ипотекой. Вы с таким сталкивались? И если да, то как это было?
6: Да, иногда компании помогают. Например, смотрите, вот IT-ипотека. Одно из условий – это работа именно в компании, которая подходит под IT-ипотеку. Если сотрудник уволился, то и IT-ипотеки ему не видать.
2: Ну, это мера скорее, да, государственная. Я имел в виду, что мало ли там денег на погасить ипотеку подкинут, там еще что-то может быть через знакомых.
6: Нет, такое тоже бывает в крупных компаниях. Крупные компании, опять же, дают льготные, субсидированные ипотеки. Часть ставки оплачивают, да. Но если сотрудник увольняется, то...
2: Ну, все льготы теряются, нет. Да. Благодарим вас, Наталья, за беседу. Наталья Перескокова, риэлтор, эксперт по недвижимости, была в эфире радио «Спутник». Михаил Алимов, Лисо Хабалова для вас. Также работали. Выпуск новостей продолжится. Дневной ракурс.

Причины выхода бурых медведей к людям. Контекст. Неурожай кедрового ореха, лещины, ягод и грибов стали причиной, по которой хищники покидают места своего обитания в Сибири и приходят в населенные пункты. Об этом рассказали в Минприроды. Грядущая зимовка грозит медведям стать периодом голода. Они пытаются заранее себя подстраховать. Другие факторы, влияющие на их отрыв от привычной среды, наличие свалок и контейнеров с отходами, попытки жителей кормить диких животных. Случаи выхода медведей к людям отмечены в целом ряде других регионов, в частности, на Сахалине и в Бурятии. В Петропавловске-Камчатском был введен режим повышенной готовности. Органы власти рекомендуют жителям соблюдать максимальную осторожность и контролировать перемещение детей. Отмечены случаи нападения медведей на людей со смертельным исходом. Слишком теплый апрель и последовавшие за ним заморозки привели к гибели растительной кормовой базы хищников. Ситуацию усугубило установившееся летом засушливая погода, нанесшая вред некоторым видам растений, которыми питается хищник. При этом поголовье медведей выросло в несколько раз. Несколько лет назад в лесах еды, наоборот, было очень много, что привело к их аномальному размножению. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что российский лидер в четверг проведет ряд внутренних встреч. Российские суды за прошлый год и 6 месяцев этого года удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства и имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов рублей, сообщил генпрокурор Александр Гуцан на 11-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске. В доход страны, по его словам, обращены тысячи домов, квартир и другой недвижимости, транспортных средств, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры. Пример Гуцан привел бывшего руководителя государственного предприятия, занимавшего пост заместителя губернатора одного из регионов, у которого по антикоррупционному иску изъято 28 автомашин, 9 земельных участков, 3 особняка, 24 других жилых и нежилых помещений. Россия обладает колоссальным экспортным потенциалом в области медицинских изделий, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, страну научила пандемия надеяться на отечественную промышленность и разработки. Он также добавил, что инфекционные заболевания являются причиной 74% смертей во всем мире. Дочь политика Бориса Немцова объявлена в международный розыск по делу об организации деятельности нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ее обвиняют в организации деятельности нежелательной организации. США приговорили к 20 годам тюрьмы боевика ИГИЛ, причастного к подготовке терактов в Крокусе. Как заявили в американском Минюсте, гражданин Афганистана участвовал более чем в 12 атаках террористической организации. Теракт в Крокусе произошел 22 марта 2024 года. Перед этим афганец передал исполнителям инструкции по использованию автоматов и другого оружия. Во время атаки он поддерживал с ними связь, добавляет американский Минюст. Следственный комитет установил, что нападение на Крокус было спланировано в интересах действующего руководства Украины. Центральный московский ипподром открывается после масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба учреждения. Ремонт в комплексе начался весной 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба. Комплекс полностью обновлен, причем его историческую архитектуру постарались сохранить до мельчайших деталей. Московский ипподром открылся в 1834 году. Он стал первым рысистым ипподромом в мире. За почти два столетия комплекс несколько раз менялся и перестраивался. После большого пожара 1949 года главный корпус реконструировали под руководством Ивана Жолтовского. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
6: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Элисо Хабалова. И ко мне присоединилась Пиркуа, музыкант, автор уникальных методик «Вокальная йога и эмоциональное очищение». 27 лет Пиркуа проводит семинары для женщин по всему миру. Пиркуа, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Вы присоединились к нам сегодня вместе с вашим супругом Раев Драгослав с нами в студии. Здравствуйте.
8: Здравствуй, Элисо.
6: Как ваше настроение сегодня? Расскажите, пожалуйста.
8: How do you feel?
7: Очень хорошо. Сегодня это красивая погода.
8: Погода
7: это...
8: сияет.
7: Бабилето, да?
8: Бабилето. Настроение прекрасное. Готовимся к выступлению.
6: Да, о вашем выступлении предстоящем мы тоже обязательно скажем. Да, в принципе, я сейчас скажу, 23 сентября вы дадите концерт в Кремле с оркестром. Mm-hmm. Я посмотрела анонс, это будет на самом-то деле потрясающе. Дорогие радиослушатели, все, у кого есть возможность, обязательно 23 сентября приходите в Кремль и слушайте выступление потрясающей артистки. Так вот, вы 27 лет проводите семинары для женщин по всему миру, в Европе, Америке, Азии, Австралии. Через ваши практики прошли женщины из 63 стран. Это на самом деле очень потрясающие цифры, колоссальные. И вас, что самое главное, как мне кажется, называют голосом Матери Земли. И по отзывам ваш голос обладает реальной трансформирующей силой. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому пришли?
8: Your voice does have a like healing transformative power. How did you come to it? Fast.
7: Okay, well, I didn't always have it.
8: В самом начале у меня не было такого голоса. Я была джазовой певицей. Моя карьера началась в 1990 году. Был мой первый ансамбль джазовый. И уже в 93 году я добилась большого джазового успеха в Австралии. После чего я поняла, что я устала от немножко такой более пустой музыки, и я хочу, чтобы мой голос давал людям больше, чем просто развлечения. У меня случилось такое какое-то внутреннее пробуждение. Вот когда ты сказала, что ее часто называют голос Матери Земли, это не случайно, это как люди в основном ее называют. Потому что люди проживают очень глубокие переживания в теле, когда Пиркуа поет, да? Когда
7: мурашки,
8: слезы, какие-то такие эмоциональные высвобождения. И мы тестировали с помощью приборов ACTS. Мы тестировали с помощью приборов ее голос, и действительно, благодаря буквально 12-минутному прослушиванию дорожки, уровень того, что называется адаптивные силы организма на научном языке, а в народе называется энергия. Так вот, уровень энергии слушателей повышается от 2 до 14 раз. То есть мы физически себя чувствуем отдохнувшим, снижается ацидоз крови, снижается биологический возраст, мы мерили его биорезонансными приборами. То есть мы делали много тестов, и все это говорит о том, что это не пустые слова. Но что мне больше всего нравится, то, что это помогает женщинам рожать. Им ставили инфертильность многим женщинам, и после этого они рожают здоровых детей, встречают любимых мужей, отпускают какую-то тяжесть прошлых отношений. В общем, происходит такое освежение, волшебство и прям большая-большая влюбленность в себя. Вот эта внутренняя самокритика женская, она вся уходит.
6: Пиркуа, а бывает такое, что вы вкладываете, ну, я уверена, что вы вкладываете в эту музыку всю свою душу, поэтому и люди испытывают такие эмоции, но бывает ли у вас потом внутреннее опустошение после всего этого, или вы, наоборот, только лишь наполняетесь силой?
8: Do you feel empty after the concert?
7: No, I'm so full.
8: Не, наоборот,
7: of energy.
8: После концерта, поскольку я пропускаю очень много энергии через себя в зал, то какая-то часть, видимо, недодаденная залу, она остается со мной. И наоборот, после концерта мне даже уснуть сложно. У меня очень много энергии, которую я несу в зал. Да, поэтому мы придумали целый ряд всяких процедур, чтобы она, в принципе, могла уснуть.
6: А что это за процедуры? Поделитесь. И помогут ли они людям простым, которые просто вот не могут уснуть?
7: I take a salt.
8: Конечно, я принимаю ванну с магниевой солью. Это точно поможет всем людям. Да, вечернюю горячую ванну с магниевой солью. Иногда, когда мы где-то в регионах, там есть баня, я могу сходить прям в баньку попариться.
7: Или массаж.
8: Вот, или массажик. Очень часто прям после концерта мы заказываем массаж горячий, с маслами, такой теплый, расслабляющий. массаж.
7: To get out on the earth.
8: Да, очень важно, I если like погода благоволит, прям выйти из концертного зала. Я люблю пройтись по своими ногами где-нибудь там по парку, вот, чтобы немножко вот заземлиться, немножко так выдохнуть всю эту огромную энергию, которую я несу в мир, несу в зал. Потому что ощущение такое, вот когда она заходит, она такая вот небольшого роста, да, перед тобой часы лицо, но на самом деле, когда она заходит в зал, такое ощущение, что она заполняет этот 6000-й Кремль до вообще до самого последнего ряда.
6: Это потрясающе. А вы проводите семинары, занятия для женщин. Они очень популярны. Есть ли какой-то особенно частый запрос от женщин сейчас?
8: Да, помимо концертов, она дает действительно семинары. Какой common request from women? Меня достаточно.
7: I think for most women,
8: я думаю, что большинство женщин, они не любят себя. Они очень хотят вывести из себя вот эту внутреннюю самокритику, внутренний стресс, принять свое тело, принять себя, полюбить себя. Не на уровне сходить в спашечку там или на массажик, а вот именно просто принять свое тело в любви. Как-то расслабиться в этом, как-то вот расслабиться в том, что я такая. И это очень большой запрос, потому что сейчас время стрессовое, время тревожное, а это еще добавляется поверх женской традиционной самокритики. Это очень большой запрос.
7: Да. And I think they also want to be better mothers.
8: И семинары,
7: mothers,
8: и вот такие концерты,
7: so
8: они все служат единой идее.
7: How to be more conscious as well.
8: Да, и более того, на часть таких вопросов она ответила в новой книге. Я не знаю, если в курсе, это такая случилась у нас большая радость. 3 дня назад мы забрали с типографии новый тираж, первый тираж.
6: А вы расскажите немножечко о книге.
8: Книга называется «Та, кто обрела свой голос». Fast. So written with a little innovation. Fast. Book.
7: Yes, this is a very powerful women's book.
8: Это книга для женщин. Это настоящая история моей жизни. Но она переработана. Такая романтическая, мистическая, яркая история моей жизни. Все события настоящие. Там ничего ни подо что не подгадывалось. Но мы сменили формат повествования, создав литературную инновацию, которая раньше в литературе не применялась. Мы назвали ее повествование в стиле кроличьей норы. Зарегистрировали в США в качестве торговой марки. Ну вот, поэтому сама структура, как подается этот материал, она по-новому реализована. И поэтому эта книжка, «Та, кто обрела свой голос», она продается только на сайте Перкуа, мы не будем распространяться. Мы до этого работали с издательством, нам не очень понравилось. Мы хотим, чтобы все-таки сохранилась аутентичность, сохранилась такая премиальность, а у этой книжки дорогое премиальное издание, чтобы вот это все передать людям. Мы делаем это вот в таком эксклюзивном, лимитированном формате премиально.
6: А вы уж простите, может быть, это слишком личный вопрос, но каково быть супругом женщины с такой сильной энергетикой? Наполняетесь ли вы этой энергетикой?
8: Не знаю, вместе? Легко. Я сам кого хочешь наполню, но легко. It's a to me question. To me. Да, конечно, легко. Нет никаких проблем. Наоборот, мне кажется, я и помогаю ей наполняться, и, наверное, она помогает мне наполняться.
6: Вы дополняете друг друга.
8: Это однозначно происходит каждый день.
6: Перкуа, есть ли отличия между проблемами женщин в России и в других странах?
8: Is there any difference between problems in Russia and other countries?
7: A little bit, yes.
8: Незначительно.
7: I think for Russian women it's very difficult.
8: Я думаю, что в России ценность любви выше, чем в западном мире.
7: Because, I mean, the situation that you have with men and the history.
8: И одновременно есть сложность, потому что в России физически просто меньше мужчин, чем женщин. У нас просто демографически женщин больше, чем мужчин.
7: They're terrified and paranoid.
8: И поэтому женщины живут в таком под давлением, постоянным давлением из внешнего мира на достаточно ли я красивая, достаточно ли я стройная, достаточно ли я высокая и так далее. Но на самом деле русские женщины одни из самых красивых женщин в мире, поэтому, но, к сожалению, да, вот это демографическое давление, оно трансформировалось в психологическое давление. Поэтому многие женщины, к несчастью, в России идут на такие компромиссы, они начинают немножко насиловать свою красоту, применяя ненужные процедуры, порой лишние процедуры, оперативное вмешательство, косметологическое, ради того, чтобы улучшить, что и так уже хорошо.
6: Мы очень много на радио говорим про искусственный интеллект. И вашу музыку уже пытались сгенерировать с помощью искусственного интеллекта. Или, может быть, вы сами пробовали. И хочется узнать, как вы в целом относитесь к искусственному интеллекту. То есть так кажется, будто вы все-таки больше за какие-то традиционные методики наполнения энергией. Но как вы можете относиться к искусственному интеллекту?
8: What do you think about AI?
7: I mean, in music, I There are two sides of it. Technically, it's very helpful.
8: Если мы говорим про технический аспект искусственного интеллекта, например, в музыке, то это весьма полезная вещь.
7: On the creative side,
8: но творчески это ужасно. Вот. Это ужасно, потому что он просто лишает людей внутреннего творческого искры. Потому что искусственный интеллект ничего не может создавать. Он только может воровать. Это маленький воришка, легализованный воришка. Он не может создавать новое, он может только переставлять местами старое. И, по сути, в музыке и искусственный интеллект стал таким легализованным воришкой. И из-за этого музыкальная индустрия умирает. Она очень быстро вырождается. Творческие люди имеют не преимущество, а наоборот, они имеют препятствие перед людьми, не обладающими творческим потенциалом, но способные с помощью промптов генерить огромное количество мусора, звукового мусора, который заполняет платформы.
6: Слушатели интересуются, мы с вами поговорили о русских женщинах, они спрашивают про русских мужчин. Есть ли какие-то отличия между мужчинами из других стран?
8: What about Russian men? How different are they from other countries?
7: Actually, you know, I love Russian men.
8: Я люблю русских мужчин. Я люблю быть замужем за русским мужчиной.
7: I think I am one of the luckiest women.
8: Мне очень повезло.
7: From the Western world.
8: Мне очень повезло выбраться из западного мира в русскую систему ценностей.
7: A Russian man, but I will say that my Russian man is very international.
8: Но понятно, что помогает, может быть, нам в семье, что у моего мужчины, у него есть у моего мужа, у него есть и российские качества, но поскольку он путешествовал много по миру, видел, жил в разных странах, при этом нам несложно выстраивать вот это кросс-культурное общение. Это помогает, у него очень открытое сознание, это помогает ему видеть те аспекты в нашей семье, которые бы он мог не видеть, допустим, если бы он вот воспитывался только строго вот в этом русском традиционной модальности. Поэтому, наверное, прекрасно, если русские мужчины немножко поездят, посмотрят мир, поймут ценность своей страны, поймут ценность своих женщин и будут немножко по-другому воспринимать нашу планету.
7: I think the smartest Russian men, and I love smart men.
8: И я люблю умных людей, и самые умные русские мужчины, особенно которые одиноки, которые сейчас не в паре, они придут на мой концерт 23-го в Кремль, потому что такого количества красивых, сияющих женщин они не видят нигде в своей жизни. Никогда в своей жизни не будет такого. В прошлый раз офицеры ФСО, все офицеры ФСО просили нас вернуться в Кремль, прошлый концерт в Кремле, потому что такого количества красивых, сияющих, ярких женщин они никогда в своей жизни не видели.
7: Это правда.
8: Но они осматривают все же
6: они уже приходят сияющими, или они начинают сиять вместе с вами в процессе и уже после концерта?
8: Do they come shining or do they shine in a concert?
7: Actually, those that have worked with me over the
8: years. Я даже в метро могу увидеть девушку, которая, или женщину, которая была у меня на семинаре, или делала мой онлайн-курс, или какие-то практики со мной проходила. Я их вижу просто невооруженным взглядом, они уже подсвечены. Но, естественно, они приходят подсвечены, а после концерта они сияют просто как звезды кремлевские.
6: А может ли простой человек научиться исцелять голосом, или это дар?
8: Do you think it's a gift to have a power to heal with a voice, or anybody can learn it?
7: No, I think it is a gift.
8: Я думаю, что это дар.
7: But I think in terms of self-healing.
8: Для самоисцеления, как бы для самовосвобождения, да, бесспорно, я помогаю очень многим людям обрести эту способность использовать свой голос для себя, для того, чтобы снимать свой стресс, свое напряжение, свои эмоциональные какие-то травмы выводить из тела. Потому что я считаю, что голос — это мостик между телом и душой. Просто большинство людей не знают, как его использовать.
7: But it's very simple.
8: Но на самом деле это несложно, если человек со мной его включит один раз, он станет их лучшим другом и таким лучшим спутником по жизни. И то, что будет помогать снижать стресс, снижать эту всю тревожность лишнюю и жить более счастливым человеком.
6: Вы знаете, есть немало людей, которые относятся к практикам скептически на самом-то деле. Вот они говорят о том, что если практики слушать, ничего в моей жизни не меняется. Многие начинают от этого еще больше грустить, потому что кто-то, например, покупает практики. Я не говорю сейчас конкретно про вашего, а вот в целом. Кто-то их покупает, кто-то находит бесплатно, слушает онлайн, но ничего в его жизни не меняется. Должен ли быть какой-то настрой, может быть, особенный, что должно быть внутри у человека для того, чтобы практики, любые практики, ваши практики, подействовали на человека?
8: People buy courses, do online practices, and nothing works, and they get disappointed more and more.
9: what should happen that the practice to work. You can say, I can only speak for my things.
7: Yeah, it's very difficult to speak for other people's practices.
8: Мне очень сложно говорить за других.
7: A lot of people's practices, they haven't lived what they're teaching.
8: Потому что очень много появилось онлайн желающих, как это сказать, онлайн-бизнесменов, да, практических бизнесменов, то есть люди, которые не прошли большой путь, они увидели какую-то информацию, перепаковали ее и говорят, иди делай так, потому что так делали 3000 лет назад в Индии, потому что так делали 4000 лет назад в Тибете. Но мы живем не 3 и не 4000 лет назад, мы живем сейчас, мы живем в современном мире, поэтому если мы не адаптируемся к этому миру, мир под нас адаптироваться точно не будет. Именно это, можно сказать, уникальное отличие того, что сейчас дает Пирукуа. Многие элементы, они занимают 15-20 минут. И результат можно померить, и он измерим. Мы мерили его на приборах, и все приборы показывают заметные положительные изменения во всех физиологических параметрах тел. То, что я делаю, я, возможно, пионер в мире. Я начала создавать их. Первую свою практику я создала в 1988 году. Поэтому я прожила большой путь, и о многом из этого пути, большая часть этого пути я говорю в книге «Та, кто обрела свой голос», вот в моей новой книге, потому что за каждым элементом, который я даю, стоит большой мой жизненный путь, стоят и кровь, и слезы, и пот, и то, что получалось, и не получалось. И поэтому такие сумасшедшие результаты у женщин, которые со мной двигаются вперед.
7: I think the other thing is, if you're going to do a course, you need to do it until the end.
8: Но, конечно, это важный элемент. Если ты уж решишь со мной поделать там курс, например, какой-то, важно дойти до конца, не бросить это наполовине, потому что у тебя поднялись эмоции, потому что очень часто поднимаются.
7: Поднимается какая-то травма,
8: потому что особенно, когда ты имеешь в виду с психологическими, эмоциональными проблемами, например, ты рассталась с мужчиной. Они очень такие хитренькие, они не хотят покинуть твою психику, да? И очень часто, когда поднимается боль, поднимается какая-то травма. Ты думаешь такая, ну вот, это слишком больно, это слишком много слез. Да. Но тогда это останется боль с тобой. Зачем? Лучше ее отдать и идти дальше счастливой женщиной.
6: Ну, это очень интересно. А вы расскажите, пожалуйста, подробнее про свой концерт. Хочется узнать, что интересного ждет там слушателей, гостей.
9: What's unique about this concert in Kremlin?
7: I think this is incredible because
8: концерт
7: we are with
8: в Кремле 23 сентября. Это не только концерт с оркестром, это и новая программа. И мы работаем с оркестровыми партитурами, которые нам пишут люди в Америке в этот раз. Mm-hmm. Они работали с Taylor Swift, с Beyoncé, с диснеевскими проектами. То есть это такие прям, ну, мировые звезды в этой нише, если можно сказать.
7: Mm-hmm. Да. This is also a book launch, this concert. And inside this book...
9: We cannot say that.
7: Oh, no?
9: Mm-mm.
7: Uh-huh. Okay.
9: Continue.
7: So I'm releasing some very beautiful new songs.
8: И параллельно с тем, что это новая программа, это и оркестровая программа, это еще и новая программа, поэтому там будут песни, которые я недавно записала, и там она исполнит песню, которую она написала вообще впервые в жизни после того, как оставила джаз, и не исполняла в течение 33 лет.
6: А почему не исполняли?
9: Why didn't you perform it?
7: Because it nearly broke
8: я исполнил ее один раз на премьере своего вот этого первого ансамбля после джазового.
7: Да,
8: и был полный зал. Было много журналистов, но журналисты, критики очень сильно раскритиковали меня за эту песню, вот за такой формат, за то, что я сменила джаз, и как бы вместо великого джаза я стала исполнять какое-то непонятно что.
7: And it was a very controversial thing.
8: И, соответственно, меня это очень глубоко травмировало тогда. И я эту песню, как и целый ряд других песен, отложила в долгий ящик и не исполняла все эти годы.
7: It was about the Amazon rainforest,
8: тогда эта песня была посвящена вот ливневым лесам Амазонки, что они вырубаются, но сейчас точно так же вырубается тайга, и поэтому я хочу привлечь внимание общественности к этому. 33 года назад я была совсем ледоколом, и лбом своим пробивала вот этот мировой лед. Сейчас, конечно, попроще, люди слышат. Слышат и чувствуют. Сама идея того, что ты говоришь, что «О, твой голос может исцелять». Да, если я тогда кому-то про это бы сказала или про какие-то женские практики, меня просто посмотрели как на сумасшедшую. А сейчас эта история приехала в Россию со мной в 2011 году, и с тех пор она здесь расцвела, стала новым совершенно движением, которое является нормальным для современной женщины. Мне кажется, ненормально, наоборот, не уделять внимания своему внутреннему миру.
6: Mm-hmm. Пирукуа, хочется у вас еще спросить, мне кажется, вы точно будете знать ответ на этот вопрос. Почему многие женщины чувствуют себя потерянными и нереализованными? Наверняка с таким запросом к вам тоже приходят.
9: Why many women feel lost and not realizing their dreams?
7: I think women are trying to stretch themselves.
8: Я думаю, это просто потому, что женщины одновременно хотят слишком большого количества вещей, которые противоречат друг другу.
7: Because we've cultivated very strong inner man.
8: Мы женщины в себе развили очень сильного внутреннего мужчину.
7: And in Russia, at the same time,
8: и в России, с одной стороны, от тебя ожидается внутри очень сильный внутренний мужчина, а с другой очень сильная внутренняя женщина, которая и мать, и любовница, а с другой стороны и успешная, и проявленная. И в соцсетях все время транслируется идея, что ты можешь все. Ты можешь все и сразу, ты можешь быть мамой трех детей, одновременно успешным бизнесменом. Но это неправда. Это откровенная ложь. Это говорит только о том, что в 40 лет ты сляжешь с гормональными проблемами, с физиологическими проблемами. Ты просто разрушишь себя в таком-то ритме. И женщины выгорают. Выгорают, стремясь одновременно за двумя зайцами, которые бегут в разные стороны. Я думаю, что женщина может все реализовать, действительно, постепенно, следуя этап за этапом, шаг за шагом, как цикл, зная, когда ей нужно добавить больше в проявленности, а когда нужно успокоиться и побыть мамой новорожденного ребенка. Нужно дать себя этому ребенку, дать себя материнству, позволить себе насладиться и пережить вот эту какую-то там драму материнства, да?
7: Да.
8: А потом, может быть, обратно вернуться в деловой мир, а не пытаться прыгать слева направо одновременно.
7: Да, so it's very confusing for women.
8: Для женщин современный мир, он очень вызывает очень много смятений. Потому что из-за этого женщины чувствуют себя, как они мужчины, которые просто попали в тело женщины.
7: Да.
8: И как раз это надо ребалансировать, это нужно вернуть в баланс.
6: Ну что ж, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в студию. Жаль, что так мало времени для общения с вами. Энергетика действительно потрясающая. 23 сентября Перкуа даст концерт в Кремле с оркестром. Обязательно приходите, слушайте, лечитесь музыкой. И обязательно, конечно, хочется добавить, что если у вас трудный жизненный период, вам плохо, то следует обращаться, конечно, в первую очередь к врачам, к психологам и ко всем остальным другим медицинским специалистам. И это была с нами была Перкуа. Потрясающая певица, энергетика, повторюсь, потрясающая. Араев Драгослав, супруг. И я, Лисо Хабалова. Слушайте радио «Спутник». Не переключайтесь.
8: Да, до свидания, Лисо. Спасибо за эфир.
7: Счастливо.

Страна героев. Рашид Алиев. Командиру взвода заграждений инженерно-саперной роты старшему лейтенанту Рашиду Алиеву приходилось действовать в тяжелых условиях. В непосредственной близости находилась полоса огневого контакта. Противник вел обстрелы вглубь территории. Рашид с боевыми товарищами выполнял задачу по минированию опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. Российские военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса. Прежде всего, противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть,

0: Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 17.00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Министерстве обороны рассказали подробности освобождения новой территории. Элла Памфилова пояснила, в каких регионах выборы в Госдуму пройдут не по общему сценарию. Самый северный океанариум в Европе возобновил работу после длительного перерыва. Об этих и других темах подробнее далее. Штурм Малой Волчьей начался с зачистки неба от ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее ведомство информировало об освобождении населенного пункта. Перед началом штурма военнослужащие зачистили небо. Расчеты беспилотников подразделений беспилотных систем артиллерии наносили удары по скоплению украинских националистов, которые прятались в полуразрушенных домах. В министерстве уточнили, что, закрепившись в Малой Волчьей, бойцы группировки войск «Север» провели зачистку территории этого населенного пункта. Специальные подходы к организации и проведению голосования в единый день голосования распространяются на 8 регионов России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что в 4 регионах – Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – выборы проходят в условиях военного положения. Кроме того, в этих регионах, а еще в Крыму и в Курской области, будет обеспечена возможность голосования избирателей вне помещения для голосования. Странам Шанхайской организации сотрудничества необходимо создавать защищенные финансовые и правовые механизмы для инвестиций в недра пользования. Об этом заявил председатель Высшего горного совета России Юрий Шафраник. Он отметил, что страны объединения уже интегрированы и не могут вдруг стать независимыми. Память 114 бойцов и командиров Красной Армии, воевавших против нацизма, увековечат в Молдавии в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. Он пояснил, что все это делается вопреки властям. Режим Майя Санду всячески пытается помешать действиям активистов. Им блокируют счета, натравливают на них желтую прессу, заводят уголовные дела. Однако караван идет, подчеркнул Петрович. Электроснабжение, которое было нарушено из-за падения обломков беспилотника в ряде районов Ростова-на-Дону, восстановлено. Об этом сообщил представитель правительства Ростовской области. Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь проинформировал о массированной атаке на город. В результате падения обломков БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция. Нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах города. Самый северный океанариум в Европе, Мурманский, возобновил работу после длительного перерыва. Серые тюлени Филя, Персик, Жива и Даша вышли на сцену спустя 4 года после закрытия, передает корреспондент РИА Новости. Океанариум не работал с 2022 года из-за отсутствия обязательной лицензии. К этому году учреждение оказалось на грани банкротства. Долги, арест учредителей, задержки зарплат. Сотрудники обратились за помощью к губернатору. Андрей

0: санитировал сбор средств. В итоге было собрано более 3 миллионов рублей, большая часть из которых пошла на погашение задолженности по зарплате. По словам заведующего аквакомплексом и одного из старейших тренеров Александра Калинина, костяк тренеров остался прежним. Никто не уволился, даже тогда, когда не выплачивалась зарплата. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Андрей, я вас приветствую.
3: День добрый.
2: Ну, давайте теперь поговорим о сообщении и связанности, о сообщении между континентами, портами, городами, можно и так сказать. Ведь в последнее время у нас с этим большие проблемы. Сначала одни, обороняющиеся от других, закрыли Армузский пролив, потом другие закрыли почти уже Бабель-Мандебский. И это еще не все. Приходится выбирать какие-то кружные маршруты. Все удорожается, себестоимость растет. Нефть скачет, дизель в Лос-Анджелесе 8.50, по-моему. А это для них, как говорят, шок. В общем, что с этим делать и куда это все движется? Давайте попробуем порассуждать.
3: Да, вопрос очень интересный. Уйдем сегодня от рассуждений, как красиво Дональд Трамп ломает вообще всю глобальную систему, поскольку если мы начинаем смотреть, вроде бы шутки-припоутки, тут сломалось, тут разломалось, тут добилось, вроде бы замри, ничего не делай, и оно начнет восстанавливаться. Нет,
2: доламывает.
3: Он ломает, он создает условия, причем все вокруг смотрят на конкретные действия, не улавливая, что происходит, как происходит. Одновременно рушится не только связанность, а даже шаг за шагом все хуже и хуже. Ты можешь ничего не делать, и оно начнет улучшаться. Но нет, все равно добавляют, все равно происходит. Что у нас по биржам творится? Что у нас? Да у нас везде, в общем, в мире идет.
2: То есть, извиняюсь, он не деревенский дурень. Вот да это нет, все конечно. Подчинено цели, хорошо выстроены и так далее, да?
3: В очередной раз скажу, в англосаксонских странах очень серьезное понятие консенсуса элит. И мир сейчас, вот эта глобальная связанность рушится не потому, что Дональд Трамп во главе, а потому, что его поставили как разрушителя во главе специально. Он под эти задачи был поставлен, и он их решает. Он занимается демонтажом глобальной системы, чтобы спасти Америку как страну, ограничить ее зону влияния на ближайшие десятилетия западным полушарием, восстановить, вычистить, решить проблемы и опять заново начать развиваться и строить. Но как это красиво делается, на самом деле, когда мы потом будем уже постфактум собирать, и вот на десятке досок будет видно, как это ломалось, эта ситуация будет еще похлеще, чем уничтожение Советского Союза. Когда своими действиями Горбачев и его клика ломали страну, просто ломали, делая каждый раз все хуже, хуже и хуже. И вроде бы логики не было, но они ее уничтожали. Вот то же самое Трамп делает глобальному миру. Он каждый раз делает все хуже, хуже и хуже. И вроде бы каждое отдельное действие еще можно объяснить неким там непониманием, глупостью, неверной оценкой. Но когда это делается системно, когда делается очень тонко, точно, то есть сломать сложную большую систему точечными ударами, находя уязвимые места, не просто случайно. Как делается случайно, посмотрите на Аргентину. Вон там, вот как это выглядит, когда не очень умный человек.
2: Все милее и милее.
3: Да, вот это вот. Что-то все время творится, какая-то жуть, что-то не туда, не... а здесь точечно, очень тонко. То есть логика действительно спасения Америки, Америка great again, он честно говорит, спасение Америки отцов-основателей ценой глобальных транснациональных корпораций, ценой разрушения глобальной связанности. И многие его союзники это не понимают. Они хотели вернуться в 10-е годы, в нулевые годы, в 90-е годы величия, не понимая, что это уже все, что обратно не повернуть время. А он ведет к новому. И они начинают спрашивать, а почему, а как? Мы хотим вот Америку, какой она была в начале 21 века. Он говорит, нет, друзья, Обычным ремонтом не получится, даже капитальным ремонтом не получится, нужно полностью перестраивать все. И он разрушитель, который делает то, для чего его поставили. Он, собственно говоря, и пытался в первый срок начать делать, но там остановили, там решили запустить инклюзивный капитализм. Дали Байдену полные рычаги. Ну вот сейчас, собственно, Трамп делает то, что делает. Ему наплевать на последствия, на действия. У него есть его задача. Он понимает, для чего он делает. А то, что это все делается шутками и прибаутками, то, что он живет, ну, друзья, дай бог нам каждому в таком возрасте такое удовольствие от жизни получать. Жизнь так радоваться, куда? Да. Вот просто сохранить это детское любопытство. Поэтому не нужно искать здесь глупости. Ну, система, то есть... система очень сложная, очень устойчивая, и он ее так красиво ломает. Ну, тут просто иногда хочется аплодировать.
2: Вот смотрите, получается-то, если вот эту теорию принять, значит, начинается война с Ираном. Все говорят, идиот, дурак, зачем ты туда полез? Значит, он ее, все говорят, ну, по крайней мере, в нашей части.
3: Ее очень легко остановить, конечно.
2: Он ее проигрывает, он опозорился, закрытый Армузский пролив, значит, один логистический путь. Затем... Значит, начинают, кто-то, я не знаю, снабжает хуситов соответствующим оружием, и они вдруг начинают наступать очень серьезно. До этого их там пригасили, причем Трамп отказывает королю Саудовской Аравии в помощи. И там второй вот этот путь тоже закрывается. Значит, это все делается намеренно, получается? И ему совершенно все равно, считают ли его дураком, опозорившимся, проигравшим, так или нет?
3: Не обязательно что-то делать. Бывает достаточно просто немножко закрыть глаза. Не среагировать. И это сделается само. Вот то, что происходит, на репутацию текущую, ему наплевать. Он работает на историю. Он хочет действительно войти в историю как человек, который спас Америку от превращения ее в вон то, что мы наблюдали при Байдене. И у него есть все шансы войти в историю, на самом деле, очень большим положительным знаком именно для США как государства. Для Америки отцов-основателей, вот этой классической Америки, он ее спасает. Он не дает ей раствориться вот в этом всем. Потому что сил и ресурсов у него уже нет возможности. То есть все. Это уже, ну, друзья, он всю жизнь был антикризисником. Человеком, который, когда говорят, что вот он допускал банкротство, ну, такое-то сознательное решение. Он идет на проблемный актив, он его или спасает, или банкротит. Поэтому эти банкротства абсолютно системные. Это не то, что он не умел. Он великолепно умеет делать антикризисные программы. Он ее сейчас и делает на уровне всей страны. Он для этого туда и направлен. Все. А весь этот шум, пиар, ну, победители будут разбирать, историю будут писать победители. Если он добьется, мы услышим потом истории, как это все было великолепно. И столько еще людей расскажут, что они были к этому причастны.
2: Логичный вопрос. За чей счет банкет?
3: За счет глобальных корпораций, Китай, Европа и далее везде. Причем, понимаете, когда вы говорите гипотезы, варианты, в 2018 году, ну скоро уже 10 лет будет как, моя первая заметка публичная по геостратегии была посвящена двум сюжетам. Она есть в интернете, ее можно найти, она вошла в книги. Первый сюжет, что в Америке тогда, 18-й год, возможно, гражданская война, и она будет Америке на благо. Вторая ее часть была, как раз взрыв Ближнего Востока. Что это будет выгодно в итоге, в долгосрочной перспективе для США, Ирана, России и Израиля. Они выживут за счет арабских стран, за счет Турции и вот всех вокруг. Ровно описывают ровно вот это вот. Со взрывом, с разрушением, потому что это было то уязвимое место, которое позволяло перестроить весь мир. И мы это и наблюдаем. Когда, да и так, если, описывая вот это бы, я не видел это раньше, это была бы моя недоработка как геостратега, как прогнозиста.
2: Крепок задним умом,
3: конечно,
2: получается.
3: Конечно, конечно. А когда я говорю, что я это сделал ранее, до того, как это началось, когда я говорил об этих трендах, что это будет... Это вообще, это возможно, это один из вариантов развития событий, но он очень красив. И это происходит, друзья.
2: Но а вот гражданская война в Соединенных Штатах?
3: Это был очень сильный ход для них для 2020 года. Ее надо было пройти в 2020 году. После 2020 года я сказал, все, друзья, они не пошли на это, теперь уже поздно. И когда все, наконец, стали говорить о том, что вот сейчас это возможно, году 22-м, 23-м, что вот гражданская война, вот сейчас придет Трамп, гражданская война, я говорю, ребят, нет, уже нет. Уже прошли эту точку, 2020 год. Потому что появилась третья сила в Америке, это картели, которые усилились, которые объединились, классы автонациональных картелей, и которые станут третьей силой, и уже нельзя запускать гражданскую войну. Из нее не будет быстрого выхода. Она станет долгой, и она приведет к разрушению. И вот это вот нужно видеть заранее. Когда мы говорим о прогнозах, методологически, вы должны заранее прописать, рассказать варианты. Не постфактум объяснять, сейчас я вам объясню, что это было. А это никого не интересует, уже вот есть произошедшее. Ты уже вот с этими фактами спрогнозируй, как это. Встань на позицию и скажи, какие есть варианты вот из текущей ситуации. Раз, два, три. Их немного базовых, но ты их должен все увидеть. Если ты проглядел в прогнозах какой-то из серьезных вариантов стратегию, это недоработка. Если ты говоришь, я не понимаю, что происходит, я не понимаю их логики, это твоя недоработка как прогнозиста, как стратега, как геостратега. И вот это вот нужно четко понимать. Поэтому, когда у нас действительно эксперты начинают вот сочинять вот это вот, возьмите все, что они писали вот по этой теме год, два, три, пять, семь назад и сравните, что было. Там нет попаданий. В принципе, во-первых, они не любят говорить о будущем, чтобы не подставляться.
2: Ну, это правильно.
3: Это смелость нужна. Нужна смелость сказать, что будет, какие есть варианты.
2: Они хорошо, не любят это делать. Вот сколько вариантов в этом плане немного, да? То есть, вот хорошо, камень, да, пойдешь направо, там это
3: пойдешь США, прям... У США изначально три стратегии базовые, три направления. Все остальное чудесный сценарий, меньше 2% вероятности.
2: Угу. Ну и сейчас какой, по какому они гражданскую войну отметаем?
3: Нет, гражданская война это не стратегия, это один из сюжетов. Это
2: окей,
3: один
2: да,
3: из
2: это не стратегия, я понял, да, извините.
3: Сохранение Америки отцов-основателей, Америка Great Again, величие Америки, спасение Америки как государства за счет разрушения транснациональных корпораций глобального мира.
2: Америка может жить за счет себя самой? Ну, вариться в собственном котле, если так правильно сказать.
3: Ее собственный котел это все западное полушарие. Включая Латинскую Америку, включая Гренландию, включая Австралию. В этом котле она может замечательно вариться.
2: То есть этого им хватит, да?
3: Этого более чем хватит.
2: А сколько, это там, быстрый... да. Сколько там населения?
3: Вопрос не населения. Не-не-не, там более, называется, порядка под 600 миллионов Латинская Америка, плюс добавляем природные богатства Австралии, добавляем вот все, что там есть. То есть нет, это более чем достаточно для формирования панрегиона, избыточно даже много.
2: А почему они Европу не берут?
3: Что Европа может им дать?
2: Ну, не знаю, интеллектуальную мощь, культуру. Какую?
3: Нету? Какую? Ни интеллектуальной мощи, ни культуры там не осталось. Все, что можно, разбежалось, а тот уровень, который есть, он ни о чем. Извините, а фриков и извращенцев в будущем...
2: Своих хватает.
3: Ну, им свои, да, своими бы что-то делать. Плюс, давайте так, это чудный Ниноев ковчег Европы, где собралось... всех возможных видов тварей, и, к сожалению, не по паре, а много-много больше, ну, как-то вот надо вот притопить где-нибудь. Вот его тоже притапливают.
2: А из Европы вот эти все люди, которые туда приехали за сладкой жизнью, они куда побегут? Или никуда там и останутся? Будет какой-то так, как вы пишете, дикие земли. Там дикие
3: Европа,
2: земли
3: дикие
2: будут?
3: Земли. Да? Часть Европы, восточная, центральная Европа, мы вынуждены будем забирать в свою зону влияния. Ну, просто чтобы это все у нас под боком.
2: Ну, не 30,
3: начало 30-х годов, да. То есть, как бы вот уже оно начинает уже распадаться, все, друзья. Мы наблюдаем, вот этот вот мир трещит сейчас. Мы сейчас наблюдаем, слышим явный видимый треск всей системы. Она перенапряжена. Ну и, собственно говоря, дальше будем смотреть, что с этим делать. То есть, как бы. А Западная Европа, да, то есть там Британия немного пограбит, плюс-то все будет гибнуть. Ну а элиты в итоге из Британии будут перекочевывать в ближайшие 15-20 лет в Австралию, бросая вот все, что как там было.
2: Ну, там же они еще, ну, не знаю, когда это произойдет и произойдет ли.
3: Но... 15-20 лет уже.
2: Нет, вот фрагментация это самой великой.
3: А это никого не волнует.
2: Шотландия, там Уэльс.
3: Это никого не волнует. Современная Британия, это по сути у вас Лондонский Сити, как финансовый центр. И вокруг него сфера услуг, которая его обслуживает. Все. Больше от Британии ничего толком не осталось. Вот все их связи, это вот оно. Соответственно, удар по нему, эта паутина рушится. Все эти связи, которые еще бывшие колониальные, британские, которые используют для, там, для страхов, для страхования, для банковского дела, для каких-то переводов, офшорная система. Это все просто собирает ренту со всего мира. Вот то, что неинтересно было Америке. И кормило Лондон. Вот сейчас это все начинает разрушаться. И эти потомки, худшие потомки венецианцев, которые в свое время не перебрались за Атлантический океан, они, как их называется, предки идейные, будут убегать. Ну вот кто сейчас вспоминает, что Венеция была экономическим центром? Что там есть от экономического центра? Ничего. Ну и эти также бросят Лондон, переберутся в Австралию, Новую Зеландию. Они там под это все готовы. Когда говорят, что там невозможно жить, друзья, ну это пиар.
2: Откройте, что, в Австралии?
3: Откройте карту осадков Австралии и посмотрите.
2: Слушайте, в Австралии замечательно. Мне там очень понравилось.
3: Территории, где влажность больше 300 миллиметров в год, они замечательно можно жить. Европу откройте, посмотрите, что это за территории. Там нужно всего лишь осваивать. А территории там сопоставимы с территорией Соединенных Штатов просто. Вот это вот для понимания. И когда мы начинаем говорить, что нет, друзья, вот оно нельзя, там вот такой ужас-ужас, да это делать для того, чтобы туда никто не ехал. Туда посадили наемных охранников, вот местное население которое, а все остальное контролируется англосаксонскими элитами, которые для себя это подготовили как резервную базу с громадным количеством запасов, возможностей, природных ресурсов. То есть тут, ну, это такой веселый вариант.
2: А, значит, по пути...
3: Ну, не моря, то, что... моря, да, давайте,
2: да, давайте да, к основной теме. Вот, вот как раз я же почувствовал. Пути перекрыты или там почти перекрыты, значит, вот где 20-30-40% мирового грузооборота проходило, сейчас резко все это упало. Альтернатива какая?
3: Смотрите, ну, века где-то с середины 19-го, наверное, с конца 19-го века по начало 21-го века, то есть вот до текущего момента, мы привыкли, что к свободному мореходству, мореплаванию. Морские пути океанически свободны. Конвенции по невозможности препятствования. Да, порты, проливы, каналы как-то еще ограничивались. Ну, если они через территориальные... Все остальное свободное судоходство. Даже проливы. Вот мы сейчас спокойно выходим, пытаются что-то сделать, например, по Балтике, какие-то пакости делать, но они ограничены. И вот мы привыкли, что так оно есть. Что если у тебя есть выход в мировой океан, и где-то в другой точке мира есть порт, где ты можешь что-то купить, ты можешь спокойно плыть, взять, что нужно, и вернуться. И до самых последних вот лет так и было. Но в начале 2020-х годов вот на наших глазах все изменилось. Потому что Европа решила в противостоянии с Россией расширить пространство возможностей, и они опять возродили каперство. То есть они начали возрождать систему каперства, когда государство дает бумагу конкретному, называется, судам или там своим...
2: Сэру Фрэнсису Дрейку.
3: Да, своим, например, военно-морским силам, и они захватывают чужие корабли, и все вроде хорошо. И они думали, что так оно и будет. Ну, соответственно, далее мы наблюдали, как они сделали пробные попытки, дальше они захватили судно, и это судно было по суду конфисковано. Россия дождалась этого момента, когда было принято юридически обязывающее решение, когда вся Европа сделала вид, что так и должно быть. И после этого на Дальнем Востоке прошли учения, приехал Владимир Владимирович Путин, и главком Тихоокеанского флота доложил, что в принципе они вот тут вот поработали и выяснили, что вот здесь вот мимо Курильских островов ходят какие-то странные корабли теневого европейского флота, и они готовы их останавливать, досматривать, вот только дайте команду. А друзья, в условиях, когда у вас перекрывается Персидский залив, когда перекрывается Красное море, к этому все идет. У вас остается связанность с Китаем и Индией, или вокруг Африки, ну попробуй еще называется, доплыви оттуда, вот, или через Тихий океан, причем там же через Тихий океан на карту не смотрите, что вот нарисовано, и они прямо вот по центру пойдут. Нет, это идет вдоль островов, вдоль обитаемых мест, маршрут это понятный. Вы не идете посередине, вы как бы все-таки ходите по маршрутам. Ровно называется, значительная часть идет вдоль тех самых Курильских островов, ну, потому что, если смотреть по глобусу, а не по карте, это близко. Доходит до Панамского канала, проходит и вот немного, и вроде бы как бы, да, когда работает Суэцкий канал, ну, никто так не потащит грузы. Но когда его нет, из Китая в Европу вдруг оказывается, что этот путь тоже хорош. И тут появляется факт, что, друзья, сейчас он у вас будет закрыт. И не факт, что вы вообще будете плавать, ходить по другим маршрутам. И это Цусванг. И вы сами теперь виноваты. И вот это вот изменение, оно очень важно. Поскольку, ну, мы понимаем, что пути начинают закрываться. Плюс у нас появилась такая еще чудная вещь, как беспилотные технологии, катера. которые в скором времени расползутся по всему миру. Да, сейчас пока это еще не такой массовый продукт, но довольно скоро их можно будет получить любому туземному инсургенту, непонятным там инсургентам, его привезут, подарят. Ну, дикарей вдоль побережья много, там разных народов недовольных, желающих повоевать. Ну, вот есть там вдоль Африки какие-нибудь племена. Ну, борьба за независимость. Пираты, да? Да, не обязательно сомалийские называются. Пиратов много в мире. Вон, около Смолавским проливом, каких только народов там нету в Индонезии. На севере Суматры есть народ ачехцы, постоянные сепаратисты, исламисты, вот-вот, просто радикальные. Ну, приедет к ним некий проповедник, привезет лодки, выдаст бумагу, где на чистейшем арабском языке будет написано, какую молитву надо прочесть, в какой момент времени нажать, и куда это все должно поплыть. И оно поплывет. Раньше нанести удар 300-400 километров от берега, это нужен... Полный называется ракетный дивизион с кучей людей, техники, с расчетами, вот все. Сейчас достаточно, ну вот поплыли по навигации, доплыли, ударили, и нет у вас ни суперконтейнера, называют, танкера, ни перевозчика контейнеров, ничего нету, все, остановилось. И это стоит относительно груза копейки, и это сейчас будет, но...
2: Ну, то есть, значит, если раньше флот себе могли позволить только большие крупные державы, то теперь практически...
3: 300-400 километров от берега.
2: Каждая страна, парочку таких, да, себе можно...
3: В начале 30-х годов мы получим, что 300-400 километров от берега перестанет быть безопасными. Станет очень опасными. И все морские свободные пути начнет перекрывать. Мы опять будем возвращаться к конвоям. Плюс попробуйте, отловите. Мы вот сейчас в Черном море наблюдаем картину, как попытки именно вот отловить безэкипажные катера. А это станет по всему миру. И теперь представьте себе, все основное движение, все основные маршруты, те или иные сепаратисты там появляются. Если против тебя действуют, ты то же самое сделаешь против противника. И в какой-то момент времени, ну как, в ближайшие несколько лет, у нас вся эта мировая торговля начнет просто загибаться. С точки зрения опасности. Посмотрите, сколько сейчас стоит аренда танкера в Персидский залив.
2: Да, фрахт, как они говорят,
3: там,
2: да?
3: Там и порядок, страхов, там порядки, да, да.
2: Может, Ллойд, конечно, и зарабатывает, а может и нет,
3: кстати. Больше миллиона в сутки.
2: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. После новостей продолжим. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Страны Запада нацелены на максимизацию угроз в адрес России в Закавказье и ее изоляцию от глобальных процессов в регионе. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что стратегические противники нашей страны не жалеют сил и ресурсов на то, чтобы разорвать связи закавказских государств с Россией и создать на границах очаги напряженности. По его словам, все это делалось и продолжает делаться под видом евроинтеграции и встраивания в западные, колониальные по своей сути, схемы управления, причем как в политическом, так и в культурном измерениях. А наиболее показательная ситуация, по его словам, сложилась с Арменией. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова призвала сотрудников избирательной системы не поддаваться на провокации отдельных лиц в единый день голосования. По ее словам, некоторые граждане намеренно будут пытаться дестабилизировать обстановку на избирательных участках, словесно провоцируя членов комиссии. В ходе конфликта они могут начать снимать на видео эмоциональную реакцию работников системы, а затем выкладывать это в сеть. Голосование по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдет в России с 18 по 20 сентября. Президент страны Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Российскую культуру невозможно отменить, она не знает границ. Об этом заявила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. Подводя итоги Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», она отметила, что на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка свои номера представили более 170 артистов из 20 стран мира. Мощам Спиридона Тримифонского и Дмитрия Донского в Москве за 15 и 16 сентября поклонились более 80 тысяч человек. Об этом рассказал глава информационной службы Московской городской епархии РПЦ священник Александр Волков. Тысячи верующих со вторника прикладываются к мощам святителя Спиридона Тримифунского и великого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Очередь тянется от входа в храм через Патриарший мост к Болотной набережной и далее в парк Музеон. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Чепиков стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира в общем зачете, выиграв трофей в сезоне 89-90. На Олимпийских играх завоевал золотые медали в эстафете в 88-м и в спринте в 94-м. По окончании спортивной карьеры Чепиков был депутатом Государственной Думы 7-8 созывов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
2: Продолжаем разговор. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. Мы остановились на альтернативах. По морю опасно. Ну, как сразу вспоминается Ред Батлер, который состояние сколотил на том, что как-то проникал через блокаду морскую, что мы сейчас, кстати, имеем. И вот, значит, вот он привозил какие-то товары, за них платили баснословные деньги. Будет, наверное, такое, да? А все-таки, ну, это ж нельзя в правила ввести.
4: Ну, смотрите, говорить о том, что полное движение по морю прекратится, по морским путям, нет, конечно. То есть оно будет ограничено. Ну, как вот до 2020 года у нас было свободное движение в Европу. Вообще без проблем. То есть можно было в пятницу вечером доехать до аэропорта, прыгнуть на самолет, просто вот, называется, приехать за там, полчаса до вылета, то есть вот, пройти быстро. Никаких процедур, долгих процедур, все быстро, зеленый коридор прошел. Я было в Европу с одним рюкзаком ездил. То есть просто вот с рюкзаком, вот летишь на выходные, помню, как на таможне, парень стоит, смотрит на содержание рюкзака. Книга, зонт, гречка. Я говорю, ну гречки там нет, попросили прихватить. А, ну ладно, проходите. То есть вот само сочетание, то есть это вот поехать в Европу. То есть пятницу вечером сел, прилетел уже через 3,5 часа Ницца, Берлин, Париж, вот называется, куда называется летишь, там Италия. Пожалуйста, в утреннем рейсом с воскресенья на понедельник, ночным прилетаешь, приезжаешь на работу, первым называется в офис, заваливаясь называется, вот это вот. Там укладываешься на диванчик поспать, как бы все, вот, легко. Попробуйте сейчас перелететь в Европу. Ну, практически сутки. С накладками, с вопросами. Цена. Извините, это не там, 14-16 тысяч, как вот я помню, билет туда-обратно до Ниццы называется. Вот так вот это вот было. Нет. Сейчас, извините, цена будет соответствующая. Но это можно? Можно. Даже когда закрывалось все ковидное, все равно бизнес-джетами можно было пройти. Поэтому движение будет. Но для количества людей, которым это будет легко и доступно, резко сократится. То же самое с проходами по морю. Да, это будет конвой, да, это будет ограничение, да, цена резко будет расти по мере перекрытия. Плюс учтите, у нас все движение как раз идет вот по вот этим вот проливам, по вот этому движению, где кого только нет на берегу, каких только бесов там не живет и бармалеев, просто вот-вот-вот. Соответственно, напакостить ближнему, дать им оружие – но это любимая геополитическая игра. Этим все будут заниматься. То есть, как бы, ну, мы понимаем, что когда действительно показывают хуситов, которые вышли к морю, и они действительно в тапочках. Ну, потому что, ну как так? Вот просто вот ополчение вышло в тапках, вот и вот шлепанцах. То есть, как бы шутки шутками, но вот оно. И все становится. Проблем никаких. Поэтому ограничения будут. Это все будет уходить, стоимость будет уходить, и на несколько десятилетий у нас наступит на самом деле период сухопутных транснациональных маршрутов и арктических маршрутов тоже. Морских. Потому что, да, сухопутные трансконтинентальные, это наши Транссиб, ИБАМ, это и тот, что будет в 30-е годы строиться север-юг, Россия-Иран-Индия, Россия-Иран-Африка. Ну да, там будут небольшие морские участки, но их можно перекрыть, их можно обезопасить. Но попробуйте перекрыть тысячи километров вдоль берега при современных технологиях, при мировой катастрофе, обрушении. Плюс когда вот сейчас Соединенные Штаты, мы начали с разговора о том, что они ломают Персидский залив, чтобы нефть и газ не доставали из Китая и Европе. Рушат, по сути, их экономику и возможности, перспективы. Ну как вы думаете, если им нужно будет ударить по Китаю, но они остановят Малакский пролив, не будут перекрывать? Да будут, конечно. И таких вот, и опять же, не нужно подгонять туда авианосцы, флот. Можно просто раздать беспилотники. Дешевые, простые, на порядке дешевле стоящие, чем борьба с ними в современных условиях, пока ну, все пространство взято под контроль. Пожалуйста. И вот это вот мы будем наблюдать.
2: Так Китай не будет кокетничать и построит силу Сибири 2, 3, 4, 5.
4: Китай может что угодно делать. Китай может хоть и звезду смерти начать строить. Китай, я думаю, еще и заявит, что он ее уже практически построил. Америка в «Звездных войнах» не смогла построить одну звезду смерти, а Китай смог построить две. И скоро вы их увидите на орбите. ну, как они любят рассказывать, что они там сверхпроводимость изобрели, еще что-нибудь. То есть, ну, друзья, Китаю, Россия, ну, максимум треть энергоресурсов необходимых может поставить, если напряжется. Угу. Плюс сколько строят по времени газопроводы магистральные, вы прекрасно знаете. 5-7 лет. Это если называется, вот вы уже планировали, ну, если начали проектирование. Если у вас вот какая-то работа идет. Нет, можно построить быстрее, если у вас есть техника, если вот вы все бросили туда. Но, друзья, у нас комплексных стран, у нас технологических потоков нету в стране сейчас столько, потому что они уже ушли в никуда. То есть, как бы, ну, трубоукладчиков нет достаточного количества, людей способных нет достаточного количества. Это же не просто так. Это уметь надо. А комплексный поток, ну, больше, ну, 60-80 максимум километров в год не построит. Дай бог, у нас на страну сейчас их десяток. Вот просто вот. И это нужно запускать, это нужно строить. Это непростая задача. Плюс, друзья, там еще компрессорные станции надо. И это тоже непросто. То есть 5-7 лет, это если все идеально, если сейчас начинать строить, это вот мы говорим про силу Сибири там, или силу Байкала. Да, к 30-м, начале 20-х годов оно дойдет до юга Сибири, и там и остановится. Поскольку газ там природный нужен. Для развития юга Сибири необходим природный газ. Вот туда мы его и доведем. А вот дальше уже не факт. Поскольку мы в 30-е годы уже с Китаем не будем в таких приятных, добрых отношениях. У нас уже не будет общего врага в виде Запада и Соединенных Штатов. Как бы там уже каждый сам за себя будет. Но на юге Сибири газ нужен. Нам туда столицу в конце 30-х годов переносить надо будет. И связано сделать. Поэтому туда газ нужен. Соответственно, по мере развития, разрушения, 50-е годы, большие игроки, ну, ближайшие его десятилетия будут заниматься тем, что сначала определили свои зоны влияния, панрегионы, и дальше начали эти панрегионы выстраивать под себя. Перестраивать связанность, производство, технологии, замыкать циклы производственные, локализовать все. То есть чем заняться будет? Вот все, что по периметру дикие земли, там и будут воевать между собой. Но в 50-е годы, собственно, тут все будет решено, и большие страны начнут увеличивать торговлю, появится интерес к диким землям с точки зрения ресурсов и много еще чего. Их начнут делить дикие земли. И вот тогда станет вопрос, а что нам делать с вот этим вот всем безобразием в Мировом океане? Зачищать его, делать под контроль? Нет, друзья. Есть более простой способ, который мы регулярно наблюдаем. Платные дороги. Мы возвращаемся, да. На самом деле, когда начал собирать вот эту вот ассоциацию, ну, как бы, не она первая пришла. Когда начинаешь смотреть, как бы, ну, стратегирование идет в логике if I were you. Если бы я был вами, что бы я делал? Какие проблемы, сложности, подходы? Когда начинаешь пытаться понять, что в этих условиях делать, ты понимаешь, что зачистить весь мир, ну, нереально. Как бы спутниками это все не перекрыл, как бы не сделал, но отлавливать точечно. Но есть маршруты, которые можно сделать, которые можно вычистить, можно поставить силы. А для того, чтобы это все еще и окупалось, со всех собирать деньги, да. И мы получаем замечательную систему, когда в Мировом океане появляется маршрут, который контролируется сильными игроками. Договорились. Какие-то зоны ответственности, какие-то моменты. Конвои, ну, специфические. Плюс конвой все-таки защититься от приплывающей не так и просто гадости. Это же надо, как называется, отлавливать это все, то есть систему. Здесь вы ставите систему. Отлавливаете всех на берегу. Местных, объясняете им, что с ними будет. Жестко, жестоко. И начинаете собирать с этого деньги.
2: Если Европу ждет угасание, зачем туда прокладывать маршруты? По морю ли, по суше ли?
4: А никто не будет. У нас в 40-е годы центром развития мира становится Тихоокеанский регион, Дальний Восток. То, чем было Средиземноморье значительную часть истории там, Европы, чем была Северная Атлантика последние столетия, этим станет Тихоокеанский регион, Тихий океан. Там будет максимальная концентрация сильных игроков, противоречий, интересов. И, собственно, Дальний Восток мы будем развивать под эту сурдинку. Нам так, его да. надо будет развивать. Нам центр развития нужно будет переносить на Дальний Восток. Это вот уже 30-е годы начинать надо. Середина 30-х годов туда. К концу 30-х годов, чтобы страну просто не разорвало, нам нужно будет на юг Сибири переносить столицу, чтобы формировалась единая связанность. Вот это вот, собственно, вопрос. Плавный перенос центра тяжести туда. Постепенный. По-другому никак. Ну, для общего развития страны. И когда мы говорим об интересах, это не ближайший год, два, три. Нет. Этот вопрос возникнет в 30-е годы. Середина 30-х годов станет понятно, что все основное там. Переходим сюда. Европа? Нет.
2: Пути. Ну, то есть там будут деньги, и народ потянется из европейской части.
4: Там и деньги, и перспективы, и возможности, и новые технологии, и новые производства будут строиться там. Энергетика туда будет подтягиваться. То есть фактически мы говорим о том, что у нас в 40-е годы должно появиться, условно, там три более-менее громгруппы, не агломерации, но близкая, с населением в сумме 30-40 миллионов. Просто переехать, перебраться туда. И это такая задача стратегическая, которая нам нужна будет.
2: А это новый город будет или на базе уже существующих?
4: Такие большие города, понятно, что на базе существующих, на базе новых, причем это будет не только Дальний Восток, это будет еще Юг Сибири, вдоль общей связанности. Это и громадное количество мостов, и дорог, и к месторождениям нужно будет тянуть это все, и промышленные предприятия ставить. То есть развитие Дальнего Востока и Юга Сибири следующие десятилетия будут основой. То есть, да, мы будем постепенно переносить центр тяжести сюда. Причем делать это аккуратно, чтобы страну не порвало на две части. Молодежь, перспективы туда. Это вот аккуратно нужно будет делать. И в рамках этого транснациональные магистрали, да, будут. Север-юг, конечно, будет. И
2: Запад-восток.
4: И Запад-восток. Запад-восток, вот по нашей территории, да. А так попробуйте договориться со всеми местными территориями. Вот это же надо полный контроль территории для этого.
2: А что тогда Китай возится с один пояс, один путь?
4: Это была попытка создать свой большой панрегион. Это была попытка взять под контроль всю экономику восточного полушария. То есть это разговор не о шелковом пути, это разговор именно о территории, которую они брали под себя. Угу. То есть это не путь, это именно территория, охват.
2: Панрегионы, значит, я понимаю, как вы сказали, Западное полушарие, Соединенные Штаты, Мексика, Канада и Южная Америка.
4: Изначально они будут брать все Западное полушарие плюс Австралия под себя, это США будут. Там есть разные варианты, как это может быть. Это может быть и Америка отцов-основателей, это может быть и Ибер-Америка, это может быть и создание новой цивилизации, там, европейской цивилизации, там, условно говоря, там, империя заката, когда будет слияние англосаксонских элит США и латиноамериканских элит остальной Америки. То есть, условно говоря, вот Венс, Рубио сейчас, это вот эта вот линия, после Трампа кто будет строить, по какой линии пойдут, они еще сами не знают, но это вот тоже надо понять, что это будет. Это будет новая цивилизация, соединение США, там, части Западной Европы и латиноамериканской цивилизации, потому что латиноамериканская – это европейская цивилизация. В современном мире есть несколько европейских цивилизаций, давайте четко это поймем, вышедших из Европы. Это знакомая западноевропейская, атлантическая, ультралиберальная. Это остатки западноевропейской традиционной цивилизации, это Америка отцов-основателей, там остатки консервативной Европы, там Южная Италия. Есть восточноевропейская цивилизация, русский мир, мы отдельная цивилизация. Есть еще одна цивилизация, латиноамериканская, которая отделилась от католической Европы, до того, как она стала отравлена и протестантизмом, и французским антиклерикализмом. То есть это вот соединение. Да, сейчас ее потом тоже это пришло, но смысл в том, что это отдельный культурный. И вот это вот целый пласт. Поэтому там может быть просто соединение, новый вариант, именно вот новая цивилизация, соединение культурное пространство. Ну, что для нас важно?
2: Еще если о регионах говорить, значит, есть в восточном полушарии Ближний Восток, Индия, Китай и Россия.
4: Отдельный шанс, мы идем на создание отдельного панрегиона России. Отдельный панрегион, это, понятное дело, Китай, если выживает. Есть вариант очень хороший, что не выживает, и что там раскол будет, и не все так будет просто и легко. Это Индия сама по себе. Это Британия.
2: А Индия тоже очень разнородна.
4: Индия разнородна, но она цивилизация отдельная. Это отдельная цивилизация, причем она не с точки зрения этнической пестроты, языковой культуры, она с точки зрения кастового деления. Вот касты, варда, это вот та основа, которая это все соединяет вместе. То есть это отдельно. И дальше у нас появляются региональные уже державы. Это Иран как региональная держава, возможно, региональной державой будет Япония, будет попытаться, если сможет выдержать, и целый ряд стран, остальное все будет плавно уходить в дикие земли.
2: А вот это Ирак, Израиль, Иордания, вот эти все ближайшие?
4: Это ближние дикие земли. часть Ирака – это шиитская республика. Угу. То есть там, где шииты и арабы, это шиитские республики под Ираном, условно говоря. Израиль – это тот камень преткновения, за который иудейским элитам придется очень дорого заплатить России, чтобы он остался жив. Потому что никто, кроме России, в 30-е годы не гарантирует, что Израиль сможет вообще остаться.
2: Ну, кто? Соединенные Штаты нет?
4: Нет, они уйдут. Они уходят полностью из восточного полушария. У них не будет на это возможности.
2: Что с Аравийским полуостровом? Они богатые?
4: Дикие земли.
2: Дикие?
4: Вот то, что вдоль нефть? То, что вдоль Персидского залива, это шиитские арабские республики будут. Там шииты и арабы живут. Местное население. Все, которые приехали, суннитские монархии, это все на выход. Иран это себе заберет. Это зачем Ирану все это происходящее? Зачем Ирану вот и выгода Ирана от всего этого безобразия? То, что через несколько лет он эти все месторождения забирает, вообще все месторождения Персидского залива, создает там шиитские арабские республики и контролирует их. Вот ради этого, ну вот представьте себе все эти запасы природных ресурсов, стоит ли ради этого потерпеть, помучиться, повоевать? Это очень вкусный, да, да, масштаб, значимость. Это очень вкусный пирог. И это, собственно говоря, выгода Ирана. Вот со всем этом происходящим. Иран вот за это борется.
2: Угу. Африка.
4: Дикие земли.
2: Тоже.
4: Чудные дикие земли. То есть, как бы там. И это как бы только первая конфигурация. Дальше это все начинает меняться, эволюционировать, поднимаются. Кто-то, какие-то региональные державы появляются, кто-то распадается. То есть границы будут в ближайшие десятилетия, ну, ближайшие 30 лет просто меняться в лед. Там многие территории, мы забудем вообще, что там страны были. То есть настолько это вот просто вот территория будет. И вот эта вот ситуация в какой-то момент времени начнет стабилизироваться. И где-то в 60-е годы мы придем к тому, что мировая торговля восстановится. Но не как было по всему морю. Нет, друзья. Вот есть специальные платные магистрали, где вам нужно заплатить. Вот ты зашел на территорию, и оно отслеживается. Не заходишь, не платишь. Ну, сам виноват, из них проблемы начинаются. Пытаешься в обход... Ну, кому-то оставят. Но для того, чтобы люди приходили, ну, если как делать так, чтобы люди приходили на платную дорогу, местным повстанцам будут добавлять оружие.
2: А если придумают какое-либо радикальное средство против беспилотников, тогда что?
4: Зачем? Зачем? Понимаете, вам нужно взять под контроль все пространство мира, расставить везде куча-куча точек с боевым применением с ударами. За чей счет банкет? Кому нужно обеспечивать контроль всего океанического пространства? Если вы можете выделить отдельные маршруты...
2: Нет, чтобы себя деньги, обезопасить.
4: Себя обезопасить, да, вот будет, вот маршрут.
2: Вот пожалуйста. У нас есть оружие, которое...
4: Мы и сделаем, и другие, мы договоримся о маршрутах, угу. За которые будем собирать денежку. Со всех остальных ресурсами, активами, еще каким-то образом. Плюс не забывайте, что мир не будет глобален, границы будут очень жестко расставлены. Мы в глобальном мире, вот мы когда строили глобализацию всем миром, мы нырнули в это. Свободное движение товаров, услуг, людей, информации, капиталов. Забыли про это. Этой глобализации не будет. Движение будет вот идти. И у нас появится, что во второй половине 21 века грузовая мировая логистика, грузовая, пассажирская, это отдельная история. Там тоже много чего всего будет. Это, во-первых, платные магистрали, которые будут соединять крупнейшие порты. Вокруг них, ну, плавай как хочешь, там как бы вот тут вот. Далее будут свободные для судоходства высокорисковые морские маршруты. Свободные. Вдоль диких земель, там регулярно будут нападения подвергаться, контрабанда, ну, общее снижение недовольства. Пожалуйста, живите на свой страх и риск. Далее будут сухопутные транснациональные магистрали, которые не исчезнут. Да, мы вернем обратно более дешевый морской путь, но он перестанет быть дешевым, потому что мы будем собирать сумму за обеспечение всей этой безопасности. Плюс, как бы, ну, кто первый встал, того и тапки. Ну, или, как говорят, называется цыганская пословица, кто раньше встал, тот красивее всех оделся. Поэтому вот мы забрали территории, и будьте добры. Не хотите пользоваться инфраструктурой? Вас никто не заставляет. Плывите, как хотите. Приплыли сюда, начинаете пользоваться нашими портами, возможностями. До свидания. Ну, и будут еще маршруты, обеспечивающие связанность внутри панрегионов. Тоже там сухопутные, морские, под контролем. Это будет вычищено. То есть есть внутренние территории, есть между ними большие маршруты, защищенные. Ну вот как сейчас, например, остановить еще больше, ухудшить ситуацию. Вон там вот есть Суэцкий канал, по нему вот громадные контейнеровозы идут. Вот в него попадите. Там он еле протискивается.
2: Будем да, был же случай, застрял там какой-то
4: товарищ. В него сейчас попадет, и сколько вы будете его туда выковыривать? сколько месяцев вы это будете разгружать, вытаскивать и прочее. То есть, как бы, таких моментов много. Ну и, собственно, возникает вопрос. А если сейчас в мире вообще что-то наподобие платных морских путей? Друзья, да. Самый первый уже вовсю строится. Северный морской путь. Конечно. С точки зрения законов, да, вроде свободное судоходство. А по факту, не, друзья.
2: Ну, ледокол-то у нас, да.
4: Надо платить, надо делать еще какие-то моменты. То есть, фактически, мы сейчас уже создаем первый морской путь. Именно платную дорогу в Мировом океане. Закрытую от беспилотников, от бандитов, от много чего. Под эту дорогу нам нужно будет, ну, что бы называется, вот, нам нужно будет договориться с Америкой. Сделать арктическую концессию. Они со своей стороны плавают, мы со своей стороны. А Берингов пролив перекрывается каким-нибудь стратегическим объектом. Мост, туннель, неважно. И кто неправильный, мы просто не пускаем. Ну, с точки зрения безопасности. Ну, помаринуйся пару месяцев в Северном Ледовитом океане, а потом пропусти, второй раз не поплывешь. Через Гренландское море, там Норвежское море, можешь туда заплыть? Можно. Ну, что ты там делать будешь? Выхода-то туда нету. Ну, плюс под это дело, когда Соединенные Штаты, когда Трамп прессует Гренландию, это вот оно. И Канада ему нужна. Не вот эта вот Канада вдоль населенная. Это ему северная, нужна, да. Северная Канада, чтобы полностью перекрыть пути. Это на будущее, 30-е, 40-е годы заход идет. Собственно, вот где можно зарабатывать. И когда сейчас норвежцы пытаются вытолкнуть нас в Шпицберген, ребят, вы нам руки развязываете забрать Шпицберген. Нам его нужно будет забирать. И мы его заберем.
2: На этой, как говорят, оптимистической ноте Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в эфире «Радио Спутник». Через пару минут полезная, интересная информация, выпуск новостей. Затем продолжим. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев. Радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру».

0: четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Мария Захарова назвала спонсоров провокации в Буче. В посольстве России в Южной Осетии рассказали об организации выборов в Госдуму в республике. И в какой игре можно еще больше понять богатство русского языка. Об этих и других темах подробнее далее. Инициаторами фальсификации в Буче стали западные спонсоры киевского режима, которые были недовольны переговорным процессом по Украине, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она уточнила, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций так и не смог за последние 4 года предоставить списки погибших в Буче, а значит, сознательно подыграл антироссийской кампании, стал частью этой провокации. По ее словам, фальсификация событий в Буче является глобальной информационной кампанией и кровавой провокацией. Правительство России направит более 8 миллиардов рублей на выполнение социальных обязательств государства по выплате пенсии жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что для последовательной интеграции республик и областей в правовое поле России правительство системно реализует ряд мер. Они в том числе нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов. Выездное голосование для российских граждан на выборах депутатов Государственной Думы будет организовано в пятницу и субботу в отдаленных населенных пунктах Южной Осетии, сообщает посольство России в этой Закавказской республике. Посольство опубликовало адреса участковых избирательных комиссий, где можно проголосовать, а также график выездного голосования в районы республики. В Южной Осетии на выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября будет организовано 11 избирательных участков, 6 в Цхинвале и 5 в районах республики. На каждом из них избирателей ждет концертная программа. Президент Сербии Александр Вучич сообщил об открытии совместного с Израилем предприятия по сборке военных дронов по израильской технологии. Вучич в середине апреля анонсировал, что предприятие на сербской территории будет принадлежать сторонам 50 на 50. Затем он сообщил о создании подразделений по управлению дронами и беспилотными платформами в армии Сербии. Он также опубликовал видео, в котором осматривает беспилотные летательные аппараты и подчеркнул, что планы в этом направлении, цитата, «огромные». Российское общество устало от засилия чуждых слов в русском языке. Так считает советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны Елена Ямпольская. Она отметила, что практически каждый век происходит естественное очищение русского языка от излишних заимствований. Она напомнила про мобильную интеллектуальную игру, которая называется «Скажи по-русски». Год назад ее запустили Совет по государственной языковой политике, Общество знания и Государственный институт русского языка имени Пушкина. В ней можно тренироваться, подыскивать к англицизмам свои синонимы, родные синонимы, и таким образом понимать, насколько богат и многоцветен наш язык, подчеркнула Елена Ямпольская. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: 15.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Начнем мы обсуждать выступление Сергея Викторовича Лаврова на открытии 4-го конгресса Международного движения русофилов, а конкретнее взаимоотношения России и Европейского Союза. С нами на прямой связи политолог, автор каналов «Телеграмма Макс Сергеенко» Владимир Сергеенко. Владимир Владимирович, добрый день.
1: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Сергей Лавров говорит, что Запад ведет подготовку к прямой войне с Россией. Это видно потому, как готовят общественное мнение там через публикации в СМИ, как из России рисуют врага для всей Европы. Ваше мнение интересует, насколько сейчас Европа, в принципе, едина в позиции того, что Россия враг, и чем мы можем, что мы можем этому противопоставить, вернее?
1: Давайте начнем отматывать взаду наперед. Что мы можем противопоставить? Россия может противопоставить только оборону, притом жесткую оборону, притом декларативную оборону. И вполне возможно, и нужно с этим тоже серьезно задумываться, осознать изменения военной доктрины. То есть конституционные, институционные изменения, которые могут продемонстрировать Европе, что приближение опасности может, например, привести к превентивным действиям. Никто не даст вам построить массовое производство дальнобойных ракет, крылатых ракет, которые могут нанести стратегический ущерб России. То есть, в принципе, здесь можно смело об этом говорить и открывать глаза европейцам, что вседозволенность имеет тоже определенные границы. Если же рассматривать то, что в Европе сейчас творится в информационном пространстве, решение элит, вы знаете, хороший пример является позиция Финляндии во время Второй мировой войны. То они подчеркивают, что ни в коем случае не являются союзники с нацистами, но ведут вместе с ними наступательные действия, и уже вроде бы как те территории, которые потеряли в войне 1939 года, начинают вдруг на новые территории заходить, заканчивается тем, что они рядом с фашистами, и Британия объявляет Финляндии войну. После того, как они потерпели поражение и написали о перемирии, договор, всемирный договор был намного позже, они вдруг открыли свое военное движение и стали воевать против нацистов. Понимаете, то есть за 4 года полностью меняется политика. И в Европе это тоже возможно, именно поэтому курс Мерца, курс Макрона очень сильно отзывается эхом в электоральной силе. И падение Мерца как канцлера и его партии, скорее всего, придет к тому, что вот свежая информация на этой неделе уже может быть принято решение о том, что Мерц уходит в отставку. То есть вот на таком уровне. И вот до последнего элиты, особенно те элиты, которые близки христианско-демократическому союзу и к Мерцу, который он возглавляет, то есть Урсула фон дер Ляйен, она все-таки подчиняется Мерцу по партийной линии, это абсолютные властители идеи войны. То есть у них какой-то реваншизм прямо в мозгах, в крови, в позвоночнике. Жестко, но это правда. И наращивание циклов вооружения. Только что Писториус прилетел в США за первым самолетом F-35, сделанным специально для немцев. Говорит о том, что это достаточно серьезный процесс. То есть,
0: в таком случае, если вот, прошу прощения, прерву, если мы в ситуации, когда нам начинали угрожать с украинской территории, я сейчас говорю о начале специальной военной операции, и мы не дождались, когда украинские войска там вошли на территорию Донецкой и Луганской республик, мы начали это первыми. Здесь сработает аналогичная история, то есть мы не должны ждать, когда на наши границы, грубо говоря, встанут немецкие войска, должны сами начать это делать.
1: Вопрос тонкий, и чтобы не запутаться, и чтобы было понятно, о чем идет речь, Россия декларирует, что мы не нападаем на страны НАТО. Только что с большим пафосом танковая бригада по Германии ехала в направлении российской границы. Ну, понятное дело, расположение в одной из карликовых балтийских стран. Вопрос, являются ли танки для нас угрозой на балтийской территории? Нет. Они не являются для нас угрозой. Является ли наращивание Таурусов, например, до какого-то критического уровня в размере 1000 штук в месяц? Да, это уже критический уровень. То есть здесь разведка должна давать ту оценку, где является вот эта вот точка невозврата. И давайте на этом фоне вспомним, как Сикорский сказал, что мы, мол, НАТО комплекс, который мирный, но пусть все думают, что это не совсем так. А нужно проводить постоянно агрессивные учения возле Калининграда, и они делают это, они проводят, они экспериментируют блокировку Калининграда. Для того, чтобы Россия забрала немного своих войск с линии соприкосновения с Украиной и перебазировала их в Калининград. И дальше звучат постоянные угрозы. Мы сотрем город, мы его уничтожим. То есть это постоянно звучит. То, конечно, здесь ждать, пока Европа вооружится, и наблюдать это. Но есть все-таки, вот там появляются настоящие красные линии, и маркером является именно наращивание производства и определенных видов. То есть если F-35 будут на постоянной основе в Литве и Финляндии с ядерными боеголовками, извините, но этого уже допускать нельзя. Точно так же, как нельзя допускать это даже на основе ротации на Украине. Тогда мы стратегически уступаем свою не просто позицию, а мы становимся заложниками ситуации, и нам будут диктовать определенные экономические ультиматумы, навяжут репарации, еще что-то придумают. То есть вот сейчас то, что я вижу в Европе, это подготовка к войне, но при этом есть определенная огляда на триаду России.
0: Да, но при этом, если мы там, допустим, сделаем подобное предупреждение, ему не внемлют, я практически уверен, что ему не внемлют, тогда получится, что в глазах, я сейчас не говорю, правда это или нет, но вот с точки зрения той картины мира, которую рисуют там рядовому европейцу, Россия агрессор, Россия напала на Европу. Вот то же самое и произойдет, о чем они говорят.
1: Вы знаете, а нам нужно, наверное, не оглядываться на то, что говорят западные враждебные правительства и западные враждебные СМИ. То есть они и так маркируют Россию как агрессора, зачастую приводят там параллели, там, давайте так, было произнесено, и убийца, и террорист. Они используют грязные эпитеты. И теперь оглядываться на тех, кто поставляет ракеты, которые дроны, которые бьют по гражданскому населению в России, и думать, что они о нас подумают, в принципе, на то и есть сверхдержавы, которые могут себе позволить разговаривать другим тоном с недодержавами. И я так скажу, это тонкий, щепетильный политический вопрос, стоит ли европейцам объяснять, что с ними произойдет. Стоит. А еще тоньше вопрос, это действительно доктринальное изменение конституционного, институционного, оборонительного плана по поводу превентивных ударов. И вести глубокую разъяснительную работу, прям так и объяснять, ребята, вы заигрались, извините, мы терпеть не будем, будет нанесен тогда-то и тогда-то точечный удар, мы не стесняемся это объявить, или вы остановите производство. То есть от дипломатии переход к ультиматумам. Именно об этом говорит Бабиш, когда говорит, что мы все идем в ад. Я имею в виду премьер-министра Чехии, который заявил, что то, что сейчас в Европе происходит, это дорога в ад, это дорога к Третьей мировой.
0: Да, но при этом, если вот в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, та часть мирового сообщества, которая напрямую в конфликте не участвует, как та же Европа, пока там разные мнения звучат, но при этом есть большие сомнения, что в тех странах очень много СМИ не независимых, а тех, которые находятся, например, на зарплате у того же Запада. И не получится ли в итоге, что мы от себя и оставшуюся часть мира отвернем?
1: Ну, смотрите, вот вы предполагаете осторожную динамику развития событий, в которой мы должны оглядываться на определенные вещи. Давайте оглядываться, давайте считаться, в том числе и с санкционной политикой, в том числе и том, как экономику России душит, инвестиционные потоки. Но есть вещи, которые, в принципе, не надо думать, что о нас подумать и оглядываться на это. Если дать возможность на сегодняшний день западным псевдопартнерам запустить процессы по блокировке танкеров теневого флота, как они называют, то и не отстаивать свой интерес, то Россия будет в морской блокаде. То есть здесь мы же не оглядываемся и отвечаем даже, и говорим, что будем отвечать асимметрично в тех местах, где они не смогут дотянуться. То есть это достаточно жесткий разговор. Европа в своем стремлении навязать вот динамику развития, как они это видят, они в принципе считают, что Россию можно продавить на планете, Россия будет выполнять определенные западные установки. И они видят Россию как подписание. Впавшую капитуляцию и лет на 30 впавшую в экономическую депрессию, которая будет спасена только их инвестициями, по их правилам, с отчуждением налогов в их сторону и с выплатой репараций, которую они назначат, это будет триллионы евро или триллионы долларов. Поэтому здесь вот постоянная позиция оглядывания, она может и должна присутствовать в разговорах и в дебатах, но Европа не понимает разговора, если с ними не разговаривать с позиции силы. Это грубейшая ошибка, разговаривать с Европой так, как будто мы боимся их какой-то реакции. Это неправильно.
0: И у меня еще один вопрос будет. Он связан непосредственно с намерениями тех людей, которые сейчас во главе Европы стоят. Упомянули вы Украину. Они действуют по похожему сценарию, что, мол, если мы сейчас развяжем конфликт с Россией, то можно будет выборы не проводить, у власти там подольше остаться. Это может быть одним из мотивов?
1: Вы имеете в виду другие европейские страны, которые возьмут просто модель Украины?
0: Да, чтобы... да, да.
1: Вы знаете, серьезный вопрос. Совсем недавно, опять же, один из европейских политиков сказал, что мы находимся на грани, когда может быть принято решение тех, кто теряет власть, заглянуть вот именно туда, в бездну войны, чтобы эту власть не потерять. Мы говорим непосредственно о Германии, о Мерце. Мы непосредственно говорим о Макроне, который постоянно спекулирует на эту тему, там центристы проваливаются. И у нас появился новый игрок, который может втянуть целую страну в войну, называется Великобритания, потому что Британия сыпется после заявления совместного Ирландии, Шотландии и Уэльса. Она может развалиться, и способ, чтобы Великобритания не развалилась, это война. То есть, когда такой треугольник появляется с мыслями о войне, это действительно становится опасным. То есть, такой сценарий допустим.
0: Да, благодарю вас за беседу, Владимир Владимирович. Владимир Сергиенко был в эфире «Радио Спутник», политолог, автор каналов одноименных в Телеграм и в Максе.

0: А сейчас мы также затронем Европу, но в гораздо более позитивном контексте. Селин Дион вернулась на сцену после перерыва из-за серьезной болезни. Уже прошел концерт, запланировано еще несколько. Вот буквально завтра будет выступать в Париже. Обсуждаем эту тему с журналистом Еленой Караевой, которая со мной в студии находится. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил.
0: По поводу Селин Дион, я тоже безумно люблю, обожаю, уважаю ее таланты, потому что невозможно по-другому к ней относиться. Но 57 лет в таком возрасте вернуться на сцену – это уже серьезный шаг. Вот с вашей точки зрения, как ей это удалось?
1: Но это подвиг на самом деле. Дело в том, что вообще вот то, что мы сейчас видим на парижской Пленитюд-арене, где 30 тысяч зрителей, значит, все раскуплено просто до июля месяца, все билеты, полный аншлаг, где 30 тысяч зрителей завтра будут наслаждаться теми композициями, что исполняет Селин Дион. В 57 лет певица ее уровня со сцены уходит. Ну, так сложилось, потому что сцена у нас ассоциируется с молодостью, поп-музыка у нас ассоциируется, значит, с живописностью, яркостью и так далее. Женщина в 57 лет, у которой трое детей, потеря мужа, она вдова, значит, она потеряла родителей и так далее. И она очень тяжело была больна, реально очень тяжело. Ребята, значит, нужно понимать, что у нее был синдром спазм мускулов, это очень редкое орфанное так называемое заболевание, и оно как бы приступ настигает в любой следующий момент, потому что триггером может стать все что угодно. Яркий свет, громкая музыка, громкие разговоры, какие-то не те запахи, а может быть кто-то до нее дотронулся или толкнул. В общем, она показала, кстати, несколько лет назад, что из себя представляет технически это заболевание. Она приняла съемочную группу в том виде, в котором она ходит дома. Она приняла, значит, в пижаме, в халате, свернувшись калачиком под пледом, без всякой косметики, значит, с морщинками. И да, вот тут, значит, уже тоже, так сказать, там, не юная шея, значит, худые руки, вот такие вот, значит, ничем не закрашенные синяки. И видно было, что она страдает. И я вот думаю, когда я предложила эту тему, я вот думаю, какая же сила духа должна быть для того, чтобы не просто встать и походить по квартире, а для того, чтобы встать, одеться, пойти на репетицию, отстоять репетицию, а потом вечером прийти на концерт на 12-сантиметровых каблуках в потрясающих вечерних нарядах и петь. Петь не под фанеру, не под фонограмму, без всякого ИИ, без всяких компьютеров, петь акапелла куплетами своей самой знаменитой композиции, да еще на двух языках, да еще в сопровождении такого классического пусть и камерного оркестра. И я считаю, Михаил, что вот это торжество традиционных ценностей, потому что она верила в себя. Она верила в любовь зрителей, она верила в то, что ее поддерживают ее три сына, которые уже взрослые, уже, так сказать, ну, взрослые такие, молодые мужчины, юноши. И вот эта вера в то, что ее любят, собственно, и подняла ее на сцену. Вот и все. Тут все очень просто. И та вера, которую, так сказать, на которую мы так саркастически смотрим, ну, так сказать, ну, вера и вера. Ну, и к надежде мы относимся тоже очень скептически. А вот видите, произошло чудо.
0: Да, все эти эмоции, чувства и вера в том числе, она города берет, как говорится. Но это же не просто так возникло. Помимо веры, у нее был еще долгий, был еще сложный путь, как Селин Дион пришла в Париж и пришла к музыке. Расскажите подробнее, пожалуйста.
1: Вы знаете что? Она начала петь в церковном хоре, прям как у Блока. Девушка пела в церковном хоре. Она начала петь совсем маленькая. Она младшая дочка из 14 детей, которые были у Жака и Терезы Дион. Они французы по происхождению, но канадцы и как бы квебекцы по месту рождения и проживания. Семья была бедная. Она зарабатывала деньги тем, что она пела, значит, там в каких-то вечеринках участвовала. Совсем маленькая. В какой-то момент, когда ей было лет 13 или 14, ее родители, прихожане, собственно, той церкви, в которой они приходили на мессу воскресную, в которой участвовала Селин, А сказали, а вы, так сказать, у девчонки у вашей потрясающий голос, сделайте демо-кассету, ну, каким-то местным станциям, может быть, так сказать, ее там, да? И родители действительно записали где-то там под гитару что-то такое, так сказать, рукодельное, отправили. И эта кассета попала на стол такого Рене Анжелиля. И он услышал, и он понял, что в его руках просто алмаз. Не ограненный, но алмаз большой ценности, колоссальной. Он оказался прав. Он влюбился в Селин тогда, когда она уже подросла. Она вышла замуж, в общем, довольно молодой женщиной, было около 20. Они прожили с Анжелилом много лет. И она считала, что он – это те крылья и та высота, которую она взяла. То есть она всегда говорила, без Рене я бы никогда не оказалась на этой сцене. И в честь него она всегда исполняла в своих концертах композицию, которая называется «Потому что ты любил меня», «Because you loved me». И она всегда ее посвящала Рене. Даже тогда, когда он умер, а, так сказать, он тяжело болел, он был гораздо старше, и он тяжело болел, и у него был рак. И она оставила концертную деятельность на все то время, с момента постановки диагноза до его ухода. Она не занималась ничем, кроме как им. Она его кормила, она его поила, она с ним разговаривала, потому что у него была поражена гортань, а с помощью жестов и мимики он не мог говорить. Она держала его за руку, когда он уходил.
0: А тут подумаешь, что люди, которым отмерено столько таланта, отмерено не меньше испытаний. Вот потому что такая звездная пара, и вот в сфере здоровья такие тяжелые вещи происходят.
1: Ну, понимаете, она справилась. Вот что потрясающе. Она справилась. А почему она справилась, здесь тоже нужно объяснить. Она справилась, потому что она вложила все те миллионы, которые она заработала, а она была одной из самых, если не самая высокооплачиваемая певица в мире, да? Она получала десятки миллионов за концерт. И она все эти деньги, оставив что-то там на жизнь себе и на помощь всем своим 13 братьям и сестрам, племянницам и племянникам, она вложила все деньги в медицинский фонд, который основала, который занимался исследованиями вот этой самой болезни. И судя по тому, что она завтра выйдет на сцену, значит, этот фонд справился с задачей. Деньги не были сворованы, опущены исключительно на поиски терапии.
0: Если бы у вас была возможность вот, посетить эти концерты, вы бы поехали на них?
1: Вы знаете что, у меня сложное отношение к Парижу. Я бы, так сказать, я не знаю, но можно же подключиться, потом посмотреть это все. И я не знаю, может быть, когда-нибудь мы пригласим Селин, и она споет у нас в Лужниках. Я считаю, что это точно лучше, чем приглашение каких-то мутных рэперов, понимаете, да? А, так сказать, с шумихой, сейчас у них там уголовка. Давайте приглашать, в общем, чистых, откровенных, верующих, любящих и очень талантливых мужчин и женщин, которые есть олицетворение праведности, есть олицетворение трудолюбия, есть олицетворение таланта, потому что русский человек широк, и мы дарим миру себя, в свою очередь принимая подарки от мира, даже в таком виде.
0: Вот мне было бы интересно, если звезды таких масштабов, как Селин Дион, действительно вот в текущих, в современных реалиях задумаются о приезде в Россию и это осуществят. Сработает ли та же система, что с менее именитыми людьми, когда там и выступления против них, когда там и разного рода радикальные общественники что-то высказывались? Или это глыбы, которые с места не сдвинуть?
1: А ее отменить невозможно. Понимаете, сингл из «Титаника». Ну, хорошо, ну, отмените «Титаник», не смотрите больше «Титаник». Ну, просто возьмите и отмените, в конце концов. Потому что, так сказать, у меня такая немножко, ну, не крамольная, а такая неожиданная мысль. Я считаю, что успех фильма планетарный, по-моему, он до сих пор в лидерах, собравший, я не знаю, там, десятки миллиардов в прокате, основан на потрясающей абсолютно песне, которую оно исполнило, и которая, как мы все знаем, называется «Мое сердце будет биться по-прежнему», «My heart will go on».
0: Да, и этот фильм многие знают, в том числе благодаря этой песне, а Селин Дион в России, ну, по крайней мере, среди людей старше там лет 25, мне кажется, знают ее абсолютно все.
1: Я считаю, что ее знают из «Умера», я считаю, что ее знают абсолютно все, потому что она есть олицетворение великого таланта, потрясающего голоса, невероятного трудолюбия, фантастической стойкости. И я считаю, что, знаете, вот Пастернак сказал, быть женщиной – великий шаг. И вот то, что мы видим сегодня в отраженном виде из Парижа, и есть тот самый великий шаг, совершенный верующей, потрясающей франко-канадской певицей Селин Дион.
0: Да, мы желаем ей здоровья, творческих сил и дальнейших концертов. Михаил Алимов, Елена Караева, выпуск новостей.
2: Проведение чемпионата мира по легкой атлетике в Кении. Контекст. Африка готовится к первым на своей территории международным состязаниям высшего уровня по одному из самых популярных видов спорта. Они пройдут в 2029 году. Найроби обошел других претендентов – Рим и Лондон. Событие важное и неоднозначное. С одной стороны, спорт должен объединять людей, страны и континенты. А это в том числе и вопрос равномерного распределения по ним мировых чемпионатов и олимпиад. С другой, за Кенией закрепилась репутация страны, в которой применение допинга спортсменами носит чуть ли не массовый характер. Впрочем, обо всем говорят цифры. 140 атлетов из этого не самого крупного государства находятся под санкциями ВАДА. А за 10 последних лет на допинге поймали 600 кенийских спортсменов. В антидопинговом агентстве в прошлом году обсуждался запрет на проведение в Кении международных соревнований. Но потом тема была снята с обсуждения. Власти пообещали бороться с приемом запрещенных препаратов и выделять на это крупные средства. Не последнюю роль сыграло и то, что Кения в легкой атлетике – один из глобальных лидеров. Сразу 5 кенийцев входят в топ-10 лучших африканских бегунов всех времен. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Ой, то не вечер, то не вечер. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу не отвертеться от поддержки провокации в Буче. А пятно позора на авторитете организации придется смывать долго. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, генеральный секретарь ООН неоднократно заявлял, что расследование якобы проводится. Однако на запрос о предполагаемой конфиденциальной информации ответа не последовало. Захарова добавила, что в апреле текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров направил Гутерришу послание из 12 вопросов по ключевым аспектам событий в Буче. Все они были опубликованы после отсутствия ответа. Отказавшись от российских энергоресурсов, Евросоюз столкнется с еще большими рисками. Так считает глава МИД Словакии Юрай Бланар. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского Союза против запрета на импорт российского газа. Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи примет участие в подписании договора на поставку самолетов МС-21, презентации новых объектов гражданской авиации, а также запуске объектов социальной газификации в регионах, сообщает пресс-служба Кремля. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода 3 августа. Он продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км в час. Полетное задание было выполнено полностью. Россия и Белоруссия, укрепляя дружбу в рамках союзного государства, вместе преодолевают любые испытания и отстаивают свои интересы, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. День народного единства отмечается 17 сентября в Белоруссии. Праздник, дата которого связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившийся в составе Польши в результате Рижского мирного договора и объединением белорусской территории, был учрежден в 2021 году. Центральный московский ипподром открывается после масштабной реконструкции. Ремонт начался весной 2024 года. Комплекс полностью обновлен. Его историческую архитектуру постарались сохранить до мельчайших деталей. Московский ипподром открылся в 1834 году. Он стал первым рысистым ипподромом в мире. За почти два столетия комплекс несколько раз менялся и перестраивался. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Пятнадцать тридцать три в российской столице. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
4: Всем здравствуйте еще раз. Привет, Миша. Сразу будем приходить к нашим темам актуальным, которые осталось обсуждать полчасика.
3: Да, и у нас, помимо информационного фронта, о котором недавно говорил Сергей Викторович Лавров, который мы сегодня тоже обсуждали, помимо непосредственно фронта на полях специальной военной операции, есть еще один фронт, который проявился на фоне грядущих выборов в Госдуму. Как отметила председатель ЦИК Алла Памфилова, против России ведется война, в том числе и на электоральном фронте. Что это за фронт такой и насколько серьезна обстановка, в принципе, в этом направлении, обсуждаем с экспертом по информационной войне и конкурентной разведке. А с нами на прямой связи Василий Ющук. Василий Евгеньевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, попытки повлиять на выборы из-за рубежа, мы с ними уже сталкивались. Что особенного вот конкретно в этих выборах, о которых нам сейчас активно говорит и Алла Памфилова, и в том числе и Владимир Владимирович говорил, что тоже будут такие сложности?
5: В этом году у нас обновленная система ГАЗ-выборы, то есть государственная автоматизированная система, которая занимается, ну, фактически собирает все данные по выборам и презентует уже как готовый результат. И поскольку эта система новая, это с одной стороны она более защищенная стала и стабильная, а с другой стороны нашим оппонентам что-то надо делать, чтобы на выборы повлиять. У системы есть особенность, она очень сильно разрознена по всей стране, то есть ее трудно взломать где-то в одном месте, чтобы повлиять на все сразу. И второе, что более существенно, она отключена от интернета физически. К внешнему интернету у нее просто доступа нет. А таким образом, сломать ее становится, ну, по сути, невозможно. Если чисто гипотетически там не завербовать кучу людей, которые физически внесут изменения, минуя интернет руками. Но это маловероятно. Поэтому наши оппоненты приходят не к тому, чтобы вмешаться в результаты выборов, а к тому, чтобы их дискредитировать, чтобы их не признать. Были атаки на компанию, которая разрабатывала ГАЗ-выборы. Была попытка похитить документацию, что из системы себя представляет. По каким-то данным это получилось, а по каким-то нет. И опять же, цель не в том, чтобы в это все вмешаться, а в том, чтобы показать общественности, мол, вот смотрите, система непрозрачна, непонятна, она мухлюет, подтасовывает, поэтому результатам выборов мы не верим, поэтому надо, ну и дальше уже там выдвигаются варианты, что сделать, там на митинги попытаться всех позвать, перевыборы сделать. В общем, нанести, расшатать власть таким образом изнутри, и, безусловно, это удобнее всего делать в период выборов, когда есть, ну, собственно, повод для этого.
3: То есть в вопросе, именно связанном с непосредственным вмешательством в саму структуру, оно, в принципе, невозможно. Есть только некие призрачные шансы взбаламутить общество.
5: По большому счету, да. То есть у нас много лет было голосование бумажное на бюллетенях. Там все аргументы, почему оно может быть подтасовано и как, в целом понятны. И в целом это все не работает. Есть там предатели, волонтеры и физические бюллетени, там вбросы и прочее. Все уже знают, но как бы привыкли, так скажем, уже понятно, чего ожидать от выборов. А когда добавляется второй элемент дистанционного электронного голосования, люди не понимают, как технически это устроено. Это такой большой черный ящик, который, ну, в принципе, и обоснованно не рассказывают, как внутри работает, чтобы на это было труднее повлиять. Но это же самое создает почву для спекуляций, чтобы объявить, что голоса будут не анонимными, потому что, видишь, вот ты через госуслуги зашел проголосовать, залогинился, значит, знаю там, чей голос на самом деле, за кого ты голосовал. Хотя система устроена так, что не знают, там просто вход, так скажем, в нее ведется через госуслуги, подтверждается, что это ты, а дальше бюллетень уже отправляется в зашифрованном виде без вот этого файла, кто его отправлял. Но, тем не менее, если этого не знать, все выглядит логично. Тут вот ты залогинился, значит, система знает, кто ты. Про подмену бюллетеней можно тоже рассказывать, там, что, ну, раз электронный, никто не знает, только голосовал. Можно там вбрасывать как угодно, добавлять, убавлять, рисуй результаты, какие хочешь. На самом деле тоже не так, потому что все эти бюллетени собираются, ну, есть такой термин блокчейн, многим знакомый, кому не знакомый, это, ну, цепочка информации последовательная. Бюллетени собираются в единую цепочку. Если один там вынуть или подменить, разрушится вся цепочка. Она собирается, голосование кончается, и специальным ключом, который может ее расшифровать, только тогда ключ собирают из там пары десятков частей тоже разрозненных, объединенным ключом расшифровывают и узнают цифры по бюллетеням. Тоже, когда эту внутрянку видишь, понимаешь, становится, ну, как-то логично, ну, безопасно ощущается. Когда не понимаешь, а многие не понимают, ну, просто не интересуются, а оппоненты ходят активно, рассказывают там, что черный ящик работает несправедливо внутри и нечестно. Вот таким образом и пытаются, собственно, раскачать и дискредитировать.
4: Василий Евгеньевич.
5: Плюс, действительно,
4: Да. Знаете, хочется еще успеть у вас спросить про новый формат голосования с использованием спутниковой связи нового поколения. В тестовом формате это будет осуществляться. Хотелось бы услышать от вас, как вообще вот это голосование через спутниковую связь поможет проголосовать жителям удаленных территорий. И вообще хочется услышать о плюсах, возможно, о минусах, потому что это новшество такое и достаточно интересное новшество.
5: Безусловно, новшество технологично и здорово, что у нас это появилось. Суть в том, что, я как сказал, это газ-выборы оторваны от интернета, Поэтому, чтобы передать данные, они стекаются в территориальный избирком, и оттуда по проводу, зашифрованному каналу, который не связан с интернетом основным, локально отправляются, ну, соответственно, там, в систему. А на отдаленных территориях проводы физически не протянуты, они очень отдаленные, это далеко. И поэтому есть попытка заменить провод просто спутниковой связью, чтобы также без гипотетической даже возможности внешнего вмешательства была возможность передать информацию без шнурка, и наши люди могли удобно и понятно проголосовать. Ну, собственно, там тоже наши граждане им создают таким образом удобство, сохраняя при этом управляемость безопасной системы.
3: Да, потому что спутники наши, соответственно, повлиять на процессы никак не получится.
4: Ну, это правда удивительный процесс. Василий Евгеньевич, еще, знаете, хотелось бы у вас спросить, пока есть еще время для общения с вами, что самое основное, наверное, должны знать наши слушатели и в целом россияне, которые планируют голосовать, чтобы не поддаваться ни на какие фейки в дни голосования, не поддаваться ни на какие провокации. Потому что мы как раз вчера даже с Мишей разговаривали очень много о работе мошенников, и сейчас, наверное, больше я не о мошенниках спрашиваю. Вот в целом, что нужно знать, чтобы, да, не поддаваться на фейки и провокации в день голосования? К чему нужно быть готовым?
5: Я думаю, ментально надо быть готовым к тому, чтобы думать своей головой и сформировать заранее для себя ответ, за кого, как голосовать, и не бежать в попыхах на эмоциях от того, что в последний момент тебе закинули какую-то информацию, потому что так же, как вот мошенники телефоны на деньги разводят, также можно попытаться вот человека подцепить и провести просто вот, ну, оппозиционным путем. То есть первое – ментально думать своей головой, а технически я бы рекомендовал голосовать дистанционно через там госуслуги. Банальный совет, но на самом деле проверить компьютер на вирус с помощью антивируса, потому что как раз способ подделки, ну, один из способов подделки, как считается, дистанционного голосования, это, ну, в общем, заразить компьютер вирусом, который в момент незаметный для пользователя фактически там подменит то, что он нажимает. И потому что система плохая, потому что на стороне пользователя он думал жмет одну кнопку, а на самом деле это было неправда, он жал, как бы ему подменили результат нажатия кнопки. Вот чтобы этого избежать, голос ушел тот, который хочешь, техническую безопасность немножко обеспечить, и, в принципе, все, больше ничего не отличается от обычных выборов. Иди и голосуй.
3: Вот это интересно, кстати, про вирусы. Да. Огромное вам спасибо, Василий Евгеньевич, за беседу. Василий Ющук, эксперт по информационной войне и конкурентной разведке, был с нами на прямой связи.

0: Информация о том, что медведи нападают на определенные населенные пункты, у нас в СМИ появляется. С начала этого года там уже больше 10, по-моему, случаев, больше 10 жертв этих нападений. А вот с тем, как на это реагируют граждане, здесь есть уже разного рода эксцессы, в том числе связанные с применением высоких технологий. Есть село Дуль-Дурга в Забайкалье, прошу прощения, если неправильно ударение произнес, и жительница этого села опубликовала в интернете фейковое изображение, сгенерированное медведя. На это обратили внимание профильные службы, и, соответственно, когда выяснилось, что никакого медведя там на самом деле не было, женщине вполне обоснованно поступил штраф в размере 30 тысяч рублей.
1: Причем, 30 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения сотового телефона, айфона 11 был у этой женщины.
0: В общем, обсудим, почему так делать не надо, и как легко или нелегко делалась женщина после такой публикации, и как, в принципе, у нас в суде рассматриваются случаи использования и вот для таких целей. С нами на прямой связи адвокат Сергей Жорин. Сергей Викторович, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот конкретно в этом случае использование изображения, сгенерированного искусственным интеллектом, это отягчающее обстоятельство?
2: Ну, это, в принципе, один из составов статьи, если не ошибаюсь, 13.15 КУАП. И это часть 9 этой статьи. Распространение под видом достоверных сообщений об общественно значимых событиях информации. Но мне кажется, что вы упустили очень важный момент, и в нем кроется причина, почему вот эту бедную женщину
0: так, давайте.
2: И потащили в суд. А дело в том, что вот эту фейковую фотографию подхватил информационный канал Минприроды Забайкалья, как бы там разместил, да. И потом, поняв, что это фейк, видимо, решили на бедной женщине отыграться и стали ее привлекать к ответственности. Меня вот эта история тоже впечатлила, в первую очередь потому, что, ну ладно, там оштрафовали, кстати, это минимальный штраф по этой статье, 30 тысяч рублей, но зачем же забирать у нее iPhone? Все-таки не какое-то такое страшное там преступление, можно было ее там и предупредить, или там оштрафовать, и мне даже стало жалко эту женщину, я предложил ей новый телефон купить. Поэтому, может быть, она откликнется, и все завершится благополучно.
0: Вот, да. Я надеюсь, что она слушает наш эфир, да?
2: Безобразничать не нужно, вот, но, на мой взгляд, это слишком суровое как-то наказание.
0: Может, для того, чтобы предупредить такие похожие случаи, потому что я просто до этого подобного не встречал.
2: Действительно, это происходит крайне редко, привлекает к ответственности по этой статье. Я думаю, что если бы Минприроды Забайкалья не эту фотографию не подхватила, то, наверное, женщина бы и не узнала о том, что так делать нельзя. Вот, поэтому вот в этой части как-то ее немножко жалко. И здесь, наверное, информационные каналы должны верифицировать сведения, которые в общем доступе. Тем более, что искусственный интеллект развивается очень стремительно. И, кстати говоря, тоже пользуясь случаем, здесь же на днях Верховный суд объявил, что к 2030 году чуть ли не 95% российских судей будут работать в связке с нейросетями.
1: Да-да-да, мы как раз это обсуждали, очень много времени этому уделили. И что интересного здесь вы для себя нашли?
2: Извините, что? Какой вопрос?
1: Сергей Викторович, я спрашиваю, вот говорю о том, что мы как раз в эфире «Радио Спутник» уделили почти час этой теме, и хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Спасибо большое, что вы об этом заговорили вместе с нами. Вот сейчас рассказывайте нам какие-то интересные детали.
2: Ну да, действительно, вот председатель Верховного суда Игорь Краснов вчера, вот была распространена информация, что утверждена концепция внедрения технологий искусственного интеллекта, судопроизводства. И мне кажется, что, ну, во-первых, это неизбежно, а во-вторых, это очень полезно. Потому что действительно, на мой взгляд, это может сократить текущую вот такую рутину, потому что судьям и их аппарату приходится много делать технической работы. И порой уже не остается сил для вершения самого важного, наверное, да, это правосудие, справедливости и все такое прочее. Ни для кого не секрет, что не всегда, но судьи вносят решения, которые проще отписать, нежели которые соответствуют принципу справедливости. А здесь искусственный интеллект может технически помочь. Кстати говоря, многие граждане, которые не сильно погрузились в эту тему, боятся, что чуть ли не компьютер будет выносить решение и приговор. Это не так. Все-таки это будут делать судьи, живые люди. Но техническая помощь будет очень важна. Я считаю, что это правильное направление. Конечно, будет какой-то переходный период, когда будут вот так называемые галлюцинации искусственного интеллекта, будут какие-то сбои, но это неизбежно. И я считаю, что председатель Верховного суда очень правильно делает, что не боится этого и внедряет. И это, я думаю, что граждане оценят спустя какое-то время. Я думаю, что нам это всем понравится.
0: А хочется на самом деле, да. Прошу прощения, Лесо, на самом деле очень такая тяжелая тема, как будто бы вырисовывается с использованием фото вот в таких преступлениях, потому что, ладно, медведь, это с одной стороны, да, там люди выехали на адрес, там силы, средства потратили, но с другой стороны, вот ситуация, многоквартирный дом, сосед там твое парковочное место занял, а ты сгенерировал изображение, как он закладку во дворе выкапывает, и пошел с этим в полицию. И вот как в таком случае быть?
2: Ну, за это существует уголовная ответственность, заведомо ложный донос. И, кстати говоря, и далеко до изобретения вот искусственного интеллекта такое было. Это звонки, вот многие мои доверители звездные, в основном, кстати, рэперы, подвергаются очень часто таким, что называется, пранкам, когда так называемые доброжелатели звонят в полицию, говорят, что вот в такой-то квартире происходит там продажа запрещенных веществ. И не нужен никакой искусственный интеллект, и артисты часто сталкиваются, что к ним в квартиру вламываются так называемые тяжелые, то есть там спецназ, да. Ищут, соответственно, запрещенные вещества, а это был так называемый фейк. Поэтому из-за того, что кто-то порезался ножом, не обязательно запрещать сам инструмент. А женщина в данном случае, ну, медведерца, ну, решила, наверное, взбодрить соседей. Слава богу, наверное, не произошло каких-то отягчающих последствий. Можно было ее, конечно, оштрафовать, но как-то мне жалко, вот именно, что у нее забрали последнюю технологическую радость, смартфон. И вот мне кажется, что это перебор в данном случае.
1: Все-таки хочется, знаете, понять, напоследок услышать от вас для наших слушателей, это тоже будет полезно, как отличить творчество безобидное от реального правонарушения?
2: Ну, для того, чтобы отличить от правонарушения, нужно интересоваться, что запрещено. И, кстати говоря, здесь искусственный интеллект тоже очень хорошо помогает. То есть можно верифицировать с помощью разных нейронок, плюс пропускать сквозь призму критического мышления. Все-таки к интеллекту искусственному должен прилагаться и естественный интеллект. Ну и, конечно, предполагать последствия. То есть одно дело там мишку сгенерировать, а другое дело то, что вот вы привели пример, там какую-то закладку. То есть, ну, здесь, если кто-то генерирует такие картинки, наверняка предполагает, что могут быть серьезные последствия, поэтому нужно думать и предвидеть последствия и не хулиганить.
0: Да, чего многим людям, к сожалению, не хватает. Благодарим вас, Сергей Викторович, за беседу. Сергей Жорин, адвокат, был с нами на прямой связи.

0: Один из российских крупнейших видеосервисов провел опрос среди пользователей на предмет того, какие мультики они бы хотели, чтобы посмотрели их дети в дальнейшем. И, к удивлению, как будто бы многих, первое место с показателем в 15% возглавили смешарики.
1: Отлично, отличный результат. Ты знаешь, я знаю огромное количество людей, взрослых людей, которые любили смотреть смешариков и смотрят их до сих пор. Когда я спрашиваю, почему, в чем секрет смешариков, все говорят о том, что там есть очень много разных сцен поучительных, которые периодически могут даже заменить психологов. И, как это ни странно, недавно разговаривала тоже с ребенком про смешариков, и она рассказывала, что там есть, к сожалению, я не вспомню название, какое-то очень сложное название было. Там есть какие-то специальные сцены, вплоть до, не знаю, отсылок к каким-то грандиозным фильмам. Угу. То есть это, знаешь, как 25-й кадр, ну, полезный 25-й кадр.
0: Да, ну, а персонаж Бараша, который страдающий интеллигент, вот он прям с детства мне сильно запомнился. По поводу этого топа, в топ-10 также вошли бременские музыканты, Винни-Пух, Ну, погоди, Чебурашка, Простоквашино, Дядя Федор, Ералаш, Карлсон, Король Лев и Галилео.
1: Мне понравилось, 65% пишут о том, что 65% родителей показывают детям контент из своего детства или планируют это делать. На самом-то деле здесь 100% могу подтвердить, как родитель, который показывает контент из своего детства, в большинстве случаев, наверное, мы так и делаем, потому что в наше время фильмы были замечательные, но и сейчас российское кино тоже, ты знаешь, показывает очень качественные
0: картины. При этом советские мультфильмы из подборки не уходят, и это тоже здорово, потому что это преемственность поколений в том виде, в котором мы ее очень сильно приветствуем. При этом, несмотря на то, что в топ-10 нет фильмов там, других советских, ну, «Ёжик в тумане», «Жил-был пес», «Карлсон», это все тоже среди вариантов ответа присутствует, пусть и в несколько меньшем количестве.
1: Еще 32% знакомят детей с советскими и российскими полнометражными мультфильмами. Среди них лидируют «Ёжик в тумане», «Жил-был пес», «Карлсон», да, все, что ты перечислил. А «Ёжик в тумане» ты любил смотреть этот мультик?
0: Конечно, у меня папа до сих пор цитирует оттуда фрагменты. Это очень-очень здоровский мультик.
1: А зарубежную анимацию детям показывают из собственного детства. Родители показывают детям в 25% случаев. Ну вот, наверное, в такую статистику, в принципе, я и верю. «Шрек», «Белоснежка», «Семь гномов» и «Мой сосед Тоторо». Поправьте мне, пожалуйста, ударение.
0: Вот сразу видно, кстати, человек мультик не смотрел.
1: Да, не смотрел, но наслышанно говорят, он действительно тоже неплохой. Это уже не... Это что у нас такое? Это аниме.
0: Я не в курсе, я тоже его не смотрел, поэтому ничего не могу сказать. Среди шоу, которые собираются детям включать «Спокойной ночи, малыши», в гостях у сказки «Улица Сезам». Большинство родителей отмечают, что детям нравится контент из их детства. 85% родителей считают, что показывают хорошие мультики детям. Давайте, в принципе, показывать подрастающему поколению все то, что нравится нам, потому что вкусы, я уверен, у всех нас хорошие, раз вы нас сейчас слушайте. Михаил Алимов, Лесо Хабалова. Для вас работали выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.

0: Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев.
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
5: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
7: 18, 19 и

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Украинская сторона активизировала вбросы в Херсонской области. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского рассказала о негативной атмосфере в офисе главы киевского режима. Премьер-министр европейской страны подал в отставку. Об этих и других темах подробнее далее. Украинская сторона активизировала вбросы в Херсонской области в связи с выборами депутатов Государственной Думы. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. По его словам, подобные материалы могут внешне имитировать официальные сообщения и документы. Он попросил внимательно относиться к такой информации и сверять ее с официальными сообщениями органов власти региона. Все решения, которые действительно принимаются, доводятся до жителей по официальным каналам, сказал Василенко. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в его офис берут только тех, кто умеет делать красивые презентации. Мендель крайне негативно описала атмосферу в офисе Зеленского. По ее словам, в администрации царит раздор и лицемерие, а попытки сотрудников подсидеть друг друга не прекращаются. Из регулярных перемен настроения Зеленского и неспособности контролировать свои эмоции министры зачастую лишь делали вид, что выполняют его поручения, так как он мог попросту забыть о них или отругать чиновника за выполнение своей же просьбы. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Матео Сальвини заявил, что поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, подготовить доклад с предложениями о мерах, которые правительство может принять для их поддержки. По его словам, речь идет примерно о 350 компаниях, работающих в различных секторах, от моды до сельского хозяйства. Кроме того, Сальвини поручил подготовить отдельный доклад о сложностях, связанных с санкционными нормами Евросоюза в отношении России. Разговоры о спорной принадлежности крымской коллекции скифского золота, переданной Нидерландами Украине, неправомерны с юридической точки зрения. Все артефакты стоят на учете в Музейном фонде России и были у нее украдены. Об этом заявил директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры России Иван Лыкошин. Он уточнил, что коллекция представляет собой свыше 1500 артефактов, которые были похищены у нашей страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Украине нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали. Есть угроза разграбления коллекции. Крымские музеи в октябре 2023 года направили иск в Европейский суд по правам человека, который в июне 2024 был принят к рассмотрению. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон на фоне победы оппозиции на парламентских выборах заявил, что подает в отставку. Кристерсон возглавляет правоцентристский блок, который проиграл на парламентских выборах. Они прошли 13 сентября. Он добавил, что результаты выборов могут создать сложные условия для формирования следующего правительства, поскольку различные заявления, сделанные партиями перед выборами, могут стать препятствием для кандидатов в премьер-министры и коалиции. По его словам, необходимо провести переговоры со всеми партиями, чтобы создать условия для стабильного и эффективного правительства. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин. И первую половину этих 60 минут посвятим экономике. На прямой связи со студией финансист, исследователь, создатель сообщества «Мультипликатор» Эван Голованов. Эван, я вас приветствую.
3: Да, приветствую, Алексей. Рад слышать.
2: Взаимно. Явился свету замечательный документ, выпущенный Центральным банком, который носит название «Основные направления развития финансового рынка на 27-й».

0: в период 28 и 29 года. Ну, вот, насколько я понял, там наблюдается, может, я ошибаюсь, лебеди-рака-щукизм. То есть, с одной стороны, ЦБ хочет найти меры для поддержки компаний, которые финансируют предпринимателей разнообразных, а с другой поставить барьеры на пути дорогих потребительских займов, чтобы народ не разгонял инфляцию, соответственно, и это не приводило к ужесточению кредитно-денежной политики. Как можно совместить вот эти два совершенно разнонаправленных, с моей точки зрения, могу ошибаться, сейчас поправите, так сказать, тренда?
1: Да, на самом деле я с вами соглашусь здесь, что документ такой достаточно интересный, потому что если мы говорим про как раз там, борьбу, да, мы можем, наверное, сказать, что это некая борьба с МФО и закручивание лимитов там, то это скорее вообще не про, наверное, ограничение поддержки населения или не про убирание каких-то кредитных инструментов, а это во многом инструмент денежно-кредитной политики. Ставку повысить не можем. Людям деньги нужны, что мы можем сделать? Мы можем закрутить лимиты, потому что помимо ставки у, как бы, у Банка России есть еще такой способ влияния на денежно-кредитную политику, да, как различные банковские лимиты. Поэтому, как мне кажется, этот документ, он вообще может быть...
0: Извините, я хочу уточнить, ставку понизить не можем или все-таки повысить?
1: Повысить не можем.
0: А, вот именно сейчас, повысить, вы так и имели
1: ну,
0: в виду.
1: Ну, сейчас да. же уже все, сейчас же уже как бы, да, не снижаем. Помимо этого, Банк России, вообще все мировые центральные банки, они часто действуют однонаправленно. Почему однонаправленно? Потому что опираются на похожие методы монетаристские. Вчера что сделал ФРС США? Ставку повысили. Наш Банк России как будто тоже, если бы не было, ну так скажем, такой воли на то, чтобы ставку больше не повышали, если бы не было такой воли, в том числе от президента, да, который четко сказал, что как бы, ставочку хотелось бы видеть ниже. И вот она и случается ниже. Если мы вспомним вообще 2025 год, июнь 2025 года, ПМФ тот, то там обсуждения о ставке были, наверное, на первом месте вообще. И у Банка России тогда была позиция, что... снижать пока рано, а потом эта позиция после ПМФа как раз в 2025 году, она немного изменилась. Поэтому, как мне кажется, этот документ, он в целом просто закладывает в себя, так скажем, почву для того, чтобы все равно влиять с точки зрения ужесточения на потребительский спрос. Поэтому мы и видим здесь вот такие вот, да, можно сказать, реформы микрофинансов. Потому что, по сути, это же делит на несколько категорий вообще заемщиков, что у нас есть какие-то там такие, скажем, целевые, да, кредиты, там, автокредиты и так далее, ипотеки, да, и у нас есть там займы бизнесу, да, это хорошее дело, но у нас есть вот такое вот, так скажем, неуправляемая потребительская масса кредитования, где Банк России до конца не понимает, зачем. Хотя, на самом деле, по-людски понятно, зачем. Если у тебя там до зарплаты нужно занять, чтобы банально себе квартиру оплатить, еще что-то. Это же не целевой займ, это не автокредит, это не телевизор ты там себе в МВидео покупаешь. А это просто тебе нужны деньги по какой-то причине. И вот закручивается именно это, потому что там было, ну, тоже объективно много не очень хороших практик. Например, люди там набирали себе микрокредитов, шли там в ставки играли, или ими там перекрывали уже там какие-то кредиты в более традиционных финансовых организациях. Поэтому здесь в целом, наверное, такая проблема микрофинансовых организаций есть у нас в стране, потому что очень высокие проценты, люди многие, которые финансово неграмотны, просто попадали из-за этого в финансовую кабалу. И поэтому здесь, да, вот там одна из мер же, это ограничить полную стоимость кредита 100%. То есть если ты там взял условно 1000 рублей, чтобы полная стоимость кредита, да, была на 100%, а не там 250%, не 300%. Да, когда люди там могли взять 1000 рублей и оказаться должными миллион. Ну, понимаете тоже, законы про коллекторов почему принимали, потому что до этого вообще с этим были тоже такие вот проблемы. Поэтому я думаю, что нас ждут дальнейшие реформы вообще сектора МФО, пересмотр вот этих вот всех легальных игроков, которые могут людям деньги выдавать до зарплаты. И, к сожалению, у всего есть обратная сторона. Когда мы говорим о позитивном о чем-то, да, что вот вроде люди там не смогут себе набрать, чтобы в ставки отнести. Но ведь если такие люди по-прежнему есть, то они куда-то пойдут. И они могут пойти к серым кредиторам. Они могут пойти в какие-то, ну, не совсем, да, там, так скажем, регулируемые заведения. Да, конечно. И если они пойдут туда, то как они будут вообще уже защищены, будет ли там действовать закон о коллекторах, мы этого пока не знаем. Поэтому если мы с каким-то явлением боремся, то надо понимать вообще, почему социально это возникает. Ну, а мы понимаем, что у нас экономика сейчас тормозит, и с одной стороны, да, с этим нужно, да, как будто этим заниматься, но с другой стороны, может быть, сейчас не совсем лучший момент, потому что людям сейчас финансово сложно.
0: Извините, у меня такой вопрос, а зачем, в принципе, идти в микрофинансовые организации, если банки, хотя, не знаю, может быть, не всем, но предлагают вот эти вот кредитные, да, карточки, когда тебе на полгода без процентов и там довольно серьезный лимит, ну, их, они варьируются, видимо, в зависимости от вклада, но тем не менее, то есть, если до зарплаты перехватить, лежит у тебя эта карточка, ну, там 10 тысяч использовал, потом зарплата пришла, докинула обратно, и вообще никаких процентов платить не надо. Или я наивный, ну, это... какой-то вопрос задаю?
1: Нет, это хорошо работает, если у тебя есть официальный там доход, ну, там, да, и немного факторов риска. Если у тебя нет официального дохода, есть уже высокая долговая нагрузка, например, то есть у тебя нет зарплаты, и при этом ты каким-то образом гасишь кредиты, которые набрал, когда у тебя была зарплата, и ты сейчас занят, предположим, вообще там зарплату, ну, есть же такое, да, на руки получаешь, ты вообще в серой зоне трудовой, то вот тебе банк уже такую карточку не очень будет,
0: да, не даст.
1: Так скажем. Да. Да, я вам скажу, вот как есть. Я однажды был, значит, в магазине, покупал телевизор, и мне говорят, что вы можете, значит, телевизор оформить в рассрочку, скидка будет там 1000 рублей, вот какая-то новая карта. Это было давно, когда вот эти вот карты только появлялись. Я говорю, ну ладно, чем черт не шутит, давайте попробуем. И на тот момент у меня не было официального трудоустройства, я был индивидуальным предпринимателем, ну, действующим, то есть там с выручкой, с налогами оплаченными, то есть все было хорошо, да, и оборот был нормальный, но мне эту карточку не дали, то есть я провел там 20 минут в оформлении, и мне пришел отказ. Как бы, понимаете, да, хотя, казалось бы, я там был занят в экономике, там, да, до этого у меня было официальное трудоустройство, не было вообще никакой долговой нагрузки, карту не дали. А сейчас как будто денежно-кредитные условия только жестче стали. Поэтому получить деньги становится сложнее, это факт.
0: Смотрите, тогда продолжаю разговор, потому что он каждого касается. Значит, выходит, у нас таких людей много, ибо я вот как обыкновенный человек выхожу из метро, там рынок, там, значит, торговый центр, и вот в окружности метров в 200 5 или 6 вот этих вот МФО с разными названиями, ну понятно, да, что это, и плюс еще 2-3 ломбарда. Значит, у нас таких людей много, иначе на что они живут-то, вот эти все конторы?
1: Да, конечно, это все есть, просто, может быть, там вы, например, в своей социальной группе этого не видите.
0: Да, я допускаю, это... конечно, да.
1: Да, но это, да, но это не значит, как бы, да, то, что этого нет. Более того, вот в метро едешь, например, да, ну, сейчас, понятно, с этим стали больше бороться, но раньше было этого больше. Или в регионах, когда, скажем, если в регионе там пройтись где-нибудь там в районе главной улицы, вы увидите там «поможем с долгами». Да, там никто не дает деньги, мы дадим деньги, помогаем людям в сложном финансовом положении, там, вы банкрот, там, идите к нам, ну, вот это вот все. Банкротство физических лиц, это же, ну, тоже очень такая была большая индустрия, ну, просто огромная на самом деле. Вот, кстати, я данные ЦБ здесь открыл, во втором квартале число договоров с МФО впервые за 6 лет упало на 1,4%, до 26,4 миллионов договоров с МФО.
0: То есть это у нас практически каждый седьмой, с учетом детей, стариков там и так далее, берет эти вот займы?
1: Ну, я думаю, что не каждый седьмой. У меня есть, например, да, там, знакомый, который пользовался этим. И вот конкретно на примере вот, да, вот конкретного человека и его социальной группы я могу сказать, что... у него, как бы, да, там было взаимодействие с 5 или 7 вот этими конторами. То есть там ты берешь в одной, а потом берешь в другой, чтобы отдать вот в этой, ну, и вот это вот, куб вот этот идет. И так люди, на самом деле, попадают в эту финансовую кабалу. Поэтому лучше всего вообще там не брать. Но другое дело, что бывают самые разные жизненные ситуации, и современный мир очень сложный, и он очень многогранный. И нам может казаться, что чего-то нету, но на самом деле есть все, да, Ну, сами понимаете.
0: А если все-таки возвращаться к началу разговора, как сделать так, ну, я сейчас просто очень огрублю и упрощу, чтобы предприятия получали кредиты, важные предприятия, которые действительно людей содержат, ну, то есть рабочие места предоставляют, там у них прибыль какая-то есть, полезное дело делают, получали деньги под 5%, в том числе там сельскохозяйственные, а вот те, кто хочет себе 10-й телевизор купить или там вторую квартиру, те под 20, там, может быть, даже по 30. Так вообще возможно в экономике или так не бывает?
1: Да нет, это возможно, и на самом деле мы к этому и двигаемся. Угу. Просто, да, я сказал, что, может быть, не в самое лучшее время, потому что экономика сейчас, да, не самая простая, и мы вот, да, закручиваем там людям потребительское кредитование, но мы же можем сделать, и Банк России это и делает. Да, для тех, кто берет 10-й телевизор, для тех, у кого огромная, например, долговая нагрузка, разнарядка, да, это банковские лимиты, им не давать, ипотеки им не давать, пусть платят за телевизор. Если это предприятие не закредитованное, то у него, конечно, совершенно другой уровень риска, и банку выгоднее дать ему деньги. Другое дело, что вы сказали очень важную вещь, предприятие прибыльное, создает рабочие места, а у нас как будто вот есть тоже несколько категорий. Есть те, кто, ну, объективно создает рабочие места и огромную социальную какую-то играют роль, но при этом они могут быть не очень прибыльными, угу. И они не могут взять деньги на рыночных условиях. И здесь мы можем им помочь только волею государства, никак иначе. Да? Тут и Банк России, и коммерческие банки, но кто-то же за это должен заплатить, потому что коммерческий банк, к нему пришло 10 предприятий. Эти просят под 15 денег, а одно под 5, потому что рабочие места делает, но денег нету. Ну и зачем ему давать под 5 с экономической точки зрения для коммерческого банка? Нет смысла. Здесь пример льготной ипотеки, потому что когда банк дает льготную ипотеку, кто-то за нее платит. А кто платит? Мы с вами платим своими налогами, потому что бюджет компенсирует коммерческому банку. И получается, что здесь просто, может быть, когда бюджетная нагрузка будет меньше, бюджет сможет компенсировать какие-то, да, вот такие вот кредитные программы для тех, кто создает очень большой социальный эффект, однако не может похвастаться финансовыми результатами. Это тоже нормальная практика, потому что, ну, у нас есть такие предприятия, вокруг которых может стоять город, да, и держаться просто жизнь, да, тысяч, может быть, десятков тысяч людей, и это предприятие выживает во многом благодаря государству, но не благодаря своей прибыльности. А с другой стороны, те, кто прибыльный, те, кто умеет зарабатывать или может зарабатывать в текущих условиях, то они могут и на рыночных условиях взять. И опять же, если бы было такое, что у нас ставка чрезвычайно высокая, никто не берет, то, ну, не было бы никакого корпоративного кредитования. А оно же есть, получается, кто-то берет.
0: Но вот смотрите, а нельзя, все-таки, так сказать, рыночная экономика, это уже не звучит так сладостной музыкой в ушах наших граждан, а нельзя составить некоторые реестры, да, может быть, конечно, они будут развращать предпринимателей, но тем не менее, вот банк сейчас получает, условно говоря, выдает 100 рублей, а возвращается ему 120, правильно, да? Если он будет получать 5 рублей с каких-то других, ну, с ряда выбранных государством предприятий, с него что, как что-то убудет? Ведь банки — это самые прибыльные у нас сейчас организации. Может, они где-то поделятся с народным хозяйством? Потому что если у нас народное хозяйство загнется, то банкам не с кого будет получать. Это вот, я понимаю, может быть, я тоже наивный. Нельзя список составить?
1: Ну, знаете, с точки зрения, давайте так, с точки зрения как бы вот, ну, общечеловеческой морали, вы абсолютно правы. С точки зрения того, как работает рыночная экономика, правильно, если мы откроем учебник по экономике, да, то там написано, что предприятие стремится к максимизации прибыли. Банк стремится, банк предприятия, да, предприятие, к чему он стремится? К максимизации прибыли. Если он может всем выдавать 100 рублей и забирать 20, он будет делать это, потому что зачем ему кому-то выдавать 100 рублей и получать обратно 5?
0: У него должен быть какой-то стимул. ЦБ сказал, ЦБ или правительство, я не знаю, там,
1: ну,
0: как
1: это технически. Я думаю, что ЦБ — это, ну, не та организация, которая подобную разнарядку может дать. Если это будет правительство, да, то это уже, знаете, наверное, такая лоббистская игра, потому что, с одной стороны, есть банкиры, которые такие: ребята, мы хотим зарабатывать, а с другой стороны, есть там не банкиры, которые говорят: вы что-то много зарабатываете. И плюс еще, знаете, есть такой момент, тоже очень опасный, социально тоже, экономически. Если есть какой-то реестр, кому положены очень дешевые деньги, то появляется очень много людей и предприятий, которые хотят туда попасть. И среди них будет, ну, точно немало неблагонадежных или тех, кто на самом деле не должен там быть, но просто очень хочет быть для того, чтобы поменьше платить. И нам нужно быть на 100, на 1000% уверенными, да, что здесь мы нигде не... так скажем, да, упадем в лужу, потому что если мы год банки повыдают кредиты кому-то за 5 рублей, а не за 20, а потом через год придут правительству и скажут, ребят, у вас вот тут 60% тех, кто получил от нас льготные кредиты, это жулики. Закон, который там принят, и вот эта вот разнарядка, которая дана, она губительна, поэтому давайте-ка сворачиваться. И банки будут правы, да, потому что, ну, действительно, почему-то жулье какое-то понабрало. Поэтому это то, о чем вы говорите, это важно, но это чрезвычайно сложно, и в это должны вовлекаться и банки, и правительство, и все. А сейчас, ну, по моим ощущениям, как будто других задач слишком много важных для того, чтобы это было, ну, проработано на достаточном уровне. Но так то, о чем вы говорите, конечно, это разумно. И это, наверное, вопрос нашей национальной стратегии. Что во главе всего стоит? Да, там, общество, семья, да, там, наши какие-то ценности – или, может быть, там бесконечная погоня за деньгами, или, может быть, бесконечная погоня, не знаю, за техническим прогрессом, что угодно. В это должен верить каждый, да, в том числе и руководитель коммерческого банка, для того, чтобы это стало для нас жизнью и явью. Потому что если одна часть у нас обладает одними ценностями, другая – другими, то это будет постоянно ценностный культурный конфликт, который будет выражаться в экономике.
0: Эван, а я правильно помню, что во время ковида государство или даже, может быть, еще раньше, когда у нас были, по-моему, вот этот вот кризис Lehman Brothers, вот, тогда государство влило деньги в банки, то есть оно вот в сложной ситуации старается поддержать там проблемные какие-то на тот момент отрасли, то есть когда получать... Это мы, значит, вот так вот руки разводим и вот так все собираем. А когда надо самому поделиться, чтобы экономика работала, вот тут мы про свои прибыли говорим. Как это так бывает-то? Они же тоже бывают в сложной ситуации. А сейчас сложная ситуация, не знаю, сельскохозяйственные предприятия или там, не знаю, НПЗ с понятными, это, по понятным причинам. Почему тут не помочь? Вот у меня вопрос.
1: Ну, видите, все объясняется, да, теорией игр. Когда банкам нужно отдать, то это игра, в которой они, ну, теряют. И они стараются не отдавать. А когда им надо бесплатно получить, то они такие, ребята, все вместе, все сотрудники, идем и просим. Мы можем получить. И абсолютно, ну, логично, что такая сугубо коммерческая организация, заточенная на деньги, на максимизацию денег, когда может деньги получить бесплатно, максимально мобилизуется и их получает, а когда могла бы дать, ну, не бесплатно, подешевле, то она с этим будет бороться. Такова природа банковского сектора и текущей, наверное, финансовой системы. Но, знаете, я хочу сказать, что никто нам не гарантировал, и история точно не гарантирует, что так будет всегда. Потому что однажды это может когда-то измениться.
0: Ну, конечно, да. И тогда, если они придут, скажут, ребят, нам тут очень плохо, да, вот по тем-то причинам. Вот. И можно же им напомнить об этой ситуации, да? А вы вот там нам отказали, и мы сейчас вам откажем. До свидания, так сказать, идите вон деньги раздавать на рынке, условно говоря.
1: Тут, ну, такая тут, ситуация. Кстати, важно... Да, вы, говорю, морально, то есть я с вами согласен, но тут есть нюансы еще такие, что когда банкам дают деньги, а это же в итоге не банкиры все как бы забирают, и такие в моноклях, значит, в пиджаках, толстенькие, знаете, да, там курят сигары и развлекаются. Эти деньги, они потом в экономику все равно идут, государству интересно на самом деле это делать, потому что когда, да, там ковидные времена были, скажем, в Америке, и раздавали людям деньги, это раздается для чего? Чтобы стимулировать спрос, чтобы люди побежали и начали что-то покупать. Поэтому от этого экономика тоже выигрывает. И вот так вот и выходит, что как бы когда дают деньги в момент, когда спрос упал, экономика вроде выиграла, и поэтому банкиры на коне, а когда вот деньги нужно от банкиров получить, а экономика вся как-то не очень себя чувствует, то тут вроде как от этого нету какого-то супер-пупер экономического эффекта, поэтому и банкиры такие, ну, ребят, можно как бы потерпеть, давайте потерпим.
0: Еще один вопрос хотел задать. Я просто к тому, что бог с ней, с рыночной экономикой, когда тяжело, надо всем объединяться и друг другу выручать. Мое такое мнение, да, может быть,
1: согласен.
0: Какие-то моменты пропускать все вот эти вот численные экономические. Вы уже сказали о том, что ФРС на 0,25 поднял ставку американский, да, до 4%, и Трамп сильно этим недоволен. Вот для них эти 4% и вообще весь этот процесс, о чем говорит, у нас где-то полторы минуты.
1: Да, о чем говорит? Я пост сделал в своем телеграм-канале, Трамп попал на нефтяную иглу, потому что он сказал, что во всем виноват Зеленский в ценах на нефть, хотя на самом деле, да, нас это устраивает, окей, но на самом деле дело в том, что американцы делают на Ближнем Востоке. Цены на нефть огромные, они поднимают ставку, потому что они типичные монетаристы, в чем-то, да, Банк России здесь лучше, чем они, мне кажется, но тоже похож какими-то моментами. Ставкой ты не откроешь Ормус, все, Ормус закрыт. Нефть не идет, поэтому все будет дорожать, ты ничего с этим не сделаешь. Дизель, да, сколько на заправке стоит сейчас? 1,65 за литр, я в литр специально перевел. То есть хороший 95-й в Америке 1,37 доллара за литр. То есть, ну, огромные просто цены, которые американцев сейчас душат. И поднятием ставки этого не поправишь. Им нужно разбираться политически с этим. И на самом деле мы им тут можем помочь, если украинцы перестанут делать то, что они делают, перестанут, да, наносить удары по нашей гражданской мирной инфраструктуре, то здесь как будто Трамп от этого может выиграть, потому что мы сможем, например, там, насытить, скажем, нашими поставками дизеля, потому что мы всегда в профиците по дизелю, нашими другими нефтепродуктами мировые рынки. Никакие санкции нам здесь будут не страшны, им наоборот будет выгодно их дальше снимать. И мы, получается, на этом заработаем. Трамп решит немного своих проблем, а Зеленский останется в негативном, так скажем, здесь, можно так сказать, да, положении относительно всех мировых процессов, что нас тоже устраивает. Поэтому повышение ставки ФРС США для нас супер позитив, я так считаю.
0: Спасибо большое, Иван Голованов, финансист, исследователь, создатель сообщества «Мультипликатор», был в эфире. Радио «Спутник» на прямой связи. Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства являет собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Верить, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций примет решение о беспристрастном расследовании провокации в Буче, не приходится. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам, доклад содержит имена и фамилии людей, выдаваемых за мирных жителей, с описанием военного или экстремистского функционала, который они исполняли. Захарова считает, что по заявлениям о якобы преступлениях российской армии в Буче необходимо провести глубинное расследование с эксгумацией тел и проведением экспертиз. Правительство и регионы России должны помогать бизнесу компенсировать подтвержденные вложения в физическую защиту объектов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. На нем обсудили вопросы господдержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от них. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Киев готовится к возможной встрече Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Он рассчитывает, что одним из ее результатов будет достижение договоренностей о перемирии на Украине. Ранее временный поверенный в делах Украины в США Денис Сенник сообщил, что украинская сторона рассчитывает, что Дональд Трамп встретится с Зеленским во время заседания Генассамблеи. Должность уполномоченного по правам участников специальной операции и членов их семей при губернаторе появилась в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, для Курской области, как прифронтового региона, это имеет важное значение. Губернатор отметил, что уполномоченный будет работать напрямую с семьями, держать на контроле обращения и помогать с документами и льготами. Сотрудники Министерства внутренних дел Южной Осетии доставили бюллетени для голосования на выборах президента республики на избирательные участки в Москве и Северной Осетии, сообщает пресс-служба министерства. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. Этот день в республике объявлен выходным. Аферисты от лица избирательных комиссий и других официальных структур рассылают россиянам сообщения о возможности якобы проголосовать на выборах в единый день голосования через мессенджер, рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Он подчеркнул, что аферисты убеждают жертву в легитимности такого способа голосования и затем просят ее перейти по фишинговой ссылке, скачать приложение якобы для голосования и ввести личные данные. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Я Михаил Алимов. В ближайшие полчасовку обсудим две темы. И начнем мы с нового законопроекта о санкциях американских против российских торговых партнеров. Если говорить конкретнее, то против крупнейших импортеров российского топлива. В чем заключается новость? А в том, что Индия уже ответила на принятые Конгрессом США санкции, которые сейчас ушли на подпись к Дональду Трампу. Будем говорить с экономистом, экспертом финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем. Станислав Павлович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Как оцениваете реакцию Индии по поводу вот потенциальных санкций, которые ей грозят? Потому что, как по мне, реакция достаточно сдержанная.
10: Да там нет никакой реакции. То есть они просто сказали, что будем заниматься защитой индийских интересов. Если они, например, запретят своим компаниям импортировать нефть из России, будет одна реакция. Если они, например, скажут, что мы переходим на новый этап сотрудничества с Россией, при которой американские санкции для нас в принципе не имеют значения, будет третья реакция. Либо они, скорее всего, сделают то, что они делают всегда. То есть общее заявление, а на практике что-то вроде компромисса, то есть при котором часть нефти будет приходить из России напрямую, часть будет скрываться за всевозможными посредниками. Ну, например, вот то, что Bloomberg и прочие агентства рисуют в разделе поставки в неизвестную Индию. То есть формально закупает какая-нибудь компания, которая формально является трейдером, зарегистрированным где-нибудь в Азии или на Ближнем Востоке, потом через нее нефть в итоге доходит до Индии. И западные агентства это отмечают как поставки не в саму Индию, а в неизвестную Азию. Мы с вами это наблюдали последние несколько лет, потому что, хотя как бы вот этого закона Грэма у нас тогда не было в жизни, но были похожие меры давления. То есть Трамп регулярно рассказывал, что вот-вот Индия прекратит закупать российскую нефть, или ему что, Нарендра Моди обещал, что прекратят закупать российскую нефть. Как вы видели, ничего этого не происходило, но объемы, которые шли в Индию напрямую или которые шли через посредников, они менялись.
2: Учитывая последние события на нефтяном рынке, я так понимаю, что в Нью-Дели заинтересованы и будут в дальнейшем заинтересованы именно в наших поставках.
10: Ну, сейчас половина примерно всего импорта для Индии идет из России. Было меньше. А когда был до 22 года, там до 23-го, там буквально речь шла пару процентов. На фоне того, что других источников нефти крупных для Индии сейчас нету, на Ближнем Востоке дополнительные проблемы. Мне очень сложно себе представить, чтобы индийское правительство на полном серьезе, даже ценой там, попыток сохранить какие-то объемы торговли дополнительной с Америкой, чтобы она от российской нефти отказалась. А где-то да будет нефть для 1,5 миллиарда человек, которые составляют население Индии. Там огромный сельскохозяйственный сегмент экономики. Если не брать нефть для нефтепродуктов, собственно, для этого сегмента, покачнутся позиции Нарендра Моди, его партии и так далее. Поэтому моя версия заключается в том, что, как и раньше, Индия продолжит закупать российскую нефть в больших количествах. Часть этой нефти уйдет в зону посредников, что будет сначала с удовольствием отмечено западными агентствами, политиками, как то, что, видите, Индия частично от России отказалась, а через пару недель они вновь напишут, что, вы знаете, на самом деле не отказалась, а просто усложнили цепочки поставок.
2: Вот во всей этой истории с нефтью было много споров со стороны республиканцев и тех же демократов, потому что демократы вот уверены, что поскольку у Трампа будет лишь возможность эти пошлины вводить, то их даже и не будет. Вы как считаете?
10: Ну, в принципе, Трамп может и не торопиться эти меры вводить. Значит, Америка – это президентская республика. Иными словами, законодательная власть может только подтолкнуть исполнительную власть к тому, чтобы что-то делать. Это у них описывается через, как называемые, модальные глаголы «президент shall» и там «might» и «impose sanctions». Имеется в виду, что если президент не захочет этого делать, например, оправдывая более высокими какими-то интересами отношений, скажем, Америки с Индией, он этого не будет делать. А кто конкретно эти санкции администрирует, это президентская вертикаль, это так называемые офис по контролю за иностранными активами, офис of foreign control, который подчинен американскому Минфину. Департаменту сторожей. Поэтому, если Затафак не выпишет санкции против конкретных покупателей российской нефти в Индии, можете считать, что эти санкции на Индию никак не повлияли.
2: Если мы рассмотрим модель, когда Россия и Индия рассчитываются там рублями, рупии не используют, SWIFT и прочие нехорошие системы, от которых нас отключили, то каким образом Соединенные Штаты, в принципе, могут контролировать те процессы вот в рамках взаимной торговли между двумя странами? Есть ли у них возможность отследить, сколько нефти мы Индии продаем, например?
10: Ну, могут отследить. Видите, они графики-то рисуют, тоже не дураки, когда пишут, что в неизвестную Азию ходит нефть, которая потом оказывается в Индии. Вопрос в том, после этого они что готовы делать? Они готовы спустя рукава на это смотреть, потому что не хотят рисковать конфликтом с Индией? Или они хотят пойти ва-банк и сказать, что Индия, ну вот не хотите вы подчиняться нашим регуляторным методам? Или делайте только вид, что подчиняетесь, а на самом деле не подчиняетесь? Да мы вас накажем. Мы, да, лишим индийских компаний доступа на американский рынок и еще что-нибудь. Но вот когда американцы в прошлый раз пытались это сделать, повторяю, история тянется несколько лет уже, как они что сказали, что мы вводим ограничения на индийские товары дополнительные, но исключаем из этого списка те товары, которые наиболее важны для Америки. А это индийская фармакология, и это та электроника, которая собирается в Индии и потом идет на американский рынок. Но индийцы увидели и сказали, хорошо, значит, ничего суперстрашного не происходит. Поэтому физический объем российской нефти в Индию по-прежнему будут идти крупные, возможно, колебания, но они все равно будут крупными. Цена, то есть дисконта на российскую нефть, Индия может в этой ситуации потребовать. Мол, видите, нам приходится отбиваться от американского давления, поэтому давайте дисконты. Эти дисконты могут увеличиться по сравнению с тем, что были. Но, с другой стороны, тут же другие факторы вступают в игру. Если на Ближнем Востоке ситуация не будет улучшаться, если конфликт между Саудовской Аравией и Ираном или иранскими прокси будет разрастаться, там, как говорится, покупателям будет не до жиру. И в этой ситуации, возможно, Индия будет даже соглашаться на меньший дисконт, чем бы она могла бы потребовать, если бы не было ближневосточного аспекта.
2: Если отвлечься от энергетических наших взаимоотношений с Индией, в чем сейчас главная заинтересованность у Индии помимо наших энергоресурсов? Вот я сейчас тут читаю новость, например, Росатом будет строить в Индии опытное производство той же титановой губки. Что мы приносим в Индию, что Индия дает нам сейчас?
10: Я думаю, ответ на этот вопрос можно посмотреть, например, на сайте российского президента. Там рассказывается, что было, когда он в последний раз ездил в Индию, это было в конце прошлого года, то есть это было не касательно БРИКС, а касательно именно российско-индийских отношений. Там выложен список более нескольких десятков проектов, которые включают в себя энергетику, машиностроение, фармакологию, различные виды энергетики современной, в том числе атомную сферу. Там предлагается строить атомные станции, возможно, Индия будет предлагать модульные станции, возможно, будут сейчас и плавучие станции. Это проекты создания совместных самолетов, как гражданских, так и военных, и еще очень-очень много. Индия, конечно, это не ровно Китай с точки зрения развития многопрофильности своей экономики, но там есть огромное количество тоже достижений, где мы можем совместно работать. Поэтому я лично в это очень верю. Другое дело, с чем мы начали с вами разговор, как Индия отреагировала. Если бы Индия готова была как бы вообще отказаться от этого американцентричного мира и сказать то, что мы теперь в принципе не хотим соблюдать санкции третьих стран в отношении нашей двусторонней торговли с тем, с кем мы торгуем, то это было бы хорошо. Вот я сказал бы, вот я просто индийское правительство официально даю команду нашим предприятиям там, с госучастием не подчиняться американским санкциям, когда мы торгуем с Россией или с кем угодно еще. Вот это был бы новый уровень развития. Но на это пока что Индия не готова.
2: Если я не ошибаюсь, примерно вот в такой формулировке китайское правительство говорило.
10: применительно к некоторым предприятиям своим. Это касалось части НПЗ китайских, это не касалось китайских банков, чего я лично с удовольствием бы ждал. Вот тогда можно было говорить действительно о переходе к новому этапу развития. Если бы китайское правительство прямо сказало: уважаемые китайские банки крупные, мы вам настоятельно рекомендуем и в той степени регуляторки, где мы имеем на это право, указываем, не соблюдайте санкции третьих стран при торговле с теми партнерами. Было бы здорово, но пока этого еще нет. Это как бы следующий этап развития.
2: Станислав Павлович, вот вы как раз упомянули про американоцентричную экономическую модель. Вот ваше мнение, в какой она сейчас находится стадии? Многие эксперты говорят, что она, в принципе, подходит к закату, уже появляются альтернативные центры экономические, которые все больше в сторону от Соединенных Штатов уходят. Насколько далеко зашел этот процесс и наблюдается ли он сейчас, в принципе?
10: Он наблюдается, он вот, грубо говоря, конечная стадия американского доминирования, которая должна была по-любому прекратить существование просто в силу роста других экономических игроков. Грубо говоря, посмотрите на экономический глобус образца 30-летней давности. Ну там вот, был бы 96-й год на дворе, и тем более 92-й год, если взять вот 30 лет перед началом, скажем, СВО, да, и тогдашнего уровня конфликта западно-российского. Тогда не было вообще никаких альтернатив, почти не было альтернатив ни в сфере торговли, ни в сфере потребления и производства, ни в сфере компьютерных технологий. Даже вот олигарху обычному, условно говоря, где было поставить свою яхту, кроме как на Западе, где это не было. А сейчас хотите в Китае, хотите на Ближнем Востоке. То есть глобус меняется, а с глобусом экономическим меняется и глобус политический. Но это все требует времени. То есть это не меняется вот так, как бы в момент именно. Это такой некий долгий процесс увядания, где и другим странам придется находить свое место в мире, и Америке придется тоже это место переосмыслять.
2: Да, отдельные участники этого процесса еще и не хотят мириться со сложившимся порядком вещей и пытаются сохранить то, что было до этого.
10: Ну да, справедливо. Поэтому это такой процесс, который может еще и затягиваться. Он в процессе может сопровождаться конфликтами. В принципе, то, что мы сейчас наблюдаем, это в том числе проявление попыток через политические, там, военно-политические инструменты задоминирования сохранить. Но, как видите, далеко не все получается. Но нельзя сказать, что абсолютно нет эффектов. То есть это такая будет борьба. Вот. Было бы, конечно, здорово договориться как-то рационально, в том числе с американцами, о том, чтобы какую-то адекватную получить форму перехода к этой вот новой стадии, где они уже только один из центров силы, но не доминирующие. Но наталкивается это на непонимание пока что.
2: Да, вот это, опять же, очень для меня такое символическое выступление Сергея Викторовича Лаврова сегодня было о том, что диалог с американцами идет, диалог идет хорошо, но практических результатов мы из него не наблюдаем. В принципе, как можно охарактеризовать текущие процессы?
10: Ну, у нас нету конкретных соглашений, скажем, там, по Украине, но мы все равно ведем переговоры. Я думаю, они имеют смысл хотя бы для того, чтобы дистанцировать Америку от, скажем, от нынешнего конфликта, скажем, России с Европой. Как минимум, эта вся Анкоиджи прошлая история, она же показывает, что Америка не вовлечена так же напрямую в конфликт, скажем, России, как нынешняя Европа. Потому что если Америка бы хотя бы чуть-чуть в стороне, это уже хорошо, иначе бы наши дипломаты на различном уровне бы не занимались этими переговорами с американцами.
2: Да, здесь я с вами согласен. Благодарю вас за беседу, Станислав Павлович. Станислав Митрохович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности, был в эфире «Радио Спутник». Сейчас идут идет, скажем так, в России идет предвыборная история с депутатами Госдумы, а на уровне мировом ведутся диалоги, озвучивается программа партии, если можно так выразиться, в отношении поста генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И одна из кандидатов дала интервью коллегам из РИА Новости, зовут ее Кэролайн Родригес Биркет, где она заявила, что в случае своего избрания готова напрямую вести диалог с Россией и Украиной для того, чтобы выработать мирное решение конфликта. И отдельно упоминается, что цель Генсека ООН – быть нейтральным арбитром, а мы в случае действующего Генсека ООН о таком сказать не можем. Разбираемся, каковы шансы у этого кандидата и что произойдет, если ее все-таки изберут. С нами на связи политолог, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Михаил. Хотел узнать ваше отчество, но мне не признались.
2: Да. Хотелось бороться. Ну, можно просто Михаил. Я пока не дорос еще до тех лет, когда по имени-отчеству. Хотя в университете меня так величают. По поводу кандидата Кэролайн Родригес Биркет. Насколько сейчас вот на текущем этапе процесса, связанного с избранием Генсек ООН, велики шансы ее на победу?
11: Ну, учитывая инертное движение, прежде всего, в этой структуре, равно как и в других прозападных структурах, а к огромному сожалению, мы все еще пока вынуждены констатировать, что Совбез ООН находится в векторе влияния именно коллективного Запада, шансы невелики. Шансы невелики, но надо сказать, что если она не откажется от этой цели, то они будут возрастать по мере усугубления энергетического кризиса, который, очевидно, надвигается на весь мир вследствие действий того же Запада, например, там, нападение США с Израилем на Иран, в результате безумной самоубийственной санкционной политики по отношению к России. Опять же, с большими, там, скажем так, издержками ситуация сложилась в Сирии, когда нефть воруют, но она же все-таки нелегальная, и поэтому существует дестабилизация конфигурации самого нефтесектора международного. В общем, проблем достаточно много, и они будут только нарастать. И поэтому, конечно, надо понимать, что здравомыслящие люди сегодня, появляющиеся там в Совбезе ООН, на площадке ЕС, кстати, вот греческая, там представитель Греции очень достойно выступила как раз на медне и так далее. В общем, мы понимаем, что этот процесс идет, он процесс такого полураспада для перезагрузки. Если мы говорим о необходимости сохранения, конечно, Совета Безопасности Объединенных Наций, потому что мы помним с вами, чем закончилась судьба его предшественника, да, Лига Наций, которая стала преддверием большой войны, мировой войны. Вот, и потом по результатам этой войны уже создается Совбез ООН, который пытается регулировать на политико-дипломатическом уровне противоречия между теми или иными структурами, государствами и организациями. Так что предполагаю, что шансы у нее невысокие, но то, что такой голос звучит, и он звучит не от представителей России, например, там, которые ведут себя абсолютно здравомыслящие последние десятилетия, так точно, начиная с мюнхенской речи Владимира Владимировича. И мы понимаем, что в мире все больше людей, у которых перенапало с глаз, и которые начинают понимать, что если не изменить эту траекторию движения, то мир коллапсирует, причем катастрофически, в Третью мировую войну, которая, учитывая ядерный потенциал ее вероятных участников, может обнулить вообще человечество в принципе. Так что я думаю, что вот на этой парадигме, я думаю, будет выстраиваться и дальнейшая политика, будет только усугубляться, расширяться. Сейчас, может быть, к власти у них нет шансов прийти, но спустя несколько лет, думаю, вполне.
2: У нас, в том числе и Владимир Владимирович, говорил о том, что по-хорошему Организация Объединенных Наций нуждается в реформах и реформах серьезных, а что особенно актуально, учитывая то, что вы вспомнили Лигу Наций, чем там все закончилось. Какие это могут быть реформы и кто на эти реформы, помимо России и еще там нескольких стран, готов пойти? Потому что если мы вспомним выступление того же Трампа, которые не так давно, кстати, были, и как он высказывался об ООН и правах человека, то тут возникают вопросы, нужно ли, в принципе, кому-то, кроме нас, это реформировать?
11: Конечно. Конечно, нужно, это неизбежно. Вы понимаете, мы сейчас с вами живем в период межвремени, когда однополярная модель мироустройства уходит в прошлое. И понятно, что Запад в лице, ну, то есть гегемон в лице Запада старается всеми силами удержать эту модель, поскольку она давала им абсолютные все власти и безнаказанность. И наступает время новой модели многополярного мира. Это неизбежно, как там условно восход солнца, да, поэтому, но поскольку мы живем в период этого межвремени, когда старые модели уже фактически плохо или слабо работают и фактически обслуживают интерес только одной стороны, а таких сторон в мире очень много, но среди этих очень много есть только одна сторона, да, которая узурпировала фактически власть в международных структурах, это коллективный Запад во главе с США, многополярный мир наступит. Но для того, чтобы он наступил, должны выработаться правила этого и законы, причем для всех одинаковые, общие для всех, да. Вот в это время, вот сейчас эти законы, в принципе, и вырабатываются. На примере столкновения России с Западом на Украине, на примере столкновения Ирана с Западом, да, прежде всего Ормузский канал, там вообще Ближний Восток. Мы понимаем с вами, что постоянно где-то в подвешенном состоянии находится Китай, с его вопросом тайваньским. В общем, здесь мы сейчас живем вот в преддверии достаточно серьезных. А вот где-то уже и находимся, Россия так точно уже, потому что Россия первая в мире бросила вызов коллективному Западу по части свободы самоопределения, чтобы мы сами решали судьбу своего народа, своей цивилизации. Вот. Иран точно так же сделал, хотя, конечно, может быть, персы и не хотели бы сильно, но, как говорится, тут ты виноват лишь в том, что хочется мне есть, сказал Запад. Ну и дальше, собственно говоря, начал бомбардировки Ирана. Но они достаточно качественно огрызаются, вызвав в результате, вызывая энергетический кризис. Так что, конечно, Владимир Владимирович прав насчет необходимости изменений конфигурации. Эта конфигурация в первую очередь должна коснуться узурпаторской роли Запада, который даже штаб-квартиру специально к себе переместил для того, чтобы фактически вербовать там участников, представителей тех или иных стран, контролировать, если хотите, шантажировать. Вот здесь надо искать новые формы. Площадка сама может измениться, просто ее надо перенаполнить, потому что раньше она была наполнена, опять перезагрузить, перенаполнить качественным современным содержанием. Учитывая, повторюсь, те, что модели прошлого уже не работают, сам Запад их нарушил, когда они в одностороннем порядке меняют правила игры, когда они позволяют себе нарушать все нормы, которые до этого вроде как были общепризнанными и обязательными для всех, те же там нормы ВТО, да, там, торговли. Да.
2: Юрий Владимирович, а может реформа с малого начать, перенести все-таки штаб этот куда-то, куда не, где не будет настолько ангажированным, или может быть его временным делать там по странам? Вот может быть с этой проблемы начать решение?
11: Михаил, я не думаю, что есть смысл переставлять кровати в публичном доме. Да, здесь надо менять качественно совершенно другие моменты. Да, здесь надо все-таки начинать не с хвостов, а с головы. Ключевая задача, чтобы все участники Совбеза ООН при перезагрузке приняли общие обязательные нормы и правила для всех. И жестко их выполняли в случае невыполнения, чтобы весь остальной мир к нарушителю применял настолько серьезное там, воздействие, да, которое бы заставляли его больше такого не делать и отказываться. То есть так называемая санкционная политика, которая была придумана именно для этого, но сегодня она пользуется как некий инструмент воздействия на неугодных, тех, кто не встраивается в западную модель правления миром. Я думаю, что в этом причина. Но, повторюсь, сейчас на данном этапе это фактически невозможно, потому что, к сожалению, на Западе еще достаточно малое количество политиков осознают всю опасность происходящего. Их страх, который движет ими потерять всемирную власть, заставляет их забалтывать и отказываться от решения этой задачи, этого вопроса, что на самом деле только его усугубляет и может привести к неконтролируемому столкновению. Повторюсь, опять же, столкновению имеющих ядерный потенциал государств, который, в принципе, обесмысливает все их желание править миром или человечеством, потому что все человечество накроется ядерной пылью. Это надо понимать всем. Это не значит, что мы должны бегать с ядерной дубинкой, всем угрожая, но мы должны понимать, что в случае чего, как сказал Владимир Владимирович, мы попадем в рай, а они просто сдохнут.
2: Да, как будто бы нет какого-то такого главного арбитра, который бы физически не дал чему-то случиться. Потому что на вопрос, вы понимаете, к чему это приведет, они говорят, а что, а нам что будет. В общем, благодарю вас, Юрий Владимирович, за беседу. Юрий Кот, политолог, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, был в эфире «Радио Спутник».

знать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77 79 610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере

0: России при ОБСЕ назвал государство, власти которого раскручивают образ России как врага. Мария Захарова рассказала, что странного в действиях Запада. Семья подполковника Андрея Кулакова получила его звезду Героя России. Об этих и других темах подробнее далее. Правоохранительные органы ФРГ расследуют дело о подрыве газопроводов «Северные потоки» в черепашьем темпе. Это служит предлогом для недопуска расследования под эгидой Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, истинные заказчики подрыва газопроводов «Северный поток» по-прежнему остаются за кадром. Помимо этого, он добавил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его команда на обеспокоенность граждан острыми проблемами отвечают лишь раскручиванием образа врага в лице России. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала странным, что Запад не замечает бомбардировки российских избирательных участков со стороны ВСУ. Она подчеркнула, что страны Запада не ответили или отделались отписками на ноту МИД России с просьбой защитить избирательные участки в день парламентских выборов. По ее словам, Москва понимает, что парламентские выборы в России будут проходить в условиях провокаций и попыток сорвать их. При этом она отметила, что дипломаты в полной готовности к выборам. Досрочное голосование уже прошло на некоторых зарубежных участках. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Сирицкий передали в Подмосковье медаль «Золотая звезда Героя России» семье подполковника Андрея Кулакова, который погиб в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Подвиг Андрей Кулаков совершил в марте. Он отвлек на себя огонь противника. Это позволило его отряду захватить ключевой опорный пункт. При этом сам командир получил смертельное ранение. У подполковника Кулакова остались вдова, дочь и сын. Все они, а также родители, сестра героя и его сослуживцы, пришли на церемонию вручения высшей государственной награды. Избирательные участки в единые дни голосования с 18 по 20 сентября в России организованы на 40 вокзалах РЖД, сообщила компания. Они будут работать с 18 по 20 сентября с 8 утра до 20 часов по местному времени. Выборы различного уровня пройдут в России в течение 3 дней. В этот период граждане страны выберут депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Трассу на австралийской реке Фицрой, где обитают крокодилы, признали безопасной для соревнований по гребле на Олимпийских и Паралимпийских играх 2032 года. Независимые эксперты провели исследования непосредственно на воде и смоделировали поведение трассы при разных погодных условиях, уровнях воды и риске паводков. После изучения результатов Международная федерация академической гребли и Международная федерация каноэ признали, что она обеспечит, цитата, «безопасные, равные и стабильные условия для олимпийских и паралимпийских соревнований по академической гребле и спринту на каноэ». Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, 17.00, «Радио Спутник», «Дуэль с Манучаровым». Я есть Вячеслав Манучаров, а в гостях у меня сегодня российский актер театра и кино, заслуженный артист России Артур Иванов. Артур, здравствуй, очень радостно тебя видеть.
3: Здравствуй, дорогой.
2: Очень радостно тебя видеть, потому что вот мы закончили с тобой вместе институт, ты работаешь в театре Вахтангова, но как-то вот так вот не пересекались, да? Я был в зале, когда ты был на сцене, а здесь вместе. А перед тем, как начать тебя допрашивать, 4 быстрых вопроса.
3: Допрашивать?
2: Ну, как бы интервью, это же тоже допрос.
3: Ну, если... смотря какой формат.
2: Но здесь дуэль, поэтому...
3: Дуэль? Ну, хорошо.
2: С какими актерскими иллюзиями вот к сегодняшнему дню, к этой точке, в которой мы с тобой сегодня оказались, ты распрощался навсегда? Напомню, это блиц.
3: Я понимаю, а что театр — это храм.
2: А чего не смог отказаться в профессии до сих пор?
3: От выхода на сцену.
2: Тебе хотелось когда-нибудь уйти из профессии?
3: Да.
2: Чему нельзя верить актеру? В чем обман у актера?
3: Не понимаю.
2: Ну, вот, как сказать, вот актер — это же такой человек, который всегда играет. Да, вот.
3: На сцене.

0: Да.
1: Так.
0: Как можно вот обмануть на сцене? Вернее, даже так. Давай перефразируем. Можно ли научить быть актером?
1: Нет.
0: То есть это либо есть, либо нет, да?
1: Да.
0: Ты 20 лет работаешь в театре, да, застал его и рассвет, и такое чуть-чуть затухание, потом опять рассвет, вот эти волны, о которых мы с тобой сегодня говорили. Что сегодня для тебя театр? Ты говоришь, что театр — это не храм уже для тебя, как в студенчестве. Что это сегодня для тебя?
1: Для меня это семья. Для меня вот театр все-таки это больше какая-то семейная история для меня сейчас стала. Это родные люди, ты можешь по-разному к ним относиться, тебе могут даже не нравиться у тебя дома обои, но это твой дом. И ты можешь сделать ремонт, не можешь сделать ремонт, и там родственники тоже разные бывают.
0: Угу.
1: Вот. А все-таки храм — это что-то такое инородное. То есть это место, куда ты приходишь, уходишь, и как-то возводить это в священнослужители, это, мне кажется, неправильно.
0: Ну, это то есть ремесло уже больше?
1: Я думаю, да. Да, да. Я как-то вот последние годы больше отношусь к этому как к работе. Все-таки это работа.
0: А что стало точкой, когда ты поменял свое отношение? Потому что нас же учили в институтах, что вот как бы театр — это священное действие, или убирайся вон, и так далее. Что это такой храм действительно. Вот в какой момент ты понял, что это для тебя уже не какое-то иллюзорное, а больше такое техническое?
1: Ну, мне кажется, что в принципе театр — это иллюзия, да, то есть это обман. Так и сама история вокруг театра, она обманная. Не было какой-то конкретной точки, что поменяло мое отношение к театру. Это вот опыт, общение, какие-то события, вот, они дали мне понимание того, что все это иллюзия. И, по сути, театр пошел из антрепризного театра, да, и суть осталась та же. Неважно, можно называть как угодно. Но суть осталась та же, что есть антрепренер, который делает, собирает артистов, забирает все деньги себе, угу. А артисты, ну, это, в общем-то, по сути, расходный материал.
0: Некий такой Карабас-Барабас?
1: Да, более ценные, менее ценные и так далее. Понимаешь, даже нас в институте, помнишь, там у них проскакивали такие речи, да, за вами очередь.
0: Да.
1: Ценности, кроме как материального получения от тебя какой-то выгоды, никакой нет. А вот эти иллюзии, которые студентам рассказывают про великое, священное и так далее, возможно, это было в какой-то период. Возможно, это было в период какого-то безвремения в стране или какой-то сложной ситуации в стране, потому что беды и горести, они же объединяют людей. Счастье, оно наоборот. Все пытаются сохранить свое счастье, ни с кем не поделиться. А вот горести сплочают. И вот, возможно, в те периоды театр был чем-то таким высоким, священным, люди во что-то верили.
0: Но в твоем случае, ты же, прости, что тебя перебиваю, да. Ты же закончил там в 2002 году институт, да?
1: В 2008.
0: В 2008, но в 2002 ты попал в театр уже сразу. Да?
1: Ну да, ввели в спектакль, нет уж, Владимир Владимирович Иванов.
0: Да, но смысл в том, что как бы вот эти иллюзии, не было же какой-то перестройки, революции в нашей стране. Ты достаточно такой тепличный в этом смысле человек, ты из института сразу перешел в театр. Такая mm-hmm. классическая схема, да?
1: Да.
0: Вот я не очень понимаю, вот что стало точкой, когда ты, не могу сказать, разочаровался, но в тот момент, когда ты понял, что это уже не вот святое искусство, а это дом, в котором ты работаешь.
1: Слав, я тебе скажу так, метафорично все-таки. Есть любовь, есть семья, есть мужчина и женщина, муж и жена. И вот в какой момент ты понял, что ты как-то охладел или что-то перестроилось? У тебя нету такой вот, знаешь, вот прям вот невероятной точки вот, угу. Ну, вот сегодня, 5 числа, угу. это набор каких-то обстоятельств, каких-то действий, взаимодействий. Так же и здесь. Там, значит, какая-то что-то на гастролях случилось, что-то, значит, с распределением, что-то это. А вот здесь вот так вот. А кто-то заболел, какой-то артист, а там пришлось что-то там делать, хотя этого, по сути, не нужно было делать. Ну, в общем, набор вот этих маленьких вещей, когда он дает тебе определенные отношения. Театру и в семье то же самое. То есть ты зеркалишь, как к тебе относится твой партнер, твой... Почему театр – семья? Вот, кстати, получается, что, по сути, это семейные такие полюбовные отношения. Mm-hmm. Если любви нету, ну, надо расходиться, мне так кажется.
0: Ты чувствуешь недооцененность себя в театре сегодня?
1: Нет.
0: Нет, да?
1: Нет, нет, нет. Вполне себе я, мне кажется, на своем месте.
0: Ну, безусловно, просто часть там твоих партнеров, коллег, однокурсников, мы об этом говорили, без фамилий, не менее талантливы, чем ты, но, тем не менее, меньше заняты в репертуаре.
1: Вот. Ну, кто-то больше занят.
0: Да, кто-то больше. Вот ты доволен занятостью своего репертуара?
1: Мне, да, достаточно.
0: Давай назовем эти спектакли. «Онегин», «Ветер шумит в тополях».
1: «Бег».
0: «Бег».
1: «Лир».
0: «Лир». Четыре названия.
1: «Дядя Ваня».
0: «Дядя Ваня». Пять. Три из них, по-моему, это «Римас», «Бутусов» и...
1: «Римас» и «Бутусов».
0: Да, два «Бутусовских», два «Туминоса». Вопрос. За последние годы новых премьер нету или ты отказываешься?
1: Ну, конечно, премьеры есть, просто
0: с тобой.
1: А со мной нет, я отказываюсь.
0: Почему?
1: Ну, мне не нравится.
0: Что? Или кто?
1: Режиссеры, их какие-то трактовки, прочтения. Вот у меня был спектакль, который я пару лет назад вошел в репетицию и выпустил его. Ну, это было нехорошо. Мне это было неприятно и некомфортно. В итоге я из него вывелся, слава богу.
0: А кто главный цензор для тебя в этом смысле? Ты, близкие, партнеры, режиссер?
1: Ты знаешь, все-таки я. В этом смысле я. Хотя все равно я прислушиваюсь к мнению своих близких людей. Когда уж точно мое мнение совпадает с их мнением, тогда я делаю выбор.
0: Ты пришел в 2002 году, это Михаил Александрович Ульянов еще был или нет уже?
1: Еще был,
0: да. Еще был, да.
1: Но он уже был...
0: Ну, не важно. Смысл в том, что был художественный руководитель Михаил Александрович Ульянов. Потом пришел Римас Туминос.
1: Да.
0: Сегодня кресло художественного руководителя театра Вахтангова пусто. Нету. Есть главный режиссер Анатолий Шулев, есть директор. Но, тем не менее, вот этого худрука, да, некого отца, к которому мы привыкли, его нету. Ты чувствуешь в этом смысле необходимость в неком... творческом лидере, в художественном руководителе?
1: Безусловно, безусловно. Ну, мне кажется, так устроена машина. Ну, то есть устроен дом. Можно выжить без отца в семье? Можно.
0: Можно.
1: Можно. Но лучше же с отцом.
0: Ну, это будет неполноценная просто история. В чем-то.
1: В чем-то, да. Не то, что неполноценная. Я, матери у нас героини, поэтому они могут и отца заменить, и кого
0: безусловно.
1: Угодно. Вот. Но, тем не менее, с отцом было бы хорошо. Но тоже, знаешь, поди какой, тоже не самый лучший вариант. Ну, чтобы отец был хорошим. Ну, вот, а если отец гуляка, картежник, выпивал и, в общем-то, позволяет себе какие-то неприятные моменты по отношению к родным, то это тоже нехорошо. Так же и худрук, да. То есть лучше сейчас, наверное, лучше оставаться с мамой в театре. Мама, условно говоря, это Кирилл Ильич Круг.
0: Да уж, мама-мама.
1: Да, потому что абы какого отца, ну зачем? Придет время, он появится в любом случае.
0: А запрос у труппы на это есть?
1: Есть.
0: Он озвучивается маме?
1: Он озвучивается, нет. Мы в диалоге, все нормально, все в порядке в этом смысле. Просто сейчас, ну, вот такой период. Его нужно прожить. Он для чего-то нужен. Любое событие в жизни человека и театра, и вообще это для чего-то нужно.
0: Можно ли этот период, который, ну, можно назвать вот такая безотцовщина театральная, в хорошем смысле, без каких-то намеков и в отрицательной коннотации, ну, как бы таким временем, ну, не разбрасывать камни, но таким временем переждать. Чуть-чуть затаиться, переждать, и через какие-то годы выйти уже на сцену с папой.
1: Абсолютно верно. Не нужно истерить, не нужно принимать каких-то резких решений. Все проходит, и это пройдет. Можно просто действительно переждать, где-то перетерпеть. Вот, и в любом случае все вернется на круги своя. Потом опять это уйдет в какое-то безвременье. Ну, история цикличная. Она циклична не только в глобальном смысле, а в мелочах. То тоже.
0: А как же развитие актерское?
1: Актерское развитие, но ты можешь получить, ну, если ты хочешь, ты можешь получить его не только в театре.
0: Ну и в кино.
1: В кино, в озвучании. Вот я прилично озвучанием занимаюсь. Для меня это стало интересным проявлением себя и опытом хорошим, который мне помогает и в кино, и в театре.
0: Ты долгое время этим занимаешься, озвучанием, да?
1: Ты знаешь, на самом деле не так много, я думаю, лет года 4 или 5.
0: Угу. Даже так? То есть не раньше?
1: Нет. Угу. Ну, как-то, да, это же такая, на самом деле, немножечко закрытая каста. Ну, в том плане, что не то, что там не хотят кого-то пускать, но просто количество артистов озвучания закрывают потребности, да? И когда нужен кто-то новый, ну, его ищут. Вот и меня тоже пригласили именно так. Нужно был конкретный голос под какого-то персонажа.
0: Ты помнишь первый раз, как это было, что это было?
1: Расскажи. Да, это было, значит, прекрасная Велина Новикова меня пригласила. Полина Кузьминская меня посоветовала, это актриса театра «Вахтанг», которая уже занимается озвучанием. Я пришел, и там нужно было озвучить афроамериканца в какой-то, значит, фантастической игре. И я помню, что первые мои все пробы, я говорил, что «Эвелин, все, не надо мне ничего платить, это не мое, мне это не нужно, я не справляюсь». Вот, и она, как хороший педагог, увидев во мне какую-то перспективу, сказала: «Так, значит, рот закрыл, давай пробуем, давай пробуем, давай пробуем». И в итоге я себя все-таки преодолел, этот зажим, страх.
0: Что это было? Какой фильм, название? Если можно об этом сказать.
1: Не знаю. «Овервотч» игра была. И там был персонаж «Кулак смерти».
0: А, то есть это еще и игры ты озвучиваешь?
1: Да, да. То есть это, ну, начинал я с игр. Потом уже было и кино, и там, и сериалы.
0: Самая известная роль?
1: Мультики. Самая известная, опять же, компьютерная игра «Ghost» в «Call of Duty».
0: А вот сейчас вот иностранных фильмов стало меньше. Вот, да. Хватит ли работы для артистов дубляжа, как ты считаешь?
1: Ну, ее стало меньше, но работы хватает, потому что сейчас пиратства много появилось.
0: И это тоже озвучивается?
1: Да.
0: Естественно.
1: Да, заказывают под конкретную платформу. Сейчас же на платформу все ушло. Даже, я тебе скажу больше, Рутьюб этим занимается. То есть конкретный запрос от Рутьюба, перевод каких-то фильмов. И мы специально для Рутьюба озвучиваем дубляж полный фильмов, которые выходят во всем мире.
0: Угу. Вернемся еще чуть-чуть в театр, поговорим об этом. Нас учили, что артист должен быть разноплановый, да, и характерный, и герой, и острый харнак, и так далее. Глядя на тебя долгие годы, я знаю, что ты как бы универсальный артист абсолютно, но тем не менее, есть ли сегодня для самого себя у тебя понятие, что вот есть какие-то дороги с точки зрения образа, с точки зрения характерности, с точки зрения нового персонажа, куда ты еще не ходил? Конкретно, если можно.
1: Красиво не скажу, но, возможно, каких-то слабых людей, наверное. Не знаю, это сложно я сформулировал. Персонажей каких-то с какой-то слабостью.
0: А почему это? Что это значит? Ты не хочешь видеть себя слабым?
1: Нет, меня, ну, мне не предлагали таких ролей.
0: А потребность в этом есть?
1: Хотя, ну, в «Короле Лире» Лир там очень даже слаб в какие-то моменты, да. Но это все равно основа в нем — это сила, это потом идет перемена. Вот. Но вот так вот интересно было бы сыграть какого-то слабого человека, потому что этих штампов у меня нету, я не знаю.
0: Должна быть обязательно главная роль, или это может быть второстепенная?
1: Я, может быть, второстепенная. Главная роль — это не цель. Вот, в главной роли просто там проявиться можно как-то шире. Это да. Вот. Но, знаешь, ты прекрасно знаешь, что лучше быть на своем месте. Потому что ты можешь сыграть не свою роль, и никакого положительного выхлопа у тебя не будет. А если ты будешь на своем месте, выйдешь и скажешь: «Кушать подано», тебе будет аплодировать весь зал, как Раневская, да? Как у нее были там небольшие роли, но... поговаривать, что зрители приходили именно на нее и уходили после ее сцены.
0: Я вспоминаю, когда Александр Сергеевич Леньков, «Царство небесное», рассказывал, как он в «Волки и овцы» с Раневской играл в театре Моссовета, и она уже была как бы в таком преклонном возрасте, текст не держала, и у нее за кулисами стояла табуреточка, на которой стоял текст. Она не могла туда уйти полностью, она поворачивалась, то есть, грубо говоря, зал вот здесь, вот так она входила по пояс в кулису, где лежал текст, читала, а, простите, там вся задняя часть была на виду у зрителей. Даже тогда, оттуда подавая реплики, она умудрялась получать аплодисменты зала.
1: Ну, вот природа. Природа. Этому точно научить нельзя. Это либо есть, либо этого нет.
0: Но это тоже талант? Это что-то такое вот с точки зрения искусства? Или это все-таки техника?
1: В основе лежит талант. То есть артист может быть техничным, а может быть талантливым. На самом деле запросы разные у зрителя. Кому-то нравятся техничные артисты, кому-то нравятся сиюминутные. Не знаю, плохо, хорошо, но, в общем, есть разные воплощения этого таланта. Кто-то работает, ну, как говорится, как пойдет. Я работаю как пойдет, к сожалению. Вот. Но у меня может не пойти сцена. Я такой: ну не пошла сцена, да. А кто-то, знаешь, вот как 1 сентября, так и... Значит, 31 декабря ты играешь все время одинаково, ну, достойно. Хуже и лучше такого нет. Там, вот, а у меня может быть прям просто, ну, просто невероятный как-то спектакль пройти. А может пройти такой пу-пу-пу. Вот. Но в любом случае в основе лежит та какая-то одаренность, поцелованность, боженька, как некоторые говорят, ну, конечно, просто генетически.
0: А когда вот он идет не так, ты как на это реагируешь, будучи на сцене, когда спектакль идет не так, не вот...
1: Злюсь.
0: А партнер?
1: Ухожу в технику.
0: А, даже так?
1: Да. Но я тебе скажу по этому поводу. Были примеры, когда я играл спектакль какой-то, и у меня что-то не пошло. Я просто все на технике сделал. Вообще не вспотел, не подключился и вообще надел точно по задачам. И мне так, вот сегодня был просто... Я думаю, господи, как это все работает? Почему? Как? То есть понять, как работает профессия, это невозможно. Как объяснить, что такое любовь?
0: Вот. Ну вот ты долгие годы играл в спектакле «Мадемуазель Нетуш» с Марией Ароновой. Вот Маша как партнер, она же ну, как бы абсолютно... С одной стороны, уникально, с другой стороны, невероятно требовательно. Вот,
1: Ну, да. Ну, и, ну, у меня с ней никогда не было никаких, терок, скажем так. Все, он прекрасный партнер, всегда поддержит, всегда выручит. Если что, там, слова забыл или что-то, так бывает такое.
0: Ну, она видит где-то технично, где-то настоящий?
1: А вот это я не знаю. Вот это я не знаю.
0: А она может быть технична?
1: Ты ее не поймешь, честно говоря.
0: Вот я тебе про это и говорю.
1: Ну, мне кажется, что она вот... Это вот есть там, знаешь, там 10 актрис и 10 актеров вообще в целом в стране. Вот она в эту десятку входит, когда, ну, ты не понимаешь, как человек это делает.
0: До сих пор?
1: Ну, да. И это же самое крутое, когда ты смотришь, ты не понимаешь, как вот это...
0: Даже будучи на сцене партнерства?
1: Да. Да, ты не понимаешь, это техника, или она реально проживает, или что, и как у нее слезы вот так появляются, и ты не видишь, как бы, знаешь, приспособление этого артиста к этому. То есть это происходит вот, ну вот, бум-бум, и происходит. Ну, это чудо, это настоящее.
0: Ты где-нибудь видел еще такие истории, как у Маши, с точки зрения вот здесь сейчас, по актерскому таланту? Без фамилий?
1: Ну, вот такого уровня нет. Такого уровня нет. Я вижу, как мэтры работают.
0: И тужатся.
1: Работают. Не тужатся, но работают. Вот. Я знаю, как. Я вижу, как они это делают. А как Маша это делает, я не вижу.
0: Швов не видно, да?
1: Вообще. Прям на сливочном.
0: Вопрос. А вот прийти...
1: Ай, прости. Да. Юрий Васильевич Яковлев, «Царство небесное».
0: Ну вот, да, вот Юрий Васильевич был в пристани, вот я помню. С Лидой Вележевой на одной сцене.
1: Там швов не было.
0: Ну да, там какая-то была вот такая живага, это подсолнечное масло абсолютно. Ой, да, вот масло. Абсолютное такое, как бы сливочное масло. Да, подсолнечное, да. Сливочное масло. Входишь, нож входит, и непонятно как. Да, это была уникальная история. Я еще помню его в Турандот. Мы когда вводились в ЦАНИ в Турандот, это был там 98-97 год, что-то такое, и у них был какой-то юбилейный спектакль «Принцесса Турандот», и где Василий Семенович Лановой принимал участие, Юлия Константиновна Борисова играла Турандот.
1: Ульянов.
0: И вот, Ульянов.
1: Граве.
0: Граве, Юрвас, и кто же играл этого Панталона, я не помню.
1: Панталоне?
0: Не Панталон, Панталоне играл как раз Яковлев. Бригелла кто играл? Граве, по-моему?
1: Бригелла играл, нет, Бригелла играл Ульянов.
0: Бригелла играл Ульянов, да, Ульянов. А четвертый кто там был? Ульянов, Граве, Яковлев и... Кто-то еще четвертый же там был, по-моему, нет? Или я путаю?
1: Гриценко.
0: Не-не, Гриценко уже тогда не было. По-моему, так там... Ну, ладно, не важно.
1: Да простят нас,
0: да,
1: нас
0: не
1: наши
0: помним.
1: Учителя.
0: Это была смешная история, когда нас ввели в театр Вахтангова. Не могу об этом не сказать, забрать у тебя минуту эфира. Нас вели вот в эти ЦАНИ, значит, какие-то махровые 90-е. И вот мы стоим на сцене в полном ощущении, что вот она, вахтанговская великая сцена. И спектакль начинался с того, что мы все выбегали на авансцену, и вот эта известная музыка «та-ра-ра-ра-та-та-ра» на губной гармошке. И в какой-то момент я уже на сцене, зал, все, мы стоим с однокурсниками, с таким зажимом чудовищным. А спектакль, напомню, шел там десятилетиями, да? И, значит, там возрастные артисты, молодые артисты. Вот мы стоим. И так идет музыка. Та-ра-да-ти-да. И кто-то из героев такой.
1: Да-да-да.
0: И в этот момент, к слову, по поводу театра Храма, для меня стало серьезно. А не грустишь, не скучаешь вот по тому времени, когда все еще впервые? Нет ли ощущения такой, ну, не оскобины, а как бы уже, что ты все знаешь, все понимаешь, как бы... Уже трудно тебя удивить.
1: Да ты знаешь, в том-то и дело, что я не все знаю и не все понимаю. Поэтому в этом смысле все в порядке. Я сейчас нахожусь в том месте и времени, когда вот я чувствую, у меня есть энергия творческая. возвращаться туда, что-то заново переживать, честно говоря, не хочется.
0: Ты сказал по поводу того, что вот тебя не устраивает режиссер, да, в выборе материала, репертуара, предложений. А в какой момент ты начал вот говорить, что мне не нравится, я могу отказаться? Это же такая актерская всегда непростая история.
1: Всегда так.
0: Всегда.
1: Да, у меня, не знаю, слава богу или что-то такое, у меня не было такого, что я вот был какой-то, и потом вдруг такой, а знаете, я вот, пожалуй, это я не буду играть. Мне это неинтересно. У меня был всегда вот такой, ну, я хотел заниматься тем, то, что мне нравится. И если мне что-то не нравилось, я уходил от этого.
0: Ну, а как же вот эта фраза, что актер — это глина в руках режиссера?
1: Это тоже все придумано для, не знаю, для студентов.
0: Ну, с Юрой Бутусовым или с Римасом, когда ты выходил на репетиции, ты хочешь сказать, что как бы ты не чувствовал себя в этом смысле, что вот они тобою рисуют?
1: Мне кажется, наверное, как к этому относиться, но мной...
0: Нет, я не в том смысле, что не хочу тебя обидеть с точки
1: зрения... Нет, а это дело не обиды.
0: А они большие. Но ты понимаешь, о чем я говорю? То есть большой художник берет там молодого все еще артиста и им рисует свое полотно. Вот ты это ощущал?
1: Я всегда ощущал частью себя, частью...
0: Замысла.
1: Да, то есть соавтором. Вот у меня всегда было такое ощущение. Я никогда... Вот если вот у меня случалось именно такое, когда типа встань на табуретку и скажи, значит, ав... Здесь у меня сразу, я закрывался, у меня была такая история с Любимовым. Он оставил...
0: Юрий Петрович.
1: Да, да, он оставил бес, и вот у него вот способ работы такой, значит, встань на табуретку и скажи «аф». Почему? Зачем? Неважно. Встань на табуретку и скажи «аф». «Аф». Нет. «Аф». Ты «аф». Нет. «Аф». Интонации. Вот это мне вот такой театр.
0: Чем это закончилось?
1: Мы выпустили спектакль, поиграли.
0: Ты спорил с ним?
1: Я с ним спорил, даже уходил из работы, был скандал, там все дела. Галина Львовна Коновалова меня спасла, помню. Там меня немножечко...
0: Пожурили?
1: Нет, меня оговорили, потом пожурили, потом извинились. Ну, потом так сложились обстоятельства, что я все равно вернулся в спектакль, и мы играли, по-моему, 2 сезона этот спектакль. Без такой, в виде концерта мы весь спектакль были на сцене. Это было очень утомительно, конечно. Вот. Так что я себя чувствовал всегда соавтором, и для меня это очень важно, быть соавтором.
0: А спорить с режиссером, это типа нормально?
1: Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Это, ну, если режиссер пресекает споры, ну, мне кажется, он не очень умный человек.
0: Друзья, мы вынуждены прерваться на рекламу. Минута, через которую, я надеюсь, вы вернетесь, мы продолжим разговор. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым.
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские военные освободили Розовку Запорожской области и Малую Волчью Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Там отметили, что бойцы группировки «Восток» при освобождении Розовки взяли под контроль более 5 квадратных километров территории. Противник потерял до взвода живой силы. Вооруженные силы России в ночь на 17 сентября нанесли массированные групповые удары по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленному комплексу Украины, а также объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование портовой и транспортной инфраструктуры и судам, задействованным в интересах ВСУ. Западные спонсоры киевского режима пообещали Владимиру Зеленскому блицкриг и убедили его отказаться в 2022 году от стамбульских договоренностей, сделав ставку на боевые действия. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Россия и Украина в 2022-м в Стамбуле были близки к заключению договоренности, но тогдашний британский премьер Борис Джонсон запретил Зеленскому подписывать мирное соглашение. Как отметил дипломат, Западу нужно было убедить мировую общественность в необходимости срыва переговоров. И именно для этого одновременно с отказом Киева от стамбульских договоренностей была и организована провокация в Буче. Россия вправе трактовать активность Британии по поставкам Киеву беспилотников как прямое участие Лондона в конфликте с Россией, заявил постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Как отметил постпред, эти дроны не просто оборонительное оружие. На сегодняшний день Лондон поставил Киеву уже более 25 тысяч беспилотников. И по утверждениям некоторых источников, британские беспилотники уже использовались для ударов вглубь российской территории. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан. Он отметил, что в противном случае вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Об этом он сказал на встрече с директором агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмалом Бурхановым. Россиянам стоит относиться к крестному ходу как к естественному, но не обыденному событию в стране, так считает режиссер Никита Михалков. Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Московский всея Руси Кирилл, прошел 6 сентября по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический вал до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута составила около 6 километров. Режиссер считает, что сам крестный ход – это событие необыкновенное по самой сути. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
7: 91,2 FM, Москва, «Спутник», дуэль с Манучаровым. Артур Иванов у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем говорить про великий российский театр. Нет ли у тебя ощущения, что вот за последние, там, не знаю, 5 лет, не знаю, связано с войной или связано вообще с сменой декораций мира и, в частности, города нашего, да, что формат театра, он как-то меняется, он вот изменяется, сам институт театра. Нет ли таких у тебя ощущений?
1: Формат.
7: Ну вот театр, он стал другим. Нет ли у тебя ощущения, что вот как-то уже не тот, но он, который был раньше?
1: Он меняется, и это нормально. И это нормально. Не быть одинаковым. Он развивается в худшую, в лучшую сторону. Это уже нюансы. Но в любом случае он не может быть... Точнее, может быть, конечно же, да, но это не лучшее, что может произойти с театром, в принципе, с искусством. Чтобы прийти к чему-то новому, нужно пройти через всякое. Через неудачи, через удачи, через провалы. Вот. И мне кажется, сейчас театр находится в целом в таком состоянии, каком-то в поиске себя. Потому что уже как будто бы уже достигнуто дно, понимаешь, да, о чем я говорю? И уже надо от этого дна-то отталкиваться. То есть уже ты в жиже раньше стоял, Знаешь, у тебя ноги скользили, ты оттолкнуться не мог. А сейчас, ну, как бы уже дно-то достигнуто, ты чувствуешь вот это. Надо уже отталкиваться и обратно взлетать. Мне кажется, вот сейчас такой период в театре, что надо отталкиваться и куда-то лететь. Вот.
7: А вот
1: я говорю про весь театральный мир, не говорю про наш театр.
7: Ты ходишь в театр или нет?
1: Честно? Нет, я очень редко хожу в театр, и я сапожник без сапог. То есть я когда как-то рефлексировал по этому поводу, потом видел интервью Ширвинта, который говорил, чтобы я в свой свободный вечер пошел смотреть, как люди потеют там на сцене, а зачем мне это нужно? Я такой, ну, слава богу, у меня все в порядке.
7: Ну, ты же понимаешь, что вот сейчас как бы все равно ты видишь, да, вот это такое как бы опустошение вот этой скамейки запасных в виде художественных руководителей, директоров, мастеров больших. Ну, ты как это объясняешь, что у нас есть там 3-4 человека, и их все меньше и меньше?
1: Ну, это...
7: Это тоже закономерность?
1: Да, мне кажется, это абсолютная закономерность. Это цикличность истории, мне так кажется, на конкретном примере театра. Театр, как любая организация, это мини-модель нашего мира, у окружающего, страны. И абсолютно вот, посмотреть, что сейчас в стране происходит и что происходит конкретно, мне кажется, это очень отражает общий мир. Потому что мы же часть общего мира, мы же не можем как-то отдельно от него существовать. И сейчас у нас тоже такое не самое простое время, да, когда нужно делать выборы какие-то, а переоценки, возможно, какие-то свои прошлой жизни. Вот мы сейчас, ну, мне кажется, у нас сейчас страна как раз вот туда прыгает, вверх.
7: И в театре тоже это чувствуется?
1: Мне кажется, да. Мне кажется, да. Это, ну, может быть, не так явно, ну, вот, знаешь, ну, условно, не так явно, может быть, это видно иногда, но вот есть такое ощущение, это чувствуется, что, ну, вот какой-то, вот мы все-таки стремимся туда, наверх, и в стране, и в театре.
7: Театр разделился с началом войны?
1: Внутри? Ты знаешь, нет. Слава богу, у нас люди умные, не глупые. Некоторые, конечно, пытались что-то там, как-то какую-то категорическую позицию занимать. Но потом постепенно как бы немножечко притухли, и все нормально. Сейчас все в порядке.
7: Я помню, когда в 22-м году началась специальная военная операция, одна из артисток театра Вахтангова мне позвонила и сказала, ты будешь смеяться, со мной коллега отказалась выходить на сцену. Я говорю, какая причина? Ну, причина, что я за, она против. Сегодня это в театре есть?
1: Нет. Мы все уже пережили. Во-первых, многие поменяли свое просто ощущение и отношение.
7: Даже
1: числе,
7: так?
1: Да, в том числе я. То есть не могу сказать, что я вначале всего это делал, был прямо категорически какой-то оппозиционер или либерал, там, все такое. Нет, у меня никогда такого не было. Вот, но у меня были вопросы. Потом как-то, ты живой, ты смотришь, как-то анализируешь все, да, какие-то разные источники читаешь, смотришь и, ну, как бы сделал определенные выводы и там даже там с какими-то близкими своими людьми, которые придерживали других мнений, как-то отстаивал позицию, ну, свою. Ну, это говорит только о скудоумии людей, которые на этой причине, по этой причине перестают общаться или...
7: А в твоем случае что поменяло твой взгляд?
1: Ты знаешь, не знаю, это... Может, это вообще не смешно, но как будто бы и смешно. То, что происходит в целом в мире, когда открылись все шоры, и сейчас же стало как-то вот прям даже не стыдно сказать неправду по телевизору, причем впрямую, а завтра сказать совершенно другое. То есть как будто все какие-то шоры, как будто в театре убрали кулисы. И ты видишь, как актеры переодеваются, как они курят, как они... писают, ходят в туалет, и, ну, это так не очень интересно, но ты начинаешь понимать, как это все устроено. И ты вдруг как будто бы... Я уверен, что до конца мы все равно не понимаем, но вот это ощущение того, что как нам, не знаю, как работала пропаганда там или что-то такое, что мы, значит, мы ничто, мы болото, мы там, а вот они там, а вот они у них. Нам же это с 90-х вбивали. Я помню, когда ты в 90-е, вот Сникерс хорошо... Значит, вот там у них хорошо, у машины хорошо, вот там у них жить хорошо. Из 90-х нам вбивали. Мы все поколения выросло на том, что там хорошо. Даже кино, ты без озвучки, то есть фильм со звучанием, это знак качества. А сейчас это рушится все. Ты понимаешь, что, ребят, ну да нет, везде все одинаково. Какая демократия, вы чего? Ее нет. Всегда было животное право, и оно остается. Кто сильный, тот и прав. Все, никаких других правил.
7: Как ты считаешь, актер должен погружать себя в, ну, в повестку политического контекста, вообще в принципе, находясь в стране? Он должен быть политически подкованным, или он должен быть от этого как бы освобожден по причине профессии?
1: Ты должен быть частью общества, потому что ты не можешь существовать в отрыве от общества. Поэтому, да, то я не то чтобы не занимать какую-то там, может быть, сильную политическую позицию или как-то транслировать это, потому что, ну, все-таки, ну, у тебя другая профессия, да, хотя, не знаю. Вот, но быть в курсе событий...
7: А в смысле другая профессия? Что ты имеешь в виду, Артур?
1: Ну, ты знаешь, вот ты смотришь каких-то пропагандистов наших, да, ну, как будто бы это, ну, у них это некая профессия. Журналистика, аналитика, философия и так далее, и так далее. То есть балаболит-то языком, наверное, каждый может. И я там позови меня к Соловьеву, спроси мое мнение, я тоже там минут на пять какую-нибудь толкну речь. Но это не мое дело. У меня нету права кому-то... Ну, как бы сказать, навязывать свое мнение. Как вот так вот заранее говорить: ребята, это только моя точка мнения, поэтому меня не слушайте. А как не слушать, если ты уже произнес какие-то слова?
7: Я правильно понимаю, будучи артистом, ты для себя прекрасно понимаешь, что ты как бы отвечаешь за другую чуть-чуть историю, да?
1: Да.
7: Ты пропагандируешь искусство, творчество,
1: да,
7: материал, который ты делаешь. А где вот эта грань, когда артист, и мы видим огромное количество таких примеров, уже не артист, а может что-то высказать от себя?
1: Ну, он перешел, значит, в другую. Нет, каждый может высказать. Тоже не говорю, не вопрос не в том, чтобы не высказываться вообще. Слава богу, у нас, ну, как бы, свобода покруче, чем в Европах и в Америках. Ты можешь какие-то вещи высказать. Но не транслировать это как истину. Понимаешь, всегда истина где-то посередине.
7: Ну, когда ты видишь сегодня, последний вопрос на эту тему, когда ты видишь сегодня вот своих коллег, которые уехали и высказываются там отрицательно по поводу нашей страны, какие чувства у тебя внутри это рождает?
1: Ну, честно говоря, жалость, иногда презрение. Ну, это не моя мысль, это ее озвучивали и другие люди, то, что человек пытается спасти себя, оправдать свою ошибку, прикрываясь... помнишь фильм, господи, как он назывался-то? Леонардо Ди Каприо, где он там был детектив «Остров проклятых».
7: Конечно.
1: Помнишь в конце фраза? Гениальная фраза. «Лучше умереть человеком, чем жить чудовищем». Понимаешь? И вот мне кажется, что в этой связи им проще умереть человеком, чем жить чудовищем. Вот такая история.
7: А артист должен быть умный?
1: Умный, да. Образованный не обязательно.
7: Не, образованный понятно. Вот умный артист должен быть умный?
1: Ну да.
7: А если он не умный? Он уже не артист?
1: Он клоун. Не,
7: да, понятно. Не в отрицательной коннотации. Да,
1: да, да. Ты должен понимать, что ты делаешь, зачем, почему, куда. Тем более сейчас, когда есть такая тенденция, это уже не тенденция, это уже быт, что артист должен быть режиссером, и музыкантом, и художником, и что угодно. Ты должен этим обладать, этими навыками. Если ты будешь неумный, то, ну, как бы, тебе нечего будет дать тому же условному режиссеру, который сейчас зачастую работает в каком-то этюдном методе и так далее и прочее.
7: А ты против этюдного метода?
1: Да нет.
7: Как бы либо импровизационная история, либо этюдная, либо вот как бы встань, скажи, гав. Вот тебе какой ближе? Я вот терпеть не мог этюды эти, я не понимал смысла, что придумывать зачем в постановке Булгакова за Булгакова что-то лучше.
1: Да, ты знаешь, я тоже в протесте был долгое время, вот, наверное, до последних лет. Но это имеет свои плоды.
7: Не, ну хорошо, ты пробовал это дело?
1: Этюды,
7: ты что, ты хочешь сказать, нет, ну в студенчестве или уже в профессиональной жизни?
1: Нет, Бутусов работал абсолютно этюдным методом, там только этюды. Только этюды. И для меня это было тяжело, там, плохо и так далее.
7: Тебе это придумывать нужно было, выносить.
1: Да. Тяжело, да. Но поверь, я вот сейчас просто анализирую, сколько дал мне Бутусов с точки зрения моего и человеческого, и актерского роста, просто скачка никто не дал. Поэтому, если ты это принимаешь, то ты становишься, условно говоря, прокачанным мышечно артистом. То есть у тебя мышцы актерские, они набираются. То есть ты более, как ты говоришь, артист должен быть и характерным, и таким, и сяким, и героем, и этого. И вот чем больше у тебя вот этих вот навыков, тем лучше. Так же и здесь, если ты умеешь быть и так, и
7: ну,
1: так, тем ты защищен.
7: Про сериал Лихие. Угу. Да, и вообще, в принципе, про кино и про твои образы. У тебя огромное количество исторических персонажей, ну, большое количество. Вот насколько эти герои сегодня условно понятны сегодняшнему зрителю, да? Нужно ли менять что-то, может быть, в подаче, может быть, в игре таких персонажей, чтобы они были, ну, как минимум, молодому поколению не скучны, а как максимум понятны?
1: Ну, как-то сознательно менять, чтобы об этом думать, это... Как нужно быть человеком? Вот у меня всегда было такое вот отношение к этим персонажам. Почему многие отмечают, что они получаются очень живыми, эти исторические персонажи. Тот же Джем в Лихих, это уже исторический персонаж. Почему они получаются? Потому что я не играю, портрет. Я играю человека всегда. И ищу его проявления человеческие, начиная там даже император, там Александр III в фильме «Левша», я его максимально очеловечивал. То есть в быту какой он, как
7: чтобы
1: он смотрит.
7: Что? Чтобы был...
1: Чтобы был человек, а не персонаж.
7: Угу. Это как бы доходит лучше, да?
1: Да, да, да. Это считывается не просто ты такой, значит, брови насупил, бороду надел, и ты, значит, царь. Царя должны играть вокруг. И поэтому...
7: Как ты так сделал лицо, ты на Петра Первого стал похож. В какой-то момент эти усы.
1: Да, да. Его, кстати, прекрасно есть, значит, документальная серия Романова. Я там Петра Первого-то.
7: А, да? Видишь, как я угадал?
1: Да, да, да, да.
7: К слову, по поводу вот сериала, твой герой из сериала «Лихие», вот он как раз всем понятен, да? Ну, вот откуда вот эта наша тяга у зрителей вот к бандитам 90-х? Откуда этот как бы вот флёр, что нам нравится смотреть эти истории?
1: Я тебе объясню, я уже об этом говорил, что правила жизни, они животные. Кто сильнее, тот и прав. И люди тянутся к сильным. И любой сильный персонаж вызывает симпатию, так или иначе. Поэтому и есть эта тяга какой-то силе, какой-то справедливости, кто... значит, кулаком стукнет и сделает так, что-то порешает и так далее. У нас же природу генетическую у нас же не выбьешь. Мне кажется, мы до сих пор внутренне, это вот, ну, крестьянское право.
7: Mm-hmm.
1: Нам проще, чтобы барин сказал, куда пойти, что сделать. Ну, это действительно удобно. Я сейчас не говорю, что это плохо. Ну, это так и есть. Ну, действительно, ну, удобно же, когда тебе скажут, вот туда пойди, там это, здесь это сделай, это, тогда будет, значит, это намного проще. Поэтому мы к баринам стремимся. Нам с барином проще.
7: Ну, то есть бандит из 90-х тоже вот
1: это
7: в этой коннотации?
1: Конечно. Поэтому и он вызывает симпатию.
7: А вот если говорить про время твоих героев, вот в каком времени, я имею в виду, в какой эпохе тебе органичнее всего существовать в кадре или на сцене?
1: Ой, не знаю. Вот так вот, где органичнее, ну, точно не в современности, правда. Вот мне всегда, знаешь, вот хотя бы... пару лет назад.
7: Почему?
1: Не научили существовать...
7: От себя?
1: Да. То есть мне проще быть кем-то, чем вот сам собой. Вот ничего не играй, будь самим собой. И ты сразу так зажимаешься, у тебя сразу ничего не шевелится. Ты знаешь, как вот... Одно дело на видео сниматься где-то, да? А другое дело, сейчас тебя будут фотографировать. И вот это вот... Сейчас тебя будут фотографировать. И ты... О, у тебя... Как позу вот, что-то сделайте, там, поставьте руку, а если вот так еще... И ты весь в зажиме в каком-то. И, потому что ты здесь и сейчас думаешь, как ты сейчас в данную секунду выглядишь, и как ты будешь красивый, некрасивый и так далее. Ты. А когда видео, это что-то мимолетное такое. А тем более, когда это какой-то образ, вот если там, да, там в основном, ну, в подавляющем большинстве это какие-то образа придуманные. Там, люди не... Там, я говорю другими голосами, да. Я там борода, там взгляды, что-то, как придумываю себе какие-то линзы, что-то еще. Прикрываюсь, закрываюсь, что это не я. И тогда мне проще существовать. А вот с самим собой я, значит, как-то не очень умею.
7: Как сегодня театру сохранить зрителя?
1: Хороший вопрос. Такое в Министерстве культуры задают, наверное, художественным руководителям.
7: Ну, по-твоему, я тебя спрошу как артиста.
1: Как сохранить? Делать свою работу, продолжать делать свою работу, не бояться. Не бояться.
7: Угу. А вот история с... нас учил всегда Владимир Абрамович Этуш, я помню, он рассказывал, и вам тоже наверняка, что театр должен позволить себе каждый, и дворник, и министр,
0: Сегодня, когда, вот, например, в МХТ у Константина Юрьевича Хабенского блистательный спектакль по Мольеру, цена билета там от 50 тысяч портер. Mm-hmm. Это вот как бы что для тебя? Как это вот ты это воспринимаешь? Это норма времени? Это хорошо, это плохо? Это разрушает театр? Спектакль, надо сказать, отличный, но цена кусается, мягко говоря.
1: Ну, я точно тебе скажу, что мое мнение, что это не разрушает театр точно. Смотри, все вот эти отношения к театру, они же менялись со временем. Когда-то был имперский театр, опять же, да? Его могли себе позволить только очень обеспеченные люди. Это было что-то высоким искусством каких-то вот, значит, людей высшего сорта, как тогда они назывались.
0: Театр был элитарным.
1: Да.
0: А сегодня?
1: Потом театр стал для рабочих, для крестьян. Да, вот. И, понимаешь, вот это вот Владимир Абрамович, когда он говорил именно то, что ему говорили. И что это было в Советском Союзе, что это должно быть доступно.
0: То есть я правильно понимаю, сегодня театр должен быть тоже элитарным?
1: Он не должен быть. Он не должен быть. Он может быть. Он может быть. Но с появлением ИИ, всяких темп-технологий и прочее, возможно, действительно театр движется именно в сторону элитарности. То есть это потому, что это что-то настоящее. Возможно, через какое-то время, да, это будет, какие-то, по крайней мере, спектакли, может быть, театры. Они будут именно такие, вот, не совсем для всех. Но, конечно, это зависит от художественного руководства, потому что всегда можно сделать, условно, билеты в партере, там, 50-100 тысяч, ну, условно. Угу. А на балконе сделать... 3000.
0: Приход Константина Богомолова сегодня в театр Вахтангова на постановку по Ману, кажется, да? Для тебя это что за знак? Хотелось бы, да, Константин Богомолов и театр Вахтангова.
1: Да, для меня это знак ФАС, только в хорошем смысле, что я хочу работать с этим художником. Он спорный, и это круто. И это здорово, потому что художник угодный всем. Ну, он такой, это вот арбатские художники, понимаешь? Ну, вот всем красивенькие картиночки.
0: Мило.
1: Мило, да, вот. А это художник, да, он может ошибаться, может, кому-то не нравится, кому-то нравится и так далее. И мне вот такие люди нравятся, потому что в них есть личность. И я в Константине чувствую личность, за которой хочется мне пообщаться.
0: Ну, а с точки зрения как бы вот жанра, формата?
1: Мне кажется, театр Вахтангова, это вообще вот труппа театра Вахтангова, это богомоловские артисты, на самом деле. Потому что острохарактерности нам не занимать. Ярких каких-то красок мы их не боимся. Другой вопрос. Ну, во-первых, материал. Он, на самом деле, очень любопытный, интересный. Он многонаселенный. Понятно, как бы, как будет, значит, сценировка какая, ну, так далее. То есть там...
0: Много... Томас Манн, как, напомню, называется? Волшебный лес, да? Или что-то такое?
1: Волшебная гора.
0: Волшебная гора, прошу
1: прощения. Да, там большое количество персонажей интересных, разных и так далее. Вот. И стилистика в целом, значит, Богомолова, она, мне кажется, близка театру Вахтангова. То есть, Богомолов, он же далеко не идиот, он еще молодой человек.
0: Да, но он такой больше документалистический жанр. А театр Вахтангова — это как бы яркая форма при глубоком содержании.
1: Я думаю, что содержание там есть. Потому что, вот, значит...
0: Нет, безусловно. Я имею в виду, что как бы вахтанговские артисты все-таки более яркие, нежели артисты там театра была Малой Бронной или Московского художественного театра, где он работал.
1: Ну, не работал. В общем, сейчас философствовать мы можем, ну, на эту тему как бы долго, и все равно истина где-то рядом. Вот он начнет работать, вот он приступит к работе, вот он выпустит спектакль, и мы посмотрим, насколько мы совпадаем. Но мне кажется, что на каком-то уровне вот молекул мы близки. Другой вопрос, понимаешь, что человек текуч. Понимаешь, и Богомолов, который ставил 10 лет назад,
0: безусловно,
1: и сейчас, это разные Богомоловы. У него разные отношения и к постановке, и к методам, и так далее, и к воплощению. Как большие художники, они меняются.
0: А как ты считаешь, вот такой режиссер, такой художник, как Богомолов, мог бы возглавить Вахтанговский театр когда-либо? Ну, в качестве проекта.
1: В качестве проекта я допускаю вполне себе. Вполне себе. Ты знаешь, жизнь, она такая непредсказуемая. И ты не знаешь, где ты как бы найдешь, а где потеряешь, где твое счастье истинное, а где твоя беда. Поэтому отказываться сразу, там, условно говоря, от чего-то нужно все-таки сначала произвести как некий анализ, вот, посмотреть там, да. Потому что, знаешь, не за один день все строится. Ни один художник, ни один политик не придет и не сделает завтра хлеб по 5 рублей. Нет, он сделает, может быть, но другой вопрос, чем все это закончится.
7: Но чем это сейчас закончится, мы узнаем прямо через секунду, потому что вопросы от зрителей ждут тебя. Надевай вот эти прекрасные наушники.
1: Так, наушники.
7: Вот, и попробуем давай каким-то образом послушать, что они нам подготовили. Итак, прошу вас, дорогие друзья, первый вопрос.
8: А вы всегда были таким серьезным или жизнь заставила?
1: Жизнь заставила, да, жизнь. Роли наложили отпечаток. У меня роли в основном каких-то таких вот очень серьезных товарищей. И все это наложило и сюда отпечаток, и сюда отпечаток, ну, в общем, да.
7: Фактурный артист, посмотрите, таких единицы. Да. Следующий вопрос.
9: Вам бы хотелось сыграть Бога?
1: Сыграть Бога, конечно. Это было бы интересно. Зевса какого-нибудь.
7: Следующий вопрос, прошу вас.
9: А какой ваш любимый пирог?
1: Медовик. А, это торт. Пирог тогда... Пирог с повидлом.
7: Следующий вопрос.
10: Есть ли моменты, про которые вам хотелось бы забыть, но приходится все время рассказывать?
1: Вот в такой последовательности нет. Были моменты, про которые мне хотелось бы забыть, но я о них не рассказываю.
7: Следующий вопрос.
9: Кто из этих персонажей вам ближе? Винни-Пух, Пятачок, Ослик Иа или Филин?
1: Филин. Какой Филин? Мультик вы смотрели? Там сова. Сова. Здравствуй. Ну, мне... Я, наверное, что-то среднее между ИА и Винни-Пухом.
7: Спасибо. Артур, спасибо тебе большое за разговор. Мне очень радостно видеть тебя в вот этой твоей новой форме уже не однокурсников, одномаматрщиков института, не коллег по театру, а в какой-то такой взрослой истории. Я искренне тебе говорю, что я очень рад твоей эволюции. И думаю, наши зрители тоже. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, все. Будь здоров, не кашляй, лопни, но держи фасон.
7: 91,2 FM, радио «Спутник», Москва. Дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю, в четверг в 17:00 по Москве. До скорого.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Подготовка Германии к войне. Контекст. Не только рост военных расходов, модернизация армии и психологическая обработка общества. В ФРГ к вооруженному конфликту начали готовить систему здравоохранения. В Минобороны сочли, что несколько военных госпиталей для массового поступления раненых не хватит. А значит, к этому должны быть приспособлены гражданские лечебные учреждения. Прорабатываются вопросы оснащения зданий защитными конструкциями, восстановления медицинских бункеров и создания запасов лекарств. Переподготовку проходят врачи, не имеющие навыков работы в экстремальных условиях. Параллельно власти готовят гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию. К примеру, в переоборудование крупнейшего немецкого порта на Балтике в Бременхафене будет вложено почти 1,5 миллиарда евро. Задача – укрепить погрузочные платформы, чтобы они могли перемещать тяжелое военное оборудование. Укрепляются дороги, усиливается присутствие солдат и офицеров на восточных рубежах. Гражданские предприятия получают заказы от Бундесвера. Власти Германии, без устали заявляющие о так называемой «российской угрозе», в 50 раз увеличили инвестиции в госкомпании для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Губернатор Запорожской области рассказал,

0: И сообщили, что председатель участковой избирательной комиссии номер 394 в Запорожской области Елена Останина погибла в селе Октябрьское в результате налета беспилотника 15 сентября. Более 5800 километров отремонтированных дорог в России планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в стране важно не только строить новые дороги, но и поддерживать уже существующие в нормативном состоянии. Вице-премьер отметил, что в 2026-м также планируется ввести более 14 тысяч метров инженерных сооружений. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу посетит Украину. Вернуться в республику он планирует в ночь на субботу. Других подробностей пока он не уточнил, только сказал, что сейчас он настроен скептически. Группа иностранных журналистов из дружественных стран прибыла в Белгородскую область, чтобы осветить организацию выборов в регионе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он отметил, что иностранным представителям средств массовой информации покажут, как проходит избирательный процесс, как обеспечивается безопасность и как развивается экономика. По его словам, регион продолжает развиваться, несмотря на трудную ситуацию, и в этом убедятся представители иностранных СМИ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц скоро подаст в отставку. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал падение рейтинга одобрения деятельности Мерца внутри Германии до рекордных 10%, тогда как 88% граждан ФРГ отрицательно оценивают политику канцлера. Министр юстиции немецкой Баварии Георг Айзенрайх объявил о намерении оставить должность ради возможности посвящать больше времени своему хобби в виде написания текстов для выступлений в жанре политической сатиры, также известном как политическое кабаре. Айзенрайх занимал пост министра юстиции Баварии с конца 2018 года. Он имеет самый большой стаж работы среди всех министров юстиции в Германии. Он намерен покинуть свой пост до конца сентября, а по окончании законодательного периода сложить депутатские полномочия. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося депутата Сергея Чепикова. Он отметил, что парламентарии отличали профессионализм и ответственное отношение к работе. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков, скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: 4 минуты 7-го, четверг, мой любимый день, и ваш, надеюсь, тоже. 17 сентября, 26-й год, новый или новейший эры, кому-то для нашей еще, можно сказать. Михаил Нуфриенко, военно-политический обозреватель, Алеша Тимофеев, все здесь. Давайте, друзья, если есть вопросы и комментарии. Вот четверг заходит всегда. И вот это кто? 0996. Да, именно так. Значит, вопрос, комментарий, пожелания ВКонтакте, Телеграм, Рутюб. Принимаем под трансляцию ваши сообщения, все видим. Самое интересное прочитаем в прямом эфире, если они будут приличные, конечно. Так, ну что, материального эффекта, что бы это ни значило, от контактов с Соединенными Штатами Америки пока не предвидится. Об этом говорит министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломатия тарифов. То, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести немедленно, тариф вводится в силу, вот и вся, собственно, дипломатия. Значит, об этом говорит глава внешнеполитического ведомства. Есть, конечно, у Соединенных Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиция кардинально противоположна, это всегда важно. И мы всегда разговариваем с теми, кто хочет это делать всерьез, говорит Лавров. Именно так ведут дела с нами Соединенные Штаты, при том, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и пока не предвидится. Значит, что за материал?

0: реальный материальный эффект? Речь о санкциях, судя по всему, или о чем?
1: Ну, может быть, выгода даже не какая-то. О санкциях. Ну, я бы напомнил, что на днях спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому развитию Кирилл Дмитриев говорил о том, что готовится встреча США-Германия-Россия, которая состоится в следующем году, что она должна дать толчок тем экономическим процессам, которые затормозились в результате политических разногласий. Ну, это, видимо, эвфемизм под политическими разногласиями. Наверное, Кирилл Дмитриев подразумевает специальную военную операцию. Но так или иначе, совершенно очевидно, что есть целая категория людей, чиновников, ну, целый пласт в России людей, которые уверены в том, что все эти разногласия можно путем переговоров преодолеть и вернуться к нормальным торгово-экономическим отношениям. И вот это вступает в противоречие с тем, о чем мы все время говорим и о чем сейчас, в общем-то, упомянул Лавров, как о факте. То есть, что не предвидится. И то, о чем мы здесь много лет говорим, что ну, неинтересно нашим партнерам, бывшим партнерам проводить с нами те торгово-экономические операции, которые были до начала спецоперации, до 2014 года, потому что они нашли новый шикарный механизм – санкции. 33 тысячи санкций, больше, чем совокупно против всего остального мира приняли они, когда бы то ни было. А что такое санкции? Это преференции, достигнутые, полученные в одностороннем порядке и поддерживаемые силовым путем. То есть вот американцы, например, похвастались, что они захватили два наших танкера и нефть от них продали, а сами суда продали на металлолом. Они на ровном месте заработали. А мы им предлагаем, а давайте вы у нас будете покупать эту нефть. Говорят, а зачем покупать? Мы и так ее отбираем. И вот подобные же вещи происходят в самых разных областях. Вы обратите внимание, вот сейчас Конгресс США принял на фоне вот всех этих рассказов Дмитриева и так далее, о налаживании отношений, переговорах и так далее. Переговоры переговаривать не согласны. Но параллельно Конгресс принимает адские санкции, в результате которых появляется возможность облагать пошлинами не только Россию или товары из России, но и те страны, которые покупают у России нефть, причем любые товары. Да. Ну, это же тоже
0: одностороннее. Но инструмент давления, но он же еще не подписан, там ничего нет.
1: Ну, он будет подписан,
0: просто вот смотри, значит, конгрессы конгрессами. Конгрессы конгрессами. С одной стороны, Дмитриев, с другой стороны, Кушнер и, господи, и Уитков. С третьей стороны, сегодня вот тоже Лавров в том же, собственно, заявлении говорит, мы с Рубио всегда на связи. То есть мы видим несколько направлений, по которым, значит, идет как что-то идет. Не знаю, что-то, так сказать, идет по этим направлениям. А материальных эффектов нет.
1: Ну и политических нет. И тот же Лавров говорит о том, что, в общем-то, никаких поползновений к установлению там мира или продвижению переговоров тоже нет по Украине. И это тоже логично, ведь...
0: Можешь третьего позвать.
1: А да кого они уже были, самые разные.
0: Ну,
1: но американцы
0: кто?
1: И есть эти три.
0: Нет, с американцами я имею в виду.
1: Ну, а кого? Генсека ООН и эту организацию Трамп и компания в грош не ставят. И не только они, даже Израиль. Ну, вот, а кто, понимаешь, кто
0: может,
1: является
0: Израиль
1: авторами? Марсиане.
0: Ну, Израиль, может быть,
1: пока...
0: позвать, нет?
1: Ну, Израиль можно было бы, но они, видимо, очень погрязли сейчас в своих бедах. Непонятно, как им разбираться с тем же Ираном, непонятно, как им разбираться с Хизбаллой, с Ливаном, потому что война там принимает новые формы. И если, ну, для меня тема Цахала близка и хорошо известна на протяжении десятилетий, и я вижу разницу. Знаешь, лет даже 10 назад каждая смерть израильского солдата или каждый солдат, попавший в плен,
0: да,
1: это уже катастрофа, трагедия. Это работа всего правительства. Сейчас десятки, сотни смертей,
0: там
1: и знаменательный, будет только больше.
0: Знаменательный был инцидент, такой эпизод, когда с Египтом воевал Израиль. Командир, я не помню, ну такой высокий офицер или полковник, или генерал, по-моему, полковник. Или май. Ну, неважно. Короче, высший офицер, который выиграл сражение, но во время сражения погибло там, так сказать, больше израильтян, чем было запланировано, да, в планах, пошел под суд, отсидел.
1: Да, то есть...
0: Несмотря на выигранное сражение.
1: Да, то есть для израильтян это понятно. Это маленькое государство, где очень мало людей. И они прекрасно понимают, что вот их потери – это критично.
0: Давай позовем, кого людей много. Давай Китай позовем.
1: А Китай не хочет.
0: Но Китай-то предлагает все время что-то какие-то.
1: А он предлагает же не просто так. Вот обрати внимание. Все, что становится нам известно, это часть. То есть... Часть какого-то публичного пакета.
0: Ну да, вот, да.
1: За которым следует не публичный пакет. Интересы Китая понятны. Тайвань. То есть, что бы они, вот ни о чем бы они ни говорили с американцами, вопрос Тайваня там будет подниматься. Обязательно. Но американцы не готовы его решать в китайскую пользу. Поэтому тоже тупик. Знаешь, вот хохма-то в том, что каждая третья сторона, которая будет участвовать в переговорах, она имеет какой-то собственный интерес. Ну, допустим, генсек ООН просто попиарится. Но он настолько...
0: А чем пиарится? Сегодня... Он все равно там сегодня есть, завтра другой генсек, там
1: ну,
0: еще что-то.
1: Ну, чего-то ж они лезут туда, как не знаю кто, и глупости говорят, и глупости делают. Угу. Но в результате их ни в грош не ставят. Угу. То есть международные организации на сегодняшний день вообще ж не работают. Тут, обрати внимание, раньше было постоянно суды ВТО, требования ВТО, интересы Всемирной торговой организации, соответствие, несоответствие. Сейчас даже никто не вспоминает. Уже все, санкции. Какие так Всемирная торговая организация? Какие договоры? Американцы сейчас прямо заявили, что они оружие в космосе разместили. Угу. Ну и что? А то, что до этого там 60 лет не размещали, всем ну, страшновато было, чуть другое слово не употребил. И совершенно разумно, потому что вот с моей точки зрения это самый верный путь к Третьей мировой войне. Угу. Потому что конфликты на Земле люди как-то научились худо-бедно не доводить до греха, вот, по крайней мере, со Второй мировой. Независимо от масштабов. То есть чужими руками, на чужой территории, ну как угодно. А в космосе, простите, здесь проблема, которая решения не имеет. Потому что начинается с простого. Одна сторона сбивает спутники другой стороны. Но спутники не делятся на военные и гражданские. И Starlink это наглядно продемонстрировал. То же самое касается и метеоспутников, и спутников по контролю над Землей, поверхностью Земли. И если одна из сторон начинает проигрывать, то есть теряет спутники. Она теряет же не просто связь, как мы привыкли, там по телефону не позвонить, да? Вот, теряются метеоданные, а это критически важно для сельского хозяйства в том числе. Теряется навигация, теряется связь предприятий, госсвязь, потому что далеко не у всех стран, не везде она проводная, а та, которая через космос завязана. Но она летит, летят все телекоммуникационные спутники. И проигрывающая сторона что делает? Чтобы выровнять шансы, взрывает несколько ядерных бомб на орбите. Шансы мгновенно выравниваются. Причем теряются все спутники, потому что там радиационный фон, электромагнитное излучение ничем не сдерживаемо. Но американцы взорвали один раз в 1962 году, 9 июля, над атоллом Джонсон на высоте 400 километров, атомную бомбу в 1,44 мегатонны. Вот. До этого взрывали там слабенькие на разных высотах, а тут взорвали так более-менее приличную, стандартная нынешняя боеголовка. Все, получили, там даже фонари погасли на Гавайях. Вот, я уже не говорю про то, что спутники, которые постом запустили, тот же там, Телестар-1, телекоммуникационный спутник, он за неделю выгорел, потому что радиационный фон повышен был на два порядка. И держался он, кстати, 10 лет. Вот, то есть это реальная проблема. И вот вам получите.
0: Так, всем слушайте, Морошко, Константин, Кузьма, Воробей, Тата, всем здрасте. Значит, Морошко пишет нам, Китай многостольный, я одно только слово пропустил. Слушайте, Морошко, значит, Россия проводит самостоятельный и многовекторный внешнеполитический курс, продиктованные ее национальными интересами и осознанием особой ответственности за поддержание мира и безопасности на глобальном и региональных уровнях. Это концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентом. Самостоятельные и многовекторные. А что вы хотите от других? Ну, все многовекторные, конечно. А что тут удивительного?
1: Не, ну каждый за себя.
0: Совершенно, почему, совершенно
1: скажем
0: верно.
1: Так, товарищ Си, который отвечает за интересы Китая, будет больше радеть за интересы России?
0: Ну, например, да.
1: Или
0: с какой
1: Трамп,
0: стати?
1: Который,
0: с какой стати, да.
1: Ну, можно вот по-разному относиться к политике Соединенных Штатов, там, некогда Великой Британии, кого угодно. Но они в любом случае в первую очередь за себя. Если они там прогинаются под тех же американцев, то это им радости не доставляет, они это не от хорошей жизни делают. Это, грубо говоря, они ложатся под сильного. Но так или иначе, хорошо, на первом месте у них будут интересы Соединенных Штатов, на втором свои, но все остальные будут на третьем, четвертом, пятом. Ну вот как-то так.
0: Ну ждем. Слушай, ну договориться-то можно про материальный эффект в конце концов, но если речь идет о материальном эффекте, материальный тут просто, так сказать, Сергей Викторович, понятно, дипломат выдающийся и употребляет формулировки, которые позволяют там разные чтения, да, такие тоже, так сказать, многосмысловые какие-то. С одной стороны, материальное это там что можно пощупать, да, материальное, а с другой стороны, материальное это, собственно, какая-то выгода, выгода. То есть материальный эффект от контактов США пока не предвидится. То есть не, или что-то конкретное, например, да, то есть можно прочитать, конкретики от контактов США не предвидится. Можно сказать, выгоды от контактов США пока не предвидится. Ну, много смыслов, много.
1: Ну, смыслов много, но в конечном итоге все заканчивается одним и тем же. Это бизнес. Я уже не буду напоминать Маркса, что сделает там капиталист да. за 300%
0: но
1: прибыли.
0: Но это тоже не его, ты знаешь,
1: вот,
0: да,
1: это не его, украл, да, да, он первый он тоже цитировал. Но суть-то не в этом. Суть в том, что большая экономика ничем не отличается от малой. Угу. Если одна из сторон может получить больше преференций по каким-то договорам, больше прибыли по каким-то договорам, она будет это делать.
0: Слушай, а если... ну вот про давление... И Кирилл, кстати, задает вопрос. Ну, собственно. Михаил, добрый вечер. Как вы прокомментируете касательно введения вот этих адских санкций, пошлины 100% от США, повлияют ли на ход регулирования? Значит, еще раз, их пока нет. Но в целом, инструмент давления. Понятно, что мы выдержали 30 тысяч санкций. Тяжело, со скрипом. Мы все видим, что с экономикой происходит, что с ценами, там, что в наших холодильниках, карманах и так далее. Значит, держимся, держимся. Ну, а может ли быть такое давление, которое, так сказать, нас заставит, вынудит предпринимать невыгодные для нас шаги? Вот такие, так сказать, какое-то давление может быть?
1: Теоретически, может быть, естественно, теоретически многое может быть. Нас, например, могут отрезать от интернета. Мы говорим о том, что самим нужно свой суверенный интернет создавать, но пока мы его не создали, ну, все рычаги находятся по ту сторону мушки. Захотят – отрежут. Теоретически это возможно, и технически это возможно. Вот, захотят или нет – это другой вопрос. Но такое возможно. Вот, можно вообще прекратить торговлю с Россией.
0: Тут, понимаешь... Хорошо, я переформулирую. Да, ну типа какие-то чудовищные вещи там в отношении, да, они возможны, конечно, возможны. А что мы, где мы живем и в какое время? Но я немножко как будто бы про другую. Вот знаешь, у нас принято тоже вот это до конца. Вот мы, значит, все до конца делаем изо всех сил и до конца. А вот последствия, что ли, или цена вот этого до конца – всегда ли нам понятно, предсказуемо, и всегда ли, ну, собственно, это может быть ну, некой жертвой такой?
1: Знаешь, здесь вот с одной стороны я согласен, с другой категорически не согласен. До конца мы воевали в Великую Отечественную. Вот там вопросов не было, это было понятно. Все для фронта, все для победы. Сегодня до конца... А как до конца, если большая часть страны живет по законам мирного времени? Как до конца, если у нас, скажем так, ограниченное количество людей задействовано в интересах фронта?
0: Ну, это до конца, оно как будто бы витает в воздухе, в обывательском воздухе, знаешь, в обывательском воздухе. И причем неосознанно, не отрефлексированно, часто ради красного словца. Но так мы сами себя, типа, подбадриваем. Не все. Вот это не моя точная формулировка.
1: Совершенно верно.
0: Но люди такие есть.
1: Нет, так в том-то и дело, что вот здесь такие люди есть, но это не является государственной политикой. государственная политика на сегодняшний день. У нас не война, у нас специальная военная операция. Страна должна жить по законам мирного времени. Отдельные, ну, вынужденно меры принимаются, когда уже дальше деваться некуда. Даже массовые, массированные удары по нашим тылам, вплоть до там Нового Уренгоя и Иркутска, не привели к тому, чтобы у нас там вводится военное положение, комендантский час или что-то еще. Вопрос же не в том, что хорошо это или плохо, но это точно не до конца. И вот то, чем недовольна патриотическая, так сказать, часть населения, это тем, что это не до конца.
0: Но они готовы, патриотическая часть населения, до конца, понимаешь ты? Но
1: кто-то
0: это,
1: готов,
0: это
1: кто-то
0: же...
1: не готов. У кого-то это, как ты говоришь, праздные разговоры ради красного словца. Но я же говорю, часть населения такая есть. Есть другая часть населения, которая говорит, любой ценой надо прекращать это шапито, и там худой мир лучше доброй ссоры. Такие тоже есть. И во властных структурах, ну вот по заявлениям, которые противоречат друг другу различных чиновников высшего уровня, мы видим, что там тоже есть направления.
0: Ровно те же самые.
1: Те же самые. То есть надо договариваться, нужно с Европой. Нам как, есть что предложить Европе. Это, по-моему, спецпредставитель Титов сказал недавно тоже. То есть это люди, которые, так сказать, за торговлю. Вот. Но в чем слабость этой позиции? Торговлю могут вести на равных только равноправные партнеры. Если один партнер против тебя ввел 33 тысячи санкций, а ты только отгавкиваешься и говоришь, мы все равно не сядем на колени, это неравноправное партнерство, неравноправные переговоры.
0: Но он же
1: уговаривать
0: тоже, типа,
1: его, ребята, давайте снимите санкции с нас, они снимут санкции, но в обмен на какие-то уступки с нашей стороны.
0: Не в качестве там адвокат, но они же не на ровном месте, значит, вот оп, что-то им там взбрело в голову, оп, они там вели. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. У них есть свое видение происходящего.
1: Суть-то в том, что у каждого свое видение происходящего, у нас свое, у них свое. Они могут вести санкции, они их вели. Я бы хотел напомнить, что вообще санкции не прекращались ни единого дня со времен Советского Союза. Их становилось только больше, больше, больше, больше. Вводились они под самым разными предлогами. Начинались они с ущемления прав человека на территории сначала Советского Союза, потом Российской Федерации. У нас не меньше оснований говорить об ущемлении прав человека в Соединенных Штатах, например. Ну, там вообще президентов других стран выкрадывают. Так, если на секундочку говорить, ну, о чем мы вообще говорим. Но мы не можем вводить такие санкции. Если мы введем, это будет выглядеть смешно и глупо, да? Потому что их, в общем-то, выполнять никто не будет. У американцев такой механизм есть. Поэтому на сегодняшний день у нас неравноценная позиция для переговоров. И ожидать, что американцы вдруг снимут санкции или европейцы снимут санкции... Ну, по меньшей мере, глупо. Это делается только под давлением силы. Причем силы непреодолимой. И эта сила не обязательно военная. Экономическая, политическая, дипломатическая, какая угодно. Но если вам нечем надавить на партнера, ну, он не подвинется никогда. Ну, те, кто занимались переговорами, прекрасно это знают. Вы пытаетесь сбросить цену, если у вас не хватает аргументов, весомых аргументов, ну, вплоть до того, что ну и ладно, я пойду к другому. Вот, никто вам цену не подвинет. Ну, тут точно так же. Зачем им сейчас идти навстречу Российской Федерации, если у них и так все неплохо?
0: Да, не знаю, там неплохо или хорошо. Вопрос. Значит, 726-й. Об интернете, наверное, вы не в курсе, но несколько лет назад уже проводили специальное учение в случае отключения нас от интернета. То есть соответствующие меры уже приняты. Ну, а вы ну, господи.
1: Ну, насчет влияния... Не смешите меня,
0: но,
1: пожалуйста.
0: Пусть он дальше продолжает. Насчет влияния санкций на холодильник. А чего вам не хватает, конкретно меня спрашивают. В вашем холодильнике фуагра... Фуагры из берегов сена иронизируют. У меня большая семья, но я помню, сколько я тратил в магазине в прошлом году, позапрошлом, и сколько трачу сейчас. А вы, так сказать, не видите этой разницы? У вас все в порядке, 726-й, а? Все в порядке?
1: Нет, я
0: все,
1: просто... Цены, здесь цены, без эмоций.
0: На машины, на...
1: В силу того, что я много лет кормил мужское общежитие, вот, я хорошо знаю, что я ходил в магазин с 1000 рублей. И три здоровых мужика, четыре здоровых мужика, жили на 30 тысяч рублей в месяц. Это 30 тысяч рублей, которые тратились на еду, мыльно-рыльно и все остальное общего пользования. вы сегодня способны прокормить трех мужиков на 30 тысяч рублей в месяц? Сомневаюсь. Я помню хорошо, что курица стоила меньше 100 рублей.
0: Да,
1: вот, килограмм. Я помню, что вот сегодня мясо привезли, говядину, 1500.
0: Да.
1: Вот. Я помню немножко другие цены, в районе 300 с чем-то рублей.
0: Ну ладно, мы не будем...
1: мы не будем говорить о ценах, потому что известно, что они растут. Вместе с зарплатами. Кто-то считает, что зарплаты опережают рост цен. Да, ну,
0: хорошо,
1: ради бога. Это личное мнение каждого человека.
0: Да, 726. Спасибо, во-первых,
1: да,
0: что слушаете.
1: Речь о другом. Вы поймите простую вещь. Вот когда говорите, проводились учения подключения интернета. Вы не пробовали поехать по трассе М4 в условиях отключенного интернета заправиться на заправку? За наличные, да, так я свожу с собой наличные, у меня проблем нет. Вот опять же, это к вопросу индивидуального оттуда. У меня нет проблем, я к этому готов изначально. А все остальные 90% не готовы, они стоят вот так вот и не могут заправиться.
0: Да. Так, ладно, что, минута 20, начнем разговор про НАТУ. Про НАТО. А, что там трансформация какая-то? Трансформация в НАТО. Рюте анонсирует самые большие реформы в альянсе за десятилетия. Говорит об инвестициях, причем не обы каких, а ошеломляющих суммах инвестиций Европы и Канады. Канады, господи, что-то с артом сегодня. Канады в Североатлантический альянс. Вчера мы вот с профессором говорили. Ну, можно сейчас тогда, так сказать, вот без ответа просто, да, о параллельных НАТО-процессах, которые назревают в Европе, да, не просто европейская армия, а вот какие-то такие, вот эти коалиции желающих, нежелающих, французская ядерная инициатива, не инициатива, значит, турки тоже вдруг говорят там про войну, этот министр Фидан говорит тоже, значит, про войну в Европе, и что Турции надо быть готовым. Как будто бы вот НАТО само по себе начинает пухнуть, ну, в каком-то смысле, да, вот эти, ну, по крайней мере, со слов Рюте. А с другой стороны, появляются вот эти вненатовские структуры. К чему бы это, а? Давайте об этом поговорим сразу после выпуска новостей и рекламы. Михаил Муфриенко, Алеша Тимофеев.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и, наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Правительство России направит дополнительно 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой. Средства будут распределены между тремя направлениями. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что средства, почти 66 миллиардов, будет направлено на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей планируется направить на дальневосточную ипотеку, и порядка 85 миллиардов предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский поднял на заседании организации вопрос о том, что западные страны никак не отреагировали на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации России. Глава МИД Сергей Лавров в сентябре заявлял, что террористические угрозы Украины использовать беспилотники против гражданской авиации в российском воздушном пространстве подчеркивают преступную сущность киевского режима. Президент России Владимир Путин ранее назвал заявкой на государственный терроризм угрозу Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать их, подчеркивал глава государства. Около 40 музеев России подготовят выставки, посвященные похищенной у России крымской коллекции с киевского золота. Об этом сообщил директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Иван Лыкошин. Значительная часть проектов будет представлена широкому зрителю на всей территории страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Украине нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали. Есть угроза разграбления коллекции. Крымские музеи, в свою очередь, в октябре 2023-го направили иск в Европейский суд по правам человека, который в июне 2024-го был принят к рассмотрению. Центральный московский ипподром открывается после масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба учреждения. Ремонт начался весной 2024 года. Комплекс полностью обновлен, причем его историческую архитектуру постарались сохранить до мельчайших деталей. Московский ипподром открылся в 1834 году. Он стал первым рысистым ипподромом в мире. За почти два столетия комплекс несколько раз менялся и перестраивался. После большого пожара в 1949 году главный корпус реконструировали под руководством Ивана Жолтовского. Именно тогда здание приобрело знакомый многим поколениям москвичей монументальный облик. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник». С Михаилом Ануфриенко.
0: Так, продолжаем. 18.33. Алеша Тимофеев, Михаил Ануфриенко. Четверг, 17 сентября. Давай про НАТО и вот эти вненатовские структуры военизированные, которые, с одной стороны, ну, типа, оформляются или формируются. И к чему это все?
1: Ну, к чему это все, в общем-то, понятно. Скажем так, европейцам не слишком нравится то, что они вынуждены исполнять волю Соединенных Штатов. Вот. А воля была изложена Трампом, если помнится, до 2% довести расходы на оборону. В первое его президентство требования, сейчас его требования 5%. И он к этой цифре многих уже привел. Отсюда вот и заявление Рюты о беспрецедентных вложениях в оборону и так далее и тому подобное. Ну, здесь Рюта, естественно, как и любой генсек на этом посту лукавит. Надо понимать, что генеральный секретарь НАТО – это политическая должность. То есть, по сути дела, политическая проститутка. Это не генерал, командующий войсками. Там всегда войсками НАТО командует американский генерал. Вот. А он озвучивает. Озвучивает, естественно, многое и желаемое. И он говорит именно о финансах, о том, что денег будет много, беспрецедентный рост, вливания, трали-вали, лес густой. Он умалчивает о том, что в этих вливаниях львиная доля принадлежит военно-промышленному комплексу, который наживается на войне. Поставки Киеву-то идут, цены на снаряды того же Rain Metal выросли втрое, а это, соответственно, увеличивает объемы. И они, естественно, заинтересованы в этом. Ведь та помощь, которая выделяется киевской хунте, две трети остается на балансе вот этого военно-промышленного комплекса. То есть они-то в шоколаде. И они растут, в отличие там, от BMW, Mercedes и всех прочих. То есть им хорошо. И отсюда беспрецедентный рост, в том числе и потому, что закупаемое вооружение подорожало в том числе и для войск НАТО. Причем подорожало кратно. То есть это во многом мыльный пузырь. С другой стороны, европейцам не очень нравится то, что все расходы несут именно они. То есть, да, у них зарабатывают ВПК. Но военно-промышленный комплекс штатов мощнее, на него завязаны все европейские структуры. Недаром стандарты НАТО создавались.
0: Прости меня, что перебью. Значит, вот когда ты говоришь, что не нравится. Но как не нравится, если вот это НАТО 3.0, о котором говорит Рюте, да, это концепция НАТО 3.0. Значит, переход, короче говоря, переход альянса к модели НАТО 3.0. Суть заключается в европеизации расходов. То есть, ну, они могут говорить, что им не нравится, но они участвуют в этом, они подписывают это и увеличивают военные расходы именно в рамках НАТО.
1: Да, ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вариантов нет. Мы можем долго рассуждать, этот отдельные передачи, цикл передач посвящать, каким образом привязали англосаксы Европу к себе и заставляют выполнять. Ну, даже золотой запас тоже в Германии хранится, у Соединенных Штатов. Они, и даже его не пускают провести инспекцию, сколько там германского золота осталось. Не в этом суть. Суть в том, что это уже факт. Факт десятилетиями подтвержденный. И генеральный секретарь ведь... Он не избирается, простите меня, Германией, Францией или населением там, Испании. Вот. Он как раз такой евроатлантист. Причем атлантист больше Соединенных Штатов, естественно. Ровно так же и Еврокомиссия. Но уже все ругаются. Уже обратите внимание, каждая отдельная страна выражает недовольство Еврокомиссией и действиями целого Евросоюза. И поляки бунтуют, и немцы, и французы, то есть каждый в отдельности. Но в целом ничего с этим сделать не могут. И соглашаются с тем, что да, они несут расходы. Европеизация НАТО, самая большая оборонная мощь Соединенных Штатов, там триллион долларов оборонных расходов, больше, чем у всей Европы вместе взятой, причем много больше. Но основную тяжесть НАТО должны нести европейцы. И вот основную тяжесть помощи киевскому режиму тоже должны нести европейцы. То есть Европа, Европа, Европа. Американцы, в общем-то, богатеют, продавая газ, цен на газ в Европе превысили уже $1000, простите меня, а продавалось там по 200, да, по 250. Ну вот вам нравится это Европе? Конечно, не нравится. Вот суть в том, что экономически Европа страдает. Ну, там прямо говорят, ну, я вот общаюсь с людьми, они в семьях уже второй машины нет, избавились. Дорого, накладно. Ну, вот этой серии. Холодильники полные, но пояса затягивают.
0: Да.
1: Никто не голодает, но жить становится хуже. И, естественно, это не нравится. Откуда популярность вот АДГ, альтернатива для Германии? Ну, оттуда же, потому что не нравится. Почему в некогда Великой Британии премьеры меняются? Ну, потому что не нравится.
0: Ну, вот смотри.
1: Популярность Макрона 16%, потому что не нравится.
0: Вот опять, значит, про деньги. Тут не нравится им, не нравится, но они вкладывают деньги, экономят там на социалке, здравоохранение, ну, на всем на свете. Значит, при этом создаются структуры вот эти, которые требуют тоже дополнительных денег. Это же... Создание вот этой европейской армии или там, короче говоря, в этих, в хорошем смысле, групповых объединений, да, это же требует дополнительных расходов, конечно, которые сюда в 4% эти от ВВП не входят, там в 5, да, к 5 должно быть в 35 году, не входят. То есть это еще какие-то дополнительные деньги.
1: Да.
0: Как бы диверсификация военных...
1: И не только военных. Вот я уже 20 лет наблюдаю за тем, как развивается история с созданием европейской армии, так сказать, европейского НАТО. Еще Де Голь на эту тему высказывался, тогда это было мертворожденное дитя, потому что только, кроме Де Голля ни у кого там чугунных кокорниц не было.
0: Да.
1: Вот, но эта тема все равно возникала, особенно после нулевых годов, когда начались противостояния экономические Евросоюза и Соединенных Штатов. Американцы начали Европу давить через банковскую систему. Помните, колоссальные штрафы, вы помните, склоки Airbus и Боинга, тоже с многомиллиардной в интернет-сегменте, сейчас они продолжаются. То есть это давление приводит к тому, что Соединенные Штаты на коне, а европейцы под копытами. Но суть в том, что И разговоры об этом возникали, потому что европейцы понимали, что если им удастся создать такую систему, можно будет от НАТО отказаться, сохранив ее как оболочку, как форму, но уже не тратя деньги, не завися от американского генерала, от генерального секретаря, проводя свою европейскую политику. Но вот за 20 лет дальше разговоров дело не пошло. Постоянно создаются какие-то коалиции, постоянно союзы стран. Что-то принимаются там решения, например, надавить на Россию в Арктике. Ну, тоже ж это, опять же, возможность что-то сделать в рамках Европы. Там собрались 12 государств, в основном Северной Европы. Ну, почему-то туда влезла Румыния. Где Румыния, где Арктика, понятно. Но, опять же, это только разговоры. Шума много, конференцию провели, там флажки получили, фуршет с шампанским и черной икрой случился. А дел не будет. Потому что для того, чтобы создавать свою арктическую группировку, ну, нужно вкладываться уже не в разговоры и конференции, нужно вкладывать миллиарды евро в создание ледокольного флота. Потому что современные боевые корабли можно проткнуть любой льдитой. Они уже не бронированы. Уже все, они льды не поломают, они туда не пойдут. А без ледоколов говорить об этом бесполезно.
0: Значит, продолжая тему, фон дер Ляйен говорит о необходимости создания дублирующего какого-то механизма, дублирующей процедуры по аналогии со статьей 4 устава НАТО. Значит, ну, типа, если возникает какая-то угроза, опасность, мы собираемся, координируемся и даем единый общий ответ. Но это же есть в рамках НАТО. Значит, но в НАТО входят не все страны-члены Евросоюза. А они вот хотят продублировать и сделать это в рамках ЕС.
1: Ну, в данном случае, как мне кажется, ответ лежит на поверхности. Заключается он в том, что любой чиновник хочет расширить свои полномочия. Больше полномочий, больше власти, больше денег. То есть, ну, люди-то стремятся к чему? К власти, если вот уж влез на пост вот этого главы Еврокомиссии. Ну, наверное, тебе это нравится. Не знаю почему, но нравится. Есть такие люди, и достигнув власти, им хочется еще большей власти. И они пытаются расширить свои полномочия. И здесь достаточно странная ситуация возникает, потому что если это действительно важно для европейцев, если это важно для государств, которые в НАТО не входят, то начинать надо не с заявления там Урсулы фон дер Ляйен или еще кого-нибудь, а с того, что просто проехалась по странам, не членам НАТО, получила предварительное согласие, они выступают с инициативой, которую поддерживает Еврокомиссия, и вот у вас раз возникла четвертая статья. Но здесь движения снизу нет. Здесь мы видим желание человека сверху. А вот давайте сделаем. А какой смысл? Ведь на самом деле, если страна, не входящая в НАТО, хочет поучаствовать вот в этой четвертой статье, которая не предусматривает военных вторжений, а просто ответ на какие-то возникающие угрозы, ну, грубо говоря, на беспилотники, залетающие постоянно на территории государств. Присоединяйтесь к четвертой статье НАТО. В ограниченном объеме. Никто возражать не будет. В НАТО в том числе, потому что еще одна страна или 10, или 20 стран будут хоть частично, но в этом участвовать. Тоже хоть частично, но что-то финансировать. Соответственно, возможности НАТО и власть тоже расширятся. Но этого же тоже не происходит. Так а чего мы тогда говорим? О чем-то, кроме желания, вот, грубо говоря, той же самой гинекологини расширить свою поляну, на которой она делает все, что хочет. Причем таких же инициатив много. Мы же помним и Высший координационный совет, который создавался и рухнул. Это вот буквально там две недели как прошло. Но тоже инициатива сверху, которую никто снизу не поддержал, потому что полномочия Еврокомиссии никто расширять из членов, входящих даже в Евросоюз, не хочет делегировать. Потому что, опять же, делегирование прав отдельных государств и правительств Еврокомиссии, Евросоюзу ограничивает права и возможности тех, кто стремился к власти и достиг власти в отдельном государстве. То есть меньше будет власти у канцлера Германии, там, у президента Франции. Но ему тоже не нужно. И вот это будет продолжаться.
0: Так, тут, ну, мы уже коротко поговорили там про ООН, но вот Гутерреш выражает готовность организовать переговоры, значит, по Украине, говорит, что Организация Объединенных Наций вот всегда ваша жизненная кредо, помнишь, всегда. Вот и Гутерреш, значит, всегда. я был бы рад сделать это, если это возможно, считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине, создать условия для перехода к справедливому миру. Ну, тут, что мы скажем, тут не знаю. Ну, дискредитировать, ругать ООН...
1: А что его ругать, ну, слушай, если...
0: Пинать слабого, ну, как будто бы и нет вот, в этом смысла.
1: Знаешь, да. Алексей, вот ситуация настолько изменилась, что за какие-то несколько лет незаметно, я уже не знаю, там, за 3, 5, 10, но ООН, это уже, как ты говоришь, пинать слабого. Uh-huh. Ну, а так оно и есть. ООН... Много лет проводит расследование по Буче. Помните, да, что раскрученный этот пиар-ход, трупы на улицах, ну, опять, как и в Грузии было во время войны 8-8-8, слегка шевелящиеся и так далее. Но понятно, что инсценировка. Чего они туда влезли? Ну, влезли ж. Проводим расследование. Им задают вопрос. Результаты расследования где? Нет результатов. Ну, вот и все. Знаете, то есть уровень ООН на сегодня таков, что это действительно, ну, посмешище. Вы же помните, когда Израиль объявил персоной нон грата и сказал, что если там появится генсек на ее территории, его арестуют. Но и вот все, это... проглотили, да, нормально.
0: Напомню, что правительство Афганистана по-прежнему в списках ООН, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Но это тоже, это как бы о восприятии, понимании и адекватности мира в реальности. Как будто. Вот,
1: с моей точки зрения, мир уже неадекватен. Мир был адекватен, когда было два центра силы. Они между собой... чтобы не вступать в Третью мировую ядерную войну, каким-то образом договаривались. Поэтому действовала и ООН, и Совбез, и ВТО, и другие международные организации. Как только одна из сторон решила, что ей все дозволено, правила накрылись, законы накрылись. И сейчас просто бардак. Все наивно надеются, что вот закончится СВО, подпишет какой-то мир на любых, неважно каких условиях, и после этого все вернется на круги своя. Да не вернется. Вон вам Ормузский пролив с февраля месяца, с конца февраля, сегодня уже осень, вторая половина сентября. Мочат друг друга, как не в себя.
0: Так еще сейчас, сейчас Баб-эль-Мандебский
1: пролив, да, добавился. И что, это каким-то образом завязано на происходящее на юге России? Нет. Закончится, а там не закончится. Причем я напомню, что, опять же, это началось на ровном месте. Потому что в прошлом году, прошлым летом, Белый дом объявил, что все, ядерная программа Ирана накрылась, угрозы нет, бомбардировки прошлогодние дали эффект. Прошло несколько месяцев, ну, грубо говоря, полгода, все началось по новой. Ну, дальше. Что, кто-то восстановит северные потоки? Соединенные Штаты откажутся от сверхдорогого СПГ, который они продают европейцам, чтобы Россия продавала 100 миллиардов кубометров своего газа втрое или вчетверо дешевле? Нет. Так, а о чем мы тогда говорим? Значит, не наладится. Мало того, вот мы мир заключим, а что, киевский режим исчезнет? Да не исчезнет. Мы же видим, что они занимают территорию в 450 тысяч квадратных километров. Территория, сравнимая с площадью Франции, накрывающая там чуть ли не половину Европы. Ну, я преувеличиваю, конечно, сильно, но огромная территория. Несколько десятков миллионов человек. Пусть там даже сейчас меньше 20, но так Европа вернет 10. Выдворит, мир наступил, все, до свидания. Все, кто ей не нужен, не являются ценными специалистами, вернутся обратно. Ну и вот что там, начнут вдруг дружить с Россией? А чего вдруг? Они откажутся от своей идеологии? Или да им никто не позволит этого? Их, собственно говоря, к власти приводили для того, чтобы они изгоняли русских, кричали москаляку на геляку и деньги давали под это. Даже еще до всяких выборов, там, псевдовыборов этого Порошенко президента. Давали Турчинову деньги, давали тем, кто провел вооруженный переворот. Напомню, 4,5 миллиарда долларов. Сразу. И это же нормальная политика Запада. Это же второй Майдан на Украине. Результаты первого не удовлетворили, ну, второй. Так а что изменится? Ничего в лучшую сторону не изменится, поэтому, ну, стрелять не будут некоторое время.
0: Вот смотри, по поводу не стрелять некоторое время. Но это же время, может быть, 1000 лет, это тоже какое-то время. Ну ладно, я в этом, мы, у нас с тобой давний спор по этому поводу. Значит, любопытный заголовок. Значит, СМИ узнали об отправке Турции предложения Москве и Киеву по Черному морю. Но тут, ну, просто мне показалось несколько смешно. Предложение не стрелять. Но кажется, что можно прочитать так, что предложение, ну, типа Москве и Киеву, или куда стрелять, там, знаешь, или когда стрелять. Но действительно, Анкара направила России и Украине предложение, направленное на прекращение атак на суда в Черном море. Выработала Анкара некий меморандум. Ну, опять сейчас мы, конечно, можем все обесценить и сказать, ну, что такое меморандум, да? Ну, меморандум — намерение. Намерение переводится меморандум, то, о чем следует помнить. Ну, хорошо, мы никогда не забывали, типа, да? Значит, можно и так сказать. Но я предлагаю шире взять этот вопрос. Вот есть история с Черным морем. Турция, очевидно, недовольна, и даже, так сказать, это же не первая попытка, уже была и даже блокировала, да. И прочее, прочее. И ну, в каком-то смысле угрожала. Не пропускать корабли, ни российские, ни украинские, если будут продолжаться атаки. Даже США тогда подключались. Значит, теперь вот возникает тема прекращения атак в Черном море со стороны Турции. Со стороны США еще один вектор – энергетическое перемирие. Вчера в России сказали: неплохая идея. Тоже можно, так сказать, обесценить и сказать: ну, мы же ничего там не соглашались, ничего нет, просто сказали: неплохая идея. Это не значит, что мы согласны там, да, если мы просто даем оценку этой идеи. Но кажется, как будто там в энергетическом есть смысл. Мне так кажется, мне лично кажется, что в энергетическом перемирии есть определенный смысл. Значит, вот теперь в Черном море. А в Черном море есть или нет? И можем ли мы так? Ну, смотри, США, значит, по энергетике, Турция по Черному морю, я не знаю, сейчас кто-нибудь там еще там, ну, Аргентина, например, скажет, ну, давайте там, не знаю, или Китай скажет, вот, Китай, Китай должен сказать, и маркетплейсы тоже не трогаем, потому что там наш ширпотреб. Давайте, значит, и здесь. Ну, и так с миру по нитке, и выработается какое-то решение, нет?
1: Слушай, ну, здесь, опять же, каждая из сторон будет думать о том, что ей выгоднее, правильно? Ну, вот когда Зеленский предлагает воздушное перемирие, он четко понимает, что ущерб от наших атак намного выше, чем его удары ответные, поэтому давайте воздушное перемирие. Турция понимает, что ей невыгодно, когда ее суда топят, и она не получает те же там грузы из России, значит, давайте морское перемирие. Но ведь все это уже пробовали. Ну, была зерновая сделка, ну, уже не били, уже там пропускали, ну, вот теперь дошли до того, до чего дошли. То же самое удары вглубь территории, ну, вот дошли до чего дошли. Причем, простите, вот как говорит мой приятель, который говорит, если бизнес уже запустился, его не остановить.
0: Ну, да.
1: Если в Европе начали производство массовое ударных беспилотников дальнего действия для поставок киевской хунты, они не прекратят. Ребята, миллиарды долларов, развернутое производство, на нем зарабатывают деньги. Тут говорят, давайте прекратим. Да вы что? Как это прекратим? Мы только начали. Ну, то есть уже есть лобби, которое категорически против. Оно не завязано на Киев, на Москву. Оно живет в Европе, оно на этом зарабатывает деньги. Вот они будут категорически против. Поэтому обрати внимание, что киевский режим в данном случае получил карт-бланш. Они наносили удары даже по каспийскому трубопроводу, по американским судам и американским интересам, по американской нефти, и Америка это сожрала. Худо-бедно, но неоднократно удары наносились. И никакого окрика оттуда не произошло. И то, что сейчас Трамп говорит о вот, энергетическом перемирии, у него выборы через полтора месяца. Он же стрелки переводит. Он говорит понятно, об этом по единственной причине. Это не Ормузский пролив, это не война с Ираном виновата, что у нас солярка подорожала. Это Киев виноват, потому что он там по танкерам лупит. Смешно, но Трамп и не такую лапшу вешает на уши своим избирателям. Поэтому...
0: Не, ну в каком-то смысле, он это же нельзя там 100% брехнёй назвать. Но просто это же, так сказать, это одна из причин, но насколько она в пропорции, пропорционально влияет на 6 долларов за галлон, да, это, так сказать, ну, да. А так-то формально к нему. Не, ну правда, вот смотри, это же вот мне прям идея пришла в голову. Вот Китай про маркетплейсы, значит, Турция про Черное море, Америка про энергетику, там еще Африка может включиться, там про продовольствие, понимаешь ты? Ну и в общем мы вот так можем набрать...
1: Да можем, но дело в том, что они-то на самом деле не хотят. Вот поговорить – да, то есть за ваш счет любой каприз, а что-то вы хотите сделать? Ну вот смотрите, Китай вдруг останавливает экспорт комплектующих дронов для ВСУ. Ну, тебе экономически все известно. То есть четко, ясно, статистика, она очень точная. Это когда и манипулируют, изображают черти что. Если всерьез ей заниматься, то в Китае четко знают, по каким маршрутам, через какие страны идут поставки комплектующих. И в Россию, и в Европу, и на Украину. Перекрыть краник 5 секунд. Китай, в отличие от других государств, это коммунистическая диктатура. Поэтому, если они захотят перекрыть кран, они его перекроют в 24 часа. Но они же не хотят. А они могли бы действительно не бить по маркетплейсам. Краник повернули, через 24 часа не сообразили. Хорошо, мы подождем 2 недели плечо доставки и всего прочего. У вас через 2 недели, ну, мы сами из Китая много чего получаем.
0: А могут ли сказать, и вам не будем продавать эти комплектующие?
1: Могут. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, насколько тесно мы завязаны, потому что наша экономика, к сожалению, все время ориентировалась не на внутренний рынок, не на внутреннюю себестоимость. То есть у нас, например, все металлы продаются по ценам лондонской биржи. Не потому, что они у нас стоят, а потому, что там цену назначили. Поэтому у нас зачастую себестоимость неизбежно выше, чем в Китае. Это, ну, тут систему надо менять. Это не просто так вручную не обойдется. И поэтому, если нам сегодня перекрывают Китай, ну вот у нас стоит проблема при производстве беспилотников, там движки китайские. Мы можем свои сделать? Можем. Только они будут дороже.
0: Юрий тут иронизирует, Антарктида попросит пингвинов не стрелять. Так там и пингвины, собственно, и будут просить. Они будут просить не топить и лед. Хватит стрелять, потому что лед тает от вашей жары. Все, друзья, спасибо, Галина Михайловна Фриенко. До следующего четверга. Пока.
2: Знать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Кирове и Херсоне, в Улан-Удэ полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Объединенные Арабские Эмираты провели переговоры на уровне Министерства иностранных дел. Министерство просвещения утвердило государственный образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Первую берестяную грамоту вернут на родину. Об этом и не только. Подробнее далее. Россия благодарна Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия по украинскому конфликту, заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. В четверг, находящийся с рабочей поездкой в Абу-Даби, заместитель главы российского дипломатического ведомства Георгий Борисенко провел

0: могут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо углубленно изучать отдельные предметы. При этом в рамках профилей можно будет создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические, психолого-педагогические, физико-математические, литературно-исторические и другие. Программы по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, литературе и иностранному языку в рамках профильного обучения могут быть реализованы на углубленном уровне. Впервые стандарт четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете. От виртуальных лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на заправках страны, которые подскочили после начала конфликта вокруг Ирана в феврале. Глава Минфина Франции Ролан Лескюр признал 11 сентября, что цены на нефтепродукты будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизельного топлива в стране превысила 2 евро за литр, также и бензина. Это в среднем на 30% больше, чем до кризиса. На некоторых заправках наблюдаются значения ближе к 3 евро. На этом фоне лидеры подчеркнули необходимость обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Бабель-Мандебском проливе. Первую берестяную грамоту, найденную в Великом Новгороде, везут из Московского государственного исторического музея обратно на родину впервые за несколько десятилетий, сообщает Новгородский музей-заповедник. Грамота была найдена 75 лет назад на Неревском раскопе. Она уже едет в Великий Новгород из Государственного исторического музея. Уточняется, что именно с этой находки началась новая эпоха в изучении средневекового Новгорода. Грамота станет одним из главных экспонатов выставки с названием «Я послал тебе бересту». Она откроется 21 сентября. Сборная России по футболу выступит с флагом и гимном на чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола среди игроков до 15 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой FIFA, на котором сборная России выступит с государственным флагом и гимном. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Конечно, обсудим.
4: Да ладно, что ж.
5: Дорогие друзья, четверг вечер. И у нас программа «Обсудим». И нет нам покоя. Гори, но живи, Петр Алексеевич. Программу «Обсудим», веди, соответственно. Получили стихи почти. У нас сегодня очень насыщенная повестка. Есть что обсудить, потому что на этой неделе, собственно, первые министры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса вручили Лондону меморандум. О чем, Петр Алексеевич?
4: Не знаю.
5: О том, что все.
4: Да.
5: Хватит это терпеть. И, соответственно, все вышеперечисленные, собственно, административно-территориальные единицы Соединенного Королевства
4: вышли из состава Великобритании.
5: Считают, что у них есть право на самоопределение и проведение референдума. Есть. То есть пока не вышли, но, так сказать, уже пяточки свои намылили в сторону выхода. То есть...
4: Только 20... граждан забыли спросить, а так нормально все.
5: Ну, вот понимаете, как посмотреть... Потому что вообще вся история британского сепаратизма, скажем так, то есть ее частей в Великобритании, это на самом деле кровавая, длительная история, которая не заканчивалась никогда. И вот этот весь внешний образ, ну, скажем так, такого чопорного благолепия, которое они пытаются создать, это образ, Петр Алексеевич, на самом деле все не
4: прогнившее
5: так.
4: Прогнившее изнутри, разложившееся недоимперия, я бы так сказал.
5: Ну, почему империи-то они были вполне себе на самом-то деле. Но вы посмотрите...
4: Как для нас в эфире говорил Михаил Анфриенко, когда-то Великая Британия.
5: Когда-то Великая Британия... Вы знаете, вот я, честно говоря, при всем понимании этимологии вот этих всех фраз, вот эти все, знаете, там «Мелкобритания», «Когда-то Великая», врага надо уважать. Поэтому как бы Великобритания, Соединенное Королевство, но они, уже не столько соединенное,
4: с формальной точки зрения, как бы не совсем враг.
5: Но не друг.

0: Дружественное государство.
1: Недружественное государство, но оно в ряду таких же недружественных государств, которых два десятка.
0: Слушайте, я бы сказала, больше. Что оно стоит в авангарде.
1: Ну, оно стоит в авангарде, но в том же авангарде стоят Соединенные Штаты Америки. И все они стоят в этом авангарде уже.
0: Ну, особенно
1: уверенно.
0: После адских санкций, которые мы
1: конечно,
0: уже отдельно
1: обсудим. Много. То есть можно, конечно, демонизировать. Великобританию, страшный враг и так далее. Но с одной стороны, мы почему-то их
0: принижаем. Просто сильный враг.
1: Почему-то мы их как-то вот принижаем, что они вот тут развалятся, и они, значит, не до империи, и вообще у них
0: этого
1: ничего
0: не
1: нету. А с другой стороны, вот они, какой страшный враг. Тут давайте разберемся, давайте определимся как-то.
0: Давайте определимся.
1: Давайте.
0: Вы помните знаменитое интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, где он рассказывал про печенегов и половцев? Я настолько его теперь понимаю, потому что я, когда осмысливала вот эту тему на этой неделе, я поняла, что начинать надо с 7 века. Понимаете, ну, какая история? И думаю, как вот этого избежать. То есть, потому что, понимаете, вот этот весь драматизм, когда племена тех самых англов и саксов, которых сегодня называют англосаксами, хотя они уже растворились полностью, завоевали кельтов, и там остались кусочки еще земель друидов, и образовалось вот то самое к 9 веку королевство англов, Инглаленд. Вот от этого и от дальнейших всех действий нужно отталкиваться. И вообще, вот если смотреть на все вот эти три, ну, скажем так,
1: пошли,
0: вот, открыто бунтующую часть, потому что у нас серьезная информационно-аналитическая передача.
1: Я боюсь, мы
0: зачасто
1: не справимся.
0: Справимся. Мы сейчас разделим. Вот смотрите, вот у нас три вот эти части. Как бы вы их ранжировали по степени пассионарности с точки зрения отделения. Вот кому нужнее всех? Кого бы поставили на первое
1: кого
0: место?
1: Конкретно?
0: Ну, у нас есть Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс. Как бы вы их расставили по желанию? Потому что желания у всех очень разные.
1: Ну, я бы сказал, что Шотландия наиболее. У них там наиболее есть националистическое движение, оформленное там и так далее. Был референдум. Уэльс и Северная Ирландия, я думаю, что примерно плюс-минус одинаково. Но учитывая, что Северная Ирландия, там есть и местные ирландцы-католики, и есть приехавшие-то англичане, как бы, я думаю, что там в меньшей степени.
0: А я бы не так расставила. Я бы на первое место поставила как раз Северную Ирландию, потому что ей сегодня уже очевидна ее перспектива. То есть они хотят воссоединиться с Ирландией большой, которая как раз, да, конечно, в этом смысл, то есть которая отделилась от Британии в 1921 году, стала независимым государством, и, собственно, Северная Ирландия, ну, во всяком случае, те, кто говорят о той имени.
1: Я бы сказал, часть жителей этого региона.
0: Ну, часть жителей региона.
1: Потому что там все-таки много приехало
0: хочет в Ирландию.
1: С материка, там нету, это не ирландцы, это англичане.
0: Нет, понятно, что там
1: живет. Ну, то есть там же вечная борьба католики и протестанты.
0: Сегодня уже, знаете, вот, да, я согласна, что это было очень актуально.
1: Они этнически не ирландцы. То есть
0: века.
1: Там есть ирландцы некие.
0: Нет, там
1: да?
0: Есть еще ирландцы-протестанты. Это вот те самые
1: есть еще
0: граждан, которые остались в составе
1: британцы,
0: Британии.
1: Как бы, то есть там вообще все очень сложно. Не так все однозначно.
0: Но если вспомнить...
1: А Уэльс там вообще не поймешь, что там.
0: Если вспомнить просто и братство фениев, если вспомнить, что творило Ирландская республиканская армия вплоть до соглашений Страстной Пятницы, это, ну, вообще невероятная с точки зрения именно вот пассионарности, с точки зрения вот именно желания внутреннего, с точки зрения крови, кстати, которая была пролита с обеих сторон, такая прям натуральная национально-освободительная борьба, и еле-еле как-то удалось. Только в 2005 году
1: ну, кстати, не еле-еле.
0: Ирландцы
1: они как раз считают,
0: сказали, что,
1: большое... что
0: они отказываются именно от вооруженного сопротивления. Поэтому
1: сказали,
0: что
1: это, ну, сказали да, но там удалось прийти к консенсусу, и вообще это такое большое достижение, считается, британской внутренней там, политики, что они смогли договориться мирным образом. И там есть такая партия Sinn Féin, называется,
0: да.
1: Которая как раз представляет вот, католиков. Нет, там, да, пожалуй, что здесь вы правы. Я имел просто в виду, конечно, не те дела, которые, в принципе, уже, ну, все-таки это было довольно давно. Там пик был в 70-е, 80-е годы, может быть, в начале 90-х. А последняя это все-таки деятельность активная была в Шотландии. Именно такая вот по отделению.
0: На второе место я бы их поставила.
1: Ну да, Уэльс там вообще не очень понятно, кто такой уэльсец настоящий. То есть это очевидно. Я знал просто уэльсцев.
0: Валийцев,
1: да, лично, вот, весьма, так сказать, образованных, продвинутых, они, в общем, даже не особо идентифицируют себя как валийцы. То есть, если шотландец тебе обычно скажет, что он шотландец...
0: Так же, как ирландцы, они тоже гордые.
1: То этот скажет, что он из Британии, а скажет, ну, я... И если там где-то речь уже в конце, так сказать, пьянки зайдет, он скажет, что вообще-то я валийц. Еще там, о, как интересно. Ну, это там...
0: Валийцы часто бывают черноволосые, голубоглазые.
1: Ну, наверное, да. Ну, это как это шотландцы, кстати, типа. Типичные тоже черноволосые.
0: Ну, согласна, да, тоже.
1: Шотландцев, ирландцы, прошу прощения.
0: Ирландцы, как правило, так, ну, да, там часто рыжие волосы встречаются.
1: Нет, ирландцы больше черноволосые.
0: Зеленые глаза.
1: Ну, неважно, много у меня, я просто очень много и с ирландцами общался, и с британцами, и с англичанами, ну, все замечательные люди, надо сказать. Вот. В общем, нельзя сказать, что у них какой-то был между собой там... недоразумения какие-то.
0: Ну, шотландцы, конечно, после референдума вот этого десятилетней давности рванули в этой теме вперед и как бы стали таким флагманом сопротивления. Плюс мы сейчас видим, что в этом году они опять снова стали поднимать этот вопрос. Плюс на континентальном шельфе Шотландии нашли нефть, существенные запасы. Это тоже шотландцев очень, ну, скажем так, подстегнуло. Но совершенно очевидно, что всех сплотил Брексит, потому что, ну, понятное дело, хотя, собственно, британские экономисты предупреждали, что будет тяжко разрывать путы с 27 государствами, но это сделать нужно ради вот концепции глобальной Великой Британии и так далее, и так далее. Но вот как раз на вот таком локальном уровне, если послушать вот тех, кто как раз ставил подписи под вот этим меморандумом, они все говорят, мы сейчас, значит, самопровозглашаемся, отделяемся, ну вот ирландцы, скорее всего, входят в Ирландию, но мы все собираемся возвращаться в Европейский Союз. То есть это как одна из политических декларируемых целей. Естественно, центральный Лондон сказал «нет», но было бы странно, я бы первая удивилась, если бы он сказал «да». Можно подумать, что когда там страна басков или Каталония говорила Мадриду «мы собираемся с вещами на выход», они говорили «удачи, счастливого пути». Ну нет, конечно, им тоже сказали «нет». И, ну, в общем, отделение, то есть не просто самоопределение, а самоопределение вплоть до отделения, это всегда, ну, очень тяжелая история. И то, что Ирландии тогда удалось вырваться, это тоже, ну, скажем так, по совокупности исторических обстоятельств, мягко говоря. Поэтому любопытно за всем этим наблюдать. Более того, вот что такое вот в этой ситуации единство? Иллюстрирует один пример, который меня забавляет, потому что мы с вами были чуть ли не единственной, так сказать, информационно-аналитической передачей, которую еще 2 месяца назад стали это обсуждать, ну, обсудили это в эфире, во всяком случае. А сегодня я это вижу просто из каждого утюга. Пиддингтон, Пиддингтон отделяется от Британии, Пиддингтон провел референдум, Пиддингтон и так далее. Мы этот Пиддингтон еще летом обсудили, что есть такая небольшая... ну, как бы деревушка, такая вот прям британская, типичная, чопорная предместье, где живут в основном белые британцы, там буквально несколько сотен человек, и решили в этот Пиддингтон власти центральные воткнуть миграционный центр для 1200 мигрантов мужчин. Ну и, конечно, пиддингтонцы примерно прикинули свои перспективы и поняли, что им будет не очень весело с таким соседством. И они, ну, вроде то ли в шутку, то ли просто, ну, в качестве того, ну, надо же что-то делать, они начали собирать голоса, проводить референдум в поддержку референдума и провели. И вот, собственно, на этой неделе референдум показал, что пиддингтонцы хотят, так сказать, уйти куда-нибудь подальше от всей этой ситуации. И, ну, понятно, что, ну, некуда им деваться с британской земли, но, что показательно, за это время, то есть за эти пару месяцев, местному старости пришла туча писем от других таких же мелких, ну, как бы городишек, деревушек и так далее, по всей Британии находящихся, о том, что, слушайте, у нас тут тоже мусор не вывозят, а у нас засилие мигрантов, а у нас там то-то, сё-то. Расскажите о вашем пути к независимости. И он там сейчас всем раздает советы, они там сейчас медиакомпанию развернули. Ну, то есть, опять же, что на... вот этом вот как бы глобальном уровне, то есть Шотландия, Уэльс и Ирландия, что там все вот эти деревушки, деревеньки и так далее. Все это, возможно, не окончится отделением. Но когда они собираются в количестве больше 2, то, конечно, они превращаются в силу. и они превращаются в рычаг. Поэтому, ну, скорее всего, там каких-то зримых отделений не будет, но будет возможность давить на центральное правительство Британии. Особенно сейчас тут как бы поменялся премьер-министр. Возможно, ну, он будет другим, чем его предшественник Кир Стармер. Любопытно вообще. Любопытно.
1: Ну, я более скептически на это смотрю. Мне кажется, это такой просто инфоповод забавный. Мне кажется, там нет реальных причин и подоплёки.
0: А я думаю, что они будут торговаться. И а что-нибудь себе наторгуют.
1: Ну, а что они могут себе наторговать?
0: Ну, как минимум, не строить рядом с Пиддингтоном, например, миграционный центр.
1: Кто там знает про это? Ну, наверное, нет. Ну, слушайте, там
0: то
1: есть...
0: такого плана преференции?
1: Нет, ну, там есть... Великобритания, страна там, глубоких политических традиций, там все друг с другом торгуются, и понятно, что там есть разные интересы и прочее. Но просто обычно средства массовой информации сильно преувеличивают такие вот эпизоды, и вот уже буквально сейчас...
0: Слушайте, а я чисто вот опираюсь на Гардиан и всякие Таймсы и так далее.
1: Ну, они
0: я
1: в первую очередь.
0: У нас, кстати, про это не очень много пишут. Как-то
1: не
0: так
1: знаю, мы... я уже тут пятый раз за 3 дня эти вопросы выслушал.
0: А, ну это потому, что меморандум на этой неделе состоялся, это понятно. Что это сейчас всех очень взволновало тема, мягко говоря.
1: Ну, плюс тут надо, мне кажется, это просто хороший повод для того, чтобы, если кому интересно, почитать что-нибудь про историю Великобритании. Вот, каким
0: ой,
1: образом,
0: сейчас мы отдельно про это
1: каким
0: скажем.
1: Каким образом там вообще, значит, король. Там вообще все эти, так сказать, телодвижения, они в результате все равно к королю должны прийти и попросить разрешения.
0: И он им, скорее, парламенту.
1: Да, и он, скорее всего, им там не разрешит. Ну, да, плюс понятно, что у шотландцев, да, у Уэльса, и у всех у них очень глубокие традиции совместного быта, жизни, войны. Напомню, что, например... Именно ирландцы, шотландцы, шотландские даже специальные гвардейцы есть, которые являются, так сказать, жемчужиной вооруженных сил Великобритании, которые в этих юбках, значит, это как символ.
0: Килт называется,
1: да,
0: это юбочка.
1: Как символ Великобритании. И они, кстати, отличились и вот в Крымскую войну в России, то есть это 200 лет назад с лишним. То есть это не то, что, знаете, их там собрали сейчас, и вот там настолько
0: Карл,
1: все...
0: Карл, кстати, настолько хотел Шотландию отдельно отметить, что он там отдельную коронацию устроил. То есть прям отдельное мероприятие для Шотландии было. Именно оделся в килт,
1: да,
0: все
1: да,
0: традиции,
1: ну,
0: так сказать, соблюл.
1: Там, я не помню кем, ну каким-то там главным шотландским гвардейцем. Вот, то есть
0: ну, это
1: него...
0: понятно, да.
1: Это довольно любопытно. То есть там вообще глубокие традиции. Мне кажется, что даже люди, ну, может быть, молодежь видит вот в этом какую-то, так сказать, возможность для... революционного подъема, свойственного молодежи, но вообще не в британских традициях, вот это все, мне так кажется.
0: А то, что в британских традициях, мы сейчас обсудим. Карл III, собственно, король Британии, которого вы уже помянули, через буквально 1.5 месяца должен встречаться с главами британского содружества, и главы британских вот этих вот всех бывших колоний, они уже не первый раз выдвигают требования относительно того, что Британия должна репарации, выплатить компенсации за работорговлю и так далее. И в 2023 году Карл очень опрометчиво сказал о том, что он говорит, ну, вы понимаете, нужна конкретика. Ну, то есть, да, конечно, вот было вот это позорное, колониальное, было. Работорговческое прошлое. Но, ну, как бы, ну,
1: а
0: что
1: где его не было?
0: Ну, много где его, на самом деле, не было. А уж то, что они творили, это вообще стоит отдельно.
1: Ну, они крупнейшая колониальная держава, поэтому, собственно...
0: И крупнейший работорговчик. Тут вот сейчас про работорговлю будет. В общем, он сказал в 23-м году, что он не против, если этот вопрос будет глубоко изучать в академических кругах, потому что, ну, для любых каких-то сумм конкретных нужны, ну, нужна фактология, простите. То есть, как бы, а кто конкретно? И мы посмотрим, мы разберемся и так далее. Сказано, сделано. Манчестерский университет, Королевский колледж Лондона, еще там несколько уважаемых учебных заведений под председательством там одного инициативного профессора по фамилии Петтигрю. За 3 года делали, и таки сделали, и выпустили реестр британских работорговцев. И, конечно, это было, вот они его опубликовали сейчас, это сейчас очень активно обсуждается в Британии, потому что, ну, на самом деле, прошло много времени, многие не знают вообще, как какой стороны относились их предки, то есть они были вот со стороны, так сказать, эксплуататоров, или их там завезли и так далее, потому что у них ведь... Ну, собственно, вплоть до 18 века рабство-то было и в самой Британии, и многое прислуга. Многие представители вот именно тех, кто там прислуживал в богатых домах, это были рабы. А потом уже, когда, собственно, объявили, что любой, кто вступает на британскую землю, автоматически свободен, вот тогда уже все это осталось как бы в колониях и вот продолжалось вплоть до 1833 года. В общем, что это за реестр? Там сотни структур, организации юрлиц, и там 13 тысяч конкретных имен тех, кто этим занимался, и скандальность в том, что там короли и королевы. Прям конкретные, прям с указанием конкретных фактов, со ссылками на письма, на расписки и так далее. И выяснилось, что, например, Яков II был крупнейшим акционером британской, вот этой вот африканской рабовладельческой компании, которая за время своей деятельности максимальное количество людей в статусе рабов перемещала. Угу. Значит, королева Анна, по-моему, занималась тем, что в один из мирных договоров Британии с Испанией она включила пункт о том, что тоже они будут поставлять рабов. Значит, многие сэры, пэры и, так сказать, придворная знать прям нашли документы, в которых она настаивает на обязательном клеймении британских рабов специальным символом, который тоже опубликовали, такой прям крупный символ в виде британской короны, причем он был крупнее, чем все остальные клейма, и врачи писали, собственно, в парламент письма, ну, как бы врачи-гуманисты писали о том, что, вы знаете, ну, просто живому человеку, если приложить раскаленный металл с такой вот огромной символикой, ну, то есть там, во-первых, и кожа слезет, и температура поднимется, и вообще не факт, что человек выживет, потому что клеймение, на самом деле, это была очень серьезная процедура, и как бы, ну, не для слабых здоровьем людей. И врачи настаивали этого не делать, и представители британской аристократии говорили, нет, обязательно, потому что это поможет нам как бы беглых рабов возвращать сразу, поэтому обязательно нужно заниматься клеймением. В общем, конечно, сейчас это все очень активно обсуждается, и не менее активно обсуждается. Сейчас про это, на самом деле, все, с одной стороны, вроде бы все знают, но это как-то такое знание в пассиве находящееся, причем для самих британцев тоже. Это то, что когда в 1833 году отменили работорговлю, вышел акт соответствующий, работорговцам нужно было как-то компенсировать то, что они потеряли. И в итоге Британия это все компенсировала до 2015 года, выплачивая вот эти вот средства. И там 20% богатейших британских семей, они, собственно, благодаря этому и сохранились, и поднялись. Точнее, наоборот. И получается так, там одна девушка говорит, боже мой, так получается из наших денег значит, выплачивали работорговцам вот эти средства, а компенсировать бедным рабам мы сегодня отказываемся, какой ужас, то есть там сейчас поднимается движение против из белых, естественно, британцев, которые на Карла III, так сказать, катят бочку относительно того, что Карл, надо закрыть эту позорную историческую страницу. В общем, все это, конечно, безумно увлекательно. Вот что хотелось бы сказать.
1: Правда, да.
0: Это правда. Ну и еще, как бы, чтобы закрыть европейскую повестку, новость, которую, по-моему, не сами европейцы, не кто-то другой не понял, это то, что внезапно выступила Урсула фон дер Ляйен с очень странным, я даже не могу назвать его рационализаторским, просто странным предложением взять Канаду в ЕС. Сначала поделить, но потом взять ее в качестве ассоциированного члена Евросоюза. И пытаются понять мнение стран, собственно, Евросоюза, а все говорят, у нас нет мнения, мы в шоке пока. Мы пока, ну, обдумываем эту историю.
1: Ну, ассоциированный член, собственно, а почему нет? Там Молдова ассоциированный член у них, Украина вот могла бы быть в свое время.
0: Тут, понимаете, в чем дело? Евросоюз — региональное объединение.
1: Ну и что?
0: Канада находится...
1: Турция.
0: Ну, как бы... Турция все равно на континенте. Евразия.
1: Ну, слушайте,
0: а здесь, ну, как бы через
1: Союз.
0: Океан...
1: Ну, ничего страшного, подумать.
0: Еще и под властью британской короны,
1: мне это кажется,
0: которая
1: как
0: вышла,
1: раз, ну, это,
0: тут
1: мне кажется,
0: прям все
1: так
0: серьезно.
1: Британская корона, так сказать, там скорее номинально, в общем, она там понятно.
0: Вот я бы поспорила.
1: Поспорите, давайте. Какое влияние британская корона оказывает
0: велико,
1: на...
0: Велико, на самом деле, как, во всех своих
1: например,
0: бывших доминионах и во всех
1: образом
0: своих колониях.
1: Никакого влияния у них нет вообще.
0: Ну, во-первых, генерал-губернатор – это смотрящий от, собственно, британской короны.
1: Это уголовными он... терминами. Тут...
0: Ну, это человек, который осуществляет верховную
1: и что?
0: Власть
1: где?
0: В стране.
1: В Канаде?
0: В Канаде,
1: то есть генерал-губернатор
0: и...
1: может
0: да.
1: дать указание премьер-министру, вы считаете?
0: В том числе.
1: Не может, нет.
0: Может,
1: ну, слушайте,
0: да,
1: это все номинально.
0: Более того, у них там были прецеденты.
1: Да не было никаких прецедентов.
0: Никакой там номинальности.
1: Я при всем уважении к вашим, так сказать, знаниям, но это есть или Австралия
0: тоже.
1: Можно
0: отдельную тему сделать по доминионам, я это все люблю.
1: Ничего там нету. Я,
0: я вас, там все есть, там нет. Интересно. Ну, там можно на целую статью насобирать научную, там очень
1: ну,
0: все.
1: Ну вот разве что на научную. Потому что на практике, конечно, Британии никакого влияния нет. Ну, понятно, что они там члены одного союза, и встречаются, общаются, они союзники, друзья.
0: Да Карл номинально глава государства.
1: Номинально
0: это в смысле ну, он официально
1: и
0: глава
1: что?
0: Государства.
1: Ну, это традиции, Дань, а не реальные политики Канады.
0: Нет, когда некоторые страны...
1: Ну, хорошо,
0: типа
1: давайте
0: Барбадос,
1: изучим этот вопрос, я поспорю предмет.
0: Давайте сделаем, потому что это прям хорошая
1: почему
0: тема.
1: Почему Антигу и Барбадос? Ну, Канада – это Канада. Канада – это другая страна.
0: Нет,
1: это
0: но...
1: большая крупная экономика, которая абсолютно самостоятельная, демократия.
0: И Новая Зеландия, серьезная
1: никакая
0: страна.
1: Британия им не указ. У них там есть, конечно, взаимосвязь, но то, что эти мифы, что Британия там управляет Канадой, ну это смешно.
0: Нет, они не занимаются внутренней повесткой. Зачем? Они занимаются большой политикой. Им бы со своими бы Пиддингтонами справиться, на самом деле.
1: Ну, да.
0: Ну что, у нас во второй части будет много про США, у нас будут великие хуситы. Мы любим хуситов, они снова дают инфоповод. У нас будет, если успеем, про искусственный интеллект. В общем, много всего интересного. Новости послушаем и вернемся на радио «Спутник», друзья мои.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
5: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Украина выдавала украинских боевиков, убитых в других населенных пунктах, за погибших в Буче мирных жителей. Это следует из текста доклада «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Он был представлен председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максимом Григорьевым в Москве. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что фальсификация событий в Буче является глобальной информационной кампанией и кровавой провокацией. Провалившаяся кампания киевского режима с ударами по гражданским объектам России была рассчитана на вызов недовольства у россиян и срыв выборов в Государственную Думу. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, Владимир Зеленский настолько уверился в поддержке европейских кураторов, что открыто анонсировал удары по таким гражданским целям, как энергообъекты, маркетплейсы, промышленные и инфраструктурные объекты. Более 23,5 тысяч домов, социальных объектов и котельных, а также более 13 тысяч километров сетей готовы к отопительному сезону в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он провел рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. На ней обсуждались темпы подготовки региона к прохождению отопительного периода. Вице-премьер отметил, что, несмотря на оперативную обстановку, аварийные бригады в регионе восстанавливают работу коммунальных систем и энергокомплекса в усиленном режиме максимально быстрыми темпами. Бывшему директору школы в Нижнем Новгороде, где подросток поранил ножом двух одноклассников, вынесли условный приговор, сообщается на сайте Сормовского районного суда. 11 марта 2025 года 15-летний подросток, испытывая неприязненное отношение к двум одноклассникам из-за неоднократных конфликтов, нанес им колото-резанное ранение в область шеи в школе. Потерпевшим причинен легкий вред здоровью. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Директора школы обвинили в превышении должностных полномочий. Волонтеры помогают инвалидам, беременным и семьям с детьми быстрее пройти очередь к мощам Спиридона Тримифунского и Дмитрия Донского в Москве, рассказал глава информационной службы Московской городской епархии Александр Волков. Тысячи верующих со вторника прикладываются к мощам святителей Спиридона Тримифунского и великого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Очередь тянется от входа в храм через Патриарший мост к Болотной набережной и далее в парк Музеон. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Конечно, обсудим.
13: Вторая часть программы «Обсудим». И мы не можем не упомянуть о том, что на этой, собственно, неделе трудовой, еще даже не закончившейся, а еще у нас на этой неделе выборы, дорогие друзья. Кто у нас отличился, Петр? Какое политическое движение у нас привлекло наше внимание? Любимое нами, кстати. Мы интересуемся их военными успехами. Движение «Ансар-Алла», конечно, которое все знают как
14: хуситов. Я начал перебирать российские политические партии.
13: Ну, нет, я про хуситов, у нас международка, Петр, ну вы же понимаете.
14: Нет, ну все равно, мало ли, может быть, кто-то там сделал какое-нибудь важное заявление международного характера.
13: Хуситы контролируют Баб-эль-Мандебский пролив снова.
14: Так они говорят, Кирилл. Тут сейчас надо, знаете, как я пытался разобраться, кто еще контролирует. Все там очень неоднозначно.
13: 15 Саудовской
14: Аравии. Ну, это мало ли, что сам упал.
13: Принц Саудовской Аравии 2 раза позвонил Дональду Трампу и попросил помочь. Ну, а что сказал Дональд Трамп? Он сказал: нет. У них есть сейчас чем заняться.
14: А я услышал другую версию.
13: А вот видите, как интересно.
14: Я слышал, что Джей Ди Вэнс сказал, что они находятся в переговорах с хуситами, и что они вообще обо всем там договорились, и у них совет до любовь, и никакой Баб-эль-Мандебский пролив никто не контролирует. Тут я такое слышал. И кому верить?
13: Вот в нашем непростом 21-м
14: какому-то
13: веке.
14: Саудовскому принцу, извините, или кому, или хуситам неизвестно, вот этому пресс-секретарю, так сказать, роботизированному, или...
13: 5000 километров квадратных за 5 дней.
14: Я верю Джей Ди
13: Вэнсу. Хуситами было отвоевано у... Давайте сначала вообще объясним людям, кто это такие, потому что, мне кажется, все про них знают, с одной стороны, потому что они в информационной повестке, но не все понимают, при чем здесь вообще Штаты, при чем здесь Саудовская Аравия, откуда она внезапно взялась и так далее. Тут, опять же, господи, меня опять тянет вот в сторону там, а в 9 веке, а вот половцы, это так, академический подход. Но тут надо что сказать, что здесь, конечно, нельзя не упомянуть глубокие религиозные корни этого противостояния, связанные с тем, что происходит между суннитами и шиитами, конечно же, в исламском мире. Соответственно, шиитов поддерживает Исламская Республика Иран. Кстати, там часто вот эти все звучат фразы, типа там «это их прокси» и так далее, так же, как Хизбалла. Ну, не совсем. Это, то есть, ну, прокси не в том смысле, что они взяли ниточки и вот так вот ими управляет. Нет, просто они, скажем так, дружественные.
14: Сейчас надо объяснить, что такое прокси для начала, если уж мы про хуситов.
13: Ну,
14: сейчас мы,
13: Петр,
14: все запутаемся.
13: Вы недооцениваете, я думаю, интеллектуальный уровень нашей публики. Про прокси-то...
14: Они более лучше знают про хуситов, чем про прокси.
13: Ну, в любом случае...
14: Это их марионетка, если уж за ниточки дергать.
13: Так вот, это как раз не марионетка.
14: Не марионетка.
13: То есть Иран
14: хусит
13: поддерживает
14: не марионетка.
13: Хуситов, а Саудовская Аравия, которая считает себя, ну, мировым покровителем суннизма, Петр, начала очень интенсивно оказывать влияние на Йемен. И, собственно, к чему это привело в конце прошлого века, начале нынешнего? К тому, что поднялось вот это вот течение под предводительством человека с фамилией Аль-Хуси. И вот сейчас его брат – это нынешний руководитель этого течения. То есть, соответственно, есть часть Йемена, которая контролируется, ну, скажем так, преимущественно суннитская, которая контролируется, ну, официальными властями, которых поддерживает Саудовская Аравия. И есть хуситы, которые, ну, очень бодро продвигаются вперед.
14: Ну, они, по-моему, там большую часть Йемена контролируют.
13: Да,
14: вообще,
13: они контролируют
14: там
13: большую
14: они
13: часть
14: главнее.
13: Йемена. Ну, как главнее.
14: Сильнее.
13: Есть и то, и то.
14: Ну,
13: и находятся в состоянии гражданской войны, фактически.
14: Ну,
13: да, то есть это такой серьезный...
14: Но гиперзвук есть у хуситов.
13: Но гиперзвук достался хуситам. Они молодцы. И вообще они, конечно, в военно-силовом смысле, надо сказать, что, ну, показывают впечатляющие результаты, потому что, естественно, йеменские власти, поддерживаемые саудитами, не имеют проблем с вооружением и военной техникой. И вот то, что они завоевывали 2 года, хуситы сейчас отвоевали за 2 дня. Ну, то есть это...
14: Видимо, боевой дух.
13: Это впечатление, ну, согласитесь.
14: У товарищей хуситов просто... при поддержке Ирана в полном порядке.
13: Нет, я к тому, что при том, что Иран сам находится в непростой, мягко говоря, ситуации. Но что получается? Вот есть полуостров Аравийский, где самая большая страна...
14: Что там в простой ситуации сейчас вообще находится?
13: Саудовская Аравия, которой нужно экспортировать свои углеводороды. И у них, ну, просто куда ни кинь, всюду клин, потому что у них справа Ормузский пролив, и это Иран, кто бы там что ни говорил от американских властей.
14: Ну, президент США...
13: А слева у них Бабль-Мандебский пролив,
14: говорит,
13: там
14: хуситы. Он контролирует все.
13: Он контролирует весь мир на самом-то деле.
14: Ну, мы же не можем
13: посредством
14: не доверять
13: своей сети True Social.
14: Он же все-таки законно избранный.
13: Легитимно избранный.
14: Не, просто мне кажется, что вот вы так все время мы говорим, что Трамп все, что говорит, он неправда, но как-то так нельзя его сбрасывать со счетов-то прямо.
13: Так, а никто не говорит,
14: я
13: что...
14: Я бы всегда вот в интересах справедливости говорил, что вот есть такая точка зрения, а есть вот такая точка зрения. Есть цены на нефть, например, еще при этом, какие-то внешние индикаторы. Вот. Есть там, я не знаю, какие-то позиции, может быть, третьих сторон. И все это вообще не так однозначно.
13: Конечно. И Трамп вообще прав во всем. Единственное, что, как правильно подсчитали Fox News, Иран удалось за последние полгода победить уже 34 раза. И это достойно. То есть это, считайте, ну, каждые несколько дней победа. То есть это как бы что так не жить, можно объявлять. И
14: не знаю, мне кажется,
13: завидуют.
14: Он, конечно...
13: К вопросу о словах Дональда Трампа.
14: В этом смысле он, конечно, большой молодец, потому что он первым до такой степени все-таки понял, что настоящая война, она по телевизору ее показывают. Ну, как мы все смеялись, когда вот первая война была в этом самом, в Ираке, первая война, которую показывал CNN, потом фильм «Хвост виляет собака», и что это все. Но все-таки на самом деле, и так далее. Конечно, на самом деле, ну, смотря где. Но ну, если... Да. Вот мне кажется, вся концепция очень далеких таких войн, где-то там вот черт знает где. Иди проверь там даже сегодня.
13: Да,
14: черт знает, кто там кто попал. Чего там, кто чего контролирует. Ну, вы сказали, а вот мы сказали. А у нас СМИ
13: как бы ваше слово против
14: погромче
13: нашего,
14: будут,
13: да,
14: чем ваши. Вот. Другое дело, когда, конечно, гибнут люди и возвращаются гробы на территорию. А там вроде и не возвращаются.
13: Ну, знаете, это как посмотреть. США. Вот, например, поскольку до того, как началась вот эта вся жуткая ситуация в Иране, США в целом были, так сказать, открыты для предложений, в том числе и саудовских, то они в 25-м году участвовали в бомбардировках как раз хуситских поселений, и у них там гражданских погибло.
14: Они попали, там
13: нет, они уничтожили почти 1000 человек, Петр Алексеевич.
14: Ну, это как бы только официальные... серьезные военные войны США при всей, так сказать...
13: И даже такое количество погибших на самом деле все равно не останавливает их от продвижения. То есть
14: так
13: я к тому, что...
14: Там? Уже там не 2000 живет.
13: Ну, не 2000, но я к тому, что ну, это жертвы. Ну, они есть, там, и их, там, на них серьезно давят. И они, то есть, не вот прям в такой благости вот сидят и там ну, из рогатки сбивают истребители.
14: Ну,
13: все
14: это
13: серьезно.
14: Правда, но с другой стороны, это все-таки не, там, не Западная Европа, которая есть что терять. В общем, там жизнь в Йемене. Йемен, по-моему, если я не ошибаюсь, одна из вообще беднейших стран в мире. А уж у тех, кто там, значит, вот обычно наиболее воинственен, они проживают день в горах, в каком-нибудь там племенном,
13: ну, это горное, так сказать, потому что,
14: этим да, самым, да. И, в общем, они только и делают, что воюют. Им лишние 1000 человек, вон Афганистан, посмотрите. Ну, погода не делает.
13: Тем не менее, там у них сейчас напряженка. В общем, одним
14: у кого?
13: Словом.
14: У хуситов?
13: У хуситов, у йеменцев, потому что, ну, как бы Йемен это такое сейчас больше политическое понятие, а народы разные живут, и, ну, действительно идет гражданский конфликт, и, собственно, когда вы говорите, что беднейшая страна, ну, сложно цвести, когда идет столько уже десятилетий гражданское противостояние.
14: Ну, тут, знаете, это тоже есть вопрос. А что там противостояние-то идет? От чего?
13: Ну, прежде всего, в основе был вот этот вот религиозный аспект.
14: Ну, вот смотрите, взять можно Афганистан или там часть Пакистана, например. А когда там не было противостояния? Оно там вот, как, так сказать, так и образ жизни во многом. И религиозная война, мы просто не очень понимаем, ну, как не то, что понимаем, я не возьмусь объяснять, но мне кажется, что мы подходим как бы со своей линейкой такой вот, или по крайней мере, думаю, что если сейчас у них не было гражданской войны, как в Дубае бы жили, но у них другой образ жизни вообще, там поколениями войны, поколениями там деды, прадеды, все воюют. И это, конечно, печально с одной стороны, но с другой стороны, ну вот так вот там. И религиозные вопросы там гораздо важнее, чем нам может показаться. Потому что мы тоже в это вот не особо врубаемся. Какие-то хуситы, чего вы там? Договорились бы давно. Нет. Там все. Дело...
13: Так Трамп заявлял в том году, что говорит, мне они позвонили. Так это... Все классно, мы все порешали, все хорошо. То есть там чуть меньше побед было, чем с Ираном, но они таки были, это же Трамп.
14: Ну, насколько я ситуацию помню, что США приехали туда наносить удары, что-то понаносили, поняли, что это все улетает неизвестно в какие-то горы, что там нечего уничтожать просто. Ну, кишлак, ну хорошо, да.
13: Вот они гражданских там...
14: Да, ну, понятно, попадают по гражданским, к сожалению. Нету целей фактически. То есть, может быть, конечно, есть какие-то там шахты.
13: Нет, они там ключевые. Они наносили сотни ударов. Ну, вот понятно, в период с 23-го по вот, начало 26-го
14: как года. Как война в Афганистане. Ну, можно кишлаки эти там и горы эти утюжить самолетов, но...
13: Ну, это вот, кстати, то, что называется...
14: Представьте, что такое сотни ударов в горах.
13: Типичный асимметричный конфликт.
14: Вообще ни о чем.
13: То есть асимметричный конфликт, это когда у тебя вроде бы ну, совершенно неравные соперники, то есть один там с мощной армией, с авианосцами и так далее, и тебе кажется, ну надо ставить на него, но он такой силач, а в такой вроде бы маленький, щупленький, слабенький, и кажется, да его там просто с ринга вынесут просто одной левой.
14: Или не на ринге,
13: но нет.
14: Дело.
13: То есть вот это и есть
14: пещере,
13: асимметричный конфликт, когда они
14: сферах,
13: отвечают просто по-другому.
14: В сферах жизни и вообще и сознания в том числе. Так что да, ну мы мало знаем про хуситов, надо сказать. Я тут видео видел их последнее. Вот,
13: хотя уже, вот считайте, 25 этим, лет существуют, это
14: со сбитым
13: серьезно.
14: Самолетом, ну действительно, вот все ржут над ними, что они там в шлепанцах. Действительно, реально в шлепанцах. Вот они,
13: погода
14: значит,
13: такая,
14: на этом самолете.
13: Что
14: нет,
13: там?
14: Дело не в погоде.
13: Может быть, в туфлебрионе обязательно, чтобы сбивать истребители?
14: Ну, как-то там вот в какой-то форме там военной.
13: А, в этом плане?
14: Да, они просто в гражданской своей, вот как они живут там, как вот они там есть, сели.
13: Тут ну, они же, по сути, как повстанцы, то есть кто бы их вооружал там и одевал в какую-то форму. То есть это такое.
14: Ну, кстати, когда талибы, помните, взяли власть в Афганистане, они там переоделись все в американское.
13: Ну, там была целая вообще история по, вот. Так
14: Но
13: сказать,
14: изменению потом как-то они
13: репутации.
14: Вернулись, по-моему, обратно, хотя, в общем, ходят они, в общем, тоже по
13: Ну, они не столько ходят, они выезжают на мероприятия всякие.
14: Нет, они там,
13: одним образом, да, но как бы...
14: Ну ладно, в общем, да, тяжелая история, конечно, и регион такой непростой.
13: Скончался, когда летом вот 26-го года известный сенатор, террорист, экстремист и русофоб Линдси Грэм. Помню, как-то мне задавали на каком-то канале вопрос про то, что Кира Львовна, как вы думаете, ну примут вот эти вот адские санкции имени Линдси Грэма? Точнее, не так, адские санкции или не примут? И я тогда помню, сказала, говорю, вы знаете, ну, во-первых, наверное, закон назовут именем этого человека, потому что, ну, в общем-то, это сразу было понятно, что как-то, ну, попытаются вот эту некую такую меморизацию сделать. А во-вторых, я говорю, ну, наверное, примут. Тут другой вопрос, как бы принять можно, а вот дать ход — это совсем другое. В общем, на этой неделе, собственно, пришли наконец-то, то есть до этого Сенат голосовал, за законопроект прошел, и вот сейчас проголосовала Палата представителей.
14: Не понял, почему у них наоборот они голосовали? По идее, сначала Палата представителей.
13: У них там это сложная система, там это долго объяснять, все правильно. То есть сейчас вот голосовала Палата представителей, и, ну, я не скажу, что там с каким-то впечатляющим превосходством, но все равно большинством проголосовали за, и сейчас все это дело отправлено, кому бы вы думали, ему, Дональду Трампу, потому что он, кстати, ну, многим как раз это и не нравится, что, по сути, это дает ему такую очень большую степень свободы в санкционной теме. Среди всех нескольких, там почти под 200 человек, кто проголосовал против, представители в основном демократической партии и, по-моему, ну, буквально пара десятков республиканцев, которые, ну, скажем так, не магисты, не трамписты, так сказать, такие вот сепаратисты по версии Дональда Трампа. Ну, то есть считают демократы, что, конечно, то, что написано в этом законопроекте, Ну, вообще не будет способствовать ни конструктивным отношениям с Россией, о которых вроде бы столько говорилось, кстати, в последний год. Плюс там говорится про, ну, совершенно там лошадиные тарифы для стран, которые будут участвовать в экспорте российской нефти. И там, ну, в общем, недвусмысленно можно понять, что речь идет про Индию и Китай. И им тоже должно очень сильно достаться. И уже даже представитель Индии выступил, надо отдать должное, с заявлением, что все равно Индия продолжит свою экономическую политику в том виде, которым считает правильным, и, в общем, суверенность проявила, надо сказать, недюжинный. Но, тем не менее, там тарифы, например, там на прямой товарообмен с Россией там до 500%, санкции против российских чиновников, большой там перечень юрлиц и так далее. Ну, то есть, в общем, такой достаточно серьезный, надо сказать, пакет. Хотя, повторюсь, уже сейчас это все воспринимается по-другому, чем, там, скажем, 5 лет назад, потому что, ну, объективно, санкции сейчас уже просто-напросто берутся с потолка, высасываются из пальца, придумываются из головы. То есть, ну, уже реально тяжело. То есть, когда уже принято такое количество ограничительных мер, выдумывать даже новые и при этом еще там следить, как они срикошетят, не срикошетят, там, что будет со вторичными санкциями, не будет ли контрсанкций, как отреагируют эти, те и так далее. Это вот на самом деле все хлопотно, мягко говоря. Поэтому и плюс, ну, естественно, уже привыкаешь, и в определенном формате уже отношения выстраиваются за годы. Но, конечно, удар. Если Дональд Трамп все-таки встанет на сторону своих законодателей, удар, конечно, по российско-американской, вроде как, позитивной динамике. Еще, так сказать, не остыла земля аэропорта под, так сказать, стопами Кушнера с Виткофом. И вот, ну, поди
14: мне
13: что...
14: кажется, вы преувеличиваете. Во-первых, сегодня министр иностранных дел сказал, что...
13: Российский
14: сказал, что никаких материальных результатов от нашего взаимоотношения с США нету. Прошел год с Анкориджа, поэтому какой-то тут удар не очень понятно. Вот. То, что Витков и Кушнер, то это даже не переговорщики, это, в принципе, посланники, которые...
13: Эмиссары.
14: Да, они приводят, то есть они не являются сторонами вот переговорного процесса, ну, который там разрабатывают, изучают и так далее. Я напомню, что подобные вещи разрабатывали совместно представители спецслужб России и Украины, когда они встречались вот именно там, что будет с границей, как здесь и так далее. Нам вообще, мне кажется, не нужны Соединенные Штаты для того, чтобы по большому счету там вопрос с Украиной решать. Такие вот именно в переговорном плане, да, вот, потому что это сложный процесс. Поэтому ничего тут такого нет. Ну, прилетели они, да, привезли, что-то там сказали, им ответили, слетали в Киев, ну и все на этом. Поэтому мне кажется, что здесь как раз особых изменений ждать не стоит. Ну, приняли.
13: Еще на этой неделе...
14: Это, конечно, негативный фон создает.
13: Ну да, об этом речь.
14: Но мы тут без иллюзий. У нас вообще, мне кажется, мы просто спокойно слушаем.
13: Мы реалисты.
14: Более чем.
13: Мы циники и прагматики, конечно.
14: Ну, мы очень жестко берем свою линию и, мне кажется, догнем.
13: Еще любопытная тема на этой неделе связана была с обсуждениями, но они продолжаются вокруг перспектив искусственного интеллекта и его регулирования, как правового, так и вообще там морально-этические аспекты. Но вот именно на этой неделе большая тройка, так сказать, главных вот этих вот представителей компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, то есть это у нас Сэм Альтман, это Дарио Амодеи и это Илон Маск, хором сказали, что надо замедляться, надо сначала осмыслить, потом как-то отрегулировать, потом уже во все это бросаться, тем более, что там, ну, еще плюс эксперты из этих компаний выступили, и в частности, вот там один дяденька из Anthropic сказал, что, говорит, конечно, ну, вообще в перспективах до года может там и страшный вирус вырваться благодаря тому, что сейчас происходит, и там остановиться, там все компьютеры по всему миру. Он, в общем, говорит, перспективы, говорит, очень серьезные и негативные. Поэтому, говорит, надо сначала, говорит, подумать, потом уже все это делать. Но вышел Дональд Трамп и сказал, а также глава NVIDIA, на чипах которого сегодня развивается весь генеративный искусственный интеллект, соответственно, сказали эти два товарища, что никаких замедлений не будем делать, развиваться будем, будем конкурировать со всеми и, так сказать, двигаться вперед. Так что вот, ну, это Трамп по-другому, даже, мне кажется, он не мыслит в категориях проигравшего, что называется. Даже если он проигрывает, он скажет вам на это, что он не проиграл там, а выиграл, но вот в отложенной какой-то перспективе. Это вот просто характер такой. Ну что, рубрика «Персона недели». Кто, Петр,
14: ну, будет смотрите, упомянут? Два вами. Человека сегодня я упомянул.
13: У меня тоже два.
14: Значит, сегодня день рождения Владимира Валентиновича Меньшова, великого, я считаю, режиссера, великого. Который создал... Он немного снял фильмов.
13: Ну, зато каждый какой.
14: Наверное, да, ну, может быть, там в разной степени шедевральности, но те, которые мы знаем и любим больше всего, это, безусловно, «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Эти фильмы, ну, просто без них трудно представить себе...
13: У меня, кстати, нет. Нет, это любимый фильм.
14: Трудно представить себе любого человека, выросшего, ну, например, в СССР или в России, без вот этой вот части нашей культуры. То есть, мне кажется, это самое важное достижение, когда без твоего кино... И таких режиссеров у нас, ну, их есть, безусловно,
13: их есть.
14: Которые создавали эти вещи. Они... Писатели есть такие, конечно же. Но то, что это абсолютно массовый продукт, при том, что он массовый, не значит плохой,
13: да
14: он
13: нет.
14: Массовый высококачественный продукт.
13: Находящий отклик.
14: Да, который... Масс, да. Он мало того, что находящий, он еще и создает... Он создает, например, образ, ну, предположим, в лице Гоши некого идеального мужчины. Нравится он вам или нет, но этот
13: не
14: образ...
13: Не нравится.
14: Нет, я понимаю. Я говорю, но он, может быть, с любым знаком, но, ну, но он есть. Когда вам скажут...
13: Архетип.
14: Да, он вот эти вот вещи очень, с одной стороны, точно описал и показал, а с другой стороны, конечно, и для многих, в общем, создал какую-то базу, как вообще жизнь воспринимать. И главное, что, как и любое большое искусство, он учит оба, ну и, наверное, другие его произведения. И сам он, как личность, как человек, конечно же, учит строго хорошему и правильному.
13: Большой патриот был. Да.
14: Да, поэтому выдающийся человек и светлая память. Другой выдающийся человек, и тоже, мне кажется, примерно вот то же самое все можно сказать о его творчестве, не буду повторяться, но вот ровно то же самое, просто перечислить его заслуги и его вклад. Это, конечно, Александр Яковлевич Розенбаум, которому 75 лет исполнилось, 13-го, да, 13-го воскресенья было. Юбилей, выдающийся человек. Мне повезло, мы с ним знакомы, и даже как-то раз и выпивали, и интервью мы с ним записали. Вот, и потрясающий человек и в жизни, и, конечно, в творчестве, но это глыба, это прямо, да. Вот ровно то же самое. Два таких великих мастера есть у нас. Это очень здорово.
13: Я продолжу. У меня, так сказать, не местная публика, но интересная. Во-первых, сегодня день рождения Нарендры Моди. Можно еще успеть отправить поздравительную телеграмму.
14: Что мы знаем о Нарендре Моди?
13: Нарендра Моди интересный очень человек, который популяризировал йогу до такой степени, что даже День йоги посредством Организации Объединенных Наций он пролоббировал. Большой модник, ввел в моду вот эти свои знаменитые жилеты. Даже на одной из встреч БРИКС он всем подарил эти жилеты. Есть классная фотография, стоит Моди. Рядом стоит Владимир Владимирович Путин в синеньком жилете, стоит Си Цзиньпинь в красненьком. Он сам стоит в каком-то цветном, но вот, в общем, вот такой вот интересный. Ну, конечно, дело не в этом, а в том, что это лидер государства, которое является весьма и весьма дружественным нашему государству. Вот сейчас Индия, так сказать, принимала гостей на очередном саммите БРИКС, и, в общем, делала это весьма и весьма достойно. И решения были интересные приняты. Это раз. Также... Два дня назад, 15 сентября, Кремль направил поздравительную телеграмму, и мы к ней присоединяемся, режиссеру Оливеру Стоуну, который американский, казалось бы, режиссер, но он снял фильм очень интересный про нашего президента и даже книжку написал на основании вот этих вот многочисленных, многочасовых бесед, которые у них были. И вообще, ну, в общем, такой крепкий тоже режиссер, который интересуется политикой и очень часто говорит такие комплиментарные вещи про наше государство. Нужно отдать
14: должное. Он же книгу интересную написал.
13: И у него книжки интересные, фильмы очень
14: неплохие. В истории США такая как бы альтернативная история США.
13: Controversial, да, сказали бы сами американцы. Да. Ну вот, в общем, такие у нас интересные, я бы сказала, четыре человека, которых вот хотелось бы вспомнить в рамках этой рубрики. Ну что, Петр Алексеевич, до следующего четверга. Всем удачи, успехов, до свидания.
14: Всего доброго.
13: Всего доброго.

0: Причины выхода бурых медведей к людям. Контекст. Неурожай кедрового ореха, лещины, ягод и грибов стали причиной, по которой хищники покидают места своего обитания в Сибири и приходят в населенные пункты. Об этом рассказали в Минприроды. Грядущая зимовка грозит медведям стать периодом голода. Они пытаются заранее себя подстраховать. Другие факторы, влияющие на их отрыв от привычной среды – наличие свалок и контейнеров с отходами, попытки жителей кормить диких животных. Случаи выхода медведей к людям отмечены в целом ряде других регионов, в частности, на Сахалине и в Бурятии. В Петропавловске-Камчатском был введен режим повышенной готовности. Органы власти рекомендуют жителям соблюдать максимальную осторожность и контролировать перемещение детей. Отмечены случаи нападения медведей на людей со смертельным исходом. Слишком теплый апрель и последовавшие за ним заморозки привели к гибели растительной кормовой базы хищников. Ситуацию усугубило установившееся летом засушливая погода, нанесшая вред некоторым видам растений, которыми питается хищник. При этом поголовье медведей выросло в несколько раз. Несколько лет назад в лесах еды, наоборот, было очень много, что привело к их аномальному размножению.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в эфире Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило отчет с линии фронта. Глава Крыма заявила о защищенности региона. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с африканскими странами. Об этих и других темах подробнее далее. Российские вооруженные силы в ходе ударов в четверг поразили сухогруз, который доставлял в порт Измаил военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. В течение дня вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ. Крым гарантированно защищен от любых наступательных наземных операций со стороны ВСУ. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. Глава республики назвал бредом заявление о якобы возможных наступательных операциях ВСУ на полуостров. По его словам, Крым готов к любому развитию ситуации, и противник это понимает. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с африканскими государствами в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и образовательной сферах. Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. В четверг на

0: вам Россия с 2014 года научилась успешно справляться с ограничениями, параллельно развивая ключевые отрасли экономики. Все избирательные участки на выборах депутатов Государственной Думы в Донецкой Народной Республике готовы на 100%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий. Он отметил, что всего в республике будут работать 633 избирательных участка. По его словам, большая часть из них будет обеспечена средствами, которые позволят проголосовать маломобильным гражданам. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о начале досрочного голосования с 30 августа в связи с непростой оперативной обстановкой и необходимостью обеспечить безопасность жителей. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Иран не откроет Ормузский пролив, пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не лишатся власти. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. 2/3 родителей во Франции не располагают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы завести еще одного ребенка, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на результаты опроса. 78% опрошенных пожаловались, что действующая система налогов и государственных пособий недостаточно учитывает финансовую нагрузку, связанную с детьми. Более половины родителей считают слишком дорогими ясли, школьные столовые и центры досуга. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Так, все, мы в эфире. 4:09, четверг, 17 сентября, 26 год.
3: Все верно.
2: Добрый вечер, старик, не прими за обиду. Я пришел посмотреть на твою пирамиду. Есть такое стихотворение. Осип Эмильевич Мандельштам.
3: Это уже про Мавроди.
2: Не, ну вообще может быть и про Мавроди. Так, все здесь. Петр, тот самый Лука, он же Андрей, Экей.
3: Третьяков,
2: совершенно верно. Алеша Тимофеев у нас в гостях сегодня. Виктор Ливанов, медиа-предприниматель, владелец агентства «Вай-Медиа». Армянское какое-то агентство?
3: «Вай», конечно.
2: Да, да.
3: «Вай-Вай».
2: Ну да, а «Вай-Вай», да. А, нет, там было бы «Вах» еще.
3: «Вай-Вай-Вай».
2: Да. И совладелец журнала «Москвичка» Виктор, салют, привет.
4: Добрый вечер.
2: Как у вас дела?
4: Хорошо, пришел к вам, да.
2: Да, мы сегодня, ну так, мы на расслабочке.
3: Дарина была из вашего журнала.
2: Да,
4: смотрел, очень понравилось.
3: Не она вас привела?
4: Нет, другая коллега.
2: Другая коллега.
3: Кристина еще затащить. А то сегодня Алико писал, говорит, мне редакция тоже хочет.
4: Надо убедить ее, зайти обязательно.
2: Так, совладелец журнала «Москвичка». Про «Москвичку» поговорим, два слова буквально.
4: Давай.
2: Значит, мужчина, совладелец журнала для женщин.
4: Более того, не единственный. Там есть еще мужчины-совладельцы.
2: Почему? Ну, типа, просто бизнес-проект или что-то, так сказать, есть какие-то...
4: Я бы, конечно, назвал какую-то другую причину, кроме того, чтобы быть окруженным красивыми женщинами.
2: Да. Дарина, вот. Кстати, красотка.
4: Безусловно, да. Да. Но глобально, в целом, рынок медиа – это рынок изначально мужской. Вот. А девушки...
3: Почему рынок медиа – это мужской?
4: Потому что так исторически сложилось.
3: Ну, медиа, извините.
4: Да, да, да,
3: еще... 70 лет в эфире.
4: Да, изначально, исторически изначально так сложилось в США сначала. Вот, а у нас уже мы работаем в новых условиях, когда медиа-менеджеры могут быть и женщины, и мужчины, неважно. Вот, но...
3: Ну, подождите, глянец же, это всегда женская история. Я смотрел фильм «Дьявол носит Прада», все мои познания про глянец. Там одни женщины геи.
4: Мы стараемся как раз показать, что журнал «Москвичка» — это не только женский журнал, и далеко не только женщины там присутствуют. Это в целом журнал для всех людей, которым интересно читать.
3: А нет ли стороны тенденции? Я вот недавно узнал, что весь женский стендап — авторы мужчины. Женский глянец, владелец мужчина.
2: Ну и в принципе, все медиа. Понимаешь, что телек тоже делают в основном мужчины, а смотрят женщины. Ну,
4: давайте так, основной владелец все-таки Кристина, а остальные мужчины ей помогают в этом.
5: Ну вот я помню, уступил. В наше время, когда так, да. Открылся в Советском Союзе, в России.
2: Работница вот эта, бурдомода.
5: Крокодил. Там владельцы были строго грузины.
2: Да.

0: Подожди, а клуб имел отношение к журналу? Я думал, так назвали. Серьезно?
1: Нет, ну там, когда это было, ну, да, давно еще.
0: Я помню его.
2: Нам мы много
1: это
2: говорили.
1: Это был год какой-нибудь, 96-й, наверное. Там,
2: ну, да. А что, почему не помню?
0: Это другой, он долго поработал.
1: Это другой уже.
0: Другой пентхаус?
1: Он был где-то в районе этого самого ЦМТ. Вот там.
0: Да?
1: Это прямо вот изначально было. Но их я могу понять.
2: Ну, да.
1: А вот интересно, а в мужских журналах? Вот не в мужских, в смысле, пентхаус, а в мужских там, ну, там, GQ. Там,
2: ну, я не понимаю, GQ, FHM, Esquire, главреда никакой женщины не было, женщина? По-моему. По крайней мере, я не помню.
1: Ты же любитель.
2: Я любитель был, да, да, большой. Даже вырос, профессионал.
1: Журнал,
2: да,
1: GQ, FHM. GQ на всю зарплату.
2: Да, совершенно верно. Я причем говорил, я до сих пор помню эти ощущения, когда я приходил с журналом, например, в универ, да, и ехал, реально работал на рынке в Лужниках, и потом после работы ехал в универ со своим журналом. Я ждал каждый выпуск, значит, 1 числа, вот он должен был появиться, этот запах, я прям помню. И когда я приходил, там, клал его на парту и уходил, например, потом, ну, типа, перемена там или еще. Ну, универ, да, нет, в универе. И когда я возвращался, и кто-то читал мой журнал своими руками, брал его, я так злился. Это
1: давай
2: просто...
1: разберем этот момент. То есть ты уходил...
3: Нет, если страница расклеилась...
2: Ну, там, не знаю, столовка.
1: Поганить запахом столовой.
2: Может быть. Не, но у нас уже столовые были, извини меня. У меня в столовой универе был бильярдный стол, и наливали пиво, между прочим.
0: На кого учился?
2: На политолога. Тогда понятно, да? Не, серьезно, у нас был бильярд, да, и мы играли.
0: Вы же, я понимаю, просто владелец, вы не участвуете в редакционной или участвуете?
3: В редакционную деятельность я раньше входил, как, ну, помогал коллегам чем-то, но сейчас стараюсь больше работать над привлечением денег, контрактов и так далее. То есть это больше финансовое.
2: Что-то про женщину знали такое, чего раньше не знали, работая?
3: Только хорошее.
2: Ну, что-то новое я имел в виду.
3: Да нет. В основном все знакомое.
2: Ну, хорошо. Так, опять хотел какую-то тему.
1: Ой, да, я просто вот по поводу того, что я сейчас прочитал, не буду про это. Смотрите, вот все бывают в такой ситуации. Ты кому-то отправляешь, ну, какой-нибудь мем смешной, да?
2: Да.
1: Или нет? Он тебе отвечает: а, я уже видел.
0: Это хамство, я хочу сказать.
1: Я считаю, что это недопустимо. Я, например, никогда так не делаю. Я даже если я уже видел, я всегда...
2: Улыбнулся.
1: Я всегда говорю: о, класс, прикол. Хотя раньше мне казалось, что я хотел вот так отвечать, но потом я понял, что мне неприятно, когда вот это делают. Как вы поступаете в такой ситуации?
2: Не, я всегда, я вежливо в этом смысле, да. Ну, я могу написать: видел — смешно, вот, например. Видел — смешно.
1: Зачем вот это ты делаешь?
2: Ну,
0: может быть, с той стороны ждут реакции, чтобы его просто разорвало, а он уже...
2: А я видел, да, видел смешно.
1: А ты человека же немножко расстраиваешь. Ведь отправляя тебе, он как бы с тобой предлагает поделиться радостью.
2: Да, совершенно верно. Это какой-то...
0: Для тебя внимательно.
1: А ты видишь, что не очень.
3: Есть же следующий уровень хамства, это когда ты закидываешь роликами человека, он не читает, при этом сам тебе отправляет тоннами и при встрече спрашивает: ты читал, ты видел? Вот это уже следующий уровень.
0: Нет, у меня есть другой, вот в другую половину. У меня друг закидывает ролики, я просто не успеваю смотреть, хотя он очень занят. Это человек, у него продакшн в Дубае. Дима, привет, остановись, я молю тебя. Я не понимаю, я говорю: ты вообще работаешь? С 8 утра он как начинает, вот до 4 утра мне шлет рилсы. Половина из них на английском языке, я говорю: я не понимаю. Переводи сразу.
2: Нет, я всегда старый. Видел — смешно, но там смайлик какой-нибудь обязательно. Но я смайлик, кстати, не пишу, я скобочки пишу.
0: Потому что ты кто?
2: Почему? Ну да, да.
1: Ну, да. Я еще одна темка.
2: Про Канье Уэста давайте все-таки.
1: Сейчас, давайте вернемся быстренько эту, а потом Канье Уэст, потому что он забойный, пусть помучается про Канье Уэста.
2: Да.
1: Короче.
0: У нас есть инсайд, друзья.
1: Значит, я прочитал, увидел ролик, значит, Дмитрий Дебров, он, значит, заявил, что он там какое-то реалити-шоу, потому что он хочет рассказать людям, почему в 66 он выглядит на 46.
2: А, он так считает, да, да.
1: Я провел себе опрос, вот это видео там, да. Я провел себе опрос, насколько выглядит Дмитрий Дебров. На 26, на 36, на 46, на 56, на 66, на 76, на 86 или другое.
3: 6-6-6.
1: 1500.
2: 6-6-6, это смешно.
1: Да, 6-6-6. Кстати, надо было.
2: Да.
1: Не хватает, чувствую. Да. Ваша точка зрения.
0: А я забыл, как он. Я его последний раз видел с голым пистолетом.
1: Ну, да. В этой ситуации насколько он...
0: Выглядит? Там размытый.
2: Ну, там как будто бы...
0: Не, ну там вел себя как пацанчик.
2: Как 46, как бы.
0: Как 26.
1: 26, 30.
0: Такая прыткость.
2: Да не, на свой возраст он. Потому что как мы его можем оценить, если я его помню, сколько себя, в общем-то, понимаешь, что столько я помню Дмитрия Деброва. Ну, И он для меня легендар, честно говоря.
0: А что, реалити-шоу про здоровье или что?
1: Ну, чтобы у него, как помнишь, это про Ози Осборна было. Там, когда
2: ну, просто про себя, жизнь.
1: Как он живет. Какие книги он читает, он сказал. Какие фильмы я смотрю.
2: Какой шашкой машет.
1: Как я, да, как я вот...
0: Как природа я, подарил, да, то и
2: да.
0: Машет.
2: Ну, совершенно верно, да.
1: Или ты думаешь, что ее на стене висят. Он живет один теперь там с разводом. И, в общем, есть возможность.
0: Ну, надо при таких увлечениях побывать в одиночестве, конечно, иногда.
2: Парня бывает иногда одиноко, да, но не знаю.
1: В общем, народ сказал, что он на своей...
2: На своей выглядит, конечно.
0: Дмитрий отменяет шоу.
1: Нет, почему?
2: Почему? Интересно.
1: Может, он наоборот, как я в такой форме, я худой такой.
2: Я как-то...
0: Я не хочу оскорбить Дмитрия, но как бы не...
1: Да нормально.
0: Да лучше ты запусти такой.
2: Как он говорил, милостивый сударь.
1: Мне площадя не позволяют.
0: Площадя?
1: Да, там ты видел все скромно.
2: Так, про Канье Уэста. Что, концерт будет или нет, Виктор?
3: Я думаю, что не будет. Из последнего того, что я читал.
2: Да. Ни в Питере, ни в Москве.
0: А я вчера с Анной созванивался, говорит, что будет.
2: В Москве?
0: Анна организатор.
2: Да.
0: В Питере. Не, она к Москве не имеет отношения.
2: А. Ну, видишь, сегодня ты знаешь, да, эту историю.
0: Ковидные ограничения, как-то вы...
2: Ну, как-то не согласовали.
0: Какая-то идет подковерная борьба, и я, Анечке, желаю сил, надеюсь...
2: Башни Кремля сражаются, ну, да, появится ли, ну, так сказать, сфера.
0: Бородин сегодня на Дованкова в суд подался.
2: Ну, да, господи, это не наша тема.
0: В другой программе.
2: Да.
0: Но из-за Канье.
2: Ну, да.
1: А давайте обсудим эту тему в следующей программе, когда закончится политическая вот эта история, может быть, когда больше что-то
2: появится информация. После этого. Ну, она говорит, будет, да?
0: Говорит, да. Говорит, победила всех. Ну, не знаю.
3: Они слушайте,
0: знаю.
3: Может просто бояться, что приедет и будет агитировать за какого-то из кандидатов. Ну, представляете, выйдет и такой...
0: Да, я думаю, за Зюганова только.
3: Вот это будет закончить. Шок.
2: Партия Родина,
0: выйдет с серпом и молотом.
3: Или просто с зеленым яблоком будет и есть его на сцене.
2: Нет, яблоко не будет есть точно, а что-то, так сказать, какие-то другие. Серп и молот в этом смысле, да. Ну, а что? Он же назывался... Я почитал, кстати, я погружался в эту тему тоже отдельно. Значит, мне ребенок, большой фанат Канье Уэста, значит, я говорю, ну, передай мне почитать, как он оправдывался за свое поведение. И он мне прислал письмо, я внимательно прочитал, здоровое прям письмо. Ну, на меня подействовало. То есть я в каком-то смысле поверил.
1: Убедил. Там, ну, знаешь... Такие профессионалы.
2: Ну, может быть, да. Это правда, да. Но он-то еще назывался... Все, ты, так сказать, цепляешь, что он там, вот, там антисемитизм,
1: я думаю, там и гитлер. Примерно три, знаешь, это как у них три юридических конторы собрались. Ну, да, там неделю. Вот они письмо писали.
2: Ну, даже так. Ну, и что? А что? Какая разница? Ну, убедительно.
0: Там даже Канье, когда читал, такой...
2: Расплакался.
0: Как я могу?
1: Не все буквы знал.
2: Не, все на него наезжают там за антисемитизм там и прославление Гитлера, а он-то называл себя еще и белым. Вот там в чем. Все это забывают. Но с моей точки зрения...
1: Отличные, кстати, юристы нашли вот эту вот штучку. За
2: Нет, как раз это не упоминали. А у меня ребенок, это мне тоже ребенок, так он, говорит, и белым называл, что как я могу...
1: Это
2: ребенок
1: кошмар.
2: Но не то, что кошмар, но это о его состоянии, о его...
0: Да, понятно, что человек нездоров. Но...
2: Да, совершенно верно. Так, ладно, друзья, давайте
0: к новостям.
1: Споем что-нибудь из конца.
2: Мне нравится у нее Sunday. Классная песня. Фазер у нее отличная песня.
0: Мне классно.
2: Нет, так, да. Классные у нее есть песни. Значит, так...
3: «Седая ночь» у него лучшая
2: песня. «Седая ночь» гениальная, правда?
1: Да, по-моему, не его.
2: Не его, это И сделал.
1: Нет, в смысле, никакой И, ничего.
2: Да, хорошо. Нет, а ты знаешь...
1: Его, в смысле, другой композитор написал.
2: Аранжировка там классная. Аранжировка. Говорят, что Разин подсуетился.
0: Отобрал права.
2: Да,
0: и зарабатывает бабки. Ну, Разин... Нельзя. Эфирные слова у меня сейчас в голову приходят.
2: Почему?
1: У тебя права отберет тоже.
0: У меня? На что, на Луку?
2: Водительский.
0: Вообще-то Луку я придумал.
2: Водительский, может,
1: отберет. Перед Луком в день сегодня.
2: А, да?
1: Да. В этот день крестьяне что-то делают с Луком.
2: С Луком. Ну. А у меня...
0: Крестьяне торжествуют.
3: С тем самым.
1: С этим, я уж не знаю.
2: У меня с Разиным была история. Мы давным-давно, значит, тоже организовали такой, у нас был проект, типа «Раскрути нас». Мы звали к себе продюсеров разных, в том числе позвали Разина. И надо отдать ему должное, что Разин сдержал слово. И мы в этот же день, он был у нас с утра там в эфире, мы говорим, давай, сделай из нас звезду. У нас прям было промо такое на другой радиостанции. Мы, ну, просто хулиганили. Он говорит, давайте, все, у меня есть классная песня, приезжайте. Мы приехали к нему в студию. записали песню, и на следующий день у нас уже были... И он, нет, ну, это так и не случилось.
1: Уже были.
2: Нет, да. И на следующий день у нас было, ну, не знаю, там, типа, 1500 дисков с обложками, со всем с этим. То есть он моментально...
0: Поезда были.
2: Да, да. Ну, я к тому, что он в этом смысле...
0: Так очень... там дорожка протоптана, что ты хотел.
2: Это да, это да.
0: Он так. Обложки меняют.
2: А, зумеры породили тренд на джобби. Что, как, ну, что такое джобби?
0: Я не могу это произнести.
3: Цензурное?
2: Цензурное, да. Что такое джобби?
3: Там приставок никаких нет?
2: Никаких нет. Просто джобби. Джоб? Джоб и хобби, совершенно верно. Джоб и хобби. То есть они превращают хобби в некую деятельность. И психологи...
3: Я думаю, потому что искусственный интеллект отнял всю работу, и там, где им больше не платят, они имитируют работу.
2: Нет, как раз... Как раз в другом. Значит, новый тренд, он еще называется хобби-максинг. Значит, сторонники массово отказываются от...
0: Денег?
2: Нет, от скроллинга ленты.
0: Как это показал?
2: Скроллинг ленты. Находит себе офлайн увлечение и превращает их в обязательную часть жизни. То есть не просто, так сказать, хобби, когда захотел, когда не захотел.
3: А по графику.
2: Да, совершенно верно. Придерживаются строгого расписания занятий, ведут список целей, рассказывают о достижениях в соцсетях.
3: Я правильно понимаю, что зумеры всю свою жизнь не могут выстроить по графику, а именно
2: хобби они, могут.
3: Вот здесь я дисциплинируюсь, вот здесь
2: да, не платят, совершенно здесь верно.
0: Значит, ну что, в спортзал они идут или что-нибудь?
2: Ну, не обязательно. Ну, типа, я читаю, ну, самые популярные хобби все называют, там, чтение, не знаю, музыка, что там еще, спорт, например, да, с 15.34 до 16.48 я занимаюсь там спортом.
3: Я понял, это еще одна причина не отвечать на звонки.
0: Да,
3: в это время.
0: Не разговаривай.
3: Да, вот ровно в это время.
2: Да. Значит, психологи тут говорят, Вашингтон-Пост, статья большая, значит, про этот джоббинг. Профессор психологии Майкл Инслихт говорит, что это тревожный тренд. Потому что они во время хобби успевают что?
1: Скролить.
2: Выгорать. Они выгорают и на работе, и когда они вот таким образом свое хобби тоже загоняют в рамки, это еще больше способствует их выгоранию. То есть они и на работе выгорают, и во время отдыха тоже выгорают.
3: Я думаю, что после нашего эфира вот люди, которым 66, будут звонить зумершим, которые выгорели, и говорить, организуйте мне джоббинг.
2: Ну, может быть, да, совершенно. Ставя хобби...
1: Если джоббинг в немецкой, так сказать, прочитать...
2: Ну да, но в немецкий, я думаю, венгерский, в принципе.
0: Там зумеры забежали на джоббинг. Такие радостные.
2: Заходите к нам на джоббининг.
0: У вас по графику сейчас джоббинг?
2: Да, на джоббинг, да. Значит, ставя хобби в зависимости от цифр или публикуя о нем посты в интернете, вы превращаете его в обязательство перед самим собой, и в конечном счете это снижает продуктивность.
0: Слушайте, это же просто мое детство. Музыкалка, спорт, и что там?
2: Чтение, да.
0: Мне мама составляла этот график, я не мог от него отклониться. Я не выгорал.
2: Посмотрел,
3: как заставляли в соцсети выкладывать.
0: Может быть. Не заставляли меня выкладывать.
2: На заборе писать, как будто бы тоже странно.
1: Потом кто-то дал.
0: Потом я за все 40 лет отомстил.
2: У россиян самые популярные хобби – чтение книг и газет. Это хобби, газеты.
1: Газеты,
2: да.
3: Но, не журналы?
2: Но я думаю, что журналы сюда входят, конечно.
1: Журналы «Москвичка», в частности.
3: Ну, газеты мы тоже издаем, поэтому.
2: А, вот.
0: Издаете, значит, газету «Москвичка»?
3: Они выходят под какие-то события.
2: Очень садоводство и спорт популярны у россиян. Но это тоже понятно. Хотя тоже вот, это разве не приводит к выгоранию садоводства?
1: Садоводство. Сегодня этот самый, вот, который Тишковец, как
2: да,
1: зовут,
2: да, Евгений.
1: Про погоду.
2: Да.
1: Он знаешь, что сказал? Что в следующий раз такая погода будет через 8 месяцев.
0: Какая такая?
1: Теплая? Как сегодня.
2: Да.
1: Ну, потому что 20 градусов.
2: Через 8 месяцев.
1: Я прикинул, через 8 месяцев. Я посчитал, это июнь. Да. И он прав.
0: Июнь?
1: Июнь. 8 месяцев.
2: Хотелось бы зима, зима близко.
1: Да. 8 месяцев зимы у нас. Это значит...
3: Укрывное.
2: Не, ну а потом садоводство начинается заранее, рассадку.
1: Мы сейчас живем мечтой все это время.
2: Это правда.
0: Ожидание лета и Нового
2: ужасно.
0: Года.
2: Это ужасно, это невозможно. Я
1: 8 месяцев.
2: Ну потому что, ну это, ну прикинь, реально 8 месяцев.
0: Мне не нравится это.
2: Сыро, холодно, темно, противно.
0: Осень теплая, мне нравится.
1: Не, я берите, говорю, просто садоводство.
3: Берите так. Пример с виноделов. Они занимаются укрывным виноделием, то есть тепличка. Сами туда залезли, виноград растет, приятно.
2: Ну это где? Ну,
1: так там мы занимаемся укрываем.
3: На Дальнем Востоке такой
1: период.
0: В этих теплицах. Мы укрываемся в барах 8 месяцев. И смотрим, что садоводы нам
1: делают. Баров и ресторанов.
0: Да какой там...
2: Значит, мужчин в качестве хобби чаще выбирают охоту и рыбалку 16%, спорт 11%, чтение 9%, а женщины чтение 15% на первом месте, вязание 14%, садоводство 11%.
0: Ну, что за садоводство? Это что, грядки полоть?
2: Ну, грядки, в том числе рассадка.
3: Фиолетовый свет месяца. В окнах, мимо которого ходишь.
0: Вот это фиолетовый? Один,
3: конечно.
0: Мне кажется, там что-то незаконное ворочает.
3: Ну, это уже второй вопрос.
1: Проверить нельзя. Говорю, можно, да.
2: Я рассказывал, да, про своего дружбана, который увлекся уже в зрелом возрасте.
0: Парением увлекся.
2: Не-не-не, вот этими растениями. Он ездит на выставки, я говорил, это еще приносит ему приличные деньги.
1: Кактусы.
2: Да, такие маленькие кактусы называются, не помню, как называются такие. Ну, красивые, красивые.
0: Это скажет, вообще прибыльно.
3: Пунция, по-моему, называется.
2: Как?
3: Пунция?
2: Не-не-не, помню. Какой-то там...
0: На коровках продавали.
2: Нет. Там все красиво, и он с лупой, ножницами аккуратно их, значит, постоянно следит за ними, куча света, какие-то кислородные
3: трубки. Отличное прикрытие, когда заходят проверяющие органы.
0: Но ему скажи, что стоит заменить растение, и он будет богат, как в фильме «Джентльмены».
2: Ну да. Ну, нет, я думаю, что он...
0: Я думаю, что он знает. Это для прикрытия официально.
2: Он знает об этом, да. Половина себя устраивает количество времени, которое они уделяют своим увлечениям. То есть большинство счастливы в своих хобби. У меня вот есть... Давайте, Виктор, какое хобби у вас есть какое-то?
3: Коллекционирование.
2: Чего?
0: Женщин.
3: Нет, искусство.
2: Серьезно? Современное или что?
3: Современное и всякие старые. Ну, главное, чтобы оно подходило моему вкусу. Угу. И красиво смотрелось на стене, либо в подарок кому-то подошло. Угу.
2: Ну, картины, да, в основном? Или...
3: Картины, статуэтки, мемы.
0: Поставите ставку на то, что вот вы сейчас купите, и она вырастет в цене? Будем ждать, когда художник умрет.
3: Я прикладываю все усилия, чтобы оно выросло.
0: Покупаю
3: подешевле.
0: Убиваете художника.
3: Потом рассказываю об этом через медиа, и оно становится дороже.
2: Коллекционируете или потом продаете что-то вот это вот?
3: И продаю, и покупаю.
2: Самая выгодная какая вот у вас была сделка? Можно называть суммы, да, но какой-то предмет?
3: На один аукцион, там первый лот по техническим причинам никто ставку не сделал, сделал только я. Он оценивался 1 000 000 с чем-то, я его купил за 35 тысяч рублей. Потом мне организаторы написали, ну...
2: Раз так, то так, да?
3: Придется вам отдать по такой цене, со слезами отдали.
2: Что это было?
3: Картина. Очень большая.
2: Наша, российская художник?
3: Да.
0: Но не продавали?
3: С выставки в Европе. Угу. Вот, нет, стоит у меня в офисе, радует глаз, красивые.
2: Да, круто. Слушайте, а что это, почему вот, был какой-то попытка анализа, почему вот искусство, почему как?
3: Тяга к прекрасному, я думаю, вечная.
2: Петь, у тебя какое-то хобби?
1: Ну нет, такого ярко выраженного нет. Ну, я много чего люблю всякого.
0: Шашлык из печенки.
1: Ну, например, шашлык из печенки я могу пожарить.
2: Да. Ну, это пожарить и то жарил, ты не он, а. Вот готовил не он.
0: Он может организовал.
2: Но таш жарил, на самом деле.
1: Я жарил, ты
2: что? Ну, ладно.
0: А чему Таша не завел?
1: Куда? Сюда?
2: Да. Сюда. Давайте позовем. Но у нас сегодня...
1: Чем разговаривать уже?
2: Но ты ничего не собирал, ничего нет, это не коллекционер?
1: Я бывал, но я быстро теряю интерес, но я люблю тоже, я покупаю скорее какие-то такие старые предметы, вот какой-то фигни.
2: А, у тебя же плакаты.
1: Без плакаты советские, я люблю оригиналы, да, у меня много их, действительно. Но я беру тематику определенную, которая мне нравится.
3: Могу тоже подогнать.
1: Новогодняя, например, люблю тематику. Вот. Некоторые довольно дорогие, кстати, ну, для себя. У меня был прекрасный, когда у меня был сосед, я помню, жил, значит, этажом выше, когда был маленький, Дима. И Дима почему-то, он увлекался выращиванием лимона у себя на огне. И он меня тоже подсадил как бы на это. И сказал, что важно...
3: Одного лимона.
1: Одного, ну, лимона. Растения, да. И важно очень вести дневник, потому что это, говорит, так интересно, ты будешь вести дневник. И я помню, значит, это я бабушка напряг, а мне купил этот лимон. Я, значит, вот это. И у меня в дневнике было, по-моему, 3 записи, все одинаково. Полил лимон утром и вечером. И да, ты все, на этом закончилось.
2: Это действительно, это как...
1: Меня на 3 дня хватило.
2: В аквариум кинуть, знаешь, веди дневник, ну, как ко мне в аквариуме.
0: Это история, знаешь, где много лимон растет.
1: Полил лимон.
3: Не дерево лимон, а просто воткнутый лимон.
1: Не-не, это дерево. Он говорит, ты что, фантастика, ты чего? Он сначала растет, потом, чтобы он тебя плодоносил, там надо прививать, и ты дневник ведешь вообще. Я думаю, нифига себе, круто. 3 дня мне.
2: Не Максимова звали? Вот этот.
1: Мне было лет 7. Фил.
0: Я за муравьями наблюдал в детстве. Вот так. Я нашел какую-то книгу по муравьеву водству. И там, посмотрите, там есть самка, вот эти такие солдаты муравьи, вот это делают. Я ходил недели две на муравейник, следил. А потом его кто-то распотрошил, я так расстроился.
2: Ну да. Не знаю. У меня я погружаться люблю во всякие вселенные. Вот, не знаю, там, не знаю, мотоциклы, ножи. Ненадолго окунуться.
1: Я тоже люблю такое. Вот такое, чтобы постоянно, чтобы, как Виктор, так собирать и прям системно работать с этим.
0: Блин, ну это бизнес, может.
1: Ну, так это и круто, конечно. Это
0: и большая квартира, где все это хранить, я не знаю.
3: И офис, склад есть.
0: Еще склад.
1: Так ради этого, конечно, редакция целая.
2: По своему вкусу ориентируйтесь или как?
3: Коллекционирование надо ориентироваться только на свой вкус, потому что собирать то, что тебе не нравится, мне кажется, это пытка.
0: Еще а вот эти арт-дилера Лера Венера у меня все время...
3: Дилеры. Лера Венера очень прикольная. Да? И у нее хороший вкус и хороший.
0: О, давайте Леру позовем тоже, расскажешь нам. Он красивый девчонок.
2: Давайте.
0: О, сколько двух гостей уже придумано.
2: Да.
1: Весь красивый, то давай. Конечно.
2: Короче, на свой вкус. И вне зависимости от, так сказать, от ликвидности и трендов. Нет.
3: Во-первых, тренды можно создавать самим. Mm-hmm. Особенно, если вы работаете в медиа-среде. То вы как бы...
0: То есть это все глобальный обман, да? Вы сами знаете,
3: заговор рептилоидов.
1: Да. Я вот, например, кота вот этого подобрал.
2: Ну, расскажи. Ну, ты дал кличку-то ему?
1: Смоки, дочь.
2: Да, Смоки.
1: Так вот, этот кот, значит, он... Ну, я не знаю, его подобрали там случайно, в общем, сейчас его выхаживаем. А, более-менее в себя пришел. Я два видоса с ним записал, как я его мою и так далее. Там женщины просто с ума сходят. Я думаю, что если его продвигать, еще Лука поддержит, так мы его 1250 вообще
2: легко... Можно продать, да.
0: Тебя проклянут женщины, если ты продашь друга.
1: Я не продам другу.
2: Я продам кота. Давайте сейчас реклама новости, после чего вернемся.
4: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
4: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Владей.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
4: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
12: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
13: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
12: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, друзья.
4: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
15: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
4: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
16: Здравствуйте, микрофон у Дарьи Гущина. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам. В ходе него он отметил, что приоритетом федерального бюджета России должно быть выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности. Также глава государства сказал, что правительство сейчас завершает работу над прогнозом социально-экономического развития на 2027-2029 годы, который ляжет в основу бюджета. Российский лидер заявил, что годовая инфляция в стране составила 6,4%. Помощь будет оказана семье погибшей от удара дрона ВСУ председателю участковой избирательной комиссии номер 394 в Запорожской области Елены Останиной. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее ЦИК России сообщила, что Останина погибла в результате налета БПЛА 15 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту ее гибели, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Останина работала в системе избирательных комиссий Запорожской области с 2022 года с проведения референдума, напомнил губернатор. Посольство России напомнило Польше, как Запад не защитил ее от немецких фашистов. 17 сентября 1939 года началась военная операция Красной Армии в восточных областях Польши. Дипмиссии отметили, что Британия и Франция, не без участия которых были созданы все предпосылки для гитлеровской агрессии в Европе, не спешили выполнять союзнические обязательства перед Польшей и ограничивались лишь формальным объявлением войны Рейху. Однако они же воздержались от прямой вооруженной конфронтации. Там добавили, что таким образом Варшава, всецело рассчитывавшая на помощь англо-французских союзников, была отдана на растерзание Гитлеру. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что боится войны и встревожен военной риторикой некоторых европейских стран. По его мнению, перестали действовать какие-либо правила военных операций. Начались атаки на гражданскую инфраструктуру. Фицо считает, что обязанностью политиков сейчас стало чаще говорить о мире. Ранее он сообщил о планах посетить Украину в пятницу. Пакетные предложения для гостей из Китая готовят горные курорты Сочи, сообщают ведомости Юг со ссылкой на пресс-службу курорта «Красная Поляна». В летние предложения войдут проживание на побережье и в горах, экскурсии, активный отдых. А зимой гостям предложат размещение на курортах, скипасы и уроки с инструкторами, сообщает издание. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио. Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
2: Так, ну что, продолжаем. 20.33, четверг. Виктор Ливанов, медиа-предприниматель, владелец агентства «Ваймедиа», совладелец журнала «Москвич», сегодня в гостях. Виктор, еще раз салют, привет.
0: Еще раз добрый. А «Ваймедиа»-то что? С журналом разобрались.
3: «Ваймедиа» — это агентство, которое оказывает рекламные услуги. Более того, имеет у себя в собственности несколько медиа-ресурсов.
0: В том числе «Москвич».
3: Грам-каналы. Не, «Москвичка» — это мой личный маленький, доля там у меня есть, и все. А так у нас свои медиа, которые мы развиваем.
2: Так, про креатив тогда, может, два вопроса, да? Значит, и креатив. Мы как-то много туда об этом говорили.
3: Личный про и креатив уже говорить. Да. Потому что постепенно вымещает во всех этих сферах людей. То, что раньше требовало там 30-50 человек в агентстве, сейчас можно быть...
1: Останется только один владелец.
3: Да. Ну, нет, все-таки кто-то кофе должен носить.
1: Секретарша, да. Лучше две.
2: Не, ну и потом на кого-то же надо орать еще. Ну ладно, секретарша, ладно.
1: На имя можно.
2: На имя
1: людей заводят.
2: А, ну это тоже, да. Это да. Ну и что, вытесняет... Да.
3: Да, очень быстро.
2: И, а насколько конкурентно он как бы пригоден?
3: И, дело в том, что противопоставлять человека и сейчас странно, лучше искать людей, которые умеют правильно оперировать. Раньше были профессии, скажем так, а сейчас это все операторы ИИ, которые умеют эффективно работать.
1: Есть ли будущее у профессиональных радиоведущих?
3: Конечно.
1: Даже если они говорят четверь.
0: Ой, голос уже вон песни записывают.
3: 100% есть.
2: Да? Я думаю, что и в креативе так же. То есть все равно никто не... Я работал с девочкой, которая придумала, ты помните, реклама была фишка в банке. Вот как и не сгенерит эту, что эту тему.
3: Нет, это может сгенерить. И тут другая проблема, что люди часто забивают на саморазвитие. А самое главное сейчас, именно в эпоху ИИ, это свои софт-скиллы. Ну, то есть работать над быстрочтением, хорошим голосом, образом и так далее. Вот это все то, чего как раз робот не может повторить. Личность человека. Вот это...
2: Важно. Наверное.
1: Вот, знаешь, быть противным таким, неприятным.
3: Ну, да, хорошо.
1: Недолюбливаю.
2: Говорит, тоже
1: хорошо. Мы за ленту ведем, говорит, ой, только вот этого Тимофеева, слава богу, нету.
2: Нет, потому, да, да.
3: Так вот, вы представьте.
0: Я вообще пишу Тимофеев, предатель Родины, постоянно. Но это один тоже, мне кажется, это жена. Чтобы он домой вернулся.
1: Представьте, качество.
3: Как будет выглядеть мир, в котором каждый ИИ-агент, окружающий тебя везде от микроволновки до туалета, тебя приветствуют. Добрый день.
2: Да,
3: и так
2: привет.
3: Классно
2: да,
3: все сделали.
2: Да.
3: И вот тот самый мерзкий, противный голос, он как раз и будет возвращать.
1: Ну и ты сообразишь, что надо и противного добавить.
2: И потом можно же будет настраивать. Мы же помним, бегущего по лезвию, и Пелевина с его снафом, где Суру можно было бы будет настраивать. Там вредность, так сказать, какие-то еще, вот как раз противные сильные такие, такие качества.
1: Историю мы обсуждали, когда парень расстался с девушкой, и, уходя, что-то настроил ей, значит, чат GPT, чтобы он, значит, там скрипт написал такой, что, значит,
0: что она виновата.
1: Во всех вопросах, занимая сторону мужчины, значит, разговаривая с ней, по-моему, матом, потому что она простая, из деревни.
2: Из деревни, да.
1: Грубее.
3: А ей понравилось?
1: Нет, она очень долго не понравилась. Что он с ней такой? А он ее там, значит, задает. А он ей там, слышь, ты дура, ты. Я тебе объясняю уже. Мужик всегда прав, чуть и непонятно. Она в ChatGPT, понимаешь, там пишет или куда-то.
2: Смотрите, можно продолжить тему. В Японии создают дома с роботами на потолке, которые помогают по хозяйству. Посмотрел видос, ну, любопытная прям такая тема. Короче, рельсы.
0: Рельсы,
2: шпалы и руки торчащие. И, ну, там какие-то минимальные он делает. Там посуду помыть, сложить футболку, полотенчик, значит,
3: паркерить. Понятно, почему в Японии и на потолке.
2: Почему?
3: Ну, чтобы с... Да нет, чтобы люди, которые воспитаны на той продукции, которая известна в Японии, не засовывали что-то в этого робота и не...
2: В этом значении,
0: да. Я бы так не сдался легко. Вообще не преграда.
2: И это уже...
0: Ну, табуреточку.
2: И речь уже не просто про как бы... эти роборуки, да, а про то, что это дом. То есть эти в этом руки, прикол. Не для скуки.
3: Там про роборуки в заголовке. Ну ладно.
2: Да.
3: А? В заголовке про это не было, ну ладно.
2: Нет, я говорю, что не в этом прикол. А прикол в том, что продают готовые дома, где у тебя оборудованы вот эти фермы на потолке, по которым ездят руки, и они тебе готовы помогать.
0: Это жутковатая какая-то вещь. Ну что, ты заходишь домой, у тебя руки по потолку, они что-то делают.
2: Ну они делают, посуду могут помыть. Ну, хотя посудомойка есть. Что
1: а интересно, как выглядят эти руки. Они же, может, по-разному, может, про руки орангутан.
2: Посмотрите на свои руки, да, они золотые. Или... Не, они обычно такие роборуки, жесткие, такие на...
0: Ну да, посуду мою.
2: Телескопические.
0: Что они еще могут сделать? Похлопать, когда пришел?
2: Ну, похлопать, например.
0: Ну, а почему? Да, могут, если ты что-то...
1: Давай, вот это...
2: Не, а потом, быстрее, так сказать, конечно. Не, ну я представил, можно, так сказать, руки на, ну и этот, нормально, свои руки заложить за голову, массаж занять какую-то сделать, удобную позу, а он будет делать массаж эти роб-руки. Ну, мне кажется, удобно.
0: Собственно. Не понятно, мне кажется, минусы.
2: Во время демонстрации в Токио робот сортировал продукты. Например, он отделял соевый соус от товаров, которые нужно хранить в холодильнике. Затем машина достала из сушилки кухонное полотенце и аккуратно сложила его. С футболкой результат оказался хуже. Робот не смог нормально справиться с ее складыванием.
0: Скажем так, с футболкой я тоже не очень справляюсь.
2: Нет, там есть лайфхак.
0: На плечи.
2: Оп, так и. Робот был интегрирован в дом на колесах, что стало первым шагом к объединению архитектуры и робототехники с искусственным интеллектом.
0: Это же просто...
2: Прикол.
0: Мало того, что тебе руки аплодируют, а у тебя еще дома что
3: делать. Развлечение больше. Ходишь, смотришь, как робот лошит все время.
2: Да, ну да. Ржешь над ним, типа, да. Чувствуешь свое превосходство. Когда сложил футболку аккуратно, да.
1: Сначала, потом раздражать начинаешь.
2: Ну, может.
0: Потом половину заберет у тебя.
1: Ну да.
2: Не знаю. Ну а потом, так сказать, я знаю несколько мест, где руки могли бы там, вот роборуки могли бы тоже там голосовать, например. Они же тоже могут, например.
0: А так, сейчас так же.
2: Ну, вот, пожалуйста, да. Не, ну там робо, они.
0: Можно мавзолей повесить.
3: Ну, вообще с коллегам перед выборами вы подадите идею, там, что еще можно делать.
2: Так, что еще? Вот про боль хотите, значит, в Екатеринбурге...
0: Про боль.
2: После рук. В Екатеринбурге участникам фестиваля молодежи предложили почувствовать ощущения, похожие на родовые схватки.
0: Я видел это видео.
2: Да.
3: Участникам.
2: Участникам, мужчинам, да. Значит, подсоединяли проводочки к телу и... Кто-то
0: визжал, прям
2: визжал, визжал, да, визжал. Но это не первая, конечно, такая история, не первый опыт.
1: Сначала именно на женщинах испытывали, рожавших, потому что они должны
2: подтвердить, типа, да.
3: Я уверен, что они такие, это потом на мужиках будут испытывать?
1: А давай,
2: не больно, да.
3: Давайте,
2: недостаточно.
1: Нет, я даже пробовать не буду,
0: потом поговорим.
1: А там пускай.
2: Да. Одним из добровольцев стал молодой человек, который в будущем хочет стать отцом 4 детей. На эксперимент его привела невеста, рассказавшая об испытании в соцсетях.
0: Ну, там видео пишет, он орет там.
2: Да. Значит, я выяснил, я не знал, честно говоря, что есть шкала боли могила. Шкала боли могила. Так. Один из самых точных медицинских инструментов, который оценит не только силу боли, но и ее качественные характеристики.
3: Качественная боль. Вот то было так себе.
2: Да, это качественно. Забористая. Да. Совершенно верно. Значит, опросник могила использует 78 слов, Андрюх, запоминай, дескрипторов. Слова дескриптор, разделенные на три главные группы. Писать. Сенсорное, что чувствует тело, аффективное, какой эмоциональный отклик, и эвалюативное, общая оценка интенсивности. Ну, типа слабое, невыносимое, мучительное.
0: Значит, так, ну, это же вечные споры, что больше приносит боль, роды или удар мужчины по этим?
2: Нет, на самом деле, я тоже был удивлен, самая максимальная боль называется комплексный регионарный болевой синдром. Это когда, как он называется, типа фантомной боли. Когда человек испытывает фантомную боль после ампутации, да, она болит так, что это вообще неописуемо. Но там разные, на самом деле. То есть я первый поставил там
0: части тела нет,
2: а она болит в голове.
3: В голове, да.
2: Понимаешь, это жутко на самом деле. Второй уровень от 35 до 40 баллов ампутация пальца без анестезии. Роды. Первые без эпидуральной анестезии.
1: Да.
2: И, а на третьем месте почечная колика, хронические боли в спине, тяжелый артрит.
0: Почечная была боль.
2: А у тебя был камень?
0: Нет, камня не
2: было. У меня был.
0: У меня у друга выходило, а у меня что-то там такое, пред, скажем так. Это прям ад.
2: Когда выходит...
0: Когда это ад. Ходил,
2: да, да.
0: Это я представляю. Я даже представить не могу.
2: 2.5 часа просто ада. И сначала, я помню свои ощущения, то есть сначала начинает подтягивать. Ты такой, что, господи, что за подтягивание? И потом она доходит до такой интенсивности, что ты вот это натурально, ты не знаешь, ты готов лезть на стену. Потому что ты не можешь найти положение тела, при котором бы тебе было не просто там норм, знаешь, а хотя бы чуть менее больно. И это, конечно, уже... А потом вот так вот в одну секунду и все. И как будто бы вообще ничего не было. Это удивительно.
0: Ну, говорят же, это уже...
1: Вот оно счастье.
2: Да, совершенно верно. Да, да, да.
0: Сначала
2: а потом... Ну, не знаю. Ну,
0: процесс похож.
2: По вот этой шкале могила роды выше,
0: да?
2: Да, роды выше. Роды больнее. Так что так.
0: Если обследоваться вовремя, можно как-то там ультразвук?
2: Можно и ультразвук, и...
0: Что?
2: Механические тоже дробят камни.
3: Это как?
2: Но через уретру вводят штучку, которая катетер. Дробит тебе катетер, да, такой Ой, специальный, который дробит тебе.
0: Каждый раз у доктора на анализах, ты извините, на стену лезу от него.
3: Кажется, у наших слушателей скоро будет какая-то зарядка.
2: Ну ничего. Зато они против
0: нашего эфира.
3: Да, да, да.
0: У них часто не привыкшие.
2: И лекарства. Есть лекарства, например, тоже. Они на основе лимонной кислоты, которые дробят все там в песочек, это все превращают.
1: После нас священник Павел Островский. Там
3: потом лечит.
0: Да. Он минут 15 разговаривает с отстраненными
2: слушателями. Минут 15 он отмаливает наши грехи, а потом начинает разговаривать.
0: Потом успокаивает,
2: да.
0: А потом переходит к эфиру.
1: Да. Еще про журнал какой там прикладная сексология.
2: Книга Sexual Medicine.
3: Хорошая идея, запишу.
1: Не говорили сегодня про исследование.
2: Не говорили, давно чуть не говорили. Я чуть не заходил.
0: Они вообще работают там, нет?
2: Вообще работают. Не, они работают, у них регулярно выходят статьи. Так, любопытное. Обычно британские ученые что-то выясняют, доказывают. А здесь...
0: Румынские.
2: Белорусские.
0: АО.
2: Ты думал, просто так? Нет.
0: Они
2: просто так, да, свою картошку едят? Нет. Значит, барана... Простите. Барановичский государственный университет вместе с Забайкальским государственным университетом выяснили, что мешает российским отцам участвовать в воспитании детей. 300 человек опросили.
0: Желание ребенка
2: хорошего. Короче, 625 человек в совокупности опросили, 316 из России, 309 из Беларуси. И, честно говоря, я был удивлен некоторым результатом. 29% российских отцов, то есть треть почти, поддержали идею о том, что воспитание и учеба детей – дело матери.
0: Воспитание и учеба.
2: И учеба. Типа, мать, занимайся. Вот это мне...
0: Ну, девочки с мамами, мальчики же с папами. Нет?
2: Но...
3: Обычно мальчики больше тянутся к маме.
0: Да? Мне говорили, девочки больше к папам.
2: Вот прикиньте, у нас треть мужчин говорят, что это не мужское дело. А в Беларуси всего 9%. Таких, которые говорят, что воспитание учебы детей лежит на женщинах. При этом почти 60% мужчин из России и 86% из Беларуси не согласились с традиционным разделением социальных ролей. Вот, ну, интересно.
0: Вопрос был.
2: Что мешает? Что мешает активнее участвовать в воспитании большинства мужчин? 63% в России, 72% в Беларуси ответили: работа и нехватка времени. Вот что мешает. Еще четверть российских и 23% белорусских отцов уверены, что они и так достаточно вовлечены в жизнь своего ребенка. Типа, это норм. Нормально. Да, да. Ну, сказал здравствуй, понимаешь, уже, да, уже надо будет неплохо. Да. Леща дал, конечно, это что, по-твоему, не воспитание?
0: В лобик,
2: да.
0: Поцеловался.
2: И все. Значит, только 4,5% в России и 14, почти 15% в Беларуси ответили, что воспитание не мужское дело.
0: Ну-ка,
2: воспитание не мужское дело.
0: Осуждаем.
2: Осуждаем, согласен.
1: Отец должен быть как-то, знаешь, так недоступен, мне кажется. Такой вот. Я представляю, что такой, значит, вот дом, большой дом.
0: Приходите.
1: Там вот кабинет, там сидит отец и мысли.
2: Да,
1: и испуганный мальчик или девочка, его там уж раз в неделю заходит, значит...
2: Нет, он не заходит.
1: Только иди сюда.
2: Не.
1: Ну что?
2: Кто впускает детей в кабинет? Это отец на кухне там, может быть, поел сначала, значит, один. Все это.
3: Мне нравится, как вы начинаете мышление с семьи, в которой есть кабинет.
0: И думаешь.
3: У большинства россиян нет кабинета.
2: Одна.
0: Нет, подожди, а туалет.
2: Туалет, совершенно верно, да.
0: Ну а что?
1: Воображаемый кабинет.
0: Это исконный кабинет.
3: Свет из-под двери, это кабинет.
1: Да, примерно.
0: Ну, про это тоже. Ты не думаешь, что мы в больших домах живем?
3: На самом деле, интересное воспитание. То есть, пока отец в кабинете, ты его не тревожь. Туалет — это кабинет, он один, и вот ты в ряд с другими детьми выстроившись, стоишь и ждешь.
0: Документы на подписание.
3: Терпишь, да.
2: Не, ну почему? Во-первых, ты сказать, если отец настоящий, по-настоящему, то он не закрывает дверь в туалет. Он, так сказать, демонстрирует в этот момент, что он глава семьи, хозяин. Не, ну он, так сказать, он ровно в этот момент и может заниматься воспитанием, понимаешь, так сказать, находясь в туалете. Ну, вообще не сложно. Никаких не сложно, по-моему, не сложно. Часть пап признает пользу своего участия в образовании ребенка, но одновременно придерживается традиционного распределения семейных обязанностей. Ну, короче, вот такая.
0: Желаем институтов
3: Барановичей. Мне кажется, что все-таки речь про совесть, потому что даже при интенсивной работе найти время на воспитание можно.
2: Но кажется, что со временем этот тренд появился. Я не знаю, мне сложно там судить, но в целом, сколько времени вот я уделяю своим детям, да, и сколько мне отец уделял времени, это, конечно, вообще несравнимо.
0: Ну да, наше поколение вообще вовлечено.
2: Не знаю. Мне кажется, что сейчас это действительно некий тренд. И вообще отцы вовлечены и в девочек, и в мальчиков, и переживают, и постоянно что-то это. Да. Значит, так, еще есть у нас новость про вот это, да. Удивительная какая-то история. И не сталкивался, но оказывается. Значит, россиянки стали чаще портить еду своего партнера из-за ссор. В качестве мести. Они или пересаливают, или переперчивают. И наблюдается ехидной улыбкой, значит, когда муж ест эту еду. По-моему, это ужасная какая-то...
0: А мне сегодня
3: надо позвонить в эти, в Барановичский институт.
2: Да, Барановичский.
3: Провели исследование, как воспитывали эти.
0: Мне сегодня комментарии на этот пост написали, знаешь что?
2: А, ты публиковал себе, да?
0: Я в сторис публиковал, и девушка написала, что в Ростовской области у нее муж токарь, и к ней приходила женщина какая-то, и все время стружку просила, говорила, для поделок. И через два года к нему пришли следаки и рассказали, что она, кажется, два года мужику своему подсыпала стружку.
3: Металлическую?
0: Да.
1: Ужас. И он умер?
0: Ну, в больницу
1: попал. Следаки пришли?
0: В больницу попал.
2: Кошмар.
1: Ну, то есть она, видимо, имела целью его как-то здоровье испытать.
3: Соли, перец.
0: Мне кажется, она, имела...
1: Мягко говоря.
0: Железа не хватает в организме.
2: Причем это тоже, типа, исследование X5, между прочим.
0: А они еще и признаются, да, вот?
2: Да. Когда партнер ест такую еду, почти половина женщин испытывает волнение, что он сильно разозлится, четверть легкую вину и желание признаться.
1: Такой,
2: ну, типа, накажи меня, да?
1: Ну, да. Ну, да. Рискованно, конечно.
2: Да. Это... Назови меня плохой хозяйкой, да. А часть — тайное удовольствие. Если мужчина замечает, что блюдо испорчено специально, то треть россиянок ожидает, что партнер пошутит, четверть извинится, а десятая часть делает вид, будто ничего не заметил.
3: Извиниться,
2: да.
3: Типа,
2: если мужчина замечает, что блюдо испорчено специально, треть россиянок Ожидает, что партнер пошутит, четверть, да, извинится из россиянок, а десятая часть...
3: Мне нравится модель, в которой ты, значит, насолил, наперчил.
2: Да, да, еще извиняюсь.
0: Но это же
2: заслуженно. Ну да, совершенно верно. Но она же месть, да, она же в качестве мести.
0: Где ты вчера пьяный пришел, ешь пересоленный суп.
2: Да.
0: За день извиняйся.
2: А, любопытно...
7: Нет, женщина должна извиняться, или кто?
3: А? Нет, нет, мужчина.
0: Нет, мужчина.
7: А, мужчина.
2: Мужчина извиняется.
0: Ты поймешь, за что.
2: Да, да, да, да, да. Я осознал,
7: я все
2: да.
7: понял.
2: Да.
7: Да. Да, нормальный.
2: Значит, подчеркивают, что четверть, что через еду четверть россиянок стали мстить после того, как увидели подобные в сериалах или фильмах.
7: Подождите, не очень понятно. Смотрите, пересоленное, если сильно, да. или переперченное, человек не станет есть. Может быть, они что-то подкладывают, что он не замечает.
0: Не, ну, чтобы первую как, ложку...
2: А, типа плюнуть что-то, да.
7: Грузинский...
2: Да, да. да.
3: Я думал, просто выбора нет. Ты пришел, у тебя еда, ну, все.
7: Ну,
3: если ты
7: что?
3: Не ешь, ты не ешь.
0: Ну, не, ешь. Ну, смотри, как любишь. У меня жена один раз, ну, не специально. Она очень много
7: муки. Заказать,
0: ну. Муки в сырники положила. И это просто были термоядерные сырники. Но я все съел, мне так плохо было. У меня живот...
7: Ты виды-то не подал?
0: Я виды не подал, потому что она очень...
7: Ну, в кабинет. Она просто извиниться сразу.
0: Не, она не специально сделала, перепутала. Там вместо трех... Ну, тоже, мне кажется, что специально.
7: Да, не знаю.
0: Вместо трех стаканов,
7: а полкилограмм. Там вообще стружка была металлическая.
0: Ну, что-то плотное там было.
7: Вот именно.
0: Я потом до конца дня не ел.
7: Туалетная бумага, скорее всего.
0: А это я переварю легко.
2: Легко, да.
0: Это я на советских сосисках вырос, что-то.
2: Туалетная бумага. Ну, они вкусные были.
0: А бумага же невкусна?
2: Бумага не очень.
0: Не просто не могу.
2: Ну, ладно, я неправильно готовлю. Это да. Ладно. Так, я еще посмотрел тут любопытно, значит, как женщины мстят, да. Лучший способ отомстить мужчине, вот это я, стать абсолютно счастливой. Успешный и равнодушный к нему. Психологи сходятся во мнении, что игнорирование и собственное благополучие ранят самолюбие мужчины сильнее любых мелких пакостей. Ну, типа, стань счастливой, насоли ему. Вот таким
0: другой, образом. В другую сторону даже работает.
2: Ну, да, да.
0: Женское счастье, лысая подруга.
2: Ну, да. Ну, ладно. Так, есть у нас вопросы. Они мстят друг другу.
0: Кладмен этот, дурак?
2: Так, есть вопросы от женщин, которые нам...
7: Мебель сломали.
2: Которые нам присылают.
7: Молодежь.
3: Наверное, критикуют за то, что раскрыли такой... Прекрасный план.
2: Ну, не знаю. Не, ну, я, честно говоря, вообще, я не понял, правда. Но поругайтесь, в конце концов, что мстить? Ну, вы поругайтесь, там, поорите друг на друга.
7: Да, вообще. Потом еду зачем портить? Вот
2: это зачем это?
7: Жалко же.
2: Ну, и еда, действительно.
7: Готовила.
2: Еда это вообще святая вещь. Зачем ты...
7: Хотя, может быть, знаешь, как может быть? Может быть, он сам принес себе что-нибудь такое вкусное.
0: Чего?
7: Чебурек, например. С работы.
0: Да, был, работы.
3: А зачем он его принес домой, чтобы есть при жене?
0: Один.
7: Достал нож, вилку, она говорит, милый, ну посмотри, что там у нас. Он отошел, она вот туда раз что-нибудь стирает.
0: Котенка.
7: Стиральную порошку.
0: У нас вопрос о женщине?
2: Да. Давай. Когда мужчина слишком хорошо понимает психологию женщин, кстати, про вопрос, да, это скорее плюс или минус для этого мужчины?
3: Я думаю, и плюсы для мужчины, и для этой женщины.
2: Минусов нет.
3: 100%. Женщина будет счастливой, мужчина, как и знаем из этого исследования, несчастным. Угу. Все довольны.
2: Все согласны.
7: Ну, конечно. Мне не нравится слово «слишком». Постановки вопроса. Что это значит?
2: Слишком хорошо разбирается.
7: Он видимо,
2: да.
7: сильно этим увлечен.
2: Ну, да, кстати, да.
7: И, видимо, все время ходит за ней да. и понимает ее психологию
2: да.
7: в каждый момент. Да. Это может немножко
3: я
7: утомить.
3: Я думаю, что если мужчина действительно хорошо знает психологию женщин, он никогда не признается.
7: Ну, там слишком было. Слишком
2: хорошо понимает.
7: Если мужчина хорошо понимает психологию.
2: Да. Значит, какого мужчину можно назвать бабником? Бабник это кто?
0: Почему у нас это спрашивают?
2: Ну, женщина спрашивает.
0: По мнению женщин да? любой.
2: По вашему мнению. Вот конкретно, по вашему мнению, какого мужчину можно назвать бабником?
7: Все о своих бабах думает, которые...
3: Они о Римской империи.
2: Да. Не знаю, бабник это кто? Бабник.
0: В женской версии любой, я так и не знаю.
2: Ну, наверное. Значит, и личный вопрос еще от нашей слушательницы. Личный. Мне не нравится аниме. Она говорит.
0: Мне не нравится ваше шоу.
2: Нет, она не писала. Мне не нравится аниме. Совсем. Никакое. Она подчеркнула. Три раза подчеркнула. Как сделать так, чтобы муж перестал надеяться, что мне это понравится. Значит, и отстал от меня с этим вопросом.
3: Современное поколение, современные проблемы.
2: Ну, да, может быть.
7: Может быть, переключиться с подростков на взрослых людей?
2: Не знаю. Взрослые люди, нет, взрослые. Мужчина, я знаю.
7: Сколько лет ты, которые...
2: Взрослые, они взрослые люди. Они взрослые люди, конечно.
3: У меня брат свой крузак обклеил наклейками из этого, из
0: Наруто. Я больше ничего не знаю просто.
7: А в чем заключается увлечение аниме? В просмотре?
2: Ну, просмотре, ну, типа, давай посмотрим. С тобой аниме, в конце концов, понимаешь, ты мультики, да.
0: Это японский мультик?
2: Не-не-не. Давай вместе смотреть.
0: Есть люди, реально помешаны.
7: Мультик можно смотреть вместе. Японский, не японский. Нет, с дочкой, ладно.
0: Не, ну, вот я этот... Мой друг Тотор, кто там уже?
2: Ну, Хаяо Миядзаки, конечно.
0: Прям нормально, сюжет.
7: Нет, там есть три, наверное, нормальных.
2: Ну, да. Не, у Миядзаки всем
0: классно. С фанатами, главное, аниме на эту тему не разговаривай.
7: Ладно. Надо посмотреть.
0: На это ты получишь в ответ такое, что там люди с ума.
2: Слушайте, а потом? Полный, ну, если любишь, терпи, мне кажется. Ну, да. Ну посмотри, в конце концов.
0: Терпеть. Пускай пытает его в ответ.
3: Понятно, ответ, да. Подсыпь ему соли там.
2: Вот это.
7: Он тебе аниме придумает, интересно. Придет с чебуреком, сядет аниме смотреть.
3: И самое смешное.
0: Распыли перцовый баллончик, он подумает, что это от аниме.
3: Закольцовывая все эти новости. Стоит в это время ребенок на пороге и смотрит, как мама, значит, сыпет соль. Батя и аниме насовывает. Когда они будут меня воспитывать?
2: Да, да. И только руки такие в одиночестве порезан. Да, ребенка гладят по голове. Да. Хорошо, друзья, спасибо вам большое. Ну что, до следующего четверга.
0: Обсудим другие аниме.
2: Обсудим другие аниме.
0: Вы любите? Никто не смотрит.
2: Обожаю. Не, я Хаяо Миядзаки.
7: Не, японские мультики клевые бывают.
3: Созданы в бездне.
0: Созданы в
3: бездне. Великое аниме.
0: Да. Великое имя.
3: Аниме.
2: Виктор Ливанов был у нас сегодня в гостях. Виктор, спасибо большое. Чао, какао.
0: Ну, типа, я прихожу, включаю, это полный...
8: Словом по столу. Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он, задолго до Джо Байдена, представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре на час больше, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин рассказал, насколько выросли зарплаты в России. Дональд Трамп анонсировал принятие ключевого решения в ближайшее время. Ученые обнаружили новый вид диких кошек. Об этих и других темах подробнее далее. Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что власти ожидают роста нефтегазовых доходов бюджета в ближайшее время, что позволит пополнить фонд национального благосостояния. Помимо этого, глава государства рассказал, что проект бюджета России на трехлетку находится в активной подготовке. По словам главы государства, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам 2026 года будет в пределах 1%. А рост зарплат в России за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении, уточнил президент. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять ключевое решение о возможном возобновлении ударов по Ирану. Ранее американский лидер заявил, что убежден в желании Тегерана заключить сделку, а конфликт движется к завершению. Он также пообещал, цитата, «очень хороший финал для американцев по итогам этого конфликта», конец цитаты. Помимо этого, Трамп заявил, что достигнут значительный прогресс в части создания базы американских сухопутных сил в Польше. По словам американского лидера, решение о месте расположения базы может быть объявлено очень скоро. Число прибывших в Европу мигрантов в 2026 году сократилось почти на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом большое число человек продолжает гибнуть.

0: Центральная лаборатория ГИТИСа показала, что такой формат образовательной программы крайне востребован. Театр посвящен памяти лингвиста-филолога Людмилы Вербицкой. Он появится в Сириусе по поручению президента России. Это и другие инициативы вошли в указ президента об увековечении памяти Вербицкой. Ученые впервые за 100 лет обнаружили новый, ранее неизвестный науке вид диких кошек тилькайо, принадлежащих роду южноамериканских кошек – леопардус тилькайо, обитающих на территории Боливии, сообщают местные СМИ со ссылкой на научное исследование. Как отмечает издание, этот вид представляет собой разновидность тигровой кошки и обитает в природном регионе Юнгас в Боливии. Ученые описали новый вид на основе характеристик двух особей. Одна из них обитает в неволе, а другая – в дикой природе. Кошки весят от 1,5 до 2 килограммов и достигают 50 сантиметров в длину без хвоста. Исследователи выявили, что этот вид кошек отделился от других около 1,5 миллиона лет назад. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Час Островского».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Священник Павел Островский, программа «Час Островского». Вещаю не из студии «Радио Спутник», ибо приболел, но, как говорится, не дождетесь. Пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну и, конечно же, звоните по телефону прямого эфира, он как раз не меняется. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 912. Анна спрашивает: как понять, что ты действительно ищешь волю Божию, а не просто пытаешься получить от Бога подтверждение уже принятого решения? Ну, вы знаете, вопрос вообще очень актуален с учетом, что сегодня церковь празднует память пророка Божия Моисея. Это тот пророк, через которого Господь дал 10 заповедей. Хотел уж добавить всем известно 10 заповедей, а потом подумал, зачем я же буду врать. У нас, конечно, в стране не знают люди 10 заповедей. Это опросы показывали, у нас более половины населения может назвать, ну, там, 5-6 заповедей в лучшем случае, а все 10, наверное, там, это у нас процента 2-3 только назовет. Но есть заповеди Божии, есть Евангелие. Если человек и правда старается жить по тому откровению божественной воли, которая уже есть, тогда можно сказать, что ты ищешь именно волю Божию. А если мы, в принципе, обращаемся к Богу только тогда, когда у нас есть какая-то нужда, причем такая бытовая, то я не думаю, что это прям вот какая-то особо богоугодная тема. У нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здрасте, как вас зовут?
1: Меня зовут, по крещению Ольга, в миру Олеся.
0: Здравствуйте, Олеся.
1: Отец Павел, у меня к вам два вопроса. Один вопрос про загробную жизнь, а другой вопрос про нашу мирскую жизнь. Вот первый вопрос заключается в следующем. У меня, когда ушел папа, отошел к Господу, он успел прособороваться, прочиститься, исповедоваться. Это было ночью. И с утра он... Все, душа покинула тело. И вот вы знаете, в течение 40 дней творились какие-то поразительные вещи. Такое ощущение, что его душа была дома. У меня такой вопрос возник. Почему? Потому что как бы на 40-й день у меня муж, он верит в то, что можно потрогать. Вот. И на 40-й день, когда вот душа должна уходить, получилась такая ситуация, что... Он, когда мы должны были ехать на кладбище, не смог закрыть межкомнатную дверь. Он говорит, эту дверь кто-то держит с той стороны, он весь вспотел, ему стало плохо. Он говорит, ты представляешь, говорит, у меня такой свист, такой ветер в ушах. Говорит, там такая сила с той стороны держит дверь, я не могу ее закрыть. И когда я подошла...

0: нему, вот, он спокойно взял, закрыл дверь. Это где-то было в районе 3 минут, вот он пытался закрыть просто обычную межкомнатную дверь. Ну, я подумала о том, что, может быть, папа уходит как раз в этот момент. И другие мелкие события происходили. То есть, вот, допустим, надо ехать за мамой на работу.
1: Так, я понял. Вопрос какой? Да. Ближе к вопросу,
0: вопрос
1: да.
0: Вопрос такой. Так, ближе к вопросу. Вопрос следующий. Может ли душа, если ее успели исповедовать человека, прособоровать, прочистить перед уходом, то есть если она уходит чистая туда, может ли она не проходить мытарство, а быть 40 дней с родственниками?
1: Ну, во-первых, у нас нету, прям, знаете, точных каких-то свидетельств, как вообще, что происходит в загробном мире. Это первое. Поэтому вот утверждать, что душа вот прям точно вот первые 2 дня здесь, третий здесь, четвертый здесь, пятый здесь, мы это не можем утверждать. То есть есть разные мнения в церкви. Некоторые имеют право на существование, некоторые не имеют. Например, если говорить про учение о мытарствах, вот если ссылаться на мытарство блаженной Феодоры, то это не является учением церкви. Поэтому мне кажется, что хорошо было бы сосредотачивать свое внимание, когда человек умирает, это на молитве о его душе, может быть, творить какие-то дела милосердия в память об ушедшем человеке, но не, как бы, не строить свою жизнь, духовную в первую очередь, на основе каких-то, пусть даже каких-то странных, необычных событий. Потому что духовный мир, он невидимый, и конкретно что или кто стоит за какими-то проявлениями, мы не знаем. Апостол Павел предупреждал, что, например, дьявол может принимать облик даже ангела света. То есть мы даже знаем такие случаи, когда нечистая сила являлась под видом Господа Бога. Почему, собственно, святые люди, когда с ними происходили даже прямые какие-то видения, когда они, например, своими глазами что-то видели, они как бы не обращали на этого особого внимания, потому что нет никаких гарантий, да, кто и что за этим стоит. Поэтому самое главное во всей вашей истории – это то, что вы сказали, что ваш папа, он ушел Господу Богу со Христом, то, что он молился, причащался, соборовался перед смертью. Вот это, конечно, самое такое утешительное. Вот. Ну и, мне кажется, как бы лучше эту тему для себя закрыть, потому что вот излишнее такое внимание каким-то сверхъестественным или странным каким-то событиям, они нас в первую очередь отвлекают от вот реальной жизни здесь сейчас. А второй вопрос у вас был про житейскую жизнь, Олеся, если вы еще с нами. Так, ну, Олеся не с нами, вот. Ну, в том смысле, что не на связи, наверное. У меня висит уведомление, что звонок есть, но, может, еще есть позвонившая. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Уважаемый отец Павел, я хочу вас спросить такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вот церковь, отношение церкви и взгляд церкви на захоронение человека не в землю, а в кремации, когда сжигают его тело в крематории? Это, ну, как бы это... по-божески или это не по-божески?
1: Спасибо большое за вопрос. Надо сказать, что именно, опять же, именно в самом учении церкви нету никаких регламентов по захоронению. Тем более, тут дело даже ведь не в том, что сжигают тело, не сжигают. Собственно, прах людей, которые, в общем, прах тел людей, вот так, которые прошли там кремацию, а также захоранивают в землю. И в целом, что в землю вы захоронили, что тело было сожжено, и там оно превращается в прах. Тут вопрос. Просто времени и как бы самого процесса, каким образом тело превратится в прах. На душе это никак не сказывается. То есть, вот какие-то мнения я слышал, что, значит, если как бы тело было не просто предано земле, а это традиционно, да, безусловно, для христиан православных традиционное предание земле без сожжения. Хотя есть, опять же, и другие традиции, в зависимости от места жительства. Но вот мнение о том, что если тело человека, например, вот там человек утонул, да, и тело вообще там не нашли, или там погиб на войне, да, тоже там пропал без вести, что это каким-то образом сказывается на душе, это неверно. Это неверно. Это примерно так же, как, собственно, если вы ногти стрижете, да, что вы вот ногти постригли коротко, что постригли длинно, ногти – это тоже часть нашего тела, да. Опять же, на духовной жизни это не сказывается. Поэтому, если с позиции именно традиции говорить, да, не учения, а именно традиции, традиционно хоронят землю, но бывают разные случаи, разные возможности у людей, поэтому если вдруг человек был кремирован, то, опять же, как бы здесь на его загробной участи это не скажется. Далее идем. Вопрос еще от Анны. Можно ли в молитве честно сказать Богу: «Я не хочу этого креста»? Или христианину правильнее сразу стараться все принимать? Видите ли, Анна, смотря что вы считаете крестом, очень часто бывает такое, что люди крестом считают какие-то внешние обстоятельства, особенно когда это касается окружающих людей, близких и тому подобное. В первую очередь, когда мы говорим про несение креста, это несение собственных слабостей. Когда человеку нужно бороться со своими грехами, страстями, похотями, то есть своими хотелками и тому подобное. Вот именно в этом, собственно, несение креста. Как говорит Христос: «Тот, кто не возьмет крест свой и не отвержется себя, и не пойдет за мной, недостоин меня». То есть возьмет крест и не отвержется себя. Борьба с гордостью, высокомерием, самооправданием, саможалением. Вот это все, вот, прочие другие страсти, это как раз это и есть крест. А как от него отказаться? Это, по сути, отказаться от своей собственной жизни. Поэтому человек, если он хочет любить ближних, то тогда ему придется найти время, да, и желание на то, чтобы на этих ближних вообще внимание обратить. Для этого, собственно, как раз и нужно вести духовную жизнь. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Отец Павел, добрый вечер. Добрый вечер всем радиослушателям. Сергей. Отец Павел, вопрос такой у меня. Вот, когда мы молимся, да, вот, ну вот я пример приведу, да, вот Иисусова молитва. Мы молимся Иисусу Христу, да. Если когда мы молимся Богу Троице, да, там, Пресвятая Троица, спаси нас, или слава тебе, да, Богу Троице молимся. А вот более вот правильно как? Вот когда мы молимся, молитва Отче наш, это мы молимся все-таки Иисусу Христу или Богу Отцу? Вот можно здесь как-то вот понять более правильно, что ли?
1: Спасибо. Спасибо. Но известный математически нелогичный пример, который описывает Троицу, это 1 плюс 1 плюс 1 равно 1. То есть, если по-человечески, то должна быть тройка, да, 1 плюс 1 плюс 1 равно 3. Но в случае со Святой Троицей 1 плюс 1 плюс 1 равно 1. Поэтому Троица нераздельна. И поэтому, обращаясь, собственно, там к Богу Отцу, то, опять же, таким образом мы обращаемся и к Сыну, и к Духу Святому. И обращаясь к Сыну, таким образом мы обращаемся и к Отцу, и к Духу Святому. Это не говорит о том, что Троица, она как бы, просто, знаете, была такая ересь, когда Бог один, но у него три разных как бы проявления для человека, чтобы для удобства. Нет, Троица едина по сущности своей, потому что это Бог есть любовь, Отец – любовь, Сын – любовь, Дух Святой – любовь. Любовь все делает единым. И это разделить нельзя. Но при этом, да, у каждого лица Святой Троицы есть какие-то свои свойства, отличные, самостоятельность определенная. Но, молясь Отцу, как сказал сам Христос, я и Отец одно. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, отец Павел. У меня вопрос скорее не духовного характера, но очень важно ваше мнение услышать. Попробую вкратце сформулировать. Смотрите, я как бы из простой семьи, и когда стала работать, цель у меня была, ну, как бы выше-выше двигаться по карьерной лестнице. И с Божьей помощью я до какого-то уровня дошла и работаю на хорошо оплачиваемой работе. Но в силу специфики работы очень много уходит на нее ресурса. И часто вот после работы, в частности, вот сегодня я просто вот отработала, как выжатый лимон, и я ничего не хочу, ничего не интересно, просто нету ресурса никакого. И меня часто посещает мысль, вот где найти эту грань? Могу себе ответить. Либо мной владеет сребролюбие, и мне сложно самой честно себе признаться, что, Марина, ты привыкла к определенному уровню жизни и не хочешь как бы ущемлять себя. И поэтому ты терпишь вот эти... Ну, не то, что терпишь, как бы испытываешь эти минусы. И часто посещает мысль, что а если, вот, допустим, идти на более простую такую работу, но для души? Вот понятно-непонятно сформулировала вопрос. Вот,
1: я понял, Марин. Спасибо.
4: Сребролюбие мной или нет? Спасибо.
1: Я не думаю, что здесь дело в сребролюбии. Скорее, речь идет про некий такой массовый обман людей, когда людям говорят, что если у тебя будет хорошая работа с хорошей зарплатой, то ты как бы будешь счастлив. Это, конечно, не так, потому что у всего абсолютно есть цена. У всего есть цена. Или, как мы говорим, обратная сторона медали. То есть для того, чтобы, может быть, достигнуть каких-то карьерных результатов именно в конкретной специальности или в какой-то конкретной фирме, тебе придется все равно пожертвовать чем-то. И вот то, что людям, когда они еще молодые, рассказывают про карьеру и все остальное, им не рассказывают то, чем и зачастую даже кем они пожертвуют, и что это тоже будет иметь свои последствия, это, конечно, вот такой какой-то большой обман. Потому что наша жизнь, она напоминает реку, в которую, знаете, вот все, что мы делаем, это как бы в эту реку втекает. И дальше оно вот смешивается с общим течением нашей жизни, и просто так ты это уже никуда не уберешь. Это касается не только физических сил, не только моральных сил, это касается нашего образа жизни, когда человек за счет того, что он постоянно работает, он уже там не может, или времени не хватает, или еще он перестает гулять, не может там поехать там в лес, он перестает общаться с близкими, зачастую там портится отношения с детьми, все ради вот поставленной цели. Но, собственно, знаете, как вот иногда говорят, цель оправдывает средства. Ну, не всякая цель оправдывает средства, особенно если внутри этих средств оказываются люди, там, наши близкие, бывают даже дети, там, мужья, жены, родители, когда здоровье, ну и все остальное. Поэтому, конечно, мы понимаем, что есть... такие вот скорби, да, которые никто не хочет себе иметь, да, там, голод. Поэтому мы даже молитву «Отче наш» просим хлеб наш насущный, дай нам на этот день, да, чтобы у нас была еда. То есть что-то необходимое. Еда, там, какая-то минимальная, там, одежда, да. А вообще человеку хорошо было бы скромно жить, да. Еда, одежда, там, лекарства. Хорошо было, чтобы, правда, жилье какое-то было. Но когда вот человек этот минимум имеет, потом хочется еще и еще. Тут дело даже не в сребролюбии, а именно в таком неком самообмане, что вот если у меня будет 2 ёршика в туалете, то я как бы лучше себя буду чувствовать. На самом деле это не так. У тебя появится 2-й ёршик, потом захочется тебе 3 зубных щетки, потом 4 пары домашних тапочек, и так это просто неостановимый процесс. На этом все построено, весь современный информационный мир. Вам везде будут предлагать рекламу, купи это, съезди сюда и так далее. В итоге, да, личная жизнь... Она совершенно остается где-то, даже не то, что остается, она приносит в жертву. А если говорить про карьеру именно как про жизненный путь, то почему-то никто в целом свою жизнь так не рассматривает. Потому что, хорошо, вот ты достиг, к 40 годам какого-то статуса. А дальше что ты будешь делать? Хорошо, до 50 лет ты еще как-то тянешь, потом уже мечтаешь о пенсии. Почему-то зачастую, когда мы говорим про карьеру, да, и вообще в целом про жизнь, почти никто ничего не говорит про духовную жизнь, про любовь. И, правда, иногда любовь просто приносится в жертву. Поэтому я бы просто, может быть, как-то взял бы паузу, то есть, продолжая работать, потому что уж кормить себя надо, но как-то пересмотреть, как и что... Потому что понятно, что если вы пойдете на другую работу, которая может приносить будет вам удовольствие, будете меньше получать денег, тоже учитывайте, что вы уже привыкли к определенному комфорту и так далее, да, может быть, ну, чтобы вы понимали, что да, тогда придется здесь пожертвовать где-то, может, комфортом, но будет больше свободного времени, и тогда, наверное, как вы сможете его как-то потратить на что-то такое там хорошее. Эльвира спрашивает. Добрый вечер. Во время сирены беспилотной ракетной опасности все жители должны, по идее, принять меры безопасности. Это ведь должно касаться и священников, и остальных церковных служителей. То есть не выходить на улицу, пока не отменят тревогу, а после только идти в храм на литургию. Или идти в положенное время, подвергая себе опасности. Спасибо. Но, знаете, здесь, наверное, есть смысл, это все-таки вопрос... Попробуйте, Эльвира, интернет большой, найти священнослужителей, которые находятся, служат, точнее, там, где очень часто звучит тревога, да, сирена, потому что у нас просто такого не было. Но, в принципе, понять, что нужно соблюдать те меры, как бы, которые государство принимает, предосторожности, потому что священник, конечно, он отвечает не только... там, за свою семью, но и за приход, за прихожан отвечает. И понятно, что если священник будет говорить, что нет, раз мы идем на литургию, в общем, не обращайте внимания на сирену, а потом в итоге будет прилет и люди погибнут, то священник за это, ну, как бы, будет нести какую-то ответственность. Уж перед Богом точно. Так что, мне кажется, нужно соблюдать меры предосторожности. А что касаемо каких-то вот особых моментов, то есть, например, когда вот уже идет богослужение, то там и правда есть такие некоторые моменты, когда священник не может остановить литургию, то есть ему нужно совершить сначала определенные действия, не буду здесь уже распространяться подробно о коте, людям, наверное, просто не очень это будет понятно, но это даже в случае пожара, и просто священник должен совершить какие-то определенные действия, только потом уже остановить богослужение и выйти из храма. Павел спрашивает, у меня такой вопрос. Везде слышу одну и ту же фразу, что Иисус Христос своей смертью взял себя, на себя наши грехи, как искупление для нас. То есть получается, если следовать этой логике, если бы сейчас Иисус Христос был бы жив, люди должны опять его убить, чтобы он взял все людские грехи на себя. Буду честен, недавно начал просвещаться, читать Евангелие, но эта тема какая-то странная. Видите ли, Павел, спасибо за вопрос. Спаситель Христос — это Бога-человек. То есть это не просто человек, который вот умер. Если просто был бы просто обычный человек, жил хорошей жизнью, умер, то понятно, что здесь ничего не было. Нет, приходит Бога-человек. Да, сам Господь Бог, да, не только человек Иисус Христос, но и Бог, да, страдает за нас. И, соответственно, на одной чаше весов все грехи людей, и в прошлое, и будущего, и настоящего, на другой, собственно, вот эта добровольная жертва искупительная Иисуса Христа. Сейчас просто нет такого времени подробно, но в целом, мне кажется, с таким вопросом, чтобы прям побеседовать, нужно найти просто образованный священник, чтобы вам прям по полочкам разложил, как там и что. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер всем. Батюшка, такой вопрос у меня, раба Божья Ольга. Я вот пришла в церковь, в церковину, в конце прошлого века, можно сказать, в древние времена. И посты я держу по мере сил, и многодневные, и однодневные. Но вот на восьмом десятке лет стало трудно держать евхаристический пост. Бывает необходимость медицинского, принять таблетки или по пути в храм. Можно после этого подойти к чаше?
1: Конечно, можно. Конечно, можно. Еще в древние века преподобный Иоанн Постник, составитель многих уставов, прямо говорил, что пост, во-первых, не одинаков, то есть у всех людей разный пост. И, конечно, пост не должен идти во вред здоровью. Об этом писали все святые отцы древности. Поэтому если человеку необходимо там принять лекарство, конечно, он должен принимать лекарства. Если человеку в связи с его болезнью, еще чем-либо, там, рекомендация врача, ему нужно с утра, например, кушать, то вот именно как по рекомендации врача сказано, так он должен поступать. Например, есть люди, которые страдают диабетом, и им нельзя просто идти там натощак в храм, тем более в разных храмах по-разному служба идет, в некоторых храмах бывает служба прямо рано утром, и человек встал, и прям вот проснулся, к службе пришел, и уже там через час причастие будет. Ну ладно, тут еще, может быть, не так страшно. А в некоторых храма служба начинается поздно, человек встал в 8 утра, в 10 утра только служба началась, где-то в 11:30 причастие, и, например, для диабетика это реально может закончиться там смертью или какими-то тяжелыми там последствиями. Поэтому, да, рекомендации врачей мы соблюдаем. Ну уж про таблетки уж точно здесь вообще нет никаких проблем.
5: Я поняла, спасибо. Можно еще одну опцию?
1: Давайте.
5: батюшка, я вот когда ваш подкаст послушаю с вашим участием или ваше интервью, мне хочется быть добрее и не хочется делать пакости. Спасибо вам за это.
1: Спасибо большое. Вы знаете, по поводу слушания моих подкастов, самое умилительное, это мне многократно писали мамочки, у которых были вот грудные дети, что дети, которые даже самые беспокойные, под мои подкасты начинают засыпать. И за это меня очень благодарили. Я считаю, что это главное достижение всей моей деятельности. Это то, что где-то я давал свободные минуты отдыха, в общем, несчастным мамочкам, которым приходится бессонную ночь проводить с детишками. Друзья, сейчас будет небольшая пауза, будет рекламка, новости, а потом мы обязательно продолжим.
6: Час Островского.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что? Что? Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Уровень инфляции в России в целом находится под контролем. Она снижается со второго квартала минувшего года. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Он отметил, что годовая инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%. Глава государства провел совещание в Кремле по экономическим вопросам. Президент предложил обсудить тенденции в экономике, в России и на внешних рынках. Он пояснил, что такой анализ ситуации имеет большое значение при проведении экономической политики. НАТО готовится к войне против России. Все развитие альянса направлено на конфронтацию, заявил посол в Бельгии Денис Гончар. Дипломат добавил, что альянс не хочет извлекать уроки из созданного им кризиса безопасности в Европе и менять свой разрушительный курс. Посол подчеркнул, что НАТО при этом распространяет страшилки о якобы скором нападении России. Это делается для того, чтобы оправдать форсированную милитаризацию в ущерб мирному развитию региона и социально-экономическому благополучию его населения, добавил Гончар. После завершения работы Госдумы 8-го созыва, итоговое заседание которого прошло 27 июля, в Палату внесено 104 законопроекта, большая часть из которых инициирована депутатами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что работа над внесенными законопроектами для их рассмотрения следующим 9-м созывом продолжается. Досрочное голосование на выборах в Госдуму России в венгерском ПАКШе прошло в штатном порядке без нарушений, сообщили посольство России в Венгрии. В депмиссии отметили, что в выборах приняли участие 280 человек. Основное голосование состоится на участке в Будапеште 20 сентября. Соединенные Штаты исключили из списка санкций несколько белорусских компаний, сообщило американское Министерство финансов. США исключили белорусские компании в связи с недавними изменениями курса. Полиция Нью-Йорка ожидает протесты в ходе недели высокого уровня Генассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш. Неделя высокого уровня Генассамблеи пройдет в Нью-Йорке с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Центральный московский ипподром открывается после масштабной реконструкции. Ремонт начался весной 2024 года. Комплекс полностью обновлен, причем его историческую архитектуру постарались сохранить до мельчайших деталей. Московский ипподром открылся в 1834 году. Он стал первым рысистым ипподромом в мире. За почти два столетия комплекс несколько раз менялся и перестраивался. После большого пожара 1949 года корпус реконструировали. Следующий выпуск уже через 30 минут.
4: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москва, 91.2 FM. Час Островского.
6: Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Час Островского» у нас вторая половина часа. Продолжаем. Вещаю не из студии «Радио Спутник», потому что приболел. Не будем откладывать красодело в долгий ящик. Филипп Пестов. Или Пестов. Мне, наверное, Пестов спрашивает. Так, вопрос, батюшка. Что делать и как быть, когда при молитве тебя посещают хульные мысли по отношению к Богу? Иногда от таких мыслей становится не по себе и страшно, что Господь накажет. Как с этим бороться и как сделать так, чтобы они никогда больше не приходили в голову? Спасибо. Никак, Филипп. Все равно будут приходить. Просто не домысливайте плохо за Господа Бога. Господь Бог является сердцеведцем и точно знает все наши намерения, и поэтому... Богу известно, даже лучше, чем вам, что вам это все неприятно. Поэтому не ведитесь на эту уловку нечистых сил, что, дескать, раз такие мысли лезут в голову, значит, вы в чем-то виноваты. Грубо говоря, если вы идете по улице прилично одетые, вокруг вас идут люди неприлично одетые, то, собственно, от этого вы неприличным не станете. Также и здесь. Это внешние помыслы. Да, не очень приятно, что вокруг вас такие мысли гуляют. Вы сами это признаете. Ну и все, и расслабьтесь. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
6: Да, ваш вопрос.
7: Мой вопрос. Почему Иисус Христос родился один, а Бога три?
6: Спасибо большое за вопрос. Во-первых, мы не верим в то, что у нас есть три Бога. Мы верим, что у нас Бог один, то есть единый Бог, у которого есть три личности. Но здесь нужно понимать, что мы пытаемся своими человеческими представлениями о смысле того, кто находится выше нас по иерархии. Но чтобы было проще понять, давайте, вот так как мы с вами люди, посмотрим на живые существа, которые ниже нас по иерархии. Например, у нас вот есть домашние питомцы, собачки, котики и так далее. Вот может ли кот... Вот у нас вот дома с женой, у нас кот есть. Может ли кот, глядя на мою жизнь с женой, осмыслить ее и понять? Нет, не может. То есть, с точки зрения кота, наверное, мы, ну, как бы, какие-то большие коты, которые его любим, кормим и так далее. Но осмыслить какие-то высшие проявления такой нашей жизни, которые котам не свойственны, да, как там семья, там христианская семья, да, кот это осмыслить не может. Вот так же и здесь получается, я не хочу сказать, что мы по отношению к Господу Богу коты, вот, но по иерархии мы ниже, и понятно, что вот это откровение, которое Господь нам Бог дал, Иисус Христос, то, что Бог един по сущности, то есть Бог Отец – это любовь, Бог Сын – это любовь, и Бог Дух – это любовь, но при этом три разных личности, которые имеют свои самостоятельные какие-то свойства, проявления. И вот второе лицо, вторая личность Святой Троицы, Бог Сын, воплотился в слово «плоть», то есть взял человеческую плоть, человеческую природу, и в полном смысле слова, не переставая быть Богом Сыном, он стал человеком. Вот. Это вот такое самостоятельное, личное, индивидуальное проявление второго лица Святой Троицы. Так, у меня это пишет еще... Пожалуйста, до свидания. Елена Пшеничная, вопрос, уже успел вопрос вперед прочитать. Непростой вопрос. Я на работе получила должность, к которой не стремилась. Уволился руководитель, и меня попросили заменить его на время, но так и не нашли нового. Теперь у меня хорошая зарплата и достаток, и я не хочу это терять. При этом работа несет риски перед законом. Я главный бухгалтер. Тратятся нервы и здоровье, много работаю, мало уделяю внимания семье. Но боюсь уволиться и остаться без дохода. Не могу справиться с собой и принять решение об увольнении уже 3 года. Можно просить Бога помочь решить ситуацию, принять верное решение? Или это не духовный вопрос? Вы знаете, это был бы не духовный вопрос, если бы не ваша вот эта маленькая ремарка, что при этом, при этом работа несет риски перед законом. Конечно, я не знаю подробностей, но если вы по совести понимаете, что то, что вы совершаете, это... Ну, как бы, я понимаю, что в мелочах многие нарушают закон, да, вот, по чуть-чуть, и там, как бы, государство, слава богу, не придирается. Но если вы понимаете, что вы совершаете какие-то, тем более, вы же главный бухгалтер, большая зарплата, значит, большой оборот в вашей компании и так далее, совершаете какое-то преступление, которое по каким-то причинам сейчас прикрывается и, как бы, вас не преследуют по закону, то с точки зрения именно христианской жизни это грех, потому что Господь сказал: отдавайте кесарю, Божию Богу, да, и, соответственно, если там какой-то уход от налогов или еще что-либо там, в большом размере и так далее, то вам, конечно, как христианке в этом принимать участие нельзя. Что касается чисто еще житейской стороны, если вы не уделяете внимания семье, но как бы вы поймите, деньгами любовь не купишь. И да, может быть, дети будут иметь хороший телефон, хорошую одежду, и у них будут хорошие репетиторы, но вот материнское тепло, какие-то советы, отношения, вот это, конечно, здесь, может, потом уже и не восстановишь. Здравствуйте, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Отец Павел, вы красавчик, смотрим вас всей семьей. Вопрос
6: спасибо большое.
8: От жены. Вопрос от жены. Предлагают работу диспетчером в морге. Хорошие деньги, но она опасается общения с мертвыми и так далее. Что вы скажете по этому поводу?
6: А что мертвых-то бояться? Мертвые вам соцсети не заблокируют. Вот. Мертвые вам в белые списки не ведут. Вот. Утиль сбор не ведут. Так что чего мертвых-то бояться? Хорошие мертвые никого не трогают.
8: Тихие, да, и позитивные, да, все.
6: Позитивные, да. Есть известный анекдот, когда женщина шла по кладбищу ночью, вся трясется от страха. Вот. Ее догоняет мужчина, говорит: чего вы трясете? Говорит: да я вот иду, здесь мало ли вдруг какие-нибудь мертвые, я их боюсь. А он говорит: да что нас бояться-то? Вот. Я думаю, что если ей предлагают хорошую зарплату, в таком тихом месте, как в морге, быть диспетчером, мне кажется, надо соглашаться. Я бы, серьезно, иногда вот бывает столько людей вокруг меня, я бывает так устаю, голова болит, кругом идет. Думаю, вот, боже, правда, вот морг такое тихое место, спокойное. Главное, чтобы там у нее интернет был. Вот. И тогда она сможет с вами по видеосвязи созваниваться. И вас кто-нибудь спрашивать, с кем ты сейчас звонишь, да, у меня с женой, она в морге. Так, Андрей Масленников спрашивает: когда православие вернется к учению Иисуса Христа, есть ли хоть мизерная призрачная надежда на это? Дорогой Андрей, ваш вопрос как бы слишком широкий. Я вот не вижу конкретики. Если вы считаете, что православие ушло от учения Иисуса Христа, тогда вам нужно было бы указать, во-первых, на то истинное учение, кто его сохранил, да, и конкретно в каких вопросах православие ушло от этого истинного учения. Потому что если мы посмотрим на историю, то с момента, как церковь смогла собираться вместе, чтобы учение, которое уже было, систематизировать и разложить по полочкам, это учение, вот с момента, как оно уже было известно, это у нас 4 век, уже все прям систематизировано было, это учение сегодня сохранило только православие. Просто мы открываем вероучительные документы и видим, что вот православная современная церковь, да, вот вероучительные документы и древняя церковь, вот у нас это совпадает. А вот если брать всех остальных, римо-католики в меньшей степени, протестанты в большей степени, там, да, ушли от истины, к сожалению. Здравствуйте, добрый вечер.
9: Алло, батюшка, здравствуйте, меня зовут Мирослав.
6: Здравствуйте.
9: Хотел задать вопрос по поводу того, что вот я часто, когда читаю про всяких сатов, к которым приходили верующие люди, чтобы спросить совет, часто пишут о том, что они уже заранее знали по виду человека, по какой причине он к ним пришел и что у них на душе. Вы сталкивались с тем, что какие-то священники, видя таких людей, которые к ним приходят за советом, пытаются угадать, что у них на душе, и сразу дать ответ и прочесть их как-то. Хотя на самом деле они не обладают таким.
6: Спасибо. Даром. Спасибо, Мирослав. Спасибо. Но я сам являюсь таким священником. Вот. Только единственное, что я, конечно, не гадаю. Вот. Это называется интуиция. И, соответственно, когда ты много общаешься с людьми, соответственно, сам стараешься вести духовную жизнь, то на основе знаний православного учения, на основе опыта какого-то пасторского, который накапливается у тебя, вырабатывается определенная интуиция. То есть некоторые вещи ты интуитивно уже начинаешь замечать. Ты не основываешься на этих, на основе интуиции. То есть все равно человек, конечно, должен спрашивать, выяснять и тому подобное, но некоторые вещи уже по опыту ты видишь вперед. Соответственно, если мы берем священника, который, вот как вы сказали, старец, да, старец – это старый человек, вот, берете какого-то старого, пожилого священника, хорошего священника, который давно уже служит Господу, давно служит уже церкви, людям, то понятно, что его интуиция, она, во-первых, будет еще, ну, как бы умножен на опыт, еще более развито. Плюс, и правда, здесь и благодать Духа Святого уже как бы подключается, да, потому что Господь видит, что если он так напрямую поможет священнику в каком-то вопросе пасторском, то священник не будет тщеславиться, приписывать это себе, вот в отличие от молодых священников типа меня. Ну и, соответственно, да, уже Господь, когда это дает, и правда, священник, то, что мы называем прозорливостью, это вот такая вот богочеловеческая интуиция. То есть здесь человеческая интуиция само собой, ну и благодать Божия сверху само собой. Но, конечно, те случаи, когда священник именно на интуиции ориентируется и дает какие-то советы, не расспрашивает человека и так далее, такие случаи тоже известны, это называется младостарчество, этого нужно всячески избегать. Это когда человек духовной жизни молод, еще младенец, бывает человеку даже 70 лет, а все равно духовной жизни младенец. Вот. А при этом вот он так вот, нарушая главный принцип «не навреди», он дает какие-то советы. Такие случаи встречаются, к великому сожалению, и даже бывают и известные священники были в этом замечены. Но как бы что ж делать? Ну, как бы просто нужно держать ухо востро. Нелли Николаева. Добрый вечер. Мой отец алкоголик, при этом сам данной проблемы у себя не видит. Когда я ему прочитала текст про алкоголизм, он на меня обиделся и сказал, что я дура. Но там ясно написано, что это грех, что надо покаяться в этом грехе, что нужно перестать пить. Он всего этого делать не хочет. Мама сильно переживает за него, да и я тоже. Как можно ему помочь, какие слова подобрать? И если он сам не встанет на путь истины, есть у него шанс попасть в рай нашими молитвами? Нелли, я, конечно, не знаю подробностей, лишь бы тут не получилось так, что ваш отец, да, к сожалению, любит выпивать, но не является алкоголиком, потому что алкоголик, если уж прям так говорить, когда вот пьяница деструктивная, когда тот человек не работает, уже человеческие виды нет и все остальное. Если ваш папа, я это не одобряю, он там, может быть, на выходных выпивает, то, но при этом он работает, то, может быть, стоило бы, может быть, как-то подобрее к нему относиться, а не выносить ему мозг. Потому что все вот эти тексты и типа слова «папа будет за тебя молить, чтобы ты в ад не попал», да, уж точно не поспособствует тому, что папа перестал пить. Это я вам могу гарантировать. Здравствуйте, добрый вечер.
10: Алло.
6: Да, здравствуйте, ваш вопрос.
10: Здравствуйте, меня зовут Людмила. У меня такой вопрос. У меня мужа первого Сергея Константиновича сегодня день рождения. Вот. Он стоял у истоков строительства храма Неопалимая Купина, что в Отрадном, город Москва. Вот. Именно потому, что у него 18 сентября день рождения. Вот. Как раз участвовал в выбивании места. Но суть не в том. Его 3 года назад не стало. Вот. Но я никак не думала, что он покинет этот мир. Вот. И поэтому вот не смогла ему вот это соборование обеспечить. Вот. И меня вот как бы мучит вот это вот.
6: Ну, когда... Скажите, пожалуйста, а ваш муж, в принципе, он был верующим человеком? Ну, то есть он стоял у истоков, да. Это хорошо. Да. Он, то есть, причащался в целом, когда вот он был здоров?
10: Да.
11: он был певчим в свое время, даже вот в крайней...
6: Тогда не переживайте. Совершенно ни о чем не переживайте. Понятно, что нам по-человечески здесь, вот на Земле, людям приятнее, да, и спокойнее, когда мы... Вот человека прямо перед смертью его причастили, он поисповедовался, пособоровался. Это нам спокойнее. Но Господь Бог, который любит всех нас, и он не просто добрый к нам, а он предобрый, и он любит гораздо больше нас, чем мы даже можем себе это представить. Конечно, Господь, смотрящий на сердце и вашего мужа, и видящий то, что ваш муж стремился ко Христу, конечно, он примет его к себе. Поэтому здесь не надо как бы думать, что Господь Бог – это, знаете, домоуправление, и вот вы получили выписку из домовой книги, и там написана такая, знаете, приписка, что действительно эта выписка только месяц с момента выдачи. Но в случае с Господом нашим Иисусом Христом это не так. Как Господь сказал, приходящего ко мне не прогоню, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому человек, который реально шел ко Христу, вот, но там как-то не получилось понять, что там где-то суета, где-то еще что-то, но не переживайте.
11: Да, да, спасибо вам огромное, отец Павел, спасибо.
6: Пожалуйста, пожалуйста, до свидания. Так, идем. Ирина Мизинцева. Добрый вечер, дорогой отец Павел. Спасибо за пример доброты, веры и любви и ваш бесценный вклад в наши грешные души. Пожалуйста, мне прям очень приятно, вот так перечислили мои эти таланты. Ладно. «Да хранит Господь вас и ваших родных и близких на всех путях в добром здравии, дает силы и средства на все, что задумано». Спасибо. Вопрос. Как вы относитесь к общей исповеди? Не является ли такой формат чрезмерным послаблением? Я не думаю, что это является чрезмерным послаблением для постоянных прихожан храма. То есть, когда человек постоянно ходит в церковь, у него нет, в принципе, каких-то особых вопросов к священнику, а его список грехов достаточно стандартный, то здесь общая исповедь вполне себе уместна. Но если у человека есть желание что-то конкретно священника спросить, пожалуйста, он может уже не в порядке общей исповеди отдельно подойти и спросить. Так что практика вполне уместна. Здравствуйте, добрый вечер.
12: Добрый вечер, отец Павел. Послушайте, пожалуйста, вот интересует вот такой вопрос. Вот если почищаешься, стараешься почищаться каждую неделю и соблюдать все посты, там и среду, и пятницу, и вот если воскресенья, допустим, причастился, и следующее причастие в субботу, возможно ли на свое усмотрение там, ну, не молиться канонами, а последование одно, ну, помолиться последованием? И
6: здесь, да, вопрос, конечно.
12: Можно, да? И еще раз, и здесь же вопрос, вот Рождество Богородицы будет в понедельник, да? И в воскресенье надо будет поститься. Вот можно ли в воскресенье, так как в субботу, там рыбу поесть, или все-таки в воскресенье не как в субботу, а нужно по-настоящему, как и в понедельник,
6: во вторник, понял.
12: То есть отказаться от всего.
6: Понял. Я хотел бы заметить, дорогие друзья, что наличие специального поста перед причастием, вот такого, да, там трехдневного, или даже бывало еще там раньше целой недели, это все следствие, очень важно понимать, да, это все следствие тяжелейшей проблемы духовной, которая была в Русской Православной Церкви в 18-19 веке, когда люди перестали причащаться постоянно, как это, ну, в принципе, нормально, да, для любого христианина, и стали причащаться раз в год, а те, которые были благочестивые, как писал Пушкин в своем, значит, «Евгении Онегине», он писал так: «Он был благочестив, говел два раза в год». То есть человек, который причащался два раза в год, уже считался благочестивым. И понять, что в это время, которое получило название сегодня как евхаристическое охлаждение, евхаристия – это вот причастие как раз, охлаждение в причастии, в это время, правда, появилась практика вполне логичная, что раз ты причащаешься раз в год или два раза в год, тогда вот приносишь особое какое-то покаяние, особый пост и тому подобное. Слава Богу, что евхаристическое охлаждение сейчас завершилось. И наша страна, если брать именно вот православную часть нашего общества, в полной мере уже являются православными христианами, постоянно причащаются до Христовых тайн еженедельно, плюс еще праздники. И поэтому вот эта практика обязательного поста, обязательного вычитывания большого количества молитв, она уже здесь должна идти ну, как бы с определенной осмотрительностью. Потому что кому-то это легко дается. Бывает, что, например, человек на пенсии, у него есть время свободное, и правда, многие пожилые люди, они с удовольствием, ну, потому что и дома проводят много времени, с удовольствием и молятся, и много канонов читают, еще и сверху псалтир читают, вообще много чего читают, да. Ну, так жизнь. А бывает, что человек работает, 5 дней работы с утра до вечера, плюс еще дорога туда, дорога обратно, плюс еще там дети дома есть, и просто физически даже где-то не успевает что-то, вот столько молитв прочитать. Но при этом причащается постоянно. Так что здесь не должно быть так, что подготовка к причастию идет именно во вред уже духовной жизни и вырабатывает у человека формализм, когда, ну, как бы, ну, раз надо, и, знаете, человек открывает молитвослов, и все эти тексты, который, если со вниманием читать, там, занимает там 40 минут, но так уже все надоело, он так быстро глазами пробегает, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, 5-10 минут, и уже все закончено. И кому это надо, вот скажите, пожалуйста, да? Там в раю в этот момент просто аплодисменты из хлопков ангелов по лбу своими крыльями, потому что это все это никому не нужно. Жанна Солнышко, ну, как бы вот... Тоже вот человек, видно, на моей волне, тоже тщеславием не борется. Добрый вечер, отец Павел. Пожалуйста, растолкуйте, цитата, «всякий человек лжец», это из Псалма. Ну так, Жанна, вот, да, да, все люди врут. Что здесь? Все мы где-то что-то лукавим туда-сюда. Даже когда мы не хотим лукавить, все равно лукавим, к сожалению. Оля Полухина. Отец Павел, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. В больнице, интернате напутали и сказали, что родственника больше нет. Я молился за упокой человека, а он оказался живой. Что делать? Не грех ли это? Оля, это не грех. Мы молимся о душе человека. Душа человека бессмертна, вечна. Соответственно, здесь душа находится в теле нашем земном, или разлучившись с телом, все равно молимся о душе. Поэтому ничего страшного. Главное то, что вы молились, то есть проявляли свою любовь, все хорошо. Леонид Сергеев. Здравствуйте, Павел. У преподобного Паисия Святогорца мне встречалась следующая мысль. Читать духовную литературу – это все равно, что складировать боеприпасы на своем складе. Если эти боеприпасы своевременно не применять, их может накопиться большое количество, и они могут сдетонировать. Есть понимание, что это означает, что нужно не только накапливать духовные знания, но и воплощать их в делах. Вместе с тем, значит ли это, что мы должны читать не только духовную литературу или как-то ограничивать ее прочтение? Спасибо. Но по поводу ограничения в чтении, честно говоря, не встречал людей, которым нужно было ограничивать чтение духовной литературы, потому что обычно, ну, просто наоборот, очень мало кто читает. Но, безусловно, все, что мы читаем, должно применяться на практике. Более того, если вы читаете духовную литературу, но не применяете ее на практике, то, скорее всего, вы даже и не понимаете эту духовную литературу. Потому что наша вера православная, как сказал апостол Павел, она движима любовью. Любовь, как замечательно у нас на Руси принято говорить, любовь – это глагол. То есть любовь – это какая-то деятельная жизнь. То есть наша вера движима любовью, вот это деятельной жизнью, да, служению Господу Богу и ближним. Поэтому если на практике это никто не будет, ну, применять, то, может, даже и правда вредно. Дарья, репетитор, спрашивает: «Батюшка, я только начала свое церковление, с чего посоветуете начать? А еще, почему-то страшно идти на службу в церковь, не понимаю, где стоять, зачем руки складывать и просить батюшка благослови. Что это значит? Объясните, пожалуйста, что сможете? Буду очень благодарна». Дарья, ну потому что, правда, кажется, что вот я вот приду, все будут на меня смотреть, что я вот вся такая неумеха и буду очень глупо выглядеть. Поверьте, никто на вас особо смотреть не будет. Вот, с чего начать? Если у вас есть какая-нибудь знакомая или знакомый православный человек, попросите, чтобы он с вами в первый раз ходил в храм, чтобы все-все объяснил. Или просто сами приходите, не в богослужебное время, попросите там вот женщины, которая там вот свечки выдает, чтобы она какую-то там экскурсию провела по храму. Или вы знаете телефон священника из местного храма, с ним договоритесь на встречу отдельную, и тоже вот прям, как говорится, по принципу «будь проще, народ потянется», скажите, что я вот совершенно новенькая, ничего не знаю, пожалуйста, вот, ну, помогите мне разобраться, не ругайте меня, пожалуйста, и все такое. Вот по принципу будет проще, народ потянется, думаю, что у вас все будет хорошо. Друзья, на этом мы заканчиваем, время наше закончилось. Надеюсь, что в субботу утром мы с вами услышимся, увидимся. Всех обнимаю, пока-пока.
13: Час Островского.

0: Проведение чемпионата мира по легкой атлетике в Кении. Контекст. Африка готовится к первым на своей территории международным состязаниям высшего уровня по одному из самых популярных видов спорта. Они пройдут в 2029 году. Найроби обошел других претендентов – Рим и Лондон. Событие важное и неоднозначное. С одной стороны, спорт должен объединять людей, страны и континенты. А это в том числе и вопрос равномерного распределения по ним мировых чемпионатов и олимпиад. С другой, за Кенией закрепилась репутация страны, в которой применение допинга спортсменами носит чуть ли не массовый характер. Впрочем, обо всем говорят цифры. 140 атлетов из этого не самого крупного государства находятся под санкциями ВАДА, а за 10 последних лет на допинге поймали 600 кенийских спортсменов. В антидопинговом агентстве в прошлом году обсуждался запрет на проведение в Кении международных соревнований. Но потом тема была снята с обсуждения. Власти пообещали бороться с приемом запрещенных препаратов и выделять на это крупные средства. Не последнюю роль сыграло и то, что Кения в легкой атлетике – один из глобальных лидеров. Сразу 5 кенийцев входят в топ-10 лучших африканских бегунов всех времен.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Три сотрудника сельхозпредприятия ранены из-за атаки ВСУ на Брянское село. ВСУ пытаются сорвать выборы в Запорожской области. Ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского прибыл в Херсонес в Севастополе. Подробности далее. Три сотрудника сельхозпредприятия ранены в результате атаки ВСУ на брянское село Меленск, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что им окажут всю необходимую помощь и поддержку. Позднее Ковальчук заявил, что глава Стародубского округа Брянской области Александр Подульный также получил осколочные ранения в результате атаки украинских войск. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО Минобороны сбило 10 беспилотников, летевших на столицу. Российские власти закладывают в предстоящий бюджет цену на нефть в районе сверхконсервативных $50 за баррель. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Министр финансов Антон Силуанов в начале сентября сообщил, что российские власти для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются. ВСУ пытаются всеми возможными способами сорвать выборный процесс, однако их усилия обречены, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ пытаются помешать жителям Запорожской области впервые проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Губернатор отметил, что на сегодняшний момент главная задача – задействовать все силы и средства для организации безопасного голосования жителей региона. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся на этой неделе. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Президент США Дональд Трамп подтвердил встречу с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи

0: В Севастополе сообщили РИА Новости в пресс-службе Крымской митрополии. Там отметили, что доступ всех православных верующих к частице мощей в собор будет открыт завтра утром. В июле реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, 17:00, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Я есть Вячеслав Манучаров, а в гостях у меня сегодня российский актер театра и кино, заслуженный артист России Артур Иванов. Артур, здравствуй, очень радостно тебя видеть.
3: Здравствуй, дорогой.
2: Очень радостно тебя видеть, потому что вот мы закончили с тобой вместе институт, ты работаешь в театре Вахтангова, но как-то вот так вот не пересекались, да? Я был в зале, когда ты был на сцене, а здесь вместе. А перед тем, как начать тебя допрашивать, 4 быстрых вопроса.
3: Допрашивать?
2: Ну, как бы интервью, это же тоже допрос.
3: Ну, если... Смотря какой формат.
2: Но здесь дуэль, поэтому...
3: Дуэль? Ну, хорошо.
2: А с какими актерскими иллюзиями вот к сегодняшнему дню, к этой точке, в которой мы с тобой сегодня оказались, ты распрощался навсегда? Напомню, это блиц.
3: Я понимаю, а что театр — это храм.
2: А чего не смог отказаться в профессии до сих пор?
3: От выхода на сцену.
2: Тебе хотелось когда-нибудь уйти из профессии?
3: Да.
2: Чему нельзя верить актеру? В чем... обман у актера.
3: Не понимаю.
2: Ну, вот, как сказать, вот актер, это же такой человек, который всегда играет, да, вот.
3: На сцене?
2: Да.
3: Так.
2: Как можно вот обмануть на сцене? Вернее, даже так, давай перефразируем. Можно ли научить быть актером?
3: Нет.
2: То есть это либо есть, либо его нет, да?
3: Да.
2: Ты 20 лет работаешь в театре, да, застал его и рассвет, и такое чуть-чуть затухание, потом опять рассвет, вот эти волны, о которых мы с тобой сегодня говорили. Что сегодня для тебя театр? Ты говоришь, что театр — это не храм уже для тебя, как в студенчестве. Что это сегодня для тебя?
3: Для меня это семья. Для меня вот театр все-таки это больше какая-то семейная история для меня сейчас стала. Это родные люди, ты можешь по-разному к ним относиться, тебе могут даже не нравиться у тебя дома обои, но это твой дом, и ты... Можешь сделать ремонт, не можешь сделать ремонт. И там родственники тоже разные бывают.
2: Угу.
3: Вот. А все-таки храм — это что-то такое инородное. То есть это место, куда ты приходишь, уходишь, и как-то возводить это в священнослужители, это, мне кажется, неправильно.
2: Ну, это то есть ремесло уже больше?
3: Я думаю, да. Да, да. Я как-то вот последние годы больше отношусь к этому как к работе. Все-таки это работа.
2: А что стало точкой, когда ты поменял свое отношение? Потому что нас же учили в институтах, что вот как бы театр — это священное действие, или убирайся вон и так далее, что это такой храм действительно. Вот в какой момент ты понял, что это для тебя уже не какое-то иллюзорное, а больше такое техническое?
3: Ну, мне кажется, что в принципе театр — это иллюзия, да, то есть это обман. Так и сама история вокруг театра, она обманная. Не было какой-то конкретной точки, что поменяло мое отношение к театру. Это вот опыт, общение, какие-то события. Вот, они дали мне понимание того, что все это иллюзия. И, по сути, театр пошел из антрепризного театра, да? И суть осталась та же. Неважно, можно называть как угодно. Но суть осталась та же, что есть антрепренер, который делает, собирает артистов, забирает все деньги себе, а артисты, ну, это, в общем-то, по сути, расходный материал.
2: Некий такой карабас-барабас?
3: Да, более ценные, менее ценные и так далее. Понимаешь, даже нас в институте, помнишь, там у них проскакивали такие речи, да за вами очередь.
2: Да.
3: Ценности, кроме как материального получения от тебя какой-то выгоды, никакой нет. А вот эти иллюзии, которые студентам рассказывают про великое, священное и так далее, возможно, это было в какой-то период. Возможно, это было в период какого-то безвремени в стране или какой-то сложной ситуации в стране, потому что беды и горести, они же объединяют людей. Счастье, оно наоборот. Все пытаются сохранить свое счастье, ни с кем не поделиться. А вот горести сплочают. И вот, возможно, в те периоды театр был чем-то таким высоким, священным. Люди во что-то верили.
2: Ну, в твоем случае, ты же, прости, что тебя перебиваю, да. Ты же закончил там в 2002 году институт, да?
3: В 2008.
2: В 2008, но в 2002 ты попал в театр.

0: уже сразу.
1: Ну да, ввели в спектакль, нет, ушла Владимир Владимирович Иванов.
0: Да, но смысл в том, что как бы вот эти иллюзии, не было же какой-то перестройки, революции в нашей стране. Ты достаточно такой тепличный в этом смысле человек, ты из института сразу перешел в театр. Такая mm-hmm. классическая схема, да?
1: Да.
0: Вот я не очень понимаю, вот что стало точкой, когда ты, не могу сказать, разочаровался, но в тот момент, когда ты понял, что это уже не вот святое искусство, а это дом, в котором ты работаешь.
1: Слав, я тебе скажу так, метафорично все-таки. Говорю, есть любовь, есть семья, есть мужчина и женщина, муж и жена. И вот в какой момент ты понял, что ты как-то охладел или что-то перестроилось? У тебя нету такой вот, знаешь, вот прям вот невероятной точки, вот, ну вот, вот сегодня, 5 числа, это набор каких-то обстоятельств, каких-то действий, взаимодействий. Так же и здесь. Там, значит, какая-то что-то на гастролях случилось, что-то, значит, с распределением, что-то это. А вот здесь вот так вот. А кто-то заболел, какой-то артист, а там пришлось что-то там делать, хотя этого, по сути, не нужно было делать. Ну, в общем, набор вот этих маленьких вещей, когда он дает тебе определенные отношения. Театру и в семье то же самое. То есть ты зеркалишь, как к тебе относится твой партнер, твой... Почему театр – семья? Вот, кстати, получается, что, по сути, это семейные такие полюбовные отношения. Mm-hmm. Если любви нету, ну, надо расходиться, мне так кажется.
0: Ты чувствуешь недооцененность себя в театре сегодня?
1: Нет.
0: Нет, да?
1: Нет, нет, нет. Вполне себе я, мне кажется, на своем месте.
0: Ну, безусловно, просто часть там твоих партнеров, коллег, однокурсников, мы об этом говорили, без фамилий, не менее талантливы, чем ты, но, тем не менее, меньше заняты в репертуаре.
1: Вот. Ну, кто-то больше занят.
0: Да, кто-то больше. Вот ты доволен занятостью своего репертуара?
1: Мне, да, достаточно.
0: Давай назовем эти спектакли. «Онегин», «Ветер шумит в тополях».
1: «Бег».
0: «Бег».
1: «Лир».
0: «Лир». Четыре названия.
1: «Дядя Ваня».
0: «Дядя Ваня». Пять. Три из них, по-моему, это «Римас», «Бутусов» и...
1: «Римас» и «Бутусов».
0: Да, два «Бутусовских», два «Туминоса». Вопрос. За последние годы новых премьер нету или ты отказываешься?
1: Ну, конечно, премьеры есть, просто
0: с
1: я...
0: С тобой?
1: А со мной нет, я отказываюсь.
0: Почему?
1: Ну, мне не нравится.
0: Что? Или кто?
1: Режиссеры, их какие-то трактовки, прочтения. Вот у меня был спектакль, который я пару лет назад, ну, вошел в репетицию и выпустил его. Ну, это было нехорошо. Мне это было неприятно и некомфортно. В итоге я из него вывелся, слава богу.
0: А кто главный цензор для тебя в этом смысле? Ты, близкие, партнеры, режиссер?
1: Ты знаешь, все-таки я. В этом смысле я. Хотя все равно я прислушиваюсь к мнению своих близких людей. Когда уж точно мое мнение совпадает с их мнением, тогда я делаю выбор.
0: Ты пришел в 2002 году, это Михаил Александрович Ульянов еще был или нет уже?
1: Еще был, да.
0: Еще был, да.
1: Но он уже был...
0: Ну, не важно. Смысл в том, что был художественный руководитель Михаил Александрович Ульянов. Потом пришел Римас Туминос.
1: Да.
0: Сегодня кресло художественного руководителя театра Вахтангова пусто. Нету. Есть главный режиссер Анатолий Шулев, есть директор. Но, тем не менее, вот этого худрука, да, некого отца, к которому мы привыкли, его нету. Ты чувствуешь в этом смысле необходимость в неком... творческом лидере, художественном руководителе?
1: Безусловно, безусловно. Ну, мне кажется, так устроена машина. Ну, то есть устроен дом. Можно выжить без отца в семье? Можно.
0: Можно.
1: Можно. Но лучше же с отцом.
0: Это будет неполноценная просто история. В чем?
1: В чем-то, да. Не то, что неполноценная. Я матери у нас героини, поэтому они могут и отца заменить, и кого угодно.
0: Безусловно.
1: Вот. Но, тем не менее, с отцом было бы хорошо. Но тоже, знаешь, поди какой, тоже не самый лучший вариант. Чтобы отец был хорошим. Ну, вот. А если отец гуляка, картежник, выпивал и, в общем-то, позволяет себе какие-то неприятные моменты по отношению к родным, то это тоже нехорошо. Так же и худрук, да. То есть лучше сейчас, наверное, лучше оставаться с мамой в театре. Мама, условно говоря, это Кирилл Ильич Круг.
0: Да уж, мама, мама.
1: Да, потому что абы какого отца, ну зачем? Придет время, он появится в любом случае.
0: А запрос у трупа на это есть?
1: Есть.
0: Он есть. Озвучивается маме?
1: Он озвучивается, нет. Мы в диалоге, все нормально, все в порядке в этом смысле. Просто сейчас, ну, вот такой период. Его нужно прожить. Он для чего-то нужен. Любое событие в жизни человека и театра, и вообще это для чего-то нужно.
0: Можно ли этот период, который ну, можно назвать вот такая безотцовщина театральная, в хорошем смысле, без каких-то намеков и в отрицательной коннотации, ну, как бы таким временем, ну, не разбрасывать камни, но таким временем переждать, чуть-чуть затаиться, переждать и через какие-то годы выйти уже на сцену с папой.
1: Абсолютно верно. Не нужно истерить, не нужно принимать каких-то резких решений. Все проходит, и это пройдет. Можно просто действительно переждать, где-то перетерпеть. Вот, и в любом случае все вернется на круги своя. Потом опять это уйдет в какое-то безвременье. Ну, история цикличная, она циклична не только в, ну, как бы в глобальном смысле, а в мелочах тоже.
0: А как же развитие актерское?
1: Актерское развитие, но ты можешь получить, ну, если ты хочешь, ты можешь получить его не только в театре.
0: Ну и в кино.
1: В кино, в озвучании. Вот я прилично озвучанием занимаюсь. Для меня это стало интересным проявлением себя и опытом хорошим, который мне помогает и в кино, и в театре.
0: Ты долгое время этим занимаешься, озвучанием, да?
1: Ты знаешь, на самом деле не так много. Я думаю, лет года 4 или 5.
0: Угу. Даже так? То есть не раньше?
1: Нет. Угу. Ну, как-то, да, это же такая... На самом деле, немножечко закрытая каста. Ну, в том плане, что не то, чтобы там не хотят кого-то пускать, но просто количество артистов озвучания закрывают потребности, да? И когда нужен кто-то новый, ну, его ищут. Вот и меня тоже пригласили именно так. Нужно был конкретный голос под какого-то персонажа.
0: Ты
1: вот
0: помнишь первый раз, как это было, что это было?
1: Да, это было, значит, прекрасная Эвелина Новикова меня пригласила. Полина Кузьминская меня посоветовала, это актриса театра «Вахтанг», которая уже занимается озвучанием. И я пришел, и там нужно было озвучить афроамериканца в какой-то, значит, фантастической игре. И я помню, что первые мои все пробы, я говорил, что, Эвелин, все, не надо мне ничего платить, это не мое, мне это не нужно, я не справляюсь. Вот, и она, как хороший педагог, увидев во мне какую-то перспективу, сказала: так, значит, рот закрыл, давай пробуем, давай пробуем, давай пробуем. И в итоге я себя все-таки преодолел, этот зажим, страх.
0: Что это было, какой фильм, название? Если можно об этом сказать.
1: Я не знаю, Overwatch игра была, и там был персонаж Кулак Смерти.
0: А, то есть это еще игры ты озвучиваешь?
1: Да, да, то есть это, ну, начинал я с игр. Потом уже было и кино, и там, и сериалы.
0: Самая известная ролики. Роль?
1: Самая известная, опять же, компьютерная игра Ghost в Call of Duty.
0: А вот сейчас вот иностранных фильмов стало меньше. Вот, да. Хватит ли работы для артистов дубляжа, как ты считаешь?
1: Ну, ее стало меньше, но работы хватает, потому что сейчас пиратства много появилось.
0: И это тоже озвучивается?
1: Да.
0: Естественно.
1: Да, заказывают под конкретную платформу. Сейчас же на платформу все ушло. Даже, я тебе скажу больше, Рутьюб этим занимается. То есть конкретный запрос от Рутюба, перевод каких-то фильмов. И мы специально для Рутюба озвучиваем дубляж полный фильмов, которые выходят во всем мире.
0: Угу. Вернемся еще чуть-чуть в театр, поговорим об этом. Нас учили, что артист должен быть разноплановый, да, и характерный, и герой, и острый характер, и так далее. Глядя на тебя долгие годы, я знаю, что ты как бы универсальный артист абсолютно. Но тем не менее, если сегодня для самого себя... У тебя понятие, что вот есть какие-то дороги с точки зрения образа, с точки зрения характерности, с точки зрения нового персонажа, куда ты еще не ходил, конкретно, если можно.
1: Красиво не скажу, но, возможно, каких-то слабых людей, наверное, не знаю, это сложно я сформулировал. Персонажей каких-то с какой-то слабостью.
0: А почему это? Что это значит? Ты не хочешь видеть себя слабым?
1: Нет, меня, ну, мне не предлагали таких ролей.
0: А способность в этом есть?
1: Хотя, ну, в «Короле Лире» Лир там очень даже слаб в какие-то моменты, да. Но это все равно основа в нем — это сила, это потом идет перемена. Вот. Но вот так вот интересно было бы сыграть какого-то слабого человека, потому что этих штампов у меня нет, я не знаю.
0: Должна быть обязательно главная роль, или это может быть второстепенная?
1: Я, может быть, второстепенная. Главная роль — это не цель. Вот, в главной роли просто там проявиться можно как-то шире, это да. Вот. Но, знаешь, ты прекрасно знаешь, что лучше быть на своем месте. Потому что ты можешь сыграть не свою роль, и никакого положительного выхлопа у тебя не будет. А если ты будешь на своем месте, выйдешь и скажешь: кушать подано, тебе будет аплодировать весь зал, как Раневская, да, как у нее были там небольшие роли, но поговаривают, что зрители приходили именно на нее и уходили после ее сцены.
0: Я вспоминаю, когда Александр Сергеевич Леньков, «Царство небесное», рассказывал, как он был «Волки и овцы» с Раневской играл в театре Моссовета, и она уже была как бы в таком преклонном возрасте, текст не держала, и у нее за кулисами стояла табуреточка, на которой стоял текст. Она не могла туда уйти полностью, она поворачивалась, то есть, грубо говоря, зал вот здесь, вот так она входила по пояс в кулису, где лежал текст, читала, а, простите, там вся задняя часть была на виду у зрителей. Даже тогда, оттуда подавая реплики, она умудрялась получать аплодисменты зала.
1: Ну, вот природа, природа. Этому точно научить нельзя. Это либо есть, либо этого нет.
0: Но это тоже талант? Это что-то такое вот с точки зрения искусства? Или это все-таки техника?
1: В основе лежит талант. То есть артист может быть техничным, а может быть талантливым. А, на самом деле запросы разные у зрителя. Кому-то нравятся техничные артисты, кому-то нравятся сиюминутные. Не знаю, плохо, хорошо, но, в общем, есть разные воплощения этого таланта. Кто-то работает, ну, как говорится, как пойдет. Я работаю, как пойдет, к сожалению. Вот. Но у меня может не пойти сцена. Я такой, ну не пошла сцена, да. А кто-то, знаешь, вот как 1 сентября, так и, значит, 31 декабря. Ты играешь все время одинаково, ну, достойно. Хуже и лучше такого нет. Там, вот. А у меня может быть прям просто, ну, просто невероятный как-то спектакль пройти. А может пройти такой пу-пу-пу. Вот. Но в любом случае в основе лежит та какая-то одаренность, поцелованность боженькой, как некоторые говорят. Ну, конечно, просто генетически.
0: А когда он идет не так, ты как на это реагируешь? Будучи на сцене, когда спектакль идет не так, не вот...
1: Злюсь.
0: А партнер?
1: Ухожу в технику.
0: А, даже так?
1: Да. Но я тебе скажу по этому поводу. Были примеры, когда я играл спектакль какой-то, и у меня что-то не пошло. Я просто все на технике сделал. Вообще не вспотел, не подключился и вообще наделал точно по задачам. И мне так, вот сегодня был просто... Я думаю, господи, как это все работает? Почему? Как? То есть понять, как работает профессия, это невозможно. Как объяснить, что такое любовь?
0: Вот. Ну вот ты долгие годы играл в спектакле «Мадемуазель Нетуш» с Марией Ароновой. Вот Маша как партнер, она же, ну, как бы абсолютно, с одной стороны, уникальна, с другой стороны, невероятно требовательна. Вот,
1: ну, да. Ну, и, ну, у меня с ней никогда не было никаких, ну, как бы, терок, скажем так. Все, он прекрасный партнер, всегда поддержит, всегда выручит. Если что, там слова забыл или что-то, так бывает такое.
0: Но она видит где-то технично, а где-то настоящий?
1: А вот это я не знаю. Вот это я не знаю.
0: А она может быть технична?
1: Вот ее не поймешь, честно говоря.
0: Вот я тебе про это и говорю.
1: Ну, мне кажется, что она вот... Это вот есть там, знаешь, там 10 актрис и 10 актеров вообще в целом в стране. Вот она в эту десятку входит, когда, ну, ты... не понимаешь, как человек это делает.
0: До сих пор?
1: Ну да. И это же самое крутое, когда ты смотришь, ты не понимаешь, как это...
0: Даже будучи на сцене партнерства?
1: Да. Да, ты не понимаешь, это техника, или она реально проживает, или что, и как у нее слезы вот так появляются. И ты не видишь, как бы, знаешь, приспособление этого артиста к этому. То есть это происходит вот, ну вот, и происходит. Ну это чудо, это настоящее.
0: Ты где-нибудь видел еще такие истории, как у Маши? С точки зрения вот здесь сейчас по актерскому таланту. Без фамилии?
1: Ну, вот такого уровня нет. Такого уровня нет. Я вижу, как мэтры работают.
0: И тужатся?
1: Работают. Не тужатся, но работают. Вот. Я знаю, как... Я вижу, как они это делают. А как Маша это делает, я не вижу.
0: Швов не видно, да?
1: Вообще. Прям на сливочном.
0: Вопрос. А вот... Прийти...
1: Ай, прости, да. Юрий Васильевич Яковлев, «Царство небесное».
0: Ну вот, да, вот Юрий Васильевич был в пристани, вот я помню, с Лидой Вележевой на одной сцене.
1: Там швов не было.
0: Ну да, там какая-то была вот такая живага, это подсолнечное масло абсолютно. Ой, да, вот масло. Абсолютное такое, как бы сливочное масло. Да, подсолнечное, да. Сливочное масло. Входишь, нож входит, и непонятно как. Да, это была уникальная история. Я еще помню его в Турандот. Мы когда вводились в ЦАНИ, в Турандот, это был там 98-97 год, что-то такое, и у них был какой-то юбилейный спектакль «Принцесса Турандот», и где Василий Семенович Лановой принимал участие, Юль Константиновна Борисова играла Турандот.
1: Ульянов.
0: И вот, Ульянов, Граве, Юрвас, и кто же играл-то этого Панталона, я не помню.
1: Панталоне?
0: Не Панталоне, Панталоне играл как раз Яковлев. Бригелла кто играл? Грава, по-моему?
1: Бригелла играл, нет, Бригелла играл Ульянов.
0: Бригелла играл Ульянов, да, Ульянов. А в четвертой кто там был? Ульянов, Грава, Яковлев и... Кто-то еще четвертый же там был, по-моему, нет? Или я путаю?
1: Гриценко.
0: Не-не, Гриценко уже тогда не было. По-моему, так там, там... Ну ладно, неважно.
1: Да простят нас, да, нас не наши учителя.
0: Это была, да, была смешная история, когда нас ввели в театр Вахтангова. Не могу об этом не сказать, забрать всю минуту эфира. Нас ввели вот в эти цани, значит, какие-то махровые 90-е. И вот мы стоим на сцене в полном ощущении, что вот она, вахтанговская великая сцена. И спектакль начинался с того, что мы все выбегали на авансцену, и вот эта известная музыка та-ра-ра-ра-та-та-ра на губной гармошке. И в какой-то момент я уже на сцене, зал, все, мы стоим с однокурсниками, вот в таком зажиме чудовищном. А спектакль, напомню, шел там десятилетиями, да? И, значит, там возрастные артисты, молодые артисты, вот мы стоим, и так идет музыка, та-ра-да-ти-да, и кто-то из героев такой, ой,
1: да-да-да.
0: И в этот момент, к слову, по поводу театра храма, для меня стало все ясно. А не грустишь, не скучаешь вот по тому времени, когда все еще впервые? Нет ли ощущения такой, ну, не оскобины, а как бы уже, что все знаешь, все понимаешь, как бы... Уже трудно тебя удивить.
1: Да ты знаешь, в том-то и дело, что я не все знаю и не все понимаю. Поэтому в этом смысле все в порядке. Я сейчас нахожусь в том месте и времени, когда вот я чувствую, у меня есть энергия. Энергия творческая. Возвращаться туда, что-то заново переживать, честно говоря, не хочется.
0: Ты сказал по поводу того, что вот тебя не устраивает режиссер, да, в выборе материала, репертуара, предложений. А в какой момент ты начал вот говорить, что мне не нравится, я могу отказаться? Это же такая актерская всегда. Непростая история.
1: Всегда так.
0: Всегда.
1: Да, у меня, не знаю, слава богу или что-то такое, у меня не было такого, что я вот был какой-то, и потом вдруг такой, а знаете, я вот, пожалуй, это я не буду играть, мне это неинтересно. У меня был всегда вот такой, ну, я хотел заниматься тем, то, что мне нравится. И если мне что-то не нравилось, я уходил от этого.
0: Ну, а как же вот эта фраза, что актер — это глина в руках режиссера?
1: Это тоже все придумано для, не знаю, для студентов.
0: Ну, уже с Юрой Бутусовым или с Римасом, когда ты выходил на репетиции, ты хочешь сказать, что как бы ты не чувствовал себя в этом смысле, что вот они тобою рисуют?
1: Мне кажется, наверное, как к этому относиться, но мной...
0: Нет, я не в том смысле, что не хочется обидеть с точки
1: зрения. Нет, а это мелкие дело не обиды.
0: А они большие. Но ты понимаешь, о чем я говорю? То есть большой художник берет там молодого все еще артиста и им рисует свое полотно. Вот ты это ощущал?
1: Я всегда ощущал частью себя, частью...
0: Замысла.
1: Да, то есть соавтором. Вот у меня всегда было такое ощущение. И никогда... Вот если вот у меня случалось именно такое, когда типа встань на табуретку и скажи, значит, ав... Здесь у меня сразу, я закрывался, у меня была такая история с любимым. Он оставил...
0: Юрий Петрович.
1: Да, да, он оставил бес, и вот у него вот способ работы такой, значит, встань на табуретку и скажи «аф». Почему? Зачем? Неважно, встань на табуретку и скажи «аф». «Аф». Нет. «Аф». Ты «аф». Нет. «Аф». Интонация. Вот это мне вот такой театр...
0: Чем это закончилось?
1: Мы выпустили спектакль, поиграли.
0: Ты спорил с ним?
1: Я с ним спорил, даже уходил из работы, был скандал, там все дела. Галина Львовна Коновалова меня спасла, помню. Там меня немножечко...
0: Пожурили?
1: Нет, меня оговорили, потом пожурили, потом извинились. Ну, потом так сложились обстоятельства, что я все равно вернулся в спектакль, и мы играли, по-моему, 2 сезона этот спектакль. Без такой в виде концерта. Мы весь спектакль были на сцене. Это было очень утомительно, конечно. Вот. Так что я себя чувствовал всегда соавтором, и для меня это очень важно, быть соавтором.
0: А спорить с режиссером это типа нормально?
1: Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Это, ну, если режиссер пресекает споры, ну, мне кажется, он не очень умный человек.
0: Друзья, мы вынуждены прерваться на рекламу. Минута, через которую, я надеюсь, вы вернетесь, мы продолжим разговор. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
3: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Два мирных жителя пострадали при детонации взрывоопасного предмета в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он отметил, что пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщил Росавиация. Отмечается, что возможные корректировки в расписании, меры, приняты для обеспечения безопасности полетов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Годовая инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, что заметно ниже прошлогоднего уровня. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Согласно последнему прогнозу Банка России, инфляция по итогам года составит 6-7%. В будущем году вернется к уровню 4% и будет находиться на этой цели в дальнейшем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Латвии Байба Бража внесла российского хоккеиста Александра Овечкина и президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева в список нежелательных лиц ради того, чтобы они обратили на нее внимание. Об этом написал Захарова в своем телеграм-канале. Ранее Овечкин принял участие в ролике партии «Единая Россия», посвященном выборам депутатов Госдумы 9-го созыва, за что столкнулся с критикой на Западе. Все граждане России, находящиеся сейчас в Чехии, могут в воскресенье 20 сентября прийти в российское посольство в Праге, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму, напомнила соотечественникам в специальном обращении посол в этой стране Анна Пономарева. При этом она уточнила, что участок в консульстве будет работать с 8 часов утра до 8 часов вечера по местному времени. Проголосовать может каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации, который будет находиться в этот день на территории Чехии. При себе важны иметь действующий документ, удостоверяющий личность, загранпаспорт. Дипломат также обратила внимание, что на сайте российского посольства размещена подробная информация о процедуре голосования. Суд в Ереване продлил домашний арест лидеру оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну на 2 месяца, заявил судья по делу Ваге Далмазян. Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня по 30 декабря прошлого года. Защита бизнесмена считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку армянской апостольской церкви. 30 декабря бизнесмена перевели под домашний арест. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
0: 91,2 FM, Москва, «Спутник», «Дуэль с Манучаровым». Артур Иванов у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем говорить про великий российский театр. Нет ли у тебя ощущения, что вот за последние, там, не знаю, 5 лет, не знаю, связано с войной или связано вообще с и сменой декораций мира и, в частности, города нашего, да, что формат театра, он как-то меняется, он вот изменяется, сам институт театра. Нет ли таких у тебя ощущений?
1: Формат.
0: Ну вот театр, он стал другим. Нет ли у тебя ощущения, что вот как-то уже не тот, ну, он, который был раньше?
1: Он меняется, и это нормально. И это нормально. Не быть одинаковым. Он развивается в худшую, в лучшую сторону. Это уже нюансы. Но в любом случае он не может быть... Точнее, может быть, конечно же, да, но это не лучшее, что может произойти с театром, в принципе, с искусством. Чтобы прийти к чему-то новому, нужно пройти через всякое. Через неудачи, через удачи, через провалы. Вот. И мне кажется, сейчас театр находится в целом в таком состоянии, каком-то в поиске себя. Потому что уже как будто бы уже достигнуто дно. Понимаешь, да, о чем я говорю? Конечно. И уже надо от этого дна-то отталкиваться. То есть уже ты в жиже раньше стоял. Понимаешь, у тебя ноги скользили, ты оттолкнуться не мог. А сейчас, ну, как бы уже дно-то достигнуто, ты чувствуешь вот это. Надо уже отталкиваться и обратно взлетать. Мне кажется, вот сейчас такой период в театре, что надо отталкиваться и куда-то лететь. Вот.
0: Угу. А вот
1: я говорю про весь театральный мир, не говорю про наш театр.
0: Ты вот ходишь в театр или нет?
1: Честно? Нет, я очень редко хожу в театр, и я сапожник без сапог. То есть я когда... как-то рефлексировал по этому поводу, потом видел интервью Ширвинта, который говорил, чтобы я в свой свободный вечер пошел смотреть, как люди потеют там на сцене, а зачем мне это нужно? Я такой, ну, слава богу, у меня все в порядке.
0: Ну, ты же понимаешь, что вот сейчас как бы все равно ты видишь, да, вот это такое как бы опустошение вот этой скамейки запасных в виде художественных руководителей, директоров, мастеров больших. Ну, ты как это объясняешь, что у нас есть там 3-4 человека, и их все меньше и меньше?
1: Ну, это...
0: Это тоже закономерность?
1: Да, мне кажется, это абсолютная закономерность. Это цикличность истории, мне так кажется, на конкретном примере театра. Театр, как любая организация, это мини-модель нашего мира, у окружающего, страны. И абсолютно вот посмотреть, что сейчас в стране происходит, и что происходит конкретно, мне кажется, это очень отражает общий мир. Потому что мы же часть общего мира, мы же не можем как-то отдельно от него существовать. И сейчас у нас тоже такое не самое простое время, да, когда нужно делать выборы какие-то, переоценки, возможно, какие-то свои прошлой жизни. Вот мы сейчас, ну, мне кажется, у нас сейчас страна как раз вот... туда прыгает, вверх.
0: И в театре тоже это чувствуется?
1: Мне кажется, да. Это, ну, может быть, не так явно, ну, вот, знаешь, ну, условно, не так явно, может быть, это видно иногда, но вот есть такое ощущение, это чувствуется, что, ну, вот какой-то, вот мы все-таки стремимся туда, наверх, и в стране, и в театре.
0: Театр разделился с началом войны? Внутри?
1: Ты знаешь, нет. Слава богу, у нас люди умные, не глупые. Некоторые, конечно, пытались что-то там, как-то какую-то категорическую позицию занимать. Но потом постепенно как бы немножечко притухли, и все нормально. Сейчас все в порядке.
0: Я помню, когда в 22-м году началась специальная военная операция, одна из артисток театра Вахтангова мне позвонила и сказала, ты будешь смеяться, со мной коллега отказалась выходить на сцену. Я говорю, какая причина? Ну, причина, что я за, она против. Сегодня это в театре есть?
1: Нет. Мы все уже пережили. Во-первых, многие поменяли свое просто ощущение и отношение.
0: Даже так?
1: Да, в том числе я. То есть не могу сказать, что я вначале всего это делал, был прямо категорически какой-то оппозиционер или либерал, там все такое. Нет, у меня никогда такого не было. Вот. Но у меня были вопросы. Потом как-то, ты живой, ты смотришь, как-то анализируешь все. Да, какие-то разные источники читаешь, смотришь, и, ну, как бы сделал определенные выводы, и там, даже там, с какими-то близкими своими людьми, которые придерживали других мнений, как-то отстаивал позицию, ну, свою. Ну, это говорит только о скудоумии людей, которые на этой причине, по этой причине перестают общаться или...
0: Как... А в твоем случае что поменяло твой взгляд?
1: Ты знаешь, не знаю, это... Может, это вообще не смешно, но как будто бы и смешно. То, что происходит в целом в мире, когда открылись все шоры, и сейчас же стало как-то вот прям даже не стыдно сказать неправду по телевизору, причем впрямую, а завтра сказать совершенно другое. То есть как будто все какие-то шоры, как будто в театре убрали кулисы. И ты видишь, как актеры переодеваются, как они курят, как они писают, ходят в туалет. И, ну, это так не очень интересно. Но ты начинаешь понимать, как это все устроено. И ты вдруг как будто бы... Я уверен, что до конца мы все равно не понимаем. Но вот это ощущение того, что как нам, не знаю, как работала пропаганда там или что-то такое, что мы, значит, мы ничто, мы болото, мы там... а вот они там, а вот они у них... Нам же это с 90-х вбивали. Я помню, когда ты в 90-е, вот Сникерс хорошо, значит, вот там у них хорошо, машины хорошо, вот там у них жить хорошо. И с 90-х нам вбивали. Мы все поколения выросло на том, что там хорошо. Даже кино, ты без озвучки, то есть фильм со звучанием, это за качество. А сейчас это рушится все. Ты понимаешь, что, ребят, ну да нет, везде все одинаково. Какая демократия, вы чего? Ее нет. Всегда было животное право, и оно остается. Кто сильный, тот и прав. Все. Никаких других правил.
0: Как ты считаешь, актер должен погружать себя в, ну, в повестку политического контекста, вообще в принципе, находясь в стране? Он должен быть политически подкованным, или он должен быть от этого как бы освобожден по причине профессии?
1: Ты должен быть частью общества, потому что ты не можешь существовать в отрыве от общества. Поэтому, да... То я не то чтобы не занимать какую-то там, может быть, сильную политическую позицию или как-то транслировать это, потому что, ну, все-таки, ну, у тебя другая профессия, да, хотя, не знаю, вот, но быть в курсе событий...
0: А в смысле другая профессия? Вот что ты имеешь в виду, Артур?
1: Ну, ты знаешь, вот ты смотришь каких-то пропагандистов наших, да, ну, как будто бы это, ну, у них это некая профессия, журналистика, аналитика, философия и так далее, и так далее. То есть балаболит-то языком, наверное, каждый может. И я там позови меня к Соловьеву, спроси мое мнение, я тоже там минут на пять какую-нибудь толкну речь. Но это не мое дело. У меня нету права кому-то, ну, как бы сказать, навязывать свое мнение. Как вот так вот заранее говорить, ребята, это только моя точка мнения, поэтому меня не слушайте. А как не слушать, если ты уже произнес какие-то слова?
0: Я правильно понимаю, будучи артистом, ты для себя прекрасно понимаешь, что ты как бы отвечаешь за другую чуть-чуть историю, да?
1: Да.
0: Ты пропагандируешь искусство, творчество,
1: да,
0: материал, который ты делаешь. А где вот эта грань, когда артист, и мы видим огромное количество таких примеров, уже не артист, а может что-то высказать от себя.
1: Ну, он перешел, значит, в другую. Нет, каждый может высказать. Тоже не говорю, вопрос не в том, чтобы не высказываться вообще. Слава богу, у нас, ну, как бы, свободу покруче, чем в Европах и в Америках. Ты можешь какие-то вещи высказать. Но не транслировать это как истину. Понимаешь, всегда истина где-то посередине.
0: Ну, когда ты видишь сегодня, последний вопрос на эту тему, когда ты видишь сегодня вот своих коллег, которые уехали и высказываются там отрицательно по поводу нашей страны, какие чувства у тебя внутри это рождает?
1: Ну, честно говоря, жалость, иногда презрение. Ну, это не моя мысль, это ее озвучивали и другие люди, то, что человек пытается спасти себя, оправдать свою ошибку, прикрываясь... помнишь фильм, господи, как он назывался-то? Леонардо Ди Каприо, где он там был детектив. «Остров проклятых».
0: Конечно.
1: Помнишь в конце фраза? Гениальная фраза. «Лучше умереть человеком, чем жить чудовищем». Понимаешь? И вот мне кажется, что в этой связи им проще умереть человеком, чем жить чудовищем. Вот такая история.
0: Артист должен быть умный?
1: Умный, да. Образованный не обязательно.
0: Не, образованный понятно. Вот умный артист должен быть умный?
1: Ну да.
0: А если он не умный? Он уже не артист?
1: Он клоун.
0: Это понятно. Не в отрицательной коннотации. Да,
1: да. Ты должен понимать, что ты делаешь, зачем, почему, куда. Тем более сейчас, когда есть такая тенденция, это уже не тенденция, это уже быт, что артист должен быть и режиссером, и музыкантом, и художником, и что угодно. Ты должен этим обладать, этими навыками. Если ты будешь неумный, то, ну, как бы тебе нечего будет дать. тому же условному режиссеру, который сейчас зачастую работает в каком-то этюдном методе и так далее и прочее.
0: А ты против этюдного метода?
1: Да нет.
0: Как бы либо импровизационная история, либо этюдная, либо вот как бы встань, скажи, гав. Вот тебе какой ближе? Я вот терпеть не мог этюды эти, я не понимал смысла, что придумывать зачем в постановке Булгакова за Булгакова что-то лучше.
1: Да, ты знаешь, я тоже в протесте был долгое время, вот, наверное, до последних лет. Но это имеет свои плоды.
0: Не, ну хорошо, ты пробовал это дело?
1: Этюды, что
0: ты хочешь
1: да.
0: сказать? Нет, ну в студенчестве или уже в профессиональной жизни?
1: Нет, Бутусов работал абсолютно этюдным методом, там только этюды. Только этюды. Для меня это было тяжело, там, плохо и так далее.
0: Что-то придумывать нужно было выносить.
1: Да. Тяжело, да. Но поверь, я вот сейчас просто анализирую столько, сколько дал мне Бутусов с точки зрения моего и человеческого, и актерского роста, просто скачка никто не дал. Поэтому, если ты это принимаешь, то ты становишься, условно говоря, прокачанным мышечно артистом. То есть у тебя мышцы актерские, они набираются. То есть ты более, как ты говоришь, артист должен быть и характерным, и таким, и сяким, и героем, и этого. И вот чем больше у тебя вот этих вот навыков, тем лучше. Так же и здесь, если ты умеешь быть угу. и так, тем ты защищен.
0: Про сериал «Лихие», угу. да, и вообще, в принципе, про кино и про твои образы. У тебя огромное количество исторических персонажей, ну, большое количество. Вот насколько эти герои... Сегодня условно понятно сегодняшнему зрителю, да, нужно ли менять что-то, может быть, в подаче, может быть, в игре таких персонажей, чтобы они были, ну, как минимум, молодому поколению не скучны, а как максимум понятны.
1: Ну, как-то сознательно менять, чтобы об этом думать, это как нужно быть человеком. Вот у меня всегда было такое вот отношение к этим персонажам. Почему многие отмечают, что они получаются очень живыми, эти исторические персонажи. Тот же Джем в «Лихих» — это ну, уже исторический персонаж. Почему они получаются? Потому что я не играю, ну, как сказать, портрет. Я играю человека всегда. И ищу его проявления человеческие. Начиная там даже «Император», там Александр III в фильме «Левша», я его максимально очеловечивал. То есть в быту какой он, как
0: чтобы
1: он смотрит.
0: Чтобы
1: был человек, а не персонаж.
0: Угу. Это как бы доходит лучше, да?
1: Да. Это считывается не просто ты такой, значит, брови насупил, бороду надел, и ты, значит, царь. Царя должны играть вокруг. И поэтому...
0: Как ты так сделал лицо, ты на Петра Первого стал похож. В какой-то момент эти усы.
1: Да. Его, кстати, прекрасно есть, значит, документальная серия Романова. Я там Петра Первого-то...
0: А, да? Видишь, как я угадал?
1: Да.
0: К слову, по поводу вот сериала, твой герой из сериала «Лихие», вот он как раз всем понятен, да? Ну, вот откуда вот эта наша тяга у зрителя вот к бандитам 90-х? Откуда этот как бы вот флёр, что нам нравится смотреть эти истории?
1: Я тебе объясню. Я уже об этом говорил, что правила жизни, они животные. Кто сильнее, тот и прав. И люди тянутся к сильным. И любой сильный персонаж вызывает симпатию, так или иначе. Поэтому и есть эта тяга какой-то силе, какой-то справедливости, кто... значит, кулаком стукнет и сделает так, что-то порешает и так далее. У нас же природу генетическую у нас же не выбьешь. Мне кажется, мы до сих пор внутренне, это вот, ну, крестьянское право.
0: Mm-hmm.
1: Нам проще, чтобы барин сказал, куда пойти, что сделать. Ну, это же действительно удобно. Я же не говорю, что это плохо. Ну, это так есть. Ну, действительно, ну, удобно же, когда тебе скажут, вот туда пойди, там это, здесь это сделай это, тогда будет, значит, это намного проще. Поэтому мы к баринам стремимся. Нам с барином проще.
0: Ну, то есть бандит из 90-х тоже вот
1: это
0: в этой коннотации?
1: Барин. Конечно. Поэтому и он вызывает симпатию.
0: А вот если говорить про время твоих героев, вот в каком времени, я имею в виду, в какой эпохе тебе органичнее всего существовать в кадре или на сцене?
1: Ой, я не знаю. Вот так вот, где органичнее, ну, точно не в современности, правда. Вот мне всегда, знаешь, вот хотя бы... пару лет назад.
0: Почему?
1: Не научили существовать...
0: От себя?
1: Да. То есть мне проще быть кем-то, чем вот сам собой. Вот ничего не играй, будь самим собой. И ты сразу так зажимаешься, у тебя сразу ничего не шевелится. Ты знаешь, как вот... Одно дело на видео сниматься где-то, да? А другое дело, сейчас тебя будут фотографировать. И вот это вот сейчас тебя будут фотографировать. И ты, оп, у тебя как, позу вот эти, что-то сделайте там, поставьте руку, а если вот так еще... И ты весь в зажиме в каком-то. И, потому что ты здесь и сейчас думаешь, как ты сейчас в данную секунду выглядишь, и как ты будешь красивый, некрасивый и так далее. Ты... А когда видео, это что-то мимолетное такое. А тем более, да. когда это какой-то образ. Вот если там, да, там в основном, ну, в подавляющем большинстве это какие-то образа придуманные. Там, люди не, там, я говорю другими голосами, да. Я там, борода, там, взгляды, что-то, как, придумываю себе какие-то линзы, что-то еще. Прикрываюсь, закрываюсь, что это не я. И тогда мне проще существовать. А вот с самим собой я, значит, как-то не очень умею.
0: Как сегодня театр сохранить зрителя?
1: Хороший вопрос. Такое в Министерстве культуры задают, наверное, художественному руководителю.
0: Ну, по-твоему, я тебя спрошу как артиста.
1: Как сохранить? Делать свою работу, продолжать делать свою работу, не бояться, не бояться.
0: Угу. А вот история с... нас учил всегда Владимир Абрамович Чатыш, я помню, он рассказывал, и вам тоже наверняка, что театр должен позволить себе каждый, и дворник, и министр. Сегодня, когда, вот, например, в МХТ у Константина Юрьевича Хабенского блистательный спектакль по Мольеру, цена билета там от 50 тысяч портер. Угу. Это вот как бы что для тебя? Как это вот ты это воспринимаешь? Это норма времени, это хорошо, это плохо, это разрушает театр. Спектакль, надо сказать, отличный, но цена кусается, мягко говоря.
1: Ну, я точно тебе скажу, что мое мнение, что это не разрушает театр точно. Смотри, все вот эти отношения к театру, они же менялись со временем. Когда-то был имперский театр, опять же, да? Его могли себе позволить только очень обеспеченные люди. Это было что-то высоким искусством каких-то вот, значит, людей высшего сорта, как тогда они назывались.
0: Театр был элитарным.
1: Да.
0: А сегодня?
1: Потом театр стал для рабочих, для крестьян. Да, вот. И, понимаешь, вот это вот Владимир Абрамович, когда он говорил именно то, что ему говорили. И что это было в Советском Союзе, что это должно быть доступно.
0: То есть я правильно понимаю, сегодня театр должен быть тоже элитарным?
1: Он не должен быть. Он не должен быть. Он может быть. Он может быть. Но с появлением ИИ, всяких там технологий и прочее, возможно, действительно, театр движется именно в сторону элитарности. То есть это потому, что это что-то настоящее. Возможно, через какое-то время, да, это будет, будет какие-то, по крайней мере, спектакли, может быть, театры. Они будут именно такие, вот, не совсем для всех. Ну, конечно, это зависит от художественного руководства, потому что всегда можно сделать, условно, билеты в партере, там, 50-100 тысяч, ну, условно. Угу. А на балконе сделать... 3000.
0: Приход Константина Богомолова сегодня в театр Вахтангова на постановку «Пуману», кажется, да? Mm-hmm. Для тебя это что за знак? Хотелось бы, да, Константин Богомолов это... и театр Вахтангова.
1: Да, для меня это знак фас, только в хорошем смысле, что я хочу работать с этим художником. Он спорный, и это круто, и это здорово, потому что художник угодный всем. Ну, он такой, это вот арбатские художники, понимаешь? Ну, вот всем красивенькие картиночки.
0: Мило.
1: Мило, да, вот. А это художник, да, он может ошибаться, может, кому-то не нравится, кому-то нравится и так далее. И мне вот такие люди нравятся, потому что в них есть личность. И я в Константине чувствую личность, за которой хочется мне пообщаться.
0: Ну, а с точки зрения как бы вот жанра, формата?
1: Мне кажется, театр Вахтангова, это вообще вот труппа театра Вахтангова, это богомоловские артисты, на самом деле. Потому что острохарактерности нам не занимать. Ярких каких-то красок мы их не боимся. Другой вопрос. Ну, во-первых, материал. Он, на самом деле, очень любопытный, интересный. Он многонаселенный. Понятно, как бы, как будет, значит, инсценировка какая, ну, так далее. То есть там...
0: Много... Томас Манн, как, напомним, называется? Волшебный лес, да?
1: Волшебная гора.
0: Волшебная гора, прошу прощения.
1: Да, там огромное, большое количество персонажей, интересных, разных и так далее. Вот. И стилистика в целом, значит, Богомолова, она, мне кажется, близка театру Вахтангова. То есть, Богомолов, он же далеко не идиот, он очень умный человек.
0: Да, но он такой больше документалистический жанр. А театр Вахтангова — это как бы яркая форма при глубоком содержании.
1: Я думаю, что содержание там есть. Потому что вот, значит...
0: Нет, безусловно. Я имею в виду, что как бы вахтанговские артисты все-таки более яркие, нежели артисты там театра Малой Бронной или Московского художественного театра, где он работал.
1: Ну, в общем, сейчас философствовать мы можем на эту тему как бы долго, и все равно истина где-то рядом. Вот он начнет работать, вот он приступит к работе, вот он выпустит спектакль, и мы посмотрим, насколько мы совпадаем. Но мне кажется, что на каком-то уровне вот молекул мы близки. Другой вопрос, понимаешь, что человек текуч. Понимаешь, и Богомолов, который ставил 10 лет назад,
0: безусловно,
1: и сейчас это разные Богомоловы. У него разные отношения и к постановке, и к методам, и так далее, и к воплощению. Как большие художники, они меняются, меняются.
0: А как ты считаешь, вот такой режиссер, такой художник, как Богомолов, мог бы возглавить Вахтанговский театр когда-либо? Ну, в качестве проекта.
1: В качестве проекта я допускаю вполне себе. Вполне себе. Ты знаешь, жизнь, она такая непредсказуемая. И ты не знаешь, где ты как бы найдешь, где потеряешь, где твое счастье истинное, а где твоя беда. Поэтому отказываться сразу, там, условно говоря, от чего-то, нужно все-таки сначала произвести как некий анализ. Вот, посмотреть там, да. Потому что, знаешь, не за один день все строится. Ни один художник, ни один политик не придет и не сделает завтра хлеб по 5 рублей. Нет, он сделает, может быть, но другой вопрос, чем все это закончится.
0: Вот чем это сейчас закончится, мы узнаем прямо через секунду, потому что вопросы от зрителей ждут тебя, надевая вот эти прекрасные наушники.
1: Так, наушники.
0: Вот, и попробуем давай каким-то образом послушать, что они нам подготовили. Итак, прошу вас, дорогие друзья, первый вопрос.
6: А вы всегда были таким серьезным или жизнь заставила?
1: Жизнь заставила, да, жизнь, роли наложили отпечаток. У меня роли в основном каких-то таких вот очень серьезных товарищей. И все это наложило и сюда отпечаток, и сюда отпечаток, ну, в общем, да.
0: Фактурный артист, посмотрите, таких единиц. Да. Следующий вопрос.
7: Вам бы хотелось сыграть Бога?
1: Сыграть Бога, конечно. Это было бы интересно. Зевса какого-нибудь.
0: Следующий вопрос, прошу вас.
7: А какой ваш любимый пирог?
1: Медовик. А, это торт. Пирог тогда... Пирог с повидлом.
0: Следующий вопрос.
8: Есть ли моменты, про которые вам хотелось бы забыть, но приходится все время рассказывать?
1: Вот в такой последовательности нет. Были моменты, про которые мне хотелось бы забыть, но я о них не рассказываю.
0: Следующий вопрос.
7: Кто из этих персонажей вам ближе? Винни-Пух, Пятачок, Ослик Иа или Филин?
1: Филин. Какой Филин? Мультик вы смотрели? Там сова. Сова. Здравствуй. Но мне... Я, наверное, что-то среднее между ИА и Винни-Пухом.
0: Спасибо. Артур, спасибо тебе большое за разговор. Мне очень радостно видеть тебя в вот этой твоей новой форме уже не однокурсников, одномаматрщиков института, не коллег по театру, а в какой-то такой взрослой истории. Я искренне тебе говорю, что я очень рад твоей эволюции. И думаю, наши зрители тоже. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, все. Будь здоров, не кашляй, лопни, но держи фасон.
0: 91.2 FM, радио «Спутник», Москва. Дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю в четверг в 17.00 по Москве. До скорого.
2: Дуэль с Манучаровым.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру». Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. 3 человека погибли, еще 10 пострадали в ДНР из-за атак БПЛА и детонации. Импортеры топлива из России решительно выступают против новых антироссийских санкций США. Ассанж объявила о возвращении в публичное поле. Подробности далее. 3 человека погибли сегодня в Донецкой Народной Республике, еще 10, среди которых 4 детей пострадали из-за атак БПЛА и детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Уничтожено еще 8 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее Росавиация информировала, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. НАТО готовится к войне против России. Все развитие альянса направлено на конфронтацию. Об этом заявил российский посол в Бельгии Денис Гончар в интервью агентству Рейтер. Он добавил, что альянс не хочет извлекать уроки из созданного им кризиса безопасности в Европе и менять свой разрушительный курс. Дипломат подчеркнул, что НАТО при этом распространяет страшилки о якобы скором нападении России. Гончар также выразил сожаление, что многим гражданам стран Европы из-за многолетней промывки мозгов трудно понять, что именно сторонники конфронтации с Россией загоняют регион в тупик. Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет газета «Политико». Как отмечается в публикации, глобальная реакция на американский законопроект была быстрой и решительной среди стран, которые указали на первенство своих интересов в вопросе экспорта российских энергоресурсов. Издание отметило Китай и Индию. Палата представителей США ранее сегодня набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта. Это авторство покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов о введении новых антироссийских санкций. Итоговый документ направится на подпись главе государства Дональду Трампу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль следит за новым законопроектом Штатов и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев. Всемирно известный журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил о возвращении в публичное поле. «Я вернулся», — написал Ассанж на своей странице в соцсети X. До этого последнее сообщение на странице журналиста датировалось 28 июня 2024 года, вскоре после его освобождения из тюрьмы. Журналисту тогда предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
1: Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель. Алеша Тимофеев, все здесь. Давайте, друзья, если есть вопросы и комментарии. Вот четверг заходит всегда. И вот это кто? 0996. Да, именно так. Значит, вопрос, комментарии, пожелания ВКонтакте, Телеграм, Рутюб. Принимаем под трансляцию ваши сообщения. Все видим. Самое интересное мы прочитаем в прямом эфире. Если они будут приличные, конечно. Так, ну что, материального эффекта, что бы это ни значило, от контактов с Соединенными Штатами Америки пока не предвидится. Об этом говорит министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломатия тарифов. То, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести немедленно, тариф вводится в силу. Вот и вся, собственно, дипломатия. Значит, об этом говорит глава внешнеполитического ведомства. Есть, конечно, у Соединенных Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиция кардинально противоположная, это всегда важно. И мы всегда разговариваем с теми, кто хочет это делать всерьез, говорит Лавров. Именно так ведут дела с нами Соединенные Штаты. При том, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и пока не предвидится. Значит, что за материальный эффект? Речь о санкциях, судя по всему, или о чем?
2: Ну, может быть, даже не о санкциях. Ну, я бы напомнил, что на днях спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому развитию Кирилл Дмитриев говорил о том, что готовится встреча США, Германия, Россия, которая состоится в следующем году, что она должна дать толчок тем экономическим процессам, которые затормозились в результате политических разногласий. Ну, это, видимо, эвфемизм под политическими разногласиями. Наверное, Кирилл Дмитриев подразумевает специальную военную операцию. Но так или иначе, совершенно очевидно, что есть целая категория людей, чиновников, ну, целый пласт в России людей, которые уверены в том, что все эти разногласия можно путем переговоров преодолеть и вернуться к нормальным торгово-экономическим отношениям. И вот это вступает в противоречие с тем, о чем мы все время говорим, и о чем сейчас, в общем-то, упомянул Лавров, как о факте. То есть, что не предвидится. И то, о чем мы здесь много лет говорим, что ну, неинтересно нашим партнерам, бывшим партнерам проводить с нами те торгово-экономические операции, которые были до начала спецоперации, до 2014 года, потому что они нашли новый шикарный механизм – санкции. 33 тысячи санкций, больше, чем совокупно против всего остального мира приняли они, когда бы то ни было. А что такое санкции? Это преференции, достигнутые, полученные в одностороннем порядке и поддерживаемые силовым путем. То есть вот американцы, например, похвастались, что они захватили два наших танкера и нефть от них продали, а сами суда продали на металлолом. Они на ровном месте заработали. А мы им предлагаем, а давайте вы у нас будете покупать эту нефть. Говорят, а зачем покупать? Мы и так ее отбираем. И вот подобные же вещи происходят в самых разных областях. Вы обратите внимание, вот сейчас Конгресс США принял на фоне вот всех этих рассказов Дмитриева и так далее, о налаживании отношений, переговорах и так далее. Переговоры переговаривать не согласны. Но параллельно Конгресс принимает адские санкции, в результате которых появляется возможность облагать пошлинами не только Россию или товары из России, но и те страны, которые покупают у России нефть, причем любые товары. Да. Ну, это же тоже одностороннее.
1: Но инструмент давления, но он же еще не подписан, там ничего нет.
2: Ну, он будет подписан,
1: как и предыдущие санкции. Конгрессы конгрессами. Конгрессы конгрессами. С одной стороны Дмитриев, с другой стороны Кушнер и, господи, и Вытков. С третьей стороны, сегодня вот тоже Лавров в том же, собственно, заявлении говорит, мы с Рубио всегда на связи. То есть мы видим несколько направлений, по которым, значит, идет как что-то идет. Не знаю, что-то, так сказать, идет по этим направлениям. А материальных эффектов нет.
2: Ну и политических нет. И тот же Лавров говорит о том, что, в общем-то, никаких поползновений к установлению.

0: там мира или продвижению переговоров тоже нет по Украине. И это тоже логично. Ведь...
1: Может, третьего позвать?
0: А да кого они уже были? Самые разные. Но американцы и есть эти три.
1: Нет, с американцами я имею в виду.
0: Ну, а кого? Генсек ООН и эту организацию Трамп и компания в грош не ставят. И не только они, даже Израиль. Ну, вот, а кто, знаешь, кто
1: может,
0: является авторитетом? Марсиане.
1: Является. Ну, Израиль, ну, может быть, пока... позвать, нет?
0: Ну, Израиль можно было бы. Но они, видимо, очень погрязли сейчас в своих бедах. Непонятно, как им разбираться с тем же Ираном, непонятно, как им разбираться с Хизбаллой, с Ливаном, потому что война там принимает новые формы. И если, ну, для меня тема Сахала близка и хорошо известна на протяжении десятилетий, и я вижу разницу. Знаешь, лет даже 10 назад каждая смерть израильского солдата или каждый солдат, попавший
1: в плен,
0: да, это уже катастрофа, трагедия. Это работа всего правительства. Сейчас десятки, сотни смертей,
1: там знаменательный, будет только больше. Знаменательный был инцидент, такой эпизод, когда с Египтом воевал Израиль. Командир, я не помню, ну, такой высокий офицер или полковник, или генерал, по-моему, полковник. Или май. Ну, неважно. Короче, высший офицер, который выиграл сражение, но во время сражения погибло там, так сказать, больше израильтян, чем было запланировано, mm-hmm. да, в планах, пошел под суд, отсидел.
0: Да, то есть...
1: Несмотря на выигранное сражение.
0: Да, то есть для израильтян это понятно. Это маленькое государство, где очень мало людей. И да. Они прекрасно понимают, что вот их потери это критично.
1: Давай позовем, кого людей много. Давай Китай позовем.
0: А Китай не хочет.
1: Но Китай-то предлагает все время что-то какие-то.
0: А он предлагает же не просто так. Вот обрати внимание. Все, что становится нам известно, это часть. То есть часть какого-то публичного пакета.
1: Ну да, вот, да.
0: За
1: да.
0: которым следует не публичный пакет. Интересы Китая понятны. Тайвань. То есть что бы они, вот ни о чем бы они ни говорили с американцами... Вопрос Тайваня там будет подниматься. Обязательно. Но американцы не готовы его решать в китайскую пользу. Поэтому тоже тупик. Знаешь, вот хохма-то в том, что каждая третья сторона, которая будет участвовать в переговорах, она имеет какой-то собственный интерес. Ну, допустим, генсек ООН просто попиарится. Но он настолько...
1: А чем пиарится? Сегодня... Он все равно там сегодня есть, завтра другой генсек, там, ну, еще что-то.
0: Ну, чего-то ж они лезут туда, как не знаю кто, и глупости говорят, и глупости делают. Угу. Но в результате их ни в грош не ставят. Угу. То есть международные организации на сегодняшний день вообще ж не работают. Тут, обрати внимание, раньше было постоянно суды ВТО, требования ВТО, интересы Всемирной торговой организации, соответствие, несоответствие. Сейчас даже никто не вспоминает. Уже все, санкции. Какие так Всемирная торговая организация? Какие договоры? Американцы, он сейчас прямо заявили, что они оружие в космосе разместили. Угу. Ну и что? А то, что до этого там 60 лет не размещали, всем, ну, страшновато было, чуть другое слово не употребил, и совершенно разумно, потому что вот с моей точки зрения это самый верный путь к Третьей мировой войне. Угу. Потому что конфликты на Земле люди как-то научились худо-бедно не доводить до греха, вот, по крайней мере, со Второй мировой. Независимо от масштабов. То есть чужими руками, на чужой территории, ну, как угодно. А в космосе, простите, здесь проблема, которая решения не имеет. Потому что начинается с простого. Одна сторона сбивает спутники другой стороны. Но спутники не делятся на военные и гражданские. Старлинк этот наглядно продемонстрировал. То же самое касается и метеоспутников, и спутников по контролю над Землей, поверхностью Земли. И если одна из сторон начинает проигрывать, то есть теряет спутники. Она теряет же не просто связь, как мы привыкли, там по телефону не позвонить, да? Теряются метеоданные, а это критически важно для сельского хозяйства в том числе. Теряется навигация, теряется связь предприятий, госсвязь, потому что далеко не у всех стран, не везде она проводная, а та, которая через космос завязана. Но она летит, летят все телекоммуникационные спутники. И проигрывающая сторона что делает? Чтобы выровнять шансы, взрывает несколько ядерных бомб на орбите. Шансы мгновенно выравниваются. Причем теряются все спутники, потому что там радиационный фон, электромагнитное излучение ничем не сдерживано. Но американцы взорвали один раз в 1963-1962 году 9 июля над атоллом Джонсон на высоте 400 километров атомную бомбу в 1,44 мегатонны. Вот. До этого взрывали там слабенькие на разных высотах, а тут взорвали так, более-менее приличную, стандартная нынешняя боеголовка. Все, получили, там даже фонари погасли на Гавайях. Вот. Я уже не говорю про то, что спутники, которые постом запустили, тот же Телестар-1, телекоммуникационный спутник, он за неделю выгорел, потому что радиационный фон повышен был на два порядка. И держался он, кстати, 10 лет. Вот. То есть это реальная проблема. И вот вам получить.
1: Так, всем слушайте, Морошко, Константин, Кузьма, Воробей, Тата, всем здрасте, всем здрасте. Значит, Морошко пишет нам, Китай многостольный, я одно только слово пропустил. Слушайте, Морошко, значит, Россия проводит самостоятельный и многовекторный внешнеполитический курс, продиктованные ее национальными интересами и осознанием особой ответственности за поддержание мира и безопасности на глобальном и региональных уровнях. Это концепция внешнеполитическая, концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентом. Самостоятельные и многовекторные. А что вы хотите от других? Ну, все многовекторные, конечно. А что тут удивительного?
0: Не, ну каждый за себя.
1: Совершенно
0: скажем
1: верно.
0: Так, товарищ Си, который отвечает за интересы Китая, будет больше родить за интересы России.
1: Ну, например, да.
0: Или
1: с какой
0: Трамп,
1: стати?
0: Который,
1: с какой стати, ну, да.
0: Можно вот по-разному относиться к политике Соединенных Штатов, там, некогда Великой Британии, кого угодно. Но они в любом случае в первую очередь за себя. Если они там прогинаются под тех же американцев, то это им радости не доставляет, они нет хорошей жизни делают. Это, грубо говоря, они ложатся под сильного. Но так или иначе, хорошо, на первом месте у них будут интересы Соединенных Штатов, на втором свои, но все остальные будут на третьем, четвертом, пятом. Ну вот как-то так.
1: Ну ждем. Слушай, ну договориться-то можно про материальный эффект в конце концов, но если речь идет о материальном эффекте, материальный тут просто, так сказать, Сергей Викторович, понятно, дипломат выдающийся и употребляет формулировки, которые позволяют там разные чтения, да, такие тоже, так сказать, многосмысловые какие-то. С одной стороны, материальное это там что можно пощупать, да, материальное. А с другой стороны, материальное это, собственно, какая-то выгода. Выгода. То есть материальные эффекты от контактов США пока не предвидится. То есть, или что-то конкретное, например. Да? То есть можно прочитать: конкретики от контактов США не предвидится. Можно сказать, выгоды от контактов США пока не предвидится. Но и, ну, много смыслов, много.
0: Ну, смыслов много, но в конечном итоге все заканчивается одним и тем же. Это бизнес. Я уже не буду напоминать Маркса, что сделает там капиталист, да, за 300% прибыли.
1: Но это тоже не его, ты знаешь.
0: Вот,
1: да,
0: это
1: он
0: не его,
1: украл,
0: да, да. Он тоже цитировал. Но суть-то не в этом. Суть в том, что большая экономика ничем не отличается от малой. Угу. Если одна из сторон может получить больше преференций по каким-то договорам, больше прибыли по каким-то договорам, она будет это делать.
1: Слушай, а если... Ну вот про давление. И Кирилл, кстати, задает вопрос. Ну, собственно. Михаил, добрый вечер. Как вы прокомментируете касательно введения вот этих адских санкций пошлины 100% от США? Повлияет ли на ход регулирования? Значит, еще раз, их пока нет. Но в целом, инструмент давления. Понятно, что мы выдержали 30 тысяч санкций. Тяжело, со скрипом. Мы все видим, что с экономикой происходит, что с ценами, там, что в наших холодильниках, карманах и так далее. Значит, держимся, держимся. Ну, а может ли быть такое давление, которое, так сказать, нас заставит, вынудит предпринимать невыгодные для нас шаги? Вот такие, так сказать, какое-то давление может быть?
0: Теоретически может быть, естественно. Теоретически многое может быть. Нас, например, могут отрезать от интернета. Мы говорим о том, что самим нужно свой суверенный интернет создавать. Но пока мы его не создали, ну, все рычаги находятся по ту сторону мушки. Захотят – отрежут. Теоретически это возможно, и технически это возможно. Вот, захотят или нет – это другой вопрос. Но такое возможно. Вот, можно вообще прекратить торговлю с Россией.
1: Тут, понимаешь... Хорошо, я переформулирую. Да, ну типа какие-то чудовищные вещи там в отношении, да, они возможны, конечно, возможны. О чем мы, что мы, где мы живем и в какое время. Но я немножко как будто бы про другую. Вот знаешь, у нас принято тоже вот это до конца. Вот мы, значит, все делаем изо всех сил до конца. А вот последствия, что ли, или цена вот этого до конца, всегда ли нам понятно, предсказуемо, и всегда ли, ну, собственно, это может быть ну, некой жертвой такой?
0: Знаешь, здесь вот с одной стороны я согласен, с другой категорически не согласен. До конца мы воевали в Великую Отечественную. Вот там вопросов не было, это было понятно. Все для фронта, все для победы. Сегодня до конца? А как до конца, если большая часть страны живет по законам мирного времени? Как до конца, если у нас, скажем так, ограниченное количество людей задействовано в интересах фронта?
1: Ну, это до конца, но как будто бы витает в воздухе, в обывательском воздухе, знаешь, в обывательском воздухе. И причем неосознанно, не отрефлексированно, часто ради красного словца. Но так мы сами себя, типа, подбадриваем. Не все. Вот это не моя точно формулировка.
0: Совершенно верно.
1: Но люди такие есть.
0: Нет, так в том-то и дело, что вот здесь такие люди есть, но это не является государственной политикой. Государственная политика на сегодняшний день... У нас не война, у нас специальная военная операция. Страна должна жить по законам мирного времени. Отдельные, ну, вынужденно, меры принимаются, когда уже дальше деваться некуда. Даже массовые, массированные удары по нашим тылам, вплоть до там Нового Уренгоя и Иркутска, не привели к тому, чтобы у нас там вводится военное положение, да, комендантский час или что-то еще. Вопрос же не в том, что хорошо это или плохо, но это точно не до конца. И вот то, чем недовольна патриотическая, так сказать, часть населения, это тем, что это не до конца.
1: Но они готовы, патриотическая часть населения, до конца, понимаешь ты? Но
0: кто-то
1: это,
0: готов,
1: это
0: кто-то
1: же...
0: не готов. У кого-то это, как ты говоришь, праздные разговоры ради красного словца. Но я же говорю, часть населения такая есть. Есть другая часть населения, которая говорит, любой ценой надо прекращать это шапито и... Там худой мир, лучше добрые ссоры. Такие тоже есть. И во властных структурах, ну вот по заявлениям, которые противоречат друг другу различных чиновников высшего уровня, мы видим, что там тоже есть направления.
1: Ровно те же самые.
0: Те же самые. То есть надо договариваться, нужно с Европой. Нам как, есть что предложить Европе. Это, по-моему, спецпредставитель Титов сказал недавно тоже. То есть это люди, которые, так сказать, за торговлю. Вот. Но... В чем слабость этой позиции? Торговлю могут вести на равных только равноправные партнеры. Если один партнер против тебя ввел 33 тысячи санкций, а ты только отгавкиваешься и говоришь, мы все равно не сядем на колени, это неравноправное партнерство, неравноправные переговоры.
1: Но
0: уговаривать
1: тоже, типа,
0: его,
1: не...
0: ребята, давайте снимите санкции с нас... Они снимут санкции, но в обмен на какие-то уступки с нашей стороны.
1: Не в качестве там адвокат, но они же не на ровном месте, значит, вот оп, что-то им там взбрело в голову, оп, они там вели. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. У них есть свое видение происходящего.
0: Суть-то в том, что у каждого свое видение происходящего, у нас свое, у них свое. Они могут вести санкции, они их вели. Я бы хотел напомнить, что вообще санкции не прекращались ни единого дня со времен Советского Союза. Их становилось только больше, больше, больше и больше. Вводились они под самым разными предлогами. Начинались они с ущемления прав человека на территории сначала Советского Союза, потом Российской Федерации. У нас не меньше оснований говорить об ущемлении прав человека в Соединенных Штатах, например. Ну, там вообще президентов других стран выкрадывают. Так, если на секундочку говорить, ну, о чем мы вообще говорим. Но мы не можем вводить такие санкции. Если мы введем, это будет выглядеть смешно и глупо, да? Потому что их, в общем-то, выполнять никто не будет. У американцев такой механизм есть. Поэтому на сегодняшний день у нас неравноценная позиция для переговоров. И ожидать, что американцы вдруг снимут санкции или европейцы снимут санкции... Ну, по меньшей мере, глупо. Это делается только под давлением силы. Причем силы непреодолимой. И эта сила не обязательно военная. Экономическая, политическая, дипломатическая, какая угодно. Но если вам нечем надавить на партнера, ну, он не подвинется никогда. Ну, те, кто занимались переговорами, прекрасно это знают. Вы пытаетесь сбросить цену, если у вас не хватает аргументов, весомых аргументов. Ну, вплоть до того, что ну и ладно, я пойду к другому. Вот, никто вам цену не подвинет. Ну, тут точно так же. Зачем им сейчас идти навстречу Российской Федерации, если у них и так все неплохо?
1: Да, не знаю, там неплохо или хорошо. Вопрос. Значит, 726-й. Об интернете, наверное, вы не в курсе, но несколько лет назад уже проводили специальное учение на случай отключения нас от интернета. То есть соответствующие меры уже приняты. Ну, а вы ну, господи.
0: Ну, насчет влияния... Ребят, не смешите меня, но, пожалуйста. Пусть
1: он дальше продолжает. Насчет влияния санкций на холодильник. А чего вам не хватает, конкретно у меня спрашивают. В вашем холодильнике фуагра... Фуагры из берегов сена иронизируют. У меня большая семья, но я помню, сколько я тратил в магазине в прошлом году, позапрошлом, и сколько трачу сейчас. А вы, так сказать, не видите этой разницы? У вас все в порядке, 726-й, а? Все в порядке?
0: Нет, я всё, просто... Цены, здесь цены, без эмоций.
1: На машины, на...
0: В силу того, ну, что я ладно. Много лет кормил мужское общежитие,
1: но.
0: Вот, я хорошо знаю, что я ходил в магазин с 1000 рублей. И три здоровых мужика, четыре здоровых мужика жили на 30 тысяч рублей в месяц. Это 30 тысяч рублей, которые тратились на еду, мыльно-рыльное и все остальное общего пользования. Вы сегодня способны прокормить трех мужиков на 30 тысяч рублей в месяц? Сомневаюсь. Я помню хорошо, что курица стоила меньше 100 рублей.
1: Да,
0: вот, килограмм. Я помню, что вот сегодня мясо привезли, говядину, 1500.
1: Да.
0: Вот. Я помню немножко другие цены в районе 300 с чем-то рублей.
1: Ну ладно, мы не будем... Вот.
0: То есть, мы не будем говорить о ценах, потому что известно, что они растут. Но вместе с зарплатами. Кто-то считает, что зарплаты опережают рост цен. Да, ну, хорошо, ради бога. Это личное мнение каждого человека.
1: Да, 726. Речь... Спасибо, во-первых, да, что
0: речь о другом. Вы поймите простую вещь. Вот когда говорите, проводились учения подключения интернета. Вы не пробовали поехать по трассе М4 в условиях отключенного интернета, заправиться на заправку? За наличные, да, так я свожу с собой наличные, у меня проблем нет. Вот опять же, это к вопросу индивидуального подхода. У меня нет проблем, я к этому готов изначально. А все остальные 90% не готовы, они стоят вот так вот и не могут заправиться.
1: Да. Так, ладно, что, минуты 20, начнем разговор про НАТУ. Про НАТО. А, что там трансформация какая-то? Трансформация в НАТО. Рюте анонсирует самые большие реформы в альянсе за десятилетия. Говорит об инвестициях, причем не обы каких, а ошеломляющих суммах инвестиций Европы и Канады. Канады, господи, что ты с Артом Синюна? Канады в Североатлантический альянс. Вчера мы вот с профессором говорили, но можно сейчас тогда, так сказать, вот без ответа просто, да, о параллельных НАТО-процессах, которые назревают в Европе, да, не просто европейская армия, а вот какие-то такие, вот эти коалиции желающих, нежелающих, французская ядерная инициатива, не инициатива, значит, турки тоже вдруг говорят там про войну, этот министр Фидан говорит тоже, значит, про войну в Европе, и что Турции надо быть готовым. Как будто бы вот НАТО само по себе начинает пухнуть, ну, в каком-то смысле, да, вот эти, ну, по крайней мере, со слов Рюте. А с другой стороны, появляются вот эти вненатовские структуры. К чему бы это, а? Михаил Мафриенко, Алеша Тимофеев.

0: пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
7: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Председатель Центральной избирательной комиссии Рассела Памфилова запустила видеостену, на которой в ходе единого дня голосования 2026 года будет вестись трансляция с избирательных участков всех регионов страны, сообщает корреспондент РИА Новости. Памфилова отметила, что наблюдатели смогут видеть все, что происходит на избирательных участках в дни выборов в круглосуточном режиме. Как ранее информировали в Центризбиркоме, видеонаблюдение в дни выборов будут охвачены все 89 субъектов Российской Федерации, более 43 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий. Избирательные участки в пятницу утром по местному времени открылись на выборах в самых восточных регионах России. В Камчатском крае, Чукотском автономном округе голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Гражданский автомобиль уничтожен в результате атаки украинского БПЛА в центрально-городском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что из-за атак беспилотников и детонации взрывоопасного предмета сегодня в ДНР погибли 3 человека, еще 10, среди которых 4 детей, пострадали. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, сообщил официальный представитель Кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Кроме того, отмечается, что Мерц и Трамп в ходе диалога обсудили одобрение в Штатах законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов, о введении новых антироссийских санкций. Подробности разговора не приводятся. Палата представителей ранее сегодня набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта о введении новых санкций против России. Итоговый документ направится на подпись Трампу. Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая разрешила главе палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к Генассамблее по видео после того, как США отказали ему в визе, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее Госдеп заявил, что американские власти продлили санкции против палестинского руководства, из-за которых Аббасу не дали визу на Генассамблею ООН в прошлом году. В 2025 году в ходе недели высокого уровня Аббас также обращался к собравшимся на Генассамблее по видео. Еще больше новостей в Макс канале Радио Спутник. Следующий выпуск новостей на Спутнике менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91.2 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
9: Давай про НАТО и вот эти вненатовские структуры военизированные, которые, с одной стороны, ну, типа, оформляются или формируются, и к чему это все?
11: Ну, к чему это все, в общем-то, понятно. Скажем так, европейцам не слишком нравится то, что они вынуждены исполнять волю Соединенных Штатов. Вот. А воля была изложена Трампом, если помнится, до 2% довести расходы на оборону. В первое его президентство требования, сейчас его требования 5%. И он к этой цифре многих уже привел. Отсюда вот и заявление Рюте о беспрецедентных вложениях в оборону и так далее и тому подобное. Ну, здесь Рюте, естественно, как и любой генсек на этом посту лукавит. Надо понимать, что генеральный секретарь НАТО – это политическая должность. То есть, по сути дела, политическая проститутка. Это не генерал, командующий войсками. Там всегда войсками НАТО командует американский генерал. Вот. А он озвучивает. Озвучивает, естественно, многое и желаемого. И он говорит именно о финансах, о том, что денег будет много, беспрецедентный рост, вливания, трали-вали, лес густой. Он умалчивает о том, что в этих вливаниях львиная доля принадлежит военно-промышленному комплексу, который наживается на войне. Поставки Киеву-то идут, цены на снаряды того же Rheinmetall выросли втрое, а это, соответственно, увеличивает объемы. И они, естественно, заинтересованы в этом. Ведь та помощь, которая выделяется киевской хунте, 2/3 остается на балансе вот этого военно-промышленного комплекса. То есть они-то в шоколаде. И они растут, в отличие там, от BMW, Mercedes и всех прочих. То есть им хорошо. И отсюда беспрецедентный рост, в том числе и потому, что закупаемое вооружение подорожало в том числе и для войск НАТО. Причем подорожало кратно. То есть это во многом мыльный пузырь. С другой стороны, европейцам не очень нравится то, что все расходы несут именно они. То есть, да, у них зарабатывает ВПК. Но военно-промышленный комплекс штатов мощнее, на него завязаны все европейские структуры. Недаром стандарты НАТО создавались.
9: Прости меня, что перебью. Значит, вот когда ты говоришь, что не нравится. Ну как не нравится, если вот это НАТО 3.0, о котором говорит Рюте, да, это концепция НАТО 3.0. Значит, переход альянса к модели НАТО 3.0. Суть заключается в европеизации расходов. То есть, ну, они могут говорить, что им не нравится, но они участвуют в этом, они подписывают это и увеличивают военные расходы именно в рамках НАТО.
11: Да, ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вариантов нет. Мы можем долго рассуждать, этот отдельные передачи, цикл передач посвящать, каким образом привязали англосаксы Европу к себе и заставляют выполнять. Ну, даже золотой запас тоже в Германии хранится, у Соединенных Штатов. И даже его не пускают провести инспекцию, сколько там германского золота осталось. Не в этом суть. Суть в том, что это уже факт. Факт десятилетиями подтвержденный. И генеральный секретарь ведь... Он не избирается, простите меня, Германией, Францией или населением там, Испании. Вот. Он как раз такой евроатлантист. Причем атлантист больше Соединенных Штатов, естественно. Ровно так же и Еврокомиссия. Но уже все ругаются. Уже обратите внимание, каждая отдельная страна выражает недовольство Еврокомиссией и действиями целого Евросоюза. И поляки бунтуют, и немцы, и французы, каждый в отдельности. Но в целом ничего с этим сделать не могут. И соглашаются с тем, что да, они несут расходы. Европеизация НАТО, самая большая оборонная мощь Соединенных Штатов, там $1 триллион оборонных расходов, больше, чем у всей Европы вместе взятой, причем много больше. Но основную тяжесть НАТО должны нести европейцы. И вот основную тяжесть помощи киевскому режиму тоже должны нести европейцы. То есть Европа, Европа, Европа. Американцы, в общем-то, богатеют, продавая газ, цены на газ в Европе превысили уже $1000, простите меня, а продавалось там по 200, да, по 250. Ну вот вам нравится это Европе? Конечно, не нравится. Вот суть в том, что экономически Европа страдает. ну, там прямо говорят, ну, я вот общаюсь с людьми, они в семьях уже второй машины нет, избавились. Дорого, накладно. Ну, вот этой серии. Холодильники полные, но пояса затягивают.
9: Да.
11: Никто не голодает, но жить становится хуже. И, естественно, это не нравится. Откуда популярность вот АДГ, альтернатива для Германии? Ну, оттуда же, потому что не нравится. Вот почему в некогда Великой Британии премьеры меняются? Ну, потому что не нравится.
9: Ну, вот смотри.
11: Популярность Макрона 16%, потому что не нравится.
9: Вот опять, значит, про деньги. Тут не нравится им, не нравится, но они вкладывают деньги, экономят там на социалке, здравоохранение, ну, на всем на свете. Значит, при этом создаются структуры вот эти, которые требуют тоже дополнительных денег. Это же создание вот этой европейской армии или там, короче говоря, в этих, в хорошем смысле, групповых объединений, да, это же требует дополнительных расходов, конечно, которые сюда в 4% эти от ВВП не входят, там в 5, да, к 5 должно быть в 35 году. Не входят. То есть это еще какие-то дополнительные деньги.
11: Да.
9: Как бы диверсификация военных...
11: И не только военных. Вот я уже 20 лет наблюдаю за тем, как развивается история с созданием европейской армии, так сказать, европейского НАТО. Еще Де Голь на эту тему высказывался, тогда это было мертворожденное дитя, потому что только, кроме Де Голя ни у кого там чугунных кокорниц не было.
9: Да.
11: Вот, но эта тема все равно возникала, особенно после нулевых годов, когда начались противостояния экономические Евросоюза и Соединенных Штатов. Американцы начали Европу давить через банковскую систему. Помните, колоссальные штрафы, вы помните, склоки Airbus и Boeing, тоже с многомиллиардной в интернет-сегменте, сейчас они продолжаются. То есть это давление приводит к тому, что Соединенные Штаты на коне, а европейцы под копытами. Но суть в том, что... И разговоры об этом возникали, потому что европейцы понимали, что если им удастся создать такую систему, можно будет от НАТО отказаться, сохранив ее как оболочку, как форму, но уже не тратя деньги, не завися от американского генерала, от генерального секретаря, проводя свою европейскую политику. Но вот за 20 лет дальше разговоров дело не пошло. Постоянно создаются какие-то коалиции, постоянно союзы стран. Что-то принимаются там решения, например, надавить на Россию в Арктике. Ну, тоже ж это, опять же, возможность что-то сделать в рамках Европы. Там собрались 12 государств, в основном Северной Европы. Ну, почему-то туда влезла Румыния. Где Румыния, где Арктика, понятно. Но, опять же, это только разговоры. Шума много, конференцию провели, там флажки получили, фуршет с шампанским и черной икрой случился. А дел не будет. Потому что для того, чтобы создавать свою арктическую группировку, ну, нужно вкладываться уже не в разговоры и конференции, нужно вкладывать миллиарды евро в создание ледокольного флота. Потому что современные боевые корабли можно проткнуть любой льдиной. Они уже не бронированы. Уже все, они льды не поломают, они туда не пойдут. А без ледоколов говорить об этом бесполезно.
9: Значит, продолжая тему, фон дер Ляйен говорит о необходимости создания дублирующего какого-то механизма, дублирующей процедуры по аналогии со статьей 4 устава НАТО. Значит, ну, типа, если возникает какая-то угроза, опасность, мы собираемся, координируемся и даем единый общий ответ. Но это же есть в рамках НАТО. Значит, но в НАТО входят не все страны-члены Евросоюза. Они вот хотят продублировать и сделать это в рамках ЕС.
11: Ну, в данном случае, как мне кажется, ответ лежит на поверхности. Заключается он в том, что любой чиновник хочет расширить свои полномочия. Больше полномочий, больше власти, больше денег. То есть, ну, люди-то стремятся к чему? К власти, если вот уж влез на пост вот этого главы Еврокомиссии. Ну, наверное, тебе это нравится. Не знаю почему, но нравится. Есть такие люди, и достигнув власти, им хочется еще большей власти. И они пытаются расширить свои полномочия. И здесь достаточно странная ситуация возникает, потому что если это действительно важно для европейцев, если это важно для государств, которые в НАТО не входят, то начинать надо не с заявления там Урсулы фон дер Ляйен или еще кого-нибудь, а с того, что просто проехалась по странам, не членам НАТО, получила предварительное согласие Они выступают с инициативой, которую поддерживает Еврокомиссия, и вот у вас раз возникла четвертая статья. Но здесь движения снизу нет. Здесь мы видим желание человека сверху. А вот давайте сделаем. А какой смысл? Ведь на самом деле, если страна, не входящая в НАТО, хочет поучаствовать вот в этой четвертой статье, которая не предусматривает военных вторжений, а просто ответ на какие-то возникающие угрозы, ну, грубо говоря, на беспилотники, залетающие постоянно на территории государств. Присоединяйтесь к четвертой статье НАТО. В ограниченном объеме. Никто возражать не будет. В НАТО в том числе, потому что еще одна страна или 10, или 20 стран будут хоть частично, но в этом участвовать. Тоже хоть частично на что-то финансировать. Соответственно, возможности НАТО и власть тоже расширятся. Но этого что же не происходит? Так а чего мы тогда говорим? О чем-то, кроме желания, вот, грубо говоря, той же самой гинекологини расширить свою поляну, на которой она делает все, что хочет. Причем таких же инициатив много. Мы же помним, и Высший координационный совет, который создавался и рухнул. Это вот буквально там 2 недели как прошло. Но тоже инициатива сверху, которую никто снизу не поддержал, потому что полномочия Еврокомиссии никто расширять из членов, входящих даже в Евросоюз, не хочет делегировать. Потому что, опять же, делегирование прав отдельных государств и правительств Еврокомиссии, Евросоюзу ограничивает права и возможности тех, кто стремился к власти и достиг власти в отдельном государстве. То есть меньше будет власти у канцлера Германии, там, у президента Франции. Но ему тоже не нужно. И вот это будет продолжаться.
9: Так, тут, ну, мы уже коротко поговорили там про ООН, но вот Гутерреш выражает готовность организовать переговоры, значит, по Украине, говорит, что Организация Объединенных Наций вот всегда, ваша жизненная кредо, помнишь, всегда. Вот и Гутерреш, значит, всегда. Я был бы рад сделать это, если это возможно, считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине, создать условия для перехода к справедливому миру. Ну, тут что мы скажем? Тут не знаю. Ну, дискредитировать, ругать ООН...
11: А что его ругать, если...
9: Пинать слабого? Ну, как будто бы и нет вот, в этом смысла.
11: Знаешь, да. Алексей, вот ситуация настолько изменилась, что за какие-то несколько лет незаметно, я уже не знаю, там, за 3, 5, 10, но ООН, это уже, как ты говоришь, пинать слабого. Uh-huh. Ну, а так оно и есть. ООН... Много лет проводит расследование по Буче. Помните, да, что раскрученный этот пиар-ход, трупы на улицах, ну, опять, как и в Грузии было во время войны 8-8-8, слегка шевелящиеся и так далее. Но понятно, что инсценировка. Чего они туда влезли? Ну, влезли ж. Проводим расследование. Им задают вопрос. Результаты расследования где? Нет результатов. Ну, вот и все. Знаете, то есть уровень ООН на сегодня таков, что это действительно, ну, посмешище. Вы же помните, когда Израиль объявил персоной нон-грата, я сказал, что если там появится генсек на ее территории, его арестуют. Но и вот все, это... проглотили, да, нормально.
9: Напомню, что правительство Афганистана по-прежнему в списках ООН, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Но это тоже, это как бы о восприятии, понимании и адекватности мира в реальности. Как будто. Вот,
11: с моей точки зрения, мир уже неадекватен. Мир был адекватен, когда было 2 центра силы. Они между собой... чтобы не вступать в Третью мировую ядерную войну, каким-то образом договаривались. Поэтому действовала и ООН, и Совбез, и ВТО, и другие международные организации. Как только одна из сторон решила, что ей все дозволено, правила накрылись, законы накрылись. И сейчас просто бардак. Все наивно надеются, что вот закончится СВО, подпишут какой-то мир на любых, неважно каких условиях, и после этого все вернется на круги своя. Да не вернется. Вон вам Ормузский пролив с февраля месяца, с конца февраля, сегодня уже осень, вторая половина сентября. Мочат друг друга, как не в себя.
9: Так еще сейчас,
11: сейчас Бабельмандельский пролив, да, добавился. И что, это каким-то образом завязано на происходящее на юге России? Нет. Закончится, а там не закончится. Причем я напомню, что, опять же, это началось на ровном месте. Потому что в прошлом году, прошлым летом, Белый дом объявил, что все, ядерная программа Ирана накрылась, угрозы нет, бомбардировки прошлогодние дали эффект. Прошло несколько месяцев, ну, грубо говоря, полгода, все началось по новой. Ну, дальше. Что, кто-то восстановит северные потоки? Соединенные Штаты откажутся от сверхдорогого СПГ, который они продают европейцам, чтобы Россия продавала 100 миллиардов кубометров своего газа втрое или вчетверо дешевле? Нет. Так, а о чем мы тогда говорим? Значит, не наладится. Мало того, вот мы мир заключим, а что, киевский режим исчезнет? Да не исчезнет. Мы же видим, что они занимают территорию в 450 тысяч квадратных километров. Территория, сравнимая с площадью Франции, накрывающая там чуть ли не половину Европы. Ну, я преувеличиваю, конечно, сильно, но огромная территория. Несколько десятков миллионов человек. Пусть там даже сейчас меньше 20, ну так Европа вернет 10. Выдворит, мир наступил, все, до свидания. Все, кто ей не нужен, не являются ценными специалистами, вернутся обратно. Ну и вот что там, начнут вдруг дружить с Россией? А чего вдруг? Они откажутся от своей идеологии? Или да им никто не позволит это? Их, собственно говоря, к власти приводили для того, чтобы они изгоняли русских, кричали москаляку на геляку и деньги давали под это. Даже еще до всяких выборов, там, псевдовыборов этого Порошенко, президента. Давали Турчинову деньги, давали тем, кто провел вооруженный переворот. Напомню, 4,5 миллиарда долларов. Сразу. И это же нормальная политика Запада. Это же второй Майдан на Украине. Результаты первого не удовлетворили, ну, второй. Так а что изменится? Ничего в лучшую сторону не изменится, поэтому, ну, стрелять не будут некоторое время.
9: Вот смотри, по поводу не стрелять некоторое время. Ну, это же время, может быть, тысячи лет, это тоже какое-то время. Ну, ладно, я в этом, мы у нас с тобой давний спор по этому поводу. Значит, любопытный заголовок. Значит, СМИ узнали об отправке Турции предложения Москве и Киеву по Черному морю. Но тут, ну, просто мне показалось несколько смешно. Предложение не стрелять. Но кажется, что можно прочитать так, что предложение, ну, типа Москве и Киеву, или куда стрелять, там, знаешь, или когда стрелять. Но действительно, Анкара направила России и Украине предложение, направленное на прекращение атак на суда в Черном море. Выработала Анкара некий меморандум. Но опять сейчас мы, конечно, можем все обесценить и сказать, ну, что такое меморандум, да? Ну, меморандум намерения. Намерение переводится меморандум, то, о чем следует помнить. Ну, хорошо, мы никогда не забывали, типа, да? Значит, можно и так сказать. Но я предлагаю шире взять этот вопрос. Вот есть история с Черным морем. Турция, очевидно, недовольна, и даже, так сказать, это же не первая попытка, уже была и даже блокировала, да. И прочее, прочее. И ну, в каком-то смысле угрожала. Не пропускать корабли, ни российские, ни украинские, если будут продолжаться атаки. Даже США тогда подключались. Значит, теперь вот возникает тема прекращения атак в Черном море со стороны Турции. Со стороны США еще один вектор – энергетическое перемирие. Вчера в России сказали – неплохая идея. Тоже можно, так сказать, обесценить и сказать – ну, мы же ничего там не соглашались, ничего нет, а просто сказали, неплохая идея. Это не значит, что мы согласны там, да, если мы просто даем оценку этой идеи. Но кажется, как будто там в энергетическом есть смысл. Мне так кажется, мне лично кажется, что в энергетическом перемирии есть определенный смысл. Значит, вот теперь в Черном море. А в Черном море есть или нет? И можем ли мы так? Ну, вот смотри, США, значит, по энергетике, Турция по Черному морю. Я не знаю, сейчас кто-нибудь там еще там. Ну, Аргентина, например, скажет, ну, давайте там, не знаю. Или Китай скажет, вот, Китай. Китай должен сказать, и маркетплейсы тоже не трогаем, потому что там наш ширпотреб. Давайте, значит, и здесь. Ну, и так с миру по нитке, и выработается какое-то решение, нет?
11: Слушай, ну, здесь, опять же, каждая из сторон будет думать о том, что ей выгоднее, правильно? Ну, вот когда Зеленский предлагает воздушное перемирие, он четко понимает, что ущерб от наших атак намного выше, чем его удары ответные, поэтому давайте воздушное перемирие. Турция понимает, что ей невыгодно, когда ее суда топят, и она не получает те же там грузы из России, значит, давайте морское перемирие. Но ведь все это уже пробовали. То есть, ну, была зерновая сделка, но уже не били, уже там пропускали. Ну, вот теперь дошли до того, до чего дошли. То же самое удары вглубь территории. Вот дошли, до чего дошли. Причем, простите, вот как говорит мой приятель, который говорит, если бизнес уже запустился, его не остановить.
9: Ну, да.
11: Если в Европе начали производство массовое ударных беспилотников дальнего действия для поставок киевской хунты, они не прекратят. Ребята, миллиарды долларов, развернутое производство, на нем зарабатывают деньги. Тут говорят, давайте прекратим. Да вы что? Как это прекратим? Мы только начали. Ну, то есть уже есть лобби, которое категорически против. Оно не завязано на Киев, на Москву. Оно живет в Европе, но на этом зарабатывает деньги. Вот они будут категорически против. Поэтому обрати внимание, что киевский режим в данном случае получил карт-бланш. Они наносили удары даже по каспийскому трубопроводу, по американским судам и американским интересам, по американской нефти. И Америка это сожрала. Худо-бедно, но неоднократно удары наносились. И никакого окрика оттуда не произошло. И то, что сейчас Трамп говорит о вот энергетическом перемирии, у него выборы через полтора месяца. Он же стрелки переводит. Он говорит об этом по единственной причине. Это не Ормузский пролив, это не война с Ираном виновата, что у нас солярка подорожала. Это Киев виноват, потому что он там по танкерам лупит. Смешно, но Трамп и не такую лапшу вешает на уши своим избирателям. Поэтому...
9: Не, ну в каком-то смысле? Он это ж нельзя там 100% брехнёй назвать. Но просто это же, так сказать, это одна из причин, но насколько она в пропорции, пропорционально влияет на 6 долларов за галлон, да, это, так сказать, ну, да. А так-то формально к нему. Не, ну правда, вот смотри, это же вот мне прям идея пришла в голову. Вот... Китай про маркетплейсы, значит, Турция про Черное море, Америка про энергетику. Там еще Африка может включиться, там про продовольствие, понимаешь ты? Ну и, в общем, мы вот так можем набрать...
11: Мы можем, но дело в том, что они-то на самом деле не хотят. Вот поговорить – да. То есть за ваш счет любой каприз. А что-то вы хотите сделать? Ну, вот смотрите, Китай вдруг останавливает экспорт комплектующих дронов для ВСУ. У тебя экономически все известно. То есть четко, ясно, статистика, она очень точна. Это когда и манипулируют, изображают черти что. Если серьезно ей заниматься, то в Китае четко знают, по каким маршрутам, через какие страны идут поставки комплектующих. И в Россию, и в Европу, и на Украину. Перекрыть краник 5 секунд. Китай, в отличие от других государств, это коммунистическая диктатура. Поэтому, если они захотят перекрыть кран, они его перекроют в 24 часа. Но они ж не хотят. А они могли бы действительно не бить по маркетплейсам. Краник повернули, через 24 часа не сообразили. Хорошо, мы подождем 2 недели плечо доставки и всего прочего. У вас через 2 недели мы сами из Китая много чего получаем.
9: А могут ли сказать, и вам не будем продавать эти комплектующие?
11: Могут. То есть мы прекрасно понимаем, насколько тесно мы завязаны, потому что наша экономика, к сожалению, все время ориентировалась не на внутренний рынок, не на внутреннюю себестоимость. То есть у нас, например, все металлы продаются по ценам лондонской биржи. Не потому, что они у нас стоят, а потому, что там цену назначили. Поэтому у нас зачастую себестоимость неизбежно выше, чем в Китае. Тут систему надо менять. Это не просто так вручную не обойдется. И поэтому, если нам сегодня перекрывают Китай, ну вот у нас стоит проблема при производстве беспилотников, там движки китайские. Мы можем свои сделать? Можем! Только они будут дороже.
9: Юрий тут иронизирует, Антарктида попросит пингвинов не стрелять. Так там и пингвины, собственно, и будут просить. Они будут просить не топите лед. Хватит стрелять, потому что лед тает от вашей жары. Все, друзья, спасибо, Галина Михайловна Фриенко. До следующего четверга. Пока.

0: Подготовка Германии к войне. Контекст. Не только рост военных расходов, модернизация армии и психологическая обработка общества. В ФРГ к вооруженному конфликту начали готовить систему здравоохранения. В Минобороны сочли, что несколько военных госпиталей для массового поступления раненых не хватит. А значит, к этому должны быть приспособлены гражданские лечебные учреждения. Прорабатываются вопросы оснащения зданий защитными конструкциями, восстановления медицинских бункеров и создания запасов лекарств. Переподготовку проходят врачи, не имеющие навыков работы в экстремальных условиях. Параллельно власти готовят гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию. К примеру, в переоборудование крупнейшего немецкого порта на Балтике в Бременхафене будет вложено почти 1,5 миллиарда евро. Задача – укрепить погрузочные платформы, чтобы они могли перемещать тяжелое военное оборудование. Укрепляются дороги, усиливается присутствие солдат и офицеров на восточных рубежах. Гражданские предприятия получают заказы от Бундесвера. Власти Германии, без устали заявляющие о так называемой «российской угрозе», в 50 раз увеличили инвестиции в госкомпании для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 3 человека ранены в Курском приграничье из-за атаки БПЛА. Евросоюз перечислит Киеву еще более 3 миллиардов евро на ракеты и беспилотники. США выдали визы делегации Ирана для участия в Генассамблее ООН. Подробности далее. 3 человека ранены в Курском приграничье из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, пострадавшие госпитализированы в Курскую областную больницу. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Система видеонаблюдения полностью готова к выборам в России, заявил заместитель Минцифры Олег Качанов в Центризбиркоме на открытии видеостены. Он отметил, что система видеонаблюдения в соответствии с федеральным законодательством обязательна к использованию на федеральных выборах. Единый день голосования 26 года, пройдут выборы депутатов Госдумы 9 созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Всего запланировано более 2200 кампаний разного уровня, предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Тем временем председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина рассчитывает на высокую активность избирателей региона на выборах депутатов Госдумы 9 созыва. Сегодня в 8 утра по местному времени на Камчатке открылись участки для 3-дневного голосования. Всего там зарегистрировано 225 107 избирателей. В досрочном голосовании приняли участие более 14 тысяч местных жителей, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. Это оленеводы, работники метеостанции, маяков и заповедных территорий. Евросоюз сегодня перечислит Украине еще 3 300 000 000 евро на закупку беспилотников и ракет, включая американские «Патриот», сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским. По ее словам, на прошлой неделе Еврокомиссия одобрила финансирование закупки систем «Патриот» в рамках кредита Ukraine Support Loan. Тогда ЕКА сообщала о выделении свыше 6 миллиардов евро на закупку Киевом средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Фон дер Ляйен также сообщила о намерении использовать оставшиеся средства европейской программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины. Администрация президента США Дональда Трампа выдала въездные визы иранской делегации во главе с президентом Масудом Пезешкианом для участия в предстоящей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление Госдепа. Несмотря на регулярные призывы части американских законодателей заблокировать въезд официальным лицам Ирана, соглашение о штаб-квартире ООН от 1947 года обязывает Штаты обеспечивать беспрепятственный доступ представителям всех государств-членов организации. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».

0: У нас сегодня очень насыщенная повестка, есть что обсудить, потому что на этой неделе, собственно, первые министры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса вручили Лондону меморандум. О чем, Петр Алексеевич?
1: Не знаю.
0: О том, что все.
1: Да.
0: Хватит это терпеть. И, соответственно, все вышеперечисленные, собственно, административно-территориальные единицы Соединенного Королевства
1: вышли из состава Великобритании.
0: Считают, что у них есть право на самоопределение и проведение референдума. То есть пока не вышли, но, так сказать, уже пяточки свои намылили в сторону выхода. То есть...
1: Только 20... граждан забыли спросить, а так нормально.
0: Ну, вот понимаете, как посмотреть... Потому что вообще вся история британского сепаратизма, скажем так, то есть ее частей в Великобритании, это на самом деле кровавая, длительная история, которая не заканчивалась никогда. И вот этот весь внешний образ, ну, скажем так, такого чопорного благолепия, которое они пытаются создать, это образ, Петр Алексеевич, на самом деле все не так.
1: Прогнившее изнутри... разложившаяся недоимперия, я бы так сказал.
0: Ну, почему? Империи-то они были вполне себе, на самом-то деле. Но вы посмотрите...
1: Как для нас в эфире говорил Михаил Анфриенко, когда-то Великая Британия.
0: Когда-то Великая Британия. Вы знаете, вот я, честно говоря, при всем понимании этимологии вот этих всех фраз, вот эти все, знаете, там Мелкобритания, когда-то Великая, врага надо уважать. Поэтому как бы Великобритания, Соединенное Королевство, но
1: они,
0: уже не столько соединенное,
1: с формальной точки зрения, как бы не совсем враг.
0: Но недружественное государство.
1: Недружественное государство, но оно в ряду таких же недружественных государств, которых два десятка.
0: Слушайте, я бы сказала, больше. Что оно стоит в авангарде.
1: Ну, оно стоит в авангарде, но в том же авангарде стоят Соединенные Штаты Америки. И все они стоят в этом авангарде уже.
0: Ну, особенно
1: уверенно.
0: После адских санкций, которые мы
1: конечно,
0: уже отдельно
1: да, обсудим. Много. То есть, можно, конечно, демонизировать. Великобританию, страшный враг и так далее. Но, с одной стороны, мы почему-то их принижаем.
0: Просто сильный враг.
1: Почему-то мы их как-то вот принижаем, что они вот тут развалятся, и они, значит, не до империи, и вообще у них там ничего нету. А с другой стороны, вот они, какой страшный враг. Тут давайте разберемся, давайте определимся как-то.
0: Давайте определимся.
1: Давайте.
0: Вы помните знаменитое интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, где он рассказывал про печенегов и половцев? Я настолько его теперь понимаю, потому что я, когда осмысливала вот эту тему на этой неделе, я поняла, что начинать надо с 7 века. Понимаете, ну, какая история? И думаю, как вот этого избежать. То есть, потому что, понимаете, вот этот весь драматизм, когда племена тех самых англов и саксов, которых сегодня называют англосаксами, хотя они уже растворились полностью, завоевали кельтов, и там остались кусочки еще земель друидов, и образовалось вот то самое к 9 веку королевство англов, Инглаленд. Вот от этого и от дальнейших всех действий нужно отталкиваться. И вообще, вот если смотреть на все вот эти три, ну, скажем так, вот, открыто бунтующую часть, потому что у нас серьезная информационно-аналитическая передача.
1: Я боюсь, мы зачасто не справимся.
0: Справимся. Мы сейчас разделим. Вот смотрите, вот у нас три вот эти части. Как бы вы их ранжировали по степени... пассионарности с точки зрения отделения. Вот кому нужнее всех? Кого бы поставили на первое
1: кого
0: место?
1: Конкретно?
0: Ну, у нас есть Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс. Как бы вы их расставили по желанию? Потому что желания у всех очень разные.
1: Ну, я бы сказал, что Шотландия наиболее... У них там наиболее есть националистическое движение, оформленное там и так далее. Был референдум. А Уэльс и Северная Ирландия, я думаю, что примерно плюс-минус одинаково. Но учитывая, что Северная Ирландия, там есть и местные ирландцы, католики, и есть приехавшие туда англичане, как бы, я думаю, что там в меньшей степени.
0: А я бы не так расставила. Я бы на первое место поставила как раз Северную Ирландию, потому что ей сегодня уже очевидна ее перспектива. То есть они хотят воссоединиться с Ирландией большой, которая как раз, так, конечно, в этом смысл, то есть которая отделилась от Британии в 1921 году, стала независимым государством, и, собственно, Северная Ирландия, ну, во всяком случае, те, кто говорят от ее имени.
1: Я бы сказал, часть жителей этого региона.
0: Ну, часть жителей региона.
1: Потому что там все-таки много приехало
0: хочет в Ирландию.
1: С материка, там нету, это не ирландцы, это англичане.
0: Нет, понятно, что там...
1: Живет. Ну, то есть там живет.

0: публики. Вечная борьба, которая кипротестанты.
1: Сегодня уже, знаете, вот да, я согласна, что это было очень актуально.
0: Но это не, они этнически не ирландцы. То
1: века.
0: Есть там есть ирландцы некие.
1: Нет, там есть еще ирландцы-протестанты. Это вот те самые
0: шесть
1: графств, которые остались в составе
0: британцы,
1: Британии.
0: Как бы, то есть там вообще все очень сложно. Не так все однозначно.
1: Но, если вспомнить...
0: А Уэльса вообще не поймешь, кто там.
1: Если вспомнить просто и братство фениев, если вспомнить, что творила ирландская республиканская армия вплоть до соглашений Страстной Пятницы, это, ну, вообще невероятная с точки зрения именно вот пассионарности, с точки зрения вот именно желания внутреннего, с точки зрения крови, кстати, которая была пролита с обеих сторон, такая прям натуральная, национально-освободительная борьба, и еле-еле как-то удалось. Только в 2005 году
0: ирландцы они раз считают,
1: сказали, что,
0: большое...
1: что они отказываются именно от вооруженного сопротивления. Поэтому
0: сказали, что это, ну, сказали да, но там удалось прийти к консенсусу, и вообще это такое большое достижение, считается, британской внутренней там, политики, что они смогли договориться мирным образом. И там есть такая партия Sinn Féin, называется,
1: да,
0: которая как раз представляет вот, католиков. Нет, там, да, пожалуй, что здесь вы правы. Я имел просто в виду, конечно, не те дела, которые, в принципе, уже, ну, все-таки это было довольно давно. Там пик был в 70-е, 80-е годы, может быть, в начале 90-х. А последнее это все-таки... деятельность активная была в Шотландии. Именно такая вот по отделению.
1: На второе место я бы их поставила.
0: Ну да, Уэльс там вообще не очень понятно, кто такой уэльсец настоящий. То есть это очевидно... Я знал просто уэльсцев.
1: Валийцев.
0: Валийцев, да, лично. Вот, весьма, так сказать, образованных, продвинутых. Они, в общем, даже не особо идентифицируют себя как валийцы. То есть если шотландец тебе обычно скажет, что он шотландец...
1: Так же, как ирландцы, они тоже гордые.
0: То этот скажет, что он из Британии, а скажет, ну, я... И если там где-то речь уже в конце, так сказать, пьянки зайдет, он скажет, что вообще-то я валийц. Там, он, о, как интересно. Но это там...
1: Валийцы часто бывают черноволосые, голубоглазые.
0: Ну, наверное, да. Это как это шотландцы, кстати, типично. Тоже черноволосые.
1: Ну, согласна, да, тоже.
0: Шотландцев, ирландцы, прошу прощения.
1: Ирландцы, как правило, так, ну,
0: да,
1: там часто рыжие волосы встречаются.
0: Ирландцы больше черноволосых.
1: Зеленые глаза.
0: Ну, неважно. Много у меня, я просто очень много и с ирландцами общался, и с британцами, и с англичанами, и все замечательные люди, надо сказать. Вот. В общем, нельзя сказать, что у них какой-то был между собой там... недоразумения какие-то.
1: Ну, шотландцы, конечно, после референдума вот этого десятилетней давности рванули в этой теме вперед и как бы стали таким флагманом сопротивления. Плюс мы сейчас видим, что в этом году они опять снова стали поднимать этот вопрос. Плюс на континентальном шельфе Шотландии нашли нефть, существенные запасы. Это тоже шотландцев очень, ну, скажем так, подстегнуло. Но... совершенно очевидно, что всех сплотил Брексит, потому что, ну, понятное дело, хотя, собственно, британские экономисты предупреждали, что будет тяжко разрывать путы с 27 государствами, но это сделать нужно ради вот концепции глобальной Великой Британии и так далее, и так далее. Но вот как раз на вот таком локальном уровне, если послушать вот тех, кто как раз ставил подписи под вот этим меморандумом, они все говорят, мы сейчас, значит, самопровозглашаемся, отделяемся, ну вот ирландцы, скорее всего, входят в Ирландию, но мы все собираемся возвращаться в Европейский Союз. То есть это как одна из политических декларируемых целей. И, естественно, центральный Лондон сказал «нет», но было бы странно, я бы первая удивилась, если бы он сказал «да». Можно подумать, что когда там страна басков или Каталония говорила Мадриду «мы собираемся с вещами на выход», они говорили «удачи, счастливого пути». Ну нет, конечно, им тоже сказали «нет». И, ну, в общем, отделение, то есть не просто самоопределение, а самоопределение вплоть до отделения, это всегда, ну, очень тяжелая история. И то, что Ирландии тогда удалось вырваться, это тоже, ну, скажем так, по совокупности исторических обстоятельств, мягко говоря. Поэтому любопытно за всем этим наблюдать. Более того, вот что такое вот в этой ситуации единство? Иллюстрирует один пример, который меня забавляет, потому что мы с вами были чуть ли не единственной, так сказать, информационно-аналитической передачей, которая еще два месяца назад стали это обсуждать. Ну, обсудили это в эфире, во всяком случае. А сегодня я это вижу просто из каждого утюга. Пиддингтон, Пиддингтон отделяется от Британии, Пиддингтон провел референдум, Пиддингтон и так далее. Мы этот Пиддингтон еще летом обсудили, что есть такая небольшая... ну, как бы деревушка, такая вот прям британская, типичная, чопорная предместье, где живут в основном белые британцы, там буквально несколько сотен человек, и решили в этот Пиддингтон, власти центральные, воткнуть миграционный центр для 1200 мигрантов мужчин. Ну и, конечно, пиддингтонцы примерно прикинули свои перспективы и поняли, что им будет не очень весело с таким соседством. И они, ну, вроде то ли в шутку, то ли просто, ну, в качестве того, ну, надо же что-то делать, они начали собирать голоса, проводить референдум в поддержку референдума и провели. И вот, собственно, на этой неделе референдум показал, что пиддингтонцы хотят, так сказать, уйти куда-нибудь подальше от всей этой ситуации. И, ну, понятно, что ну, некуда им деваться с британской земли, но, что показательно, за это время, то есть за эти пару месяцев, местному старости пришла туча писем от других таких же мелких, ну, как бы городишек, деревушек и так далее по всей Британии находящихся, о том, что, слушайте, у нас тут тоже мусор не вывозят, а у нас засилие мигрантов, а у нас там то-то, сё-то. Расскажите о вашем пути к независимости. И он там сейчас всем раздает советы, они там сейчас медиакомпанию развернули. Ну, то есть, опять же, что на вот этом вот как бы глобальном уровне, то есть Шотландия, Уэльс и Ирландия, что там все вот эти деревушки, деревеньки и так далее. Все это, возможно, не окончится отделением. Но когда они собираются в количестве больше двух, то, конечно, они превращаются в силу. И они превращаются в рычаг. Поэтому, ну, скорее всего, там каких-то зримых отделений не будет. Но будет возможность давить на центральное правительство Британии. Особенно сейчас тут как бы поменялся премьер-министр. Возможно, ну, он будет другим, чем его предшественник Кир Стармер. Любопытно вообще. Любопытно.
0: Ну, я более скептически на это смотрю. Мне кажется, это такой просто инфоповод забавный. Мне кажется, там нет реальных причин и подоплёки.
1: А я думаю, что они будут торговаться. И а что-нибудь себе наторгуют.
0: Ну, а что они могут себе наторговать?
1: Ну, как минимум, не строить рядом с Пиддингтоном, например, миграционный
0: Господи,
1: центр.
0: Кто там знает про это? Ну, наверное, нет. Ну, слушайте, там
1: то
0: есть...
1: То такого плана преференции?
0: Нет, ну, там есть... Великобритания, страна там, глубоких политических традиций, там все друг с другом торгуются, и понятно, что там есть разные интересы и прочее. Но просто обычно средства массовой информации сильно преувеличивают такие вот эпизоды, и вот уже буквально сейчас...
1: Слушайте, а я чисто вот опираюсь на Гардиан и всякие Таймс и так далее.
0: Ну, они в первую очередь.
1: У нас, кстати, про это не очень много пишут. Как-то
0: не
1: так,
0: знаю, я уже тут пятый раз за три дня эти вопросы выслушиваю.
1: А, ну это потому, что меморандум на этой неделе состоялся, это понятно. Что это сейчас всех очень взволновало тема, мягко говоря.
0: Ну, плюс тут надо, мне кажется, это просто хороший повод для того, чтобы, если кому интересно, почитать что-нибудь про историю Великобритании. Вот, каким
1: ой,
0: образом,
1: сейчас мы отдельно про это
0: каким
1: скажем.
0: Каким образом там вообще, значит, король. Там вообще все эти, так сказать, телодвижения, они в результате все равно к королю должны прийти и попросить разрешения.
1: И он им, скорее, парламенту.
0: Да, и он, скорее всего, им там не разрешит. Ну, да, плюс понятно, что у шотландцев, да, у Уэльса, и у всех у них очень глубокие традиции совместного быта, жизни, войны. Напомню, что, например, именно ирландцы, шотландцы, шотландские даже специальные гвардейцы есть, которые являются, так сказать, жемчужиной вооруженных сил Великобритании, которые в этих юбках, значит, это как символ.
1: Кьют называется,
0: да,
1: это юбочка.
0: Как символ Великобритании. Они, кстати, отличились и вот в Крымскую войну в России, то есть это 200 лет назад с лишним. То есть это не то, что, знаете, их там собрали сейчас, и вот там настолько
1: Карл,
0: все...
1: Карл, кстати, настолько хотел Шотландию отдельно отметить, что он там отдельную коронацию устроил. То есть прям отдельное мероприятие для Шотландии было. Именно оделся в килт,
0: да,
1: все,
0: да,
1: традиции,
0: ну,
1: так сказать, соблюл.
0: Там, я не помню кем, ну, каким-то там главным шотландским гвардейцем. Вот, то есть
1: ну, это
0: него...
1: понятно, да.
0: Это довольно любопытно. То есть там вообще глубокие традиции. Мне кажется, что даже люди, ну, может быть, молодежь видит вот в этом какую-то, так сказать, возможность для революционного подъема, свойственного молодежи, но вообще не в британских традициях, вот это все, мне так кажется.
1: А то, что в британских традициях, мы сейчас обсудим. Карл III, собственно, король Британии, которого вы уже помянули, через буквально полтора месяца должен встречаться с главами британского содружества, и главы британских вот этих вот всех бывших колоний, они уже не первый раз выдвигают требования относительно того, что Британия должна репарации, выплатить компенсации за работорговлю и так далее. И в 2023 году Карл очень опрометчиво сказал о том, что он говорит, ну, вы понимаете, нужна конкретика. Ну, то есть, да, конечно, вот было вот это позорное, колониальное, было. Работорговческое прошлое. Но, ну, как бы, ну,
0: а что конкретно? А где его не было?
1: Ну, много где его, на самом деле, не было. А уж то, что они творили, это вообще стоит отдельно.
0: Ну, они крупнейшая колониальная держава, поэтому, собственно...
1: И крупнейшая работорговческая. Тут вот сейчас про работорговлю будет. В общем, он сказал в 23-м году, что он не против, если этот вопрос будут глубоко изучать в академических кругах, потому что, ну, для любых каких-то сумм конкретных нужны, ну, нужна фактология, простите. То есть, как бы, а кто конкретно? А и мы посмотрим, мы разберемся и так далее. Сказано, сделано. Манчестерский университет, Королевский колледж Лондона, еще там несколько уважаемых учебных заведений под председательством там одного инициативного профессора по фамилии Петтигрю за 3 года делали и таки сделали и выпустили реестр британских работорговцев. И, конечно, это было, вот они его опубликовали сейчас, это сейчас очень активно обсуждается в Британии, потому что, ну, на самом деле, прошло много времени, многие не знают вообще, как какой стороны относились их предки, то есть они были вот со стороны, так сказать, эксплуататоров, или их там завезли и так далее, потому что у них ведь... Ну, собственно, вплоть до 18 века рабство-то было и в самой Британии, многое прислуга. Многие представители вот именно тех, кто там прислуживал в богатых домах, это были рабы. А потом уже, когда, собственно, объявили, что любой, кто вступает на британскую землю, автоматически свободен, вот тогда уже все это осталось как бы в колониях и вот продолжалось вплоть до 1833 года. В общем, что это за реестр? Там сотни структур, организации юрлиц, и там 13 тысяч конкретных имен тех, кто этим занимался, и скандальность в том, что там короли и королевы. Прям конкретные, прям с указанием конкретных фактов, со ссылками на письма, на расписки и так далее. И выяснилось, что, например, Яков II был крупнейшим акционером британской, вот этой вот африканской рабовладельческой компании, которая за время своей деятельности максимальное количество людей в статусе рабов перемещала. Угу. Значит, королева Анна, по-моему, занималась тем, что в один из мирных договоров Британии с Испанией она включила пункт о том, что тоже они будут поставлять рабов. Значит, многие сэры, пэры и, так сказать, придворная знать прям нашли документы, в которых она настаивает на обязательном клеймении британских рабов специальным символом, который тоже опубликовали, такой прям крупный символ в виде британской короны, причем он был крупнее, чем все остальные клейма, и врачи писали, собственно, в парламент письма, ну, как бы врачи, гуманисты, писали о том, что, вы знаете, ну, просто живому человеку, если приложить раскаленный металл с такой вот огромной символикой, ну, то есть там, во-первых, и кожа слезет, и температура поднимется, и вообще не факт, что человек выживет, потому что клеймение, на самом деле, это была очень серьезная процедура, и как бы, ну, не для слабых здоровьем людей. И врачи настаивали этого не делать, и представители британской аристократии говорили, нет, обязательно, потому что это поможет нам... как бы беглых рабов возвращать сразу, поэтому обязательно нужно заниматься клеймением. В общем, конечно, сейчас это все очень активно обсуждается, и не менее активно обсуждается. Сейчас про это, на самом деле, все, с одной стороны, вроде бы все знают, но это как-то такое знание в пассиве находящееся, причем для самих британцев тоже. Это то, что когда в 1833 году отменили работорговлю, вышел акт соответствующий, работорговцам нужно было как-то компенсировать то, что они потеряли. И в итоге Британия это все компенсировала до 2015 года, выплачивая вот эти вот средства, и там 20% богатейших британских семей, они, собственно, благодаря этому и сохранились, и поднялись, точнее, наоборот. И получается так, там одна девушка говорит, боже мой, так получается, из наших денег значит, выплачивали работорговцам вот эти средства, рабство, а компенсировать бедным рабам мы сегодня отказываемся, какой ужас, то есть там сейчас поднимается движение против из белых, естественно, британцев, которые на Карла III, так сказать, катят бочку относительно того, что Карл, надо закрыть эту позорную историческую страницу. В общем, все это, конечно, безумно увлекательно. Вот что хотелось бы сказать.
0: Правда, да.
1: Это правда. Ну и еще, как бы, чтобы закрыть европейскую повестку, новость, которую, по-моему, не сами европейцы, ни кто-то другой не понял, это то, что внезапно выступила Урсула фон дер Ляйен с очень странным, я даже не могу назвать его рационализаторским, просто странным предложением взять Канаду в ЕС. Сначала поделить, но потом взять ее в качестве ассоциированного члена Евросоюза. И пытаются понять мнение стран, собственно, Евросоюза. А все говорят, у нас нет мнения, мы в шоке пока. Мы пока, ну, обдумываем эту историю.
0: Ну, ассоциированный член, собственно, а почему нет? Там Молдова ассоциированный член у них. Украина вот могла бы быть в свое время.
1: Тут, понимаете, в чем дело? Евросоюз – региональное объединение.
0: Ну и что?
1: Канада находится...
0: Турция.
1: Ну, как бы, Турция все равно на континенте, Евразия.
0: Ну, слушайте,
1: а здесь, ну, как бы, через
0: союз.
1: Океан...
0: Ну, ничего страшного, подумаешь.
1: Еще что... и под властью британской короны,
0: мне это кажется,
1: которая
0: как
1: вышла...
0: Раз, ну, это,
1: тут
0: мне кажется,
1: прям все
0: так.
1: Серьезно.
0: Британская корона, так сказать, там скорее номинально, в общем, она там...
1: Понятно. Вот я бы поспорила.
0: Поспорите, давайте. Какое влияние британской короны оказывает на...
1: Великое, на самом деле,
0: какой,
1: во всех,
0: ну,
1: своих,
0: например,
1: бывших доминионах и
0: каким
1: во всех
0: образом
1: своих колониях.
0: Никакого влияния у них нет вообще.
1: Ну, во-первых, генерал-губернатор – это смотрящий от, собственно, британской короны.
0: Это уголовными терминами. Тут...
1: Ну, это человек, который осуществляет верховную
0: и что?
1: Власть.
0: Где?
1: В стране.
0: В Канаде?
1: В Канаде, в Австралии.
0: То есть генерал-губернатор может дать указание премьер-министру, вы считаете?
1: В том числе.
0: Не может, нет.
1: Может,
0: ну, слушайте,
1: дать.
0: Это все номинально.
1: Более того, у них там были прецеденты.
0: Да не было никаких
1: никакой
0: прецедентов.
1: Никакой там номинальности.
0: Я при всем уважении к вашим, так сказать, знаниям, но это есть, ну, или Австралия
1: та
0: же.
1: Можно отдельную тему сделать по доминионам, я это все люблю.
0: Ничего там нету.
1: Там все есть, там нет. Интересно. Ну, там можно на целую статью насобирать научную, там очень,
0: ну,
1: все.
0: Ну вот раз что на научную. Потому что на практике, конечно, Британии никакого влияния нет. Ну, понятно, что они там члены одного союза, они встречаются, общаются, они союзники, друзья.
1: Да, Карл номинально глава государства.
0: Номинально.
1: Номинально это в смысле, ну, он официально
0: и
1: глава
0: что?
1: Государства.
0: Ну, это традиции, Дань, а не реальные политики Канады.
1: Нет, когда некоторые страны...
0: Ну, хорошо,
1: типа,
0: давайте изучим этот вопрос,
1: Антигу,
0: поспорю предмет.
1: Давайте сделаем, потому что это прям хорошая
0: почему
1: тема.
0: Почему Антигу и Барбадос? Ну, Канада – это Канада. Канада – это другая страна.
1: Нет,
0: это большая, крупная экономика, которая абсолютно самостоятельная, демократия.
1: И Новая Зеландия, серьезная страна.
0: Никакая Британия им не указ. У них там есть, конечно, взаимосвязь, но то, что эти мифы, что Британия там управляет Канадой, ну, это смешно.
1: Нет, они не занимаются внутренней повесткой. Зачем? Они занимаются большой политикой. Им бы со своими бы пиддингтонами справиться, на самом деле.
0: Ну, да.
1: Ну что, у нас во второй части будет много про США, у нас будут великие хуситы. Мы любим хуситов, они снова дают инфоповод. У нас будет, если успеем, про искусственный интеллект. В общем, много всего интересного. Вернемся на радио «Спутник», друзья мои.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Обсудим.
1: Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
2: Обсудим.
1: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Конечно, обсудим.
6: Вторая часть программы «Обсудим». И мы не можем не упомянуть о том, что на этой, собственно, неделе трудовой, еще даже не закончившейся, а еще у нас на этой неделе выборы, дорогие друзья. Кто у нас отличился, Петр? Какое политическое движение у нас привлекло наше внимание? Любимое нами, кстати. Мы интересуемся их военными успехами. Движение Ансар-Алла, конечно, которое все знают как
7: хуситов. Я начал перебирать российские политические партии.
6: Ну, думаю, нет, я про хуситов, у нас
7: выборы.
6: Международка, Петр, ну вы же понимаете.
7: Нет, ну все равно, мало ли, может быть, кто-то там сделал какое-нибудь важное заявление международного характера.
6: Хуситы контролируют Баб-эль-Мандебский пролив снова.
7: Так хуситы. Они говорят, Кирилл. Тут сейчас надо, знаете, как я пытался разобраться, кто что контролирует. Все там
6: хуситы
7: очень неоднозначно.
6: 15 Саудовской
7: Аравии. Мало
6: ли,
7: что сам упал.
6: Принц Саудовской Аравии 2 раза позвонил Дональду Трампу и попросил помочь. А что сказал Дональд Трамп? Он сказал, нет. У них есть сейчас чем заняться.
7: А я услышал другую версию.
6: А вот видите, как интересно.
7: Я слышал, что Джей Ди Вэнс сказал, что они находятся в переговорах с хуситами, и что они вообще обо всем там договорились, и у них совет для любовь, и никакой Баб-эль-Мандебский пролив никто не контролирует. Тут я такое слышал. И кому верить?
6: Вот в нашем непростом 21 веке.
7: Какому-то саудовскому принцу, извините, или кому, или хуситам, неизвестно, вот этому пресс-секретарю, так сказать, роботизированному, или...
6: 5000 километров квадратных за 5 дней.
7: Я верю Джей Ди Вэнсу.
6: Хуситами было отвоевано у... Давайте сначала вообще объясним людям, кто это такие, потому что мне кажется, что все про них знают, с одной стороны, потому что они в информационной повестке, но не все понимают, при чем здесь вообще Штаты, при чем здесь Саудовская Аравия, откуда она внезапно взялась и так далее. Тут, опять же, господи, меня опять тянет вот в сторону там, а в 9 веке, а вот половцы, это так, академический подход. Но тут надо что сказать, что здесь, конечно, нельзя не упомянуть глубокие религиозные корни этого противостояния, связанные с тем, что происходит между суннитами и шиитами, конечно же, в исламском мире. Соответственно, шиитов поддерживает Исламская Республика Иран. Кстати, там часто вот эти все звучат фразы, типа там «это их прокси» и так далее, так же, как Хизбалла. Ну, не совсем. Это, то есть, ну, прокси не в том смысле, что они взяли ниточки и вот так вот ими управляет. Нет, просто они, скажем так, дружественные.
7: Это надо объяснить, что такое прокси для начала, если уж мы про хуситов.
6: Ну,
7: сейчас мы все запутаемся.
6: Вы недооцениваете, я думаю, интеллектуальный уровень нашей публики.
7: Про прокси-то... Они более лучше знают про хуситов, чем про прокси.
6: Но в любом случае...
7: Это их марионетка, если уж за ниточки дергать.
6: Так вот, это как раз не марионетка.
7: Не марионетка.
6: То есть Иран
7: хусит
6: поддерживает
7: не марионетка
6: хуситов, а Саудовская Аравия, которая считает себя, ну, мировым покровителем суннизма, Петр, начала очень интенсивно оказывать влияние на Йемен. И, собственно, к чему это привело в конце прошлого века, начале нынешнего? К тому, что поднялось вот это вот течение под предводительством человека с фамилией Аль-Хуси. И вот сейчас его брат – это нынешний руководитель этого течения. То есть, соответственно, есть часть Йемена, которая контролируется, ну, скажем так, преимущественно суннитская, которая контролируется, ну, официальными властями, которых поддерживает Саудовская Аравия, и есть хуситы, которые, ну, очень бодро продвигаются вперед.
7: Ну, они, по-моему, там большую часть Йемена контролируют.
6: Да, они контролируют
7: там
6: большую
7: они
6: часть
7: главнее.
6: Йемена. Ну, как главнее.
7: Сильнее.
6: Есть и то, и то.
7: Ну,
6: и находятся в состоянии гражданской войны фактически.
7: Ну,
6: да, то есть это такой серьезный...
7: Но гиперзвук есть у хуситов.
6: Но гиперзвук достался хуситам. Они молодцы. И вообще они, конечно, в военно-силовом смысле, надо сказать, что, ну, показывают впечатляющие результаты, потому что, естественно, йеменские власти, поддерживаемые саудитами, не имеют проблем с вооружением и военной техникой. И вот то, что они завоевывали 2 года, хуситы сейчас отвоевали за 2 дня.
7: Ну,
6: то есть это...
7: Видимо, боевой дух.
6: Это впечатление, ну, согласитесь.
7: У товарищей хуситов просто... при поддержке Ирана в полном порядке.
6: Нет, я к тому, что при том, что Иран сам находится в непростой, мягко говоря, ситуации, но что получается? Вот есть полуостров Аравийский, где самая большая страна...
7: Что там у них в простой ситуации сейчас вообще находится?
6: Саудовская Аравия, которой нужно экспортировать свои углеводороды. И у них, ну просто куда ни кинь, всюду клин, потому что у них справа Ормузский пролив, и это Иран, кто бы там что ни говорил от американских властей.
7: Ну, президент США...
6: Слева у них Бабль-Мандебский пролив.
7: Он говорит,
6: там
7: что
6: хуситы.
7: Он контролирует все.
6: Он контролирует весь мир, на самом-то деле.
7: Но мы же не можем ему не доверять.
6: Посредством своей сети True Social.
7: Мы он же все-таки законный, избранный.
6: Легитимно избранный.
7: Не, просто мне кажется, что вот вы так все время мы говорим, что Трамп все, что говорит, он неправда, но как так нельзя его сбрасывать со счетов-то прямо.
6: Так, а никто не говорит,
7: я
6: что...
7: Я бы всегда вот в интересах справедливости говорил, что вот есть такая точка зрения, а есть вот такая точка зрения. Есть цены на нефть, например, еще при этом. Какие-то внешние индикаторы. Вот. Есть там, я не знаю, какие-то позиции, может быть, третьих сторон. И все это вообще не так однозначно.
6: Конечно. И Трамп вообще прав во всем. Единственное, что, как правильно подсчитали Fox News, Иран удалось за последние полгода победить уже 34 раза. И это достойно. То есть это, считайте, ну, каждые несколько дней победа. То есть это как бы что так не жить, можно объявлять. И
7: не знаю, мне кажется,
6: завидуют.
7: Он, конечно...
6: К вопросу о словах Дональда Трампа.
7: В этом смысле он, конечно, большой молодец, потому что он первым до такой степени все-таки понял, что настоящая война, она по телевизору ее показывают. Ну, как мы все смеялись, когда вот первая война была в этом самом, в Ираке, первая война, которую показывал CNN, потом фильм «Хвост виляет собак», и что это все. Но все-таки на самом деле, и так далее. Конечно, на самом деле, ну, смотря где. Но ну, если... Да. Вот мне кажется, эта вся концепция очень далеких таких войн, где-то там вот черт знает где. Иди проверь там даже сегодня.
6: Да,
7: черт знает, кто там, кто попал. Чего там, кто чего контролирует. Ну, вы сказали, а вот мы сказали. А у нас СМИ
6: как бы ваше слово против
7: погромче
6: нашего,
7: будут,
6: да.
7: Чем ваши. Вот. Другое дело, когда, конечно, гибнут люди, возвращаются гробы на территорию, а там вроде и не возвращаются.
6: Ну, знаете, это как посмотреть. США. Вот, например, поскольку до того, как началась вот эта вся жуткая ситуация в Иране, США в целом были, так сказать, открыты для предложений, в том числе и саудовских, то они в 25-м году участвовали в бомбардировках как раз хуситских поселений, и у них там гражданских
7: то
6: погибло.
7: Никуда не попали, там
6: нет, они уничтожили почти 1000 человек, Петр Алексеевич.
7: Ну, это как бы только официальные серьезные военные США при всей, так сказать.
6: И даже такое количество погибших на самом деле все равно не останавливает их от продвижения. То есть
7: так
6: я к тому, что...
7: Там? Уже там не 2000 живет.
6: Ну, не 2000, но я к тому, что ну, это жертвы. Ну, они есть, и их, на них серьезно давят. И они, то есть, не вот прям в такой благости вот сидят и там ну, из рогатки сбивают истребители.
7: Ну,
6: все
7: это
6: серьезно.
7: Правда, но, с другой стороны, это все-таки не, там, не Западная Европа, которая есть что терять. В общем, там жизнь в Йемене. Йемен, по-моему,
6: Йемен,
7: если
6: страна.
7: Я не ошибаюсь, одна из вообще беднейших стран в мире. А уж у тех, кто там, значит, вот обычно наиболее воинственен, они проживают день в горах, в каком-нибудь там племенном,
6: ну, это горное,
7: так сказать,
6: потому,
7: этим самым, да. И, в общем, они только и делают, что воюют. И им лишние 1000 человек, вон Афганистан, посмотрите. В общем, ну, погода не делает.
6: Тем не менее, там у них сейчас напряженка, в общем, одним
7: у кого?
6: Словом.
7: У хуситов?
6: У хуситов, у йеменцев, потому что, ну, как бы Йемен это такое сейчас больше политическое понятие, а народы разные живут, и, ну, действительно идет гражданский конфликт, и, собственно, когда вы говорите, что беднейшая страна, ну, сложно цвести, когда идет столько уже десятилетий гражданское противостояние.
7: Ну, тут, знаете, это тоже есть вопрос. А что там противостояние-то идет? От чего?
6: Ну, прежде всего, в основе был вот этот вот религиозный аспект.
7: Ну, вот смотрите, взять можно Афганистан или там часть Пакистана, например. А когда там не было противостояния? Оно там вот, как, так сказать, так и образ жизни во многом. И религиозная война, мы просто не очень понимаем. Ну, как не то, что понимаем, я не возьмусь объяснять, но мне кажется, что мы подходим как бы со своей линейкой такой вот, или по крайней мере, думаю, что если сейчас у них не было гражданской войны, как в Дубае бы жили, но у них другой образ жизни вообще, там поколениями войны, поколениями там деды, прадеды, все воюют. И это, конечно, печально, с одной стороны, но с другой стороны, ну вот так вот там. И религиозные вопросы там гораздо важнее, чем нам может показаться. Потому что мы тоже в это вот не особо врубаемся. Какие-то хуситы, чего вы там? Договорились бы давно.
6: Нет.
7: Там дело приговорено.
6: Так Трамп заявлял в том году, что говорит, мне они позвонили. Все классно, мы все порешали, все хорошо. То есть там чуть меньше побед было, чем с Ираном, но они такие были, это же Трамп.
7: Ну, насколько я ситуацию помню, что США приехали туда наносить удары, что-то понаносили, поняли, что это все улетает неизвестно в какие-то горы, что там нечего уничтожать просто. Ну, кишлак, ну хорошо, да.
6: Вот они гражданских там.
7: Да, ну, понятно, попадают по гражданским, к сожалению. Нету целей фактически. То есть, может быть, конечно, есть какие-то там шахты.
6: Нет, они там, ключевые. Они наносили сотни ударов. Ну, вот понятно, в период с 23 по вот, начало 26-го
7: как года. Война в Афганистане. Ну, можно кишлаки эти там и горы эти утюжить самолетов, но...
6: Вот тут, кстати, то, что называется...
7: Представьте себе, что такое сотни ударов в
6: типичный асимметричный конфликт.
7: Вообще ни о чем.
6: То есть асимметричный конфликт, это когда у тебя вроде бы ну, совершенно неравные соперники, то есть один там с мощной армией, с авианосцами и так далее, и тебе кажется, ну надо ставить на него, но он такой силач, а в такой вроде бы маленький, щупленький, слабенький, и кажется, да его там просто с ринга вынесут просто одной левой.
7: Или не на ринге,
6: но нет. То есть вот это
7: они
6: есть асимметричный конфликт, когда они отвечают просто по
7: сферах другому. Жизни и вообще и сознания в том числе. Так что да, ну мы мало знаем про хуситов, надо сказать. Я тут видео видел их последнее. Вот,
6: хотя уже, со, вот со считайте, 25 этим, лет существуют.
7: Со сбитым
6: серьезно.
7: Самолетом. Ну действительно, вот все ржут над ними, что они там в шлепанцах. Действительно, реально в шлепанцах. Вот они,
6: погода
7: значит,
6: такая,
7: на этом самолете.
6: Что
7: нет,
6: там?
7: Дело не в погоде.
6: Может быть, в туфлях Брионе обязательно, чтобы сбивать истребители?
7: Ну, нет, ну как-то там вот в какой-то форме там военной.
6: А, в этом плане?
7: Да, они просто в гражданской своей, вот как они живут там, как вот они там есть сели.
6: Тут ну, они же, по сути, как повстанцы, то есть кто бы их вооружал там и одевал в какую-то форму. То есть это такое.
7: Ну, кстати, когда талибы, помните, взяли власть в Афганистане, они там переоделись все в американское.
6: Ну, там была целая вообще история по, вот. Так
7: Но
6: сказать,
7: потом как-то они
6: репутации.
7: Вернулись, по-моему, обратно, хотя, в общем, ходят они, в общем, тоже по
6: Ну, они не столько ходят, они выезжают на мероприятия всякие.
7: Нет, они там
6: одним образом, да, но как бы...
7: Ну ладно, в общем, да, тяжелая история, конечно, и регион такой непростой.
6: Скончался, когда летом вот 26-го года известный сенатор, террорист, экстремист и русофоб Линдси Грэм. Помню, как-то мне задавали на каком-то канале вопрос про то, что Кира Львовна, как вы думаете, ну примут вот эти вот адские санкции имени Линдси Грэма? Точнее, не так, адские санкции или не примут? И я тогда помню, сказала, говорю, вы знаете, ну, во-первых, наверное, закон назовут именем этого человека, потому что, ну, в общем-то, это сразу было понятно, что как-то, ну, попытаются вот эту некую такую меморизацию сделать. Во-вторых, я говорю, ну, наверное, примут. Тут другой вопрос, как бы принять можно, а вот дать ход — это совсем другое. В общем, на этой неделе, собственно, пришли наконец-то, то есть до этого Сенат голосовал, законопроект прошел, и вот сейчас проголосовала Палата
7: Только
6: представителей.
7: Не понял, почему у них наоборот они голосовали? По идее, сначала Палата представителей.
6: У них там это сложная система, там это долго объяснять, все правильно. То есть сейчас вот голосовала Палата представителей, и, ну, я не скажу, что там с каким-то впечатляющим превосходством, но все равно большинством проголосовали за, и сейчас все это дело отправлено, кому бы вы думали, ему, Дональду Трампу, потому что он, кстати, ну, многим как раз это и не нравится, что, по сути, это дает ему такую очень большую степень свободы в санкционной теме. Среди всех нескольких, там почти под 200 человек, кто проголосовал против, представители в основном демократической партии и, по-моему, ну, буквально пара десятков республиканцев, которые, ну, скажем так, не магисты, не трамписты, так сказать, такие вот сепаратисты, по версии Дональда Трампа. Ну, то есть считают демократы, что, конечно, то, что написано в этом законопроекте, Ну, вообще не будет способствовать ни конструктивным отношениям с Россией, о которых вроде бы столько говорилось, кстати, в последний год. Плюс там говорится про, ну, совершенно там лошадиные тарифы для стран, которые будут участвовать в экспорте российской нефти. И там, ну, в общем, недвусмысленно можно понять, что речь идет про Индию и Китай. И им тоже должно очень сильно достаться. И уже даже представитель Индии выступил, надо отдать должное, с заявлением, что все равно Индия продолжит свою экономическую политику в том виде, которым считает правильным, и, в общем, суверенность проявила, надо сказать, недюжины. Но, тем не менее, там тарифы, например, там на прямой товарообмен с Россией там до 500%, санкции против российских чиновников, большой там перечень юрлиц и так далее. Ну, то есть, в общем, такой достаточно серьезный, надо сказать, пакет. Хотя, повторюсь, уже сейчас это все воспринимается по-другому, чем, там, скажем, 5 лет назад, потому что, ну, объективно, санкции сейчас уже просто-напросто берутся с потолка, высасываются из пальца, придумываются из головы. То есть, ну, уже реально тяжело. То есть, когда уже принято такое количество ограничительных мер, выдумывать даже новые и при этом еще там следить, как они срикошетят, не срикошетят, там, что будет со вторичными санкциями, не будет ли контрсанкций, как отреагируют эти, те и так далее. Это вот на самом деле все хлопотно, мягко говоря. Поэтому и плюс, ну, естественно, уже привыкаешь, и в определенном формате уже отношения выстраиваются за годы. Но, конечно, удар. Если Дональд Трамп все-таки встанет на сторону своих законодателей, удар, конечно, по российско-американской, вроде как, позитивной динамике. Еще, так сказать, не остыла земля аэропорта под, так сказать, стопами Кушнера с Виткофом. И вот, ну, поди
7: мне что... кажется, вы преувеличиваете. Во-первых, сегодня министр иностранных дел сказал, что...
6: Российский
7: сказал, что никаких материальных результатов от нашего взаимоотношения с США нету. Прошел год в Сан-Кориджи, поэтому какой-то тут удар, не очень понятно. Вот. То, что Витков и Кушнер, то это даже не переговорщики. Это, в принципе, посланники, которые...
6: Эмиссары.
7: Да, они приводят... То есть они не являются сторонами вот переговорного процесса, ну, которые там разрабатывают, изучают и так далее. Я напомню, что подобные вещи разрабатывали совместно представители спецслужб России и Украины, когда они встречались вот именно там, что будет с границей, как здесь и так далее. Нам вообще, мне кажется, не нужны Соединенные Штаты для того, чтобы по большому счету там вопрос с Украиной решать. Такие вот именно в переговорном плане, да, вот, потому что это сложный процесс. Поэтому ничего тут такого нет. Ну, прилетели они, да, привезли, что-то там сказали, им ответили, слетали в Киев, ну и все на этом. Поэтому мне кажется, что здесь как раз особых изменений ждать не стоит. Ну, приняли.
6: Еще на этой неделе...
7: Это, конечно, негативный фон создает.
6: Ну да, об этом, да, речь.
7: Но мы тут без иллюзий. У нас вообще, мне кажется, мы просто спокойно слушаем.
6: Мы реалисты.
7: Более чем.
6: Мы циники и прагматики, конечно.
7: Ну, мы очень жестко гнем свою линию и, мне кажется, догнем.
6: Еще любопытная тема на этой неделе связана была с обсуждениями, но они продолжаются вокруг перспектив искусственного интеллекта и его регулирования, как правового, так и вообще там морально-этические аспекты. Но вот именно на этой неделе большая тройка, так сказать, главных вот этих вот представителей компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, то есть это у нас Сэм Альтман, это Дарио Амадей и это Илон Маск, хором сказали, что надо замедляться, надо сначала осмыслить, потом как-то отрегулировать, потом уже во все это бросаться, тем более, что там, ну, еще плюс эксперты из этих компаний выступили, и в частности, вот там один дяденька из Anthropic сказал, что, говорит, конечно, ну, вообще в перспективах до года может там и страшный вирус вырваться благодаря тому, что сейчас происходит, и там остановиться, там все компьютеры по всему миру. Он, в общем, говорит, перспективы, говорит, очень серьезные и негативные. Поэтому, говорит, надо сначала, говорит, подумать, потом уже все это делать. Но вышел Дональд Трамп и сказал, а также глава NVIDIA, на чипах которого сегодня развивается весь генеративный искусственный интеллект, соответственно, сказали эти два товарища, что никаких замедлений не будем делать, развиваться будем, будем конкурировать со всеми и, так сказать, двигаться вперед. Так что вот, ну, это Трамп по-другому, даже, мне кажется, он не мыслит в категориях проигравшего, что называется. Даже если он проигрывает, он скажет вам на это, что он не проиграл там, а выиграл, но вот в отложенной какой-то перспективе. Это вот просто характер такой. Ну что, рубрика «Персона недели». Кто, Петр?
7: Ну, будет смотрите, упомянут два вами. Человека сегодня я упомяну.
6: У меня тоже два.
7: Значит, сегодня день рождения Владимира Валентиновича Меньшова, великого, я считаю, режиссера, великого. Который создал... Он немного снял фильмов.
6: Ну, зато каждый какой.
7: Наверное, да, ну, может быть, там в разной степени шедевральности, но те, которые мы знаем и любим больше всего, это, безусловно, «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Эти фильмы, ну, просто без них трудно представить себе...
6: У меня, кстати, нет. Нет, это любимый фильм.
7: Трудно представить себе любого человека, выросшего, ну, например, в СССР или в России, без вот этой вот части нашей культуры. То есть, мне кажется, это самое важное достижение, когда без твоего кино... И таких режиссеров у нас, ну, их есть, безусловно,
6: их есть.
7: Которые создавали эти вещи.
6: Они...
7: Писатели есть такие, конечно же. Но то, что это абсолютно массовый продукт, при том, что он массовый, не значит плохой,
6: да нет.
7: Массовый высококачественный продукт.
6: Находящий отклик.
7: Да, который... Масс,
6: да.
7: Он мало того, что находящий, он еще и создает... Он создает, например, образ, ну, предположим, в лице Гоши некого идеального мужчины. Нравится он вам или нет, но этот
6: не
7: образ...
6: Не нравится.
7: Нет,
6: да,
7: я понимаю. Я говорю, но он, может быть, с любым знаком, но,
6: ну,
7: но он есть. Когда вам скажут...
6: Архетип.
7: Да, он вот эти вот вещи очень, с одной стороны, точно описал и показал, а с другой стороны, конечно, и для многих, в общем, создал какую-то базу, как вообще жизнь воспринимать. И главное, что, как и любое большое искусство, он учит оба, ну и, наверное, другие его произведения. И сам он, как личность, как человек, конечно же, учит строго хорошему и правильному.
6: Большой патриот был, да.
7: Да, поэтому выдающийся человек и светлая память. Другой выдающийся человек, и тоже, мне кажется, примерно вот то же самое все можно сказать о его творчестве, не буду повторяться, но вот ровно то же самое, просто перечислить его заслуги и его вклад. Это, конечно, Александр Яковлевич Розенбаум, которому 75 лет исполнилось. 13-го, да, 13-го воскресенье было юбилей, выдающийся человек. Мне повезло, мы с ним знакомы, и даже как-то раз и выпивали, и интервью мы с ним записали. Вот, и потрясающий человек и в жизни, и, конечно, в творчестве, но это глыба, это прямо, да. Вот ровно то же самое. Два таких великих мастера есть у нас. Это очень здорово.
6: Я продолжу. У меня, так сказать, не местная публика, но... Интересное. Во-первых, сегодня день рождения Нарендры Моди. Можно еще успеть отправить поздравительный
7: что
6: телеграмм.
7: Что мы знаем о Нарендре Моди?
6: Нарендра Моди интересный очень человек, который популяризировал йогу до такой степени, что даже День йоги посредством Организации Объединенных Наций он пролоббировал. Большой модник, ввел в моду вот эти свои знаменитые жилеты. Даже на одной из встреч БРИКС он всем подарил эти жилеты. Есть классная фотография, стоит Моди. Рядом стоит Владимир Владимирович Путин в синеньком жилете, стоит Си Цзиньпин в красненьком. Он сам стоит в каком-то цветном, но вот, в общем, вот такой вот интересный. Ну, конечно, дело не в этом, а в том, что это лидер государства, которое является весьма и весьма дружественным нашему государству. Вот сейчас Индия, так сказать, принимала гостей на очередном саммите БРИКС, и, в общем, дело это весьма и весьма достойно, и решения были интересные, приняты. Это раз. Также... Два дня назад, 15 сентября, Кремль направил поздравительную телеграмму, и мы к ней присоединяемся, режиссеру Оливеру Стоуну, который американский, казалось бы, режиссер, но он снял фильм очень интересный про нашего президента и даже книжку написал на основании вот этих вот многочисленных, многочасовых бесед, которые у них были. И вообще, ну, в общем, такой крепкий тоже режиссер, который интересуется политикой и очень часто говорит такие комплиментарные вещи про наше государство. Нужно отдать должное.
7: Он же книгу интересную написал.
6: И у него книжки интересные, фильмы очень
7: неплохие. А в истории США такая как бы альтернативная история США.
6: Controversial, да, сказали бы сами американцы. Да. Ну вот, в общем, такие у нас интересные, я бы сказала, четыре человека, которых вот хотелось бы вспомнить в рамках этой рубрики. Ну что, Петр Алексеевич, до следующего четверга. Всем удачи, успехов, до свидания.
7: Всего доброго.
6: Всего доброго.

0: Причины выхода бурых медведей к людям. Контекст. Неурожай кедрового ореха, лещины, ягод и грибов стали причиной, по которой хищники покидают места своего обитания в Сибири и приходят в населенные пункты. Об этом рассказали в Минприроды. Грядущая зимовка грозит медведям стать периодом голода. Они пытаются заранее себя подстраховать. Другие факторы, влияющие на их отрыв от привычной среды, наличие свалок и контейнеров с отходами, попытки жителей кормить диких животных. Случаи выхода медведей к людям отмечены в целом ряде других регионов, в частности, на Сахалине и в Бурятии. В Петропавловске-Камчатском был введен режим повышенной готовности. Органы власти рекомендуют жителям соблюдать максимальную осторожность и контролировать перемещение детей. Отмечены случаи нападения медведей на людей со смертельным исходом. Слишком теплый апрель и последовавшие за ним заморозки привели к гибели растительной кормовой базы хищников. Ситуацию усугубила установившаяся летом засушливая погода, нанесшая вред некоторым видам растений, которыми питается хищник. При этом поголовье медведей выросло в несколько раз. Несколько лет назад в лесах еды, наоборот, было очень много, что привело к их аномальному размножению.
1: Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Участки в единый день голосования открылись на Колыме, Сахалине и Курилах. Танкер под флагом Того пытался незаконно пройти Ормузский пролив и был поражен. В России завершаются исследования новых вакцин от лихорадок Марбург и Эбола. Подробности далее. Трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации стартовало в Магаданской области. В 8 утра по местному времени открылись 83 избирательных участка. В регионе доступно также дистанционное электронное голосование. Об этом сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков. На Сахалине и Курилах также началось голосование. Открылись около 300 избирательных участков, рассказала агентству председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова. Центральная избирательная комиссия России сделала все необходимое, чтобы избиратели смогли проголосовать на выборах в единый день голосования 2026 года, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. Глава Центра избиркома ранее открыла видеостену, на которой в ходе ЕДГ-2026 будет вестись трансляция с избирательных участков всех регионов России, а также приняла участие в открытии первых избирательных участков в Камчатском крае. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созывы и другие совмещенные с ними выборы стартовали. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Проукраинские активисты собирают сторонников, чтобы попытаться помешать голосованию на выборах депутатов Государственной Думы в Нью-Йорке. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России Алексей Марков. По его словам, обстановка вокруг генконсульства остается непростой, поскольку дипломаты в ходе повседневной работы периодически сталкиваются с мелкими провокациями, протестными акциями и вредительством. В этой связи генконсульство призывает россиян проявлять бдительность, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, отметил Марков. Голосование в Нью-Йорке пройдет в воскресенье 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Находящиеся в США россияне также смогут проголосовать в посольстве России в Вашингтоне и генконсульстве в Хьюстоне. Танкер «Трент» под флагом Того пытался незаконно пройти Ормузский пролив, после чего был поражен и остановился из-за пожара, пишет иранское агентство со ссылкой на корпус стражи исламской революции Ирана. В понедельник СИР сообщил, что нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузу. Клинические исследования новых вакцин от лихорадок Марбург и Эбола завершаются в России в ближайшее время, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что ведомство также готово к регистрации этих препаратов. По словам Поповой, они дадут возможность реагировать на разные вызовы. Ранее она заявила агентству, что санитарный контроль на границах России усилен из-за рисков Эболы. Проверяются все, кто возвращаются из эпидемиологически неблагополучных стран. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Так, все, мы в эфире.
3: Все верно.
2: Добрый вечер, старик, не прими за обиду. Я пришел посмотреть на твою пирамиду. Есть такое стихотворение. Осип Эмильевич Мандельштам.
3: Это уже про Мавроди.
2: Не, ну вообще может быть и про Мавроди. Так, все здесь.

0: Другая коллега.
1: Другая коллега.
2: Надо Кристину еще затащить. А то сегодня Алико писал, говорит, мне редакция тоже хочет помнить.
0: Надо убедить ее. Зайти обязательно.
1: Так, Соловей из журнала «Москвичка». Про «Москвичку» поговорим, два слова буквально.
0: Давай.
1: Значит, мужчина, совладелец журнала для женщин.
0: Более того, не единственный. Там есть еще мужчины-совладельцы.
1: Почему? Ну, типа, просто бизнес-проект или что-то, так сказать, есть какие-то...
0: Я бы, конечно, назвал какую-то другую причину, кроме того, чтобы быть окруженным красивыми женщинами.
1: Да. Дарина, вот. Кстати, красотка.
0: Безусловно, да. Да. Но глобально, в целом, рынок медиа – это рынок изначально мужской. Вот. А девушки...
2: Почему рынок медиа – это мужской?
0: Потому что так исторически сложилось.
2: Ну, медиа, извините, да, еще 70 лет в эфире.
0: Да, изначально, исторически изначально так сложилось в США сначала, вот, а у нас уже мы работаем на новых, в новых условиях, когда медиа-менеджеры могут быть и женщины, и мужчины, неважно. Вот, но...
2: Ну, подожди, глянец же, это всегда женская история. Я смотрел фильм «Дьявол носит Прада», все мои познания про глянец. Там одни женщины геи.
0: Мы стараемся... Мы стараемся как раз показать, что журнал «Москвичка» — это не только женский журнал, и далеко не только женщины там присутствуют. Это в целом журнал для всех людей, которым интересно читать.
2: А нет ли стороны тенденции? Я вот недавно узнал, что весь женский стендап — авторы мужчины. Ну, женский глянец — владелец мужчина.
1: Ну и в принципе, все медиа. Понимаешь, что телек тоже делают в основном мужчины, а смотрят... Женщина, ну,
0: да, давайте так, основной владелец все-таки Кристина, а остальные мужчины ей помогают в этом.
3: Ну вот я уступил. Помню, в наше время, когда так, открылся, да, в Советском Союзе, в России.
1: Работница, помню, вот эта бурдомода.
3: Крокодил. Одноименный клуб, там владельцы были строго грузины.
2: Подожди, клуб имел отношение к журналу? Я думал, так назвали, серьезно?
3: Нет, ну там когда это было, ну давно еще.
2: Я помню его.
1: Мы много
3: это
1: говорили.
3: Это был год какой-нибудь, 96-й, наверное.
1: Ну, а что, почему не помню?
3: Это другое.
2: Он долго поработал.
3: Это другое уже.
2: Другой пентхаус?
3: Он был где-то в районе этого самого ЦМТ, вот там.
2: Да?
3: Это прямо вот изначально было. Но их я могу понять.
1: Ну, да.
3: А вот интересно, а в мужских журналах? Вот не в мужских, в смысле, пентхаус, а в мужских там, ну, там, GQ, там...
1: Ну, я не понимаю, GQ, HM, Esquire, главреда никакая женщины не было, женщина? По-моему. По крайней мере, я не помню.
3: Ты же любитель.
1: Я любитель был, да, большой. Даже профессионал.
3: Ну,
1: да,
3: GQ, HM. GQ на всю зарплату.
1: Да, совершенно верно. Я причем говорил, я до сих пор помню эти ощущения, когда я приходил с журналом, например, в универ, да, и ехал, реально работал на рынке в Лужниках, и потом после работы ехал в универ со своим журналом. Я ждал каждый выпуск, значит, 1 числа, вот он должен был появиться, этот запах, я прям помню. И когда я приходил, там, клал его на парту и уходил, например, потом, ну, типа, перемена там или еще. Ну, универ, да, нет, в универе. И когда я возвращался, и кто-то читал мой журнал своими руками, брал его, я так злился. Это
3: давай
1: просто...
3: разберем этот момент. То есть ты уходил,
0: нет, очевидно, если страница расклеилась.
1: Ну, там, столовка.
3: Не хотел поганить запахом столовой.
1: Может быть. Не, но у нас уже столовые были, извини меня. У меня в столовой универе был бильярдный стол, и наливали пиво, между прочим.
2: Ты на кого учился?
1: На политолога. Тогда понятно, да? Тогда не, серьезно, у нас был бильярд, да, и мы играли.
2: Вы же, я понимаю, просто владелец, вы не участвуете в редакционной или участвуете?
0: В редакционную деятельность я раньше входил, как, ну, помогал коллегам чем-то, но сейчас стараюсь больше работать над привлечением денег, контрактов и так далее. То есть это больше финансовое.
1: Что-то про женщину знали такое, чего раньше не знали, работали?
0: Только хорошее.
1: Ну, что-то новое я имел в виду.
0: Да нет. В основном все знакомое.
1: Ну, хорошо. Так, опять хотел какую-то тему.
3: Ой, да, я просто вот по поводу того, что я сейчас прочитал, не буду про это. Смотрите, вот все бывают в такой ситуации. Ты кому-то отправляешь, ну, какой-нибудь мем смешной, да?
1: Да.
3: Или нет? Он тебе отвечает: а, я уже видел.
2: Это хамство, я хочу сказать.
3: Я считаю, что это недопустимо. Я, например, никогда так не делаю. Я даже если я уже видел, я всегда...
1: Улыбнусь.
3: Я всегда говорю: о, класс, прикол. Хотя раньше мне казалось, что я хотел вот так отвечать, но потом я понял, что мне неприятно, когда вот это делают. Как вы поступаете?
1: Не, я всегда, я вежливо в этом смысле, да. Ну, я могу написать: видел, смешно, вот, например. Видел, смешно.
3: Зачем вот это ты делаешь?
1: Ну,
2: может быть, с той стороны ждут реакции, чтобы его просто разорвало, а он уже...
1: А я видел, да, видел,
3: а
1: смешно.
3: А ты человека же немножко расстраиваешь. Ведь отправляя тебе, он как бы с тобой приносит,
1: да,
3: поделиться радостью.
1: Совершенно верно. Это какой-то...
2: Для тебя внимание.
3: А ты же не очень.
0: Так. Есть же следующий уровень хамства. Это когда ты закидываешь роликами человека, он не читает. При этом сам тебе отправляет тоннами и при встрече спрашивает: ты читал, ты видел? Вот это уже следующий уровень.
2: Нет, у меня есть другой, вот в другую половину. У меня друг закидывает роликами, я просто не успеваю.

0: Дубае смотреть, хотя он очень занятой человек. У него продакшн в Дубае. Дима, привет. Остановись, я молю тебя. И я не понимаю, говорит, ты вообще работаешь? С 8 утра он как начинает, он до 4 утра мне шлет рилсы. Половина из них на английском языке. Я говорю, я не понимаю. Переводи сразу.
1: Нет, я всегда старый видел, смешно, но там смайлик какой-нибудь обязательно. Но я смайлик, кстати, не пишу, я скобочки пишу.
0: Потому что ты кто?
1: Почему?
2: Ну да, да. Ну, да. Я еще одна темка.
1: Про Канье Уэста давайте все-таки.
2: Сейчас, давайте вернем быстренько эту, а потом Канье Уэста, потому что он забойный, пусть помучается про Канье Уэста. Короче.
0: У нас есть инсайд, друзья.
2: Значит, я прочитал, увидел ролик, значит, Дмитрий Дебров, он, значит, заявил, что он там какое-то реалити-шоу, потому что он хочет рассказать людям, почему в 66 он выглядит на 46.
1: А, он так считает, да.
2: Я провел себе опрос, вот это видео там, да. Я провел себе опрос, насколько выглядит Дмитрий Дебров. На 26, на 36, на 46, на 56, на 66, на 76, на 86 или другое.
3: На 66.
2: 1500.
1: 666, это смешно.
2: Да, 666. Кстати, надо было. Не хватает чувства. Ваша точка зрения.
0: А я забыл, какого. Я его последний раз видел с голым пистолетом.
2: Ну, в этой ситуации, насколько он выглядит.
0: Там размытый.
1: Ну, там как будто бы...
0: Не, ну там ведь вел себя как пацанчик.
1: Как 46, как будто.
0: Как 26.
2: 26.
0: Такая прыткость.
1: Да не, на свой возраст он. Потому что как мы его можем оценить, если я его помню, сколько себя, в общем-то, понимаешь, что столько я помню Дмитрия Деброва. Ну, и он для меня легендар, честно говоря.
0: А что, реалити-шоу про здоровье или что?
2: Ну, чтобы у него, как помнишь, это про Ози Осборна было. Там, когда
1: ну, просто про себя, жизнь.
2: Он, как он живет. Какие книги он читает, он сказал. Какие фильмы я смотрю.
1: Какой шашкой машет.
2: Как я, да, как я вот...
0: Как природа я, подарил, да, то и машет.
1: Ну, совершенно верно, да.
0: Или ты думаешь, что на стене висят.
2: Он живет один теперь там с разводом. И, в общем, есть возможность.
0: Ну, надо при таких увлечениях побывать в одиночестве, конечно, иногда.
1: Парня бывает иногда одиноко, да, но не знаю.
2: В общем, народ сказал, что он на своей...
1: На своей выглядит, конечно.
2: 46.
0: Дмитрий, отменять шоу.
2: Нет, почему?
1: Почему?
2: Интересно. Может, он наоборот, как я в такой форме, я худой такой.
1: Я как-то...
0: Я не хочу оскорбить Дмитрия, но как бы не...
2: Да нормально.
0: Да лучше ты запусти такой.
1: Как он говорил, милостивый сударь.
2: Мне площадя не позволяют.
0: Площадя?
2: Да, там ты видел всю скромность.
1: Так, про Канье Уэста. Че, концерт будет или нет, Виктор?
3: Я думаю, что не будет. Из последнего того, что я читал.
1: Да. Ни в Питере, ни в Москве.
0: А я вчера с Анной созванивался, говорит, что будет.
1: В Москве?
0: Анна организатор.
1: Да.
0: В Питере. Не, она к Москве не имеет отношения.
1: А. Ну, видишь, сегодня ты знаешь, да, эту историю.
0: Ну, видно, ограничение какое-то выбрали.
1: Ну, как не согласовали.
0: Пока это идет подковерная борьба, и я, Анечке, желаю сил, надеюсь.
1: Башни Кремля сражаются, там появится ли, так сказать, сфера.
0: Бородин сегодня на Дованкова в суд подал.
1: Слушай, да, господи, это не наша тема.
0: В другой программе.
1: Да.
0: Но из-за Канье.
1: Ну, да.
2: А давайте обсудим эту тему в следующей программе, когда закончится политическая вот эта история.
1: Может быть,
2: больше что-то
1: появится информация. После этого. Ну, она говорит, будет, да?
0: Говорит, да. Говорит, победила всех. Ну, не знаю.
3: Они слушайте,
0: не
3: знают. Может просто бояться, что приедет и будет агитировать за какого-то из кандидатов. Ну, представляете, выйдет и такой...
0: Да, я думаю, за Зюганова
3: только. Вот это будет шок.
1: Партия Родина,
0: например. Будет серпом и молотом.
3: Или просто с зеленым яблоком будет и есть его на сцене.
1: Нет, яблоко не будет есть точно, а что-то, так сказать, какие-то другие. Серп и молот в этом смысле, да. Ну, а что? Он же назывался... Я почитал, кстати, я погружался в эту тему тоже отдельно. Значит, мне ребенок, большой фанат Канье Уэста, значит, я говорю, ну, передай мне почитать, как он оправдывался за свое поведение. И он мне прислал письмо, я внимательно прочитал, здоровое прям письмо. Ну, на меня подействовало. То есть я в каком смысле поверил?
2: Убедил. Там, такие профессионалы.
1: Ну, может быть, да. Это правда, да. Но он-то еще назывался, все, вот, ты, так сказать, цепляешь, что он там, вот, там, антисемитизм.
2: Я думаю, там и примерно три, знаешь, это как у них три юридических конторы собрались. Там, неделю. Вот они письмо писали.
1: Ну, даже так. Ну, и что? А что? Какая разница? Ну, убедительно.
0: Там даже Канье, когда читал, такой...
1: Расплакался.
0: Как я могу?
2: Не все буквы знал.
1: Нет, все на него наезжают там за антисемитизм там и прославление Гитлера, а он-то называл себя еще и белым. Вот там в чем. Все это забывают. Но с моей точки зрения...
2: Отличные, кстати, юристы нашли вот эту вот штучку.
1: Нет, как раз это не упоминали. А у меня ребенок, это мне тоже ребенок, так он, говорит, и белым называл, что как я могу...
0: А ты кошмар.
1: Но не то, что кошмар, но это о его состоянии, о его...
0: Да, понятно, что человек нездоров, но...
1: Да, совершенно верно. Так, ладно, друзья, давайте, давайте к новостям.
2: Споем что-нибудь из Канье.
1: Мне нравится у нее Sunday. Sunday, Sunday. Классная песня. Фазер у нее отличная песня. Она классная. Нет, так, так, да. Классные у нее есть песни. Значит, так...
3: «Седая ночь» у него лучшая
1: песня. «Седая ночь» гениальная, правда?
2: Да, по-моему, не его.
1: Не его, это И сделал.
2: Нет, в смысле, какой И еще?
1: Да, хорошо. Нет, а ты знаешь...
2: Его, в смысле, другой композитор написал.
1: Не, ну аранжировка там классная. Говорят, что Разин подсуетился.
0: Отобрал права.
1: Да,
0: и зарабатывает бабки. Ну, Разин... Нельзя. Эфирные слова у меня сейчас в голову приходят.
1: Почему?
2: У тебя права отберет тоже.
0: У меня? На что, на Луку?
1: Водительский.
0: Вообще-то Луку я придумал.
1: Водительский, может, он.
2: Перевел Лука в день сегодня.
1: А, да?
2: Да. Все, в этот день крестьяне что-то делают с Луком.
1: С Луком. Ну. А у меня...
0: Крестьяне торжествуют.
3: С тем самым.
2: С Луком. С этим, с тем, я уж не знаю.
1: У меня с Разиным была история. Мы давным-давно, еще давным-давно, значит, тоже организуют такой, у нас был проект, типа «Раскрути нас». Мы звали к себе продюсеров разных, в том числе позвали Разина. И надо отдать ему должное, что Разин сдержал слово. И мы в этот же день, он был у нас с утра там в эфире, мы говорим, давай, сделай из нас звезду. У нас прям было промо такое на другой радиостанции. Мы просто хулиганили. Он говорит, давайте, все, у меня есть классная песня, приезжайте. Мы приехали к нему в студию, записали песню, и на следующий день у нас Разина уже были... И он... Нет, ну, это так и не случилось.
2: Уже были.
1: Нет, да. И на следующий день у нас было, ну, не знаю, там, типа, 1500 дисков с обложками, со всем с этим. То есть он моментально
0: отреагировал.
1: Да, да. Ну, я к тому, что он в этом смысле...
0: Так очень... там дорожка протоптана, что ты хотел.
1: Это да. Это да.
0: Он так. Только обложки меняет.
1: А, зумеры породили тренд на джобби. Что, как ты думаешь, что такое джобби?
0: Я не могу это произнести.
3: Цензурное?
1: Цензурное, да. Что такое джобби?
3: Там приставок никаких нет?
1: Никаких нет. Просто джобби. Джоб и хобби, совершенно верно. Джоб и хобби. То есть они превращают хобби в некую деятельность. И психологи...
3: Я думаю, потому что искусственный интеллект отнял всю работу, и там, где им больше не платят, они имитируют работу.
1: Нет, как раз в другом. Значит, новый тренд, он еще называется хобби-максинг. Значит, сторонники массово отказываются от...
0: Денег?
1: Нет, от скроллинга ленты.
0: Как это показал?
1: Скроллинг ленты. Находит себе офлайн увлечение и превращает их в обязательную часть жизни. То есть не просто, так сказать, хобби, когда захотел, когда не захотел.
3: А по графику?
1: Да, совершенно верно. Придерживается строгого расписания занятий, ведут список целей, рассказывают о достижениях в соцсетях.
3: Я правильно понимаю, что зумеры всю свою жизнь не могут выстроить по графику, а именно хобби
1: они могут.
3: Вот здесь я дисциплинируюсь. Вот здесь
1: да,
3: не платят,
1: совершенно
3: здесь
1: верно.
0: Значит, и... Ну что, в спортзал они идут или что-нибудь?
1: Ну, не обязательно. Ну, типа, я... вот я читаю... Ну, самые популярные хобби все называют там чтение, не знаю, музыка, что там еще, спорт, например, да, с 15:34 до 16:48 я занимаюсь там спортом.
3: Я понял, это еще одна причина не отвечать на звонки.
0: Да,
3: в это время.
0: Не разговаривай.
3: Да, вот ровно в это время.
1: Да. Значит, психологи тут говорят, Вашингтон-Пост, статья большая, значит, про этот джоббинг. Профессор психологии Майкл Инслихт говорит, что это тревожный тренд. Потому что они во время хобби успевают что?
2: Скролить.
1: Выгорать. Они выгорают и на работе, и когда они вот таким образом свое хобби тоже загоняют в рамки, это еще больше способствует их выгоранию. То есть они и на работе выгорают, и во время отдыха тоже выгорают.
3: Я думаю, что после нашего эфира вот люди, которым 66, будут звонить зумершим, которые выгорели, и говорить, организуйте мне джоббинг.
1: Ну, может быть, да. Ставя хобби...
2: Если джоббинг в немецкой, так сказать, прочитать...
1: Ну да, но в немецкий, я думаю, в венгерский, в принципе.
0: К нам зумеры забежали на джоббинг. Такие радостные.
1: Заходите к нам на джоббининг.
0: У вас по графику сейчас джоббинг?
1: Да, на джоббининг, да. Значит, ставя хобби в зависимости от цифр или публикуя о нем посты в интернете, вы превращаете его в обязательство перед самим собой, и в конечном счете это снижает продуктивность.
0: Слушайте, это же просто мое детство. Музыкалка, спорт и что там?
1: Чтение.
0: Мама составляла этот график, я не мог от него отклониться. Я не выгорал.
1: Посмотрел,
3: как заставляли в соцсети выкладывать.
0: Может быть. Не заставляли меня выкладывать.
1: На заборе писать, как будто бы тоже странно.
2: Потом кто-то дал.
0: Потом я за все 40 лет отомстил.
1: Все зарегистрировал. У россиян самые популярные хобби. Чтение книг и газет. Это хобби. Газеты.
2: Газеты,
1: да.
3: Но, не может, журналы?
1: Журнал, но я думаю, что журналы сюда входят, конечно.
2: Журналы «Москвичка», в частности.
3: Ну, газеты мы тоже издаем, поэтому.
1: А, вот.
0: Издаете газету «Москвичка»?
3: Они выходят под какие-то события.
1: Mm. Очень садоводство и спорт популярны у россиян. Но это тоже понятно. Хотя тоже вот, слушай, это разве не приводит к выгоранию садоводства?
2: Садоводство. Сегодня этот самый, вот, который Тишковец, как
1: да,
2: зовут,
1: да, Евгений.
2: Про погоду.
1: Да.
2: Он знаешь, что сказал? Что в следующий раз такая погода будет через 8 месяцев.
0: Какая такая?
2: Теплая? Как сегодня.
1: Да.
2: Ну, потому что 20 градусов.
1: Через 8 месяцев.
2: Ну, через 8 месяцев. Я посчитал, это июнь. Да. И он прав.
0: Июнь?
2: Июнь. 8 месяцев.
1: Хотелось бы, зима, зима близко.
2: Да. 8 месяцев зимы у нас. Это значит...
3: Укрывное.
1: Не, ну а потом садоводство начинается заранее, рассадку.
2: Мы сейчас живем мечтой все это.
1: Это правда.
0: Ожидание лета и Нового года.
1: Это ужасно, это невозможно.
2: 8 месяцев.
1: Ну потому что, ну это, ну прикинь, реально 8 месяцев.
0: Мне не нравится
1: это. Сыро, холодно, темно, противно.
0: Осень теплая, мне нравится.
2: Не, берите, садоводство.
3: Берите так. Пример с виноделов. Они занимаются укрывным виноделием, то есть тепличка. Сами туда залезли, виноград растет, приятно.
1: Ну это где? Ну, так там
2: мы занимаемся укрывным.
3: На Дальнем Востоке такой.
0: В этих теплицах. Мы укрываемся в барах 8 месяцев. И смотрим, что садоводы нам
2: делают. Баров и ресторанов.
0: Да какой там...
1: Значит, мужчин в качестве хобби чаще выбирают охоту и рыбалку 16%, спорт 11%, чтение 9%, а женщины чтение 15% на первом месте, вязание 14%, садоводство 11%.
0: Ну, что за садоводство? Это что, грядки полоть?
1: Ну, грядки, в том числе рассадка.
3: Фиолетовый свет в окнах, мимо которого ходишь.
0: Вот это фиолетовый?
3: Конечно.
0: Мне кажется, там что-то незаконное выращивает.
3: Ну, это уже второй вопрос.
2: Проверить нельзя. Ну, или можно, наверное.
1: Я рассказывал, да, про своего дружбана, который увлекся уже в, возраст, в зрелом возрасте.
0: Поленьем увлекся.
1: Не-не-не-не, вот этими растениями. Он ездит на выставки, я говорил, это еще приносит ему приличные деньги.
2: Кактусы.
1: Да, такие маленькие кактусы называются, не помню, как называются такие. Ну, красивые.
0: Это вообще прибыльно.
3: Пунция, по-моему, называется.
1: Как?
3: Пунция.
1: Не-не-не-не, помню. Какой-то там...
0: В кровках продавали.
1: Нет. Там все красиво, и он с лупой, ножницами аккуратно их, значит, постоянно следит за ними, куча света, какие-то кислородные
3: трубки. Отличное прикрытие, когда заходят проверяющие органы.
0: Но ему скажи, что стоит заменить растение, и он будет богат, как в фильме «Джентльмена».
1: Ну да. Ну, нет, я думаю, что он...
0: Я думаю, что он знает. Это для прикрытия официально.
1: Он знает об этом, да. Половина себя устраивает количество времени, которое они уделяют своим увлечениям. То есть большинство счастливы в своих хобби. У меня вот есть... Давайте, Виктор, какое хобби у вас есть какое-то?
3: Коллекционирование.
1: Чего?
0: Женщин.
3: Нет, искусство.
1: Серьезно? Современное или что?
3: Современное и... Всякие старые. Ну, главное, чтобы оно подходило моему вкусу. Угу. И красиво смотрелось на стене, либо в подарок кому-то подошло. Угу.
1: Ну, картины, да, в основном? Или...
3: Картины, статуэтки, мемы.
0: А ставите ставку на то, что вот вы сейчас купите, и она вырастет в цене? Ждете,
3: я прикладываю все усилия, чтобы она выросла. Покупаю подешевле,
0: убиваете художника.
3: Потом рассказываю об этом через медиа, и оно становится дороже.
1: Коллекционируете или потом продаете что-то вот это вот?
3: И продаю, и покупаю.
1: Самая выгодная какая вот у вас была сделка? Можно называть суммы, да, но какой-то предмет?
3: На один аукцион, там первый лот по техническим причинам никто ставку не сделал, сделал только я. Он оценивался 1 000 000 с чем-то, я его купил за 35 тысяч рублей. Потом мне организаторы написали, ну...
1: Раз так, то так, да.
3: Придется вам отдать по такой цене, со слезами отдали.
1: Что это было?
3: Картина. Очень большая.
1: Наша, российский художник?
3: Да.
0: Но не продавали?
3: С выставки в Европе. Угу. Вот, нет, стоит у меня в офисе, радует глаз, красивые.
1: Да, круто. Слушайте, а что это, почему вот, был какой-то попытка анализа, почему вот искусство, почему как?
3: Тяга прекрасная, я думаю, вечная.
1: Петь, у тебя какое-то хобби?
2: Ну нет, такого ярко выраженного нет. Ну, я много чего люблю всякого.
0: Шашлык из печенки.
2: Ну, например, шашлык из печенки я могу пожарить.
1: Ну, это пожарить, ты то жарил, ты не он, а. Готовил не он.
0: Он может организовать.
1: Но таш жарил, на самом деле.
2: Я жарил, ты что?
1: Ну, ладно.
0: А чему таш не завел?
2: куда? Сюда?
1: Да. Сюда. Давайте позовем. Но у нас сегодня...
2: Чем разговаривать?
1: Но ты ничего не собирал, ничего нет, не коллекционер.
2: Я бывал, но я быстро теряю интерес, но я люблю тоже, я покупаю скорее какие-то такие старые предметы, вот какой-то фигни.
1: А, у тебя же плакаты.
2: Без плакаты советские, я люблю оригиналы, да, у меня много их, действительно. Но я беру тематику определенную, которая мне нравится.
3: Могу тоже подогнать.
2: Новогодняя, например, люблю тематику. Ага. Вот. Некоторые довольно дорогие, кстати, ну, для себя. У меня был прекрасный, когда у меня был сосед, я помню, жил, значит, этажом выше, когда был маленький, Дима. И Дима почему-то, он увлекался выращиванием лимона у себя на огне. И он меня тоже подсадил как бы на это. И сказал, что важно...
3: Одного лимона.
2: Одного, ну, растения, да. И важно очень вести дневник, потому что это, говорит, так интересно, ты можешь вести дневник. И я помню, значит, это я бабушка напряг, она мне купила это. Я, значит, вот это. И у меня в дневнике было, по-моему, три записи, все одинаковые. Полил лимон утром и вечером. И да, ты все, на этом закончилось.
1: Это действительно, это как...
2: Меня на три дня хватило.
1: Камень в аквариум кинуть, знаешь, веди дневник, как камни в аквариум.
0: Это история, знаешь, где дневного лимон растет.
3: Я еще уверен, полил лимон, не дерево лимон, а просто воткнутый лимон.
2: Не-не, это дерево. Он говорит, ты что, фантастика, ты чего? Он сначала растет, потом, чтобы он тебя плодоносил, там надо прививать. И дневник ведешь вообще. Я думаю, нифига себе, круто. Три дня мне.
1: Не Максимова звали? Вот это.
2: Мне было лет 7 всего.
0: Я за муравьями наблюдал в детстве. Вот так. Я нашел какую-то книгу по муравьеву водству. И там, посмотрите, там есть самка, вот эти такие солдаты муравьи. Вот это делают. Я ходил недели две на муравейник, следил. А потом его кто-то распотрошил, я так расстроился.
1: Ну, да. Не знаю. У меня я погружаться люблю во всякие вселенные. Вот, не знаю, там, не знаю, мотоциклы, ножи. Ненадолго окунуться.
2: Я тоже люблю такое. Ну, вот такое, чтобы постоянно, чтобы как Виктор так собирать и прям системно работать с этим.
0: Не, ну, это бизнес.
2: Ну, так это круто, конечно. Это тоже серьезно.
0: И большая квартира, где все это хранить, я не знаю.
3: И склад есть.
0: Еще склад.
2: Так ради этого, конечно, редакция целая.
1: По своему вкусу ориентируйтесь или как?
3: Коллекционирование надо ориентироваться только на свой вкус, потому что собирать то, что тебе не нравится, мне кажется, это пытка.
0: Еще а вот эти арт-дилера Лера Венера у меня все время
1: дилеры.
3: Лера Венера очень прикольная. Да? И у нее хороший вкус и хороший.
0: Давайте Леру позовем тоже. Расскажет нам. Красивая девчонка. Сколько двух гостей уже придумано.
1: Да.
2: Здесь красивая тоже. Давай,
1: конечно. Короче, на свой вкус. И вне зависимости от, так сказать, от трендов. Ликвидности и трендов. Нет.
3: Во-первых, тренды можно создавать самим. Mm-hmm. Особенно, если вы работаете в медиа-среде. То вы как бы...
0: То есть это все глобальный обман, да? Вы сами знаете,
3: заговор что рептилоидов.
2: Да. Я вот, например, кота вот этого подобрал.
1: Ну, расскажи, ну, понимаешь? Ты дал кличку-то ему?
2: Смоки, дочь.
1: Да, Смоки.
2: Так вот, этот кот, значит, он, ну, я не знаю, его подобрали там случайно, в общем, сейчас его выхаживаем. А, более-менее в себя пришел. Я два видоса с ним записал, как я его мою и так далее. Там женщины просто с ума сходят. Я думаю, что если его продвигать, еще Лука поддержит, так мы его 1250 вообще
1: можно
2: легко...
1: Можно продать, да.
0: Тебя проклянут женщины, если ты продашь друга.
2: Я не продам друга.
1: Я продам кота.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.

0: Словом по столу.
1: Так, ну что, продолжаем. Виктор Ливанов, медиапредприниматель, владелец агентства «Ваймедиа», с владельцем журнала «Москвич» сегодня в гостях. Виктор, еще раз салют, привет.
2: Еще раз добрый.
3: А «Ваймедиа» — это что? С журналом разобрались.
2: «Ваймедиа» — это агентство, которое оказывает рекламные услуги. Более того, имеет у себя в собственности несколько медиа-ресурсов.
3: В том числе «Москвич».
2: Грам-каналы. Не, «Москвичка» — это мой личный маленький, доля там у меня есть, и все. А так у нас свои медиа, которые мы развиваем.
1: Так, про креатив тогда, может, два вопроса, да? Значит, и креатив. Мы как-то много об этом говорили.
2: Личный про и креатив уже говорить.
1: Да.
2: Потому что постепенно вымещает во всех этих сферах людей. То, что раньше требовало там 30-50 человек в агентстве, сейчас можно быть...
4: Останется один владелец.
2: Да. Ну, нет, все-таки кто-то кофе должен носить.
4: Секретарша, да. Лучше две.
1: Не, ну и потом на кого-то же надо орать еще. Ну ладно, секретарша, ладно.
4: На имени можно.
1: На имени
3: людей заводят.
1: А, ну это тоже, да. Это да. Ну и что, вытесняет... Да.
2: Да, очень быстро.
1: И, а насколько конкурентно он как бы пригоден?
2: И, дело в том, что противопоставлять человека и сейчас странно, лучше искать людей, которые умеют правильно оперировать. Раньше были профессии, скажем так, а сейчас это все операторы ИИ, которые умеют эффективно работать.
4: Угу. Есть ли будущее у профессиональных радиоведущих?
2: Конечно.
4: Даже если они говорят четверь.
3: Ой, голос уже, вон, песни записывают.
1: Нет.
2: 100% есть.
4: Есть.
1: Да? Я думаю, что и в креативе так же. То есть все равно никто не... Я работал с девочкой, которая придумала, ты помните, реклама была «Фишка в банке». Вот как и не сгенерит эту тему?
2: Нет, это может сгенерить. И тут другая проблема, что люди часто забивают на саморазвитие, а самое главное сейчас, именно в эпоху ИИ, это свои софт-скиллы. Ну, то есть работать над, не знаю, быстрочтением, хорошим голосом, образом и так далее. Вот это все то, чего как раз робот не может повторить, личность человека. Вот это...
1: Ну, наверное.
4: Вот, знаешь, быть противным таким, неприятным.
2: Ну, да, хорошо.
4: Недолюбливаю.
1: Да, говорит, тоже
4: хорошо. Да. Мы за ленту ведем, говорит, ой, только вот этого Тимофеева, слава богу, нет.
1: Нет, потому, да.
2: Такой, вы представьте?
3: Я вообще пишу «Тимофеев, предатель Родины». Но. Постоянно. Но это один тоже, мне кажется, это жена. Чтобы он домой вернулся.
4: Представьте, качество.
2: Как будет выглядеть мир, в котором каждый и агент, окружающий тебя везде, от микроволновки до туалета, тебя приветствует. Добрый день.
1: Да,
2: и
1: привет.
2: И классно все сделать.
1: Да.
2: И вот тот самый мерзкий, противный голос, он как раз тебя будет возвращать.
4: Ну и ты сообразишь, что надо и противного добавить.
1: И потом можно же будет настраивать. Мы же помним, бегущего по лезвию, и Пелевина с его СНАФом, где Суру можно было бы будет настраивать. Там вредность, так сказать, какие-то еще вот как раз противные такие качества.
4: История, мы обсуждали, когда парень расстался с девушкой, и уходя что-то настроил ей, значит, чат GPT, чтобы он, значит, там скрипт написал такой, что, значит,
3: она виновата.
4: Во всех вопросах, занимая сторону мужчины, значит, разговаривая с ней, по-моему, матом, потому что она простая, из деревни.
1: Из деревни, да.
4: Грубее.
2: А ей понравилось?
4: Нет, она очень долго не понравилась.
3: Что он с ней
4: такой? А он ее там, значит, создает, а он ей там, слышь, ты дура, ты объясняй уже. Мужик всегда прав, чуть и непонятно. Она в GPT, понимаешь, там пишет или куда-то.
1: Смотрите, можно продолжить тему. В Японии создают дома с роботами на потолке, которые помогают по хозяйству. Посмотрел видос, ну, любопытный прям такая тема. Короче, рельсы.
3: Рельсы,
1: шпалы и руки торчащие. И, ну, там какие-то минимальные он делает. Там посуду помыть, сложить футболку, полотенчик, значит,
2: паркерить. Понятно, почему в Японии и на потолке.
1: Почему?
2: Ну, чтобы чтобы люди, которые воспитаны на той продукции, которая известна в Японии, не засовывали что-то в этого робота и не...
1: в этом значении, может быть.
2: Ну, так он там
3: где-то... Я бы так не сдался легко. Вообще не преграда.
2: Прыжки.
1: И это уже...
3: На табуреточку.
1: И речь уже не просто про как бы... эти роборуки, да, а про то, что это дом, то есть в этом прикол, не для скуки.
2: Там про роборуки в заголовке, ну ладно.
1: Да.
2: А? В заголовке про это не было, ну ладно.
1: Нет, я говорю, что не в этом прикол, а прикол в том, что продают готовые дома, где у тебя оборудованы вот эти фермы на потолке, по которым ездят руки, и они тебе готовы помогать.
3: Это жутковатая какая-то вещь. Ну что, ты заходишь домой, у тебя руки по потолку,
1: они что-то... Ну они делают, посуду могут помыть, хотя посудомойка есть.
4: А интересно, как выглядят эти руки, они же, может, по-разному, может, руки орангутан. Да.
1: Посмотрите на свои руки, да, они золотые. Или... Не, они обычно такие роборуки такие. На...
3: Ну да, посуду мою.
1: Телескопические.
3: Что они еще могут сделать? Похлопать, когда пришел?
1: Ну, похлопать, например.
3: Ради этого.
1: Ну, а почему?
3: Могут, если ты что-то...
4: Давай, вот это...
1: Не, а потом, быстрее, так сказать, не, ну я представил, можно, так сказать, руки на, ну и этот, нормально, свои руки заложить за голову,
3: массаж
1: занять какую-то сделать, удобную позу, а он будет делать массаж эти роборуки.
3: Ну, мне кажется, удобщина.
1: Не
3: понятно, мне кажется, минусы.
1: Во время демонстрации в Токио робот сортировал продукты. Например, он отделял соевый соус от товаров, которые нужно хранить в холодильнике. Затем машина достала из сушилки кухонное полотенце и аккуратно сложила его. С футболкой результат оказался хуже. Робот не смог нормально справиться с ее складыванием.
3: Скажем так, с футболкой я тоже не очень справляюсь.
1: Нет, там есть лайфхак.
3: Где я на плечи.
1: Оп, так и. Робот был интегрирован в дом на колесах, что стало первым шагом к объединению архитектуры и робототехники с искусственным интеллектом.
3: Это же просто.
1: Прикол.
3: Мало того, что тебе руки аплодируют, а у тебя еще дом.
2: Развлечение больше. Ходишь, смотришь, как робот лошит все время.
1: Да, ну да. Ржешь над ним, типа, да? Весь чувствуешь свое да, превосходство. Когда сложил футболку аккуратно, да.
4: Сначала, ты... потом раздражать начинаешь.
1: Ну, может.
3: Потом половину заберет у тебя.
4: Ну да.
1: Не знаю. Ну, а потом, так сказать, я знаю несколько мест, где руки могли бы там, вот роборуки могли бы тоже там голосовать, например. Они же тоже могут, например.
3: Так, сейчас так же.
1: Ну, вот, пожалуйста, да. Не, ну там робо, они...
3: Можно в мавзолей повесить.
2: Ну, вообще с коллегам перед выборами вы подадите идею. Там, ну, что да, еще можно делать.
1: Так, что еще? Вот про боль хотите? Значит, в Екатеринбурге...
3: Про боль.
1: После рук. В Екатеринбурге участникам фестиваля молодежи предложили почувствовать ощущения, похожие на родовые схватки.
3: Я видел это видео.
1: Да.
2: Участникам.
1: Участникам, мужчинам, да. Значит, подсоединяли проводочки к телу и... Кто-то
3: визжал, прям
1: визжал, визжал, да, визжал. Но это не первая, конечно, такая история, не первый опыт.
4: Сначала видимо на женщинах испытывали, рожавших, потому что они должны
1: подтвердить, типа, да.
2: Я уверен, что они такие, это потом на мужиках будут испытывать.
4: А да,
1: не больно, да, да, да, да.
2: Давайте,
1: недостаточно.
4: Не, я даже пробовать не буду, да,
3: потом поговорим.
4: А там пускай.
1: Да. Одним из добровольцев стал молодой человек, который в будущем хочет стать отцом 4 детей. На эксперимент его привела невеста, рассказавшая об испытании в соцсетях.
3: Ну, там видео пишет, он орет там.
1: Да. Значит, я выяснил, я не знал, честно говоря, что есть шкала боли могила. Шкала боли могила. Так. Один из самых точных медицинских инструментов, который оценит не только силу боли, но и ее качественные характеристики.
2: Качественная боль. Вот то было так себе.
1: Да, это качественно. Забористая.
3: Да.
4: Выдержка.
1: Да. Совершенно верно. Значит, опросник могила использует 78 слов, Андрюх, запоминай, дескрипторов. Слова-дескриптор, разделенные на три главные группы. Сенсорное, что чувствует тело, аффективное, какой эмоциональный отклик, и эвалюативное, общая оценка интенсивности. Ну, типа слабое, невыносимое, мучительное. Значит,
3: так, ну это же вечные споры, что больше приносит боль, роды или удар мужчины по этим?
1: Нет, на самом деле, я тоже был удивлен, самая максимальная боль называется комплексный регионарный болевой синдром. Это когда, как он называется, типа фантомные боли. Когда человек испытывает фантомную боль, да, после ампутации, один, да, а она болит так, что это вообще неописуемо. А, но там разные, на самом деле. То есть я первый поставил там
3: типа, даже голову. Части тела нет.
1: А она болит в голове.
2: В голове, да.
1: Понимаешь, это жутко на самом деле. А, второй уровень от 35 до 40 баллов ампутация пальца без анестезии. Роды. Первые без эпидуральной анестезии.
4: Да.
1: И, а на третьем месте почечная колика, хронические боли в спине, тяжелая
3: артрит. Больно.
1: А у тебя был камень?
3: Нет, камня
1: не было. У меня был.
3: У меня у друга выходило, а у меня что-то там такое пред, скажем так, это прям ад.
1: Не, когда выходит...
3: Когда это ад. Выходил,
1: да, да.
3: Это я представляю.
1: Это даже представить не могу. 2,5 часа просто ад. И сначала, я помню свои ощущения, то есть сначала начинает подтягивать. Ты такой, что, господи, что за подтягивание? И потом она доходит до такой интенсивности, что ты вот это натурально, ты не знаешь, ты готов лезть на стену. Потому что ты не можешь найти положение тела, при котором бы тебе было не просто там норм, знаешь, а хотя бы чуть менее больно. И это, конечно, уже... А потом вот так вот в одну секунду, и все. И как будто бы вообще ничего не было. Это удивительно.
3: Ну, говорят же, это уже...
4: Вот он счастье.
1: Да, совершенно верно. Да, да, да. Сначала, а потом... Ну, не знаю. Ну,
3: процесс похож.
1: По вот этой шкале могила роды выше.
3: Да?
1: Да, роды выше. Роды больнее. Так что так.
3: Если обследоваться вовремя, можно как-то там ультразвук?
1: Можно и ультразвук, и...
3: Что?
1: Механические тоже дробят камни. И
2: это как?
1: Но через уретру вводят штучку, которая катетер. Дробит тебе... Катетер, да, такой специальный, который дробит тебе...
3: Раз у доктора на анализах, ты извините, на стену лезу от него.
2: Кажется, у наших слушателей скоро будет какая-то
1: зависимость. Ну ничего, зато они пройдут
3: нашего эфира. У них часто не привыкшие.
1: И лекарства. Есть лекарства, например, тоже. Они на основе лимонной кислоты, которые дробят все там в песочек, это все превращают.
4: После нас священник Павел Островский. Там
2: замаливает.
3: Да. Он 15 разговаривает.
1: Нет, минут 15 он отмаливает наши грехи, а потом начинает разговаривать.
3: Потом успокаивает, потом переходит к эфиру.
4: Да. Еще про журнал какой там прикладная сексология.
1: Книга Sexual Medicine.
2: Хорошая идея, запишу.
4: Не говорили сегодня про исследования.
1: Не говорили. Давно чуть не говорили. Я чуть не заходил.
3: Они вообще работают там, нет?
1: Не, они работают. У них регулярно выходят статьи. Так, любопытное. Обычно британские ученые что-то выясняют, доказывают. А здесь...
3: Румынские.
1: Белорусские. Ты думал, просто так? Нет. Они просто так, да, свою картошку едят? Нет. Значит, Барановичский государственный университет вместе с Забайкальским государственным университетом выяснили, что мешает российским отцам участвовать в воспитании детей. 300 человек опросили.
3: Желание
1: нет. Короче, 625 человек в совокупности опросили, 316 из России, 309 из Беларуси. И, честно говоря, я был удивлен некоторым результатом. 29% российских отцов, то есть треть почти, поддержали идею о том, что воспитание и учеба детей – дело матери.
3: Воспитание и учеба.
1: И учеба. Типа, мать, занимайся. Вот это мне...
3: Ну девочки с мамами, мальчики же с папами. Нет?
2: Обычно мальчики больше тянутся к маме.
3: Да? Мне говорили, девочки больше к папам.
1: Вот прикиньте, у нас треть мужчин говорят, что это не мужское дело, а в Беларуси всего 9%. Таких, которые говорят, что воспитание учебы детей лежит на женщинах. При этом почти 60% мужчин из России и 86% из Беларуси не согласились с традиционным разделением социальных ролей. Вот. Ну, интересно. Значит,
3: так вопрос был.
1: Что мешает? Что мешает активнее участвовать в воспитании большинства мужчин? 63% в России, 72% в Беларуси ответили: работа и нехватка времени. Вот что мешает. Еще четверть российских и 23% белорусских отцов уверены, что они и так достаточно вовлечены в жизнь своего ребенка. Типа, это норм.
3: Нормально.
1: Да, да, да. Ну, сказал здравствуй, понимаешь, уже, да, уже
4: надо будет
1: неплохо.
4: Привет,
1: да. Леща дал, конечно, это что,
3: по-твоему,
1: не воспитание?
3: В лобик поцеловал.
1: И все. Значит, только 4,5% в России и 14, почти 15% в Беларуси ответили, что воспитание не мужское дело. Воспитание не мужское дело.
3: Осуждаем,
1: согласен.
4: Отец должен быть как-то, знаешь, так недоступен, мне кажется, такой вот. Я представляю, что такой, значит, вот дом, большой дом, там вот кабинет, там сидит отец и мысли.
1: Да.
4: И испуганный мальчик или девочка, его там, может, раз в неделю заходит, значит...
1: Нет, он не заходит.
4: Только иди сюда.
1: Не.
4: Ну вот что?
1: Кто так впускает детей в кабинет? Это отец на кухне там, может быть, поел сначала, значит, один. Все это.
2: Мне нравится, как вы начинаете мышление с семьи, в которой есть кабинет.
3: И дом большой.
2: У большинства россиян нет кабинета.
1: Послушай, одна. Нет, подожди, а туалет? Туалет, совершенно верно, да. Ну а что?
4: Воображаемый кабинет.
3: Исконный кабинет.
2: Свет из-под двери кабинет.
4: Да, привет.
3: Мы про это тоже. Ты не думаешь, что мы в больших домах живем?
2: На самом деле, интересное воспитание. То есть пока отец в кабинете, ты его не тревожь. туалет — это кабинет, он да. один, да. и вот ты в ряд с другими детьми выстроившись, стоишь и ждешь.
3: Документы на подписание.
2: Терпишь, да.
1: Нет, но почему? Во-первых, ты сказать, если отец настоящий, по-настоящему, то он не закрывает дверь в туалет. Он, так сказать, демонстрирует в этот момент, что он глава семьи, хозяин. Не, ну он, так сказать, он ровно в этот момент и может заниматься воспитанием, понимаешь, что это, так сказать, находясь в туалете.
4: Все, да?
1: Ну, вообще не сложно.
4: Медведь,
1: никаких не сложно, по-моему. По-моему, не сложно. Часть пап признает пользу своего участия в образовании ребенка, но одновременно придерживается традиционного распределения семейных обязанностей. Ну, короче, вот такая.
3: Желаем институтов
2: Барановичей. Мне кажется, что Барановичей. Речь про совесть, потому что даже при интенсивной работе найти время на воспитание можно.
1: Но кажется, что со временем этот тренд появился. Я не знаю, мне сложно там судить, но в целом, сколько времени вот я уделяю своим детям, да, и сколько мне отец уделял времени, это, конечно, вообще несравнимо.
3: Ну да, наше поколение вообще вовлечено.
1: Но вообще, ну,
4: да.
1: Не знаю. Мне кажется, что сейчас это действительно некий тренд. И вообще отцы вовлечены и в девочек, и в мальчиков, и переживают, и постоянно что-то это. Да. Значит, так, еще есть у нас новость про... Вот это, да, удивительная какая-то история. И не сталкивался, но оказывается. Значит, россиянки стали чаще портить еду своего партнера из-за ссор. В качестве мести они или пересаливают, или переперчивают. И наблюдает с ехидной улыбкой, значит, когда муж ест эту еду. По-моему, это ужасная какая-то...
3: А мне одного...
2: Надо позвонить в Барановичский институт. Провели исследование, как воспитывали эти...
3: Мне сегодня комментарии на этот пост написали, знаешь что?
1: А, ты публиковал себе, да?
3: Я в сторис публиковал, и девушка написала, что в Ростовской области у нее муж токарь, и к ней приходила женщина какая-то, и все время стружку просила, говорила, для поделок. И через два года к нему пришли следаки и рассказали, что, оказывается, два года мужику своему подсыпала стружку.
2: Металлическую?
3: Да.
4: Ужас. И он умер?
3: Ну, в больницу
4: попал. Следаки пришли?
3: В больницу попал.
1: Кошмар.
4: Ну, то есть она, видимо, имела целью его как-то здоровье испытать.
2: Соли, перец.
3: Мне кажется, она имела...
4: Мягко говоря.
3: Железа не хватает в организме.
1: Причем это тоже типа исследование X5, между прочим.
3: Они еще и признаются, да? Вот.
1: Да. Когда партнер ест такую еду, почти половина женщин испытывает волнение, что он сильно разозлится, четверть легкую вину и желание признаться.
4: Такой фан такой.
1: Да, ну типа накажи меня, да?
4: Ну да. Рискованно, конечно.
1: Да. Назови меня плохой хозяйкой, да. А часть — тайное удовольствие. Если мужчины замечают, что блюдо испорчено специально, то треть россиянок ожидает, что партнер пошутит, четверть извинится, а десятая часть делает вид, будто ничего не заметил.
2: Извиниться,
1: да.
2: Типа,
1: если мужчины замечают, что блюдо испорчено специально, треть россиянок ожидает, что партнер пошутит, четверть, да, извинится из россиянок, а десятая часть...
2: Мне нравится модель, в которой ты, значит, насолил, наперчил.
1: Да, еще извиняюсь.
3: Но это же заслуженно.
1: Ну да, совершенно верно. Но она же месть, да, она же в качестве мести.
3: Где ты вчера пьяный пришел, ешь пересоленный суп.
1: Да.
3: За день извиняйся.
1: Любопытно...
4: Нет, женщина должна извиняться, или кто?
2: Нет, мужчина.
3: Нет, мужчина.
4: А, мужчина?
1: Мужчина извиняется.
3: Ты поймешь, за что
1: я знал. Да. Я осознал, да.
4: А, я все понял.
1: Да.
4: Да, нормальный.
1: Значит, подчеркивают, что через еду четверть россиянок стали мстить после того, как увидели подобные в сериалах или фильмах.
4: Подождите, не очень понятно. Смотрите, пересоленное, если сильно, или переперченное, человек не станет есть. Может быть, они что-то подкладывают, что он не замечает.
3: Не, ну, чтобы первую ложку...
1: А, типа, плюнуть что-то, да.
4: Грузинский...
1: Да.
2: Я думал, просто выбрали. Ты пришел, у тебя еда, ну, все.
4: Ну, ты что?
2: Не ешь, ты не ешь.
3: Не, ну, смотри, как любишь. У меня жена один раз, не специально. Она очень много
4: муки... Заказать,
3: ну. Муки в сырники положила, и это просто были термоядерные сырники. Но я все съел, мне так плохо было, у меня живот...
4: Ну, ты виды-то не подал.
3: Я виды не подал, потому что она очень...
2: Ну, ушла в кабинет.
4: Ну, просто извиниться сразу.
3: Не, она не специально сделала, перепутала. Вместо трех... Ну, тоже, мне кажется, что специально.
4: Да, не знаю.
3: Вместо трех стаканов,
4: по-моему, килограмм. Вообще стружка была металлическая.
3: Ну, что-то плотное там было.
4: Вот, вот именно.
3: Я потом до конца дня не ел.
4: Туалетная бумага, скорее всего.
3: А это я переварю легко.
1: Легко, да.
3: Это я на советских сосисках вырос, что там. Туалетная
1: бумага. Они вкусные были.
0: Бумага же невкусно.
1: Бумага не очень.
0: Мне просто не...
1: Ну, ладно, я неправильно готовлю. Это да. Ладно. Так, я еще посмотрел тут любопытно, значит, как женщины мстят. Да? Лучший способ отомстить мужчине, вот это я, стать абсолютно счастливой, успешный и равнодушный к нему. Психологи сходятся во мнении, что игнорирование и собственное благополучие ранят самолюбие мужчины сильнее любых мелких пакостей. Ну, типа, стань счастливой, насоли ему. Вот таким
3: другой, образом. В другую сторону даже работает.
1: Ну, да, да.
0: Женское счастье, лысая подруга.
1: Ну, да. Ну, ладно. Так, есть у нас вопросы. Что там? Они мстят друг другу?
3: Кладмен этот, дурак?
1: Так, есть вопросы от женщин, которые нам...
4: Мебель сломали.
1: Которые нам присылают.
4: Молодежь.
2: Наверное, критикуют за то, что раскрыли такой... Прекрасно. Было.
1: Ну, не знаю. Не, ну, я, честно говоря, вообще, я не понял, правда. Ну, поругайтесь, в конце концов, что мстить? Ну, вы поругайтесь, там, поорите друг на друга.
4: Да, вообще. Потом еду зачем портить? Вот
1: что, зачем это?
4: Жалко же.
1: Ну, и еда, действительно.
4: Готовила же,
1: да. Еда – это вообще святая вещь. Зачем ты...
4: Хотя, может быть, знаешь, как может быть? Может быть, он сам принес себе что-нибудь такое вкусное.
3: Чего?
4: Чебурек, например. С работы.
3: Да,
2: зачем он его принес домой, чтобы есть при жене?
3: Один.
4: Достал нож, вилку, она говорит, милый, ну посмотри, что там у нас. Он отошел, она ему туда раз что-нибудь стирает.
3: Котенка.
4: Стиральную порошку.
3: У нас вопрос о женщине?
1: Да. Давай. Когда мужчина слишком хорошо понимает психологию женщин, кстати, про вопрос, да? Это скорее плюс или минус для этого мужчины?
2: Я думаю, и плюсы для мужчины, и для этой женщины.
1: Минусов нет.
2: 100%. Женщина будет счастливой, мужчина, как и знаем из этого исследования, несчастным. Угу. Все довольны.
1: Все согласны, согласны, согласны.
4: Ну, мне не нравится слово «слишком». Постановки вопроса. Что это значит?
1: Слишком хорошо
4: разбирается. Он, видимо, сильно этим увлечен.
1: Ну, да, кстати, да.
4: И, видимо, все время ходит за ней и понимает ее психологию в каждый момент. Это может немножко утомить.
2: Я думаю, что если мужчина действительно хорошо знает психологию женщин, он никогда не признается.
4: Ну, там слишком было. Слишком.
1: Слишком хорошо понимает.
4: Если мужчина хорошо понимает психологию.
1: Да. Значит, какого мужчину можно назвать бабником? Бабник — это кто?
0: Почему у нас тут спрашивают?
1: Ну, женщина спрашивает.
3: По мнению женщин, да? Любой.
1: По вашему мнению. Она, вот конкретно, по вашему мнению, какого мужчину можно назвать бабником?
4: Все о своих бабах думает, которые...
2: Да-да. Они о Римской империи.
1: Да. Не знаю, бабник — это кто? Бабник.
3: По женской версии любой, а только не знаю.
1: Ну, наверное. Значит, и личный вопрос еще от нашей слушательницы. Личный. Мне не нравится аниме. Она говорит.
3: Мне не нравится ваше шоу.
1: Нет, она не писала. Мне не нравится аниме. Совсем никакое. Она три раза подчеркнула. Как сделать так, чтобы муж перестал надеяться, что мне это понравится? Значит, и отстал от меня с этим вопросом.
2: Современное поколение, современные проблемы.
1: Ну, да, может быть.
4: Может быть, переключиться с подростков на взрослых людей?
1: Не знаю. Взрослые люди, взрослые. Я знаю.
4: Сколько лет ты, которые...
1: Они взрослые люди, конечно.
2: У меня брат свой крузак обклеил наклейками из этого, из
1: Наруто.
3: Я больше ничего не знаю просто.
4: А в чем заключается увлечение аниме? В просмотре?
1: Ну, просмотре, но типа давай посмотрим с тобой, не знаю, в конце концов, понимаешь, мультики.
3: Японские мультики?
1: Не. Давай вместе смотреть.
3: Есть люди реально помешанные.
4: Мультик можно смотреть вместе. Японский, не японский, нет, с дочкой ладно.
3: Не, ну вот и этот, мой друг Тотор, кто там уже?
1: Ну, Хаяо Миядзаки, конечно.
3: Прям нормально, сюжет интересный.
4: Нет, там есть три нормальных.
1: Ну да. Не, у Миядзаки всем классно.
3: С фанатами, главное, аниме на эту тему не разговаривай.
4: Ладно. Надо посмотреть.
3: На это ты получишь в ответ такое, что там люди с ума.
1: Слушайте, а потом, если любишь, терпи, мне кажется. Ну, да. Ну посмотри, в конце концов.
4: Терпеть.
3: Пускай пытает его в ответ.
2: Ответ, да. Подсыпем соли там.
1: Вот это.
4: Он тебе не придумал, интересно. Придет с чебуреком, сядет аниме смотреть.
2: И самое смешное.
3: Распыли перцовый баллончик, он подумает, что это от аниме.
2: Закольцовывая все эти новости. Стоит в это время ребенок на пороге и смотрит, как мама, значит, сыпет соль. Давайте ей аниме на соль. Когда они будут меня воспитывать?
1: Да, да. И только руки такие в одиночестве порезаны. Да, ребенка гладят по голове. Да. Хорошо, друзья, спасибо вам большое. Ну что, до следующего четверга.
3: Обсудим другие аниме.
1: Обсудим другие аниме.
3: Вы любите? Никто не смотрит.
1: Обожаю. Не, я Хаяо Миядзаки.
4: Не, японские мультики клевые бывают.
2: Созданы в бездне.
3: Созданы.
2: Великое аниме.
3: Великое имя?
2: Аниме.
1: Виктор Ливанов был у нас сегодня в гостях. Виктор, спасибо большое. Чао, какао.
5: Словом по столу.

Подготовка Германии к войне. Контекст. Не только рост военных расходов, модернизация армии и психологическая обработка общества. В ФРГ к вооруженному конфликту начали готовить систему здравоохранения. В Минобороны сочли, что несколько военных госпиталей для массового поступления раненых не хватит. А значит, к этому должны быть приспособлены гражданские лечебные учреждения. Прорабатываются вопросы оснащения зданий защитными конструкциями, восстановления медицинских бункеров и создания запасов лекарств. Переподготовку проходят врачи, не имеющие навыков работы в экстремальных условиях. Параллельно власти готовят гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию. К примеру, в переоборудование крупнейшего немецкого порта на Балтике в Бременхафене будет вложено почти 1,5 миллиарда евро. Задача – укрепить погрузочные платформы, чтобы они могли перемещать тяжелое военное оборудование. Укрепляются дороги, усиливается присутствие солдат и офицеров на восточных рубежах. Гражданские предприятия получают заказы от Бундесвера. Власти Германии, без устали заявляющие о так называемой «российской угрозе», в 50 раз увеличили инвестиции в госкомпании для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе. Знать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 миллион 376 тысяч человек.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО уничтожило 20 беспилотников, летевших на Москву. Избирательные участки открылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Москва и Найроби изучают возможность увеличения квот для трудовых мигрантов из Кении. Подробности далее. Силы ПВО уничтожили 20 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщил Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве добавили, что авиагавань принимает регулярные рейсы с 9 утра до 23 часов. Избирательные участки в единый день голосования открылись в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проголосовал на выборах вместе с семьей и призвал жителей региона прийти на избирательные участки. Он отметил, что в эти дни камчатцы выбирают тех, кто будет представлять регион в Госдуме и работать в краевом ЗАГС-собрании. По его словам, Камчатке нужны люди дела, сильные, честные, готовые отстаивать интересы земляков. Избирательные участки работают 3 дня с пятницы по воскресенье. Безоговорочная политическая поддержка со стороны Запада побуждает Киев продолжать испытывать на прочность ядерную безопасность. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на генеральной конференции МАГАТЭ. По его словам, на протяжении 4 лет Россия регулярно заявляет о том, что нападения Украины на ядерные объекты остаются безнаказанными. Ульянов добавил, что, к сожалению, призывы российской стороны прервать это глухое молчание пока не находят должного отклика. В то же время интенсивность украинских нападений и провокаций лишь возрастает. В летний период Запорожская АЭС и ее город-спутник Энергодар подвергались им практически ежедневно. Это продолжается и сегодня, отметил российский постпред. Москва и Найроби рассматривают возможность увеличения квот для кенийских граждан в части трудовой миграции, заявили газете «Известия» в посольстве России в Кении. Отмечается, что стороны также готовят межправительственное соглашение о трудовой миграции. С такой инициативой выступил Найроби. Как подчеркнули дипломаты, Россия стремится сделать эту сферу максимально прозрачной. Документ должен четко определить правила отбора работников, закрепить их трудовые права и социальные гарантии. В дипмиссии также указали, что кенийцы и сейчас могут работать в России, но отдельный договор сделает процесс набора более комфортным. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Андрей, я вас приветствую. Ну, давайте теперь поговорим о сообщении и связанности, о сообщении между континентами, портами, городами, можно и так сказать. Ведь в последнее время у нас с этим большие проблемы. Сначала одни, обороняющиеся от других, закрыли Армузский пролив, потом другие закрыли почти уже Бабель-Мандебский. И это еще не все. Приходится выбирать какие-то кружные маршруты. Все удорожается, себестоимость растет, нефть скачет, дизель в Лос-Анджелесе 8 50, по-моему, а это для них, как говорят, шок. В общем, что с этим делать и куда это все движется? Давайте попробуем порассуждать.
3: Да, вопрос очень интересный.

0: все равно происходит, что у нас по биржам творится, что у нас, да у нас везде, в общем, в мире идет.
1: То есть, извиняюсь, он не деревенский дурень, вот да это нет, все конечно. Подчинено цели, хорошо выстроены и так далее, да?
0: В очередной раз скажу, в англосаксонских странах очень серьезное понятие консенсуса элит. И мир сейчас, вот эта глобальная связанность рушится не потому, что Дональд Трамп во главе, а потому что его поставили как разрушителя во главе специально. Он под эти задачи был поставлен, и он их решает. Он занимается демонтажом глобальной системы, чтобы спасти Америку как страну, ограничить ее зону влияния на ближайшие десятилетия западным полушарием, восстановить, вычистить, решить проблемы и опять заново начать развиваться и строить. Но как это красиво делается, на самом деле, когда мы потом будем уже постфактум собирать, и вот на десятке досок будет видно, как это ломалось, эта ситуация будет еще похлеще, чем уничтожение Советского Союза. Когда своими действиями Горбачев и его клика ломали страну, просто ломали, делая каждый раз все хуже, хуже и хуже. И вроде бы логики не было, но они ее уничтожали. Вот то же самое Трамп делает глобальному миру. Он каждый раз делает все хуже, хуже и хуже. И вроде бы каждое отдельное действие еще можно объяснить неким там непониманием, глупостью, неверной оценкой. Но когда это делается системно, когда делается очень тонко, точно, то есть сломать сложную большую систему точечными ударами, находя уязвимые места, не просто случайно. Как делается случайно, посмотрите на Аргентину. Вон там, вот как это выглядит, когда... Не очень умный человек.
1: Все милее и милее.
0: Да, вот это вот. Что-то все время творится, какая-то жуть, что-то не туда, не... а здесь точечно, очень тонко. То есть логика действительно спасения Америки, Америка great again, он честно говорит, спасение Америки отцов-основателей ценой глобальных транснациональных корпораций, ценой разрушения глобальной связанности. И многие его союзники это не понимают. Они хотели вернуться в 10-е годы, в нулевые годы, в 90-е годы величия, не понимая, что это уже все, что обратно не повернуть время. А он ведет к новому. И они начинают спрашивать, а почему, а как? Мы хотим вот Америку, какой она была в начале 21 века. Он говорит, нет, друзья, обычным ремонтом не получится, даже капитальным ремонтом не получится, нужно полностью перестраивать все. И он разрушитель, который делает то, для чего его поставили. Он, собственно говоря, и пытался в первый срок начать делать, но там остановили, там решили запустить инклюзивный капитализм. Дали Байдену полные рычаги. Но вот сейчас, собственно, Трамп делает то, что делает. Ему наплевать на последствия, на действия. У него есть его задача. Он понимает, для чего он делает. А то, что это все делается с шутками, прибаутками, то, что он живет... Ну, друзья, дай бог нам каждому в таком возрасте такое удовольствие от жизни получать. Жизнь так радоваться, куда? Да. Вот просто... Сохранить это детское любопытство. Поэтому не нужно искать здесь глупости. Ну, система, то есть... система очень сложная, очень устойчивая. И он ее так красиво ломает. Ну, тут просто иногда хочется аплодировать.
1: Вот смотрите, получается-то, если вот эту теорию принять, значит, начинается война с Ираном. Все говорят, идиот, дурак, зачем ты туда полез? Значит, он ее... Все говорят, ну, по крайней мере, в нашей части.
0: Ее очень легко остановить, конечно.
1: Он ее проигрывает, он опозорился, закрытый Ормузский пролив, значит, один логистический путь. Затем, значит, начинают, кто-то, я не знаю, снабжает хуситов соответствующим оружием, и они вдруг начинают наступать очень серьезно. До этого их там пригасили, причем Трамп отказывает королю Саудовской Аравии в помощи. И там второй вот этот путь тоже закрывается. Значит, это все делается намеренно, получается? И ему совершенно все равно, считают ли его дураком, опозорившимся, проигравшим, так или нет?
0: Не обязательно что-то делать. Бывает достаточно просто немножко закрыть глаза. Не среагировать. И это сделается само. Вот то, что происходит, на репутацию текущую ему наплевать. Он работает на историю. Он хочет действительно войти в историю как человек, который спас Америку от превращения ее в вон то, что мы наблюдали при Байдене. И у него есть все шансы войти в историю на самом деле очень большим положительным знаком именно для США как государства. Для Америки отцов-основателей, вот этой классической Америки, он ее спасает. Он не дает ей раствориться вот в этом всем, потому что сил и ресурсов у него уже нет возможности.

0: То есть все. Это уже, ну, друзья, он всю жизнь был антикризисником. Человеком, который, когда говорят, что вот он допускал банкротство, ну, такое-то сознательное решение. Он идет на проблемный актив, он его или спасает, или банкротит. Поэтому эти банкротства абсолютно системные. Это не то, что он не умел. Он великолепно умеет делать антикризисные программы. Он ее сейчас и делает на уровне всей страны. Он для этого туда и направлен. Все. А весь этот шум, пиар, ну, победители будут разбирать, историю будут писать победители. Если он добьется, мы услышим потом истории, как это все было великолепно, и столько еще людей рассказывают, что они были к этому причастны.
1: Логичный вопрос. За чей счет банкет?
0: За счет глобальных корпораций, Китай, Европа и далее везде. Причем, понимаете, когда вы говорите гипотезы, варианты, в 2018 году, ну скоро уже 10 лет будет как, моя первая заметка публичная по геостратегии была посвящена двум сюжетам. Она есть в интернете, ее можно найти, она вошла в книги. Первый сюжет, что в Америке тогда, 18-й год, возможно, гражданская война, и она будет Америке на благо. Вторая ее часть была как раз взрыв Ближнего Востока. Что это будет выгодно в итоге, в долгосрочной перспективе для США, Ирана, России и Израиля. Они выживут за счет арабских стран, за счет Турции и вот всех вокруг. Ровно описывают ровно вот это вот. Со взрывом, с разрушением, потому что это было то уязвимое место, которое позволяло перестроить весь мир. И мы это и наблюдаем. Когда, давайте так, если, описывая вот это бы, я не видел это раньше, это была бы моя недоработка как геостратега, как прогнозиста.
1: Крепок задним умом,
0: получается. Конечно, конечно. Сейчас а когда я объясню, говорю, что когда я говорю, что я это сделал ранее, до того, как это началось, когда я говорил об этих трендах, что это будет, это вообще как это возможно, это один из вариантов развития событий, но он очень красив. И это происходит, друзья.
1: Но а вот гражданская война в Соединенных Штатах?
0: Это был очень сильный ход для них для 2020 года. Ее надо было пройти в 2020 году. После 2020 года я сказал, все, друзья, они не пошли на это, теперь уже поздно. И когда все, наконец, стали говорить о том, что вот сейчас это возможно, году 22-м, 23-м, что вот гражданская война, вот сейчас придет Трамп, гражданская война, я говорю, ребят, нет, уже нет. Уже прошли эту точку, 2020 год. Потому что появилась третья сила в Америке, это картели, которые усилились, которые объединились, классы автонациональных картелей, и которые станут третьей силой, и уже нельзя запускать гражданскую войну. Из нее не будет быстрого выхода. Она станет долгой, и она приведет к разрушению. И вот это вот нужно видеть заранее. Когда мы говорим о прогнозах, методологически, вы должны заранее прописать, рассказать варианты. Не постфактум объяснять, сейчас я вам объясню, что это было, а это никого не интересует, уже вот есть произошедшее. Ты уже вот с этими фактами спрогнозируй, как это. Встань на позицию, скажи, какие есть варианты вот из текущей ситуации. Раз, два, три. Их немного базовых, но ты их должен все увидеть. Если ты проглядел в прогнозах какой-то из серьезных вариантов стратегию, это недоработка. Если ты говоришь, я не понимаю, что происходит, я не понимаю их логики, это твоя недоработка как прогнозиста, как стратега, как геостратега. И вот это вот нужно четко понимать. Поэтому, когда у нас действительно эксперты начинают вот сочинять вот это вот, возьмите все, что они писали вот по этой теме год, два, три, пять, семь назад, и сравните, что было. Там нет попаданий. В принципе, во-первых, они не любят говорить о будущем, чтобы не подставляться.
1: Ну, это правильно.
0: Это смелость нужна. Нужна смелость сказать, что будет, какие есть варианты.
1: Они хорошо, не любят это делать. Вот сколько вариантов в этом плане немного, да? То есть, вот хорошо, камень, да, пойдешь направо, тайм это
0: ну, пойдешь США, прям... У США изначально три стратегии базовые, три направления. Все остальное чудесный сценарий, меньше 2% вероятности.
1: Ну и сейчас по какому они гражданскую войну отметаем?
0: Нет, гражданская война это не стратегия, это один из сюжетов. Это
1: окей,
0: один
1: да,
0: из
1: это не стратегия, я понял, да, извините.
0: Сохранение Америки отцов-основателей, Америка Great Again, величие Америки, спасение Америки как государства за счет разрушения транснациональных корпораций глобального мира.
1: Америка может жить за счет себя самой? Ну, вариться в собственном котле, если так правильно сказать.
0: Ее собственный котел это все западное полушарие. Включая Латинскую Америку, включая Гренландию, включая Австралию. В этом котле она может замечательно вариться.
1: То есть этого им хватит, да?
0: Этого более чем хватит.
1: А сколько, это там, самый быстрый... сколько там населения?
0: Вопрос не населения. Не-не-не, там более, называется, порядка Под 600 миллионов Латинская Америка, плюс добавляем природные богатства Австралии, добавляем вот все, что там есть. То есть нет, это более чем достаточно для формирования панрегиона, избыточно даже много.
1: А почему они Европу не берут?
0: Что Европа может им дать?
1: Ну, не знаю, интеллектуальную мощь, культуру.
0: Такую? Нету? Такую? Ни интеллектуальной мощи, ни культуры там не осталось. Все, что можно, разбежалось, а тот уровень, который есть, он ни о чем. Извините, а фриков и извращенцев в будущем...
1: Своих хватает.
0: Ну, им свои, да, своими бы что-то делать. Плюс, давайте так, это чудный Ниноев ковчег Европы, где собралось всех возможных видов тварей, и, к сожалению, не по паре, а много-много больше, ну, как-то вот надо вот притопить где-нибудь. Вот его тоже притапливают.
1: А из Европы вот эти все люди, которые туда приехали за... сладкой жизнью, они куда побегут? Или никуда там и останутся? Будет какой-то так, как вы пишете, дикие земли.
0: Там дикие Европа, земли дикие будут? Земли. Да? Часть Европы, восточная, центральная Европа, мы вынуждены будем забирать в свою зону влияния. Ну, просто чтобы это все у нас под боком.
1: Ну, не 30, кровоточило. 30,
0: начало 30-х годов, да. То есть, как бы вот уже, оно начинает уже распадаться, все, друзья. Мы наблюдаем, вот мир трещит сейчас. Мы сейчас наблюдаем, слышим явный видимый треск всей системы. Она перенапряжена. Ну и, собственно говоря, дальше будем смотреть, что с этим делать. То есть, как бы, а Западная Европа, да, то есть там Британия немного пограбит, плюс-то все будет гибнуть. Ну а элиты в итоге из Британии будут перекочевывать в ближайшие 15-20 лет в Австралию, бросая вот все, что как там было.
1: Ну там же они еще, ну, не знаю, когда это произойдет, а произойдет ли.
0: Но... 15-20 лет уже.
1: Нет, вот фрагментация это самое великое.
0: А это никого не волнует.
1: Шотландия, там Уэльс.
0: Это никого не волнует. Современная Британия – это, по сути, у вас Лондонский Сити, как финансовый центр. И вокруг него сфера услуг, которая его обслуживает. Все. Больше от Британии ничего толком не осталось. Вот все их связи – это вот оно. Соответственно, удар по нему, эта паутина рушится. Все эти связи, которые еще бывшие колониальные, британские, которые используют для, там, для страхов, для страхования, для банковского дела, для каких-то переводов, офшорная система. Это все просто собирает ренту со всего мира. Вот то, что неинтересно было Америке. И кормило Лондон. Вот сейчас это все начинает разрушаться. И эти потомки, худшие потомки венецианцев, которые в свое время не перебрались за Атлантический океан, они, как их называется, предки идейные, будут убегать. Ну вот кто сейчас вспоминает, что Венеция была экономическим центром? Что там есть от экономического центра? Ничего. Ну и эти также бросят Лондон, переберутся в Австралию, Новую Зеландию. Они там под это все готовы. Когда говорят, что там невозможно жить, друзья, ну это пиар.
1: Откройте, что, в Австралии?
0: Откройте карту осадков Австралии и посмотрите.
1: Слушайте, в Австралии замечательно, мне там очень понравилось.
0: Территории, где влажность больше 300 миллиметров в год, они замечательно, можно жить. Европу откройте, посмотрите, что это за территории. Там можно всего лишь осваивать. А территории там сопоставимы с территорией Соединенных Штатов просто. Вот это вот для понимания. И когда мы начинаем говорить, что нет, друзья, вот оно нельзя, там вот такой ужас-ужас, да это делать для того, чтобы туда никто не ехал. Туда посадили наемных охранников, вот местное население которое, а все остальное контролируется англосаксонскими элитами, которые для себя это подготовили как резервную базу с громадным количеством запасов, возможностей, природных ресурсов. То есть тут, ну, это такой веселый вариант.
1: А, значит, по пути... Ну, не
0: моря,
1: то, что...
0: моря, да, давайте, ну, давайте
1: да, к основной теме. Вот как раз я же почувствовал. Пути перекрыты или там почти перекрыты. Значит, вот где 20-30-40% мирового грузооборота проходило, сейчас резко все это упало. Альтернатива какая?
0: Смотрите, ну, века где-то с середины 19-го, наверное, с конца 19-го века по начало 21-го века, то есть вот до текущего момента, мы привыкли, что свободному мореходству, мореплаванию. Морские пути океанические свободны. Конвенции по невозможности препятствования. Да, порты, проливы, каналы как-то еще ограничивались. Ну, если они через территориальные... Все остальное свободное судоходство. Даже проливы. Вот мы сейчас спокойно выходим, пытаются что-то сделать, например, по Балтике, какие-то пакости делать, но они ограничены. И вот мы привыкли, что так оно есть, что если у тебя есть выход в мировой океан, и где-то в другой точке мира есть порт, где ты можешь что-то купить, ты можешь спокойно плыть, взять, что нужно, и вернуться. И до самых последних вот лет так и было. Но в начале 2020-х годов, вот на наших глазах, все изменилось. Потому что Европа решила в противостоянии с Россией расширить пространство возможностей, и они опять возродили каперство. То есть они начали возрождать систему каперства, когда государство дает бумагу конкретному, называется, судам, или там своим...
1: Сэру Фрэнсису Дрейку.
0: Да, своим, например, военно-морским силам, и они захватывают чужие корабли, и все вроде хорошо. И они думали, что так оно и будет. Ну, соответственно, далее мы наблюдали, как они сделали пробные попытки, дальше они захватили судно, и это судно было по суду конфисковано. Россия дождалась этого момента, когда было принято юридически обязывающее решение, когда вся Европа сделала вид, что так и должно быть. И после этого на Дальнем Востоке прошли учения, приехал Владимир Владимирович Путин, и главком Тихоокеанского флота доложил, что, в принципе, они вот тут вот поработали, и выяснили, что вот здесь, вот мимо Курильских островов, ходят какие-то странные корабли теневого европейского флота. И они готовы их останавливать, досматривать, вот только дайте команду. А друзья, в условиях, когда у вас перекрывается Персидский залив, когда перекрывается Красное море, к этому все идет. У вас остается связанность с Китаем и Индией, или вокруг Африки, ну попробуй еще называется, доплыви оттуда, вот, или через Тихий океан, причем там же через Тихий океан на карту не смотрите, что вот нарисовано, и они прямо вот по центру пойдут. Нет, это идет вдоль островов, вдоль обитаемых мест, маршрут это понятный. Вы не идете посередине, вы как бы все-таки ходите маршрутом. Ровно называется, значительная часть идет вдоль тех самых Курильских островов, ну потому что если смотреть по глобусу, а не по карте. Это близко. Доходит до Панамского канала, проходит и вот немного, и вроде бы как бы, да, когда работает Суэцкий канал, ну никто так не потащит грузы. Но когда его нет, из Китая в Европу, вдруг оказывается, что этот путь тоже хорош. И тут появляется факт, что, друзья, сейчас он у вас будет закрыт. И не факт, что вы вообще будете плавать, ходить по другим маршрутам. И это Цусванг. И вы сами теперь виноваты. И вот это вот изменение, оно очень важно, поскольку ну, мы понимаем, что пути начинают закрываться. Плюс у нас появилась такая еще чудная вещь, как беспилотные технологии, катера, которые в скором времени расползутся по всему миру. Да, сейчас пока это еще не такой массовый продукт, но довольно скоро их можно будет получить любому туземному инсургентам, его привезут, подарят. Ну, дикарей вдоль побережья много, там разных народов недовольных, желающих повоевать. Ну, вот есть там вдоль Африки какие-нибудь племена. Ну,
1: сомалийские борьба за независимость. Пираты, да?
0: Да, не обязательно сомалийские называется. Пиратов много в мире. Вон, около Смолавским проливом, каких только народов там нету в Индонезии. На севере Суматры есть народ ачехцы, постоянные сепаратисты, исламисты, вот просто радикальные. Ну, приедет к ним некий проповедник, привезет лодки, выдаст бумагу, где на чистейшем арабском языке будет написано, какую молитву надо прочесть, в какой момент времени нажать, и куда это все должно поплыть. И оно поплывет. Раньше нанести удар 300-400 километров от берега, это нужен... Полный, называется, ракетный дивизион с кучей людей, техники, с расчетами, вот все. Сейчас достаточно, ну вот поплыли по навигации, доплыли, ударили, и нет у вас ни суперконтейнера, называют, танкера, ни перевозчика контейнеров, ничего нету, все, остановилось. И это стоит относительно груза копейки, и это сейчас будет, но...
1: Ну, то есть, значит, если раньше флот себе могли позволить только большие крупные державы, то теперь практически...
0: 300-400 километров от берега.
1: Каждая страна парочку таких, да, себе может
0: завести. В начале 30-х годов мы получим, что 300-400 километров от берега перестанет быть безопасными. Станет очень опасными. И все морские свободные пути начнут перекрывать. Мы опять будем возвращаться к конвоям. Плюс попробуйте, отловите. Мы вот сейчас в Черном море наблюдаем картину, как попытки именно вот отловить безэкипажные катера. А это станет по всему миру. И теперь представьте себе, все основное движение, все основные маршруты, те или иные сепаратисты там появляются. Если против тебя действуют, ну, то же самое сделаешь против противника. И в какой-то момент времени, ну как, в ближайшие несколько лет, у нас вся эта мировая торговля начнет просто загибаться. С точки зрения опасности. Посмотрите, сколько сейчас стоит аренда танкера в Персидский залив.
1: Да, фрахт, как они говорят,
0: там,
1: да?
0: Там и порядок, страховка, там порядки,
1: и страховка. Да, да, да. Может, Ллойд, конечно, и зарабатывает, а может и нет, кстати.
0: Больше миллиона в сутки.
1: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
11: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
11: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
11: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
11: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
12: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
12: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
12: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: С Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
13: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
14: Да.
13: А переоценивали?
14: Вряд ли.
13: Сколько друзей вы потеряли?
14: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
13: Часто ли ты ошибаешься?
14: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
13: Чему главному тебя научили твои дети?
15: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
16: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
17: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
17: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
18: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
19: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
20: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
21: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
21: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
21: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Стратегия и власть.
1: Продолжаем разговор. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. Мы остановились на альтернативах. По морю опасно. Ну, как сразу вспоминается Ред Батлер, который состояние сколотил на том, что как-то проникал через блокаду морскую, что мы сейчас, кстати, имеем. И вот, значит, вот он привозил какие-то товары, за них платили баснословные деньги. Будет, наверное, такое, да? А все-таки, ну, это ж нельзя в правила ввести.
2: Ну, смотрите, говорить о том, что полное движение по морю прекратится, по морским путям, нет, конечно. То есть, оно будет ограничено. Ну, как вот до 2020 года у нас было свободное движение в Европу. Вообще без проблем. То есть, можно было в пятницу вечером доехать до аэропорта, прыгнуть на самолет, просто вот называется, приехать за там, полчаса до вылета, то есть вот, пройти быстро. Никаких процедур, вот, ну, как, точнее, долгих процедур, все быстро, зеленый коридор прошел. Я было в Европу с одним рюкзаком ездил. То есть просто вот с рюкзаком, вот летишь на выходные, помню, как на таможне, ну, на смотрит, парень стоит, смотрит на содержание рюкзака. Книга, зонт, гречка. Я говорю, ну гречки там нет, попросили прихватить. А, ну ладно, проходите. То есть вот само сочетание, то есть это вот поехать в Европу. То есть пятницу вечером сел, прилетел уже через 3.5 часа Ницца, Берлин, Париж, вот называется, куда называется летишь, там Италия. Пожалуйста, в утреннем рейсом с воскресенья на понедельник, ночным прилетаешь, приезжаешь на работу, первым называется в офис, заваливаясь называется, вот это вот, там укладываешься на диванчик поспать, как бы все, вот, легко. Попробуйте сейчас перелететь в Европу. Ну, практически сутки. С накладками, с вопросами. Цена. Извините, это не там, 14-16 тысяч, как вот я помню, билет туда-обратно до Ниццы называется. Вот, вот так вот это вот было. Нет. Сейчас, извините, цена будет соответствующая. Но это можно? Можно. Даже когда закрывалось все ковидное, все равно бизнес-джетами можно было пройти. Поэтому движение будет. Но для количества людей, которым это будет легко и доступно, резко сократится. То же самое с проходами по морю. Да, это будет конвой, да, это будет ограничение, да, цена резко будет расти по мере перекрытия. Плюс учтите, у нас все движение как раз идет вот по вот этим вот проливам, по вот этому движению, где кого только нет на берегу, каких только бесов там не живет и бармалеев, просто вот-вот-вот. Соответственно, напакостить ближнему, дать им оружие – но это любимая геополитическая игра. Этим все будут заниматься. То есть, как бы, ну, мы понимаем, что когда действительно показывают хуситов, которые вышли к морю, и они действительно в тапочках. Ну, потому что, ну как так? Вот просто вот, ополчение вышло в тапках, вот и вот шлепанцах. То есть, как бы шутки шутками, но вот оно. И все становится. Проблем никаких. Поэтому ограничения будут. Это все будет уходить, стоимость будет уходить, и на несколько десятилетий у нас наступит на самом деле период сухопутных транснациональных маршрутов. И арктических маршрутов тоже. Морских. Потому что, да, сухопутные трансконтинентальные, это наши Транссиб и БАМ, это и тот, что будет в 30-е годы строиться север-юг, Россия-Иран-Индия, Россия-Иран-Африка. Ну да, там будут небольшие морские участки, но их можно перекрыть, их можно обезопасить. Но попробуйте перекрыть тысячи километров вдоль берега при современных технологиях, при мировой катастрофе, обрушении. Плюс, когда вот сейчас Соединенные Штаты, мы начали с разговора о том, что они ломают Персидский залив, чтобы нефть и газ не доставали из Китая и Европе. Рушат, по сути, их экономику и возможности, перспективы. Но как вы думаете, если им нужно будет ударить по Китаю, но они остановят Малакский пролив, не будут перекрывать? Да будут, конечно. И таких вот, и опять же, не нужно подгонять туда авианосцы, флот. Можно просто раздать беспилотники. Дешевые, простые, на порядке дешевле стоящие, чем борьба с ними в современных условиях, пока ну, все пространство не взято под контроль. Пожалуйста. И вот это вот мы будем наблюдать.
1: Так Китай не будет кокетничать и построит силу Сибири 2, 3, 4, 5.
2: Китай может
1: 5.
2: Что угодно делать. Китай может хоть и звезду смерти начать строить. Китай, я думаю, еще и заявит, что он ее уже практически построил. Америка в «Звездных войнах» не смогла построить одну звезду смерти, а Китай смог построить две. И скоро вы их увидите на орбите. ну, как они любят рассказывать, что они там сверхпроводимость изобрели, еще что-нибудь. То есть, ну, друзья, Китаю, Россия, ну, максимум треть энергоресурсов необходимых может поставить, если напряжется. Угу. Плюс сколько строят по времени газопроводы магистральные, вы прекрасно знаете. 5-7 лет. Это если называется, вот вы уже планировали, ну, если начали проектирование. Если у вас вот какая-то работа идет. Нет, можно построить быстрее, если у вас есть техника, если вот вы все бросили туда. Ну, друзья, у нас комплексных стран, у нас технологических потоков нету в стране сейчас столько, потому что они уже ушли в никуда. То есть, как бы, ну, трубоукладчиков нет достаточного количества, людей способных нет достаточное количество. Это же не просто так. Это уметь надо. А комплексный поток, ну, больше, ну, 60-80 максимум километров в год не построит. Дай бог, у нас на страну сейчас их десяток. Вот просто вот. И это нужно запускать, это нужно строить. Это непростая задача. Плюс, друзья, там еще компрессорные станции надо. И это тоже непросто. То есть 5-7 лет, это если все идеально, если сейчас начинать строить, это вот мы говорим про силу Сибири там, или силу Байкала. Да, к 30-м, в начале 30-х годов оно дойдет до юга Сибири, и там и остановится. Поскольку газ там природный нужен. Для развития юга Сибири необходим природный газ. Вот туда мы его и доведем. А вот дальше уже не факт. Поскольку мы в 30-е годы уже с Китаем не будем в таких приятных, добрых отношениях. У нас уже не будет общего врага в виде Запада и Соединенных Штатов. Как бы там уже каждый сам за себя будет. Но на юге Сибири газ нужен. Нам туда столицу в конце 30-х годов переносить надо будет и связанность сделать. Поэтому туда газ нужен. Соответственно, по мере развития, разрушения 50-е годы, большие игроки, ну, ближайшие вот десятилетия будут заниматься тем, что сначала определили свои зоны влияния, панрегионы, и дальше начали эти панрегионы выстраивать под себя. Перестраивать связанность, производство, технологии, замыкать циклы производственные, локализовать все. То есть чем заняться будет? Вот все, что по периметру дикие земли, там и будут воевать между собой. Но в 50-е годы, собственно, тут все будет решено, и большие страны начнут увеличивать торговлю, появится интерес к диким землям с точки зрения ресурсов и много еще чего. Их начнут делить дикие земли. И вот тогда станет вопрос, а что нам делать с вот этим вот всем безобразием в Мировом океане? Зачищать его, делать под контроль? Нет, друзья. Есть более простой способ, который мы регулярно наблюдаем. Платные дороги. Мы возвращаемся, да. На самом деле, когда начал собирать вот эту вот ассоциацию, ну, как бы, не она первая пришла. Когда начинаешь смотреть, как бы, ну, стратегирование идет в логике if I were you. Если бы я был вами, что бы я делал? Какие проблемы, сложности, подходы? Когда начинаешь пытаться понять, что в этих условиях делать, ты понимаешь, что зачистить весь мир, ну, нереально. Как бы спутниками это все не перекрыл, как бы не сделал, но отлавливать точечно. Но есть маршруты, которые можно сделать. Которые можно вычистить, можно поставить силы. А для того, чтобы это все еще и окупалось, денежки со всех нужно, собирать, да, деньги. Да. И мы получаем замечательную систему, когда в Мировом океане появляется маршрут, который контролируется сильными игроками. Договорились. Какие-то зоны ответственности, какие-то моменты. Конвои, ну, специфические. Плюс конвой все-таки защититься от приплывающей не так и просто гадости. Это же надо, как называется, отлавливать это все, то есть систему. Здесь вы ставите систему. Отлавливаете всех на берегу. Местных, объясняете им, что с ними будет. Жестко, жестоко. И начинаете собирать с этого деньги.
1: Если Европу ждет угасание, зачем туда прокладывать маршруты? По морю ли, по суше ли?
2: А никто не будет. У нас в 40-е годы центром развития мира становится Тихоокеанский регион, Дальний Восток. То, чем было Средиземноморье значительную часть истории там, Европы, чем была Северная Атлантика последние столетия, этим станет Тихоокеанский регион, Тихий океан. Там будет максимальная концентрация сильных игроков, противоречий, интересов. И, собственно, Дальний Восток мы будем развивать под эту сурдинку. Нам так его надо будет развивать. Нам центр развития нужно будет переносить на Дальний Восток. Это вот уже 30-е годы начинать надо. Середина 30-х годов туда. К концу 30-х годов, чтобы страну просто не разорвало, нам нужно будет на юг Сибири переносить столицу, чтобы формировалась единая связанность. Вот это вот, собственно, вопрос. Плавный перенос центра тяжести туда. Постепенный. По-другому никак. Ну, для общего развития страны. И когда мы говорим об интересах, это не ближайший год, два, три. Нет. Этот вопрос возникнет в 30-е годы. В середине 30-х годов станет понятно, что все основное там. Переходим сюда. Европа? Нет.
1: Пути. Ну, то есть там будут деньги, и народ потянется из европейской части.
2: Там и деньги, и перспективы, и возможности, и новые технологии, новые производства будут строиться там. Энергетика туда будет подтягиваться. То есть фактически мы говорим о том, что у нас в 40-е годы должно появиться, три более-менее громгруппы, не агломерации, но близкая, с населением в сумме 30-40 миллионов. Просто переехать, перебраться туда. И это такая задача стратегическая, которая нам нужна будет.
1: А это новый город будет или на базе уже существующих?
2: Такие большие города, понятно, что на базе существующих, на базе новых, причем это будет не только Дальний Восток, это будет еще Юг Сибири, вдоль общей связанности. Это и громадное количество мостов, и дорог, и к месторождениям нужно будет тянуть это все, и промышленные предприятия ставить. То есть развитие Дальнего Востока и Юга Сибири следующие десятилетия будут основой. То есть, да, мы будем постепенно переносить центр тяжести сюда. Причем делать это аккуратно, чтобы страну не порвало на две части. Молодежь, перспективы туда. Это вот аккуратно нужно будет делать. И в рамках этого транснациональные магистрали, да, будут. Север-юг, конечно, будет. И
1: Запад-восток.
2: И Запад-восток. Запад-восток, по нашей территории, да. А так попробуйте договориться со всеми местными территориями. Вот это же надо полный контроль территории для этого.
1: А что тогда Китай возится с один пояс, один путь?
2: Это была попытка создать свой большой панрегион. Это была попытка взять под контроль всю экономику восточного полушария. То есть это разговор не о шелковом пути, это разговор именно о территории, которую они брали под себя. Угу. То есть это не путь, это именно территория, охват.
1: Панрегионы, я понимаю, как вы сказали, Западное полушарие, Соединенные Штаты, Мексика, Канада и Южная Америка.
2: Изначально они будут брать все Западное полушарие плюс Австралия под себя, это США будут. Там есть разные варианты, как это может быть. Это может быть и Америка отцов-основателей, это может быть и Ибер-Америка, это может быть и создание новой цивилизации, там, европейской цивилизации, там, условно говоря, там, империя заката. Когда будет слияние англосаксонских элит США и латиноамериканских элит остальной Америки. То есть, условно говоря, Венс, Рубио сейчас, это вот эта вот линия. После Трампа кто будет строить, по какой линии пойдут? Они еще сами не знают, но это тоже надо понять, что это будет. Это будет новая цивилизация, соединение США, там, части Западной Европы и латиноамериканской цивилизации, потому что латиноамериканская – это европейская цивилизация. В современном мире есть несколько европейских цивилизаций, давайте четко это поймем, вышедших из Европы. Это знакомая западноевропейская, атлантическая, ультралиберальная. Это остатки западноевропейской традиционной цивилизации, это Америка отцов-основателей, там остатки консервативной Европы, там Южная Италия. Есть восточноевропейская цивилизация, русский мир, мы отдельная цивилизация. Есть еще одна цивилизация, латиноамериканская, которая отделилась от католической Европы, до того, как она стала отравлена и протестантизмом, и французским антиклерикализмом. То есть это соединение. Да, сейчас ее потом тоже это пришло, но смысл в том, что это отдельный культурный. И это целый пласт. Поэтому там может быть просто соединение, новый вариант, именно новая цивилизация, соединение культурное пространство. Что для нас важно?
1: Еще если о регионах говорить, есть в восточном полушарии Ближний Восток, Индия, Китай и Россия.
2: Отдельный шанс, мы идем на создание отдельного панрегиона России. Отдельный панрегион, это, понятное дело, Китай, если выживает. Есть вариант очень хороший, что не выживает, и что там раскол будет, и не все так будет просто и легко. Это Индия сама по себе. Это Британия.
1: Индия тоже очень разнородна.
2: Индия разнородна, но она цивилизация отдельная. Это отдельная цивилизация, причем она не с точки зрения этнической пестроты, языковой культуры, она с точки зрения кастового деления. Касты, варны – это та основа, которая это все соединяет вместе. То есть это отдельно. И дальше у нас появляются региональные уже державы. Это Иран как региональная держава, возможно, региональной державой будет Япония, будет попытаться, если сможет выдержать, и целый ряд стран, остальное все будет плавно уходить в дикие земли.
1: А вот это Ирак, Израиль, Иордания, эти все ближайшие?
2: Это ближние дикие земли. часть Ирака – это шиитская республика.
1: Угу.
2: То есть там, где шииты и арабы, это шиитские республики под Ираном, условно говоря. Израиль – это тот камень преткновения, за который иудейским элитам придется очень дорого заплатить России, чтобы он остался жив. Потому что никто, кроме России, в 30-е годы не гарантирует, что Израиль сможет вообще остаться.
1: Ну кто? Соединенные Штаты нет?
2: Нет, они уйдут. Они уходят полностью из восточного полушария. У них не будет на это возможности.
1: Что с Аравийским полуостровом? Они богатые.
2: Дикие земли.
1: Дикие.
2: Вот то, что вдоль то, что вдоль Персидского залива, это шиитские арабские республики будут. Там шииты арабы живут. Местное население. Все, которые приехали, суннитские монархии, это все на выход. Иран это себе заберет. Это зачем Ирану все это происходящее? Зачем Ирану вот и выгода Ирана от всего этого безобразия? То, что через несколько лет он эти все месторождения забирает, вообще все месторождения Персидского залива, создает там шиитские арабские республики и контролирует их. Вот ради этого, ну вот представьте себе все эти запасы природных ресурсов, стоит ли ради этого потерпеть, помучиться, повоевать? Это очень вкусный, да, да, масштаб, значимость. Это очень вкусный пирог. И это, собственно говоря, выгода Ирана. Вот со всем этом происходящим. Иран вот за это борется.
1: Африка.
2: Дикие земли.
1: Тоже.
2: Чудные дикие земли. То есть, как бы там. И это как бы только первая конфигурация. Дальше это все начинает меняться, эволюционировать, поднимаются. Кто-то, какие-то региональные державы появляются, кто-то распадается. То есть границы будут в ближайшие десятилетия, ну, ближайшие 30 лет просто меняться в лед. Там многие территории, мы забудем вообще, что там страны были. То есть настолько это вот просто вот территория будет. И вот эта вот ситуация в какой-то момент времени начнет стабилизироваться. И где-то в 60-е годы мы придем к тому, что мировая торговля восстановится. Но не как было по всему морю. Нет, друзья. Вот есть специальные платные магистрали, где вам нужно заплатить. Вот ты зашел на территорию, и оно отслеживается. Не заходишь, не платишь. Ну, сам виноват, из них проблемы начинаются. Пытаешься в обход... Ну, кому-то оставят. Но для того, чтобы люди приходили, ну, если как делать так, чтобы люди приходили на платную дорогу, местным повстанцам будут добавлять оружие.
1: А если придумают какое-либо радикальное средство против беспилотников, тогда что?
2: Зачем? Зачем? Понимаете, вам нужно взять под контроль все пространство мира, расставить везде куча-куча точек с боевым применением с ударами. За чей счет банкет? Кому нужно обеспечивать контроль всего океанического пространства? Если вы можете выделить отдельные маршруты...
1: И нет, чтобы себя деньги, обезопасить.
2: Себя обезопасить, да, вот будет, вот маршрут.
1: Вот пожалуйста. У нас есть оружие, которое...
2: Мы и сделаем. Мы и сделаем, и другие. Мы договоримся о маршрутах, за которые будем собирать денежку. Со всех остальных ресурсами, активами, еще каким-то образом. Плюс не забывайте, что мир не будет глобален. Границы будут очень жестко расставлены. Мы в глобальном мире, вот мы когда строили глобализацию всем миром, мы нырнули в это. Свободное движение товаров, услуг, людей, информации, капиталов. Забыли про это. Этой глобализации не будет. Движение будет вот идти. И у нас появится, что во второй половине 21 века грузовая мировая логистика, грузовая, пассажирская, это отдельная история. Там тоже много чего всего будет. Это, во-первых, платные магистрали, которые будут соединять крупнейшие порты. Вокруг них, ну, плавай как хочешь там, как бы вот тут вот. Далее будут свободные для судоходства высокорисковые морские маршруты. Свободные. Вдоль диких земель, там регулярно будет нападение подвергаться, контрабанда, ну, общее снижение недовольства. Пожалуйста, живите на свой страх и риск. Далее будут сухопутные транснациональные магистрали, которые не исчезнут. Да, мы вернем обратно более дешевый морской путь, но он перестанет быть дешевым, потому что мы будем собирать сумму за обеспечение всей этой безопасности. Плюс, как бы, ну, кто первый встал, того и тапки. Ну, или, как говорят, называют цыганская пословица, кто раньше встал, тот красивее всех оделся. Поэтому вот мы забрали территорию, и будьте добры. Не хотите пользоваться инфраструктурой? Вас никто не заставляет. Плывите, как хотите. Приплыли сюда, начинаете пользоваться нашими портами, возможностями. До свидания. Ну, и будут еще маршруты, обеспечивающие связанность внутри панрегионов. Тоже там сухопутные, морские, под контролем. Это будет вычищено. То есть есть внутренние территории, есть между ними большие маршруты, защищенные. Ну вот как сейчас, например, остановить еще больше, ухудшить ситуацию? Вон там вот есть Суэцкий канал, по нему вот громадные контейнеровозы идут. Вот в него попадите. Там он еле протискивается.
1: Будем да, был же случай, застрял там какой-то
2: товарищ. В него сейчас попадет, и сколько вы будете его туда выковыривать? Сколько месяцев вы это будете разгружать, вытаскивать и прочее. То есть, как бы, таких моментов много. Ну и, собственно, возникает вопрос. А если сейчас в мире вообще что-то наподобие платных морских путей? Друзья, да. Самый первый уже вовсю строится. Северный морской путь. Конечно. С точки зрения законов, да вроде свободное судоходство. А по факту, не, друзья.
1: Ну, ледокол-то у нас, да.
2: Надо платить, надо делать еще какие-то моменты. То есть, фактически, мы сейчас уже создаем первый морской путь. Именно платную дорогу в Мировом океане. Закрытую от беспилотников, от бандитов, от много чего. Под эту дорогу нам нужно будет, ну, чтобы называется, вот, нам нужно будет договориться с Америкой. Сделать арктическую концессию. Они со своей стороны плавают, мы со своей стороны. А Берингов пролив перекрывается каким-нибудь стратегическим объектом. Мост, туннель, неважно. И кто неправильный, мы просто не пускаем. Ну, с точки зрения безопасности. Ну, помаринуйся пару месяцев в Северном Ледовитом океане, а потом пропусти, второй раз не поплывешь. Через Гренландское море, там, Норвежское море, можешь туда заплыть? Можно. Ну, что ты там делать будешь? Выхода-то туда нету. Ну, плюс под это дело, когда Соединенные Штаты, когда Трамп прессует Гренландию, это вот оно. И Канада ему нужна. Не вот эта вот Канада вдоль населенная. Ему северная, нужна, да. Северная Канада, чтобы полностью перекрыть пути. Это на будущее, 30-е, 40-е годы заход идет. Собственно, вот где можно зарабатывать. И когда сейчас норвежцы пытаются вытолкнуть нас в Шпицберген, ребят, вы нам руки развязываете забрать Шпицберген. Нам его нужно будет забирать. И мы его заберем.
1: На этой, как говорят, оптимистической ноте Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в эфире «Радио Спутник». Через пару минут полезная, интересная информация, выпуск новостей. Затем продолжим. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Проведение чемпионата мира по легкой атлетике в Кении. Контекст. Африка готовится к первым на своей территории международным состязаниям высшего уровня по одному из самых популярных видов спорта. Они пройдут в 2029 году. Найроби обошел других претендентов – Рим и Лондон. Событие важное и неоднозначное. С одной стороны, спорт должен объединять людей, страны и континенты. А это в том числе и вопрос равномерного распределения по ним мировых чемпионатов и олимпиад. С другой, за Кенией закрепилась репутация страны, в которой применение допинга спортсменами носит чуть ли не массовый характер. Впрочем, обо всем говорят цифры. 140 атлетов из этого не самого крупного государства находятся под санкциями ВАДА. А за 10 последних лет на допинге поймали 600 кенийских спортсменов. В антидопинговом агентстве в прошлом году обсуждался запрет на проведение в Кении международных соревнований. Но потом тема была снята с обсуждения. Власти пообещали бороться с приемом запрещенных препаратов и выделять на это крупные средства. Не последнюю роль сыграло и то, что Кения в легкой атлетике – один из глобальных лидеров. Сразу 5 кенийцев входят в топ-10 лучших африканских бегунов всех времен. Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Число пострадавших жителей ДНР от атак ВСУ за сутки увеличилось. Избирательные участки в единый день голосования открылись в Приамурье, Якутии и Забайкалье. Сестра Ким Чен Ына предостерегла от посягательства на интересы КНДР. Подробности далее. Количество пострадавших мирных жителей ДНР от атак украинских военных за прошедшие сутки увеличилось.